0: Она тоже светит, но там светит пыль. Вот там пыль как раз, она более-менее такая нагретая, она с небольшой температурой светит. И если сказать, что она нагретая и светит как нагретое тело, то можно предсказать, как должен идти ее спектр на меньших частотах, как должен идти спектр в радиодиапазоне или в оптическом диапазоне. Он должен очень быстро падать. То есть законы излучения, с которыми работали физики, астрофизики в тот момент, они говорили о том, что ни радиоизлучения, ни оптического, ни рентгеновского излучения от этого объекта быть не должно. А оно есть, и его достаточно много. И это означает, что где-то там, в этой туманности, есть источник, скорее всего, который это радиоизлучение, который эту энергию для этого радиоизлучения, для рентгеновского, для оптического поставляет. Хотя, в принципе, тоже надо понимать, что разрешение телескопов было не очень большим, и там не до конца еще было понятно, это все-таки сейчас туманность светит, ну, например, в рентгеновском диапазоне, или светит все-таки действительно какой-то один отдельный источник, например, горячая нейтронная звезда. С этим предположением тоже были проблемы, потому что нейтронные звезды, они, конечно, горячие, но они быстро остывают. И вот там к 40-м годам, к 50-м годам было понятно, что если там и была горячая нейтронная звезда, то она, скорее всего, остыла, и она, например, не может быть рентгеновским источником. Но вот по-моему, в 62-м году было очень красивое такое измерение, очень красивый поставлен эксперимент. Я, простите, здесь немножко перескочу, но я думаю, что из этой картинки понятно, что гробовидная туманность имеет обыкновение излучать во всем диапазоне длин волн. От радиодиапазона до там рентгеновского, вот здесь вот рентгеновский гамма-диапазон находится. То есть это источник, который излучает в очень широком диапазоне длин волн. Для всего вот этого нужна энергия. Гробовидная туманность видна не только как оптический объект, она видна в том числе и при помощи рентгеновских телескопов. И вот здесь вот на картинке у меня совмещены два изображения. Желто-зеленое – это то, что видит оптический телескоп, оптический инфракрасный, а вот это голубоватое свечение – это то, что видит рентгеновский телескоп. Рентгеновский телескоп тоже видит достаточно яркую туманность, которая на самом деле тоже, по идее, должна, если она просто горячая, светится, потому что горячая, она должна очень быстро остывать, она должна переставать светиться. Вот, а в 62-м году было очень красивое такое измерение. Вот здесь график из этой статьи 62-го года показан, что это такое. Наблюдалось прохождение Луны по этой туманности. И представьте себе, что у вас телескоп с плохим пространственным разрешением, но вы знаете, как у вас Луна набегает на туманность, постепенно закрывая разные ее части. Если у вас здесь есть в центре точечный источник на самом деле, то когда Луна закрывает... Луна-то не знает про разрешение вашего телескопа, Луна закрывает постепенно туманность, этот источник, он не просто будет медленно слабеть, а он так вот будет светить-светить и резко обрубится. То есть в какой-то момент Луна закроет этот источник, и свет резко выключится. И тогда можно сказать, что у вас там действительно точечный источник. А если у вас будет плавное спадание, как вот здесь, вот станет понятно, что нет, светит все-таки сама туманность. И вот в рамках вот этого измерения стало понятно, что нет, это все-таки светит действительно сама туманность, и светит она достаточно ярко. И надо понимать, что 60-е годы – это расцвет, вот я говорил про радиоастрономию, это еще и начало, самый такой восход рентгеновской астрономии, который, наверное, самый первый, один из первых важнейших результатов рентгеновской астрономии, это результат, полученный в 1962 году группы Рикардо Джакони. Вот. Кстати, я не сказал, за открытие нейтронных звезд Хьюиш получил Нобелевскую премию по физике. Да? Белл не получила. Называется, правильно выбирать себе научных руководителей. И потом, собственно, вот я помню, когда праздновалось 50 лет открытие нейтронных звезд, была большая конференция в Питере, в институте Йоффе, все съехались, Хьюиша не позвали. Ну вот он на все эти годы, вот он, к нему стало такое вот странное, хотя он-то неволен над решением Нобелевского комитета, но тем не менее, к нему были вопросы. Рикардо Джакони тоже получил Нобелевскую премию по физике, как родоначальник рентгеновской астрономии. В 1962 году на коммерческих ракетах, если вам скажут, что Илон Маск это первый, кто придумал коммерческие запуски. Нет, были маленькие ракеты, они назывались Аэроби, вот так вот они выглядели. Они могли летать, они делали не... Это был не орбитальный полет, то есть ракета могла подняться на высоту что-то там больше 100 километров над Землей, но она не выходила на замкнутую орбиту. То есть она поднималась, сколько там, буквально несколько сотен секунд она летала, потом благополучно все или падало, или спускалось на парашюте. И на таких ракетах запускались рентгеновские детекторы. Рентгеновское излучение с с поверхности Земли нельзя обнаружить, потому что атмосфера его прекрасно поглощает. А на большой высоте можно. И вот посылались вот такие вот ракеты, которые она просто поднимается, начинает вращаться вокруг своей оси и осматривать все небо, и рисует вот такой вот график. Количество рентгеновского излучения в зависимости от угла поворота. И вот видно, что есть какие-то небольшие пички, и вот есть очень большой пик. Это объект в созвездии Скорпиона, его назвали Скорпион X1, ну, сейчас он так называется, Скорпион X1, первый рентгеновский источник, ну, из обнаруженных созвездий Скорпиона. На самом деле там тоже нейтронная звезда, как мы сейчас понимаем, и это в каком-то смысле одно из первых, еще одно из первых обнаружений непосредственно нейтронных звезд. Тогда это, то есть, вот прям такого хорошего понимания, что это нейтронная звезда, не было, но за несколько лет был обнаружен целый ряд, целый класс рентгеновских источников на нашем небе, в нашей галактике, которые обладали достаточно большой, сильной энергетикой. Энергетикой, которую нельзя было объяснить просто при помощи какого-то нагретого тела. Должен быть какой-то источник энергии, который либо поддерживал его температуру, либо, то есть, как-то вкладывался в этот источник, чтобы эти ребята, они светили, там у них были светимости типа 10-38 секунд, то есть в 100 тысяч раз больше, чем у Солнца. Вот тогда возникает идея о том, что если все-таки это нейтронные звезды, те самые нейтронные звезды и черные дыры, о которых уже речь шла, то они могут, например, оказаться в двойных системах вместе с обычной звездой, на которую может падать вещество. И вот опять, смотрите, у вас вещество падает, у него есть какая-то потенциальная энергия, но когда она долетает до очень маленькой нейтронной звезды, она падает в очень глубокую потенциальную яму. И раз она падает в очень глубокую потенциальную яму, то, соответственно, она набирается, вот, приобретает очень большую кинетическую энергию. Это вот как упасть с очень большой гравитацией, да, то есть не там 9,8 десятых метров в секунду в квадрате, а там представьте себе, что у нас там гравитация в 10 раз больше. И вот этот вот кликер, он когда упадет, он будет обладать большей скоростью, большей энергией. Вот здесь та же самая примерная история. С обычной звезды у вас перетекает вещество на компактную, например, на нейтронную звезду, как бы бьется о ее поверхность, разогревает ее, и вот тогда мы действительно можем себе позволить видеть какой-то яркий рентгеновский источник. И вот, собственно, идея о том, что вот такие вот яркие рентгеновские источники, они могут обеспечиваться, их энергетика может обеспечиваться нейтронными звездами. Она была высказана, вот по большей части это был Николай Кардашов, Яков Борисович Дельдович, Иосиф Самуилович Кловский, люди, которые создали во многом российскую астрофизику, и люди, которые очень сильно вложились в то, что мы сейчас называем вот релятивистской астрофизикой и изучением там нейтронных звезд, черных дыр, вот этого класса компактных объектов. То есть, смотрите, я понимаю, что мой рассказ очень сильно нелинейный, то есть я перескакиваю отсюда туда, но вот такая, наверное, особенность современной науки, она очень нелинейная, потому что все собирается из разных, то есть вся идея собирается из разных таких участков. С одной стороны, у нас есть сверхновые, они объясняются, могут быть объяснены путем коллапса в нейтронную звезду. С другой стороны, у нас есть остаток сверхновых в виде крабовидной туманности. У нее очень большая энергетика, и можно себе представить, что там есть нейтронная звезда. Непонятно, как она накачивает эту туманность, но как-то она ее накачивает, туманность светится как рентгеновский источник, как радиоисточник. С другой стороны, у нас есть просто рентгеновские источники, которые опять-таки можно объяснить при помощи нейтронных звезд, которые пока еще никто не видел. То есть речь идет о начале 60-х годов. Вот. Но вот здесь, кстати, вот, в 67-м году как раз выходит работа Франко Пачини, тоже очень короткая заметка, буквально там в журнале Nature, что-то на одну страницу, где он обращает внимание, наверное, впервые на такой простой факт. Простите, если, на тот момент понимали, что нейтронная звезда – это что-то очень маленькое, быстро вращающееся, и сильно замагниченная, да, то есть есть закон сохранения магнитного потока, и если вы какой-то магнит сильно сжимаете, то у него магнитное поле будет возрастать. Например, по той же причине, почему, ну, условно по той же причине, по похожему закону, как у него возрастает скорость вращения, как там фигурист, когда прижимает к себе руки, начинает вращаться быстрее. Вот тоже есть некий закон сохранения. И вот Франко Пачини сказал, что вот представьте себе, что у вас есть магнит, который крутится, но крутящийся магнит будет излучать электромагнитные волны. Крутящийся магнит, а излучая электромагнитные волны, будет терять энергию своего вращения. Соответственно, эта энергия, она может переработаться в энергию движения частиц, она может переработаться в энергию той самой туманности. Может быть, вот эта туманность и подпитывается, собственно, энергией вращения вот этой центральной звезды. Это буквально начало 67-го года, за несколько месяцев до открытия пульсаров. И вот здесь уже можно было сделать шаг вперед и сказать, что да, мы должны видеть нейтронные звезды, и не только как рентгеновские источники, и не просто как рентгеновские источники, а источники пульсирующего излучения, и надо наблюдать с высоким временным разрешением. И мы можем эти источники наблюдать как радиоисточники, потому что если у нас есть быстро летящие заряженные частицы в магнитном поле, они будут излучать то, что называется синхротронное излучение. Это, собственно, то, чем подпитывается крупновидная туманность. Это вот Шкловский об этом догадался. И стало быть, у нас есть возможность наблюдать радиоизлучение, и это радиоизлучение тоже надо пульсировать, может пульсировать. Надо строить радиотелескопы, которые будут наблюдать небо с высоким временным разрешением. Вот все для этого было. Может быть, так сложилось, что не хватило времени сделать последний шаг со словами «давайте мы будем искать нейтронные звезды». Случилось 6 августа 1967 года, и аспирантка Джослин Белл нашла на самописце первый вот такой радиоисточник, который потом действительно показывал очень сильное, быстрое, пульсирующее радиоизлучение. Вот такая получилась нелинейная во многом история открытия нейтронных звезд. И последнее, наверное, на чем я хотел остановиться, попытаться ответить на вопрос. Как это? И у него есть две формулировки: академическая и современная. Академическая — зачем нам все это нужно, а современная — и что? Как это все, как известно, все вот об это разбивается. Значит, и что? Мне нравится вот эта картинка из обзора Владимира Евгеньевича Кортова «Успех физических наук». Эта картинка — это график, который по одной оси показана температура, ну, в некоторых единицах, там, в электронно-вольтах, обращайте внимание. То есть вот здесь у нас примерно получается, что здесь где-то 10 тысяч кельвинов, здесь, соответственно, 100 тысяч кельвинов, 200 и так далее. А вот по этой оси показано давление в веществе, по сути, плотность этого вещества. Смотрите, мы хотим понять, как устроена материя. В том числе мы хотим понять, как устроена материя на самых маленьких масштабах, как работает субатомная материя. Плотность атомного ядра – самая высокая из плотностей, с которой мы когда-либо сталкивались. Изучать ее очень сложно. Мы не можем просто вот так вот влезть в атомное ядро и посмотреть, что там происходит. У нас для этого, например, есть специальные приборы. Они называются коллайдеры. Это где мы можем эти ядра разгонять до достаточно больших скоростей, сталкивать их, и потом, как что разлетается по тем остаткам, пытаться судить о том, как они устроены, как ведет себя материя, если ее сжимать все сильнее, сильнее и сильнее. Но здесь проблема в том, что нам эти ядра приходится сталкивать. А нам хотелось бы исследовать материю, это то, что называется горячая материя. Они летят с большой скоростью, они обладают большой энергией. А нам хотелось бы понимать, как ведет себя материя при меньших энергиях, при меньших скоростях. И вот единственная, наверное, возможность это сделать, вот видите, вот здесь вот, вот это вот, вот здесь вот у нас вот этот кусочек, и он исследуется на коллайдерах. Вот здесь вот, в принципе, вот этот кусочек этой диаграммы, он исследуется в земных лабораториях. А вот этот кусочек диаграммы, вот эта часть нашего знания, вот эта часть законов природы, ее можно исследовать только при помощи астрофизических лабораторий. И самой экстремальной такой лабораторией являются нейтронные звезды. Собственно, вопрос о том, как устроены нейтронные звезды внутри, как устроено вещество при сверхпроводке, больших плотностях, плотностях, которые превышают ядерные, это один из наиболее таких острых, горячих вопросов, который сейчас стоит перед астрофизиками. Люди этим активно занимаются. Ответа пока нет. Вот, собственно, мы пытаемся понять, как устроено это вещество. Другой вопрос, который... То есть вот я просто только два хочу. Ну, понятно, что их больше, но просто два вопроса, две загадки, которые связаны с нейтронными звездами, я хотел бы немножко проговорить. Другой вопрос связан с излучением нейтронных звезд. Вот я уже поговорил о том, что, да, нейтронные звезды могут излучать, там релятивистские частицы заряженные, они попадают в магнитное поле, а в магнитном поле они будут светить. Это слова на самом деле. То есть мы хорошо себе понимаем то, что называется синхротронный механизм, но представьте себе лампочку, которая светит супер ярко. Вот невероятно яркая, не знаю, лампочка, вот такая вот лампочка, она светит столько, сколько светит солнце. Может такая лампочка светить? На самом деле нет, потому что у нее есть некий запрос прочности. Вот помните, я говорил про характерные энергии. Есть энергия прочности и есть энергия излучения. Если у вас за одну секунду излучается больше энергии, чем, не знаю, энергия связи этой лампочки, эта лампочка просто разорвет. То есть у механизмов излучения, в том числе у синхротронного, есть некоторый свой фундаментальный предел. И вот есть такая красивая диаграмма, значит, что здесь тоже, по сути, нарисовано. Здесь по горизонтальной оси, давайте так, это размер источника излучения, Можно так сказать. Тут, на самом деле, более сложно. Гигагерц умноженный на секунду, но если что, я потом поясню. В общем, здесь размер источника излучения, а здесь мощность. И если у нас источник, чем он меньше становится, тем меньшая мощность на самом деле ему доступна. У нас есть некоторый предел. Вот у нас есть источник какого-то размера, мы повышаем, повышаем, повышаем его мощность, а вот здесь вот есть некоторая граница, это теоретическая, фундаментальная физическая граница, которая говорит о том, что вот здесь этот источник еще может существовать, а дальше он начинает катастрофически распадаться. Для точности я скажу, наступает то, что называется обратная камптоновская катастрофа. Если кому-то интересно, можете погуглить, что это такое. То есть такой источник существовать не может. И получается, вот те объекты, каждая точечка здесь определенный объект разных типов, которые находятся здесь, они понятны, как существуют. А те объекты, которые находятся вот здесь в белой области, они не очень понятны, как существуют. Ну, за исключением, пожалуй, может быть, вот этих, у этих там магнитные поля достаточно сильные для подобного рода объектов. Вот, они достаточно большие по размерам, то есть здесь чуть-чуть полегче. Но вот с этими ребятами, особенно, там, вот, особенно вот с этими, вообще ничего не понятно. А это нейтронные звезды. Нейтронные звезды в радиодиапазоне излучают настолько ярко, что мы до сих пор не можем понять, почему они это делают. У нас нет хорошей теории механизма радиоизлучения нейтронных звезд. Мы понимаем, что это механизм чем-то похож на механизм излучения лазера. Да? Лазерная точка, она очень яркая при очень маленьком количестве энергии. Но как они это делают, мы не понимаем. То есть, ну, представьте себе, у вас есть маяк, на котором вы раз в 5 лет меняете одну маленькую такую таблетку-батарейку, а он у вас светит где-то там радиомаяк на 100 километров в течение 5 лет. Выгодно? Выгодно. Как это сделать? Надо изучать нейтронные звезды. Вот, примерно так. То есть вот этот вопрос радиоизлучения нейтронных звезд, он все еще остался. Ну и самое, наверное, последнее, тоже не могу не восхититься этой картинкой. Нейтронные звезды, как я начал с того, что нейтронные звезды касаются всех нас, там меня не касаются буквально, не только потому, что я их изучаю, но потому, что там у меня есть золотое кольцо, а золото, оно рождается в слиянии нейтронных звезд. На сегодняшний день наука нейтронных звезд, она достаточно большая, такая разнородная, не знаю, там сотни, тысячи людей, наверное, работают в этой области. Когда был открыт первый пульсар, вот этот пульсар CP1919, и вышла первая, одна из первых книжек, посвященных нейтронным звездам, авторы этой книжки поместили туда вот такую вот картинку, что это такое. Это на самом деле отдельные индивидуальные импульсы от этого пульсара, поставленные друг за другом. Просто отдельные импульсы пульсара, они не похожи друг на друга. Средний импульс, он оказывается довольно стабильный. Отдельные импульсы, они не похожи. И есть вот такого типа диаграммы. Люди, которые работают в пульсарной астрономии, они очень их любят. Они достаточно информативны. Показывает то, как эволюционирует импульс. Тогда же в 79 году группа Joy Division, такая молодая, по-моему, панк-рок-группа, так, кажется, она называлась, вот, она выпускает альбом Unknown Pleasures и, будучи вдохновленным вот этим вот открытием, на картинку, на обложку ставит картинку из этой книги, посвященной, собственно, нейтронным звездам. Я бы про это не сказал, если бы по сей день, на самом деле, в Москве просто там 2-3 раза в год я стабильно нахожу человека в футболке вот этой вот Joy Division вот с этими вот импульсами. Дошло до того, что их уже начали переделывать. Здесь уже это переделали так, что это торчат уши котиков. То есть много-много котиков, они смотрят. И это вот происходит такой новый визуальный образ. То есть нейтронные звезды, они добавили на самом деле не только в науку, они добавили в... там, наше понимание мира в целом, в искусство, в наши визуальные образы. Вот, пожалуй, такой у меня получился рассказ. Спасибо большое. Если есть вопрос, постараюсь ответить.
1: Большое спасибо. Вопросы мы записываем, поэтому у кого есть вопрос, поднимайте руку, я буду приносить микрофон.
2: Спасибо. А правильно я понял, что на поверхности нейтронной звезды есть обычные атомы с протонами?
0: Ядра, да. Да, достаточно тяжелые ядра.
2: И чем глубже, тем их меньше?
0: Тем глубже, тем в более сложной форме они приходят, они начинают сжиматься, они начинают где-то сжиматься, где-то начинают растягиваться, потом все превращается в некоторую такую нейтронную жидкость. То есть они меняют, структура вещества меняется. Но во внешней коре нейтронной звезды вполне себе существуют тяжелые ядра там, тяжелых элементов типа железа.
2: Спасибо. И второй вопрос про гробовидную туманность. Везде, где я читал про нее, сказано, что это остаток взрыва сверхновой. А получается так, что вот остаток самого взрыва – это не она?
0: Ну да, то есть он считается остатком взрыва сверхновой, но вот такого особого класса, который называется плерионом, который не вещество звезды, а который то, что надула нейтронная звезда, то, что выдула нейтронные звезды. Вот это, что, вот такие вот Pulsar Wind Nebula или плерионы. Их не так много, там несколько десятков, по-моему, штук известно, но они есть, да.
2: А можете рассказать подробнее вот этот механизм? Как нейтронная звезда зажигает эту туманность, почему она светит?
0: Ох. Нет, ну смотри, на самом деле сейчас попытаюсь достаточно коротко. Представьте себе магнит. Магнит вращается. Если магнит будет вращаться, на его поверхности будет возникать электрическое поле, закон электромагнитной индукции. Там будет возникать электрическое поле. Раз у вас есть металлическая плоскость, и из нее торчат линии электрического поля, то эти линии электрического поля могут вырывать, если у вас проводник будет вырывать свободные частицы. И вот эти свободные частицы, они там в коре нейтронной звезды, они есть, они вырываются, ускоряются в этом электрическом поле, и, собственно, дальше вылетают. Дальше эти частицы, во-первых, они попадают в магнитосферу нейтронной звезды, там что-то с ними происходит, начинают течь токи, а потом эти частицы попадают в вещество, межзвездное вещество, в котором тоже есть магнитные поля. И теперь представьте себе, что у вас есть заряженная частица, которая летит в магнитном поле. А в магнитном поле на движущуюся частицу действует сила Лоренца. Эта сила Лоренца заставляет эти частицы вращаться вокруг магнитных силовых линий. А что значит вращаться? Вращаться означает двигаться с ускорением. И вот такая частица, любая заряженная частица, движущаяся с ускорением, она будет излучать электромагнитные волны. То есть вот такая частица, она превращается в маленький излучатель. Но опять же, вот у вас частица здесь есть? Нет. Есть? Нет. Есть электрическое поле? Нет поля. Есть поле? Нет поля. Пошла волна. И вот, собственно, вот это излучение, это то, что называется там, это может быть излучением кривизны, синхротронное излучение, в зависимости от обстоятельств, скажем так, магнитотормозное, так вот, в общем, словами называют. И вот это излучение мы, собственно, видим. Вот таким образом зажигается туманность. И таким образом до некоторой степени зажигается сама нейтронная звезда. То есть вот в оптическом, в рентгеновском диапазоне мы видим именно излучение таких высокоэнергетичных заряженных частиц, движущихся либо в магнитосфере звезды, либо уже в межзвездной среде. Вот. А вот что мы видим в радиодиапазоне, мы не понимаем. В радиодиапазоне вот там вот загадка.
3: Ну, то есть само вещество, которое начинает таким образом излучать, оно от
0: взрыва? Скажем... Нет, я бы сказал, что это вот. Там два типа вещества. Во-первых, то, что уже есть в межзвездной среде. Межзвездная среда не пустая. Вот. А вторая часть – это вот, собственно, вот этот вот ветер, вот эти заряженные частицы в большом количестве. Они вылетают в межзвездной среду, начинают с ней сталкиваться, останавливаются, и остается вот этот вот, не знаю, но это вот это как дым, который остался и висит под потолком. Вот так вот можно сказать. То есть дым от взрыва, и который остался висит под потолком.
4: Прошу прощения. А вот такой вопрос. Грубо говоря, у нас нейтронная звезда – это сверхплотная с нереальной гравитацией тела, правильно? Вот. Эта гравитация, это, она постоянна или она может меняться, то есть в ядре звезды или на ее поверхности? То есть она, давление в звезде меняется или оно стабильно?
0: Давление в звезде меняется. Чем ближе к центру, тем давление больше.
4: Со временем, я имею в виду.
0: А со временем, ну как?
4: Этот процесс изменяется или он вот стабилен? То есть звезда не может потерять свою плотность или стать еще плотнее?
0: Смотрите, и да, и нет, как это часто бывает в науке. Глобально нет. То есть вот у вас звезда есть, она родилась, у нее вот такая масса, у нее вот такая структура, она с этим живет. Но иногда случаются какие-то, вот как у Земли. Вот, у Земли гравитация меняется?
4: Не думаю.
0: А землетрясения как же? Они же меняют ее структуру.
4: А, ну, возможно, да.
0: Вот на нейтронных звездах тоже случаются землетрясения, очень сильные землетрясения. Они временно, это происходит буквально там на масштабе секунды. Они меняют немножко структуру, меняется внутренняя структура, меняется там свойство вращения. Мы их видим как раз потому, что она вращаться начинает по-другому. И в этом плане, да, наверное, у нее меняется, ну не наверное, у нее обязательно меняется гравитационный потенциал. Другое дело, что именно изменение гравитации в этот момент ни на какие ее наблюдаемые свойства не влияет. Влияет вот только изменение внутренней структуры. Вот только на таком уровне. А глобально
4: понял.
0: Нет.
4: Понял, спасибо.
5: Вопрос такой. Вы вот упоминали то, что нейтронные звезды, они очень быстро остывают. Вот первый вопрос, это насколько это быстро? Десятки лет, тысячи, миллионы, миллиарды лет? Ну, относительно чего это быстро? И что с ними случается в тот момент, когда она вот полностью остыла?
0: Смотри, по времени это, давайте так, это сотни тысяч лет. Это сотни тысяч, реже миллионы лет. Когда она полностью остыла, ну как, она перестает светить как яркий рентгеновский источник, как достаточно яркий рентгеновский источник. Потому что молодые нейтронные звезды мы просто видим, как они светят. У них, мы видим от них тепловое излучение, как раз потому что они нагреты там, до миллионов, до десятков миллионов кельвинов. Более того, мы даже видим, как они остываем. То есть у нас есть пример, например, с остатков Кассиопеи А, это остаток сверхновой, там есть в центре нейтронная звезда, мы ее видим, и мы просто видим, как у нее меняется температура за те там, 15-20 лет, которые при помощи телескопа Чандры мы ее наблюдаем. То есть она потихонечку остывает, но она, по сути, просто становится холоднее, холоднее, холоднее, холоднее. В этом плане ничего... Ну как, особо ничего с ней не происходит. Ну, не знаю, например, у нее при остывании меняется немножко структура коры, то есть там кора немножко кристаллизуется, и по-другому, например, начинает затухать магнитное поле. Магнитные поля тоже они не постоянные, потому что там внутри коры текут электрические токи, они создают эти магнитные поля в конечном итоге по физике. И эти токи затухают, да, и там вопрос в том, на чем они затухают. Они затухают на квантах звуковых колебаний в этой коре, или они затухают на неоднородностях литолической решетки. Вот это зависит от температуры, например, то есть что меняется. То есть меняется на уровне микрофизики. Глобально нет, просто остыло.
5: Все, спасибо.
6: Простите, если это будет очень глупый вопрос, как к физике такое отдаленное отношение. Скажите, ну если уж вы говорите, что это золото, как определили-то, собственно? Ведь оно же так далеко находится, что железо, золото. Как определяется, из какого элемента состоит нейтронная звезда?
0: Смотрите, что железо – это, по сути, теоретический расчет. То есть мы достаточно хорошо все-таки понимаем микрофизику нейтронной звезды так, чтобы объяснить все наблюдаемые для нас данные, и лучше всего получается, чтобы... То есть есть такая штука, как уравнение состояния, то есть некая математическая конструкция, которая описывает внутреннюю структуру нейтронной звезды, и в том числе ее химический состав. И вот это, скорее, то, что железо – это теоретическое предсказание. А то, что золото – это мы просто видели, потому что как минимум дважды мы уже видели слияние нейтронных звезд. Самое знаменитое было 17 августа 2017 года, так называемая вспышка килоновой звезды. То есть есть сверхновая, есть новая, а есть килоновая, они посерединке. Это как раз слияние нейтронных звезд. И в спектре этой вспышки, в спектре того вещества, разогретого вещества, которое разносилось, оно было в другой галактике, но, тем не менее, довольно яркое событие. Там увидели...
6: То есть по спектру, золота. Да?
0: Да, по спектру.
6: Тогда как это все оказалось у нас на Земле? Вот так.
0: Так же, как и все другие, в общем-то, элементы. То есть нашему Солнцу 5 миллиардов лет. Это означает, что к моменту его рождения галактика существовала уже 5 миллиардов лет. Галактика занималась делом. Другие звезды там тоже рождались, массивные звезды рождались, накапливали, нарабатывали тяжелые элементы, взрывались как сверхновые, потом это вещество все разбрасывалось по межзвездной среде, и в какой-то момент вот оно вот разбрасывается и собирается где-то в молекулярное облако, из которого образовалось уже Солнце.
6: То есть вот спасибо.
0: Все мы в этом плане дети звезд. Еще одна хрестоматийная фраза.
7: Мне показалось интересным выражение Ландау «патологические звезды». Ну, какой-то, вы знаете, вот дальше, если развить эту мысль, ну, наверное, какая-то часть истины в этом есть, ведь есть материя, брионная материя, а есть как бы патологическая материя, темная материя. Вы понимаете? И вот для формирования, опять же, того же мировоззрения, вот эти самые нейтронные звезды, они каким-то образом, в общем, наверное, участвуют вот в существовании темной материи, понимаете, просто Вот какая-то такая ассоциация у меня возникла, но если это вопрос безумный, можете не отвечать. Да.
0: Смотрите, мы можем оценить из наблюдений вклад нейтронных звезд в темную материю. Он очень мал. То есть нейтронных звезд, как мы себе их представляем, их недостаточно для того, чтобы объяснить темную материю. Это вот если к этому вопросу. А вот как нейтронные звезды взаимодействуют с темной материей, вот здесь я, наверное, не готов ответить. Хочется сказать, что слабо взаимодействует, но, собственно,

0: Протоны,
1: по-моему, белого, который имеет подзаголовок «Арктика от викингов до папанинцев». И Рамис сегодня с нами. Добрый день.
2: Добрый день.
3: Давайте я представлю вот официально. Рамис Алиев, сотрудник Национального исследовательского центра Курчатовский институт, кандидат химических наук. Ну и тогда, если позволите, еще одного гостя нашей программы. Михаил Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук. Михаил Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну вот, полный сбор. Поехали, отправляемся в Арктику. Книжка, которая лежит прямо передо мной, на ней сидит представитель коренных малых народов Севера с такими раскосыми глазами, с усами, в кухлянке, и читает Saturday Evening Post. На стуле сидит причем. Вот, очень такая вызывающая и завораживающая картинка. В вигвамы пришло знание. Что такое Арктика? Давайте оттолкнемся от слова. Каждое слово имеет свое толкование. Мы знаем, что Арктика и Антарктика есть, но мы никогда не задумываемся, что под этим словом подразумевают ученые. Кто ответит на этот вопрос?
4: Может быть, Рамис начнет.
2: Ну, я бы сказал, что, наверное, какого-то строгого определения не существует, потому что все будет зависеть от того, от чего вы отталкиваетесь.
1: У географов нет определения?
2: Географов скажут, что то, что севернее северного полярного округа, это Арктика. Тот, кто занимается, ну, скажем так, более вдумчиво окружающей средой, может быть, скажет, что это связано там с средними температурами, например. Да, это будет другой подход. Кто-то скажет, что Арктика начинается там, где кончается граница леса. Ну, в принципе, вариантов может быть много.
1: То есть тундра – это Арктика, да, например?
2: Ну, безусловно, да.
4: Не вся?
2: Ну, большая ее часть.
3: Вот, вот сразу начались оговорки.
2: Вот, да.
3: Тундра не вся, температуры, но не все и не везде.
4: Масса несогласий. И, как правильно сказал Рамис, эти несогласия связаны с тем, чем именно человек, определяющий Арктику, занимается. Биологи, как правило, определяют Арктику как границу области, где средняя июльская изотерма, самого теплого месяца июля, составляет 10 градусов. А вот те, кто занимается морской биологией и вообще экосистемами океана, они склонны считать, что граница Арктики проходит там, где проходит граница сезонного льда зимой. То есть у нас с вами половина Берингового моря, ну не половина, скажем, а 25%, особенно в ее восточной части, таким образом отходит к Арктике. Поэтому я думаю, что нам и не надо стремиться к тому, чтобы жестко и четко определить это понятие с точки зрения там географической или с точки зрения любой из наук, которой Арктика сейчас занимается.
3: Знаете, о чем сейчас подумал? Потому что, ну, карта, обычная карта, которая есть везде, в каждой,
1: перед глазами,
3: в каждой школе, перед глазами, такая карта России или карта Советского Союза пораньше, она как-то так вот таким треугольничком по границам же уходила, ну вот
1: пирамида.
3: Да, такая пирамида. Ну вот мы знаем, вот это вот мы и наша Арктика. У меня было какое-то странное такое чувство, однажды я на глобус сверху посмотрел, и тут как-то почему-то выяснилось, что она, это Арктика, она вот так вот не только наша, не только этой вот пирамидкой, она всеобщая, она просто действительно сверху. Наверное, в этом тоже есть какой-то особый смысл этой самой Арктики.
2: Вы знаете, тут вопрос-то, как карту нарисовать. Я открою страшную тайну, что в разных странах многие карты рисуются по-разному. И, как правило, выбираются проекции такие, чтобы их страна была в центре. И относительно нее уже весь окружающий мир. Вы будете смеяться, но когда я был в Аргентине, например, то я там видел карту, в которой часть Антарктиды была прирезана к Аргентине. То есть сектор.
4: Да-да-да. Очень интересно. Я когда в Австралии работал, вы знаете, что южнее Австралии есть остров Тасмания, который большой, который принадлежит Австралии. Так вот, тасманийцы рисуют карту, где пропорция этих островов больших, она совершенно противоположна. Огромная Тасмания, и чуть севернее нее крошечная такая Австралия тулиц. Поэтому это, да, этот подход имеет место.
1: А этот подход имеет место, открою вам тайну, или не открою ее, с самых ранних времен, с самого начала. Когда карты были плоскостные, совершенно точно так же, там, скажем, Тартария и все, что дальше, и чудеса конца Земли, это было совершенно понятно. Там далеко, а вот мы здесь, это мы, те, кто мы рисует эту карту. Если только это был, скажем, не Великий Шелковый Путь, тогда ему отдавалась середина, потому что важно было, как мы идем туда. Да? Дело в том, что я не зря начал с определения слова «Арктика», потому что, ну, я был в Мурманске, я ходил, распугивая куропаток и гусей по тундре, и ночевал и в тундре, и около фьорда, а что есть северные шхеры мурманские, как не фьорд, и на сопках, и прочее, прочее. Я представляю себе, что это такое, как это красиво, как это сурово, и я понимаю, что это на самом деле пустыня, потому что

0: Пустыня, как я знаю из определения биологии, это то место, где живущие постоянно, не отлетающие представители фауны, имеются в маленьком количестве.
1: Ну, вообще, я должен вас перебить и сказать, что вы-то были в самой богатой части Арктики.
0: Конечно, конечно.
1: И вот мы дойдем, наверное, в нашем разговоре до Арктики морской, и я могу сказать вам, что вот в этой части, будем называть ее Мурманской частью, или Западной Арктикой, там Россия получает без немного 3 миллиона тонн рыбы, и это почти без немного 30%, ну, 27% вообще российского вылова в Мировом океане. Поэтому эту Арктику в полной мере нельзя считать Арктикой, прежде всего потому, что туда приходит Норкапское течение, отроги Гольфстрима, и там в корне иные и климатические, и продукционные условия, и это, конечно, сказывается и на прилежащих районах тундры, в которых вы были. Потому что если вас перенести за Карские ворота, то вы увидите картину, о которой вы даже не подозреваете, с точки зрения бедности и суровости.
0: Я мечтал бы, но я рад, что вы подхватываете, и у нас хорошо складывается беседа, потому что ровно свою задачу я выполняю, как мне кажется, по крайней мере, сейчас. Дело в том, что для многих Арктика – это вода и то, что подо льдом. А люди не задумываются о суше, о земле, которая тоже Арктика. Но тем не менее, Арктику вообще мы знаем, вот, скажем, перечитав историю Арктики у Рамиза Алиева, я узнал много новых фактов, например, о том, какой нехороший человек был Седов, лично как человек.
2: Он был прекрасный человек.
0: Ну, у меня создалось другое впечатление. Или какой нехороший человек был Руал Амундсен, которого, мне казалось, я всегда ставил на высокий пьедестал.
3: Как по разуму автора и читателя.
0: Да-да. Нет, текст. Дело в том, что Арктика 20 века, как бы доставшаяся в наследство от конца 19-го, 20-му, это Арктика спорта, Арктика как бы приложение политических сил, дойти до самого центра, водрузить флаг, заверить всех, что мы первые. Это государственные усилия, ровно так же, как потом спасение челюскинцев и папанинцев, это умелая как бы оборотка, когда проигрыш делают победой, и вся страна, действительно понимая, что из пустыни извлекают живые души, спасая, как бы молится на самом деле на красное полотно, которое заменяет вот икону в углу. Да? Сегодня как-то Арктика возникает очень редко, очень мало в нашем сознании. А тем не менее, я хотел бы, чтобы вы рассказали, что там происходит. Вы так не скажете, потому что вы там работаете.
2: Нет, вы знаете, не по этой причине. Я просто слежу за новостями.
3: Рамис Алиев.
2: Вообще-то говоря, наверное, года с 2007-го, когда вот это была знаменитая российская экспедиция, опять-таки с водружением флага, если уже вспоминать Амундсена и Седова, в этот раз уже на дне, в точке Северного полюса. С этого момента Арктика очень активно стала возвращаться в общественное сознание и в медийное пространство. И, на мой взгляд, причин этому существует несколько. Ну, во-первых, для нас всегда, скажем так, советские успехи в Арктике, они были таким символом, что ли, мощи страны, ее
0: побед.
2: Конечно. И тут некая такая ориентация на такое восстановление какой-то исторической связи с теми временами, то есть некие позитивные ассоциации у людей с Арктикой, с достижениями, с тем же самым Папаниным, челюскинцами. А с другой стороны, это, безусловно, было связано с высокими ценами на нефть, которые, как вы знаете, с 2000 года, прежде чем полетели вниз, успели подняться в 4 или более раза. И, конечно же, Арктика оказалась в центре внимания уже и не только с идеологической, но и с практической точки зрения. То есть мы вернулись во времена Фробишера, о недоброй памяти, в 16-й, если не ошибаюсь, век, когда ценность территории определялась тем, что же там находится. То есть, если там тогда искали все золото, драгоценные металлы.
1: И мех.
2: И мех, Фробишер конкретно искал золото, другие искали мех. А сейчас стали искать углеводороды, и вот такое отношение к Арктике, оно, в общем-то, к сожалению, уже...
1: Я вот, Рамис, если позволите, добавлю. Я считаю,
0: что... Михаил Флинт.
1: Неправильно вот связывать Арктику только с всякими спортивными, такими эмоциональными, пустыми с точки зрения практической значимости геополитическими претензиями. Вообще лихорадка, в кавычках, связанная с Арктикой, она началась задолго до 2007 года. Наша страна вступила в нее, к сожалению, с очень большим запозданием, потому что строились специальные суда и ледоколы и в Соединенных Штатах Америки, и в Дании, и в Швеции для того, чтобы исследовать Арктику. Ну, просто потому, что это единственный по-настоящему неподеленный оставшийся кусок.
0: И неизведанный еще, как следует.
1: Да, и как следует неизведанный. Это первое. А главное, что неподеленный. И второе, вот в период этой лихорадки оценки запасов углеводородного сырья на арктическом шельфе и континентальном склоне Арктики, они были, так сказать, ну, гипертрофированы в это время. Но, тем не менее, эксперты говорили о том, что там лежит 70% неразведанных запасов углеводородов на арктическом шельфе.
0: И это подтвердилось?
1: Подтверждается, что там гигантские запасы. И я хочу напомнить радиослушателям, что нашей стране принадлежит 73% арктического шельфа.
0: Шельфа.
1: Потому что наличие запасов углеводородного сырья и иного сырья в центральной части Арктики, в глубокой Арктике, оно пока ничем не подтверждено. И сам процесс изъятия этого сырья в существующих климатических условиях, он более чем под вопросом. Он на шельфе-то под вопросом. Это требуется высочайшей технологии. Сравнимые с тем,
0: что... Это требует колоссальных денег еще, кроме всего.
1: Правильно. Но...
0: В Мексиканском заливе косая скважина на километр работает и добывает нефть. Но это рентабельно тогда, когда деньги есть.
1: Нет, нет, это не совсем так. Потому что многие районы, несущие нефть и газ на шельфе в Арктике, они свободны ото льда 3-3,5-4 месяца.
0: И это еще тоже.
1: Не это, а это главное.
0: Да, да.
1: Поэтому возникают две главные проблемы. Как это делать в условиях, когда 9 месяцев морская поверхность покрыта льдом?
3: И он еще и движется.
1: Он еще и движется.
0: Да.
1: Еще существует такая проблема, как ледовая экзорация. Это когда лед становится и ломается, часто огромные ледяные поля стискиваются таким образом, что они становятся вертикально.
0: Угу.
1: И образуют такие гигантские природные плуги, которые вспахивают морское дно на глубинах до 30-40 метров. Можете себе представить? Причем сила...
0: Нет, не можем.
1: Да, я тоже не мог представить себе, пока я не увидел в подводном аппарате следы разрушительного действия ледовых полей на морское дно. И представьте себе силу, с которой работает этот природный механизм. Это огромные ледяные поля, которые подвергаются воздействию ветра. Эта сила воистине циклопическая, остановить ее человек не может. Значит, ей надо как-то противостоять. Еще один вопрос, тоже важнейший. Это вопрос сохранности арктических экосистем и природной среды. Потому что я вам напомню, что крупнейший разлив нефти был в Персидском заливе, он был связан с войной в Кювейте.
0: Да.
1: Кто-нибудь помнит о нем сейчас? Никто. Потому что тропический океан с высокой температурой, с активными биологическими процессами, он все это переработал. И в Мексиканском заливе скоро забудут про это. А катастрофа Эксон-Валдиес, случившаяся на побережье Аляски в 1989 году, вы ее последствия можете до сих пор увидеть. Представляете себе, что будет, если хотя бы небольшие разливы нефти произойдут. Эта нефть мгновенно попадает в лед, разносится по всей Арктике, и при той ранимости арктических экосистем, про которые все теперь очень хорошо знают, последствия будут, ну, невосстановимы на протяжении нескольких
3: поколений. Так, может быть, и бог с ними, потому что, ну что, пустыня, мало живности. Вы сами сказали, вы отойдите за Карские ворота, вы вообще удивитесь бедности, наплевать и забыть, зато есть углеводороды, и тогда эти риски природные вообще ноль,
1: вот,
3: не важны.
1: Многие люди, особенно люди, для которых вот быстрые деньги являются главным смыслом жизни, их работы, они так и думают. А на самом деле мы по-настоящему не представляем себе роли Арктики и процессов арктических во всем комплексе. Начиная от физических процессов, которые там протекают, биологических процессов, процессов, связанных с потоками вещества, насколько они вообще влияют на прилежащие части планеты. И если мы думаем, что мы загадим Арктику, а жизнь в северном полушарии у нас останется такой, как была, я выражу очень большие сомнения. Прежде чем что-то такое делать, и прежде чем нарушать естественные экосистемы, надо знать тот предел, до которого мы это можем делать, потому что деньги не должны застилать глаза ни в коем случае в этом смысле.
0: Ну, они вообще, наверное, не должны застилать глаза, потому что известно, что всякое действие имеет противодействие.
1: Верно, но есть игроки...
0: Пожалуйста, ради бога, это смысл жизни. Мы помним, что чуть не повернули реки вспять, да? Все понимали, чем это может обернуться, не до конца. Люди не задумываются о том, что не случайно есть две ледяные шапки сверху и снизу, и что они действительно работают, как все работает, и в природе, и в человеке.
3: Я не могу спорить, потому что далеко не все представляют. Это далеко. Это действительно неизведано настолько, что про это очень мало в учебнике. Ну, просто вот, ну, откуда человек черпает знания, в основные, вот, которые определяют его сознание, из школьного учебника. Это далеко и немножечко неизвестно.
0: И там холодно, на собаках, на санях.
1: Вот это очень, очень хороший вопрос. Я вам скажу, почему. Вы знаете, к нашему стыду, к нашему национальному стыду, я должен сказать, что мы представляем себе Арктику, огромное большинство людей, примерно так, как американцы представляют себе Россию. Это далеко, это холодно. Там медведи. и живет какой-то народ. В данном случае живет народ местный, и вот малые народности живут. Вот и все представление об Арктике. Вы можете выйти на улицу, сейчас остановить два десятка людей, и в лучшем случае вы получите вот этот ответ. Вот это надо разрушать. Вот я считаю, что великая роль масс-медиа и великая роль вот этих книг, написанных об Арктике, в том, чтобы разрушить это представление о том, ведь Россия владеет даже без всяких будущих наших прожектов на увеличение наших владений в Арктике, Россия владеет 70% самых ценных территорий в Арктике. Это шельф, это огромное количество островов арктических. Это поразительная территория. Она, во-первых, богата необыкновенно. Она необыкновенно и поразительно красива. Поразительно красива. Об этом не
0: красоту
1: знают.
0: Красоту никто не оценивает.
1: Оценено.
0: К сожалению, а нужно. А давайте о богатстве. Давайте поговорим об арктическом богатстве и о перспективах судоходства в Арктике. Вот у вас в книге, Рамис, я прочитал, что, в общем, обсуждалось не раз на нашей передаче, и что всем вроде как понятно, но смириться с этим никто не хочет. Наступает потепление. Оно, как говорят серьезные ученые, связано просто с развитием Земли. Это не только человеческий фактор, и скорее не столько человеческий фактор, сколько констатация факта, что малый ледовитый период закончился, который был сколько-то столетий, и наступает новая климатическая эра. И Арктика начинает таять, и таять активно. И таким образом уже проход судов по Северному пути возможен. А это, как мы понимаем, ну просто супербам, супертрансип. Если это будет работать, то это будет очень выгодно и для страны, и для человечества, потому что есть Панамский канал, есть Суэцкий канал, и есть еще вот длинный, но куда короче, чем через океаны, южный путь из, от континента к континенту. Насколько это возможно? Что делают ученые для того, чтобы понять, это блеф, бред или реальность, к которой можно готовиться?
2: Ну, климат в Арктике, безусловно, меняется. Арктика, безусловно, теплеет, и Арктика теплеет быстрее, чем что бы то ни было. Если, скажем, в южном полушарии мы этого потепления практически не замечаем, то в Арктике оно очень и очень серьезное, и действительно уже не раз случались года, когда вот не замерзал ни северо-восточный проход, ни северо-западный. То есть, в принципе, можно было пройти без ледокола, что называется, Арктику.
1: Это какие же годы, Рамис?
2: Значит, 2007 и 2012.
1: Я там был, и в 7 и в 12. Там все замерзало так, что пройти нельзя было.
2: Ну,
1: это вот как правда отличается от истины. Арктика все равно замерзает. И мы говорим, Рамис, надо, по-моему, здесь очень правильно дать понять радиослушателям нашим, что мы говорим просто о том отрезке временном, когда Арктика, вернее, та ее часть, по которой лежит Северный морской путь, она свободна. Будет это 2,5 или 1,5 месяца?
2: Безусловно.
1: Или это 3-3,5? Потому что, ну вот, не надо радиослушателей просто вгонять в тоску, Арктика будет замерзать. Во всяком случае, на наших поколениях будет замерзать зимой, и никуда мы от этого не денемся. Будет оставаться большая сибирская полынья, как она.
2: Да, зимой, безусловно, но вот в летний период может случиться так, что она растает, и центральная Арктика лет через 30-40, вполне себе такое может случиться.
1: На 90-й год такой прогноз. Самый апокалиптический прогноз – это то, что до Северного полюса можно будет дойти без ледокола в 90-й год. Но...
2: Я где-то видел примерно на 50-й, но прогнозов может быть много, вы знаете.
0: Хорошо, но все-таки, вот сейчас, насколько я понимаю, главный враг Арктики – это геологи и военные. И об этом мы поговорим. Враг в том смысле, что враг экологии. Потому что, к сожалению, летая на вертолете над той же тундрой и тайгой, я видел, что такой геолог, который прошел по тундре не на колесах, а на гусеницах, и как это не зарастает, и прочее, прочее. Но... С другой стороны, геолог исследует, и деваться некуда. Вот как совместить бережность в исследовании с необходимостью этих исследований, о которых вы, Михаил Владимирович, говорили? Необходимо исследовать, да?
1: Я вас перебью. Исследование-то не наносит Арктике никакого вреда?
0: Исследования нет. Да. Но активность людей, как бы наплевательски относящихся, к сожалению, наносит. И представляете, пойдут пароходы, да?
1: Да, они и сейчас идут. Кстати сказать, бум на Северном морском пути, он кончился. В прошлом году было, по-моему, в 3 с лишним раза меньше судов, чем 4 года назад.
0: Почему?
1: Не знаю. Все это связывает, и нету четкого объяснения.
0: Экономически невыгодно.
1: И политически, экономически. Некоторые связывают это с тем, что вообще явление кризисной мировой экономики и вообще нагрузка такая на морской транспорт, она снизилась. Я не берусь точно оценить причину, но я смотрю на факт. Кстати, все это прекрасно представлено на сайте Северного морского пути. Очень открытая, высокопрофессиональная организация управления Северного морского пути. И даже наше маленькое научно-исследовательское судно, когда мы работаем, там всегда можно найти со всеми описаниями, разрешениями, что нам можно, что нельзя делать. Вот, так что, конечно, то, что вы сказали о Северном морском пути, это замечательно. Дело все в том, что в истории Арктики все это было, и потепление, и похолодание. Я всегда стараюсь уйти от ответа на вопрос о прогнозе. Ну, что нам с вами делать, если мы с вами на 4-5 дней погоду только можем предсказывать? Что говорить о климате? Погода – это вот частное проявление климатических изменений, которые мы с вами наблюдаем каждый день. А что говорить о климате? Вообще, надо сказать, что нам нужно, я извиняюсь, я немножко ушел от вашего вопроса, но мне кажется, это очень важно, что нужно нам строить свою жизнь таким образом, чтобы четко отдавать себе отчет в отсутствии нормального прогноза. Вот в Арктике мощнейшая организация, которая занимается прогнозом, скажем, льда в Арктике. Среди них наша, и с гордостью могу сказать, это Институт Арктики и Антарктики, огромный институт, который Арктикой занимается. Ну и много академических институтов с более частными задачами. На следующий год лед не могут спрогнозировать. Вот сейчас весной не смогут спрогнозировать точное освобождение от льда, которое произойдет летом во время открытия Северного морского пути. Поэтому в этом случае нам нужно, ну, воздержаться от какой-то эйфории, которая связана, во-первых, с использованием Северного морского пути, во-вторых, с тем, что якобы шельф вообще откроется и будет 9 месяцев в году открыт, и мы там сможем бурить без льда и добывать полезные ископаемые, необыкновенно богатые, которые там есть. А второе...
0: А какие? Вот я так и не понял. Какие есть богатства? Смотрите, вы говорите, лед не прогнозируем, суда перестали ходить так мощно, я от себя добавляю, значит, это никому не нужно. Бурение шельфа под большим вопросом, глыбы, плуги, ледяные, все такое прочее. То есть это не придумано, но мы нашли, но пока еще не достали, ну, не знаем, как достать.
1: Мы достали уже в Карском море.
0: Ну, в Карском, да.
1: Но Карское море, это, так сказать, полноценное Сибирское море, оно даже более жесткое, чем море Лаптевых, потому что море Лаптевых полынья огромное. Вот, достали, разведали, там только два месторождения газоконденсата, Ленинградское и Русановское, на шельфе Карского моря, на глубинах очень щадящих, это примерно 80-100 метров, по 3,5 миллиарда тонн условного топлива каждое.
0: Грандиозное.
1: Грандиозное. Да. А это у геологов своя терминология, есть там богатые, большие, это сверхгигантское месторождение. Два, они смыкаются, может, они и сомкнуты где-то под ложем океана. Ну и в море Лаптевых разведано огромное количество запасов, причем довольно надежно. И если вы посмотрите на карты лицензионных участков, которые получили Роснефть и Новатэк, тоже эту карту очень легко увидеть в интернете, то вы увидите, что, во всяком случае, шельф моря Лаптевых и Карского весь покрыт такими замысловатыми фигурами, через которые мы видим претензии этих компаний на будущую разведку и бурение. Это все не просто так. Вот. А современные геофизические методы дают, в общем, достаточно хорошие результаты для того, чтобы потом тратиться на разведочное бурение. Поэтому нефть, газ и газоконденсат. Вот то, что...
3: По меньшей мере там есть.
1: Да.
3: Давайте мы напомним, что мы на факультете ненужных вещей. У нас сегодня в гостях Михаил Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук, и Рамис Алиев, кандидат химических наук, сотрудник Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Но знаете, какой вопрос возникает? Вот поскольку, с одной стороны, есть неисследованность, в том числе неисследованность влияния арктических территорий, ну, на климат в частности, а с другой стороны, есть трудность с извлечением всех этих запасов. И более того, тоже какие-то прогнозы, что уже не так эти углеводороды и будут и нужны, как они там были нужны лет 10-20 назад. Может быть, не трогать. Может быть, так создано вот от Бога на Земле.
0: Как же можно не трогать, ну, вот когда так человек вот, не привык не трогать?
3: Вот так вот оставить, потому что никто не может точно сказать, если мы туда влезем, если мы там все, значит, разбурим, проложим на ледоколах, без ледоколов, навигацию устроим, в активный хозяйственный оборот вовлечем, то, может быть, это отразится так, чтобы потом костей не собрать.
1: Это весьма вероятно.
2: Но нас не спросят.
0: Нет, я очень надеюсь, что спросят нас или не спросят. Наша задача рассказывать людям о том, что можно ждать и конечно, что есть. И я надеюсь, что наша передача ровно призваны к тому, чтобы вот с таким обывательским подходом далеко на собаках, белое безмолвие и все, чтобы люди как-то задумались о том, что у них есть в кармане, что можно, что нельзя. И тогда, в общем, может быть, какое-то общественное мнение и сработает.
1: Вот, знаете, вы очень правы в этом деле. Все это очень кропотливая работа, длительная. Это воспитание общественного сознания. Понимаете, вот мы все с вами тратим свое время, кто-то служебное, кто-то неслужебное, для того, чтобы делать такие замечательные передачи. Ведь, понимаете, одно из главных, если не главное, свойство, которое отличает человека от данных близких сородичей, это желание познавать окружающий мир и осмысливать его. И мы не можем в стороне от этого процесса оставить Арктику. И вот желание познания возникает в том числе из первичных знаний того, что происходит в том или ином уголке нашей Земли или в том или ином природном событии. И вот я хочу вернуться, вы меня так прервали на слово «красота», я хочу, тем не менее, к нему вернуться, потому что для многих-многих людей важность того или иного природного объекта и территории начинается именно с его удивительных природных свойств, которые они воспринимают, если угодно, в хорошем смысле слова, как туристы. Почему люди ездят в Гренландию? Миллионами ездят в Гренландию смотреть на эти потрясающие совершенно ландшафты гренландские. Почему нет отбоя от туристов, которые на судах ездят в Антарктиду и смотрят на то, что там происходит, на границе льда, как формируются айсберги? Вот это очень важная часть сознания общественного, с которого потом начинается движение, которое должно закончиться природоохранительными актами очень жесткими. И, кстати сказать, Америка не всегда нам дает хорошие примеры, но в этом случае она дает хороший пример. В том смысле, что вот общественное мнение, сформированное часто из вот таких, ну, назовем в кавычках, обывательских ощущений, которые человек получает, приезжая туда, выливается потом в законодательные акты, которые этот кусок планеты охраняет или этот кусок их земли охраняет. Кстати, также они поступают с нефтяными запасами в Арктике. Вы посмотрите, у них, по сути, в Арктике в настоящее работает, хотя там много нефти у них, работает только месторождение на мысе Бэрроу. Причем, как они его культивируют, про него снимают фильмы, про то, как там экологически безопасно все добывают. Там высочайшие технологии на этом трубопроводе. Он же ведь идет через вечную мерзлоту. Она же дышит. Я ездил смотреть его специально. Это циклопическое сооружение. Как очищается оно все от этих парафинов, которые оседают на стенках? Это национальное достояние. И те, кто добывает нефть, отвечают за всю природу, которая вокруг. Отвечают очень жестко. Кошельком. Вот капля падает нефти, и они банкроты. Мы должны рассказывать про Арктику не только с точки зрения того, что мы, вот мы, русские люди, имеем в кармане там, но и с точки зрения того, что это уникальный кусок нашей Родины. Причем такой, которым не обладает ни одна другая держава в мире. Аляска совсем иная, чем наша Арктика.
3: Слушайте, а почему в Гренландии миллионами туристы ездят, а на острова какого-нибудь Карского...
0: Врангеля,
3: да, или там в действительно Карского...
1: Тоже теперь стали ездить не миллионами, но стали. И это очень большое достижение.
0: Маленькими.
2: К сожалению, гораздо проще вот мне, например, гражданину Российской Федерации попасть на Шпицберген, например, да, или в Гренландию, чем на Новую Землю.
3: Почему?
2: Это абсолютно закрытая территория. Они фактически изъяты из оборота, да? Это та самая милитаризация, про которую вот много говорили.
3: А, в целях безопасности, да?
0: Взрывы.
2: Но взрывы там не проводят.
0: Которые давно не проводятся, но были.
2: Но полигон существует. А что касается острова Врангеля, это, вообще-то говоря, заповедник.
1: Даже как кусок Новой Земли, кстати, Рамис,
2: да,
1: тоже заповедник.
2: Но остров Врангеля целиком заповедник, и в то же время там расположена воинская часть. То есть это прямое противоречие федеральному закону, вообще-то говоря. И вот эти инциденты между военными или там строителями и белыми медведями, про которые мы слышали не так давно.
0: Ну, это вообще, я думаю, ерунда, потому что белый медведь – страшная машина. Если он реально нападает...
2: Пострадал ужасная машина.
0: Я за то, чтобы беречь природу, и, будучи охотником, на млеков не охотился. Но я очень хорошо понимаю, что такое белый медведь. Слава богу, я с ним близко нос к носу не встречался. Мне хватало бурого.
1: Мы встречались на новой земле, они просто нам не давали работать.
0: Да.
1: Мы вынуждены были брать с собой специально тренированных спасателей из Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые нас оберегали там. Потому что медведи прессовали нас и со стороны берега, и более того, они очень интересно плавают. Они погружаются в воду так, что у них остается на поверхности один нос. Если небольшая волна, то вы увидеть этого не можете. И мы обнаруживали вот этих медведей, которые нас со стороны воды, со стороны моря атаковали.
0: Крокодилы такие.
1: На расстоянии 15 метров. Ужас. Все бросали и вынуждены были. Хорошо, вот японские моторы на лодках. Дернул и уехал.
3: Они вас как еду
0: воспринимают? Как крокодилы,
1: да. Конечно, не познакомиться, я думаю, да.
3: Слушайте,
1: белые медведи летом находится в состоянии длительной голодовки. И когда уходит лед, вместе со льдом уходит их основная пища. Это тюлени. Я наблюдал картину на Новой Земле, это как раз был 2007 год, очень безлёдный. И эти бедные медведи ходили по берегу и расковыривали небольшие выбросы водорослей, такие, знаете, в ладошку величиной, чтобы выковырить оттуда маленькую улитку, раковину размером там 5 миллиметров. А мы стояли в заливе Новой Земли на судне, и когда у нас работал камбас, то все белые медведи, несмотря на свою очень выраженную территориальность, они скапливались в одном месте. Я никак сначала не мог понять, что это такое, а потом понял, это ветер с камбуза доносит им запах пищи. О, запах белга. Хоть понюхать, да, собирались.
0: Ну, как чайка.
1: Поэтому белые медведи летом – это вещь не шутейная, конечно. Его нельзя сравнить с буром. Он даже двигается, как гигантский тигр, совершенно по-другому идет. Его реакция, его скорость, его возможность осваивать среду водную – это вызывает у меня просто изумление.
3: Но при этом, смотрите, вот тоже у меня почему-то сформировалось такое ощущение, что там вот все практически все, оно на грани исчезновения. Потому что человек все равно так или иначе туда приходит, и так или иначе вот что такое делает. И там уже как будто бы и белых медведей раз, два, три обчелся, и мы
0: три
3: должны над каждым дрожать.
1: Верно.
3: Да, и вот и там, значит, уже как-то мы и с морями-то поступили, что, не знаю, планктоны, рыбы уходят, и вообще...
1: Нет, это заблуждение. Давайте все? Опять не оставлять в заблуждении наших радиослушателей.
2: Безусловно, если говорить о белых медведях, хотя я тут совсем не специалист, то, конечно, они там занесены в Красную книгу, и действительно...
1: Но, Рамис, это скорее угрозы. Символ Арктики,
0: конечно.
1: Нежели да, реальная да, угроза медведей, которые...
2: Да, да. Да. Но из-за того, как раз-таки, что льды отступают, действительно, кормовая база у них резко сокращается, это правда.
0: Кто там еще-то живет, кроме белых медведей?
2: Ну, тут я думаю, что Михаил Владимирович лучше есть? Расскажет.
1: Это удивительное свойство арктических морей, которое мы только-только начинаем понимать. И свойство это связано с будущим возможным влиянием на биологическую продуктивность, в том числе и на ту, которая человека интересует, тех изменений климата, которые мы можем ожидать. Вот смотрите, какая происходит интересная картина. Мы на своем научно-исследовательском судне идем работать в Арктику. Останавливаемся с западной стороны от Карских ворот. Ну, с калибровочной, так называемой, станции, мы выверяем приборы. И в это время рыбаки, которые есть всегда среди команды науки, они выходят на палубу с удочками. 3-4 часа на палубе гора рыба, которую весь пароход ест несколько дней. Мы проходим Карские ворота и останавливаемся буквально в 20 милях в Карском море, восточнее Карских ворот. Повторяется та же самая картина. Люди 5-6 часов стоят на палубе с удочками, они не ловят ни одной рыбы, ни единой вообще. Вот так отличается биологическая продуктивность Баренцева моря от биологической продуктивности Карского моря.
0: Почему?
1: И всей череды морей.
0: Почему?
1: У нас вот до сих пор даже такого вопроса не ставили в науке. Почему так? Вот считали как данность. Кстати, очень интересный можно сделать короткий экскурс в историю, который связан с тем, что в 20-х годах проблема продовольственного снабжения, она была очень и очень важна для нашей страны. И правительство думало так, ну вот в Баренцевом море оно такое богатое, а чего же нам в Карском-то не ловить рыбы? А там Обь, Енисей, и да, вся да. эта продукция сразу на всю страну будет доставляться. И были сделаны экспедиции в Карское море специальные для того, чтобы понять, что и как там можно промышлять, и какая биологическая продуктивность. Вот мой дед был один из организаторов этих экспедиций. Так вот, эти экспедиции показали, что там вообще ничего нет. И думать даже о каком бы то ни было промысле невероятно и бессмысленно. Поэтому вот эти научные работы сэкономили нашей стране огромные деньги, огромные затраты, связанные со строительством рыболовов.
0: Вы не ответили на вопрос, почему?
1: Да, значит, почему? Такая же картина наблюдается примерно такая же и в Беринговом проливе. Богатейшее Берингово море. Промысел. 2,7 миллиона тонн в Баренцевом море. Около 4 миллионов тонн. Миллионов тонн. В Беринговом море, а вся череда огромная сибирских морей дает с коэффициентом браконьерским 700 тонн. Это 4 порядка величин.
0: Да,
1: а
0: да.
1: протяженность ее почти 6 тысяч километров. Так вот, последние работы наши в Арктике показали, что это есть следствие влияния огромного речного стока. Огромного речного стока, который поступает в Карское море. Речной сток не обогащает арктический бассейн, как принято было считать
0: отгоняет
1: раньше.
0: Отгоняет соль, да?
1: Не, он не отгоняет соль. Он создает так называемый двухслойный бассейн. Вот мы можем обратиться к известному нам примеру, к Черному морю. В Черном море на глубине 150 метров сероводород.
0: Сероводород, да.
1: А этот верхний слой нормально функционирует. И эти слои практически не общаются. Почему? Потому что нет вертикального перемешивания. А почему нет вертикального перемешивания? Слишком велика разница в солености и плотности. Верхний слой, он опреснен речным соком, а нижний слой застойный. Вот то же самое примерно, только без формирования сероводорода, мы наблюдаем и в большинстве сибирских арктических морей. Морю, так же, как земле нашей, которую мы возделываем, нужен плуг, который поднимает богатые питательные вещества снизу после вегетационного сезона. А этого не происходит, потому что верхний 10-метровый слой в этих арктических морях, он отделен чудовищным скачком плотности от того, что лежит ниже. И вот этого перемешивания необходимо для любых экосистем морских в Беринговом море, какая гигантская продукция. Когда был рассвет, 4,5 миллиона тонн оттуда брали рыбы. Одного Ментая брали 3,2 миллиона тонн, когда произошел всплеск от Ментаевой.
0: Тут осунь не стало, я так ее люблю.
1: Ешьте Ментай, самая полезная рыба.
0: А, я согласен.
3: Так это бесполезно. Тогда, что? Мария, ну вот я делаю это.
1: С точки зрения рыбной продуктивности, да, абсолютно бесполезно.
3: Вот на этой территории и в тундре, которая примыкает, можно делать все, что угодно. Все равно никого не убьем, ничего не сделаем.
0: Но никто не живет.
3: Между прочим,
0: вы должны разубедить
3: такой вывод
0: нас.
3: Тоже хорошо, можно сделать.
0: Готов. Такой вывод и делают
2: я
0: люди,
2: постараться
0: понимаете?
2: Вас разубедить. И весь ужас ситуации в том, что вот такой вывод делают не просто вот обыватели, которых мы встретим на улице и поговорим с ними, а такой же вывод делают и люди, от которых зависит принятие решений, к сожалению. Я бы только сказал следующее, что окружающая среда, природа, и тут я полностью согласен с Михаилом Владимировичем, она самоценна, она имеет, как говорится, право на существование вне зависимости от того, живут в ней люди или не живут.
0: То, как что... любой человек, у нас же не возникает, да. кроме идиотов и тиранов, к стенке, да? Мы все знаем, что безусловно. Убить человека нельзя.
2: Да, природа, вообще-то говоря, она тоже требует, ну, безусловно, внимательного и вдумчивого отношения. Поэтому, скажем, то, что происходило в том же, например, Карском море, и мне там тоже довелось поработать, и даже на одних и тех же, как говорится, судах мы работали. Когда, скажем, в тех же заливах, например, Карского моря, у восточного побережья Новой Земли, скажем, проводили затопление радиоактивных отходов на протяжении многих десятилетий. По той же самой логике.
1: С 53 по 90.
2: Да, с глаз долой, сердца вон. Да, рыбы
0: но ведь,
2: нет.
0: Но ведь, смотрите, да? это же проблема человечества, не только наша.
2: Безусловно, человечество.
0: Я как бы знаю, и американцы топили, и я не знаю, кто еще.
2: Не совсем так. Нет, американцы вот, не топили, но они вот, делали много всего другого. И тоже нехорошего.
1: Мы можем в Арктике упрекнуть очень сильно англичан.
2: Конечно, сливали. Они не топили, они сливали.
1: Завод Салафильди, они сливают жидкие радиоактивные отходы, которые, кстати, в огромном количестве.
2: Посиди.
1: Абсолютно верно, говорит Рамис. Причем они сливают в ситуации, которая для них очень благоприятна. Все это попадает в систему переноса Гольфстримовскую и попадает в Норвежское и Барнцево моря к нам.
2: Да, вот этот вот подход...
0: почему же Норвегия до сих пор не бастует?
1: Она бастует против нас, к сожалению. Считая странным образом, что наши радиоактивные отходы лежат на побережье рядом с новой землей, что они дают колоссальный вред и угрозу составляют. На самом деле это невозможно, потому что вся система переноса направлена таким образом, что если что-то произойдет, это все равно окажется на нашей территории, на нашей акватории, а против течения в Норвегию это никак не сможет попасть. Это уже политическая...
0: То есть это чистая политика?
1: Абсолютно, стопроцентная политика.
0: Ужас.
2: Да, действительно ужас. И вот эти вот все подходы, что мы с одной стороны взвешиваем затраты, а с другой стороны взвешиваем прибыль и пытаемся сопоставить, и считаем, что если прибыль превышает затраты, то так делать можно. Да, это, ну, вообще-то говоря, традиционный такой общепринятый подход.
0: Бухгалтерский но... такой, да?
2: Совершенно ну, конечно, верно. Но, да. понимаете, он однобокий. Почему? Я вот пытаюсь донести эту мысли в этой книге и всегда во время публичных выступлений. Мысль очевидная, потому что бонусы достаются одним, а издержки ложатся на плечи других. Понимаете, поэтому это аморально сравнивать прибыли одних с издержками других. То есть мы не можем подходить с этим подходом. И вот, скажем, тот же самый пример, это вот те же самые жители, допустим, народов Севера. Удивительная, например, история произошла, скажем, после ядерных испытаний начала 60-х годов, очень интенсивных. Пострадавшей группой оказались именно вот эти, скажем, народы. За счет чего? За счет вот тех же самых пищевых цепочек уже наземных, арктических, потому что все атмосферные выпадения, все, что падало потом на поверхность, прекрасно, скажем, оседало там, естественно, повсеместно, по всему земному шару.
1: И на Аляске больше всего.
2: Да, по всему земному шару. Но поскольку в Арктике вот эта вот пищевая цепочка была представлена очень малым количеством видов, то есть это лишайник, олень, человек. И мы видим, что примерно на 2-3 порядка накопления, скажем, в организмах оленеводов,
0: да,
2: оленеводов радиоактивных элементов на 2-3 порядка выше, чем в тех же широтах, но людей, которые, скажем, живут за счет другого промысла, то есть которые никак с этим не связаны. То есть вот они издержки нашей цивилизации.
0: Они еще и грибы едят, а те тоже
2: ну,
0: как
2: бы... И тоже касается...
1: Очень правильно Рамис расставил акценты. И я бы, знаете, какой может быть такой жесткий пример привел. Вот скажите, вы воспитываете, растите своих детей, кормите их, заботитесь об их образовании. Если вы в голову себе при этом заложите простой коммерческий расчет, воспитаете ли вы полноценного человека, коллеги? Никогда. Нам надо помнить, что это такие общечеловеческие принципы. Мы не можем их переносить ни на детей, ни на природу. Не можем. Не имеем права просто. Это сторона такая, я бы сказал, эмоциональная, идеологическая этого дела. А вторая сторона – это... Хочу поддержать Рамиза в этом заключении, что все-таки природа Земли, она связана между собой. И нельзя нам считать, что Арктика – это территория, где мы можем нарушать законы, и это потом нам никак не откликнется. Мы не точно не можем представить себе механизмы, с помощью которых мы получим этот бумеранг обратно, но они есть. Я хочу вам привести такой пример замечательный. В начале 50-х годов, когда появилась проблема радиоактивных отходов, наши представления об океане содержали следующий постулат абсолютный, что жизнь в океане при давлении свыше 600 атмосфер, то есть жизнь в океане глубже 6 километров, не может существовать. Просто потому, что при таком давлении не могут протекать биохимические процессы. Ну, даже вы можете существовать жизнь при температуре 400 градусов? Нет. То, что белок разрушает. Но были люди, которые, тем не менее, лезли исследовать мировые желоба. И среди них были наши великие соотечественники. И была обнаружена жизнь внутри Марианской впадины, в Курил-Камчатской впадине. И это спасло человечество от того, чтобы желоба превратились в побойки радиоактивных отходов. Чистая наука. Он говорит, вы с ума посходили все. Ну, чего вы туда лезете? Там нет ничего, потому что там не... в жерло вулкана. Вы же не лезете искать жизнь в лаву. А тем не менее, были некоторые предпосылки у людей, обладающих гигантской научной интуицией. И вот это открытие произвело фурор в начале 50-х годов, потому что это была бы вселенская катастрофа. Вы можете себе представить, при том отношении к радиоактивным отходам, очень неправильно. И таком поверхности. Все бы это валили в желоба, а в желобах не только существует жизнь. Эта жизнь связана со всем океаном. И циркуляция в желобах такая, что водные массы, которые там формируются, они связаны с мировым океаном. Мы имели бы просто вселенскую помойку радиоактивную, гигантскую. То же самое в Арктике. Мы пока точно не представляем себе механизмы, повторяюсь, с помощью которых Арктика может нам заплатить обратно по этому счету. Но то, что сейчас мы уже за эти механизмы зацепились, они могут быть. Это так. Мы не знаем Арктику. Ее надо прежде всего знать.
3: Потому что, ну, есть же опыт существования огромного промышленного гиганта Норильска, в общем-то, в Арктике, между прочим. И он десятилетиями, и тоже почти неизвестный. Потому что все, что мы знаем оттуда, это как переходит собственность из рук в руки, и как один собственник...
1: Это тоже не совсем так. Мы знаем, что выбросы из норильского никеля отлагаются и попадают в те самые цепочки, о которых Рамис говорил, и что следы этого норильского никеля мы видим по Сибири, связанные с основным переносом, который там и движется в восточном и юго-восточном направлении атмосферном. И знаем, как аккумулируются последствия выброса норильского никеля в природе и в растениях, их, в животных, все это мы знаем. И это, кстати сказать, находит отражение в том, что законодательные акты, которые регулируют выбросы, они становятся все жестче, жестче, жестче и жестче. И это правильно. Если человек берет от природы, ну, извините, надо платить назад.
0: Вы знаете, вот я как-то разговаривал с учеными, которые рассказали мне, как устанавливалась система негрязной добычи нефти в Норвегии. Начиналось, как всегда, с грязи. Потому что бурят, капля вылетела, ведро вылетело, танкер вылетел, ну, бог с ним, море, и так далее, и так далее. Дальше ученые берут пробирку и говорят, смотрите, это смерть. А, смерть, да, ну, понятно, ну, надо потратить деньги, ну, неохота, ну... Таким образом и начинается движение со всех сторон. И постепенно и капиталист, который добывает, понимает, что он вообще чудом допущен до вот этой груди природной. Он ее сосет и зарабатывает благосостояние в общем всех. И таким образом на сегодняшний день говорят, что вы можете достать пробу воды прямо около норвежской бурильной установки в море, и вы увидите, что там все отлично, все хорошо, все чисто там. Мы знаем, что сделали с немецкими реками. Рейн, например, да, где появилась рыба и водоросли.
1: А с великими озерами в Америке.
0: Да, с великими озерами в Америке. То есть природа очень по-доброму отплатит, да, она может отплатить. Просто об этом надо говорить все время. И не спекулировать на этом. К сожалению, экологическое движение. Экологией вы занимаетесь, Михаил Владимирович? Мы тоже до беседы говорили о том, что всем на сегодняшний день понятно, что, к сожалению, зеленое движение часто является таким, ну, близко к терроризму, близко к спекуляции.
3: Фанатеют. Ничего.
0: Да, потому что люди говорят, все, другие ничего. Нет, они, может быть, хорошие люди, но они теряют разум. С почтительностью должна быть соблюдена какая-то золотая середина.
1: Вы знаете, я считаю, что зеленое движение, коли оно существует, оно должно существовать.
0: Обязательно. Я
1: потому знаю. Что одни теряют разум, грабя природу, да. Другие теряют разум, защищая природу.
0: Да,
1: вот вообще... это и создает баланс.
0: Да.
1: И в середине, я думаю, должно быть то, что в результате...
0: Что называется наука.
1: Во-первых, наука, а во-вторых, та деятельность государственная, которая регулирует все природопользовательские процессы. Ведь это же происходит не потому, что человек, который добывает нефть, хочет сохранить природу. Никогда этого не будет. А это происходит потому, что государство, на территории которого происходит добыча того или иного сырья, ставит этому предпринимателю или компании жесточайшие условия по соблюдению экологических нормативов. Вот как все происходит. И давайте теперь вернемся к красоте. Как люди попадают в правительство? Как люди попадают в те государственные органы, которые творят законы? Они попадают через выборы. Огромное число людей не представляет себе вопросов науки, голосуя. А вот вопросы красоты, вопросы тех удивительных ощущений, которые они испытывают, попадая вот в места замечательные, они определяют часто то, как они голосуют. Мы, кстати сказать, это видим.
0: Как они голосуют.

0: Мой домец, по большей части, от земли рожденный, скажет, конечно, бабушкину. На этом, безусловно, надо играть. К сожалению, народ пока у нас сильно пассивен. И я надеюсь, что вот то, что мы здесь делаем, это и есть попытка связи с людьми и попытка объяснить абсолютно им, верно, что вы любите свою картошку есть, любите и свою Арктику. Потому что мы ее можем потерять, но мы ее уже не вернем. И, собственно, наверное, это точка. И большое-большое спасибо Рамизу Алиеву и Михаилу Флинту за то, что вы были с нами, и мы постарались всем объяснить. У нас есть что-то уникальное, за что нам всем нужно бороться. У всех почти есть интернет. Открывайте сайты с Арктикой и смотрите.
1: Хотя бы на красоту.
0: Да, смотрите картины Рокуэлла Кента, читайте книжки издательства Паульсон и не только. Вот. И понимаете, что это возможно, и что это так же прекрасно, как, например, я не знаю, комплекс церквей в Суздале или в Кирилло-Белозерском монастыре.
2: Не менее.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое.
0: Это был «Факультет ненужных вещей». С вами были Владимир Аверин
1: и Петр Лешковский.
0: Приходите на факультет в следующее воскресенье.
3: «Факультет ненужных вещей».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rust.

0: сегодня последняя лекция, поскольку уже сессия на носу, зачеты. Ну и, как всегда, последняя лекция – это космология. Вот она. Попробуем немножко разобраться в ней. Чуть-чуть, потому что наука сложная, без теории относительности там, в общем, делать нечего. Но какие-то общие вещи, наверное, поймем. Ну, во-первых, нас, астрономов, часто спрашивают, есть ли у Вселенной границы, какой у Вселенной объем, достигли мы границ Вселенной или нет. Всегда отвечайте однозначно. Вселенная – это все, весь материальный мир. И мы никогда не достигнем его границы, никогда не поймем полностью его устройство, потому что наши возможности ограничены. У нас есть телескопы. Вот что мы видим, то и называется нашей астрономической Вселенной. Есть и другие названия. Ну, в общем, это те границы, которые, от которых к нам приходит какая-то информация. Вот сегодня какие у нас? Оптические телескопы. Мы смотрим на расстоянии 13 с небольшим миллиардов лет. Почему не дальше? А потому что Вселенной всего 13,7 миллиарда лет, и от более далеких областей свет до нас еще не дошел. Вот границы наших сегодняшних знаний. Да, есть другие телескопы, там радиотелескопы, которые чуть-чуть дальше смотрят. Ну, инфракрасные. Вот сейчас полетел Джеймс Уэбб. Он будет чуть-чуть дальше оптических смотреть, потому что Вселенная расширяется, от далеких областей приходит с большим красным смещением излучение, значит, надо в инфракрасном. А еще более далекие области, такое большое красное смещение, что радиодиапазон. Но есть, наверное, еще более далекие области. Да, есть. Но от них пока мы ничего не можем получить. Но они не так далеки от нас. Они уже на границе той астрономической Вселенной, которую мы, в принципе, когда-нибудь сможем достичь. Ну что у нас? Нейтрино приходит чуть-чуть с более далеких расстояний, чем радио. Но мы еще не умеем нейтрино ловить. Космологическое, не то, которое от Солнца рядом с нами рождается, а то, которое когда-то далеко у Вселенной родилось. Еще от более далеких областей гравитационные волны приходят. Ну, это вообще, когда мы научимся их ловить, они очень слабые и длинноволновые. Ну, когда-нибудь научимся. Вот это и есть наша Вселенная. Что дальше, наблюдения сказать не могут. Теория? Ну, теории много может быть, а проверить их наблюдениями будет достаточно сложно. У нас есть целый набор методов измерения. Мы говорили в прошлый раз о них. Шкала или там лестница расстояний, или лестница методов измерения расстояний. Мы опираемся на самые надежные тригонометрические методы. Мы достигли уже довольно больших расстояний, порядка килопарсеков, там 5, 6, может, там 10 килопарсеков. Это вот Гайя, последний спутник, до него был Гипархос, до него были наземные методы. Ну, вряд ли мы намного дальше уйдем с помощью вот этих очень надежных, абсолютно, абсолютно безошибочных не бывает, но надежных, в том смысле, что никаких предположений не надо делать. Вот смотрим, геометрия. Но уже у Гайи возникают некоторые проблемы даже с тригонометрическим измерением расстояний, потому что свет пока от далеких объектов к нам идет, он немножечко искривляется по пути, проходя мимо массивных тел, мимо звезд, мимо там черных дыр, чего угодно. И тут уже геометрия не такая простая. Попробую узнать, а где он там искривил свой путь по пути от объекта к Земле. Так что, может быть, Гайя будет последним надежным методом измерения расстояний. В пределах галактики он работает хорошо. А уже на межгалактических расстояниях тут уже... А дальше каждый следующий метод опирается на предыдущий и вносит свои ошибки. Значит, чем дальше мы уходим, тем больше ошибки измерения расстояний. Но все-таки это методы, это методы. А вот очень часто можно слышать там, от физиков, которые пришли в астрофизику, а что особенного? Давайте измерять расстояние по скорости расширения Вселенной, по красному смещению линий в спектре. Это не метод. Мы обнаружили расширение Вселенной, мы нашли какие-то закономерности этого расширения, закон Хаббла, там, чем дальше объект, тем быстрее он улетает, с помощью методов измерения расстояний. Но само красное смещение – это не метод. Это так вот прикинуть, оценочка. Ну, чем быстрее улетает, наверное, тем дальше он от нас. Но глядишь, а он тут рядом просто быстрее улетает. Ну, выстрелил кто-то им там с большой скоростью. И были такие теории. И довольно маститые астрофизики говорили, да нет никакой связи. Может, из нашей галактики улетает какой-то кусок почти со скоростью света, а мы думаем, что он далеко, потому что закон Хаббла безошибочен. Нет. А что мы еще о Вселенной знаем? Ну, она неоднородна, это факт. Вот парта, между ними почти пустота. Вот человек, между нами пустота. Очень большая неоднородность в малых масштабах. Переходим к большим масштабам. Ну, скопление галактик. Более или менее однородно, но между ними большие пространства. Сверхскопление галактик. Смотришь, уже как-то однородность нарастает. Вроде бы структура сохраняется в мире, но чем больше масштабы, чем больше кусок пространства мы берем, в соседних кусках уже не такое различие средней плотности вещества, как на малых масштабах внутри этих кусочков. Уже взять какой-нибудь там, вот тут вот вырезать объем, и вот тут вырезать объем, ну хорошо, ну в три раза будет средняя плотность различаться, но это же не в миллионы раз, между звездами, межзвездное пространство, там в миллиарды-миллиарды раз скачет плотность. Звезда, пустота, звезда. А тут смотрим, ну да, ну там в 3-4 раза, может быть, скачет плотность. Берем еще большие размеры. Ну, я думаю, к таким диаграммам вы уже привыкли, да? Обычно мы тут в основании этого сектора, и какая-то программа обзора неба, она нам показывает такой сектор и расстояние, до которых данный телескоп или данная программа смогла дотянуться. Смотрим, да, полной однородности в мире нет. Вот одна программа была, это 80-х годов. Заметили, что между скоплениями и сверхскоплениями есть довольно большие пустоты, войды. Ну, мы даже и по-русски говорим войды, хотя слово английское, но как-то привелось. Войды и сверхскопления галактик. Ну, потом пригляделись, ну да, ярких там нет, но небольшие галактики есть, так что не полная эта пустота, просто контраст какой-то существует. Ушли дальше. Да, войды сохраняются, но и более крупные структуры появляются. Этот на сегодняшний день, наверное, самый дальнобойный обзор. Он уже ушел на полтора миллиарда световых лет. Это Слоан Digital Sky Survey, Слоановский обзор неба, мы о них говорили. Такой многоточечное спектральное исследование. Помните, я вам приносил такую пластинку металлическую, да? Алюминиевую, помните? 600 света, как они называются, световодов стеклянных, которые в один спектроскоп все отправляют, все поле зрения. И мы тут уже очень много галактик, ну, это самые яркие, конечно, тут отмечены, на самом деле сотни тысяч их уже. И полной однородности нет, но уже все-таки чем больше объем мы рассматриваем, тем больше однородность. Вот это северная часть неба, северное полушарие галактическое, это южное немножко, менее подробно исследованное, но тоже, в общем, теперь неплохо. А почему здесь, кстати, никто не наблюдает распределение галактик в пространстве, как вы думаете?
1: Наша галактика мешает.
0: Да, здесь проходит плоскость Млечного Пути, сквозь нее ничего не видно. А мы смотрим на север и на юг в галактических координатах. Ну хорошо, в общем, Вселенная более или менее однородна. Но надо иметь в виду, что все-таки какая-то неоднородность на всех масштабах присутствует. Значит, мы должны объяснить и то, и другое. Космология должна объяснить, почему Вселенная в общем, на больших масштабах однородно, а на более мелких есть какая-то структура. Надо и то, и другое объяснить. Это не так просто. Вот смотрите, мы сегодня, куда бы ни посмотрели, мы видим объекты на расстоянии 13 миллиардов световых лет. Значит, от объекта в одном направлении неба и от объекта, который в противоположном направлении неба, свет приходит к нам практически за время жизни Вселенной, да? А мог ли он от того объекта до того объекта дойти за это время? Это будет 26 миллиардов. Не мог. А как же Вселенная стала однородной, если ей не было времени обменяться информацией между далекими областями? Откуда они знают, как выровнялись физические условия, если эти далекие области не могли быть в контакте никогда? Если судить по тому, как вот мы сегодня наблюдаем расширение системы галактик. Обычно говорят расширение Вселенной, это, в общем, не очень правильный термин. Может, для математиков он годится, но мы-то понимаем, мы наблюдаем галактики и их скопления. Что такое расширение Вселенной? Мы не несем ответственность за всю Вселенную, мы не знаем, как ведут себя далекие области, которые недоступны нам пока. Мы видим то, что видим, и измеряем их движение. Как связаны между собой движение и положение галактик в пространстве? Ну, первый человек, который вообще научился измерять, а что? В научно-популярных книжках сказано, научился измерять скорости движения галактик в пространстве. Веста Слайфер первым получал спектры галактик и замечал смещение линий в них. И теперь мы говорим, ну, очевидно, смещение линий, это эффект Доплера, это вот они улетают от нас. Было далеко не так просто это доказать. Например, Хаббл измерил расстояние до галактик, Слайфер измерил смещение спектральных линий, и Хаббл, будучи уверенным, что ответственность за это смещение несет эффект Доплера, построил вот эту замечательную линейную зависимость, скорость пропорциональна расстоянию до галактики. Сегодня мы говорим об этом и больше ни о чем не вспоминаем. А на самом деле было довольно сложно, и долго астрофизики убеждались в том, что так оно и есть. Мы видим только смещение линий. Вот лабораторный спектр, вот спектр далекой галактики, ну это квазар, ближайший к нам квазар, 3C273. Вот его водородная серия, бальмерская серия линий, вот лабораторная, мы видим, что они смещены. То есть кванты, излученные водородом в этой галактике, пришли к нам с другим цветом, с другой энергией. Ну, это факт, это мы измерили. А почему? И тут начинается предположение. Эффект Доплера, ну, очевидно, он должен был привести к этому. А другие эффекты могли вмешаться в это дело? Ну, Бог его знает. Сегодня мы уже не вспоминаем ни о чем, кроме эффекта Доплера. А на самом деле, и тут, а это были уже 20-е, ну, начало 30-х годов прошлого века, квантовая механика родилась, и физики стали думать, а нет ли других эффектов, которые могут быть за это ответственны. Вот человек, о котором, я не знаю, слышали вы когда-нибудь или нет, очень сильный физик наш, отечественный, которого, к сожалению, расстреляли за то, что он был не совсем укладывался в те рамки той идеологии, которая в 30-е годы в нашей стране процветала. Ну, например, кто изобретатель радио?
2: Попов.
0: Попов? Человек советского времени говорит Попов. Маркони. И все. Маркони, говорит современный человек. А кто же на самом деле? А как написать в энциклопедии 1937 года какого-нибудь, 20-летию советской власти? А Матвей Бронштейн был одним из редакторов этой статьи о радио. И он написал Маркони и Попов, и еще многие другие. Ему сказали, не, так дело не пойдет. Попов и никто другой. И в учебниках у нас было написано Попов. Мы все помним, что Попов. На самом деле очень трудно разобраться. Попов делал университетские опыты на столе, немножечко там на улице. А Маркони создал радио как всемирную систему. Так кто изобретатель радио? А Бог его знает. Многие. Но он не согласился менять вот эту вот идеологическую установку, что Попов и никаких гвоздей. Ну вот за это и поплатился жизнью. Но он успел сделать очень интересные работы. Дело в том, что в то время швейцарский, ну он потом в Штаты переехал, астроном, ладно, или астрофизик, или инженер, вообще много чего изобрел. новые ракетные двигатели даже придумал. Вообще Цвик это голова. Вы о нем еще не раз услышите. Он предложил другое объяснение смещения спектральных линий. Да они просто летят кванты, долго летят через пустоту. А квантовая механика уже в то время доказала, что полного вакуума нет. Вакуум, вернее так, полной пустоты нет. Вакуум – это не пустота. В нем постоянно рождаются и гибнут виртуальные пары частиц и античастиц. Флуктуации происходят. И на этих флуктуациях квант должен рассеиваться и терять… Ну, Цвики еще, конечно, примитивная вещь. Он сказал, Вселенная не пустая, в ней есть некоторое количество электронов. Ну, действительно, есть в плазме. И фотоны на них рассеиваются и теряют энергию. Поэтому к нам долетают более красными, чем они были излучены. Ну, с этим физики быстро разобрались, сказали, раз они рассеиваются на электронах, значит, они еще и направление должны менять. И к нам изображение должно прийти расплывчатым, ну, туманным таким, нерезким. А мы этого не видим. Далекие галактики такие же резкие, как и близкие. Закрыли. Но уже через несколько лет квантовая механика сказала, нет, на виртуальных частицах они направление момента не будут менять, а вроде бы могут энергию только менять. И Матвей Бранштейн доказал, исходя из квантовой же механики, что этого эффекта быть не должно. Ну и с тех пор мы уверены, что это все-таки эффект Доплера, и что вот такую картинку можно строить, откладывая скорость наблюдаемую и расстояние наблюдаемое, а скорость измеренную по смещению спектральных линий. Сегодня это аксиома, но мы проверяли ее. Например, если эффект Доплера меняет частоту электромагнитной волны, то он должен менять и частоту любого другого периодического процесса. А у нас в руках, у астрономов, есть периодические процессы. Например, колебания звезд, цефеиды. И мы их наблюдаем в далеких галактиках и видим, что периоды их растягиваются. Также точно эффект Доплера он на все влияет, не только на частоту колебаний электромагнитных. Так мы проверяли это дело, но сегодня убедились, что да, что вот это работает. Мир расширяется однородно. Мы видим, что это... Ну, вообще, вот эта вот зависимость, она говорит о том, что мир расширяется однородно. В каком смысле? Ну, вот модель, конечно, такая двумерная, может быть, в виде шарика. Здесь мы сидим и наблюдаем, как удаляются при расширении вот этой совокупности галактик, каждая из них, пропорционально расстоянию. Но если мы бы сидели не в этой галактике, а в соседней, или даже в любой далекой, мы бы точно то же самое. Кстати, можете проверить. Вот. Модель расширяющегося шарика. Напишите уравнение, как меняется расстояние по поверхности шарика между разными точками. Вы увидите, это будет закономерность или закон, или правило Хаббла. Вот это простое расстояние пропорционально скорости. Но какая-то константа их, конечно, должна связывать, константа Хаббла. Ноль говорит о том, что это сегодня мы наблюдаем такую связь между скоростью и расстоянием. Вчера она могла быть другая, и завтра она будет другая. Почему? Ну, есть же какое-то взаимодействие между галактиками. Они разлетаются, но притягивают друг друга, тормозят свой полет. Значит, константа Хаббла со временем может меняться, она меняется. Так что ноль говорит, это в нашу эпоху, а в другие эпохи могло быть другое. Значит, мы не в центре мира, Вселенная однородна. Более того, она изотропна. Что значит изотропна? Изотропия – это что? Да, это одинаковость во всех направлениях. Ну, правда, мы смотрим, там константа Хаббла и там константа Хаббла. Вроде бы одинаковые. Мир однороден и изотропен. Очень простое устройство Вселенной. Хорошо, если было бы так. А он расширяется, совокупность галактик расширяется, разлетаются они сегодня. Ну, давайте обернем стрелу времени в прошлое. Раз сегодня разлетается, значит, в прошлом они были поближе друг к другу, ну, очевидно, ну, куда ж деться? Если они были ближе друг к другу, значит, плотность нашего мира, средняя плотность вещества в нем была больше. Мы же понимаем, вещество ниоткуда. Как это называется? Закон Ломоносова-Лавуазье, да? Сохранение материи или сохранение вещества. А сколько есть, столько было всегда. А раз раньше были поближе друг к другу, значит, плотность была больше. И экстраполируя это все дальше и дальше в прошлое, мы говорим: о, был момент, когда все вещество было сжато в невероятное плотное состояние. Это и было начало расширения нашего мира. Как-то так не очень это понравилось физикам начала 20 века. Что значит начало? Творение? Творец? Религия? Да мы тут все атеисты. Какой-то кто мог создать Вселенную? Она всегда была и будет. Мир вечен. Эйнштейн сразу же уперся. Говорит: нет, надо его стабилизировать. И оказалось, что в системе уравнений общей теории относительности можно ввести один член, который не испортит там геометрию мира, но создаст эффективно антигравитационное влияние, взаимное влияние между объектами. Ну и гравитация будет уравновешена антигравитацией, и мир будет стационарным. Вселенная будет вечно всегда такая, как сегодня. Эйнштейн еще не знал, что Хаббл уже открыл закон Хаббла. Но когда оказалось, что мир галактик расширяется, Вселенная, Эйнштейн сдался, сказал: ой, ошибся, извините, это была самая большая моя ошибка в жизни, ввести этот самый лямбда-член в уравнение общей теории относительности. Нет никакого лямбда-члена. Сегодня-то мы знаем, что он есть. Это действительно была самая большая ошибка Эйнштейна, только не та, о которой он подумал. Надо было сохранить лямбда-член. Ну, хорошо. Ладно, мир расширяется, но как-то очень не хочется верить, что это когда-то началось, и вообще в скором времени оно так расширится, что ничего не останется. И тут появился Фред Хойл, английский астрофизик, гениальный совершенно астрофизик. Раза три в жизни он был достоин Нобелевской премии, ему ни разу не дали. Он был очень колючий человек, всегда спорил с Нобелевским комитетом по поводу других людей, кому дали, кому не дали. И Нобелевский комитет сказал: вот тебе за это не дадим. Хотя он сделал очень много. Вот, в частности, одна из его работ. Он сказал: ну, пусть себе расширяется. Ну и отлично. А на место разлетевшихся галактик возникают новые. Откуда? Вещество же ниоткуда не может взяться. Ну, откуда? Ну, поле какое-нибудь есть. Квантовая механика нам уже объяснила. Поле, то есть энергия каких-то колебаний какого-то поля, может превращаться в материю. Е равно МЦ квадрат. Значит, на месте пустоты возникают какие-то новые протоны и электроны, из них складываются звезды, галактики. Очень красивая была идея. Вот смотрите, в чем разница между статичной эйнштейновской и стационарной хойловской? Статичность – это все неподвижно. А стационарность – это значит, процесс происходит, но основные параметры его не меняются. Вот вы открыли кран, из него потекла вода, струйка воды. Вы ушли в университет, пришли домой, смотрите, ничего не поменялось. Вот как текла она, так и течет. Статичности нет, а стационарный процесс налицо. Ну, правда, придется заплатить за эту воду. Много вытекло. Ну ладно, это родители. Пусть беспокоятся. Это стационарный процесс. И Хойл придумал стационарную Вселенную. Вот он, красавчик. Он тогда был молодой, активный, много занимался наукой и еще популяризацией, как сейчас говорят, ну, то есть просветительством. Интересно, а почему срезан нижний край кадра? А? На компьютере он виден.
3: И верхний надо срезан.
0: И срезан, и верхний, и нижний. Нет, ну верхний, ладно, бог с ним. Там у него все в порядке. А внизу, ну хорошо. А он читал лекции научно-популярные на BBC по радио, и в насмешку над этой теорией, у которой начало было расширение Вселенной, он сказал: а, этот ваш Биг Банг, то есть большой, как это сказать, ну, мы сегодня говорим большой взрыв, да, большой хлопок, бамк, и думал, что на этом все закончится, поиздевался, и ничего подобного. Многие другие факты показали, что да, у Вселенной было плотное, более того, горячее начало, оно отодвинуто от нас в прошлое на 13-м, около 14 миллиардов лет, и термин привился, хотя теория стационарной Вселенной, которую Хойл и у него были там соавторы еще, она оказалась неверной. Он потом согласился лет через 30 после этого. Что нам говорит о том, что Вселенная не может быть вечной и одинаковой? Вот посмотрите, давно еще люди об этом догадывались. Диггис, ну, он там, ладно, а Кеплер вообще точно об этом писал, и Галей об этом писал, но почему-то все это мы называем парадоксом Ольберса, потому что в 19 веке Ольберс научно-популярную книжку об этом написал, и тогда все прочитали именно его. А парадокс в чем заключается? Если Вселенная одинакова везде и вечная, то куда бы мы ни посмотрели, наш взгляд обязательно найдет поверхность какой-то звезды. Не тут, а где-то там далеко-далеко, но она же бесконечная, она же равномерно наполнена галактиками, в них звезды, и обязательно наш взгляд упрется в фотосферу какой-нибудь звезды. Она яркая. Значит, куда бы мы ни посмотрели, Вселенная должна быть такой же яркой, ну, как поверхность нашего Солнца. Оно типичная звезда. А это не так. А по ночам темно. Значит, что-то такое вот в этом парадоксе надо объяснить. Пытались объяснить. Говорят, ну, в мире много пыли, и издалека мы просто не видим звезд. Физики очень быстро доказали, что звезды своим однородным излучением нагреют пыль до точно такой же температуры, при которой светится их поверхность. И пыль будет светиться не хуже поверхности. В общем, этот парадокс до сих пор довольно верный в том смысле, что темное небо ночное о чем-то нам говорит. Либо о том, что у Вселенной есть границы, и дальше вот граница, а дальше пустота, и вообще никаких звезд нет. Ну, трудно в этом поверить. Тут все так, однородно-однородно, а потом бац, и закончилась Вселенная. Трудно в это поверить. Ну, на самом деле этого нет. Либо Вселенная имеет ограниченный возраст. Ну, хорошо. Хойл сказал «большой взрыв», а в каком смысле это взрыв? Он сразу наводит на какие-то аналогии, там, гранат взрывается, бомба взрывается. То есть вот тут взрыв, и его осколки разлетаются в пустоту куда-то туда вот во все стороны. Но это, конечно, плохая такая вот бытовая аналогия, она плохая. И космологи понимают, в чем дело. Они говорят, да, начало было, да, точка, из которой разлетается то, что мы сегодня наблюдаем. Вот мы можем окинуть взглядом телескопа какую-то область пространства. Да, все это в прошлом было очень компактным, очень плотным. Даже можете посчитать, в общем, если дойти до больших плотностей, там, планковские такие плотности, ну, выше которых уже физика не может себе представить, весь наш мир, обозреваемый сегодня телескопами, был меньше макового зернышка. Трудно представить, да, все это загнать. Ну да, такое было. Но это не значит, что вокруг этого макового зернышка была пустота. Этих зернышек было, никто не знает сколько, они были прижаты друг к другу своими поверхностями, то есть мир был однороден. А сегодня он довольно однороден. Мы видели, что, ну да, есть галактики, есть там промежутки между ними, но в целом он не сильно. Колебания средней плотности невелики. А если пустить картину назад, то оказывается, что однородность только нарастает в прошлом. Или сказать так, неоднородность нарастает со временем. Мир разделяется, гравитация сжимает отдельные куски вещества, делает мир неоднородным. В прошлом она должна была быть еще более однородной. Мир был однородным и плотным. Вот в каком смысле. Вот такого не было. Это очевидно совершенно. Такого мы не знаем. Хотя многие вот так вот иллюстрируют расширение Вселенной. Я даже видел такие и на YouTube для школьников объяснение расширения Вселенной. Был бабах, и все разлетелось в разные стороны. И в пустоту вот так вот все разлетается. И даже было где-то написано, это похоже на салют. Ну и каждый, кто видел салют, знает, ага, вот, было ничего, а потом вдруг из одной точки полетело. Нет, это только та часть мира, которую мы сегодня наблюдаем, из небольшой области расширяется. А вообще-то Вселенная однородная и изотропная, и пока никаких доказательств того, что мы... Вот изотропию... Как можно было бы объяснить? А просто мы находимся в центре мира, и он расширяется так, что куда ни посмотришь, одинаково. Да нет, конечно. С чего бы это нам находиться в центре? Мы в рядовой галактике, в рядовой области Вселенной. А она однородная. Так что начало было, сингулярность, в смысле какая-то особенность была, но эта сингулярность только в том смысле, что это было начало процесса расширения. Это сингулярность во времени. Ну, сингулярность, вы понимаете, особенность, да? Выделенность. Был момент времени, когда началось расширение. Но не было особой точки в пространстве, из которой началось расширение. Пока мы уверены, что все пространство, которое мы в принципе и телескопом, и даже теоретически можем объять, оно было одинаковым везде. Ну хорошо, поехали в прошлое. На велосипеде. Недавно я что-то такое, упрощенный вариант этого рассказа, школьникам представил. Ну, вы вчерашние школьники. Говорю, вот, когда вы накачиваете велосипедную шину, вы же знаете, что у вас нижняя часть насоса раскаляется, потому что там сжимается. Но я не говорил слово адиабатическое. Там в школе оно не надо его говорить. Но адиабатически сжимается газ. Вы теперь понимаете, да? И я увидел полное непонимание в глазах школьников. А мы не накачиваем шины. Я так и не понял, кто же накачивает колеса. Ну, вы накачиваете велосипедные шины. Ну, слава богу. Да? Вот. И понимаете, что при сжатии газ нагревается, а при расширении охлаждается. Поэтому в прошлом Вселенная, конечно, должна была быть горячей. Или не должна? А вот это вопрос. Вот тут написано «горячий взрыв». То есть взрыв, начало расширения, могло быть горячим, как мы это себе представляем, вот высокая энтропия в газе, там случайные хаотические движения частиц, а мог быть взрыв не горячим. А физики народ очень с хорошим воображением, говорит, конечно, мог быть. Зачем нам? Вот, пожалуйста, стоит какой-то хулиган и стреляет камушками во все стороны. Камушки разлетаются, но они же не потому разлетаются, что их какое-то давление горячего газа расшвыривает, а просто потому, что начальные условия такие, он задает им направление и скорость полета, а камушки холодные летят. Это довольно долго обсуждалось, кстати. Академик Зельдович, который у нас тут отец и основатель релятивистской астрофизики, он довольно долго развивал теорию холодной расширяющейся Вселенной, потому что кое-что там с ядерными реакциями удавалось придумать. Надо было это проверить. Надо было проверить, как? Если Вселенная была не просто плотная в прошлом, а еще и горячая, ну вот это наша эпоха, это начало расширения, мы еще о нем поговорим, ну, очевидно, если она была горячая, значит, вот в прошлом энергия частиц была все более и более большой, и при таких температурах, это уже даже при миллионах градусов, ну уж точно при миллиардах кельвинов, что должно было происходить? Термоядерные реакции. Если мир был не только плотным, но и горячим. Надо проверить. Давайте рассчитаем. Если происходили термоядерные реакции в первые мгновения расширения Вселенной, то есть она была плотной, горячей, ну такой же плотной и горячей, как ядра звезд, значит и те же самые термоядерные, но не совсем те же самые. Это же были первые мгновения расширения Вселенной. До этого она была еще более горячей, ну там вообще какие-то жуткие энергии, а это уже энергия покоя элементарных частиц. То есть при таких энергиях должны были рождаться сами элементарные частицы, протоны, нейтроны, там потом электроны. Ага, а протоны и электроны, они почти родственники, они вообще такие одинаковые, у них масса там различается совсем никак. Значит, они должны были в равном количестве присутствовать в той горячей, исходной среде. Тогда упрощается процесс термоядерного синтеза. Помните, как он в звездах происходит? Сначала из протона должны появиться нейтроны. А это управляется слабыми ядерными взаимодействиями, медленно происходит, поэтому Солнце уже 5 миллиардов лет горит и не сгорит никак. А тогда было нейтронов столько же, сколько протонов. Им не надо было ждать вот этого вот бета-распада, там, выбрасывать позитрон, нейтрино, ничего не надо было. Надо было просто сливаться. Раз – дейтерий получился. Раз – легкий изотоп гелия. Раз – тяжелый изотоп, ну, нормальный гелий. Все это шло очень быстро. И за первые 5 минут должны были эти термоядерные реакции проскочить весь процесс, который в Солнце длится там, миллиарды лет. А почему за 5? Почему не дальше? А потому что Вселенная это расширялась. А при расширении вещества что происходит? Оно охлаждается. И оно охладилось, и термоядерный синтез, ну еще и плотность падала. Ну плотность не так страшна. А температура падала, и термоядерный синтез на этом должен был замереть. Посмотрим, что должно было получиться за первые 5 минут расширения горячей плотной Вселенной. Вот так менялся химический ее состав. Тут количество водорода не показано, ну, протонов, да, ядер водорода. Его всегда много. Он весь не успевает в реакции участвовать. Сколько гелия посчитали, а потом все, остыло вещество, и дальше это должно было миллиарды лет до нашей эпохи сохраняться. Немножко потом в звездах термоядерный синтез немножко добавляет тяжелых элементов, но не очень много. На самом деле мы ищем и находим места, где исходный, первозданный вот такой химический состав Вселенной сохранился до наших дней. Ну, например, в планетах-гигантах. Вот в атмосфере Юпитера, оттуда уже зонды кидали и изотопный состав мерили, мы как раз убедились, что там такой гелий-4, сколько его там, примерно четверть от содержания водорода. Ну, водород единиц. А, да, так оно и есть. Все звезды состоят на четверть, ну, по массе. Из водорода, из гелия на 3/4 из водорода. Немножечко дейтерия, но дейтерия так мало. А вот, кстати говоря, мало-мало, там 10⁻³, ну, почти 10⁻⁴. Но это очень важный показатель. И мы как раз измеряем количество дейтерия в холодных планетах, гигантах. А почему не на звездах? Потому что на звездах дейтерий мог в термоядерные реакции вступать. И загорел бы там, и уже его не столько, сколько раньше было. Или наоборот, наработался бы. То есть там дейтерий может появляться и исчезать. А в холодной планете-гиганте он сохраняется вечно. Сколько легкого водорода, сколько тяжелого водорода дейтерия, там навсегда. А почему в гиганте? Почему мы не можем в атмосфере Земли померить изотопный состав водорода? Почему мы летим к Юпитеру? Измерять там, бог знает куда. Да посмотрите, сколько у нас тут легкого водорода, сколько тяжелого водорода, дейтерия. Вот и выясните, сколько его во Вселенной. А почему нет? Ну, подумайте.
2: Там из-за газов?
0: А?
2: Тоже газы там?
0: Так, не шептать. Есть мысль высказать четко.
2: Ну, вот легкий водород, его сложнее удерживать на Земле.
0: Умница, правильно. Из атмосферы Земли водород довольно легко улетает. Легкий атом быстро движется и улетает. А дейтерий не такой легкий, он вдвое тяжелее, чем обычный водород. Его еще протий называют. Ну, там один протон, а у дейтерия протон и нейтрон. Он тяжелее, он не так активно покидает атмосферу Земли. И тут меняется баланс между ними. А на Юпитере какая вторая космическая скорость? Никто не помнит? 60 километров в секунду. А атмосфера холодная. Ты оттуда ничего никогда не улетит. Попробуй оттуда улететь. Юпитер держит свой газ навсегда. И там изотопный состав исходный. Поэтому мы летим к планетам-гигантам. А, кстати говоря, лития там чуть-чуть наработалось. Ну, очень мало, конечно. Но это как раз тот самый литий, который сейчас у вас в аккумуляторах ваших айфонов. Других источников лития в природе не было. Вот первые 5 минут жизни Вселенной весь литий тогда и образовался. Поэтому довольно дорогие аккумуляторы. Вот. Он только сгорает в звездах во все остальные эпохи. А тогда он родился. Ну, хорошо. Значит, вот это очень надежное доказательство, вот этот расчет того, что мы правильно представляем себе начало расширения Вселенной. Плотная горячая плазма, в которой происходили термоядерные реакции, и прямо сложился тот химсостав вещества Вселенной, который мы сегодня в звездах, ну и там на планетах-гигантах наблюдаем. Очень надежное доказательство. Но вот это более детальная картинка. Что значит доказательство? Люди делали эти расчеты, вот эти расчеты, при разных предположениях. Какая плотность вещества тогда была, какая температура вещества. И оказалось, что при разных плотностях дейтерия должно было наработаться разное количество. Очень чувствительный индикатор. А мы измеряем его в атмосфере Юпитера. Говорим, вот его сколько. Вот в этих пределах ошибки быть не может. Ага, значит и средняя плотность Вселенной такая. Гелий-3 менее надежный индикатор, но тоже ничего. Там больше диапазон ошибок. Вот. Хорошо. А проверить, что она была горячей, вроде бы и проверять-то не надо. Но мы же увидели, что термоядерные реакции нам надежно говорят о том, что Вселенная была горячей в начале расширения. Но раз она была горячей, задумались физики, значит, она была наполнена излучением. К нашей эпохе это излучение должно было сохраниться? Должно было. Давайте его поищем. Оно должно заполнять всю Вселенную. А очень интересная история, как его искали. Во-первых, первым наткнулся на него наш фиановский физик. К сожалению, не помню его фамилию. Он сделал хороший приемник. Этот прием, у него кандидатская диссертация горела. Ему надо было сделать хороший приемник микроволновый. А приемник все время шумел. Никак не удавалось довести его до такого нормального состояния. Какие-то, видимо, там глюки были, а это были не глюки. Он первым заметил реликтовое радиоизлучение, приходящее из Вселенной. Но он-то космологии не обучался, написал в радиожурнале, что вот шумит приемник, как будто в нем, как будто со всего неба там 5 градусов Кельвина светит. Написал, и все про это забыли, что там кандидат наук еще неоперенный. Оказалось, что он первым, не помню его фамилию, в книжках она есть. Потом наши теоретики, Дорошкевич и Новиков. Оба они живы, но не скажу, что особенно здоровы, они уже люди сильно пожилые. Они написали так, надо искать излучение, приходящее к нам из космоса с температурой около 3 кельвинов. И наилучший прибор, который для этого подходит, это радиоантенна, которую американцы сейчас соорудили у себя там, в их Америке, для радиосвязи через спутники космические. Ну, тогда еще не было таких нормальных спутников связи, тогда запускали баллоны такие большие, надували их газом, и они как, ну, и поверхность иллюминировали, и они как зеркала, радиозеркала отражали радиоволны с одного континента на другой. Но уже с их помощью налаживали радиосвязь, и Дорошкевич и Новиков прямо написали, в Америке сейчас сооружен вот такой чувствительный радиотелескоп, надо его использовать для поисков теплового остатка вот горячей Вселенной. Но американцы-то не читали наши журналы, хотя на самом деле тогда читали. Но почему-то вот эти радиоинженеры, Пензиас и Уилсон, которые сделали эту радиоантенну, конечно, наш джет не читали. Им не до этого было. И параллельно в соседнем штате, там недалеко от Нью-Йорка, работала группа американских астрофизиков, которые уже знали, что надо сделать хороший приемник и попытаться найти остатки того горячего излучения, которое осталось от Большого взрыва. А эти ребята просто радиоастрономы и поручили, это компания Bell Telephone, поручили сделать хороший радиолокатор. Ну, они его и делали, а он никак хорошим не становился. А это, в общем, параболоид, но только часть параболоида, она по высоте, по азимуту крутится. Хорошая такая система, Horn. И они думали, что у них ошибки. Приемник вроде работал, а значит грязь в антенне. Вычистили там грязь, нашли гнезда этих самых голубей, прогнали голубей, вычистили гнезда, а дальше сигнал, собранный этим отражателем, идет сквозь узкий волновод, ну такой металлический короб, в который уже даже руку не просунешь. Знаете, как они его почистили? Да, кошку запустили, напугали ее, она сквозь этот волновод протиснулась. А ошибка, вернее, фон, шум, радиошум все равно сохранялся. И они об этом, значит, заявили. Астрофизики тут же поняли, что это за шум. Это тепловое, равновесное, как говорят, блэкбоди, чернотельное планковское излучение, заполняющее все пространство. Оно вроде бы холодное. Пространство нагрето примерно до 3 кельвинов, 2,7. Но это термостат. Это не просто отдельные звездочки в пустоту пускают свои кванты. Кванты вроде бы мощные, да, это свет, видимо, ультрафиолет, но их мало. Они далеко друг от друга, они неравновесные. Тут квант, а между ними пустота. А это хоть и холодное излучение, но оно полностью заполняет все пространство, и по энергии, которую она несет, намного больше, чем свет звезд, всех галактик. Ну и тогда уже стало понятно, это и есть реликт, древний, так сказать, источник древнего горячего состояния Вселенной. Американцы его до сих пор называют фоновое микроволновое излучение. Это правильное определение. Фоновое, да, микроволновое, ну, на миллиметрах и сантиметрах оно приходит, в основном вот, в максимуме, сантиметровые и миллиметровые волны. Космическое, микроволновое, фоновое, ну, длинный очень термин. А Иосиф Самуилович Шкловский, который вот в 61-й комнате отдел радиоастрономии он возглавлял, он говорит, это реликтовое излучение. Ну, и с тех пор мы говорим реликтовое излучение, то есть древнее. И сейчас на английском языке тоже стали говорить реликтовое. Телескоп – машина времени. Чем дальше он видит, тем более далекие эпохи заглядывает. Откуда это излучение к нам идет? Ну, вот с какой-то поверхности горячей. Излучение всегда приходит с какой-то поверхности. А где эта поверхность? Ну, где-то там, в далеком прошлом, очевидно, была поверхность, нагретая до высокой температуры. Оттуда полетели кванты, но по мере того, как летели к нам, ну, поскольку поверхность от нас, или мы от нее удаляемся, эффект Доплер работает, мы их воспринимаем как низкоэнергичные радиокванты. А на самом деле там они в далеком прошлом были высокоэнергичны. Где эта поверхность? Ну, это поверхность последнего рассеяния. Вот когда мы смотрим на облака, мы же видим только... А что мы видим? Мы видим ту поверхность облака, начиная с которой свет уже беспрепятственно до нас доходил. Там внутри облака он много-много раз преломлялся, отражался на капельках воды. А как поверхность облака мы видим поверхность последнего рассеяния. Ну, или вот смотрим на звезду, это наше Солнце. Что мы видим? Поверхность. Что это за поверхность? Там пустота? Да нет, там не пустота. Внутри плотное вещество, снаружи, ну, тоже что-то есть там. Хромосфера, корона солнечная. А это поверхность последнего рассеяния световых квантов. Вот они отсюда тронулись к нам, к Земле, и уже маловероятно, что по пути они испытают взаимодействие с чем-то. Прямо до нас долетают, поэтому мы картинку видим, не рассеянную картинку деталей на поверхности Солнца. Ну, а что за поверхность вот та, от которой реликтовое излучение? Ну, это значит в прошлом, в том прошлом, когда Вселенная была заполнена горячим веществом, это поверхность, с которой полетели к нам эти, ну, оптические кванты, прилетели к нам как радиокванты. А потом Вселенная продолжала жить, и сложилась вот эта вот та структура, которую мы сегодня наблюдаем. Значит, все, хорошо, мы горячее прошлое Вселенной вроде бы так поняли, а теперь надо понять, как сложилась жизнь вещества от того момента далекого до нас, чтобы вот вокруг нас образовать такую структуру. Вот примерно так выглядит структура мира в больших масштабах. Есть плотные скопления галактик, между ними какие-то менее, ну, это там сверх, скопления галактик, там области, заполненные скоплениями, там отдельные галактики и так далее. Вот, грубо говоря, это не просто рисунок художника, это часть большой 3D-модели математической. Но вот такую структуру мира мы примерно видим, ее надо как-то описать. Очень часто вы в описаниях встретите сотовая структура мира, сотовая структура мира галактик. Вот я подумал, посмотрел соты. Соты – это же пчелиные соты, да? Но они уж очень одинаковые. Кто-нибудь видел вообще соты? Да? Видели? Да, они же все одинаковые. По размеру пчелы, там все пчелы одинаковые, да? Но мир, очевидно, не настолько геометрически идеально построен. Значит, термин «сотовая», наверное, не подходит. Давайте придумаем какую-нибудь другую такую бытовую аналогию, которая бы нам более точный геометрический портрет Большой Вселенной предложил. Вот что можно предложить вместо пчелиных сот? Вот я подумал, ну, мочалка, ну, или как губка, да, вот резиновая губка. Смотрите, есть пустоты, есть более плотные места. Это больше похоже, да, на мир галактик. Губочная структура Вселенной, ну, как-то это, не знаю. Да и потом, дело вот в чем. Есть такое понятие, как перколяция. Перколяция – это возможность попасть из одного объема в другой объем. Тут перколяция очень низкая, потому что внутри объема вы можете двигаться, а преодолеть стенки его трудно. То есть тут объемы надежно друг от друга отделены. Наверное, надо другую структуру. Вот, например, в джунгли. Тут перколяция высокая, вы можете, птичка может летать, огибая какие-то плотные участки этой структуры. Похоже это на нашу Вселенную? Ну, что-то есть. Ну, наверное, не совсем, да? А вот это что такое? Мочалка. Знаете, есть такой вот плод люфа. Ну, такие вот мочалки, которым ручки, вот, да, спину тереть. Вот смотрите. Правда же, похоже, да? Значит, какая структура у нашей Вселенной? Мочалочная или мочалкообразная. Вот, это мое открытие. Предлагаю называть не сотовой структуру Вселенной, а мочалковой. Посмотрим, привьется или нет. Или люфа. О, люфовая. Люфа – красивое слово, непонятное. Вот. Люфовая структура Вселенной. Хорошо. Как она складывается? Мы же должны ее объяснить. Как она из однородного мира к нашей эпохе сложилась вот такая вот, все-таки неоднородная, все-таки какая-то такая. Ну как? Строим модель. Математическая модель в компьютере, 3D, гидродинамика, все нормально, там вещество. С чего эта модель начинается? Если вы замечаете, первый момент, почти однородно в этом кубе пространства распределено вещество. Почти, но не совсем. Чуть-чуть неоднородно. И дальше, по мере эволюции, на самом деле этот объем, конечно, расширяется, как и все во Вселенной, но мы, так сказать, в компьютере этого не делаем. Мы учитываем расширение, падение средней плотности, но кубик должен быть в размер экрана, иначе мы просто не увидим там ничего. Можно отдельные этапы. Вот начало, и потом по этапам смотрим, да, такая модель. А что это за модель? Это вещество, которое было чуть-чуть неоднородным в начале. Немножко больше тут, немножко меньше там, совсем чуть-чуть. Но потом, по мере эволюции, там, где было чуть-чуть более плотным, туда стягивалось соседнее вещество, гравитация работала. И в конце концов гравитация создает нам довольно неоднородную, похожую на наблюдаемый мир Вселенную. Отлично, мы объяснили. Да вроде объяснили. Только что-то тут чего-то не хватает. Оказывается, те модели, в которых очень неоднородным было, очень однородным было распределение вещества, им требовалось огромное время, чтобы сложилась вот такая вот неоднородная структура. А времени-то у нас нет, у нас всего 13 там, с небольшим миллиардов лет. Вот мы зажаты этими рамками. Нам надо объяснить, что за 13 миллиардов лет с копеечкой сложилась такая структура. Время у нас определено. Ну, раз время определено, значит, достаточно неоднородным должно быть вот это вот исходное состояние. Тогда все быстро должно было происходить. Насколько неоднородным? Ну, очень неоднородным там. На уровне хотя бы 1% перепады плотности должны были быть. Так, в нашей эпохе 100% перепад плотности был бы. Ну так, раз это было вначале неоднородным, значит, и реликтовое излучение тоже должно было как-то проявить. В нем должна была проявиться исходная, или в ту эпоху, когда оно родилось, неоднородность вещества. Излучение – вещество горячее, плазма горячая. Где плазма плотнее, там и излучение плотнее. Где плазма разжиженная, там и плотность излучения меньше. Смотрим с Земли. Это карта всего неба. Абсолютно одинаковая температура. Ну да, галактика нам немного портит, плоскость галактическая. Мы понимаем, что наш тут элемент нашего вещества. А так, по большому небу, везде одинаковая температура. 2,73 градуса. Но сегодня-то Вселенная неоднородна, а в прошлом была так, что не заметить неоднородностей. Я хорошо помню, все на моей памяти как аспиранта, как молодого сотрудника происходило. Каждую неделю в зале ГАИШ собирался большой астрофизический семинар. Зельдович приходил и говорил, ну, наблюдатели, ну вот заметили неоднородность в реликтовом излучении? Нет, говорили радиоастрономы, мы стараемся, но оно вот везде одинаковое. Работайте. И вот работали. Наш большой радиотелескоп, который на Кавказе,

Тут уже понятна причина, да? Причина ясна. Мы, наш телескоп, Земля, Солнечная система и галактика в целом, куда-то летим относительно реликтового излучения. То, куда мы летим, очевидно, оно на нас приходит с большей энергией кванты, а то, откуда мы удаляемся, немножко с меньшей энергией. Это обычный эффект Доплер, связанный с движением наблюдателя относительно реликтового излучения. Интересно, теперь мы знаем, с какой скоростью мы летим, куда мы летим, все. Но это же никакого отношения к самому-то реликтовому излучению не имеет. Так, отбросили это. Интересно, но это не то. На уровне десятых долей процента, ну то есть тысячных Кельвина, мы это дело обнаружили, но нам нужны флуктуации плотности, а не такие вот полеты. Ну, ясно было, что с Земли этого мы не достигнем точности, надо из космоса, чтобы атмосфера не мешала. И стали запускать спутники. Первым полетел наш, советский. Он назывался «Прогноз-9». Вообще-то он был заточен для наблюдений Солнца, но на нем стояла аппаратура «Реликт», «Реликт-1», сделанная в Институте космических исследований. Она должна была измерять температуру реликтового излучения и измеряла. Но, к сожалению, там были некоторые... Ну, она была первая, одноканальный радиоприемник, немножко шумел он. Кое-что он измерил. Никак не могли вытащить из этих измерений надежные результаты. В конце концов, подключили Гришан и Михаил Васильевич Сажин, который тут у нас космологией занимается. Он за несколько лет напряженной работы вытащил неоднородности реликтового излучения. Но к тому моменту уже полетел американский спутник, более продвинутый, там двухканальный радиоспектрометр был и... Балометр, радиобалометр, конечно, спектра не измеряли. КОБ, Космик, что там, Обзорватор, Бэкграунд, Эксплорер. И на нем без всяких трудностей точно уже заметили неоднородность. Ну, а потом летали еще более и более продвинутые спутники, но это уже уточняли детали. В одном и том же выпуске журнала Nature появилась наша статья, вот Миша Сажин с коллегами, и статья сотрудников которые с КОБЭ работали. Вот они два. Наш в 84-м году полетел, КОБЭ в 90-м. 6 лет разницы. Но наши потратили 5,5 лет на обработку результатов. Так что статьи получились почти вообще одновременно в одном выпуске Nature. Но Нобелевскую премию дали группе этого телескопа. Они без вариантов обнаружили этот эффект неоднородности, а про нас как-то вот не очень красивая история тоже, потому что, ну хорошо, у нас была хуже аппаратура, но мы методами математическими все-таки вытащили из нее те же результаты, что КОБЭ получил более легким способом. Ну ладно, не будем обижаться. Сейчас летает много других спутников, хотя будем обижаться. И Сажин обижается, конечно. Не дали Нобелевскую премию. Ну что делать? Я же говорил, вот... Нобелевский комитет не всегда так поступает, как хотелось бы. С тех пор летало много-много спутников, и КОБЭ уже заметил неоднородности температуры, то есть тут чуть холоднее, тут чуть теплее, но крупномасштабные, у него не очень хорошая аппаратура была. А потом полетели другие, и более мелкомасштабные, но на том же уровне, на уровне тысячных, на уровне сотых долей процента колебания от точки к точке на небе температура реликта немножко меняется. Это наша галактика, она нам не сильно портит жизнь, можно забыть про нее. Значит, на уровне градусов и сотых долей градуса реликт однороден. На уровне тысячных долей градуса Кельвина мы ощущаем свое движение относительно реликтового фона. И вот уже на уровне... 10 миллионных долей Кельвина, мы уже видим неоднородности плотности. Замечательно, все хорошо. Вот такие неоднородности дельта ТКТ, то есть относительные флуктуации температуры есть. Очень хорошо, значит, Вселенная в тот момент была немножко неоднородной, но тут теоретики говорят, нет, не хватает таких маленьких флуктуаций, чтобы к сегодняшнему дню возникло

0: он поторопился, возникла, сложилась наблюдаемая структура галактик. Из таких маленьких к сегодняшнему дню не могли вырасти сложные такие заметные флуктуации плотности. А они есть. Значит, что-то надо думать. Давайте теперь посмотрим на ту эпоху, когда рождалось реликтовое излучение. Эта эпоха, ее возраст от начала жизни Вселенной примерно 400 тысяч лет. Ну, там 390, 400, она немножко размазана по времени, ну, скажем, 400 тысяч лет. Ну, не очень много прошло. Что было до нее? Вещество было горячим и полностью ионизованным. Ну, горячим, потому что было. Летали отдельно протоны, отдельно электроны, между ними кванты света. Но кванты света там не могли летать далеко, потому что рядом заряженные частицы. А они взаимодействуют с заряженными частицами, рассеиваются на них и вот так вот, вот диффундируют потихонечку. А улететь далеко не могут. Наступила эпоха 400 тысяч лет. Температура этой плазмы упала примерно до 3000 кельвинов. 3000 – это уже не очень много, это как поверхность красных карликов, звезд. При такой температуре водород рекомбинирует, то есть электроны садятся на протоны, получаются нейтральные атомы водорода. А нейтральные атомы почти не взаимодействуют с электромагнитным излучением. Да, у них есть отдельные переходы, когда электрон там прыгает с орбиты на орбиту, но это отдельные какие-то ступеньки. А все кванты, которые не имеют энергии точно равных вот этим вот переходам электронов в атомах, они не замечают атомов, они свободно летят. То есть в этот момент мир стал прозрачным. Настолько прозрачным, что те кванты, которые были тогда в плазме, они вдруг ощутили полную прозрачность, ну, почти полную прозрачность Вселенной, и полетели. И 13 миллиардов лет спустя долетели до нас в виде реликтового излучения. А почему это важно? Потому что те неоднородности, которые мы наблюдаем, неоднородности температуры и плотности вещества, они не могли дорасти до нашей эпохи. А до этой эпохи, ранее 400 тысяч лет, у плазмы вообще не было шансов кучковаться. Гравитация тогда не имела никакого значения. Почему? Давление свет, ну, давление радиации, оно создавало такую упругость в плазме, что никакого гравитационного скучивания, ну и, как мы говорим, гравитационной неустойчивости вещества быть не могло. Чуть поджался кусок плазмы за счет гравитации, там возросла плотность фотонов, они его назад вернули. Плазма была упругая, а в этот момент вещество, уже нейтральный водород, ну в нем там гелия немножко было, но в основном водород, он стал неупругим. Он уже перестал взаимодействовать с квантами и подчиняется только гравитации. Вот с этого момента рост неоднородности мог начаться, а до этого момента нет. И ничего у нас не получалось. Ничего не получалось. Конечно, этот момент рекомбинации, он был растянут во времени. Ну, потому что кроме водорода был еще и гелий, а у гелия два электрона на орбитах. Сначала первый электрон садился на орбиту, вот 18 там, миллионов лет прошло, тысяч лет от большого взрыва. Потом второй электрон садился. Но это все не меняло количество электронов в плазме, потому что гелия мало было. А вот когда рекомбинация в водороде произошла, тут количество электронов до нуля, свободных электронов до нуля, сократилось, и вот тогда плазма стала прозрачной. Это я так на всякий случай вам объясняю, что в простых популярных книжках и даже в учебниках простых говорят, вот раз и произошла рекомбинация. Да нет, этот раз был растянут, и в точных расчетах это, конечно, учитывается, но произошла. Из этого следует, что в тот момент при красном смещении 1000, примерно 1100, такие маленькие флуктуации температуры и плотности были. Могли они до наших дней вырасти в большие флуктуации? Дельта Ро Кро, ну то есть тут есть вещество, тут нет, а тут оно есть. Нет. Дело в том, что к тому моменту, в конце 40-х годов, уже была хорошо развита теория гравитационной неустойчивости. До этого ее создал Джеймс Джинс в начале 20 века, пытаясь объяснить, как звезды получаются. Но звезды получаются в неподвижном веществе, вот облако холодного газа, и там гравитация начинает собирать вещество в комки, а плотность при этом экспоненциально быстро нарастает. А у нас Вселенная расширяется. И тут совсем другая физика работает. Эту физику Лившиц, Евгений Лившиц, вот который Ландау и Лившиц, знаете, да? Вот соавтор Ландау по этому курсу Ландавшица, Евгений Лившиц, он развил теорию гравитационной неустойчивости в расширяющемся пространстве. Оказалось, что она работает, гравитационная неустойчивость, медленно. И она за тысячу с небольшим вот таких времен может только в 1000 раз увеличить плотность. Умножаем 10 минус 5 на 10 в 3, получаем 10 минус 2. К сегодняшнему дню контраст плотности мог составить 1%. То есть тут и тут разница на 1%. А мы-то видим, что это не так. Что тут галактика, а между ними почти пустота. Надо было как-то это объяснить. И вот, к счастью, астрономы начали уже обнаруживать темное вещество в пространстве. Поначалу, кстати говоря, Фриц Цвики был тем человеком, который наткнулся на эту идею о dark matter, темном веществе, когда скопление галактик наблюдал еще в 30-е годы. Но об этом забыли, конечно, люди. А в 80-е уже на периферии нашей галактики стали проявляться признаки темного вещества, а потом и скопление галактик надежно. И теперь мы знаем, что в нашу эпоху обычного барионного вещества, ну, нормальных атомов, примерно раз в 5 меньше, чем темного вещества, о природе которого мы пока ничего не знаем, но знаем, что оно есть. Значит, и в прошлом было так же. И эпоха рекомбинации могло быть так же. Но почему нет? Да, тогда еще были нейтрины и фотонов, довольно много было, горячее было вещество. Но это все для гравитации пустой звук. Было темное, было обычное барионное, и темного было больше. Значит, именно его гравитация в ту эпоху была определяющей. И вот что важно. Оно же не взаимодействует с фотоном. Оно же темное. Потому оно и темное, что с фотонами не взаимодействует. Значит, для него вот этот эффект, о котором мы говорили, эффект упругости фотонов, которые не дают обычным элементарным частицам сближаться за счет гравитации, для темного вещества это абсолютно не взаимодействует оно с фотонами. Значит, в темном веществе могла складываться какая-то структура уплотнения за счет гравитации намного раньше эпохи рекомбинации обычного вещества. Оно было еще однородным, а это уже могло становиться неоднородным. Вот как мы сегодня себе это представляем. Примерно баланс темного и обычного вещества 1 к 5. 1/5, так сказать, нашего материального мира – это барионное вещество, протоны, нейтроны. И 4/5 темного вещества. И сегодня, и тогда было. Если в ранние эпохи, задолго до рекомбинации, там 400 тысяч лет, задолго, в первые секунды, в темном веществе хотя бы маленькие неоднородности плотности были, к эпохе рекомбинации они уже должны были за счет гравитации достаточно усилиться. А к эпохе, когда мы видим уже, начали формироваться первые галактики, в темном веществе были огромные перепады плотности, а его больше, именно оно гравитацию создает. А обычное вещество просто подчиняется ему. Где больше темного, туда оно и течет. И обычное, когда произошла рекомбинация, оно получило возможность свободно двигаться, не взаимодействуя с фотонами, оно просто начало стекаться туда, где из темного вещества уже сложились какие-то бульбочки, какие-то неоднородности плотности. И тогда все встает на свои места, и тогда мы получаем непротиворечивую картину как эволюции структуры нашего мира. Одна загвоздка есть. Всегда есть какая-то загвоздка. А вот эта маленькая-маленькая начальная неоднородность в темном веществе, она-то откуда? Ее тоже надо объяснить. Без нее бы и темное вещество было бы всегда однородным, и ничего бы из него, никакой структуры не получилось. Ну, потом все просто, конечно. Потом в темное вещество слилось обычно, из него сформировались звезды, из маленьких галактик получились, слипались большие. В общем, это мы уже себе более или менее представляем, как из небольших галактик. Не только представляем, мы это видим. Телескоп Хаббл смотрит в далекое-далекое пространство, он видит вдалеке молодые галактики, и Хаббл точно видит, что молодые галактики, возраст которых там от нас, если считать, там 12,5-13 миллиардов. Сейчас даже обнаружили галактики более старые, чем 13 миллиардов лет, которым вообще там от начала расширения Вселенной 300 миллионов лет. Они все маленькие, такие типа наших Магеллановых облаков, или даже еще поменьше. А из них потом слипалась более такая крупная структура, более крупные галактики. Ну, тут я так расписал. Тут хотите по-английски, хотите, я там детально по-русски написал. Как все от начала взрыва и шло. Значит, эпоха рекомбинации, остыло вещество, кванты свободно полетели, долетают до нас, а вещество было холодным, но структура из темного вещества там уже складывалась, и когда в эту структуру потекло нормальное вещество, из них звезды сложились, первые звезды загорелись, галактики и так далее. И долго не удавалось понять, а тогда, в самом начале расширения, откуда мелкая неоднородность в темном-то веществе могла быть? Вселенная такая однородная, дальше некуда. И эту проблему решил Слава Муханов, наш выпускник физтеха. Слушайте, я даже помню, какой он был, когда я долго жил в центре Москвы, там, на Тверском бульваре, каждый день ездил на троллейбусе в ГАИШ. И вот я еду как-то по Ленинскому проспекту, и вдруг открывается дверь, запрыгивает на переднюю площадку, еще помню, лето было, такой потный весь, возбужденный, Слава Муханов. Он на год, по-моему, старше меня был тогда, или одногодким был, я не помню. И говорит, все, сделали. И что-то там начинает рассказывать. Это ничего не понял из того, что он рассказывал про квантовые флуктуации в начале расширения Вселенной. Сейчас Слава Муханов уже далеко, в хорошем университете работает в Европе. И получил массу хороших премий. Он и Старобинский еще у нас, он академик, чего ему уезжать. Вот, остальные уезжают. Старобинский и Слава Муханов сделали вот то, чего не могли сделать другие. Поняли, из каких флуктуаций, в конце концов, темное вещество получило маленькие неоднородности плотности. Это были флуктуации вакуума, мельчайшие, те, о которых говорит квантовая теория. Вакуум неоднороден, все время пульсирует, энергия пульсирует, плотность виртуальных частиц. Но они же маленькие были, а сегодня мы смотрим, какие масштабы. Они выросли с тех пор. И вот как они выросли, это особая наука. Значит, в чем мы потихоньку убеждаемся, мы астрономы? Раньше мы считали, что после Большого взрыва долго складывалась структура галактик, и где-то началось формирование звезд в них, и мы уже видим галактики. Ну, к нашей эпохе спадает, конечно, скорость звездообразования, уже меньше становится вещества, из которого звезды могут образовываться. Но наблюдения показывают, что чем дальше мы смотрим, все равно видим галактики, наполненные звездами. Все равно. Уже подошли чуть ли не к самому большому взрыву, а мы там видим галактики. Это, кстати, проблема. Чего это они так быстро образовались? Прям вот Вселенная еще была горячая, еще вообще только-только взорвалась, а уже там поделилась на отдельные фрагменты, и в них начали рождаться звезды. Ну, тут не все сходится. Надо думать. Еще одна проблема. А сверхмассивные черные дыры, которые мы наблюдаем в тех далеких, а значит, очень молодых галактиках, они-то откуда? Ладно, звезды родились. Звезда рождается из вещества недолго. А откуда сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик? Мы раньше себе представляли, что черная дыра – это продукт эволюции звезды. Коллапс, и на месте массивной звезды черная дыра с массой там, 3, 4, 5, ну, скажем, 10 масс Солнца. И видим в ядрах галактик черные дыры с массой миллиарды масс Солнца. А как она, черная дыра-то, растет? Она захватывает окружающее вещество, но начиная с массы в 10 масс Солнца, вы никак за космологическое время не вырастите черную дыру Вот тоже проблема. Между прочим, интересная проблема. Вчера появилась публикация в Nature, в которой пытаются ее решить. Совершенно безумная публикация. Может, когда-нибудь расскажу вам о ней. Ну, страшная публикация. Но тогда получается все. Хорошо. Ну, а в общем-то, как происходило расширение Вселенной? Вроде вариантов немного. Но мы сегодня видим удивительную вещь. Вселенная могла бы расширяться по-разному. Она могла бы быть достаточно плотной, чтобы сегодня, расширяясь, через некоторое время остановить свое расширение и сжаться. Ну, скорость небольшая, а вещества много, оно тормозит расширение, а потом оп, оборачивает ее назад. Если вещества мало во Вселенной, а скорость расширения большая, ну, она вот туда будет вечно улетать. Вариантов много. Но наблюдение показывает, что реализовался в основном один вариант. Какой именно? Вариант расширения с параболической скоростью. Помните, как у нас наборы орбит по-разному выглядят? Вот мы с поверхности планеты, какой-то взрыв произошел, и частицы, ну, там, ракеты, что хотите, с разной скоростью полетели. И с небольшой скоростью они выходят на какие орбиты? Какая форма орбит у небольших скоростей стартовых? Эллиптические орбиты. Ну и могут упасть даже на Землю или там выйти куда-нибудь. Ну, не улетят далеко. Если скорости большие, то они выходят на какие орбиты? Гиперболические. Причем с любой большой скоростью вы выходите на гиперболическую орбиту. Ну, разные, конечно, гиперболы, но там бесконечное их количество, может быть, даже бесконечное количество, бесконечное значение разных больших скоростей. И только при какой-то точно установленной скорости, одной фиксированной, второй космической, вы выходите на параболическую орбиту. Это граница между бесконечно большим количеством гиперболических и бесконечно большим количеством разных эллиптических. Это эллиптические, это гиперболические, а параболическая только одна. При случайном взрыве у вас есть вообще вероятность выйти на параболическую орбиту? Ноль. Ноль. Вы либо окажетесь на связанных, либо на открытых, не связанных, улетите куда-то. На параболическую — это граница, это как на числовой шкале, вот 0 – это точка, а все остальные числа их бесконечно много. Тем не менее, Вселенная почему-то расширяется практически с параболической скоростью. Это надо было тоже как-то объяснить. Кто такое начальное условие выбрал, прямо вот точно запустил Вселенную при случайном взрыве? Этого либо не могло быть, либо что-то как-то это... Ну, понятно, что все это надо объяснять в рамках общей теории относительности, понятно. И тогда, когда она была создана, первым, кто построил модель расширяющейся Вселенной, был Александр Фридман, вы это знаете. А где он жил, в каком городе? В Ленинграде, конечно, да. В Питере тогда была вся наука, Москва была так. Конечно, вся наука была в Питере, а половина науки до сих пор в Питере. Он построил такие модели, зная, что был начальный какой-то взрыв. Сегодня мы наблюдаем разлет, а дальше вариантов много. От гиперболических, грубо говоря, да, от замкнутых, то есть которые приводят обратно к сжатию Вселенной, до открытых моделей. Но он учитывал только гравитацию. То есть Эйнштейн выкинул, вот когда-то он написал вот этот вот лямбда-член в своих тензорных уравнениях, а потом сказал: не-не-не-не-не, никакой антигравитации нет. Забудьте про нее, есть только гравитация, которая вот с материей связана, ну и с полями тоже, ну, в общем, с веществом и энергией. И тогда все успокоились, сказали: ну да, конечно, Эйнштейн прав, давайте строить такие модели. И вот они такие и были, да. Но уже в нашу эпоху нашлись астрономы, которые решили проверить, а на самом деле расширение Вселенной происходит с замедлением, ведь все фридмановские модели говорили о замедляющейся скорости расширения. В крайнем случае она могла бы быть постоянной. Но это если бы вообще гравитация не сдерживала разлет галактик, но она же сдерживает. Значит, все остальные модели предлагали в будущем всегда уменьшение скорости полета галактик, потому что все остальные притягивают их к себе и, так сказать, удерживают рядом с собой. Ну, эти трое в самом конце 20 века, 20 лет назад, по-моему, в 98 году была их работа опубликована, ну, уже почти 25 лет назад, измерили расстояние до очень далеких галактик, используя сверхновые как индикаторы расстояния. Кстати говоря, они опирались на метод, созданный, развитый вот за этой стеной. Вот за этой стеной Юрием Павловичем Псковским. Юрий Павлович Псковский занимался, до сих пор за этой стеной занимаются сверхновыми звездами, там отдел эмиссионных туманностей. Юрий Павлович развил метод, как использовать сверхновые типа 1А в качестве индикаторов расстояния. Эти ребята использовали, ну, у них уже в руках телескоп Хаббла тогда был. И выяснилось, ну, вот как вообще сверхновые типа 1А взрываются. Это взрыв, нарабатывается большое количество радиоактивных элементов, и они начинают потом, никель распадается, потом кобальт распадается, и вот это экспоненциально, ну, из нескольких экспонент, кривая уменьшение яркости звезды, она точно говорит о том, со сверхновой какого типа мы имеем дело, какая перед нами, потому что разные бывают сверхновые, и не все надежные индикаторы, но вот сверхновые типа 1А, они все надежные, и даже пропустив момент максимальной вспышки, обычно мы его пропускаем. Вот за всеми галактиками не уследишь. Обычно мы попадаем на наблюдение где-то вот спадающей этой части кривой. Но потом, зная экспоненциальный ее характер, можно установить максимум. А в максимуме они все примерно одинаковой светимости, поэтому как индикатор расстояния они работают. Но вот и оказалось, что да, была эпоха, когда Вселенная расширялась с замедлением, ну, потому что тогда плотность вещества была большая, оно гравитацию имело солидную. Но к нашей эпохе уже вот этот вариант реализуется. Все вот эти сегодня, ну, тем более, отброшены. А уже был момент, ну, примерно на 7 миллиардов лет от нас в прошлое удаленный, когда не замедление, а расширение мира, ну или расширение системы галактик, наблюдаемых, стало происходить с ускорением. Это было совершенно невероятно. И за счет чего это могло быть? Знаем ли мы Вселенную? Раньше мы думали, что знаем, что это звезды и ничего больше. Но звезды-то у нас на самом деле лишь индикаторы, легко наблюдаемые, того движения, как чего мы изучаем на самом деле. Вот я такую аналогию нашел. Идешь по дороге, видишь огоньки. Ну и понимаешь, что огоньки-то это так, ерунда. Они просто говорят нам о том, что несется автомобиль на нас. Или вот самолет летит. Мы тоже видим топовые огни его, а самого можем ночью и не разглядеть. Но эти огоньки нам о динамике полета говорят. И вот, изучая звезды, мы поняли, что барионного вещества мало, 5% примерно, есть невидимое вещество, которое тоже обладает гравитацией. Ну и хорошо, оно нам родное, у него нормальная гравитация. Просто мы не знаем еще, что это за частицы. Но оказалось, что расширение с ускорением может быть объяснено только, если в природе есть еще какая-то сущность на 2/3 по плотности энергии, заполняющая Вселенную. Ну, назвали ее темная энергия, dark energy. Dark – это же не просто черная, да? Dark по-английски что значит? Ну, темная, ну, black тоже черная, да? Темная, черная. А dark – это все-таки более широкий смысл несет это. Как?
1: Теневая.
0: Теневая? Нет, я бы сказал так. Ну, вот вы все с чернотой. Непознанная, тайная. Ну вот, Dark Side of the Moon. Нормальные люди же понимают, что там тоже день бывает на обратной стороне Луны. Но говорят Dark Side of the Moon, потому что она не видна с Земли, она для нас скрытая. Да? Так что Dark – это более широкий смысл несет это слово английское. Правильно мы называем Dark. Ой, что-то там нормально. Нормально. А, вещество, а почему оно тут скрыто? Странно, а у меня на экране оно. Скрытое вещество, да. Ой, у меня куда-то делось. Чудеса. Эволюционирует Вселенная. Ну ладно. И вот что интересно. Если мы правильно себе представляем поведение этой темной энергии, в эпоху рекомбинации, тогда далеко-далеко, она себя, эта темная энергия, почти не проявляла. Тогда вещество было очень плотным, и темное вещество, и обычное вещество, и оно было главным руководителем динамики, главным влиятелем на динамику мира. И тогда темное вещество было как там две трети его, на треть примерно, или там на четверть обычное вещество. Фотонов было много, оно горячим было вещество. Нейтрино, да, оно вообще по массе еще представляет из себя кое-что, а взаимодействия никакого с него. Но время шло, обычное вещество за счет расширения мира разжижалось, плотность падалась, а у темной энергии, похоже, плотность никогда не меняется. Такое впечатление, что это свойство вакуума. А вакуум, как его ни расширяй, он остается вакуумом. И влияние темной энергии, судя по динамике движения галактик, нарастает со временем. В прошлом мы его не замечали, в эпоху рекомбинации, а в нашу эпоху именно антигравитационное влияние темной энергии вышло на первый план и расталкивает галактики. Ну, вот такая условная картинка, что был большой взрыв, было сначала с замедлением происходящее расширение, потому что плотность вещества была большая, потом вещество разжижилось, и тут на первый план вышло антигравитационное влияние темной энергии. И теперь уже последние там 7 примерно миллиардов лет она определяет динамику мира, и он расширяется с ускорением. Что будет дальше? Бог его знает. Ну, вот эта карта Вселенной, какой она была в эпоху рекомбинации, полная карта неба. Галактику мы тут так аккуратненько вычистили, наш Млечный Путь. Тоже, насколько аккуратно, это еще пока открытая проблема, над ней сейчас работают, но более или менее вычистили. Вот. И надо как-то объяснить начальные флуктуации. А посмотрите вот на эту карту. Тут вроде бы есть какие-то, ну, есть мелкая рябь, есть более крупные области повышенной и пониженной температуры, есть среднего размера. А можно сделать Фурье-анализ, то есть по сферическим гармоникам, синусоидальным, ну, это не совсем синусы, по функциям сферическим, разложить и посмотреть, а на каких масштабах флуктуации сильнее, а на каких они слабее. Ну, гармонический анализ по сферическим гармоникам, он, ну, сначала однородная там пульсация шара, да, потом дипольные компоненты можно представить, там одна половина расширяется, другая сжимается шар. Ну и дальше мультипольные, то есть мелкие какие-то колебания, большое их количество. Все это делается довольно легко, анализ разложения по сферическим гармоникам. И вот такая красивая картинка получена. Здесь номер мультиполя от самых крупных до самой мелкой ряби. И насколько, ну так сказать, амплитуды их, насколько они представлены. А очень хорошо укладывается теория в наблюдении, кроме вот этого начального. Ну, тут какие-то есть влияния еще там, доплер-эффекта за счет движения нашей галактики. В общем, тут не совсем теория с наблюдениями совпадает, а на всем остальном пространстве высших мультиполей теория с наблюдениями совпадает. Какая теория? Именно теория Слава Муханова и его соавторов, которые говорят, или теория, которая говорит, что первичные флуктуации на квантовом уровне потом, по мере расширения Вселенной, приобрели уже вполне макроскопические масштабы и уже в виде звуковых. Что такое флуктуация плотности в газе? Вот сейчас я говорю, до вас доносится моя информация в виде флуктуации плотности воздуха, да? Это Звуковые волны, фактически. Одни звуковые волны усиливались в расширяющемся мире, другие не усиливались, если длина волны превосходила там масштаб мира, как и там усиливаться и так далее. Вот то, о чем я еще минут пять буду рассказывать, а именно о самых первых мгновениях расширения Вселенной, это, конечно, чистая теория. Наблюдать этого мы не можем. Эти рисунки, кстати, Андрей Линда мне, значит, презентовал. Андрей Линда – это один из создателей современной космологии, точнее говоря, теории инфляции, которая говорит о том, что было в эпоху, которую мы сегодня не можем увидеть. Что мы видим сегодня с Земли в радиодиапазоне, а дальше вообще ни один телескоп не видит? Стену горячей плазмы с мелкими флуктуациями температуры на ней. Но было же еще более глубокое прошлое. Этой стене 400 тысяч лет от момента Большого взрыва. Давайте попробуем туда вот, ну, как приблизиться, наблюдая ее, да? А внутрь мы можем пройти к еще более далекому прошлому? Мы сегодня нет, у нас нет приборов, которые бы чего-то оттуда могли получить. Но теоретик-то может себе представить это дело. Идет, идет, и к чему он придет? Ну, он придет к первому мгновению рождения нашего мира. И каким оно должно было быть, чтобы объяснить сегодняшние свойства? Объяснить, ну, например, флуктуации, мелкие флуктуации в плотности темного вещества. Объяснить вот эту вот необъяснимую вещь с одной стороны Вселенной и с другой стороны Вселенной одинаковы, хотя вроде бы они не имели времени обменяться информацией. Или там Вселенная плоская, ну, в смысле, все расширяется, плоская геометрия пространства-времени, все расширяется по парабле. Вот такие вещи ни одна теория объяснить не может, да, придумали теорию инфляции, теорию стремительного расширения. Значит, она, на первый взгляд, простая. В момент рождения Вселенной она была заполнена каким-то полем. Назвали его инфлатон. Ну, назвали и назвали. Какое-то поле, обладающее невероятной антигравитационной силой, антигравитационным свойством, которое стремительно расширило наш мир, в котором еще вообще и вещества-то не было, расширило само себя, вот это поле. Настолько сильно, что мир приобрел гигантские размеры, и теперь, изучая маленькую его часть, доступную нам, мы всегда скажем, Вселенная плоская, хотя она может быть на самом деле, Бог знает, какую геометрию иметь, но маленькая ее часть, естественно, всегда будет казаться плоской, мы удаленных частей не видим. В этом смысле мы объяснили геометрию Вселенной, что она нам кажется плоской, потому что все остальное унеслось далеко и кривизну померить не в наших силах. Ну, вот так мы себе представляем. Вот когда работала инфляция, раздувшая наш мир до жутких размеров. А всего-то 10⁻⁞ секунды. Представляете, началось. Ну, грубо говоря, в нулевой момент, а закончилась инфляция, ну, с нашей точки зрения тоже в нулевой момент. Что такое 10⁻⁞ секунды? Это вообще мгновение неизмеряемое, да? Тем не менее, вот момент, инфлатон уже раздул Вселенную, и энергия этого поля резко упала. Но энергия не пропадает. Из упавшей, понизившейся энергии поля родилось вещество. И я вот тут понаписал, но читать это все, ну, грубо говоря, за это время произошла инфляция, за это время энергия инфляционного поля превратилась в разные силы взаимодействия и частицы. Частицы, сначала, конечно, тяжелые частицы родились, протоны и нейтроны, а потом более легкие, уже не такая горячая была Вселенная. Электроны-позитроны, их рождалось примерно в одинаковом количестве. А как всегда, когда поле пропадает, рождаются пары частиц. Электрон-позитрон, протон-антипротон. И мир был тогда чрезвычайно симметричным. Сколько вещества, столько антивещества. Ну а вещество с антивеществом любит аннигилировать. И оно проаннигилировало. И вообще говоря, могло бы ничего не остаться, кроме квантов электромагнитных, если бы не точное равенство было. Если бы в то время было абсолютно точное количество вещества и антивещества поровну, мир бы аннигилировал, нас бы сегодня с вами не было. Но мы сделаны из вещества, значит, его почему-то было чуть больше. Открытый вопрос. Откуда взялась асимметрия вещества и антивещества? Сейчас есть намеки в теоретической физике, но точного представления нет. Но, слава богу, на миллиард античастиц был миллиард плюс одна частица. Электрон или там протон. Ну и вот из этой вот плюс одной частицы сложился наш мир. Ну а потом все, первые секунды мы уже легко их рассчитываем. Тут температура и плотности были совершенно нормальные, тут физика работает. Физика не работает вот на этих этапах, вот на этих, и тут только предположение. Как возникали силы отдельные, гравитация отдельная, электромагнитная отдельно, сильная, слабая, ядерные взаимодействия. Тут мы не совсем понимаем. А дальше уже все, расчет на уровне ядерной физики идет совершенно нормально. Ну а инфляция, она сделала свое дело, расширив Вселенную настолько сильно, что сколько бы мы ни смотрели, наш взгляд потихонечку удаляется. Каждые сутки мы видим на одни звездные сутки, световые сутки дальше во Вселенную. Но граница ее унеслась на такое расстояние, что, конечно, нам до него никогда не добраться, мы всегда будем видеть небольшой кусочек нашего стремительно расширившегося мира. Сегодня мы представляем себе это так, что расширение будет происходить всегда, и оно будет всегда ускоренным, потому что ничего другого мы пока не наблюдаем. Но теоретически можем представить себе, что это и не так. Вот та статья, о которой я говорил позавчера в Nature появилась, они себе представили это совсем иначе. И тоже не исключено, там есть свои положительные находки, такие моменты. Одним словом, вопрос открытый. Астрономы, мы с вами должны изучать как можно более далекое прошлое и как можно более точно динамику движения вещества в нашу эпоху, ну, в нашу и в соседние с нами прошлые эпохи. Тогда, может быть, мы и о будущем что-то сможем сказать. Есть еще одна вещь, про которую, конечно, космологи часто говорят. И заключается она вот в чем. Уж больно хорошо наш мир устроен. Прямо так все идеально. Была бы чуть-чуть другой масса электрона, или сила взаимодействия электрического, или, в общем, чуть-чуть измени константы физические, мир был бы совершенно другой. Не так бы шли ядерные реакции, не возникало бы ничего, кроме водорода и гелия. А мы с вами все-таки сделаны не только из водорода, уж тем более не из гелия, а из чего мы с вами сделаны? Из каких химических элементов?
1: Из органических.
0: Органические – это ничего нет. Какие химические элементы в составе человеческого тела?
2: Углерод,
0: конечно. Нам углерод вот так вот нужен, иначе никакая биохимия не пойдет. А углерод – очень-очень большой вопрос. В общем, физические константы, вот эти, и взаимодействия, и обмена силами, и сами массы элементарных частиц, как-то уж очень хорошо настроены. Либо надо думать о том, что какой-то высший разум, там, Бог или, не знаю, сверхчеловек, все это придумал, так сказать, Вселенную создал, настроенную так, чтобы мы могли родиться. Либо оно само могло получиться так. Пока из первых принципов не удается понять, вот почему массы элементарных частиц именно такие. Почему есть массы, мы уже знаем, там бозон Хиггса и так далее. А почему они именно такие, как надо, чтобы шли термоядерные реакции, чтобы звезды светили долго? И тут антропный принцип, который нам говорит, так, ребята, а было бы иначе, нас бы не было некому, вопрос было бы задать. Физики крутые говорят, это не решение проблемы. И не было бы нас. Что, кто мы такие, да? А более тонкие физики говорят, а дело вот в чем. А вселенных-то может быть много. И набор физических констант может быть разным в каждой вселенной. Это сказал Андрей Линде, выпускник физфака МГУ. Он, правда, в Стэнфорде сейчас работает. Но дело не в этом. Потому и работает в Стэнфорде, что он нашел решение этого вопроса. Он предложил вечно рождающиеся вселенные, фрактальная вселенная, многосвязанная, иногда и не связанная вселенная, каждая из которых рождается, как-то живет. Одни быстро схлопываются, другие разлетаются так, что в них не успевают ни звезды, ничего образоваться, они разжижаются. И среди них какая-то образует вот именно такую динамику расширения, именно такие константы там, физические, массы элементарных частиц, она наша. Вот случайно сложились среди бесконечного количества возможных вариантов Вселенной, сложились в одной из них такие условия, что возникли планеты, звезды, жизни, разумные существа. Или не очень разумные, или очень разумные. Разные. А это красивая идея. Она действительно позволяет решить этот вопрос, над которым иначе непонятно, как вообще думать. Вот наш мир, лучший из миров, ну, может, не самый лучший, но, по крайней мере, благоприятный для развития жизни. И на этом, надо сказать, сейчас все больше и больше космологов сходится, а иначе вообще невозможно понять, почему наш мир именно таков. Что читать по космологии? Мало чего, на русском языке немного. Но советую это все-таки современные книги, либо мы написали книжку «Астрономия 21 века», последнее издание недавно вышло, там глава, над которой тоже Миша Сажин работал с коллегами, и книжка, которую сам Михаил Васильевич Сажин написал, «Современная космология». Они не лишены математики, тем более физики, но все-таки достаточно просты, так, чтобы прочитать и основные вещи понять. Конечно, гораздо более детально, чем я вот успел вам за полтора часа рассказать. Хорошие книжки. Есть они и в библиотеке, и в продаже, и в интернете есть. Вот, читайте. И на этом все.

Париж, Лувр, крыло Денон. По статистике, в зал итальянской живописи ежегодно приходит 8,5 миллионов человек. Ценители живописи и просто любопытные преодолевают сотни тысяч километров, чтобы своими глазами увидеть самый загадочный портрет в мире – портрет Моны Лизы дель Джоконда кисти Леонардо да Винчи. Она снисходительно улыбается любому из желающих с ней пообщаться. Ей не опасны ни вспышки фотоаппаратов, ни посягательства вандалов, ведь 500-летнюю таинственную итальянку надежно защищает пуленепробиваемый стеклянный саркофаг. Она неприкасаема не только для толпы паломников, но даже для реставраторов и хранителей музея. Однако столь знаменита Джоконда была не всегда. Буржуазный вкус первой половины XIX века отдавал предпочтение красавицам Рафаэля и Мурильо. Святое семейство Рафаэля, к примеру, оценивалось в 10 раз дороже портрета кисти Леонардо, а Примадонной Лувра тогда была Дева Мария с картины Мурильо. Портрет Джоконды был одним из любимых произведений Леонардо. Он сам привез свою работу из Италии во Францию, когда принял приглашение короля Франциска I занять пост придворного архитектора и инженера. Через 3 года гений эпохи Возрождения покинул этот мир, а французский монарх, выкупив Мону Лизу у его наследников за баснословные деньги, повесил портрет в своем кабинете. Но ни предпочтение автора, ни королевская любовь не помогли Джоконде прославиться. Загадочную улыбку молодой флорентийской дамы никто не замечал. Так было до той поры, пока про нее не написал французский поэт Теофиль Готье. Как истинный представитель романтизма, он стремился увидеть то, что скрыто от поверхностного взгляда, проникнуть в тонкую материю духовного мира, прикоснуться к тайне великого мастера. И все же искусствоведы середины XIX века были единодушны во мнении. «Мона Лиза» вовсе не лучшее произведение великого Леонардо. В тот момент от всемирной славы картину отделяло всего несколько десятков лет. Как гласит древняя мудрость, оценить что-либо можно только путем лишения. Так и случилось. 21 августа 1911 года Джоконда пропала. Ее похитили. Недалеко от места преступления была найдена пустая рама. Один из сотрудников музея утверждал, что видел картину на месте около 7 утра, а уже через час она исчезла. Охранник признался, что ненадолго покинул свой пост, чтобы выкурить сигарету, но в столь ранний час посетителей в музее быть не могло. К тому же это был понедельник, то есть день, когда Лувр закрыт для посетителей. Получалось, что Джоконду украл кто-то из сотрудников музея. Таковых было несколько сот человек. И все они утверждали, что, увидев 4 железных штыря вместо портрета, решили, что работу забрали на реставрацию. Следователи прорабатывали множество версий, но все они неизбежно приводили в тупик. Кража картины Леонардо да Винчи чуть было не обернулась международным скандалом. Французы, жаждавшие реванша за поражение во франко-прусской войне 1870 года, назвали среди подозреваемых имя германского кайзера Вильгельма II. Газеты писали, что именно он приказал своим агентам украсть Мону Лизу, чтобы доказать слабость Франции. Немцы же, в свою очередь, утверждали, что кража Джоконды – уловка французского правительства, которое хочет спровоцировать новую войну. Подозрение на соучастие в преступлении пало и на художника-авангардиста Пабло Пикассо. Ему припомнили смелое высказывание о том, что музей – это гробница искусства, скрывающая шедевры от настоящей жизни. Друг Пикассо, поэт Гийом Аполлинер, был арестован. Впрочем, за неимением улик версия об их причастности к исчезновению шедевра испарилась бесследно, так же, как и сама картина. Главным героем в деле Моны Лизы стала не полиция, а пресса. Детективная история, дополненная бесконечным количеством версий и окруженная всевозможными слухами, не сходила с первых полос популярных изданий.
Джоконда кисти Леонардо да Винчи превратилась в мировую сенсацию, и теперь ее знали в лицо все – и школьники, и торговцы, и банкиры. Джоконда стала главным персонажем не только криминальной, но и светской хроники. И только новая сенсация – гибель Титаника – вытеснила сообщение о расследовании кражи Джоконды с первых полос журналов и газет. И вот 2 декабря 1913 года, через 2 с лишним года после исчезновения картины, некто Леонардо предложил флорентийскому антиквару Альфредо Герри купить у него пропавшую Джоконду за 500 000 лир. Назвавшийся именем автора Моны Лизы действительно привез картину из Парижа во Флоренцию в дорожном сундучке с двойным дном. Полотно оказалось надежно спрятано среди грязных рубашек и носков. Уже на следующий день обладатель шедевра был арестован. То, что он рассказал на допросах, вновь стало поводом к сенсации. Конечно же, преступника звали вовсе не Леонардо. Он, Винченцо Перуджа, некоторое время работал в Лувре, и именно он смастерил особый короб раму из стекла, куда для защиты от вандалов поместили Джоконду. В тот роковой понедельник, когда в Лувре был выходной, его впустил ничего не заподозривший знакомый сторож. Оказавшись один на один с Моной Лизой, итальянец снял картину со стены, вышел на боковую лестницу, вынул ее из рамы и спрятал под своим рабочим халатом. Придя домой в свою комнатушку на улице госпиталя Сен-Луи, похититель спрятал Джоконду под матрац, да так и спал на полотне да Винчи больше 2 лет. Свои действия Перуджи объяснил, он хотел со временем вернуть шедевр родной Италии. Учитывая патриотизм Винченцо Перуджи, суд смягчил приговор. Преступник получил всего 1 год тюремного заключения. А портрет госпожи Лизы Джоконды на родину так и не вернулся. Он остался на своем месте в Париже. Впрочем, его место в мировом изобразительном искусстве было теперь совсем иным. Теперь, после кражи и чудесного обретения, слава Джоконды во много раз превзошла славу оперных примадонн и звезд Голливуда. Туристы всего мира, посещая Париж, первым делом стремятся попасть в Лувр, чтобы лично убедиться в загадочности улыбки и почувствовать биение пульса героини Леонардо да Винчи. Она стала столь популярна, что в среде снобов-интеллектуалов даже возникла реакция отторжения Джоконды. Некоторые запальчиво утверждают, что любимица толпы Мона Лиза не производит на них особого впечатления и ничем не примечательна. Впрочем, ее величие столь несомненно, что теперь она сама вправе выбирать, на кого производить впечатление, а на кого нет. Таинственная дама взошла на престол и стала легендой во многом благодаря преступлению и интригам. Никому неизвестный итальянец Винченцо Перуджа, желая заработать и восстановить историческую справедливость, вернуть Джоконду итальянцам, совершил гораздо большее. Сам того не ожидая, он помог шедевру Леонардо стать достоянием мира, а заодно вписал свое неприметное имя в историю изобразительного искусства.

трилобитах или Амань. Ну, а сами понимаете. Ну, поживем, увидим, может, еще что-нибудь придумают. А мы тем временем отправляемся к последнему вымиранию из большой пятерки, зато самому известному – вымиранию динозавров. И вот, наконец-то, мы добрались до того, чего все так долго ждали – самого известного вымирания из большой пятерки – мелпалеогеновое вымирание, вымирание динозавров и многих других животных. Здесь исчезают и энанциорнисовые птицы, и динозавры, и птерозавры, и морские ящеры, и аммониты, и беремниты, и еще многие создания. Но, в общем-то, вы, наверное, и так все это знаете. Вопрос главный. В чем причина этого великого вымирания? Пусть и не самого великого, но зато очень известного. Ну и, как обещал, расскажу вам главную мейнстримную теорию, которую, собственно говоря, рассказывают в школе. Упал огромный астероид, и динозавры вымерли. Ну, так это или нет, или, может быть, есть какие-то еще гипотезы, которые объясняют вымирание динозавров, вы узнаете буквально через минуту. А сейчас, как и обещал, ограничимся одной главной теорией и продолжим хронологический рассмотр различных массовых вымираний. Ну и, пожалуй, что осталось осветить только одно вымирание, которое нам тоже не безразлично, это великое вымирание в конце плейстоцена, вымирание мегафауны. В принципе, после вымирания динозавров никакого вымирания такого же масштаба уже не происходило. Но, пожалуй, что пару слов стоит сказать о том, что было все-таки после этого. Ну, например, в палеогеновом периоде есть такой замечательный период, называется палеоцен и оценовый температурный максимум. Возможно, что там опять это несчастное метангидратное ружье сработало, опять был скачок температуры, опять вымерло ряд животных, но это была все-таки не такая колоссальная перестройка экосистем, как во время других вымираний. Ну и еще одно такое достаточно существенное вымирание случилось где-то 10 тысяч лет назад, в конце плейстоцена. И про это вымирание тоже знают многие. Потому что именно тогда заканчивается ледниковый период и вымирают мамонты, шерстистые носороги, большерогие олени, ну а где-нибудь там на юге мегатерии и прочее. В общем, вымирает мегафауна. В чем причина этого вымирания? Здесь опять же споров-то довольно много ведется, но определенную причину установить, как обычно, бывает довольно сложно. Впрочем, здесь есть определенные версии, которые всем очень нравятся. Первая версия – это просто изменение климата. Закончился ледниковый период, началось межледниковье. Ну вот, соответственно, фауна, которая приспособилась к ледниковому периоду, она и вымерла. Есть вторая версия. Ведь именно 10 тысяч лет назад человек уже приобрел конкретную силу и стал существенной биологической единицей, способной уничтожать целые виды животных. И возможно, что именно он-то, обретя новое оружие, и смог истребить и мамонтов, и шерстистых носорогов, и многих-многих других. Какая из причин была главной, сказать довольно сложно. Ну и на самом деле большинство специалистов сейчас думают, что 50-50. И люди виноваты, и климат. То есть люди, безусловно, и до этого достаточно хорошо со своими копьями истребляли животных. Но животные могли с этим справиться. Безусловно, это было не единственное окончание оледенения. Уже и до этого было несколько эпох оледенения и межледниковья, и каждый раз случалось вымирание, но не в таком масштабе. А когда наложилось два фактора, конец ледникового периода, кардинальная перестройка, сокращение ареала, и тут еще дядька с копьем, ну вот тут-то как раз каюк всем гигантским животным и настал. Ну и на этой печальной ноте мы переходим к самому интересному. Мы снова возвращаемся к мелпалеогеновому массовому вымиранию. Но на сей раз я предлагаю рассмотреть не только мейнстримную теорию, а рассмотреть самые разные теории и постараться понять, в чем их преимущества и в чем недостатки. В принципе, так можно пройти абсолютно по любому вымиранию, но так как вымирание динозавров самое интересное и самое известное, то, пожалуй, что на нем именно я предлагаю остановиться конкретно и основательно. Вернемся снова к астероидной гипотезе. Откуда вообще она взялась и почему все ее так любят? Итак, возвращаемся в 1980 год, когда Луис Альварес, к слову, физик, причем очень даже неплохой, и его сын Уолтер Альварес, который геолог, геофизик, обнаружили так называемую иридиевую аномалию. И по этому поводу написали небольшую статью, в которой они объяснили появление иридия внеземными факторами. Ну, а если быть точным,

точнее, то падением гигантского астероида. Что за такая иридиевая аномалия? Ну, дело в том, что иридий на планете Земля достаточно редкий элемент. Но вот когда стали детально изучать пограничные слои между мелом и палеогеном, то вот буквально в самом-самом верху меловой толщи удалось обнаружить маленький прослой, в котором содержание иридия в десяток раз превышало фоновое. С чем такое может быть связано? Вот об этом-то и задумались Луис и Уолтер Альварес. И решили, что раз иридий – радиоактивный элемент, которого очень мало на Земле, то значит надо его найти в космосе. И известный факт, что в каких-нибудь метеоритах или астероидах иридия действительно гораздо больше, чем у нас на Земле. И поэтому они предположили, что 66 миллионов лет назад на нашу планету упал огромный астероид, который взорвался, рассыпался в пыль, и вот эта пыль осела и сформировала тоненький слой, обогащенный иридием. Когда стали исследовать эти толщи по всей планете Земля, оказалось, что действительно иридиевая аномалия прослеживается повсеместно. Ну и тут метеоритная гипотеза обрела самую что ни на есть настоящую мощь и силу. Кстати говоря, можно, конечно, ее назвать метеоритной, но на самом деле вот объект, который упал, судя по его размерам, был астероидом. То есть крупные такие тела размером в километры принято называть именно астероиды. Ну а размер этого конкретного астероида физики посчитали. Оказалось, что для того, чтобы вот случилось то, что, как предполагают, случилось, астероид должен был быть диаметром в 10 километров. То есть это такая гора Эверест. Представляете себе, гора Эверест падает на планету Земля, и вот происходит просто страшно. Там взрывы, пепел поднимается, пепел, вот эта пыль перекрывает практически все небо, на Земле становится гораздо холоднее, кроме того, темнее. Растениям не хватает света, растения начинают гибнуть, некоторые животные замерзают, те, кто не замерзают, им просто не хватает пищи. Затем, когда погибают растительноядные крупные, хищникам не хватает пищи, крупные хищники тоже исчезают. Ну и в итоге происходит великое вымирание. Ну, казалось бы, все довольно складно, да? Но хорошо, иридиевая аномалия — это, конечно, любопытно, но надо же еще найти место, в которое упал астероид. Тем более, если он был такого размера, то оно определенно должно было хоть какой-то след оставить в геологической летописи. Стали искать следы от астероидов возрастом 66 миллионов лет. И нашли. И наиболее подходящим оказался кратер, который получил название Чиксулуп. Этот кратер находится на юге Северной Америки в Мексиканском заливе. Ну, действительно, кратер там диаметром порядка 200 километров, впечатляющего размера, и вот судя, опять же, по всевозможным физическим подсчетам, физики там детально уже все это изучили, просмотрели, оказалось, что действительно этот кратер, ну, прекрасно подходит вот под 10-километровый астероид. Но что довольно любопытно, примерно в это же время стали находить кратеры и в других уголках нашего земного шара. Нашли кратер очень крупный в Индии. Затем нашли кратер очень крупный в районе Урала. И, конечно же, и мы, и индусы стали говорить, что возможно, что именно к нам упал тот самый гигантский астероид, который погубил динозавров. Но возможно, что и не к нам тот самый упал, но к нам тоже что-то упало. О чем это говорит? Это говорит о том, что, похоже, динозавры такие разгневали небеса. И не один астероид падал, а сразу несколько, и все крупные, и все примерно в одно и то же время. И действительно, вот такую версию о многократном падении астероидов тоже стали рассматривать. Но все-таки главная ли причина именно в падении астероида или нет? Вот это довольно сложный вопрос. К тому же иридий можно найти не только в астероидах, но еще и в недрах нашей же собственной планеты. И потихонечку начала набирать силу новая гипотеза. Гипотеза, связанная с вулканизмом. К тому же в конце мелового периода активнейший вулканизм в Индии действительно развивался. Это доказано. Там буквально половину Индии залило лавой. То есть, почему бы не предположить, что огромное количество вулканов извергалось, поднимался пепел. Вот из этого пепла как раз выпал иридий, который сейчас мы везде наблюдаем. Ну а самое главное, что этот пепел перекрыл все небо, и вот на несколько там сотен, а то и тысяч лет наступила зима, холод, мрак, ну и ужас-ужас. Казалось бы, почему бы и нет. И эта версия настолько стала набирать крупную и мощную силу, что неожиданно выходит статья, научная статья в журнале Science, но очень ненаучная по своему содержанию. Статейка небольшая, буквально на пару страниц, но при этом список авторов буквально на целую страницу.
А содержание у этой статьи следующее. Ну, если вкратце. В великом вымирании, которое случилось 66 миллионов лет назад, виноват астероид. Точка. Казалось бы, зачем выпускать такую странную статью? Но есть некоторые догадки о главных причинах. Дело в том, что все-таки метеориты, астероиды — это то, что очень любит НАСА. И похоже на то, что НАСА неплохие гранты выдавала исследователям, которые пытались изучить вот эту вот самую метеоритную гипотезу, ее как-то доказать, обосновать и выяснить, насколько она сильно влияла на вымирание тех или иных животных. Ну, разумеется, нам тоже интересно. Вот вдруг какой-нибудь камешка-то прилетит диаметром в 10 километров, и вот какая будет катастрофа, какого масштаба? А если метеорит тут ни при чем, если во всем виноваты вулканы, то, получается, и денег-то ученым давать незачем. Ну и, разумеется, те, кто защищали астероидную гипотезу, спохватились, зашевелились и решили доказать свою правоту. Ну, по крайней мере, картинка выглядит достаточно правдоподобно, согласитесь. Не очень научно, но что делать? Ну хорошо, ну оставим астероид, оставим вулканы. Может быть, какая-то еще катастрофа произошла? Ну, вполне может быть. Выдвигали как-то версию о взрыве сверхновой. И вот излучение от этой сверхновой могло погубить вот большую часть жизни на Земле. Но, правда, непонятно, почему она всю жизнь на Земле не погубила, но это уже детали. Хорошо. Эта гипотеза не получила широкого распространения. Возьмем другую. О том, что неожиданно повысилась сила тяжести на планете Земля. Действительно, ведь, казалось бы, динозавры такие огромные, а сейчас таких огромных животных нет. Ну, есть, конечно, и другие объяснения, например, о том, что современные крупные животные – млекопитающие, которые истинно теплокровные, им нужно постоянно подогревать свое тело и потреблять огромное количество калорий. А динозавры, вполне возможно, были инерционно теплокровные, и они разогревались только за счет своего огромного размера и за счет теплого климата. Они разогревались, а остыть уже не успевали. Но кто будет это слушать? Ну вот, хорошая же версия. Вот резко повысилась сила тяжести, и всех динозавров сплющило. Ну а то, что не находят расплющенных динозавров, ну, плохо ищем. Ладно. Но, может быть, катастрофа какая-то произошла, но связана-то она вовсе не с космическими факторами, а, скажем, с наземными или даже с биологическими. Были и такие версии. Например, то, что появился какой-то супервирус, который, собственно, всех и погубил. В общем-то, идея как бы неплохая, но не для такого же количества же разных животных, причем абсолютно разных. Представить себе вирус, который и аммонита, и динозавра убил, ну, достаточно сложно. Хорошо. А может быть, во всем цветы виноваты? Появилась версия, что цветы виноваты непосредственно. Дело в том, что в покрытосеменных растениях, которые как раз только-только стали появляться и распространяться, содержатся алкалоиды. И к алкалоидам надо привыкнуть. И возможно, что динозавры не смогли привыкнуть к алкалоидам. Они ими травились, погибали, ну и в конце концов вымерли. Ну, эта гипотеза, во-первых, никоим образом не объясняет вымирание морских животных. А во-вторых, есть еще некоторые технические сложности. Например, огромное количество динозавров появилась и распространилась как раз после того, как покрытосеменные завоевали свое место на земном шаре. Кроме того, были обнаружены окаменевшие экскременты некоторых динозавров, в которых были семена злаков. Не каких-то там покрытосеменных, а конкретной травы. Вот буквально той газонной травы, которую мы видим. То есть динозавры, безусловно, питались покрытосеменными. Может быть, кто-то, конечно, не смог приспособиться к этой диете, но они адаптировались потихоньку. Так что от этой гипотезы, в конце концов, отказались. Но знаете, на самом деле есть тут даже гораздо более интересная и глобальная проблема. Проблема даже не в том, какую катастрофу выбрать, а в том, виновата ли в принципе катастрофа, или же причины надо искать в чем-то другом. Дело в том, что уже с 19 века все ученые разделились на два лагеря, если можно так выразиться. Лагерь катастрофистов, ну или как сейчас уже скажем, неокатастрофистов, которые пытаются найти причины в каких-то внешних абиотических факторах, причем резких, какой-то катастрофе. И лагерь так называемых униформистов, которые считают, что процессы происходили более-менее постепенно, и главные причины массовых вымираний стоит искать внутри самой биосферы. Так какие же экосистемные перестройки могли привести к вымиранию динозавров? Ну, начнем с того, что глобальная перестройка в мире животных произошла гораздо позже,
чем глобальная перестройка в мире растений. Если зоологи выделяют там, скажем, палеозой, мезозой, кайнозой, то палеоботаники, в свою очередь, выделяют палеофит, мезофит и кайнофит. И вот глобальные эры в палеоботанике смещаются относительно глобальных эр животных, ну, примерно на 40 миллионов лет. То есть где-то за 40 миллионов лет до знаменитого вымирания динозавров и прочих животных произошло огромное и колоссальное вымирание растений. Это была перестройка, связанная с появлением первых покрытосеменных растений. Ну, кто такие покрытосеменные, я думаю, что все прекрасно знают. Да? Взять хоть цветок какой-нибудь, ну, какую-нибудь розу, которая в вазе стоит, или же березку, или же крыжовник, да чего не возьмите, хоть обычную траву, которая у нас растет в огороде, хоть любой сорняк, практически все, куда вы ни посмотрите, это окажется покрытосеменным растением. Но так было далеко не всегда. Раньше царствовали, во-первых, гигантские папоротники, гигантские хвощи и, самое главное, голосеменные растения. Ну, то есть, родичи наших елок или каких-нибудь деревьев гинга, или же, там, не знаю, какие-нибудь гигантские секвойи и так далее и тому подобное. Ну вот, появляется первое растение покрытосеменное. Вот такие вот маленькие несчастные цветочки. По всей видимости, первые действительно были маленькие, это были именно травы. Ну, казалось бы, уже все экологические ниши заняты. Уже места-то никакого нет. Как прорваться-то в этом мире среди огромных гигантских секвой и елок? Что делать? И покрытосеменные изобрели интересный способ. Они стали расти очень быстро. Ну вот представьте себе, падает, скажем, огромное древнее дерево. И освобождается небольшое место, небольшая площадочка, освещенная солнышком. Тут же тут начинают прорастать покрытосеменные. И пока какое-нибудь голосеменное уронит свою семечку, и какое-нибудь дерево соберется расти, тут уже все пространство занято травой. Что же делать? Место пропало. Но дальше второе дерево падает. Снова куча травы. Третье дерево. И так потихонечку огромное пространство начинает занимать трава, состоящая именно из покрытосеменных. После того, как трава завоевала свое место на нашем земном шаре, стала завоевывать место и более крупная растительность, но тоже уже на базе именно цветковых растений. И потихонечку цветковые устроили настоящий переворот. Голосеменных практически не осталось, их сместили со всех удобных экологических ниш. Вот вспомните, сейчас, собственно, всякие еловые леса или там сосновые леса растут там, где покрытосеменным ну просто не нравится. Там почвы не такие или слишком холодно. А во всех благоприятных местах только покрытосеменные. А к чему это все привело? Ну, в первую очередь, это привело к изменению мира насекомых. И огромное вымирание множество групп насекомых и появление новых насекомых происходит примерно за 40 миллионов лет до великого вымирания динозавров. То есть великое вымирание насекомых было гораздо раньше. Ну хорошо, но это имеет и гораздо более далеко идущие последствия. Дело в том, что раз уж появилась вот такая вот травка, да еще и в таком огромном количестве, должен появиться кто-то, кто ее будет есть. И кто ее может есть? Ну скажем, маленькие динозавры, да нет, они вроде как бы хладнокровные, а хладнокровным животным есть траву не очень-то удобно. Бактерии просто специфические, которые будут переваривать растения, не смогут жить внутри холодной тушки-то. А другое дело, если там крупный динозавр и инерционно теплокровный, ты все равно будешь теплый и сможешь там бактерии внутри живота своего содержать. А с мелким так не пройдет. А есть те, кто теплокровные изначально, даже в маленьком размерном классе. Это млекопитающие, которые все это время находились в тени динозавров. И были-то крошечными, размером с мышку. Но тут млекопитающие начинают подрастать, потому что пищи полно. И некоторые млекопитающие дорастают до размера кролика. А раз уж вырастают некоторые растительноядные млекопитающие, начинают подрастать и млекопитающие хищники. И если до этого были только мелкие животные, которые охотились на насекомых, то здесь появляются млекопитающие размером с барсука, которые не только насекомых будут есть, но еще и мелких млекопитающих и, что самое главное, детенышей динозавров. И вот тут динозаврам был подписан смертельный приговор. Млекопитающие стали действовать через детский сад динозавров. И потихонечку популяция динозавров начинает сокращаться. Потихоньку начинают исчезать самые мелкие динозавры, исчезают детеныши, ну а затем пропадают взрослые. Ну а здесь, когда уже и так популяция динозавров была подорвана, и какой-нибудь там метеорит мог бы всю эту картину завершить и добить бедных несчастных последних динозавров. Ну, стать, по сути,
последней соломиной, которая ломает спину верблюда. Ну хорошо. Мы все с вами рассуждаем о процессах, происходящих на суше. А как мы помним, обычно самое массовое вымирание происходит в воде. Что про вымирание водных животных скажут катастрофисты или униформисты? Катастрофисты говорят следующее, что, например, ну, те же вулканы, которые, безусловно, извергались по всей поверхности Земли, могли привести к окислению, закислению вод, да? И в результате происходит вымирание, ну, примерно такое же, как и вымирание в конце Пермского периода. Есть и другой вариант, то, что, опять же, у нас там континенты двигались, и потихонечку стали исчезать эпиконтинентальные моря, и опять же исчезло пространство, на которых жило множество животных, и вот вам вымирание морских созданий. Что говорят те, кто предпочитают биологические причины? Они говорят, что, опять же, растения могли привести к массовому вымиранию и морских животных. Но, казалось бы, ну тут-то, как говорится, цветы-то при чем? Помните, даже в девонском периоде растения могли оказать роль свою пагубную на вымирание морских созданий. А здесь у нас появляется трава, которая стала формировать сплошной ковер, стала формировать почву современного типа и стала, по сути, все элементы, микроэлементы удерживать на поверхности Земли. В результате, если раньше хоть какой-то снос суши в воду происходил, то здесь огромное количество микроэлементов задержалось на суше, и в воде началось голодание. Фитопланктону стало не хватать питательных элементов, не хватало фосфора. К чему это привело? Ну, к вымиранию фитопланктона, затем зоопланктона, а затем рухнула вся экологическая цепочка. Может быть такое? Может. Так кто прав? Кто виноват? Конечно же, как считают наиболее опытные специалисты, причина была комплексная. И, скорее всего, на то или иное вымирание повлиял целый ряд факторов. У каждой гипотезы есть свои плюсы и свои минусы. И пытаться объяснить все каким-то единым фактором, ну, достаточно глупо. Ну, вот скажем, что касается метеорита, ну, там, ну, совершенно непонятно, почему до этого метеоритов множество падало. Причем некоторые были абсолютно такого же диаметра, судя по кратерам, которые находят. А в экосистемах не происходило ровным счетом ничего. Абсолютно ничего. Кроме того, если упал гигантский астероид, да, если у нас произошла просто невероятная катастрофа, кто должен был в первую очередь погибнуть? Ну, раз у нас небо-то перекрыли. Растения, правильно? Растения, а дальше насекомые, которые с ними связаны. Но в мире растений и в мире насекомых не происходит ровным счетом ничего. Кстати, точно так же ничего не происходит с миром растений на границе Перми и Триаса. У нас даже в музее есть коллекция как раз от позднепермских и раннетриасовых растений, которые жили на пепловых потоках, вот прямо вот там вот в Сибири, там, где происходил вот самый ужас. И вот растения, ну, совершенно не меняются. То есть, ну, казалось бы, это все дискредитирует полностью эту теорию. Вот любой палеоботаник или любой палеоэнтомолог, который занимается насекомыми, скажет, что, ну, все это абсолютно неправильно. Но возьмем биологическую причину, да, которую мы только что рассматривали. Ну, и здесь тоже не все складывается. Во-первых, мы с вами говорили о том, что до этого млекопитающие все были очень маленькие. И лишь потом, когда трава появилась, вот они стали подрастать. Но это не так. Раньше мы думали, что это так. Но теперь мы знаем, что уже в юрском периоде были достаточно крупные млекопитающие. Ну, размером с того же барсука. Их было немного, да, но они были. И значит, они уже могли поедать детенышей динозавров. Но тогда никто не вымирал. Но есть и некоторые другие нестыковочки. Скажем, появились покрытосеменные. Их надо было как-то есть. Да? И для этого надо было быть крупным млекопитающим. Да почему? Потому что млекопитающие теплокровные. Но проблема в том, что в последнее время мы понимаем, что мелкие динозавры тоже были теплокровные. А значит, они прекрасно могли питаться этим новым пищевым ресурсом. И больше того, они это делали. Взять какого-нибудь там нашего кулиндодромия, взять маленького пситтокозавра или множество других маленьких растительноядных динозавров, которые, ну, прекрасно справлялись с задачей поедания мелких растений. То есть, действительно, у каждой гипотезы есть свои плюсы и свои минусы. Ну, а в чем именно причина великого вымирания динозавров? Или какие главные причины на это повлияли? На данный момент однозначно ответить не получается. Но мы подождем, посмотрим, что еще специалисты нам предложат. Может быть, какая-нибудь гипотеза в конце концов и выстрелит, и соберет достаточное количество доказательств, чтобы стать уже такой установленной на долгие-долгие годы. Ну а пока мы оставим
вопросы древних вымираний. И в конце мне бы хотелось бы буквально пару слов сказать о вымирании, которое происходит сейчас. Ведь многие экологи считают, что сейчас мы живем в эпоху шестого великого массового вымирания. Вся ирония заключается в том, что люди осознали, что в природе бывали великие массовые вымирания примерно в то же самое время, когда сами уже стали, возможно, причиной нового великого массового вымирания. Почему я делаю такие смелые заявления? Ну, дело в том, что есть тому доказательства. Ну, во-первых, известный факт, что люди способны истреблять целые виды животных. И можно взять, конечно же, каких-нибудь мамонтов или шерстистых носорогов, но там это еще спорно. Но есть абсолютно бесспорные примеры в истории человечества. Это, безусловно, несчастный дронт, который был истреблен вот буквально за пару высадок матросов. Это стеллерова корова, это странствующий голубь. Да знаете вы все эти примеры? Огромное количество животных погибло из-за того, что люди вот буквально истребляли их целенаправленно. Ну, ладно, не целенаправленно. Конечно, цели истребить всех животных не было. Истребляли их из-за шкуры, или за мясо, или еще из-за каких-то косвенных причин. Но это было именно конкретное истребление. Но вся проблема в том, что человечество же не только может погубить какие-то виды целенаправленным или нецеленаправленным, но истреблением. Человечество еще и очень сильно изменяет среду вокруг себя. И в результате воздействия на окружающую среду, безусловно, воздействует на весь органический мир и приводит к колоссальнейшим вымираниям. Ну, понятно, что города, сельское хозяйство, животноводство оказывают невероятное влияние. Всякие перемещения животных из одного места в другое. Ну, взять хотя бы ту же Австралию, да, помните. Кроликов завезли, в Австралии практически все остальные местные животные закончились. Очень такой яркий пример, известный пример. Кроме того, опустынивание сейчас идет, вырубка тропических лесов, и видов исчезает там столько, ну, мы на самом деле даже не знаем толком сколько, потому что многие из этих видов просто не описаны. Частенько бывает так, что находят какие-то виды уже там в коллекциях музея, тогда, когда в природе их уже не существует. Кроме того, мы, пусть и очень косвенно, но можем повлиять на формирование каких-нибудь там вирусов или бактерий, причем даже сами подчас этого не понимая. Ну, например, известный случай, да, возникновение птичьего гриппа. Ну, мы, разумеется, не создавали вирус птичьего гриппа. Но мы создали такие условия, такую концентрацию птиц на ограниченной территории, что мы, ну, просто создали все условия для того, чтобы этот вирус мог сформироваться и распространиться. Вполне возможно, что что-то подобное мы создали и для пчел, которые сейчас в огромном количестве исчезают в Америке. Еще одна известная американская проблема – это болезнь белых носов у летучих мышей. Огромное количество летучих мышей гибнет из-за того, что у них на пятачке вырастает, по сути, грибок. И они не могут уже ориентироваться в пространстве, не могут охотиться и погибают. Очень яркий пример – это вымирание огромного количества земноводных в Южной Америке. Если вы когда-нибудь попадете в Панаму, вы увидите, что практически везде на каждом прилавке у них красуется золотая лягушка. Эта золотая панамская лягушка, она действительно уникальная, она необычная, поэтому она стала символом. И парадокс в том, что этой лягушке в Панаме действительно было просто, ну, полное раздолье. Ее было огромное количество, ее популяция была просто фантастическая. Достаточно было выйти к любому водоему, и буквально сложно было не наступить на ту или иную лягушку. Но в 50-х годах потихонечку популяции этих лягушек стали сокращаться. В 70-х годах их уже сложно было найти. А сейчас их просто нет. Их нет в окружающей природе. Каких-то лягушек успели спасти, поместили их в аквариум, где там очищают воду, и вот там они живут. А больше их нигде нет. Потом стали вымирать и другие лягушки. Сейчас, ну, разные цифры приводят. 20, 30, 40% земноводных в южной, точнее, в Центральной Америке исчезли. Это просто что-то фантастическое. Кто виноват? Ну, конечно же, не виноват ни человек. Никто не бегал и не отстреливал каждую лягушку. Виноват, как выяснилось, особый грибок. Батраха хитриум. Но вопрос, откуда он взялся? И виноват или не виноват в этом человек? Ну, на самом деле, спорный вопрос. Но сейчас человека можно заподозрить в любом процессе, который происходит на нашей планете. Уж больно большое влияние наш вид на все оказывает. Конечно же, это не единственный случай, когда какой-то вид оказывает влияние на окружающую среду. Нам известно, что бактерии полностью перестраивали биосферу под себя, и вот в том числе стали выделять кислород, и вот создали вот кислородный мир.
что покрыты семенные, по всей видимости, очень здорово перестроили экосистемы. И, конечно же, природа как-то адаптируется. Ну и к нам многие животные адаптировались, взять тараканов или крыс. Но другой вопрос, насколько нам это нужно и насколько мы хотим такого сокращения разнообразия и...

0: Они совсем...
1: Поездок куда-то. То есть скачут рядом на лошадях. Два вида охраны. Охрана весьма условная. Кто охранял у нас царей, государя исторически? Ну, до Петра стрельцы. Они охраняли Кремль. А личная охрана – это были рынды. Рынды – это вот такие в шапках высоких, с топориками. Стоят около трона на входе в царские помещения. Личные телохранители государя. Начиная с Петра, все это дело поехало. Петр никого не боялся. Как мы помним с вами, это отсылают к своим рассказам о Петре Первом. Там очень смешные были покушения на Петра. Петр у себя в этом летнем домике. Там какие-то совещания, ходят офицеры, карты. Петр там с кем-то дискутирует, куча народу крутится. Потом Петр из кабинета выходит в соседнюю комнату, а за ним кто-то из вот там толпившихся. Поскольку человек рванул слишком резко, обратил на это внимание, его схватили. А ты куда? Говорит, я к царю. Зачем? Ну, там раз слово за слово, у него выпадает вот такой кинжал спрятанный. Сам факт, что в царском домике просто так час находится какой-то человек с кинжалом спрятанным, которого никто не знает и никто не обращает от никого внимания. Поэтому считалось, что должны его охранять денщики. А во время боя у Петра был аж целый один телохранитель, который во время Полтавского сражения рядом с ним все время ходил с заряженным мушкетом. И у Елизаветы появляется лейб-компания, гвардейская рота, которая возвела Елизавету на престол, совершив очередной дворцовый переворот. Все еще говорили, что ее возвели на престол ее 100 кумовьев. Потому что у всех этих лейб-гвардейцев Елизавета, будучи просто девушкой приятной наружности, без всяких перспектив, крестила детей, могла выпить с ними рюмочку. Поэтому они ее обожали. Тем более, что дочь, единственная дочь оставшаяся, самого Петра Великого. А поскольку свойство человеческой психологии простое. Чем дальше от описываемых событий, тем больше мы с вами помним все хорошее и не помним ничего плохого. Мы с вами прекрасно помним и злимся по поводу какого-нибудь производственного конфликта, который сегодня произошел утром на работе. Что-то произошло месяц назад, уже как-то подутихло. Никто не помнит уже, кто на кого обижался в школе. Там все было прекрасно, все было хорошо. Если обижались, то... Поэтому Петр был идеалом, Елизавету все хотели цариться, и потом эта лейб-компания стала ее личными телохранителями. Потом охраняли кавалергарды, собственно, королевская гвардия. И только Николай I после восстания декабристов ввел в охрану роту «Гренадер» и лейб-конвой, потому что уже начал чуть-чуть опасаться, по крайней мере, за своих родных. За себя он, как мы помним, опасался не сильно, потому что когда Николай все время гулял по Петербургу, никакой охраны с ним не было. Последний непуганный император. Скобелев был очень богат. Точнее говоря, он был из очень богатой семьи. Не за счет того, что они получали немыслимые жалования генеральские, нет. Браки со знатью. Жены, родственники. Дай мне Бог памяти, дядя Скобелева, опять же, через брак, просто правая рука Николая I, министра императорского двора, управляющий делами президента, как бы сейчас сказали, но тогда это было гораздо больше. Везде при дворе много родственников. Это богатая семья. Отец Скобелева служит, Миша воспитывается дедом, без руки и без пальцев. Дед рассказывает ему маленькому истории про войну. Над колыбелькой в детской комнате Скобелева он вешает свою золотую саблю, подаренную ему Александром I за храбрость, по-моему, там, за Париж. И вот он под этой саблей, нормальные дети спят, что у них там, иконка там, или там, игрушки какие-то, чебурашки, а у Скобелева сабля над люлькой висит. Деда он обожает, но дед умер, когда мальчику было 6 лет. Отцу заниматься некогда. Тогда вообще родители так не особо детьми занимались, не так, как сейчас. Тут же нанимается ему гувернер-немец, и тут Зигмунд Фрейд должен начать записывать все, что происходило. С немцем у маленького Скобелева страшные отношения. Во-первых, немец его бьет. Тогда это было общепринято, воспитывать розгами, но явно перегибал палку. Он его не слушает. Мальчик страшно резвый, непослушный. Он этого немца ненавидит. Но кончилось тем, что когда Скобелев подрос, ему было 12 лет, он просто этим немцем подрался. Друг друга отмутузили. И папа понял, что что-то не так. Учитель как-то не очень. Немца уволил, почесал в затылке, думает, ну, трудный подросток, надо с ним что-то делать. Хотелось бы, конечно, воспитать его военным, чтобы тоже был генералом. Но Скобелев, вы не поверите, он вот на всех этих портретах парадных совершенно на себя не похож. Потому что вот эта мода

на русскую бороду, либо большие бакенбарды, она очень сильно меняет лицо. Плюс и палеты, расширяющие плечи. Скобелев очень молодой. Вот тут ему лет 35, наверное. Там. Он молодой совсем. Итак, если его одеть не вот в эти вот плечи-расширители все, то это, в принципе, телосложение Суворова очень сухощавый, худой молодой человек. Отец на него смотрел и говорил, ну, тебя нельзя в армию. Конституции не вышел никак. Говорит, давай, говорит, пойдешь у меня по гражданской службе. И отправляет его в Париж, в частный пансион, престижный. Скобелев влюбляется в Париж, ему все нравятся. Ему страшно нравится француз, директор пансиона, который его постоянно хвалит. В этом мальчике молодом он замечает массу талантов. А Скобелев очень одаренный. Он на французском говорит, как на родном. Я читал, что он знал в жизни 8 языков иностранных. Я думаю, это преувеличение, конечно. Знал их в разной степени, по латыни читал. Немецкий свободно, французский свободно, английский свободно. Уже во взрослом возрасте, во время среднеазиатских походов, он выучит узбекский и будет удивлять местных жителей, общаясь с ними. Ну, замечательно учится, потом возвращается в Россию, влюбленный во Францию, они дом покупают в Париже и решают поступать в Петербургский университет, причем на математический факультет, самый сложный. Поступает, отлично сдает экзамены, через 2 месяца университет закрывается. Потому что студенческие волнения. И от греха подальше решили университет временно закрыть вообще, чтобы студенты охладились. Скобелев 2 месяца ходит, ничем не занят, и папа ему говорит, ладно, ну, не сложилось, поэтому пойдешь все-таки в армию. Ходатайствует перед императором. Скобелева, как студента первого курса СПБГУ, как бы сейчас сказали, зачисляют на службу в те самые кавалергарды, которых век недолог. Кавалергарды – это элита, там служат члены царской фамилии. Они про себя так скромно говорили, что у нас кавалергардов голубая кровь даже в лошадях. Лошади были у них очень дорогие. Но все равно на войне воевали, помним? Аустерлиц, да? Атака кавалергардов. Себя не щадили. А Скобелев, он же к войне не приспособлен. Те-то готовились с молодости, поэтому он в кавалергардах только учится верховой езде, стрельбе, применению холодного оружия, каким-то основам военной тактики. 2 года служит рядовым, потом сдает экзамен на офицерский чин и становится корнетом, то бишь лейтенантом. Первая боевая кампания Скобелева – это подавление польского восстания. Он отправляется в Польшу, переходит в гусары, становится гусаром Гродненского гусарского полка гвардейского. Это так называемый полк молодой гвардии. У нас, как у Наполеона, была старая гвардия, семеновцы, преображенцы, еще несколько полков, и молодая гвардия, более поздняя. У старой гвардии преимущество в чинах по сравнению с армией было +2. У молодой гвардии +1. И вот Скобелев становится поручиком Гродненского гусарского полка, отлавливает остатки мятежных поляков, берет несколько человек в плен в какой-то переделки, получает за это свой первый боевой орден, так называемая Анна IV степени. Это низший военный орден, но обычно присуждался за личное участие в каком-то бою и проявленную храбрость. Его не носили на кителе, а носили, знаете, как Анну IV степени. Это был либо на оружии вот такой вот шнурок со специальной, как бы сейчас сказали, печаткой, специальными завитушками Анна на эфесе. Или могли прямо такую эмалевую кружок красненького цвета вмонтировать прямо в дужку холодного оружия. Вот ты идешь, у тебя шашка, и все видят сразу. Ну, у тебя Анна 4 степени. Орден самый младший, но, ну, с чем его можно сравнить в современной иерархии наград? Медаль за боевые заслуги. Примерно так. Клюква его называли еще. Почему-то он клюкву напоминал, ягодку. Но без него нельзя получить более высокие ордена. То есть через него надо пройти. Скобелев этот орден получил, ему было лет 20. Дальше я все время буду говорить, какой возраст, потому что у него жизнь очень была короткая и интенсивная. Кстати, гусаром этого же полка Гродненского был Михаил Юрьевич Лермонтов какое-то время. Лермонтов тоже ходил в похожем гусарском ментике. Отличался лихостью, все говорили, лихой кавалерист, то есть научился скакать на лошади. Удалой, спорщик, то он поспорит, чтоб выпрыгнет с 3-го этажа, тогда этажи были высокие, не 2,75 потолки,
вот он с третьего этажа, видимо, выпив определенное количество шампанского, прыгает вниз, ноги не переломал, говорил, вот как надо уходить от ревнивых польских мужей из спальни. Кто поспорил, что он переплывет на своей лошади через Вислу, в широком месте с бурным течением, переплыл. Ну, казалось бы, что удивительного? Удивительно то, что это была зима, и там лед шел. Лавировал между льдинами. Не замерз. Видимо, переплыл. Наверное, тоже выпил шампанское. Лихой парень. Гусар. Наряду со всеми этими рассказами о его лихости, я читаю воспоминания о Скобелеве, например, находил совершенно неожиданные вещи. Товарищи по гусарству стучатся к нему в комнату. Миша, гуляем. Открывают дверь, а там везде карты разложены военные, из каких-то книжек вырванные из журналов. И Скобелев на коленях ползает и циркулем что-то там рисует. Военную историю изучает, тактику. И у него вся комната всегда была завалена какими-то книгами и журналами по военному делу. Необычный парень. Поэтому поступает не абы куда, в Академию Генерального штаба. Николаевская императорская, самая престижная. Высшее военное учебное заведение. Это не такая академия, как сейчас. Сейчас знаете, какая система военного образования? Военное училище. Это как институт. Далее военная академия. Это второе высшее образование. Обычно 2-3 года. А потом уже академия генерального штаба. Это третье высшее образование. Это уже для генерала. То есть после академии генштаба ты или уже генералом туда идешь, или становишься генералом после ее окончания. На юго-западной находится у нас Ленинский проспект. Академия Генерального штаба тогда второй уровень военного образования. Глубже и лучше не учили. И она очень маленькая. Там всего-то этих слушателей, может, там 30-40 человек на потоке, не более того. Тоже противоречивые воспоминания о том, как Скобелев учился в этой Академии Генштаба. То его отчисляют за шалопайство и хулиганство, но не отчислили. То выясняется, что во всех книжных лавках на Невском самый лучший VIP-покупатель и VIP-клиент – это Скобелев. Ибо каждую неделю он заходит во все крупнейшие книжные магазины. Не поступило ли чего из-за границы новинок или военных журналов по теории, или каких-нибудь книг по военной истории. И скупал все подряд. Все скупал, все читал, все изучал. Остается по окончании Академии непосредственно служить в Генеральном штабе. Тут есть такая тонкость, обратите внимание. Например, наш будущий в советские годы начальник генерального штаба, маршал Шапошников, он же был царским офицером. Более того, он, Шапошников, был единственный, к кому Сталин обращался по имени-отчеству, а не товарищ Жуков. Он закончил Академию генерального штаба. И в революции писали «генерального штаба полковник Шапошников». А Скобелев, закончив Академию генерального штаба, был капитаном генерального штаба. Не поймали разницу? Генерального штаба полковника. Это закончивший Академию Генерального штаба с отличием, но служащий в других частях, не в Генеральном штабе. Но к его званию добавляется почет от Генерального штаба, чтобы было понятно, что он с отличием там учился. А Скобелев, наоборот, капитан Генерального штаба. Он прямо служит в Генеральном штабе. То есть он штабной офицер. Служить ему в штабе, видимо, не очень нравилось, поэтому он сразу все записался в среднеазиатский поход, тогда как раз нужны были молодые штабные офицеры. Командующий Туркестанским военным округом генерал-адъютант Кауфман готовил поход на Хиву. В 26 лет прибывает в Ташкент молодой штабной офицер из генштаба Скобелев. Он много раз бывал в Средней Азии и участвовал в самых разных походах. Я тут подробно рассказывать не буду, как интересно, откройте интернет, там все это изложено. Последовательно, несколько мазков таких, чтобы вы обратили внимание. Ну, во-первых, что это была за война? Это большая игра. Мы шли в Среднюю Азию, и на встречу там шли англичане из Индии. И мы должны были встретиться. Колоссальные интриги. Где пройдет эта граница между главными державами планеты, сухопутная, между Британской империей и Российской? Те идут из Индии на север, покоряя Афганистан, занимая современный Пакистан. Мы движемся на юг от Южного Урала, то, что называется сейчас Северно-Восточный Казахстан. Часть этого Казахстана уже была давно, уже лет 100 с лишним российской территории. Движемся на юг дальше. Там несколько очень отсталых с сохранением рабовладения среднеазиатских монархий. Бухара, Хивы, Коканд,
туркменские владения. И вот русская экспансия идет на юг. Мы понимаем, что или мы эти территории займем, или они станут легкой добычей у англичан. Поэтому идет игра на опережение. Не надо думать, что это была очень легкая война. Нет. Статистически нам кажется, что с их стороны каждый раз десятки тысяч, с нашей стороны тысячи, и мы всегда побеждали. Мы побеждали, потому что у нас было кардинальное преимущество в организации армии, в воинском искусстве, уровне техники. У нас уже телеграфы, скорострельная артиллерия, нарезное оружие, а у них по старинке. Но они были храбрыми солдатами. Кочевники, храбрости им не откажешь. Плюс очень тяжелые погодные условия. Пустыня, Учкудук, три колодца, воды нет, скорпионы, тарантулы. Поэтому очень важно было что? Разведка и рекогносцировка. Куда идти? Как двигаться, чтобы всем не погибнуть в пустыне? Надо как-то просчитывать маршрут от одного колодца к другому, чтобы колодец был не один, а их было много, от оазиса к оазису. Вот этим и занимается Скобелев. Как штабной офицер, он занимается разведкой, прокладыванием маршрутов. Ну, естественно, принимает участие в разного рода стычках. Уже тогда у него интересное появляется качество такое суворовское. Он очень близок с младшими офицерами и с солдатами. Он такой, видимо, прирожденный, не доброжелатели скажут пиарщик, а доброжелатели настоящий офицер, слуга царю, отец солдатам. Вот они идут пешей колонной по пустыне. Это я реальные воспоминания вам рассказываю. Верблюдов не хватает. Все верблюды перегружены. Поэтому офицеры своих лошадей тоже отдают под груз. Лошади идут с тюками, с оружием. Офицеры идут рядом с солдатами вместе. Солдат от изнеможения прямо падает. Скобелев к нему подходит. Ну, братишка, давай, нам осталось еще там. К вечеру придем. Давай ружье, давай ранец свой, я поднесу. И капитан из генштаба тащит вместе со своим оружием еще солдатское ружье и солдатский ранец. Ну, естественно, потом рассказывают о Скобелеве с уважением. Был несколько раз ранен, там принимал участие в многочисленных стычках. Те небольшие отряды, которыми командует Скобелев, всегда несут самые маленькие потери, потому что они лучше всех технически оснащены. Он очень осторожно, вот мы его представляем такой, шашки наголо, на белом коне, все так. Но он очень осторожный военачальник. В его отрядах всегда больше всего верблюдов в расчете на солдата. Лучше всего подготовлены вооружение, припасы, вода, консервы. Всегда с ним вместе телеграфисты, световой телеграф. Он на связи с штабом. Он даже прокладывал узкоколейки иногда. Инженерные войска, чтобы можно было по железной дороге подвозить припасы к лагерю. Всегда минимальные потери. Солдаты это очень ценили. Другие офицеры старшие завидовали. Прославился он, помимо всего того, о чем я рассказывал, известная так называемая рекогносцировкой, когда нужно было получить на совсем враждебной территории сведения о расположении противника, его баз, колодцев, оазисов. Никаких не было ни карт, ничего. Армия не знала, куда двигаться. И Скобелев вызвался добровольцем провести такую глубинную разведку. Взял с собой двух казаков, трех туркмен местных, ну, немного за нас было. Дальше они переоделись в среднеазиатов, халаты, челма, чем-то они там накрасились. И две недели по тылам противника все изведывали. Это была, конечно, смертельная совершенно история, смертельно опасная. Потом они вернулись все живые, и Скобелева спрашивали, вы что, говорит, ни разу не напоролись на противника. Ежедневно и по много раз. Узнали? Да, говорит, во-первых, мы все были грязные, а во-вторых, я вперед туркмен посылал, а сам суропил брови. Суропил брови. Меня лично ни о чем не спрашивали. За эти очень важные разведданные получил Георгия 4-й степени. Это уже серьезный офицерский орден. Вот как он выглядел. Давался всегда за храбрость или успешное выполнение боевых задач. Очень-очень редко за образцовую службу на протяжении 25 или 30 лет. 4 степени, да, и полных кавалеров у нас всего 4 человека во всей истории Российской империи. Носился всегда. Нельзя было его снимать, как у нас звезда Героя Советского Союза. По закону Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации всегда носят свою звезду на всех публичных мероприятиях. Также и Георгий. Непосредственно этот орден был дан одному генералу за победу в годы Первой мировой войны. Его нам в музей передали уже потомки. Высоцкого знаете, Владимира? У него была жена Марина Влади. Вот этот генерал – это родной дед Марины Влади. Именно тогда
Скобелева стали называть белым генералом. Почему белый генерал? Есть несколько легенд. Ну, потому что он носил белую форму всегда. Вот такой вот, видите, вот как на этой фотографии. Или вот она, белая офицерская форма. Аутентичная, подлинная и фуражка такая же той эпохи. Довольно похожа уже на современную. Почему Скобелев носил белую форму и почему всегда был на белом коне? Есть интересная история, степень ее достоверности подтвердить не могу, но встречается в разных источниках. Когда Скобелев стал уже командовать самостоятельным отрядом во время одного из очередных среднеазиатских походов, он изготовил несколько мишеней разного цвета. Белые, желтоватые, зеленые, ну и так далее. Всех вариантов там цвета мундира. И приказал при ярком солнце начать эти мишени обстреливать. Тяжелее всего было попасть в абсолютно белую мишень. Она как там бликовала на солнце. И он всех своих солдат переодел вот в эту полотняную белую форму. Так как за всю эту кампанию его ни разу не ранили, за этот очередной поход, о нем стали говорить как о заговоренном, он и сам, будучи человеком невероятно суеверным на самом деле, как ни странно, сочетается. У нас нет ни одного парадного портрета Скобелева, хотя Василий Верещагин – это его лучший друг. Есть масса картин, посвященных войне. На некоторых, по-моему, ну как минимум на двух, изображен Скобелев где-то там вдали, чуть-чуть, на белом коне. Но парадного портрета нет. Почему? Дурная примета. Напишут парадный портрет – убьют. Поэтому нет, не разрешал. И вот он решил, что белая форма, она ему очень помогает. С той поры не снимал никогда. Я обращаю ваше внимание, что на турецком белый генерал Ак-Паша, на тюркском как-то там похоже, вероятно, родственные языки. А кого у нас называли белым царем? Государя-императора. Белый царь. Поэтому белый генерал звучит очень уважительно. С двойным смыслом. Во время Акканского похода Скобелев уже полковник, молодой полковник, 32 года. 1775 год. Посмотрите, еще состоял так называемый отдельный отряд Скобелева. Я еще раз подчеркну, наши отряды были очень небольшие во время среднеазиатских походов. Две пехотных роты, считайте, ну, примерно 200-250 человек. Шесть казачьих сотен. Казачья сотня всегда меньше сотни, то есть еще человек 500 от силы. Конно-артиллерийский дивизион и ракетная батарея. Я, честно говоря, когда читал, не мог поверить своим глазам, какая ракетная батарея в 70-е годы 19 века. Нет, были ракетные батареи. Более того, начиная с 1817 года у нас производились военные испытания ракетных войск. Были стрельбы ракетами боевыми под Петербургом. А главным энтузиастом ракетного дела не только начальником, но и даже изобретателем, хорошим инженером, знаете, кто был? Никогда не поверите. Константин Палыч, наместник Польски, старший брат Николая I, который отказался от трона. Детей у него не было. Но детей у него не было только официальных. Такие-то были. И даже от разных девушек. Он очень их любил, о них заботился, заботливый отец. От одной французской актрисы у него был сын Костя, соответственно, Константин Константинович. Получил военное образование и увлекся ракетным делом. И Константин Константинович был директором Петербургского ракетного завода. Потом построил в Николаеве, сам придумал, спроектировал и построил в Николаевске ракетный завод. Они были не очень точными ракеты, но это все работало. В полку Скобелева, в неполном, был отдельный ракетный дивизион. Потом, к сожалению, очень рано умер этот Константин Константинович, не знаю от чего. Это дело как-то ракетное заглохло. Уж можно сказать, что он опережал свое время. Но опыт пригодился, потому что ракетный станок залпового удара Константина Константинова. У него была фамилия, естественно, не Романов, а Константинов. Ракетный станок залпового удара, спроектированный инженером Константином Константиновым, ну, конечно, с серьезными доработками, но идея 100% это что? Катюша. Это Катюша. Еще интересное можно рассказать о туркестанских походах. Тогда появилось особое выражение по отношению к офицерам, которые служили в Туркестане. Их ведь не так много было. Участвовали в этих походах боевых. Их называли туркестанцами. Считалось, что туркестанец – это такой офицер особый. Он весь закаленный южным солнцем, он очень опытный, он боевой, он надменный немножко, потому что воевать в Туркестане, в пустыне, это не то, что воевать где-то там в приличном месте.
в Европе. Он выглядит по-другому. Вот он вот примерно вот во всем каком-то белом, весь обветренный. И туркестанцы из-за панибрата всегда с младшими офицерами и с солдатами. У них такое боевое братство. У туркестанцев было не принято обращаться к офицеру, ваше благородие или ваше высокоблагородие. Обращались: Михаил Дмитриевич, разрешите доложить? Докладывайте, поручик. Даже солдат рядовой мог обратиться к офицеру по имени и отчеству. Никакого наказания за это не было. Это в порядке вещей. Боевое братство. Афганцы, как у нас. Особая каста, помните, советских офицеров, те, которые прошли Афганистан. После взятия Коканда и ликвидации Коканского ханства, это была очередная военная кампания, Кокан сначала признал протектората России, потом там возник мятеж, Коканский хан сбежал от собственных подданных и собственного сына, поднявшего восстание, но англичане там подзуживали, естественно, денег давали, сбежал в Ташкент к нам, попросил помощи. Нашу помощь оказали, мятежников разогнали, Скобелев был там во главе нескольких наших отрядов. Потом решили это ханство ликвидировать и образовали Ферганскую область в составе туркестанского генерал-губернаторства. Скобелева назначили губернатором. Он был губернатором Ферганы. Проявил, кстати, вполне приличные административные таланты. Ни с кем не ругался, никаких волнений при Скобелеве в Фергане не было. Все ему завидовали. Был распорядительный, разумный человек. Ни одно хорошее дело не бывает безнаказанным, поэтому после 139-го доноса о том, что Скобелев занимается произволом, чинит самосуд и прикарманивает казенные деньги, ничего не доказали, ни одно расследование ничего не показало. Я вообще не думаю, что там тема прикарманить казенные деньги может как-то относиться к Скобелеву. Он там столько всего платил за свой счет всегда. Его отозвали в Петербург, он, естественно, был страшно обижен. И тут началась русско-турецкая война. 77-78 год. Освобождение Балкан. С чего началась война? С восстания болгар. Оставали разные территории, наиболее известно болгарское восстание. Кто прав, кто виноват, есть диаметральные точки зрения. Официальная историография говорит о том, что турки, негодяи, притесняли православных, душили-душили, поднимали налоги, не разрешали открывать православные храмы. Есть турецкая точка зрения. Турки вели себя максимально веротерпимо. Да, налоги повышали, но налоги во всем мире повышаются. Можно было перейти в ислам и вообще освободиться от налогов. Никто не мешал. Но вот эти упрямые болгары, там, сербы и прочие, главным образом болгары, и переходить не хотели, и налогов платить не хотели. А потом подняли мятеж и вырезали 3000 турок. Там же вперемешку они жили в Болгарии. Поэтому подавление болгарского восстания было с акцией справедливого возмездия. Ну, разница только в том, что болгары, как считается, вырезали 3000 турок, а турки потом вырезали несколько десятков тысяч болгар, причем с максимальным азиатским зверством. Мстили как положено. Но тут включилась европейская пресса и пропаганда. Христиан уничтожают. Журналисты, фотографии уже в газетах. Это расчлененка. Наше общество, естественно, братушки. Как же так? Защитим. Собираются пожертвования. Разрешается нашим офицерам увольняться из армии, либо брать временное увольнение и добровольцами поступать в повстанческие части. И многие сотни офицеров наших так и поступают, вот, укрепляя костяк местной повстанческой армии. Но все равно этого мало. Этого мало. Все равно турки давят, окружают. И понимая, что все это освободительное движение балканских народов вот-вот будет раздавлено окончательно, Россия под давлением общественного мнения, а у нас действительно колоссальный подъем, защитим Донбасс. Надо братьев славян спасти от этих извергов. Вступает в войну в защиту восставших братьев славян православных. Война начинается бодро. Мы переходим Дунай. Первые победы, а потом все останавливается. Потому что, как всегда, не рассчитали. Рассчитывали на скоротечную военную операцию. Снабжение плохое. Всего не хватает. Перевооружение армии не завершено. Милютинские реформы военные абсолютно правильные, нужные, справедливые, и все он делал разумно. Но они не закончились. Армия уже не рекрутская, профессиональная, но еще не совсем отлажена система вот этой всеобщей воинской повинности и обучения вновь призванных, мобилизованных солдат. На перепутье. Поэтому наступление наше останавливается. Мы топчемся долгое время у сильной турецкой крепости Плевна.
при этом командует нашими войсками, в принципе, профессиональный офицер с хорошим образованием, всю жизнь воевавший, даже воевавший под Севастополем немного, родной брат императора Александра II Николай Николаевич, он главнокомандующий. Ну, там дальше разные точки зрения есть, опять же. Я все время боюсь давать окончательное суждение. Есть точка зрения, что Николаю Николаевичу страшно мешал Александр с министром Милютиным. Вот он все делал правильно и просил только ради бога, брат мой дорогой Саша, не приезжай в армию, я сам разберусь. Я все сделаю сам, не приезжай. Но все равно Александр II переживал, что наступление не идет, что плевну взять не могут. Все равно он приехал в армию вместе с двором, с кучей советников и с Милютиным. И под ногами у Николая Николаевича мешался. Николай Николаевич психовал, на закрытых совещаниях кричал и говорил, я вообще из армии уволюсь, воюйте тут сами без меня. Чем дело и закончилось. В итоге уволился и уехал в Крым. И топнул, хлопнул дверью. А вот если бы ему петербургское начальство не мешало во главе с царем, старшим братом, то все было бы нормально. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, что он был абсолютнейшей бездарностью. Что это был офицер уровня командира полка. Вот до полка все нормально, а дальше не надо. Но поскольку он великий князь, кто же остановит его карьерный рост? Поэтому он растянул коммуникации, поэтому он всю нашу огромную армию на турецком фронте размазал ровным слоем, и поэтому просто не хватало сил, не было сконцентрированной силы для нанесения основных ударов. Поэтому и не могли взять Плевну. Я вас отсылаю к хорошему фильму «Турецкий гамбит». Посмотрите. Во время очередного штурма Плевны только одна воинская часть достигает успеха и берет не только те позиции, которые ей предписаны, но занимает и все соседние позиции и практически стоит на пороге города. Еще один рывок, и крепость Плевна падет с огромным гарнизоном. И они держат эти позиции и умоляют штаб, пришлите нам подкрепление, ну хотя бы два батальона, ну хотя бы еще полк, мы возьмем город. Не присылают то ли потому, что подкрепления нет, на остальных участках идут позиционные бои, то ли потому, что командир отряда, добровольцем приехавший на войну, у него не было никакой воинской части, которым он мог командовать. Поэтому сначала он был генералом при штабе, а потом его назначили начальником штаба одной из дивизий. Командующий этим отдельным отрядом, таким успешным, он так всем надоел. Такой выскочка. Вот он такой подчеркнутый храбрец выпендривается все время. У него так все получается. Везунчик. Какой-то слишком инициативный. В каждой бочке затычка. Ну, он такой умный. Ну, давай сам возьми Плевну. Без поддержки, без резерва. Мы посмотрим, понаблюдаем с командного пункта, как у тебя получится. Как вы понимаете, командиром этого отряда единственным успешным был Михаил Скобелев. Он в итоге оставит позиции, будут страшно ругаться. Александр II лично будет разбираться в этом конфликте, примет решение, что Скобелев был прав, что надо было послать поддержку, но того, что сделано, не воротить, а того, что не сделано, тем более не воротить. И когда все-таки Плевна падет спустя некоторое время, именно Скобелева, как самого инициативного генерала, Александр II назначит первым комендантом Плевны. Будет повышение в чине, потом он станет генерал-лейтенантом, потом будет несколько громких побед, потом переход через Балканы, зимние через Шипкинские перевалы знаменитые. Скобелев уже командует дивизией к этому моменту. Много дивизий переходило через Балканы и вели зимнюю кампанию. У Скобелева самые низкие потери, потому что Скобелев лучше всех готовится к кампании. У него все одеты в зимнюю одежду. У каждого солдата овчины и полушубки, какие-то там теплые халатики, там поддевки. Поскольку все снабжение армии полуразвалено, бедный Милютин мечется, пытается навести порядок, военный министр, ничего не получается. Старая система сломалась, а новая еще не работает до конца. Он обращается к частным поставщикам. Знаем эту историю, когда частные поставщики начинают снабжать армию. Все втридорога, и всего не хватает, и все плохое. Поэтому Скобелев занимается обеспечением своей дивизии сам. Человек не бедный, он закупает специальную зимнюю одежду, он закупает специальную обувь, он закупает сам фураж. Опять же, частично из государственных денег, положенных ему армейские, а все, что не хватает, своими добивает. Он первый обращает внимание, что вот эти армейские ранцы, еще со времен Бородина, которые за плечом, кожаные, красивые, как школьные такие, только большие, в которых все свое имущество носит солдат, что эти ранцы страшно неудобны. Сколько десятилетий прошло, никто на это не обращает внимания. Наверное, Скобелев брал у солдат поносить, наверное, помогает. Поэтому первому пришло это в голову, что с ним и идти-то неудобно, он тяжелый. А в бою-то вообще не развернешься, он мешает.
бежать с ним куда-то. Поэтому Скобелев Трансов отказывается от своей дивизии, закупает где-то толстый грубый холст с мягкой подложкой и шьет из него холстовые полотняные мешки. То есть вещь-мешки, с которыми наша армия потом еще и всю Вторую мировую войну воевала. После Турецкой войны придуманы Скобелевым вещь-мешок, полюбившийся солдату, мягкий, который не бьет, не скребет. Потом десятки лет он будет служить в нашей армии, вся армия на него перейдет. В эти вещь-мешки, обернутые тоже в материю, Скобелев распоряжается каждому солдату взять сухое полено, обернуть его, чтобы было мягко, и тащить с собой наверх. Все думали, что на фоне интендантского, как называлось тогда, угара, генерал превратился в интенданта, так все офицеры над ним так посмеивались, штабные. Хорошо, что тогда не было Буратино, сказки. Иначе бы шутки приобрели особую остроту. Но потом, когда солдаты наверху зимой других частей были обморожены все через одного, то солдаты Скобелева по очереди это бревно нашинкуют и у костра греются, и ни одного обмороженного в дивизии. А потом Скобелев всем еще покупал гусиный жир. И да каждый солдат нес с собой банку гусиного жира. И ноги все под портянками были намазаны гусиным жиром всегда. Только у него ни одного обморожения. Самые низкие небоевые потери, естественно, солдаты его за это боготворят. Потом победы, потом, как я сказал, шибко. Потом Скобелев назначается командующим авангарда нашей армии. Занимает Адрианополь. Это вторая столица Османской империи. И приближается к Константинополю. Так выглядит парадная форма. Но в ней тоже шли в бой. Лейб-гвардии гусарского полка. То есть это гвардейские гусары. Элитный полк. Денис Давыдов, Лермонтов. Он в разных полках служил. Чаадаев. И многие-многие другие были гусарами, гвардейцами, лейб-гвардии гусарского полка. Он воевал тогда на Балканах вместе со Скобелевым. Лейб-гвардии гусары были вооружены такими саблями легкокавалерийскими. Именно это была, ну, с вероятностью, я думаю, ну, 50%. Или была, или не была. Вполне могла быть у лейб-гусар того времени. Потому что это боевая подлинная сабля того времени. Я вам боюсь давать холодное оружие. Вы сейчас начнете опасно им крутить. Кому интересно, потом посмотрите. Анну монтировали вот сюда. Вместо вот этой, может быть, вынимали. Вот здесь был значок Анны четвертой степени. Авангард Скобелева подходит к Константинополю и занимает предместье Сан-Стефано. Это сейчас пригород, ну, примерно так, если взять наши московские мерки, это Ясенево. То есть до Святой Софии, до мечети, километров 15. Ее видно невооруженным взглядом. Ты даже не на МКАДе, ты уже перешел МКАД. Уже фактически в городе. Последний рывок. А у Скобелева нет приказа заходить в город. Он шлет депеши постоянные главнокомандующему. И, как вспоминал потом другой товарищ Скобелева, Немирович Данченко, это брат нашего театрального деятеля Немировича Данченко, старший брат, он был военным корреспондентом, военкором при нашей армии. Человек талантливый, талантливый писатель, профессиональный военный. Он сдружился со Скобелевым, и тут он потом вспоминал, что Скобелев ходил как кот вокруг Константинополя. То одной лапкой царапнет его, то есть он пошлет небольшой отряд, и они займут укрепление уже внутри города. Но поскольку нет команды продолжать, более того, приказ в город не входить, он ту лапку уберет, отведет назад. Потом в другом месте, в верстах в пяти, тоже займет какое-нибудь предместье, подождет. Всем своим видом показывает, что взять Константинополь, это вот сейчас. Город у его ног. Опять отведет. Он писал донесение Николаю Николаевичу и говорил: давайте я без вашего спроса займу город, вопреки вашему приказу, а на следующий день вы меня арестуете и расстреляете. Но только при одном условии, чтобы город мы потом никому не отдавали. Нет, он не получил разрешения. В Петербурге долго думали на эту тему. Англия объявила, ну, по сути, ультиматум, направила несколько дипломатических нот. Ну, речь шла о новой Крымской войне. С угрозой войны против России. У Англии рядом с Константинополем огромный флот. Что она ведет этот флот и выбьет русские войска с проливов. Ну и, в общем, не решились. Условия Сан-Стефанского мира, он так назывался Сан-Стефанский по названию вот этого пригорода, были для России достаточно выгодными и казались весьма почетными. Но потом будет Берлинский конгресс, потом наш, казалось бы, союзник и доброжелатель, канцлер Бисмарк,
неожиданно резко поменяет свою позицию по отношению к России и будет давить на нашу делегацию, чтобы мы отказались от выгодных условий Сан-Стефанского мира. Общество российское было колоссально разочаровано. Представьте себе, долгожданная война, реванш за Крымскую войну. Тяжело складывалось поначалу, но потом Скобелев, победа за победой, триумф. И вот мы, по сути, вошли в Константинополь и остановились, и стоим. Ничего не напоминает. И ждем чего-то. А потом ушли. А потом европейцы стали ухудшать условия. Ну, не все, но многое из того, чего мы добились. Мы получили довольно большие территории по итогам этой войны. Мы вернули себе все, что потеряли в Крымскую, устье Дуная. Помните, мы Батум получили, вот это все побережье Черного моря. Мы получили Карс. Мы брали штурмом тогда в Крымскую войну. Сейчас он отошел к нам. Мы получили Эрзрум, Баязет, крепость Пикуля. Это вся нынешняя турецкая территория стала российской. По сути, вся турецкая Армения стала российской. Это была большая победа. Но мы не присоединили к себе освобожденные славянские земли. 2 года держали мы войска в Болгарии и ушли. Все, кого мы освободили, мы всех отпустили. Типа, сами дальше руководите. Мы даже военных баз не оставили. Была огромная политическая ошибка. Тут же показались европейские эмиссары. Тут же стали они менять потихоньку правительство. Тут же все те, кто был хоть чуть-чуть обязан России, оказались не у дел. Пришли новые национальные вожди. И результат какой? За кого воевала освобожденная Скобелевым Болгария в Первую мировую? А во Вторую? А Румыния? А Хорватия? Ну и так далее. В этом, конечно, можно искать какую-то особую неблагодарность восточных славян, и нынешние ура-патриоты любят процитировать дневники Достоевского, написанные, кстати, в самом начале турецкой войны, в 1977 году, еще когда ничего было непонятно. Федор Михайлович, он же психолог великий, и он чувствовал эту историю. Поэтому я прочитаю отрывок из его дневников, то, что любят вспоминать сегодня. Только-только началась война за освобождение славян. Только-только началась. И Федор Михайлович Достоевский записывает, кавычки открываются. Я буду чуть-чуть сокращать там длинные фразы. Хочу сказать одно совсем особое слово о славянах, которое мне давно хотелось сказать. Не будет у России, никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит. Начнут же они по освобождению свою новую жизнь, повторю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство. Начнут они непременно с того, что убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью. Напротив, что от властолюбия России они едва спаслись. Особенно приятно будет для освобожденных славян трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская и даже не чистой славянской крови. После триумфа военного на Балканах, купаясь в лучах славы и в то же время очень злой на всех Скобелев, что Константинополь ему взять не разрешили, неожиданно назначается командующим новым большим среднеазиатским туркестанским походом. На этот раз перед ним ставится задача, не слабая, посмотрите на географическую карту даже сегодня, с небольшим отрядом, несколько тысяч человек, по сути, с одной дивизией. Занять всю территорию современной Туркмении. Надо соединить азиатские владения Российской империи с кавказскими владениями, чтобы все Каспийское море, ну, за исключением маленького кусочка южного побережья, было нашим. Чтобы никакие англичане на Каспии мимо нас ничем не торговали. Чтобы мы все контролировали. Почему эта задача ставится такой срочной? Потому что или мы займем это побережье, или там окажутся через считанные месяцы англичане. Скобелев формирует свою спецдивизию, такая идеальная маленькая армия. Он строит железную дорогу для снабжения. Помните, как англичане в Крыму? Он берет с собой самую лучшую, самую современную артиллерию, телеграф, целое войско, огромную армию верблюдов, понимает, что нужно в пустыне. Обеспечивает самое лучшее снабжение. И даже у него были с собой аэростаты. Представляете, какое впечатление на туркменских всадников производил. В кратчайший срок завоевывает эту территорию, когда подошел к стенам самой укрепленной, самой мощной
местной Халкетинской крепости Гёктепе. Крепость считается неприступной, в ней гарнизон, по разным оценкам, где-то около 25 тысяч плюс воинов, у Скобелева 7 тысяч минус, вся его армия. Берет ее штурмом за один день. Феноменальный успех. Герой

Георгия уже второй степени и воинский чин генерала от инфантерии, так же, как его дед. Следующий – фельдмаршал. Считается, что это был самый молодой генерал от инфантерии в истории русской армии. Последние годы жизни Скобелева очень необычные. Происходят какие-то странные вещи после покорения Средней Азии, после всей этой балканской славы. Популярен он неимоверно. Тогда не было таких медиа-персон, а он был. Вот он не мог идти по улице, чтобы все к нему не бросались. Невероятная популярность. В армии популярен неимоверно. У солдат бог. Отсюда все ревнуют. У него умирает отец неожиданно, совершенно не в старом возрасте. Ни с того, ни с сего. У него гибнет мать. У него с матерью очень близкие были отношения. В общем, довольно странная история. Скобелев в Туркмении, в Болгарии планируются выборы монарха, и мать, которая там курирует Красный Крест болгарский, едет в Болгарию с крошечным отрядом, несколько человек, и везет с собой 1 миллион рублей наличных денег. Я даже не знаю, с чем это сравнить сегодня. 50 миллионов долларов, предположим. Где-то так. На нее она совершает нападение банда в Болгарии, который руководит бывший ординарец Скобелева. Поручик. Черногорец. Этот поручик был уволен Скобелевым когда-то за кражу бриллиантов с его сабли за храбрость. Он выковырил бриллианты у него из Эфеса. Ну, по идее, можно было на каторгу отправить. Но Скобелев как-то его великодушно простил, тот, наверное, покаялся. С ординарцев он его уволил, он отпустил его в действующую армию. Армию этот черногорский поручик бросил, возглавил банду, напал на мать Скобелева с деньгами и мать убил. Потом за ним гнались, поймали, окружили, он застрелился. Денег при нем нашли 46 тысяч рублей, где остальные неизвестно. Стали выяснять. Выяснили, что в этот момент у матери действительно с собой были только 46 тысяч. Остальные где-то были еще, а где не нашли. Исчезли. Знал ли этот поручик, что у нее нет с собой миллиона или не знал? Ничего не понятно. Скобелев не мог даже приехать на похороны, потому что он был в Средней Азии, и пока эта новость туда-сюда, никуда бы он, конечно, не успел. Страшно горевал. А тут еще убийство Александра II, который, как мы помним, хорошо относился к Скобелеву, несмотря на все эти доносы бесконечные. Скобелева ведь считали, что он там ведет себя как прапорщик, бессмысленная храбрость, позерство, карьерист невероятный. Очень много было у него ненавистников. Просто терпеть его не могли. Тут еще Александр II погибает. Скобелев после Средней Азии возвращается в Петербург. Какое-то время он командует корпусом, едет на очень интересные маневры наблюдателям. Огромные учения германской армии. И пишет подробнейший, многостраничный, на больше сотни страниц, отчет детальный, очень профессиональный, о особенностях устройства, тактики и вооружений современной германской армии. Он делает вывод, что это самая совершенная и самая опасная на тот момент армия в мире. Никто на это не обращает внимания, никому его отчет не интересен. В начале 82 года, последний год его жизни, обращаю внимание, в январе в Москве на обеде встречается группа товарищей боевых, как бы сейчас сказали, туркестанцев, героев среднеазиатских походов, которые отмечают годовщину взятия все той самой крепости Гёктепе. И там были какие-то, видимо, люди и публичные, может быть, были журналисты, не знаю. И вот на этом офицерском обеде Скобелев вдруг произносит пламенную политическую речь. Ну, тост поднимает и говорит, у нас все очень плохо в стране, у нас неправильная внешняя политика, мы дружим с германцем, а он крайне опасен. Я знаю, насколько опасна германская армия. Это исконные враги славян. У них дранг нах остен, он тогда говорит. Это их идея со времен Барбароссы. Они хотят занять наши земли. А в этот момент действует союз трех императоров. Нашего, австрийского и германского. Мы политические и военные союзники. Это ошибка. Надо все перестраивать, надо менять. И ошибка это не случайная, потому что руководство нашей страны, ну, кроме государя-императора, дай бог ему здоровья, все пропитано немецкими агентами, агентами влияния. Речь про его свой эффект разорвавшейся бомбы. Они докладывают Александру Третьему. Дальше опять непонятно, потому что вроде бы Скобелев встречается с Александром Третьим, тот его вызывает к себе. При этом Александр Третий вроде бы

Скоблева недолюбливал. Ну, там была еще история с его сестрой. Сестра Скоблева была любовницей младшая одного из великих князей, так сказать, разрушала семью. Александр III, Зина звали сестру. Александр III как-то, он примерно семенин образцовый, он терпеть это не мог. Вот эта развратная сестра у этого генерала Шебутного. Ну, вот такая история. Но вроде бы он выходит после аудиенции Александра III в очень приподнятом настроении. Все-таки идеологически они очень похожи. Скоблев славянофил, сторонник идеи славянского братства, сторонник того, что все славянские народы должны быть в орбите управления Российской империи, что их не надо отпускать. Они должны быть вместе с нами и под нами. Он вообще был сторонником Общеславянского союза, что под эгидой Российского государя-императора должна быть свободная федерация славянских народов. Ну, он не имел в виду украинцев и белорусов, кое не могло прийти даже в воспаленную голову ни одному революционеру тогда. Он имел в виду вот эти восточнославянские народы. Чехов, словаков, славянцев, сербов, хорватов, болгар. Вот эти все славянские православные народы должны составлять единую федерацию с Россией, как говорил Скоблев, объединенная только общей армией и общей монетой. А все остальное — свобода. Ну, как вы понимаете, это с общей армией, с общей монетой, это, по сути, одно государство, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты славян. Вот это была политическая программа Скоблева. Так вот, он вышел вроде бы от Александра III в хорошем настроении и сразу уехал в Париж. Своим он сказал, что он поехал в Париж в отпуск после шумного офицерского обеда. А недоброжелатели, конечно, сказали его Александр, в ссылку отправил, выслал из страны, ну, выслал в Париж. Собственный дом. Приехал в Париж. Дальше вы это можете прочитать везде в интернете. Скоблев произносит якобы в Сорбонне речь перед славянскими, главным образом сербскими студентами Сорбонны. И повторяет все то же самое, что он говорил на офицерском обеде. Немецкие агенты захватили все учреждения в Петербурге. Щупальца немецкой разведки агентуры проникли в высшие эшелоны власти. Германия есть исконный враг России. Нам нужен союз с Францией. У нас с Францией делить нечего, общих границ нет. Масса экономических общих интересов. Поэтому надо перестраивать нашу внешнюю политику и разбираться с германской агентурой. Все это очень путано, какие-то полунамеки, какая германская агентура, откуда она взялась. Все непонятно. Эта речь появляется на следующий день в крупнейших французских газетах. Я поковырялся внимательнее, даже вот такую книжку почитал 1913 года, Скоблев о немцах. Здесь много воспоминаний, относящихся к этому этапу. Тут отрицается. Говорится, он не произносил никакую речь ни в какой Сорбонне. Это студенты пришли к нему домой попить чаю. Он с ними об этом поговорил, а они потом вышли и все это журналистам рассказали. И даже Скоблев хотел это потом отрицать. Но его французские друзья, у него было много друзей, в том числе влиятельных политиков, они ему сказали, нет-нет, ни в коем случае, вы, генерал, все правильно сказали. Нам нужен союз Франции, нужен союз с Россией. Франция к этому моменту проиграла франко-прусскую войну, потеряла Эльзас-Лотарингию, и никогда бы ее не могли вернуть без российской помощи. Поэтому мы Франции очень нужны. Она нам не очень нужна, а мы ей очень нужны. Они уговорили Скоблева не дезавуировать эту публикацию, оставить как есть. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Французский МИД направил ноту в Берлин, что не имеет к этому никакого отношения. Это частное высказывание этого туриста Скоблева. Российское правительство сделало официальное заявление, что Скоблев выступал как частное лицо, и оно его абсолютно не поддерживает. Это противоречит государственной императорской политике. В посольство приходит телеграмма, Скоблева отзывают в Петербург. Он возвращается в Петербург, дальше опять какие-то встречи, и в конце концов он в Минске, где он командует корпусом. Это все происходит февраль, март, весна 82 года. Дальше мы подходим к самому интересному – политические его соображения. «Я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого, одно только общее – армия, монета и таможня. Мой символ, то есть моя политическая программа, просты – любовь к отечеству, свобода, наука и славянство». В июне 82 года Скоблев выезжает из Минска, где стоит штаб его корпуса, и направляется в Москву. У него личная жизнь несчастливая. Он женился на фрейлине и спустя несколько лет развелся с ней. Тогда это было невероятно тяжело, развелся. Ну, то есть вот вообще ничего не складывалось.
дальше какие-то случайные связи при всей его мегапопулярности, и большая любовь в Минске. Вот минские краеведы раскопали, что он у него был долгий, непонятно, насколько платонический роман с обычной учительницей Минской гимназии. Скобелев делал ей предложение руки и сердца, она отказалась. Очень разозленный Скобелев от этого отказа уезжает в Москву. Приезжает раздосадованный в Москву, идет на банкет. После банкета трагически гибнет. Ему 38 лет. Что интересно? Первое. Незадолго до смерти Скобелев начинает продавать принадлежащие ему ценные бумаги и недвижимость и набирает в наличности 1 000 000 злотых рублей. Что он собирался делать с этими деньгами, неизвестно никому. Более того, Скобелев поручает все свои финансовые дела доверенному человеку, своему крестному. Этот крестный имитирует умопомешательство и не может вспомнить, куда он дел деньги. Вспоминали, Скобелев заходит к нему в комнату, а его приказчик залезает под стол, начинает оттуда гавкать. Потом еще некоторое время, уже после смерти Скобелева, он продолжал. Даже под диван залезал, там гавкал, мяукал. Через несколько недель умопомешательство прошло. Вспомнил, где деньги, нашлись, все раздал наследникам Скобелева. Странная история, да? Скобелев отвозит какие-то бумаги, неизвестно какие. Всем говорит, что он очень важные бумаги, отвез в свое рязанское имение. Это его любимое имение, семейное, но сейчас существует. Там музей небольшой. Потом, когда стали его бумаги разбирать, ничего не нашли. Чего он отвозил в рязанское имение? Зачем? Какие бумаги? Ничего не нашли. Приезжает в Москву. Встречается со своим близким другом Дмитрием Оболенским. Тот потом вспоминал, что никогда таким Скобелева не видел. Он весь вечер молчал, ходил по комнате из угла в угол, дико напился и говорил, мне осталось жить 2 года. 2 года, больше я не проживу. Прожил он еще после этого 2 дня. Он идет с друзьями на банкет, после банкета, вполне трезвый, в так называемый трактир с номерами, элитная гостиница, как бы сейчас сказали, называлась на Англии, на углу здесь Столешниковой переулка и Петровки. И остается там. Спустя несколько часов из номера люкс гостиницы «Англия» выбегает в нижнем белье известная кокотка, звали ее Ванда, она была австрийская подданная, рыдает и кричит, у меня в номере только что умер русский офицер. Полиция, комиссия, мертвый Скобелев лежит в номере обнаженный. Пытаются разобраться, что он пил, ел на банкете, вроде ничего особенного. Ванда говорит, что перед тем, как зашел Скобелев в номер, кто-то вышел из соседнего номера, потом не нашли кто, там же не регистрировались посетители. Кто-то вышел из соседнего номера, тут же узнал Скобелева, бросился к нему на грудь, давайте пить за здоровье русского героя. И Скобелев выпил шампанского из рук незнакомого человека. Потом ему резко стало плохо. Провели вскрытие. Диагноз был написан такой: паралич сердца и легких. Якобы очень изношенное сердце. Такой инфаркт молниеносный. 38 лет. Токсикологическое исследование не проводилось. Естественно, родилось множество слухов. Было несколько версий. Но никто не поверил, что он умер сам по себе. Версия первая. Скобелев – это русский Бонапарт. Он замышлял арестовать Александра III, с которым как-то не договорился, и заставить его подписать Конституцию. И был якобы отравлен монархическими агентами. После гибели Александра II при дворе образовалась так называемая «Священная лига», в которую входили несколько представителей высшей знати, и которые хотели якобы расправляться с террористами незаконными методами. Просто уничтожать террористов. И, честно говоря, не понимаю, зачем. Для того, чтобы уничтожить террористов, более чем достаточно было законных методов. И вот якобы эта «Священная лига», государь-император об этом не знал, вынесла свой приговор потенциальному русскому Бонапарту Скобелеву. Вот на этой версии построен весь роман Бориса Акунина «Смерть Ахиллеса». Следующая версия немецкая. Немцы, не желая терять своего союзника Россию и видя в Скобелеве колоссального политического врага, организовали это отравление. Это все немецкая агентура. В пользу этой версии говорит еще скорая такая же таинственная смерть крупного французского политика, ближайшего французского друга Скобелева. Тот как раз уговорил Скобелева не отрекаться от своей беседы с сербскими студентами.
Гамбетта умрет через несколько месяцев. Он поедет на охоту, зачем-то решит чистить охотничье ружье, забыв его разрядить, и очень удачно выстрелит себе в голову. Гамбетта был самым ярым сторонником союза с Россией и войны с Германией по освобождению французского Эльзаса и французской Лотарингии. Те маневры немецкой армии, на которых присутствовал Скобелев, и те записки о состоянии германской армии, мы не знаем, вот сохранились ли они целиком. Частично они есть и опубликованы. Якобы тоже подлили здесь масло в огонь. Третья версия, без нее никак, англичанка нагадила. Убили его англичане. Англичане не смогли простить Скобелеву завоевание Средней Азии. Это все большая игра, и Скобелев стал ее сакральной жертвой. В интересах Англии было поссорить, а вот тут вот, внимание, в интересах Англии, которая не собиралась воевать с Россией напрямую никак, она всегда воюет чужими руками, было поссорить Россию и Германию, убив Скобелева и свалив подозрения на немцев, таким образом вбивался клин в русско-германские отношения. А как мы с вами знаем по истории, пока у России с Германией хорошие отношения, у Англии проблемы. Святое дело англосаксонского мира – рассорить Россию с Германией. Можно Скобелева убить, трубопровод взорвать. Есть масса вариантов. В пользу этой версии говорит легенда о том, что Скобелев якобы во время аудиенции с Александром III предлагал ему организовать новый поход на Индию. Он уже отработал эту технологию южных завоеваний и обещал Александру забрать у англичан Индию. Но никаких письменных доказательств этой версии нет, только разговоры и легенды. Но есть еще четвертая версия, такая самая невероятная. Даже пятая есть. Четвертая версия, что отомстили ему какие-то тыкинские старейшины, отомстив за покорение Туркмении, отравили. В пользу этой версии говорит только одно, что на Востоке любят травить. Там они используют, да. Пятая версия – это масоны. Это французские масоны, которые очень хотели использовать Скобелева в своих интересах, но что-то у них не получилось. Что не получилось, не знаю. Но много было масонов вокруг Скобелева. У него начальник его штаба Куропаткин, будущий военный министр, был масоном французской масонской ложи. Тот же самый Немирович Данченко, его ближайший друг, был масоном, это общеизвестно, тоже французской ложи. Там их много вокруг него было. Но мы любим все свалить на масонов. Не очень понятно, зачем масонам травить Скобелева, но такая версия тоже была. Тайна его смерти не разгадана до сих пор. Единственное, что вызывает у меня лично подозрение в естественности смерти Скобелева, это вот эти вот обстоятельства смерти. В объятиях женщины сомнительной, более чем сомнительной репутации, национальному герою, Суворову равному, как тогда говорили, не камильфо умирать. Не по-нашему, не по-православному. Подстроить такую смерть однозначно стоило, чтобы испортить Скобелеву репутацию. Ну какой он там вам, Бонапарт? Фу, бабник. Вяжется неизвестно с кем. Допрыгался. Вот если просто отравили, или просто ему стало одному плохо, одна история. А вот это как-то очень театрально это выглядит. Так не бывает. Однако это не сработало. Вы знаете, вот вся вот эта история, которая, естественно, в газетах опубликована не была в деталях, но все знали. Она на репутацию Скобелева в народе не повлияла никак. Его окружало какое-то невероятное народное обожание. 100 000 человек провожало Скобелева на вокзал, гроб. 100 000 сидели на всех крышах, подъездах, деревьях. Пробиться было невозможно. Вся высшая элита, великие князья, генералы. Александр не участвовал в проводах, сам Александр III прислал телеграмму семье и распорядился назвать один из военных кораблей сразу именем Скобелева. А дальше великие князья были на вот этом провожании. Потом шел поезд в Рязань из Москвы. Значит, вспоминали, что вот поезд останавливался на каждом полустанке, везде огромные толпы. И сейчас представить невозможно. Вдоль железнодорожных путей крестьяне, рабочие с иконами и лампадами стояли на коленях. Так провожали своего героя. В общем, поезд ехал очень долго. В Рязани остановился. Поезд встречали скобелевские крестьяне. Свободные крестьяне вообще-то, они у него там арендаторы, временно обязанные. И дальше 20 километров до имения несли крестьяне гроб на плечах. На венке, присланном от генерального штаба, было написано «Герою Скобелеву, полководцу
Суворову равному. Несколько слов о памяти Скобелева. Первое время пытались как-то замолчать, но потом, по мере того, как изменилась внешняя политика, дело в том, что прошло всего несколько лет, и Тройственный союз российско-германский распался, и нашим союзником стала Франция. Сначала тайным, потом открытым. Потом образовалась Антанта. И все поняли, что Скобелев предвосхищал все правильно. Ну, по крайней мере, так тогда казалось. Скобелева вспомнили, появились вот эти самые книги, как это Скобелев, о немцах. Вот он наш потенциальный противник главный начала 20 века. Второй круг всенародного обожания. Помните «Утомленные солнцем»? Первый фильм. Там комдив Котов говорит, там, что не узнали меня, конфеты дает. Конфеты комдив Котов. Вот были конфеты с именами советских комдивов, надо покопаться. Но точно были конфеты Скобелев, торты Скобелев, сигареты Скобелев. Вино Скобелев, пряники тульские Скобелев. В общем, чего только не было. Это был мега-бренд. Город Фергана, где Скобелев служил губернатором, помните, какое-то время, был переименован в Скобелев. Первые памятники Скобелеву появились в Варшаве и в Литве, собраны на деньги офицеров его корпуса. Ну, естественно, их после революции. Свободная Литва и Варшава тут же снесли. В Москве долго-долго решали и, наконец, добились установки памятника Скобелеву. Вы, наверное, все знаете, где он стоял. Знаменитый памятник белому генералу. На самом главном месте в Москве. Напротив дома генерал-губернатора московского, сейчас мэрии Москвы, там, где сейчас находится памятник Юрию Долгорукому. На огромном гранитном постаменте. Деньги собирали по народной подписке. Частное лицо Николай II внес существенную сумму, а дальше все-все собирали деньги. И в 1912 году памятник установили, а площадь переименовали в Скобелевскую. Памятник простоял там недолго. В соответствии с ленинским указом о монументальной пропаганде, памятники с царским сатрапом, в том числе и поработителю Средней Азии и угнетателю трудового народа среднеазиатского, свободных женщин Востока, белому генералу Скобелеву, был снесен в числе первых. Постамент взрывали 5 раз. Никак не получалось. Наконец-то взорвали, разнесли. Есть известная байка историческая о том, что якобы Моссовет принял решение о сносе памятника Скобелеву как белогвардейской сволочи, не вникая в исторические нюансы. Не думаю, что это правда, потому что памятник снесли, по-моему, где-то в мае или июне 18 года. Тогда еще не было такого ярко выраженного понимания, что есть белая армия. Хотя кто его знает. Есть и до сих пор, пока еще, слава богу, много памятных мест, связанных со Скобелевым в Болгарии. Там есть и села, которые называются Скобелево. И памятники Скобелеву. Один из них, наиболее масштабный, немцы пытались в годы Второй мировой войны снести. Ну, поразительно, но местные жители не дали. Сказали, нет, это наш болгарин, настоящий национальный герой, не трогайте его. И немцы рукой махнули, не тронули. Там памятник Скобелева чтят. И опять же, согласно одной из исторических версий, зачем мама ехала Скобелева в Болгарию с 1 000 000 рублей? Хотела избрать сына Мишу болгарским царем. Для этого нужны были деньги, чтобы организовать выборы. Ну, тогда выборы другие, чем сейчас были, но выборы. Он там был действительно очень и очень популярен. А дальше я вам расскажу такую историю личную, которую никто не знает. В 2013 где-то ко мне приходит наш прославленный космонавт, первый человек, совершивший выход в космос, Алексей Архипович Леонов. Он, оказывается, большой энтузиаст был военной истории и особенно вот этого периода Скобелева. У него было общественное попечение. Он возглавлял общественный Скобелевский комитет. Цель этого Скобелевского комитета была восстановить памятник Скобелеву в Москве. Он приходит и показывает мне вот такую вот от земли вот столько писем в поддержку восстановления памятника Скобелеву. Вот кроме Владимира Владимировича и тогда премьера Дмитрия Анатольевича, все остальные эти письма подписали. Лужков, председатели Государственной Думы, руководители фракции, губернаторы, мэры, общественные деятели, народные артисты. Вот такая пачка писем. Все говорили, горячо поддерживаем идею восстановить и установить либо на историческом, либо на каком-то другом месте памятник Скобелеву. И никто, ни один человек не дал ни копейки, палец о палец не ударил. Все письма писали в поддержку. Мне Леонов говорит, я уже не знаю,
Доживу ли я до этого? Ну, сколько же можно? Давайте что-то сделаем. Но поскольку уже мне было поручено заниматься военно-историческим обществом, я подумал, что вот вы пришли по адресу. И не прошло и года, как прекрасный памятник Скобелеву, работа Рукавишникова, известного нашего скульптора, был установлен перед зданием Академии Генерального штаба в Москве. Поскольку Скобелев точно самый прославленный до революции выпускник этой академии. Сейчас у этого памятника, там такой парк небольшой, говорят, проходят торжественные мероприятия. Ну и слушатели нашей военной академии очень к нему особо относятся. Мы открыли этот памятник в декабре 2014 года. Сергеем Борисовичем Ивановым, который возглавляет сейчас попечительский совет РВИО. И не просто в декабре, а 9 декабря. Почему 9 декабря? Уж 9 декабря – это старый еще имперский праздник. Сейчас он восстановлен, но не очень афишируется. Это День Героев Отечества. Именно в этот день Екатерина II подписала указ об учреждении Ордена Святого Георгия. У Святого Георгия два дня есть, в мае и в декабре. И в День Святого Георгия в декабре был учрежден воинский орден Святого Георгия, который давали за личный героизм. И с тех пор это День Героев Отечества, к коим, безусловно, относится и Скобелев. Белый генерал, белый мундир, белая лошадь, несколько было у него коней боевых. Самый известный из них был белый конь Красавчик. Была кличка у него такая, под стать своему хозяину. Почему Скобелев любил белый цвет? Ну, для него это было суеверие. Если его и раньше серьезно никогда не ранили в белом мундире, то и далее он будет его оберегать, несмотря на всю свою, казалось бы, заметность. Солдат, легенда была понятная. Наш командир специально носит белый мундир, потому что он неуязвим. Если его ранят, все увидят красное на белом. А он этого не боится, потому что пуля его не берет, штык не дотягивается, сабли, пиков. Ничто не может его достать. Есть крайне необычное рассуждение Скобелева по поводу войны. Вот что вспоминал Немирович Данченко. Он записывал за ним. «Я дошел до убеждения, — говорил Скобелев, — что слава, весь этот блеск, все это ложь. Разве это надо человечеству? Сколько убитых, раненых, разоренных? Ну, объясните мне, будем ли мы с вами отвечать Богу за ту массу людей, которых мы убили в бою?» Странное рассуждение профессионального военного, да? Толстовство практически. Или вот еще. «Да, я люблю воевать. Это моя работа. Но я ненавижу войну. Я ненавижу ее за то, что это смерть». Его солдаты говорили: «Он никогда не посылал нас на смерть. Но он всегда вел нас сам со собой. Поэтому Суворову равны». Не потому, что великий полководец. В масштабах огромных военных кампаний Скобелев и Суворов несопоставимы все-таки. Генералиссимус, 60 больших сражений. Но в отношении к солдату, к сбережению солдата, это действительно человек равный Суворову. Поэтому надо помнить его заветы, вообще помнить уроки того времени. Надо помнить, что в политике, как говорил Скобелев, нет никаких общечеловеческих ценностей. Есть интересы. Если надо идти на юг через пустыни, через войну, то надо идти, потому что вот это вопрос безопасности нашей страны. Надо границу отодвигать, идти навстречу британской экспансии. Если надо идти на Балканы, то тоже надо идти. Не из-за абстрактных интересов любимых нами братушек славян, дай бог им счастья и здоровья, а из-за своих интересов, своих собственных национальных. Потому что у братьев славян власть может поменяться, и в какой-то момент прав окажется Достоевский. А у нас наши интересы национальные, они постоянные. Что такое национальные интересы? Это интересы наших собственных граждан. Есть большая игра, есть собственные интересы, интересы своих граждан и только. Никаких надежных союзников, как показывает время, в политике нет. Надежные союзники у нас только кто? Армия и флот. Армия и флот – это что? Это не только техника, не только железо. Армия и флот – это люди. Это люди, которые крепче стали.
Это люди, которых рождает наша земля, как деда Скобелева, из самой-самой своей гущи. Одаренные самородки, как белый генерал Михаил Скобелев. Вот такие люди есть наша главная защита, наша главная надежда, наш главный союзник. Поэтому будем помнить Михаила Скобелева. И спасибо вам за внимание, терпение, и за интерес и любовь к русской истории. Спасибо.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Мы будем говорить про удивительные жизненные циклы. Ну вообще, что такое жизненный цикл? Жизненный цикл – это, хочется сказать, что время существования организма от рождения до смерти, но это не совсем так. Дело в том, что, ну если говорить о нас с вами, о представителях класса млекопитающие, то у нас жизненные циклы очень просты. Появляются маленькие детеныши, они растут, потом размножаются, появляются такие же маленькие детеныши, ну а сами выросшие потихоньку растут, растут и в конце концов умирают. Вот и весь жизненный цикл. Получается, что у нас, у млекопитающих, да мы бываем маленькими, бываем большими, да и все. Да, это вполне себе наш жизненный цикл, но на самом деле жизненные циклы в живой природе бывают невероятно разнообразными. Я не говорю сейчас про жизненные циклы представителей царств растений или грибы. Давайте посмотрим на то, какие бывают жизненные циклы в царстве животные. Потому что оказывается, что вот такой простотой жизненного цикла все совсем не ограничивается. Так, сейчас у меня что-то, секундочку. Подвисло. Сейчас прошу прощения. Вот. Ага, все, пошло. Прошу прощения. Так вот, ну, для начала давайте введем несколько, ну, могут показаться скучными, но все-таки терминов. Есть два варианта размножения, которые встречаются у животных. Мы сейчас будем говорить именно о представителях царства животных. Бесполое размножение – это когда новый организм развивается из какой-то части тела родительского. Это может быть часть тела, которая специально сформировалась для того, чтобы из нее развился новый организм. Мы такое увидим. А может быть просто часть тела любая, из которой прекрасно развивается новый организм. Ну, то есть получается, что бесполое размножение, оно может быть как намеренное, так и совершенно ненамеренное. Если просто кого-то разделили надвое, а каждая половинка достроила недостающую часть тела. И половое размножение. Половое размножение – это такое размножение, когда новый организм развивается из специальных половых клеток. Их еще называют гаметы. Эти клетки образуются в родительском организме, но они специально предназначены для того, чтобы из них развивался новый организм. Более того, обычно подразумевается, что должны быть две клетки, мужская и женская, которые встретятся, сольются, и, собственно говоря, начнется развитие нового организма. Правда, мы с вами увидим, что может происходить половое размножение и без слияния, без оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, а просто может начинать развиваться, ну, например, из яйцеклетки организм, но про это будем еще говорить. Ну, самое главное, что половое размножение – это размножение, позволю себе повториться, которое осуществляется из специальных половых клеток. Ну, ладно, давайте рассмотрим на конкретных примерах. На самом деле, теоретизировать по поводу жизненных циклов животных можно очень долго. Но какой смысл теоретизировать, лучше мы рассмотрим на конкретных примерах и после этого постараемся выстроить из этого некую систему. Начнем мы, ну, как обычно, я думаю, зрители, которые с нами достаточно давно, уже к этому даже привыкли, что... Когда мы говорим про развитие той или иной системы органов у беспозвоночных животных или еще что-то подобное, мы всегда двигаемся от наиболее примитивных к наиболее продвинутых, от самых простых к самым сложно устроенным. В эволюционном плане, разумеется. И, как всегда, мы начинаем с представителей типа губки, порифера. Ну, поскольку у нас сейчас был достаточно большой перерыв, буквально два слова напомню. что тип – это название таксона. Соответственно, у нас в царстве животные вот есть таксон царства, который делится на типы. Типы делятся на классы. Классы делятся на отряды. Отряды делятся на семейства. Семейства делятся на рода. Рода делятся на виды. Таксон – это любая система. Царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Ну что ж, вернемся к жизненным циклам. Итак, сначала поговорим про представителей типа губки. Ну, обычно с ними знакомы уже в высушенном состоянии. Часто на побережье Средиземного моря в городках их продают. Да, это, собственно говоря, это и есть губки, только высушенные. Губки являются наиболее примитивно устроенными животными. Да и на животных, честно говоря, похоже слабо, хотя уже древние греки догадались, что к растениям их как-то отнести не получается, что вот что-то в них точно есть от животных. В самом простом варианте, кратко совсем напомню, если интересно вам узнать про губок, то просто можно посмотреть нашу встречу, где я подробно как раз про этот тип рассказывал. Там очень много интересного. Так вот, в самом простом варианте они выглядят как такой бочонок, с полостью внутри, большим отверстием сверху и маленьким отверстием по бокам. Через маленькие отверстия туда засасывается жидкость, выталкивается через большое, питаются с помощью фильтрации. У губок есть разные типы клеток, которые выполняют самые разные функции, но чего у них нет? У них нет настоящих тканей. Губки живут как в морях, так и в пресных водах. Ну, в морях их разнообразие больше, но в пресных водах тоже вполне себе встречаются. Вот наша пресноводная губка бодяга. А зеленый цвет у нее не случайно. Да, я прошу прощения, а я сейчас в наушниках слышу... То есть, а, все, теперь не слышу, все. Так вот, зеленый цвет у нее не случайно. А, опять же, совсем вкратце напомню, что большинство пресноводных губок живут в сожительстве, в симбиозе с одноклеточными фотосинтезирующими организмами, то есть существами, которым нужен свет, чтобы создавать более сложные вещества из более простых. Пока просто сделаем в этом месте пометку и двинемся дальше. Собственно, губки могут размножаться самыми разными путями. Вообще, честно говоря, среди животных, наверное, губки являются рекордсменами по способности к регенерации, то есть к восстановлению своего тела. Если мы вот от этой губки оторвем маленький кусочек и поместим его в условия с благоприятной средой обитания, то из него вырастет новая губка. Если мы вот такую губку разорвем на 50 кусочков, из каждого кусочка вырастет новая губка. Это, безусловно, размножение. Конечно же, бесполое размножение. Но понятно, что непреднамеренное бесполое размножение. А также у губок есть и вполне себе преднамеренное бесполое размножение. При наступлении неблагоприятных условий, ну, для пресноводных губок это очень часто осень. Потому что зимой реки и озера покрываются льдом, свет поступает значительно хуже, а мы уже упомянули с вами, что большинство, например, пресноводных губок, оно живет в сожительстве с фотосинтезирующими организмами, то есть с организмами одноклеточными, которым нужен свет для жизни. И без них у губки не так хорошо будет получаться выживать. Соответственно, пресноводные губки перед наступлением зимы начинают формировать так называемые геммулы. Геммулы – это, ну вот справа изображена геммула не в разрезе, слева изображена геммула в разрезе. Это такие толстостенные, ну или шарики, или дисковидные структуры, или на горшочки похожие структуры, внутри которых находятся клетки губок, так называемые амебоциты, которые затем при делении могут становиться всеми остальными типами клеток губок. У губок есть клетки там, с воротничками и жгутиками, есть клетки, которые образуют поры, наружную оболочку губки. Вот во все эти типы клеток могут превращаться те клетки, которые находятся внутри геммулы. перед своей смертью тело Губки практически забито геммулами. Затем Губка разваливается, да просто сгнивает, честно говоря. Геммулы оседают на дно, ждут, когда наступят опять хорошие времена, ну, например, весна. И геммулы вскрываются, выползают клетки амебоциты и начинают формировать новую губку. Вот это классический пример бесполого размножения, но которое осуществляется с помощью специализированных частей тела, которые губки формируют именно для того, чтобы размножаться бесполым путем. Однако у губок есть и половое размножение. Они формируют яйцеклетки и сперматозоиды, выбрасывают их. И в результате слияния яйцеклетки и сперматозоида, женской и мужской половой клетки, образуется так называемая зигота. Зигота – это оплодотворенная яйцеклетка. А затем зигота начинает делиться на 2, на 4 и так далее, и так далее. И из нее получается планктонная личинка, которая называется паренхимула. Она действительно выглядит, честно говоря, как волосатая голова. Это такие реснички у клеток верхней половины торчат, с помощью которых она регулирует свое положение в воде. И здесь нужно уточнить сразу два слова. Ну, во-первых, планктонная. Напомню, хотя мы про это уже говорили, но еще раз лучше напомню. Планктоном мы называем любой организм, который не способен в конкретном водоеме сопротивляться течению. Ну, поэтому понятно, что маленькие существа автоматически попадают в планктон, ну а большие уже кто насколько умеет плавать. Он, крупные медузы, несмотря на то, что бывают очень большими, все равно планктон. Или рыба-луна, которая может там тонну весить, формально все равно планктон. Не очень хорошо умеет сопротивляться океаническим течениям. Ну да ладно, с тем, что такое планктон, непонятно. А вот давайте мы уточним термин «личинка». Ну, казалось бы, это слово, да его все говорят. Но что же оно точно значит, личинка? А вот мы будем использовать слово «личинка» именно в биологическом плане. Что имеется в виду? Имеется в виду, что личинка – это организм, которому предстоит пройти метаморфоз, серьезную перестройку тела, перед тем, как этот организм станет взрослым. То есть личинка – это фактически детеныш взрослого организма, но только очень сильно от него отличающийся. Ну, самый простой пример, это, который, наверное, всем очевиден, головастик и лягушка. Головастик – личинка лягушки. У него еще нет ног, нет развитых легких поначалу, а затем со временем он проходит через серьезные изменения в строении тела, и в результате получается лягушка, взрослый организм. Ну вот именно так мы будем с вами использовать термин личинка. Так, давайте двинемся дальше. С губками, я думаю, более-менее понятно. То есть у них мы увидели с вами все разнообразие, фактически, возможные типы размножения. Могут размножаться, если от них оторвали кусок, бесполое размножение, но непреднамеренное. Могут формировать специальные структуры, части тела, геммулы, и с их помощью размножаться. А могут, и это тоже, соответственно, бесполое размножение, осуществлять половое размножение, образование планктонных личинок, вот таких забавных. Ну да, понятно, потом личинка оседает на дно, начинает превращаться во взрослую губку. Давайте двинемся дальше. Тип книдария, стрекающие. Ну, позволю себе напомнить, это более сложно устроенные организмы, чем губки. У них есть уже настоящие ткани. Вот с системами органов, ну, они у них развиты не очень хорошо. То есть все-таки у них, безусловно, уже появляется нервная система, у них хорошо выделена пищеварительная система и так далее. Но все равно они устроены не настолько сложно, как все следующие типы животных. опять же, позволю себе напомнить, что стрекающие могут выглядеть как медузы и как полипы. И что на самом деле по строению медузы и полипы очень похожи. И медуза – это фактически полип, который смотрит ртом вниз, а полип – это медуза, которая смотрит ртом вверх. Медузы обычно планктонные, их несет течением. Полипы обычно прикрепленные. Но хотя, честно говоря, могу вам сказать, бывает очень по-разному. Ну да ладно, мы сейчас не об этом. А первый класс, про который мы будем с вами говорить, класс внутри типа стрекающие, это сцифоидные. Ну, я думаю, те, кто с нами не первый раз, помнят, кто первый, я сейчас совсем-совсем кратко расскажу. Суть в следующем. Сцифоидные – это класс стрекающих, у которого в жизненном цикле доминирует стадия медузы. Медузы у них обычно большие, яркие, красивые. Но что же это значит «доминирует в жизненном цикле»? Да, вот такие вот, например, одна из самых крупных медуз, бороздящих просторы нашего океана, Цианея капиллата, очень большие, крупные, яркие медузы. Жизненный цикл сцифоидных выглядит потрясающе интересно. Есть взрослые медузы. Они раздельно полные. Есть самцы, есть самки. Они просто выбрасывают в воду на волю случая свои половые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды. Если им повезло встретиться, происходит оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка называется зигота, из нее развивается постепенно при делении так называемая планула. Планула – это вытянутая, покрытая ресничками личинка, которая некоторое время плавает, затем оседает на дно и метаморфизирует, превращается в маленький полип. А этот полип называется сцифистома. Сцифистома начинает размножаться бесполым путем. Она осуществляет так называемое почекование. Почекование – это вариант бесполого размножения, когда организм отпочковывает от себя точно таких же организмов новые. И вот она размножается почекованием, некоторое время размножается, а затем внезапно переходит совершенно к другому процессу, к так называемой стробиляции. Ну, представьте себе, тут на картинке может быть сначала не очень очевидно, но на самом деле все совсем просто. Представьте себе вот этот полип, и вместо того, чтобы по бокам отпочковывать новые полипы, он начинает вверх отпочковывать перевернутые медузы, как такую стопку тарелок. Они отделяются и начинают плавать. Ну, молодые медузы называются эфиры. Это, собственно говоря, личинки как раз взрослых медуз. А затем из них со временем развиваются взрослые медузы. И вот тут мы сталкиваемся впервые с очень интересным. Мы видим чередование полового и бесполого поколения. Есть половое поколение, взрослые медузы. И есть бесполое поколение, вот эти маленькие полипы. Они здесь увеличены, очень сильно нарисованы по сравнению со взрослыми медузами. То есть сцифистома, прошу прощения, вот этот маленький полип, его нельзя назвать личинкой медузы. Это другое поколение. Он отделит, он непосредственно сцифистома в медузу, во взрослую превращаться не будет. Она будет отделять эфир личинок взрослых медуз. Таким образом, получается, что есть планула. Планула – это личинка полипа сцифистомы, которая отделяет от себя эфиру. Эфира – это личинка медузы. И вот здесь мы, как я уже сказал, впервые с вами сталкиваемся с чередованием поколений полового и бесполого. Ну, возникает сразу вопрос, а зачем? Ну, правда, ведь очень сложно выглядит этот жизненный цикл. А почему бы сразу планула не развивалась в эфиру, непосредственно в личинку медузы? Ну, значительно бы проще все было. А тут есть некоторые нюансы. как вы понимаете, вероятность того, что яйцеклетка и сперматозоид, которые выбрасывают медузы в океан, даже если много медуз делают это одновременно, вероятность их встречи, яйцеклетки и сперматозоида, не очень велика. Вероятность того, что планулу потом никто не съест, тоже невелика. Вероятность того, что место, в котором она где она прикрепится и превратится в сцифистому, окажется благоприятным для жизни сцифистомы, тоже не очень велико. Соответственно, у этих существ вероятность оплодотворения и успешного развития очень невысока. Именно поэтому есть вот это бесполое поколение. Потому что размножение бесполым путем, ну, оно, во-первых, происходит со значительно большей вероятностью, потому что прям непосредственно от уже организма, который находится в хороших условиях, в благоприятных, получаются новые организмы. А самое главное, что таким образом можно наделать очень много существ. То есть вот это бесполое поколение у сцифоидных медуз, оно нужно для того, чтобы, ну, если так можно выразиться, компенсировать малую вероятность того, что оплодотворение и развитие на ранних стадиях у них пройдет успешно. Ну что ж, давайте дальше. Следующий класс внутри типа стрекающие, про размножение которого мы поговорим, это класс гидроидные. Гидроидные, ну, в отличие от сцифоидных, исходно жизненный цикл у них похожий. То есть тоже есть чередование поколения медузы и поколения полипа. Но если у сцифоидных доминируют медузы, то здесь обычно доминируют полипы. А медузы обычно, наоборот, такие маленькие, неяркие, какие-нибудь невзрачные. Правда, к сожалению, часто бывают очень ядовитые. И вот лучше бы они были большие, яркие и заметные. Да, ну вот, например, как вот эта медуза крестовик. Маленькое, незаметное существо, чрезвычайно опасное. Ну да ладно. Если мы поговорим про жизненный цикл представителей класса гидроидные, то он одновременно и похож, и не похож на жизненный цикл класса сцифоидные. Почему? Да потому что гидроидный полип, среди них, кстати, очень много колониальных существ. А колониальным организмом мы называем организм, который как бы состоит из отдельных организмов, соединенных вместе общим телом. Ну, про колониальность мы обязательно еще подробно поговорим. Так вот, неважно, колониальный он или нет, но живет себе полип прекрасно, может отпочковывать новые маленькие полипчики, они будут отваливаться, рядом прикрепляться и прекрасно себе существовать. А может сформировать специальный вырост, в котором начнут отпочковываться медузы. Дальше все происходит точно так же, как у сцифоидных. Медузы раздельно полые, они выбрасывают яйцеклетки и сперматозоиды в воду, происходит встреча, оплодотворение, планула. Личинка с ресничками некоторое время плавает, оседает, превращается во взрослый полип. Казалось бы, ну, то же самое ведь. Жизненный цикл точно такой же. Не совсем. А как мы с вами поняли, у сцифоидных все стадии жизненного цикла обязательны. Более того, сцифистома после того, как откидала эфиры в процессе стробиляции, она обычно погибает. Там есть некоторые исключения, но в основном она просто погибает, и все. А вот здесь, в этом жизненном цикле, медуза-то, ну, погибнет после того, как выбросит в воду половые клетки. А вот полипу здесь совершенно не обязательно погибать после того, как он выбросил в воду медуз. Живет дальше прекрасно. То есть здесь мы сталкиваемся впервые с организмом, который может, ну, фактически, произвольно выбирать, размножаться ему половым или бесполым путем. И вот тут-то по-настоящему возникает вопрос, а зачем тогда размножаться тем или иным путем? Какие преимущества у этих типов размножения? Ну, у сцифоидных, понятно, там все обязательно, все там, отклонений никаких быть не может. А здесь-то? Попробуем разобраться с этим. и вообще ответить на вопрос, а, собственно, если бесполое размножение такое простое частями тела, то зачем половое размножение? Это же так сложно, неудобно.

Ну, давайте подождем. Давайте подождем.

Ну, я предлагаю, наверное, может, минутку подождать. А если нет, то тогда уже буду прощаться.

Ну вот тут вопрос, каково это быть червем, если у них какие-то чувства есть. На самом деле, я про это отдельно у нас в прошлом сезоне был отдельный эфир, посвященный как раз чувствам, органам чувств беспозвоночных. Там про это достаточно подробно и про разные группы червей тоже я рассказывал. Так. Какие-нибудь еще вопросы? Ну, если нет больше вопросов, то, наверное, тогда буду прощаться. Что за партеногенез сперматозоида? Это очень интересно. Есть известный один случай партеногенетического развития, то есть развития без оплодотворения не из яйцеклетки, а из сперматозоида. Он происходит у такого существа, как полиподиум гидриформе. Это существо, которое относится к отдельному классу гидроидных. В этом классе один отряд, одно семейство, один род и один вид. Это существо, жизненный цикл которого не до конца пока изучен. Я думаю, я в следующий раз просто буду, когда буду говорить про то, какие остались сложности еще и что нам непонятно в жизненных циклах, я как раз про него буду подробно рассказывать. Но у него действительно на определенном этапе жизненного цикла следующее поколение размножается не из яйцеклетки неоплодотворенной, а из сперматозоида, который, правда, ведет себя на последних этапах своего развития как яйцеклетка, но мы-то знаем, кто он на самом деле. Поэтому буду про это рассказывать обязательно. Сколько варить мяса или жарить, чтобы черви в кипятке в человеке не жили? Я думаю, мы сделаем просто отдельный эфир про паразитов. Потому что тут-то мы, на самом деле, паразитов затронули так совсем вскользь, просто рассматривая то, какими бывают жизненные циклы вообще. А про паразитов и про то, как с ними не встретиться, просто сделаем отдельный эфир и все. А как избавиться от червей человеку, животному? Как избавляются животные в дикой природе? Ну, я догадываюсь, что тема паразитов, она волнительна и интересна, поскольку сегодня у нас тема все-таки была не про паразитизм именно, а про разнообразие жизненных циклов. Наверное, просто про это можно очень много говорить. Просто отдельный эфир сделаем именно про паразитов. Есть мясо в ресторанах подают, по-моему, это очень опасно. Нет, если хороший ресторан, то не опасно стейк прожарки блю или там, не знаю, карпаччо или да что угодно, в общем, все в порядке. Но опять же, сделаем отдельный эфир про паразитов, буду про паразитов рассказывать. Так, ну, если по жизненным циклам, сейчас больше пока вопросов нет, если что, в любом случае я, безусловно, готов и буду рад ответить на них просто в комментариях под видео. Поэтому вопросы можно писать в комментариях под видео. Я, может, не

прям вот сразу в тот же день, но обязательно в каком-то обозримом будущем на все вопросы в комментариях под видео тоже отвечу. Ну что ж, спасибо за внимание и до свидания, до встречи.

Друзья, всем привет! Я Наталья Носова, и мы с вами в рубрике «Утренний отбор» на канале Дарвиновского музея. И сегодня я хочу с вами поделиться интересным открытием, касающимся одного удивительного растения, которое совсем недавно было описано учеными. Называется это растение Nepenthes pudica. Это растение было обнаружено на острове Калимантан в его северной части. Ну и, собственно говоря, прежде чем мы поговорим о нашем сегодняшнем основном герое, давайте вспомним вообще, кто такие Nepenthes. Nepenthes – это хищные растения. Как правило, хищные растения живут на довольно бедных почвах. Соответственно, они не могут из почв извлечь необходимое им количество питательных веществ. И чтобы восполнить недостачу питательных веществ, они используют самые различные приспособления для того, чтобы ловить различных мелких животных, и беспозвоночных, иногда даже позвоночных, и использовать их, ну, как нормальные хищники, да, ими питаясь. И у разных растений существуют разные приспособления, разные механизмы поимки добычи. В этом смысле Nepenthes очень интересны. У них формируются такие специальные ловчие кувшинчики. Иногда эти кувшинчики могут быть довольно большими. Ну, кстати говоря, вообще известно около 600 видов растений хищных, которые питаются животными. И среди них примерно треть составляют Nepenthesы. То есть их довольно большое количество видов. Максимальное разнообразие Nepenthesов в Индонезии. Но они также встречаются в некоторых других местах. Есть Nepenthesы в Австралии, есть немножко видов на Мадагаскаре, в Новой Зеландии. Но все-таки основной такой центр их разнообразия – это Индонезия. Ну и разные виды Nepenthesов отличаются устройством и размером кувшинчиков ловчих. Эти кувшинчики образуются, как правило, на листах. То есть остается часть листа, которая выполняет функцию фотосинтеза, зеленая часть листа, а на краю листа, на его конце, формируется ловчий кувшинчик, который иногда может быть довольно большого размера. И у некоторых Nepenthesов кувшинчики такого большого размера, что даже такой зверек, как тупая, может использовать эти кувшинчики в качестве унитазов. На краю кувшинчика находится крышечка, и там же находится железа, которая выделяет специальный сладкий секрет, привлекающий животных. И вот, когда тупая садится на край этого кувшинчика для того, чтобы слизывать сладкий секрет с его крышечки, в этот момент она испорожняется, и ее испорожнение равнёхонько, как унитаз, попадает в кувшинчик и таким образом восполняет недостатку минеральных веществ. Но чем же необычен наш сегодняшний герой? Да, это тоже Nepenthes, и у него тоже есть ловчие кувшинчики, но большая часть его ловчих кувшинчиков располагаются не над землей, как у других видов Nepenthesов, а располагаются под землей. Собственно говоря, поэтому это растение получило такое имя Nepenthes pudica, что означает Nepenthes стыдливый. Ну и, собственно говоря, как происходит процесс поедания Nepenthesами добычи? Происходит он следующим образом. Часто край Nepenthesа скользкий, и животное, садясь на край Nepenthesа, поскальзывается и попадает внутрь кувшинчика. А кувшинчик заполнен жидкостью, которая содержит довольно большое количество ферментов, аналогичных пищеварительных ферментам в наших желудках, например. Ну и, соответственно, эта жидкость, которая внутри кувшинчиков находится, она еще такая довольно вязкая. И животное не может оттуда выбраться. Со временем оно постепенно переваривается. Ну, как я уже сказала, в основном все Nepenthesы ловят свою добычу над поверхностью земли. Но вот стыдливый Nepenthes научился делать это под землей. Большая часть его кувшинчиков расположена именно в подземной части. То есть она формируется не на листьях, а она формируется на подземных побегах. И эти кувшинчики отличаются. Во-первых, они большие. Во-вторых, они с очень толстыми стенками. Они должны быть прочными, поскольку находятся под землей, и они не должны придавливаться или раздавливаться верхним слоем земли. Видимо, именно потому, что кувшинчики спрятаны под землей, так долго ученые и не могли понять, что это какой-то особый вид Nepenthesов, необычный. Сверху тоже формируются кувшинчики, но, как правило, их очень мало. Ну и они имеют, в общем,
довольно скромные размеры по сравнению с подземными. Если подземные достигают длину 11 сантиметров и шириной могут быть до 5,5 сантиметров, то надземные ловчие кувшинчики значительно меньше. Максимально они могут быть длину до 7 сантиметров и шириной около 2 сантиметров. Так вот, ученые, безусловно, обнаружив новый вид непентесов, решили изучить, а кто же является объектами его питания. И они внимательно изучили содержание нескольких ловчих подземных кувшинчиков, и в этих кувшинчиках обнаружили довольно большое количество добычи, порядка 1780 останков животных, принадлежащих к 40 разным систематическим таксонам. Кто же был в этой добыче? В основном, конечно, это были животные, которые обитают либо на почвенной подстилке, либо в почве. Это были различные клещи, это были жуки, но 98% всей добычи составляли, как это ни удивительно, муравьи. То есть это такой вид непентесов, который почти исключительно питается муравьями, ловит почти исключительно только такую добычу. Ну и еще интересно, кувшинчики, с одной стороны, используются для ловли, да, и то есть там есть вроде бы пищеварительные ферменты, но с другой стороны, это такая влажная среда, которая привлекает и животных-симбионтов, которые в этой среде неплохо обитают. Давно уже было известно, что, например, некоторые амфибии используют надземные ловчие кувшинчики разных видов непентесов для того, чтобы откладывать туда икру. Там же могут жить, например, личинки комаров. Ну а вот когда изучили животных-симбионтов нашего сегодняшнего героя, стыдливого непентеса, то оказалось, что обнаружили даже совершенно новый вид животных, который прежде науке был неизвестен. Это один из видов кольчатых червей, которые пока нигде, кроме кувшинчиков непентеса стыдливого, не были обнаружены. Так что, видите, одно открытие цепляет за собой другое, что же будет дальше. Интересно, какие еще сюрпризы преподнесет нам это удивительное растение. Ну что ж, друзья, вот такое вот необычное открытие было сделано оно совсем недавно. Это растение было описано в конце июня этого года. Ну а разбудил нас сегодня с вами вовсе не крик непентеса, а крик другого животного, которое также обитает на Калимантане. Это удивительное животное называется дымчатый леопард. Кстати говоря, дымчатый леопард – это единственная полусаблезубая кошка. Размер его клыков превосходит размеры всех клыков других кошек, ну, конечно, относительно размеров тела. Спасибо вам за внимание. Мы всегда рады встретиться с вами. Приходите к нам в музей. У нас интересно, разнообразно. Сейчас мы с вами находимся на крыше выставочного комплекса. Здесь проходит замечательная выставка. Она называется «Москва. Среда обитания». И у вас есть еще возможность с ней познакомиться. Здесь много всего очень любопытного. Всем пока!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: 20 лет я разговаривал с телевизором, чтобы сегодня научить вас находить любой контент в новой Яндекс ТВ станции. Алиса, найди фильм со Светлаковым.
3: Отличный выбор.
2: Алиса, подкаст про инвестиции. Хотя, кого я обманываю? Алиса, включи матч Таганрог Астрахань.
3: Включаю.
2: 20 лет ждал, чтобы вот так. А вы не ждите. Ну даёт GPT. Яндекс ТВ станция с Алисой. Найдется все.
4: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». Я Владимир Сурдин. Сегодня очередные научные новости. Но начну с собственной зарисовки. Рано утром, проснувшись, я вышел на кухню попить кофе. И вдруг луч солнца осветил меня. Странно, подумал я. Окна кухни выходят на север. Откуда солнечный луч? Но тут догадался. В доме напротив кто-то приоткрыл окно. И, отразившись от стекла, солнечный луч попал мне в глаза.
5: Все в порядке. Пришельца не было. Вспышка света на небе вовсе не НЛО. Просто метан, попав в теплые слои атмосферы, преломил свет Венеры.
4: Ага, подумал я. Это признак цивилизации. Кто-то рядом с этим окном есть, он-то его и открыл. Я подумал и забыл. А некоторые подумали дальше и сделали из этого очень интересные выводы. Первая моя новость на сегодня так и называется. Астрономы предложили новый способ поиска внеземных цивилизаций. И способ этот очень похож на то, как луч солнца, отразившись от окна, ослепил меня. Группа американских астрономов предложила наблюдать экзопланеты, то есть планеты у соседних звезд, и отмечать моменты, когда от них к нам поступает солнечный зайчик, то есть луч света, отраженный от планеты, луч ее звезды, ее родной звезды, не нашего Солнца, а той, у которого эта планета живет. А от чего, собственно говоря, может отразиться солнечный свет на планете? Если планета не населена или населена примитивными народами, в общем, никаких солнечных зайчиков там пускать никто не будет. Зеркал нет. Зеркало – это довольно позднее изобретение цивилизации. Ну а какое зеркало может огромный солнечный зайчик послать на расстояние десятков световых лет? Это должно быть зеркало, занимающее значительную часть самой планеты. На что же рассчитывают авторы этой статьи? А вот на что. Они сделали расчет. Как будет расти энергопотребление цивилизации от года к году? Ну, мы знаем как. Стремительно растет. Сегодня мы сжигаем нефть, уголь и газ. Скоро они кончатся. Может быть, некоторое время протянется ядерная энергетика. Ну, и она подойдет к концу урана. Определенное количество. А дальше? А дальше мы хотим или не хотим, мы будем переходить на утилизацию солнечного света. Да мы уже и сегодня этим занимаемся, но не в тех масштабах, которые нам нужны. А в конце концов, единственным источником энергии для нашей или любой другой цивилизации окажется солнечный луч. Ну, луч той звезды, где живет эта планета. И постепенно значительная часть поверхности планеты будет покрыта солнечными батареями, вырабатывающими электричество. Сегодня их немного, но постепенно их станет много, и они займут значительную часть суши на любой планете. Другого источника электричества просто не будет. Что же такое панель солнечной батареи? Это плоская поверхность, покрытая полупроводниковыми материалами. Либо дешевыми, на основе кремния, либо более дорогими и эффективными на основе арсенида галлия. Но арсенида галлия, то есть самого галлия, на любой планете немного, а кремния сколько хочешь. Поэтому и сегодня, и, наверное, всегда в большом количестве будут только кремниевые панели солнечных батарей. А они поглощают свет не очень эффективно. Они заметную долю отражают. Да, о чем мы говорим? Любая поверхность, например, стекла, тоже отражает солнечный свет. Вы это хорошо знаете. Вечером, стоя в освещенной комнате и глядя в окно на темный пейзаж, вы видите свое отражение в стеклянном окне. Примерно 4-5% солнечного, любого света, падающего на стекло, отражается обратно. То же самое происходит на панель солнечной батареи. Солнечный свет в основном впитывается и превращается в электричество, иногда даже до 50% энергии, но процентов 15-20, а то и 30% отражается обратно. Так вот, представим себе цивилизацию, продвинутую достаточно для того, чтобы покрыть значительную часть своей планеты солнечными панелями. Ясно, что зайчики от этих солнечных панелей будут отражаться в космос и, вообще говоря, могут свидетельствовать о наличии цивилизации на этой планете. А авторы этой статьи даже предложили новое слово. Впрочем, может быть, для них оно и не новое, а я его впервые увидел. Техносигнатура, ну, по-русски надо сказать техномаркер. Как мы говорим, биомаркеры, ну, то есть присутствие спектральных линий в атмосфере планеты, которые говорят о наличии жизни там. То же самое техномаркеры или техносигнатуры – это какие-то указания на наличие цивилизации на поверхности данной планеты. Вот поиск таких отраженных зайчиков – это один из способов поиска внеземной цивилизации. Чем их можно заметить? Хорошим телескопом. И у авторов этой статьи уже есть такой телескоп. Сами они работают в Австралии, и они сделали многоглазый телескоп из обычных, купленных в фотомагазине, больших фотообъективов. Знаете, такой, похожий на глаз рака или глаз стрекозы. Вот такой многофасеточный, многоапертурный, как говорят астрономы. Авторы этой статьи не только сделали расчет, но и проверили на практике. То есть они стали наблюдать небо и поняли, что можно такие слабые сигналы световые ловить даже не очень продвинутыми телескопами. Ну, продвинутыми, естественно, лучше. Они рассчитывают, что когда-нибудь у них будет вполне большой профессиональный телескоп, и тогда они смогут устроить систематический поиск солнечных зайчиков от планет, которые населены высокоразвитой цивилизацией. Вы можете сказать, если вы читали работы Николая Семеновича Кардашова, что, вообще говоря, на этом уровне развитие цивилизации может не остановиться. Помните, первый тип цивилизации по Кардашову – это тот, который освоил энергетику своей планеты, нефть, уголь, газ. Второй уровень – это освоивший энергию своей звезды и цивилизации третьего уровня по Кардашову – это освоившие энергию всей галактики, собственной галактики. Но вот авторы сомневаются, что цивилизация может перейти с первого даже на второй, не говоря уже о третьем уровне. Почему? Ну, представьте себе, сегодня Земля получает 1/10 миллиардную часть энергии нашего Солнца. Зачем цивилизации, живущей на поверхности Земли, осваивать или утилизировать, или поглощать всю энергию своего Солнца, окружая его полностью панелями солнечных батарей, как это предлагал делать Дайсон, помните, сфера Дайсона, такая сфера, непроницаемая для солнечных лучей, поглощающая всю энергию Солнца. Это не нужно, ибо, передав эту энергию на планету, вы просто сожжете ее. Авторы предполагают, что любая цивилизация достаточно разумная, останавливается на определенном уровне потребления энергии и на определенном уровне населенности планеты, чтобы не было перегизов, чтобы не было перенаселенности. И в этом они, возможно, правы. Даже наша цивилизация уже постепенно выходит на стационарный уровень и деторождения, и потребления энергии, потому что все ресурсы не бесконечны. И вот эта интересная идея, она новая, она довольно очевидная. И именно поэтому никто к ней до сих пор не обращался. Вот я

0: Добрый день, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Когда я обдумывал этот сюжет, мне больше всего не хотелось, чтобы обсуждение прошло в русле, образно говоря, отцов и детей. То есть раньше ценности были более духовными, а сегодня они менее духовные. На самом деле большинство людей, которых волнует эта проблема, так и думают. Но мне бы хотелось получить объективные доказательства такой разницы. Мне бы хотелось увидеть процесс духовной, социальной, материальной эволюции общества, стоящей за изменениями человеческих ценностей, и попытаться оценить и сравнить с прошлым скорость этих изменений. Вы скажете, это непосильная задача для короткого сюжета. Но давайте все-таки попробуем. Что человеческие ценности в каждое время? Отражение картины мира? А в какой степени справедливо обратно? Ценностная шкала влияет на видимую нами картину мира. Вот с этих вопросов мы начнем сегодняшнюю беседу с замечательным разносторонним ученым и преподавателем. А это очень важно, поскольку наш сегодняшний гость многое впрямую связан с молодым поколением. Доктором философских наук, профессором кафедры социологии и культурологии Бауманского университета Надеждой Гигамовной Багдасарян. Надежда Гигамовна, как всегда, очень рад видеть вас в студии. Спасибо вам огромное. Спасибо. Усаживайтесь поудобней, и мы с вами попробуем поговорить на эту волнующую нас обоих и очень, на самом деле, трудную тему.
1: Ну, Михаил Владимирович, вы очень точно сформулировали задачу и очень точно сказали, и очень правильно сказали о том, что в обыденной жизни, конечно, все ворчат.
0: Конечно.
1: Говорят, что вот, было раньше так, было лучше,
0: да, сейчас хуже,
1: теперь хуже, да, какая, да, пошла молодежь. Я хочу сказать вам, что в середине второго тысячелетия до нашей эры были такие же точно стенания. Они зафиксированы на вавилонских табличках, и там написано было примерно такое: «О, юноши!»
0: Да, да, да, да.
1: И так далее. Да, они перестали слушать старших.
0: Это меня успокаивает, потому что я сам иногда так горюю по этому поводу. Но хочу я начать с вопроса, на мой взгляд, важного, и мы с вами его касались, и в наших прошлых беседах мы его косвенно с вами касались. Вот что ценности, которые мы с вами исповедуем, и духовные, и материальные, которых мы тоже коснемся, это есть отражение картины мира, которая для нас существует сегодня?
1: Ну, конечно, они связаны напрямую с картинами мира. Если говорить, ну, так, в глобальном масштабе, да, то, собственно, на протяжении человеческой истории сменилось три таких картины мира. Да? Была первая – это мифологическая картина.

0: вторая религиозная и сегодня научная. Это совершенно не означает, что эти картины мира сменили одна другую, вот и так, те, уш...
1: да,
0: и
1: да,
0: те ушли.
1: Все это вот так.
0: Они,
1: да,
0: сегодня, да, конечно, да, существуют и сосуществуют одновременно. И в обществе всегда есть, ну, есть какие-то доминанты, есть группы, которые в большей мере представляют себе картину мира как мифологическую, или как религиозную, или как научную. То есть речь идет вообще о доминантах. Вот есть такая классификация ценностей, которую когда-то сформулировала Маргарет Мид. Она говорила о культурах постфигуративных, кофигуративных и префигуративных. Вот это типы культуры, где по-разному формируются отношения между взрослыми, между старшими и младшими. Скажем, в постфигуративных культурах очень жестко младшие следуют за старшими. Ценности, этические нормы, которые старшее поколение имеет, оно транслирует его младшим, младший беспрекословно
1: их слушает. То есть это определяет законы жизни.
0: Закон жизни, трансляция в строгой форме. А кофигуративные культуры – это когда мы все учимся у своих сверстников. И наши дети у своих сверстников, и мы у своих сверстников. Пока еще вот это расстояние, эта дистанция между взрослыми и младшими, она еще существует. А вот в префигуративных тут взрослые учатся у детей. Я думаю, что и вам это состояние... Я, например,
1: конечно,
0: все время
1: таком, да,
0: учусь у своих студентов, у аспирантов. Естественно, освоение какой-то современной техники, новых программ, какие-то...
1: Да.
0: Это вещи, ну, и не только этому.
1: Ну вот, Надежда Георгиевна, может быть, даже не столько этому. Потому что, понимаете, вот люди моложе нас, сильно моложе нас, они определяют во многом сегодняшний мир. И если мы не будем понимать эти ценности и в какой-то степени следовать им, мы просто окажемся вне, понимаете? Мы не сможем ни о чем судить и понимать то, что происходит, и понимать баланс и вообще движущие силы. Поэтому, это, на мой взгляд, это обязательно должно быть, иначе вот просто жизнь нас выпихнет на обочину.
0: Есть одна очень интересная теория, она не очень известна у нас в России. Где-то в 70-х, 80-х годах минувшего века появилась еще одна, которая, как мне кажется, более глубоко посмотрела как раз на ценности. Это американский психолог Клэр Грейвс, который создал концепцию, она называется такая теория спиралевидной динамики ценностей. Он выделил 8 уровней. Первый, самый первый уровень этой концепции – это уровень инстинктивного мышления, когда главной ценностью является выживание. Выживания, этики нет, она не сформирована. И здесь проблема только в том, чтобы как-то вот тебя не уничтожили. Каким образом осуществляется переход вот от этого уровня к следующему? Проблема вызовов, ответов. В мире возникают вызовы, становится понятно, что в одиночку выжить нельзя. Значит, нужен какой-то коллектив, какое-то сообщество, группа. И тогда возникает вот этот следующий уровень, анимистическое мышление, магическое мышление, где уже есть зачатки того, что потом Джордж Фрезер фиксирует как начало научного мышления. Да? Потому что если есть понимание причинно-следственных связей, вот это уже начало науки.
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: А этика, она направлена на то, что все, что полезно коллективу, то и правильно. Вот то и главное. Вот это коллективистское сознание, оно формируется там. На следующем уровне, это уровень, его обозначают обычно, когда говорят об этой концепции, красным цветом. Это уровень эгоцентричности, уровень силы. И здесь возникает самая главная ценность. Главная ценность – сила, воля, лидера и эгоцентризма. А следующий уровень – это уровень абсолютистский, уровень священного. Здесь четко общество делится. Тут свои, тут чужие. Вот возникает эта агрессия в взаимодействии своих и чужих. В таком обществе возникает ценность патриотизма, самоотверженности, возникает пантеон героев.
1: Поразить.
0: И этика, она формируется вокруг религиозных или квазирелигиозных ценностей.
1: Поразительно.
0: Следующий уровень, как раз тот, о котором вы говорите, материалистическая ориентация. Здесь конкуренция, здесь деньги. Здесь деньги сначала, власть потом. Как бы власть, она вытекает из этого. Но здесь возникает тоже вызов. А вызов вот какой. Понимание того, что материалистические ценности прекрасны, но счастья не дают. А вот счастье, оно возникает из каких-то, ну, уже других вещей, других ценностей. И эти ценности приходят на следующем уровне, как ценности социоцентрические. И здесь возникает ценность общества. Мы все время говорим о том, что ты прав, если ты действуешь в интересах общества, и не прав, если... ты действуешь вопреки интересам общества. Все-таки у людей возникает потребность вот в какой-то в гармонизации материального, да, нематериального. И тогда возникает мышление интегрированное, системное, синтезированное. И вот здесь, ну, собственно, я полагаю, что мир уже одной ногой вступил вот в этот этап. Но мы видим, что сегодня происходит. Мы видим, что мир очень агрессивен. Мы видим, что время от времени возникают локальные войны, которые иногда они просто, вот, просто у наших границ.
1: Да.
0: Иногда они даже выплескиваются.
1: Вот понимаете, это говорит о каком-то скрытом напряжении. Вот понимаете, Надежда Николаевна, это вот как в человеке. Вот это же вот эти аналогии, пусть они кажутся очень примитивными, но на самом деле очень правильные. Вот человек, который сдерживает потом вот и то же самое, значит, что-то было не так. Понимаете? Значит, вот и что-то сдерживалось.
0: Значит,
1: вот
0: это... получается так, что вот эти ценности, да, что они сегодня, может быть, еще. Может быть, уже не работают, а может быть, еще они не работают так, чтобы мы все-таки были спокойны за наше будущее, да? Чтобы наше, да, будущее нам все-таки представлялось светлым. А хотелось бы, правда, наше поколение уйдет,
1: да,
0: конечно,
1: да,
0: уйдет поколение наше, но у нас есть дети и внуки в широком смысле этого слова. И, конечно, хотелось бы, чтобы они жили в, ну, такой гармонии, в гармонии материального и духовного, в гармонии такой, которая возникает во взаимодействии, в диалоге культур, в понимании культур.
1: Ведь человек стоит перед выбором иметь или быть. И это ведь тоже очень такая важная система оценок, которая говорит о том, какие ценности исповедует и человек, и общество. А как вот, на ваш взгляд, это изменилось в последнее время? Вот мы считаем как-то, вот это опять к началу нашего разговора, да, мы вот почему-то считаем, что раньше вот быть преобладало. Но ведь это, наверное, неверно. Это, конечно, в этом тоже был баланс, да?
0: Конечно, конечно, мы не можем абсолютизировать вот такой посыл.
1: Но все-таки, по вашему мнению, вот вы этот предмет глубоко знаете, какие-то изменения вот этого соотношения. Потом еще есть один интересный аспект. Мы тоже с вами его касались когда-то. Быть или иметь, казаться.
0: Надежда Гигановна. И еще казаться.
1: Да, и еще казаться, да. И это тоже ведь превращается в систему ценностей. Вот это же, по сути-то, вещь пустая, она превращается в систему ценностей. Вот
0: знаете,
1: как вы
0: есть,
1: вот этот
0: вот
1: баланс
0: скажу вам, да, да, сейчас тут сразу много, да, аспектов. Вот давайте я начну с одного понятия, которое, как мне кажется, оно кое-что объясняет. Это понятие аномии. Это такой ценностный вакуум. Это как раз момент перехода одной ценностной системы в другую. когда эти ценности уже умирают, уходят, а новые ценности еще не сформировались. Вот в этом ценностном вакууме, да, возникает множество всяких вариантов, индивидуальных вариантов ценностных систем. И индивидуальных, и, конечно, социальных вариантов ценностных систем. Теперь посмотрим, вот на это накладываются еще и, конечно, современные технологии. Интернет, который позволяет, вообще все эти цифровые технологии. Ну, вы посмотрите, сегодня, если вас нет в интернете, значит, вас вообще нет.
1: Да интернет – это толпа. Это толпа.
0: Надеюсь. Какая бы она ни была, да, толпа, да. Но вы набираете,
1: да,
0: то,
1: да,
0: что вам нужно, это миллионы вариантов.
1: Это миллионная же, толпа, Надежда.
0: Если вы присутствуете в интернете, значит, вас могут найти, с вами могут связаться, значит, вы какая-то единица общества. Вы единица общества. Если вас в интернете нет, то вы можете сколько угодно сегодня в тиши кабинетов сидеть и писать, так вас и нет.
1: Вы знаете, это в большой степени имеет отношение вот к этому аспекту казаться.
0: Да. Как раз об этом я и говорю. Конечно, казаться. Такие мы, не такие мы, но мы каким-то, мы стараемся себя репрезентировать и позиционировать. Вот сейчас это же модное слово, позиционировать, да? Что такое позиционировать? Вы есть или вы себя позиционируете? Тут тоже есть.
1: Абсолютно верно. Во всяком случае, очень часто вы позиционируете себя
0: не совсем.
1: Не так, как вы есть.
0: Не
1: понимаете?
0: Так,
1: вы не тот, что вы есть.
0: И, кстати, апропо, это теперь становится вот это естественное, природное проявление человека теперь становится большой ценностью. Ушедшие уже времена, они давали возможность людям посидеть в тиши, подумать о себе, о жизни, о других, о смыслах, что-то написать. Вы посмотрите, во что сегодня превратилась наша жизнь. Мы все время находимся в конкурентной гонке. Если говорить о мире науки, то нам все время надо думать о том, какой у нас хирш, какой рейтинг, каким образом этого добиваться. Но это же суета.
1: Безусловно,
0: это
1: особенно
0: суета.
1: Когда мы говорим о творчестве. Это
0: разумеется.
1: Суета, понимаете?
0: И мне кажется, это как раз свидетельство того, что ценности размываются.
1: Абсолютно верно.
0: И тем более мы сегодня ценим людей, о которых мы можем сказать цельная личность. Человек знает и понимает, чего он хочет.
1: Вот слава Богу, Надежда Гигамовна, что вы это сказали, потому что вот значит, что-то еще есть. Мы ценим таких людей. Хотя они исчезают, их становится меньше. Это совершенно очевидно. Это не желание сказать, что раньше было лучше, чем сейчас. Мое уже пожилое, желание пожилого человека. Но слава Богу, что это есть. Раз это есть, это в какой-то степени востребовано. Значит, эта ценность, она существует. Вот это вот очень-очень здорово. Я вот хочу на этом
0: абсолютно
1: наш разговор закончить. Надежда Гигамовна,
0: согласна,
1: гигантское вам спасибо. Как всегда, абсолютно потрясающий разговор. Я вот испытываю гигантское удовольствие. Я хочу как-нибудь прийти к вам на лекции.
0: Приходите.
1: И послушать, потому что я представляю, какое это огромное удовольствие. Вот это, Надежда Гигамовна, истинная ценность, за что и я, и программа «Тайны» вам очень и очень признательны. Еще раз спасибо вам
0: спасибо.
1: Огромное.
0: Приходите все.
1: Спасибо.
2: Главная мысль эпохи Возрождения – человек – центр Вселенной. Главная мысль новейших веков – Вселенная внутри человека. Похоже, верно и то, и другое, но верно и третье. Вселенной не до человека.
1: Конечно же, система и роль ценностей, прежде всего ценностей духовных, в жизни нашего общества изменилась. Но можем ли мы представить себе, чтобы сегодня, как в середине 19 века, человек, нарушивший законы чести, застрелился бы? Ну, это невозможно. А чиновник, нарушивший долг или заподозренный в казнократстве, добровольно ушел бы в отставку? Подумать смешно. Здесь вообще произошла инверсия ценностей. За геройство почитают. Давайте представим себе, что система духовных ценностей 19 века возвращается в наши головы сегодня. Да упаси Господи! Сколько же людей постреляется, а остальные уйдут в отставку, развал в обществе наступит. Пусть вот все живут и сидят на своих местах. Ведь система ценностей соответствует сегодняшней картине мира. А теперь о других тайнах. Долина смерти в Якутии – одна из главных мировых загадок. Ведь там находятся странные котлы, которые по преданию могут лишать жизни человека. Но так ли это? Как в вечной мерзлоте появились мистические артефакты? Ответ на это нам подскажет следующий сюжет.
2: В якутской тайге расположен полюс холода Земли. Температура опускается до минус 60. Здесь же, по свидетельству очевидцев, находятся таинственные котлы, которые отнимают человеческую силу. Местность, где они располагаются, мрачно именуется «Долиной смерти». Именно там в разное время находили огромные техногенные сооружения из металла. Внутри них было тепло, как летом. Металл, из которого они были сделаны, не поддавался никакому воздействию, а впервые обнаружили их еще в начале прошлого века. Некоторые исследователи считают, что артефакты – остатки города древней цивилизации. Другие – инопланетное вмешательство. Как же без него? Тем более, что многие, кто когда-то был рядом с котлами, тяжело заболевали. Кто оставался у них еще на день или, чтобы не замерзнуть ночью, решался заночевать, тот, как правило, умирал. Место, кстати, и схоженное, и отдельными энтузиастами, и целыми экспедициями. Описания впечатлений чаще всего совпадают. Раздумья о причинах сильно разнятся. Версии можно разделить по нескольким направлениям. Из уважения к настойчивости и безапелляционности вначале поговорим об инопланетных. Коль скоро они, то есть гости наши, имеют место быть то ли в реальности, то ли в воображении, то почему бы не подумать о спасательных капсулах инопланетных кораблей? Ведь вполне могли они быть в их арсенале. Думали они о своей безопасности, а может и о нас заботились. Высокоразвитые все-таки. Тогда предстает воображение базы пришельцев в автоматическом режиме, охраняющая Землю от катаклизмов. Смущает одно. Чуть что, так мы сразу об инопланетянах. Больно уж много на их плечи наваливаем. Поэтому будем проще. Неизвестные природные геологические образования? Почему бы и нет? Вообще-то ближе к истине, но, согласитесь, не столь заманчиво. Тогда попробуем по дальней ассоциации из смежного. Остатки города древней цивилизации? Тоже, почему бы и нет? Но свербит методологическая схожесть с причинами, рассказанными среди первых. У нас так уже довольно давно повелось. Если не инопланетяне, то наши высокоразвитые предки. Банальным стало. Что еще остается? Правильно. Секретили абсолютно все в Советском Союзе. Значит, могла быть заброшенная ядерная лаборатория. Впрочем, тогда бы вспомнили, скорее всего. Так что вернее будет, если это фрагменты космических ракет, потерпевших крушение при запуске. Правда, по логике вещей, они по-разному должны были падать, а тут все под стать, одно к одному. Быстро до Земли, и потом медленное погружение в вечную мерзлоту. Мы заканчиваем. Энтузиасты, естественно, версий больше преподнесут, и их не очень-то убедительных доказательств. А может, подумалось в последний момент, галлюцинации людей под действием метана? Коварный это газ. И много его в якутских болотах.
1: Сейчас мы поговорим о тайнах святой святых человеческого организма, человеческом мозге. Мозг новорожденного, только вступающего в жизнь человека, содержит 100 миллиардов нервных клеток, нейронов. По мере взросления человека, увеличения объема его мозга, развития его интеллекта, увеличивается не число нейронов, а число сверхсложность соединений между ними. Нервные клетки гибнут в результате болезней и травм. Эта потеря считается невосполнимой. Человек теряет способность делать некоторые вещи или делать их с нужной скоростью и точностью. В критических ситуациях человек теряет способность думать, чувствовать, говорить, двигаться, в зависимости от того, какие части мозга повреждены. Мы выросли с убеждением, что нервные клетки не восстанавливаются, и новые нейроны у человека не образуются. Расхожее выражение «не волнуйся, ради бога, береги нервы, нервы и клетки не восстанавливаются». А могут ли нервные клетки, нейроны восстанавливаться? Могут ли новые нейроны образовываться в нервной ткани человека, а может быть, у других животных? Обо всем этом мы поговорим сегодня с Виктором Александровичем Аниолом, кандидатом медицинских наук, нейрофизиологом и старшим научным сотрудником Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Добрый день! Я приветствую вас в студии. Спасибо вам за ваше время, за то, что вы пришли. Устраивайтесь поудобней. Виктор Александрович, ну я начну с того вопроса, которому я посвятил короткую преамбулу. Вот как сегодняшняя наука считается, нервные клетки, поврежденные нейроны имеют способность восстанавливаться?
3: Ну, вы совершенно правы. В том, что озвучили в самом начале, действительно, это так называемая центральная догма нейробиологии, говорящая о том, что высокодифференцированные клетки, нейроны, уже не могут обновиться, они могут только умереть. И эта концепция бытовала в науке довольно долгое время, до середины, а то и до конца 20 века, когда был открыт феномен сначала на крысах, потом на птицах, на человеке, на обезьянах, феномен образования новых клеток, новых нейронов в головном мозге. К сожалению, это касается только двух очень небольших областей в головном мозге.
1: Это мы говорим, потому что это поразительная вещь, новая для многих людей. Мы говорим, конечно, о постэмбриональном развитии.
3: Да, уже когда, безусловно.
1: Вот, ну, будем говорить о человеке, он уже родился и вступил в жизнь. Вот когда эти 100 миллиардов вроде как за ним закреплены, и после этого идет образование нейронов.
3: Да, да, вы совершенно правы. В течение всей жизни, потихоньку угасая к старости, происходит обновление нейронов в двух отдельных областях головного мозга. Это гиппокамп, часть коры головного мозга, и выстилка боковых желудочков. Вот про последнюю область, про боковые желудочки, наверное, мы не будем особенно много говорить, поскольку у человека эта область не так важна. Дело в том, что клетки оттуда мигрируют в сторону обонятельных луковиц и принимают участие в обонянии. А обоняние у человека не самое развитое чувство.
1: То есть, я вас перебью, Виктор Александрович, это для меня просто потрясающая вещь. Значит, из этих центров нейрогенеза нейроны могут мигрировать в совершенно другие, по сути, области мозга и встраиваться...
3: Да-да.
1: Ну, это вообще фантастика.
3: По мере миграции они становятся нейронами, то есть сначала это еще нейробласты, зародышевые клетки, потихоньку они движутся вперед, дифференцируются и уже на месте созревают, становятся нейронами, там отращивают отростки и встраиваются,
1: формируют синапсы
3: в сеть.
1: Да-да-да,
3: совершенно верно. Эта область нейрогенеза очень важна у тех животных, у которых обоняние сильно развито, то есть вот у хищников, там, у собак, у крыс. Самое интересное, что действительно у животных, у которых обоняние играет наименьшую роль, это... китообразные, у них практически эта область отсутствует как таковая, и там действительно образование новых клеток не происходит вовсе.
1: Фантастика.
3: Справедливости ради стоит отметить, что именно из этой области клетки происходящие, в принципе, были замечены в некоторых случаях в том, что они замещают погибшие клетки, погибшие нейроны в других областях, но это эпизодические находки, и пока неизвестно, имеет ли это какое-то практическое значение.
1: Возможно, но факт раз... доказан этого, да?
3: Да, по крайней мере, на грызунах, там, где это проще всего показать, на крысах, на мышах, было показано, что в случае, допустим, инсульта где-нибудь в коре или в области подкорковых ядер, клетки из вот этой выстилки боковых желудочков могут мигрировать в сторону повреждения и там встраиваться, становясь новыми нейронами. Но, повторюсь, это единичные находки, этих клеток не очень много. То есть о полноценной репарации, о полноценной починке и восстановлении функций здесь, к сожалению,
1: знаете,
3: речь не идет.
1: Вы знаете, что меня поражает? Что значит, есть механизм.
3: Совершенно
1: пусть
3: верно.
1: Это одна клетка, но значит, за этим стоит феноменальный механизм, о котором 10 лет, 15 лет назад мы вообще представления никакого не имели.
3: Да.
1: Ну, это фантастика просто.
3: Что же касается другой части, вот гиппокампа, там, где обновление клеток тоже происходит в течение всей жизни, здесь... Интересный вопрос заключается в том, что гиппокамп – это часть мозга, которая всегда очень прочно связывалась с памятью, в частности, с переводом памяти из кратковременной в долговременную. Известные случаи, описанные в клинике, когда люди с повреждениями гиппокампа не могли запомнить никакой новой информации.
1: А старая у них, так сказать, активизировалась, да?
3: Ну, старая информация вся сохранялась, но, к сожалению, они не могли... То есть, они могли научиться каким-то манипуляциям, могли, может быть, овладеть какими-то новыми навыками, но не могли вспомнить, когда и где, при каких обстоятельствах они их выучили. И не могли усвоить никакой новой информации вот, относительно каких-то жизненных событий. Поскольку в этой области постоянно протекает образование новых клеток, то сразу первой мыслью было то, что, возможно, эти новые клетки нужны для нормального функционирования гиппокампа, для нормального функционирования памяти. Здесь интересный факт заключается в том, что новые клетки в тот момент, когда они только начинают встраиваться в нервную сеть, довольно возбудимы, довольно легко отвечают на новые импульсы. И поэтому, возможно, действительно их роль в распознавании новизны, в ответе на новые стимулы довольно велика. Другая интересная концепция заключается в том, что, возможно, эти новые нейроны нужны не только для реакции на новизну, но и на своего рода временную организацию, для временной организации памяти. То есть известно, что даже у человека в

0: Возможно, именно так функционирует пространственная организация памяти. То есть то, в какой последовательности мы припоминаем события и как можем их организовать одно за другим.
1: Виктор Александрович, а скажите, вот количественно вы сказали о том, что примерно один нейрон образуется в минуту, а скорость естественного отмирания как-то оценивается, она известна, скажем, для человеческого мозга. Вот как сбалансированы эти процессы?
0: Ну, вот естественное отмирание нейронов довольно массивно происходит в самом начале человеческого развития. То есть у ребенка существует некий запас избыточных нервных клеток. После рождения происходит уже дозревание коры, и те клетки, которые не успевают установить нормальных синаптических контактов, отмирают. Но это естественный механизм отбора. После этого естественной физиологической гибели нейронов, скажем так, уже не происходит. То есть, если она есть, то это связано либо с процессами старения, которые мы все-таки склонны рассматривать, ну, не как нормальный физиологический механизм, наверное, либо с какими-то патологическими ситуациями, с какими-то заболеваниями. Ну, исключая, конечно, тот факт, что в процессе образования новых клеток, в процессе этого нейрогенеза, конечно, избыточные нейроны, которые образовались в этот момент, они тоже гибнут. То есть, на самом деле, если вот образуется какое-то число новых клеток, 1500, допустим, в день для человека, то очевидно, что клеток предшественников было несколько больше. Просто избыточные не до конца смогли дифференцироваться и вынуждены были погибнуть.
1: Вот видите, еще вещь поразительная, потому что, ну, скажем, физические нагрузки нормальные, если они продлеваются, и человек испытывает эти физические нагрузки в течение всей жизни, то это будет и стимулировать нейрогенез у него. А стимуляция нейрогенеза, как вы говорите, приводит к тому, что, ну, просто в общих чертах все функции мозга, они, в общем смысле, они остаются в порядке значительно более взрослого возраста, ну, старого даже, вот так вот. Это вообще абсолютно поразительные вещи. Вот я так отвлекусь немножечко. А скажите, вообще, трансплантация мозговой ткани, она возможна? Я понимаю, что это не впрямую связано с разговором, но вообще это связано с представлением о том, могут ли нервные клетки чужие, так сказать, вживляться в мозг, и насколько это интенсивно происходит. Это я к чему спрашиваю? Это появилась странная мысль, но если мы активизируем нейрогенез, ну, представим себе, что мы это можем делать, то как вообще себя эти клетки будут вести, ну, скажем, избыточные, к чему это может привести? К обновлению мозга, к сохранению его потенций, скажем, до более старого, или вообще просто к увеличению потенций мозга?
0: Это очень интересный вопрос. Да, у человека, насколько я знаю, были исследования, посвященные введению стволовых клеток в головной мозг, но, насколько я понимаю, они не дали каких-то однозначных результатов. То есть основная проблема заключается в том, насколько эти клетки дифференцируются именно в те клеточные типы, которые нам нужны. Если нам в какой-то области нужны конкретные нейроны, а эти клетки дифференцируются либо вообще по глиальному пути, то есть становятся глиальными клетками, клетками, как бы поддерживающими нормальные нейроны, или дифференцируются в какие-то другие нейрональные типы, то ожидаемого эффекта это не дает.
1: Вот вы занимаетесь этой наукой, и что бы вы хотели сделать или открыть, что, по вашему мнению, существенно продвинет понимание человека вот этой проблемы, о которой вы говорили? Вот, знаете, как американцы говорят, if you're a God, вот если вы Бог, куда бы вы направили свои усилия для того, чтобы добиться результата? Вот какой это результат, о котором вы мечтаете?
0: Ну, я думаю, я постарался бы понять, действительно ли это связано с памятью. И если так, то каким образом мы можем воздействовать, пусть не на патологические ситуации, но вот каким-то образом подобрать ключ к феномену человеческой памяти уже, который безуспешно штурмует в течение
1: с разных сторон.
0: Да.
1: Даже с сомнологи,
0: возможно,
1: как
0: это
1: мы
0: тот,
1: знаем. Да. Даже
0: тот черный занимает, ход, с которого мы можем зайти.
1: Да. Виктор Александрович, огромное вам спасибо. Я слушал вас, что называется, открывший рот. Это поразительная совершенно наука, и я искренне желаю вам успеха и желаю, чтобы вы получали от своих научных достижений удовольствие, чтобы эти научные достижения служили бы к пониманию вот этого сложнейшего процесса, как я сказал, святая святых человека.
0: Спасибо.
2: Оперируя чей-то мозг, хирург оперирует чей-то мир. Пальцы человека соприкасаются с видимой материей,

0: пронизывающие невидимую мысль. Можно утверждать, что нейрохирургия – это грань между водой и атмосферой.
1: Разговор о сегодняшнем понимании процесса генерации нейронов у животных и человека убедил меня в том, что с накоплением научных знаний возможно будет в самом недалеком будущем воздействовать на нейрогенез с практическими медицинскими целями. Это будет великая победа человека над собственной природой. Ведь совсем недавно считалось невозможной пересадка тканей человеческого мозга, а теперь очевидно, что такими операциями, используя молодую нервную ткань, делая так называемую эмбриональную трансплантацию, можно спасти человека от болезни Паркинсона, тяжелейшей болезни века. Будем надеяться. А сейчас давайте узнаем, какие тайны хранит наша галактика. Как на далекой красной планете появился первый космический памятник и что его связывает с популяризатором науки Карлом Саганом.
0: Марс. Можем указать точные координаты. 19 градусов 20 минут северной широты и 33 градуса 33 минуты западной долготы. Это место посадки беспилотного аппарата первого марсохода. После завершения программы он, естественно, навечно остался на Красной планете и был переименован в мемориальную станцию Карла Сагана. Так появился памятник замечательному ученому и популяризатору науки. Он дал толчок развитию проекта по поиску внеземного разума Сети. Одним из первых выдвинул гипотезу о том, что Титан, спутник Сатурна и Европа, спутник Юпитера, могут обладать океанами. Гипотеза блистательно подтвердилась. Более того, наиболее перспективным местом иной жизни считается один из них. Возможно, придет время, и скептики на вопрос о ее наличии будут отвечать: «Что вы? Она, конечно же, есть. В Европе, то есть на Европе, спутники Юпитера. И что с того, что жизнь эта, если ее существование докажут, под океанским льдом? Ведь и на Земле жизнь зародилась в океане». Карл Саган внес значительный вклад в изучение атмосферы Венеры, сезонных изменений на Марсе. Он подметил, что глобальное потепление является искусственной опасностью, созданной человеком, и провел параллель между этим явлением и естественным превращением Венеры в жаркую, непригодную для жизни планету из-за парниковых газов. Он выдвинул гипотезу, что сезонные изменения на Марсе происходят из-за пылевых бурь, а не связаны с растительностью, как предполагалось ранее. Саган, правда, больше как писатель, предсказал опасность глобальной катастрофы в случае атомной войны. Назвал это «ядерной ночью». Любопытно, что параллельно над этой же темой всерьез задумались и советские ученые во главе с Никитой Николаевичем Моисеевым. И тут уже не предсказания, а точные математические расчеты заставили во весь голос заговорить о том, что угроза еще более масштабна. Ее назвали «ядерной зимой». И весомость аргументов, подтвержденных вычислениями на ЭВМ, остудили многие горячие головы. Мир, стоящий на грани, одумался, ибо математика это подтвердила, победителей не будет. Ученый скончался в рассвете сил. Ученый и мечтатель, писатель-фантаст, многим увлекался. Наша соседка, Красная планета, родина Аэлиты, одно из его сильных увлечений. Какова бы ни была причина того, что вы находитесь на Марсе, я рад, что вы здесь и желал бы быть вместе с вами. Это трогательное выражение принадлежит Карлу Сагану, и его можно прочитать на своеобразном памятнике ученому. Будете на Марсе, остановитесь, постойте, подумайте о человеке, который романтику в науке, по крайней мере для себя, поставил во главу угла.
1: Берем в руки стакан с водой и говорим: кристально чистая вода. В большинстве случаев подразумевая, что в этой воде ничего, кроме, собственно, H2O нет. На самом деле этого никогда не бывает. То есть бывает, конечно, в специально приготовленной дистиллированной воде. Такая вода, кстати, невкусная, вернее, безвкусная. А в любой природной воде, пресной и морской, всегда содержатся растворенные вещества, коллоиды и взвесь, часто невидимые глазу. Растворенные вещества в большой степени определяют вкус воды, ее роль в питании растений. В море и соленых озерах они определяют еще и плотность воды. А взвесь, сколько ее в воде, какого она происхождения, из чего она состоит, что она значит для процессов в водных экосистемах. Об этих вопросах и таинственных свойствах водной взвеси мы сегодня поговорим с Мариной Даниловной Кравчишиной, кандидатом геолого-минералогических наук, старшим научным сотрудником Института океанологии Российской академии наук Марина Даниловна. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Присаживайтесь поудобнее. И будем говорить о том, что вы много лет исследуете в основном в океане. Я хотел задать вам первый вопрос. Вообще, насколько вездесущи в воде взвесь? Природная вода есть без взвеси?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет. Вода, как вы сказали, это сложная полидисперсная система, в которой условно выделяют растворенные, коллоидные, взвешенные вещества. Взвешенные вещества – это частицы разнообразного происхождения и какие-то биологические объекты, и космогенные частицы, терригенные, принесенные суши, и хемогенные, которые аутигены образовали собственно в воде. И все это разнообразие частиц разного размера, разной плотности и называется взвешенными веществами или взвесью.
1: Во-первых, какого она размера может быть?
2: Размер частиц – это, опять же, я говорила, условное деление. В океанологии принято считать взвесью частицы пассивно взвешенные в морской воде и имеющие размер от пол микрона до 1 миллиметра. То есть все, что можно задержать фильтрами с размером пор в полмикрона. Это
1: полмикрона – это ведь практически не крупные бактерии, правильно? Вот такого размера.
2: Да.
1: Да, там, ну, вот, то есть 0,25, полмикрона. Да. Поразительно совершенно. А скажите, пожалуйста, конечно, да, а вот в частицу, в количестве частиц ведь это интересно, потому что вот в граммах даже я так иногда задумываюсь, а вот в количестве частиц, скажем, сколько частиц взвеси мы можем с вашим увидеть в кубическом миллиметре, если мы их правильно посчитаем с помощью специальных методик?
2: Количество частиц также варьирует в большом диапазоне. Это может быть от каких-то, ну, если пересчитать, допустим, на литр воды, от это все-таки от тысяч до первых миллионов и уже десятки миллионов частиц на литр.
1: Это уже мутная вода, которую мы можем...
2: Это десятки миллионов, это все-таки морская вода.
1: Но все равно это такая не кристальная чистая.
2: Нет, это шельфовая вода, куда впадают большие реки.
1: Когда вы определяли взвесь, вы сказали об источниках попадания взвеси в океан. Вот я думаю, что мы сосредоточимся в большей степени на океане. Ну что, 73% поверхности Земли. Вот мы можем установить источник этой взвеси. Вот вы, как профессионал, скажем, нашли взвесь в центральной части Арктики. Вы можете установить ее источник?
2: Это самое интересное. Да. Установить источник. Конечно, изучая состав, то есть не только размерный, но также и качественный, минеральный состав, химический состав, вполне вероятно, возможно, и это делается, выяснить ее источник происхождения, откуда она была привнесена. Либо это размыв с ближайших островов, либо это ледовый разнос, либо это привнесено именно с речным стоком. Именно особенности состава пород, которые размывались потом, перед тем, как вот это вещество перешло в взвешенное состояние и было перенесено на многие тысячи километров.
1: Марина Даниловна, а есть ли практика у океанологов использовать определение состава взвеси в разных районах океана, как своего рода маркер? Вот сейчас модное слово «трассеры». И вот, скажем, найдя взвесь определенного состава, определенной, может быть, там, формы, определенного происхождения, мы можем говорить, а, вот это...
2: Да, конечно.
1: Можно это, да?
2: Это сейчас выделяют много разных трассеров. Это могут быть и органические соединения, и металлы, и изотопы, соотношение изотопов. Чаще всего это используется соотношение изотопов, соотношение каких-либо химических элементов во взвеси, которые могут указывать на тот или иной источник поставки. Потому что вместе... Почему это важно? Во-первых, это важно знать, как формируются донные осадки, ну, для дальнейших поисков тех же полезных ископаемых или месторождений, и в том числе вместе со взвесью переносятся и загрязняющие вещества. Вот спрогнозировать дальность переноса, пути переноса тоже.
1: Даже еще до того, как эти вещества, собственно, попали в океан.
2: Да, то есть можно уже спрогнозировать возможный ущерб и где его ожидать. Вот, поскольку взвешенные частицы, размер их очень широкий, и это, как правило, тонкий материал, он обладает высокой сорбционной емкостью, площадь поверхности огромная. Вот есть такие оценки, порядка 40 тысяч квадратных метров под одним квадратным квадратным метром воды.
1: Еще раз, 40 тысяч квадратных метров под одним квадратным метром воды?
2: Да, это площадь поверхности звезд.
1: Это фантастика.
2: То есть сорбционная емкость огромная.
1: Это
2: на этих частицах сорбируются как и металлы, тяжелые металлы.
1: Могут быть и
2: радионуклиды.
1: Да, да.
2: Как раз и заселяются микроорганизмами, бактериями. В каких-то микронишах взвеси поселяются. Могут поселяться бактерии, и там может идти какой-то метаногенез внутри.
1: Фантастика,
2: абсолютно. То есть это целый микромир, который скрыт глазу, но безумно интересен.
1: А вот он потрясающий. И вот помимо такой, может быть, более утилитарной задачи, возможного переноса загрязнений, ведь нас интересуют связи в океане, которые мы далеко не всегда можем установить. Вот если мы растворенные вещества берем, они же сразу включаются в цикл. Они очень редкие растворенные вещества, в редких случаях могут служить трассерами. Они входят, биота с ними начинает работать, и до свидания. Сигнал исчезает. А весь, скажем, минеральная, она же может сохраняться, пока она ее, собственно, сила гравитации не выведет? Или вот те процессы, о которых вы говорили?
2: Сила гравитации. Поэтому...
1: Или зоопланктон,
2: который ее фильтрует.
1: Да.
2: Фильтрует, упаковывает.
1: Это тоже поразительный процесс.
2: Да, отработанный механизм быстрой доставки вещества на дно. Mm-hmm. То есть вещество тонкое, оно... Как бы вот эти взвешенные потоки могут в море или в океане мигрировать долго, но зоопланктон их упаковывает и отправляет на дно.
1: Да, видимо,
2: скорость оседания этих пилет, ну, вам известно лучше, она гораздо быстрее, чем вот...
1: На порядке.
2: Да, просто, на порядке быстрее, чем, собственно, под силой гравитации сами частицы бы оседали.
1: А скажите, пожалуйста, Марина Данилна, вот при вот таком важнейшем для высоких широт процессе, как льдообразование, взвесь включается в лед?
2: Включается в лед, она при замерзании попадает взвесь с поверхности воды и плюс с аэрозольной поставкой. Угу. То есть это вещества, опять же, перенесенные какими-то воздушными потоками из разных... частей земного шара, допустим, которые можно будет восстановить. Ну, опять же, восстанавливая обратные траектории воздушных масс, можно вычислить, откуда было принесено вещество.
1: И это тоже абсолютно уникальные возможности дает для понимания того, как отдельные участки нашей планеты между собой связаны. Вот знаете, мы использовали в свое время... Не наши предшественники, до того, как появилась возможность так детально исследовать взвесь, использовали то, что называлось видными индикаторами. Это вот организмы планктона, которые часто мы встречали, ну, в нехарактерных местах, и эти нехарактерные встречи, они нам совершенно однозначно говорили, что вода, находящаяся здесь, она имеет вот то происхождение. Физические свойства воды исчезали, нельзя было идентифицировать. Химические свойства воды исчезали, потому что они проходили. А вот этот вид, маленький животный индикатор, оно показывало. А взвесь ваша, она открывает вообще уникальные возможности в этом, потому что она живет дольше, чем планктон, и тонет дольше, чем планктон. Вот характеристики взвеси, они могут, с одной стороны, провоцировать быстрое осадконакопление, с другой стороны, эта взвесь определенного состава может ведь
2: конечно,
1: долго
2: частицы,
1: висеть.
2: Частицы, да, разной плотности, частицы разного размера, они по-разному и оседают. Крупные частицы оседают под действием вот силы тяжести. В первую очередь мелкие могут мигрировать долгое время, но, опять же, есть механизм зоопланктона, который организмы фильтратора, которые это вот, фильтровывают, упаковывают в пилеты фекальные комки, и в этом виде доставляют быстро в этих контейнерах доставляют на дно. Вот. То есть существует как горизонтальный поток переноса вещества, как правило, тонкого, так и вертикальное осаждение вот этого грубого материала, упакованного в пилеты или, собственно, вот, более крупные минеральные частицы. И вот эти два потока... И пытаемся фиксировать в океане и считать, как горизонтальный перенос и вертикальный. И вот скорости осадконакопления в разных частях морей и океанов могут тоже варьировать в значительных величинах. Либо это относительно высокие скорости в шельфовых морях или крайне низкие в центральных частях океана, где медленно накапливаются вот красные глубоководные глины тонкие.
1: Да, там вообще всего мало в центральных частях.
2: Да, всего мало. Вот. То есть, ну вот и в связи с этим и возникает интерес к изучению свойств этих частиц, размеров частиц, от которых, собственно, и зависит их осаждение и поведение в воде.
1: Марина Данилова, спасибо вам огромное за ваше время. Я думаю, что мы телезрителям дали представление о важности вот этого компонента экосистем водных, морских в частности, о которых многие вообще никогда не задумывались. Они начинают задумываться об этом, когда смотрят около берега в море или в океан и видят, что вода грязная и мутная, и тогда появляются мысли о взвесе, о реальной роли вот этого компонента, огромной, и вообще в функционировании всей глобальной системы океана, и роли как трассеров, как индикаторов. Думаю, что очень многие наши слушатели и представления имели. И спасибо огромное за то, что вы им так образно и хорошо про это рассказали. Это первое, что я хотел сказать. И второе, я знаю, что вы собираетесь в экспедицию арктическую. И я хочу искренне пожелать вам всяческой-всяческой удачи. И как всякому ученому хочу пожелать, чтобы вы собрали тот материал и в таком объеме, который бы вам хотелось.
2: Спасибо,
1: спасибо еще раз большое за ваше время и всяческой удачи, Марина Даниловна. На самом деле, при всей своей мелкости, а часто и невидимости, взвесь представляет собой важнейший компонент водной природной среды. Меня больше всего поразила возможность анализировать водную взвесь как трассер. Вода постоянно перемещается, и концентрации растворенных веществ выравниваются. Более того, многие растворенные вещества потребляются водными растениями и бактериями в процессе жизнедеятельности, вступают в химические реакции. Очень трудно найти устойчивые трассеры среди растворенных веществ, а другое дело взвесь. Мы можем с уверенностью говорить о происхождении отдельных компонентов взвеси за многие-многие тысячи километров от источника. Это позволяет открыть таинственные связи между речным стоком и удаленными районами океана, между отдельными океаническими районами, определить пространственные масштабы влияния антропогенных процессов на водную среду, приближая нас к пониманию одного из важнейших вопросов современной науки о Земле – глобального переноса вещества. Это все, дорогие телезрители, что мы хотели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в программе «Большая наука» и до новых тайн. Всего вам самого-самого доброго.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляций и записи лекций. Приятного просмотра! Станислав Дробышевский, российский антрополог, кандидат биологических наук, научный редактор портала anthropogenes.ru, автор двухтомника «Достающее звено». Станислав Дробышевский – постоянный участник форумов «Ученые против мифов». На 6-м мероприятии Станислав рассказал о мифах об умном предке. Блистали ли интеллектом пятикантропы и проконсулы?
1: Народ спрашивает. Хочется людям знать всякие интересные тонкости по нашему прошлому, про процесс антропогенеза. Если люди спрашивают, то надо отвечать.
0: Так называемая первая волна выхода из Африки является первой только применительно к роду Homo, а другие приматы выходили и раньше 1 миллиона лет. Например, 6-9 миллионов лет назад гигантопитеки тоже вышли из Африки.
1: Миграции из Африки и в Африку происходили много раз на самом деле. Где появились первые приматы, строго говоря, мы не очень-то знаем. Не исключено, что первые обезьяны возникли вообще-то в Юго-Восточной Азии. И таким образом они попали в саму Африку, примерно около там, между 40 и 30 миллионами лет назад. После этого неоднократно выходили мартышкообразные приматы, примерно около 20 миллионов лет назад. Несколько раз выходили человекообразные приматы, например, анкаропитеки, всякие там дриопитеки, сивопитеки. Появились человекообразные точно в Африке, примерно 26-27 миллионов лет назад. А после этого оттуда выходили. Гигантопитеки появились уже сами по себе в Юго-Восточной Азии. Им не было нужды выходить из Африки, но их предки, да, они вышли из Африки. И непосредственные предки, собственно, современного человека тоже выходили из Африки не один раз, а несколько. Выходили предки дманисцев, выходили предки ректусов, хотя, может быть, это были одни и те же люди. Может быть, независимо вышли предки неандертальцев в Европу. И мы не знаем, сколько еще было таких выходов. Так что выходов из Африки и заходов обратно в Африку действительно было не один, не два, а было много, начиная с первых приматов на самом деле и кончая уже современным человеком.
0: На каком этапе эволюции человека появилось самосознание? Что известно науке на данный момент?
1: Самосознание есть даже у собак на самом деле. Оно есть у шимпанзе, оно есть много у кого. Поэтому вопрос не в том, когда появилось самосознание вообще, потому что нет такой штуки самосознания, а когда появились какие-то конкретные элементы самосознания. Есть всякие разные показатели для определения его. Например, пресловутое узнавание себя в зеркале. Ну вот оно есть у шимпанзе. Значит, либо оно независимо возникло в линии и нас, и шимпанзе два раза, либо, может быть, оно было присуще еще общим предкам. Если это были общие предки, то появилось порядка там, 10 миллионов лет назад, плюс-минус, может даже и сильно раньше вообще. Но если говорить о более сложных формах самосознания, не просто узнать себя в зеркале, а там, размышлять о прошлом, о будущем и так далее, то это где-то время, наверное, появления человека Homo от 3 миллионов лет назад, может быть, от 2,5 миллионов лет назад, и позже. Ну и чем ближе к нам, тем все яснее и четче становилось это самосознание. И в таком уже более-менее современном виде, наверное, оно сложилось ко времени порядка между 100 и 50 тысячами лет назад. То есть примерно 50 тысяч лет назад люди ментально от нас уже, видимо, никак особо не отличались. А более ранние, ну, видимо, все-таки в чем-то отличия были, ну, до 100 тысяч лет, наверное, там плюс-минус то же самое. Раньше все-таки, наверное, сильно уже отличались, и у них было самосознание, но все-таки отличающееся от нас. Не было такой точки, когда бы оно возникло. Это всегда важно понимать. В любом эволюционном процессе, неважно, о чем мы говорим, о хвосте, о самосознании, о когтях, не было такой точки, когда бы вот что-то исчезло и что-то новое появилось. Всегда происходит это плавненько, постепенненько. И то же самое с самосознанием. То есть в широком смысле от 10 миллионов лет назад до сейчас, в более узком смысле от 3 или 2,5 миллионов лет до сейчас, и в самом узком смысле от 100 тысяч лет до 50 тысяч лет назад.
0: Эволюция от австралопитека до сапиенсов простому человеку кажется прерывистой. Можно ли создать ролик с плавными изменениями черепа?
1: Такие ролики уже давным-давно созданы. Достаточно немножечко поискать где-нибудь на просторах интернета, и вы неизбежно их найдете. Мы это не делали покамест, ну, может быть, просто руки еще не дошли. А так, в принципе, это уже давно снято и не один раз, более того. И это можно и легко, и вопрос дела техники, просто банально сесть и сделать.
0: На нашей планете существовало большое количество видов людей – хабилисы, эректусы, флоренсисы, неандертальцы. Как мы знаем, по крайней мере, некоторые из них успешно скрещивались. Что должно произойти с Homo sapiens sapiens, чтобы какую-то, возможно, изолированную группу можно было назвать другим видом?
1: Чтобы какую-то изолированную группу Homo sapiens можно было назвать другим видом, желательно, чтобы они очень сильно отличались морфологически, на уровне хотя бы, как мы отличаемся в среднем от неандертальцев, и чтобы, желательно, эта группа отличающаяся не могла давать плодовитое потомство с другими представителями сапиенсов. Тогда мы, да, будем это считать отдельным видом. Поскольку все современные расы дают плодовитое потомство, и их морфологические различия, какие бы ни казались они нам грандиозные, все равно меньше, чем отличия между нами и неандертальцами, и даже между нами и нашими же верхнепалеолитическими предками, то все представители современного человечества относятся к одному виду. Другое дело, что наше сознание нацелено находить отличия между людьми, между лицами. Оно в разных степенях, конечно, бывает развито у разных людей, и обычно люди хорошо распознают представителей своей расы. Ну, для европейцев все китайцы на одно лицо, да, для китайцев все европейцы на одно лицо. Но в общем и целом мы хорошо различаем лица людей и плохо, например, бобров. То есть люди плохо узнают бобров в лицо. Бобры, наверное, хорошо. И поэтому мы очень здорово видим, что да, вот эти люди разные, эти разные, разные, да, а австралопитеки все как-то примерно одинаковые. На самом деле нет. Современные люди все одинаковые, австралопитеки все разные. Но это можно объективно узнать, если просто взять измерительные, скажем, приборы, какие-нибудь там координатные циркули, скользящие, малые толстотные, и померить эти самые черепа, ну или живых людей. Колориметрически замерить там цвет, там изгиб волос и там так далее, и так далее. И если это объективизировать, то мы увидим, что все люди современные примерно одинаковые, и их вариации, они укладываются в довольно-таки узкие рамки. К сожалению или к счастью, сейчас человечество все достаточно интегрировано, и нету таких групп, которые были бы настолько сильно изолированы и настолько долго изолированы, чтобы могли превратиться в отдельный вид. Ну, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем такого, видимо, нам не светит. И нужно время, порядка хотя бы 500 000 лет, а желательно 2 миллиона лет, чтобы новый вид возник. Ну, где-то 500 000 лет, наверное, будет достаточно. Ну и еще соответствующие условия. Но где такое время взять?
0: 2% неандертальцев в геноме – это сколько в скрещиваниях? На 1000 человек с одной и с другой стороны, то есть по 30-40 племен, групп. Сколько было в среднем межвидовых браков?
1: Без понятия. Их было немного, то есть самих этих людей было очень мало. И когда сапиенсы выходили из Африки, это были группки по, опять же, там 30-40 человек, то есть их, в принципе, этих группок было очень мало. И неандертальцев, с которыми они встретились, тоже было совсем немного. По некоторым оценкам, в один конкретный момент времени на всю Европу плюс западную часть Азии неандертальцев было там 5-10 тысяч человек, ну может 50 тысяч человек, это на территорию всей Европы. И понятно, что встречи были маленьких группок с маленькими группками, и обмен был тоже какие-то единичные индивиды. Но даже если это смешение было, допустим, там 5 неандерталок влились в наш геном, или там неандертальцев, да, там, мужиков, то это могло вполне дать 2% примеси на все современное человечество. Мы не знаем, сколько их было в штуках, мы не знаем, с какой плотностью они там расселялись. Поэтому цифры можно придумывать, и палеодемографы и палеогенетики пытаются это сочинять, но, честно говоря, это все вилами по воде. Поэтому, честно говоря, без понятия, не знаю, сколько их там было и сколько их там смешивалось.
0: Находились ли останки древних людей в вечной мерзлоте, подобно мамонтам, и если нет, то почему?
1: До сих пор таких находок, официально зарегистрированных, древних не было. Самый древний – это, наверное, Эдзи, всем известный, найденный в Альпах на границе Швейцарии и этой Австрии. Но он неолит. Там что-то 5 или 7 тысяч лет назад – это как бы вообще ни о чем. А ледникового времени, то есть больше 10 тысяч лет назад, таких находок либо не было вообще до сих пор, либо они никогда не были зарегистрированы. Но если их не было вообще, то это по той простой причине, что людей обычно все-таки хоронят. То есть, когда человек умирает, его по-человечески хоронят. И бывают такие экзотические обряды погребения на дереве, например, в тундре просто вот так, и тогда песцы за там, 2 дня все это съедают. Вот. А если все-таки их кто-то находил, то, скорее всего, он старательно это все закапывал обратно тут же. Ну, считай, вот как бы нашли человека, да, ну неприлично, так человек лежит, давайте мы его обратно похороним. И хоронили обратно, и второй раз уже его не найдешь. Или если это современные случайно там геологи, допустим, находят труп где-то в тайге, то, может быть, они не хотят связываться с правоохранительными органами. Потом, докажи потом, что это не ты его убил. Докажи, что это каменный век. Лежит труп, да, как бы, а Бог его знает, чей он. И даже ходят байки такие вот, нигде никак не зафиксированные, что где-то, когда-то, кто-то в тайге нашел мороженый труп и от греха подальше его закопал тут же в этом же обрыве. Или что нашли, и где-то он там в подвале каком-нибудь лежит, в морозильнике, там еще что-нибудь такое. Но это все какие-то байки и слухи, которые никогда ни разу документированно не реализовывались в виде там статьи или чего-то такого. То есть наверняка эти замороженные трупы древних людей где-то есть. Ну, мамонты есть, носороги есть, какие-то там пещерные львы есть, которых было меньше, чем людей наверняка. Так что и люди где-то должны быть. Но вопрос, как их распознать. И находят их обычно не ученые и не академики, а какие-то местные жители, которые знать не знают, что это каменный век. И с этим проблема. Но, видимо, когда уровень образования и уровень самосознания, и как бы осознание действительности в среднем в населении вырастет до таких высот, что каждый будет находить и сразу думать первым делом о науке и о важности этого для антропогенеза, тогда эти находки, собственно, и появятся. А пока все думают о том, чтобы его не загребли и не посадили в тюрьму за то, что он убил кого-то, ну, до этого момента у нас не будет таких находок.
0: Если предположить, что цивилизация, преемник нашей, через несколько миллионов лет достигнет аналогичного уровня технического развития и научного знания и откопает человеческие останки разных этнических групп, каковы шансы, что их опишут как близкородственные, но все-таки разные виды?
1: Запросто могут такое описать. Будет зависеть это от того, насколько эти люди будущего будут иметь представление о разнообразии, о вариантах, сколько у них будет этих находок, насколько сами они будут отличаться от нас, ну вообще какой уровень знаний у них будет. То есть если у них будет уровень представления о биологии такой же хотя бы как у нас, ну а надеюсь он все-таки будет выше, тогда все-таки они не ошибутся, тогда они будут считать, что да, это все-таки один вид, потому что различие больших рас по черепам друг от друга, это обычно там 1-2 миллиметра на самом деле. И в общем масштабе это вообще ни о чем. То есть половые различия, возрастные отличия, уж тем более эволюционные отличия гораздо больше, чем расовые. Расовые отличия на черепе не очень-то хорошо и видны на самом деле. Вот. А если это будут какие-то такие типологисты российские настроенные, как некоторые современные бывают, ну не ученые, слава богу, но бывают, то да, они могут принять за разные виды, ну собственно, как в 19 веке делалось. Что вот у этого черепа нос чуть-чуть пошире, значит, это отдельный вид. Так что это будет зависеть от уровня развития науки. Но если они будут смотреть объективно, то, скорее всего, нет, все-таки они не признают за разные виды. Потому что различия больших рас, они есть, но они статистические и не такие уж большие. Если они будут мыслить типологически, могут принять. Если они будут мыслить статистически и научно, то не смогут принять.
0: Есть ли корреляция между фенотипичными признаками и поведенческими особенностями человека?
1: Поиски таких отличий много раз велись, но в общем и целом их особо нет. Могут быть такие отличия, связанные с самовосприятием человека. То есть, если, например, человек большой сам по себе, высокий, то у него представления о большом и маленьком, слабом и сильном будут не такие, как у пигмея, например, который метр ростом. Да? Если у человека черные волосы, черные глаза и черная кожа, то представления о черности и светлости у него будут не такие, как у человека со светлыми волосами, светлой кожей, светлыми глазами. И в чем-то, наверное, это на поведении тоже будет сказываться, естественно. Но не запредельно. То есть, ну или если, допустим, у человека телосложение какое-то особо узкое, и он легко остывает и быстро устает, то, опять же, он себя будет не совсем так же вести, как какой-нибудь качок квадратного формата, да, или... Если у человека нет жировых отложений или у него большое повышенное жироотложение, тоже они чуть-чуть будут себя не одинаково вести. Один быстрее двигается, другой медленнее двигается. Но это вариация в пределах чуть-чуть. На поведение влияет обмен веществ, и обмен веществ влияет на внешние признаки в том числе. Да? Ну тоже жироотложение, например. То есть есть некоторое влияние, но оно слабенькое. А такого вот внешнего, допустим, там, форма лица, форма носа, там, форма глаз на наше поведение не влияют практически никак. Много таких поисков ведется, допустим, как связаны отпечатки пальцев или особенности строения коронок зубов с поведением. Практически всегда корреляции оказываются нулевыми. Вот. Ну, иногда что-то какие-то еле-еле уловимые связи, да, можно найти. Но чаще всего это связано либо с обменом веществ, либо с размером человека. И все это, естественно, преломляется через призму социальную. То есть насколько в обществе все это значимо, там какая-нибудь брутальность, я не знаю, там мачо-культ какой-нибудь или еще что-нибудь из этой серии, тогда может даже очень сильно влиять. Да? Тогда какой-нибудь я, допустим, хилый, тощий, буду совсем не так себя вести, как какой-нибудь качок, если окажусь в обществе качков, например, да, где у них там культ брутальности какой-нибудь. А если я окажусь в обществе каких-нибудь там очкариков, то я буду на первом месте, само собой, потому что я очкарик. И мой фенотипический признак слабое зрение сыграет мне на пользу.
0: Почему находки концентрируются по востоку и югу Африки? Что является определяющей причиной? Раньше там и жили гоминиды, лучшие условия сохранности, повезло найти, а дальше пошло-поехало, нет войны, потому безопасно копать?
1: Ну, собственно, в вопросе перечислены все ответы, какие я бы и сказал. Там много находок, там их находят, там безопасно копать, там нет войн, ну, там пошло-поехало, да, вот как написано. То есть примерно так. Есть исторический процесс, и, допустим, в Южной Африке там были колонизаторы голландцы и англичане. Англичане привезли туда науку, и, собственно, поэтому там много раскопок. А в Мали какой-нибудь не привезли науку, и там нет раскопок, и там воюют постоянно, и там невозможно копать. И, может быть, отложений там нет. Но чтобы узнать, есть они или нет, надо копать, а там не копают, потому что там война.
0: Слушал вашу лекцию по итогам года. Там вы упоминали зубы из Эппельсгейма и следы из Трахилоса. Находки довольно сомнительные. Много и других находок, которые можно по-разному интерпретировать. Для меня, как обывателя, непонятно, как в таких случаях отделять факты от домыслов. Если не сложно, пару слов, как именно антропологи справляются с подобными ситуациями.
1: Антропологи судят не по отдельной какой-то находке, которая вещь в себе, а по всему комплексу. То есть, если у нас есть находка, только эта находка находится в каком-то геологическом слое. Наверняка там есть какие-то еще кости животных, может быть, отпечатки растений, споропальцевой анализ, какой-нибудь палеоклиматологический анализ, там было жарко или холодно. У нас есть сама эта находка, морфология, ее строение, мы можем сравнить с другими находками из других мест. У нас есть датировки, когда все это происходило, и мы знаем, что было до этого, что было после этого, опять же, по другим находкам, и смотрим, насколько это все соответствует. На самом деле, если не соответствует, все безумно рады, потому что это же классная сенсация, можно кучу статей написать. Но бывают такие находки, которые сомнительны по всем этим статьям, когда у нас и с датировками проблемы, и с геологией проблемы, и сама находка не пойми, что это такое, какой-то там, если это отпечаток в Трахилосе, да, вообще не факт, что это человеческие следы, а может быть медвежьи, и в цепочке они там не очень выстраиваются, и тогда эта находка является сомнительной. Ну и вообще, когда у нас обезьяна посреди океана где-то на острове, ну там не океана, в Средиземном море, это уже как-то подозрительно слегонца. Но достойно все равно изучения, то есть просто это повод задуматься и, может быть, применить какие-то новые методы исследования, потому что, может быть, мы такого не встречали никогда. Ну и тогда изгаляются, ну, собственно, придумывают что-то новенькое, сравнивают с чем-то тоже другим нестандартным. Иногда это выливается в какую-то сумасшедшую сенсацию, как, например, с Homo naledi.
0: Не секрет, что высокая социализация позволила нам быть теми, кто мы есть. Но при этом эгоизм не исчез в веках и даже почти не ослабил своего влияния на общество. Эволюция идет, а эгоизм просто масштабируется по обстоятельствам. Я должен выжить, мое потомство должно выжить, мой народ должен выжить и так далее. И принимая решения, мы руководствуемся некоторым глубинным эгоизмом, который усвоился еще в первичном бульоне. Даже поступки по совести не более чем нежелание потом страдать от мук этой самой совести. Не кажется ли вам, что в основе поведения любых животных существ присутствует некоторый древний механизм эгоизма?
1: Естественно, в основе всех живых существ присутствует механизм эгоизма, само собой, потому что каждый живой организм нацелен на то, чтобы выжить лично и чтобы оставить свое личное потомство, то есть свои личные клетки, свои личные гены в веках и передать их в следующее поколение. Другое дело, что для того, чтобы передать свои личные гены в следующее поколение, иногда очень выгодно кооперироваться с другими особями, потому что так просто не передашь. Ну, если есть половое размножение, то хотя бы одна другая особь по-любому должна быть. А если это какой-нибудь грипп, там может быть 10 тысяч других особей необходимо для этого. Но если мы как-то хитро устроены, и у нас есть хоть какое-то минимальное общество, то выжить в одиночку оказывается странно проблематично. И тогда желательно все-таки собраться большой толпой, построить забор, отмахаться от соседей. И тогда мы эгоизмом называем то, что мы поддерживаем своих ближайших родственников, а от соседей отмахиваемся дрекольем. Ну, собственно, возлюби ближнего своего, как сказано давно и во всех вообще культурах, и везде. То есть свои – это свои, и на них распространяется альтруизм, а чужие – это чужие, на них распространяется эгоизм. Ну, есть особо неодаренные личности, которые зациклены на себе лично и больше ни на ком вообще. Им даже вообще не важно передать свои гены в потомство. Это такой закоренелый эгоизм уж совсем поганый. Он может привести к вымиранию целую группу. Ну, туда им и дорога, тем легче живется соседям. Ну, есть замечательный пример, когда эгоизм привел к вымиранию группы. На все времена пример. Наблюдали за шимпанзе дикими в природе, и была группа, где некая самка со своей дочкой, тоже самкой, жрали детенышей своей группы. Ну, то есть у шимпанзе жрать других шимпанзе, это, в общем, более-менее нормально, но соседей. Они жрали детенышей своей группы. И сожрали таки всех по итогу, ну там это все длилось не одномоментно, понятное дело, и группа исчезла. То есть вот как бы двух сволочей хватило для того, чтобы вся популяция исчезла. Группа исчезла, но другие шимпанзе, видимо, пришли из соседних лесов и заняли это место. То есть эгоизм, он всегда приводит в итоге к вымиранию. Ну, по крайней мере, в человеческом, в таком развитом обществе. То есть, если это какая-нибудь амеба, может быть, она бы и выжила, она почкуется, она делится пополам и все дела. А мы не можем так почковаться, у нас уже все слишком сложно для этого.
0: Чем отличается старейший сапиенс от сапиенса сапиенса?
1: Старейший сапиенс, это, видимо, имеются в виду так называемые Homo rhodesiensis, или Homo sapiens adaltus, или там, Homo palestinensis, типа там Скула Ковзеха. Они, собственно, отличаются тем, что у них сплошь и рядом нету подбородочного выступа, у них довольно-таки покатый лоб, у них довольно-таки мощные надброви, у них сильно выступающий затылок, у них огромное лицо, у них толстые кости свода черепа, и в среднем у них все-таки поменьше мозгов. А у нас наши признаки. То есть это изменения плавные, постепенные. Другое дело, что, к великому сожалению, у нас из очень интересного момента где-то от 100 до 50 тысяч лет назад из Африки очень мало находок. То есть не то, что их нету, они есть, но их до обидного мало. И хотелось бы все-таки, чтобы их было побольше. Тогда бы мы лучше представляли вот этот вот переход. Но он плавный, постепенный. То есть там нету какого-то момента, где можно было сказать, что вот здесь кончились такие недосапиенсы и начались сапиенсы. Мне лично удобно проводить этот переход как бы моментом выхода из Африки. Вот как из Африки вышли, это уже совсем-совсем сапиенсы. Другие антропологи мыслят иначе, и для них сапиенсы начинаются иногда 200 тысяч лет назад, а сейчас очень модная стала точка зрения на Западе, что сапиенсы появились 300 или даже 350 тысяч лет назад, а некоторые заикаются и про большие времена. И, в принципе, поскольку изменения происходили плавно-постепенно, то любая точка зрения, она так или иначе верна. То есть, когда мы в непрерывной полоске ставим какой-то барьер, он всегда будет условный. Так что изменения все те же самые, как и во всех древних людях. Ну, вопрос, какого уровня приближения вам достаточно, чтобы считать его прям сапиенсом-сапиенсом.
0: Согласно модели Лавджоя, если я правильно ее понимаю, самки нашего общества с современными обезьянами предка выбирали либо самых больших и сильных самцов, либо самцов, которые больше всего ухаживали за потомством и самкой. Так из первой группы развились гориллы-шимпанзе, а из второй – люди. В первой группе самцы намного крупнее самок, и их клыки больше, и они агрессивнее. Во второй размеры самок и самцов почти не отличаются. И в связи с этим вопрос. Почему только самцы горилл такие большие? По аналогии, если у крупного мужчины и маленькой женщины будет ребенок, он размером будет нечто среднее между отцом и матерью, независимо от пола. Не должны ли общие размеры вида увеличиваться, а не только самцов?
1: Не должны, потому что если половой диморфизм есть, значит, он каким-то образом прописан в наследовании пола. И тогда, ну, если это будет самец, у него будет выделяться много мужских половых гормонов, там какой-нибудь тестостерона, это будет приводить к увеличению размеров в два раза больше, чем у самок, у которых гораздо меньше этих половых гормонов. Ну, такое вот у них наследование. А если это какая-нибудь разноклювая гуя, к сожалению, уже вымершая, то у них будет разная форма клюва. Ну, это птицы такие. А если это какие-нибудь там бабочки, то одна может быть самка какая-нибудь бескрылая, вообще какая-то фигня без ног, без глаз, сидит под листочком и может только яйца откладывать. А самец такой вполне себе мотылек летает. Вот. Хотя, в принципе, тоже как бы да, это просто два разных пола одного и того же вида.
0: Почему не существовало самок нашего общего предка, которые бы выбирали мелких самцов? И таким образом не вывелся вид обратный гориллам, где самка была бы намного крупнее самца?
1: Потому что мы приматы, потому что у нас вот такая планида. А да, бывают живые существа, у которых наоборот, где самка большая. У пауков, допустим, сплошь и рядом самка вот такая вот, самец его там еле видать. Или рыбы, какие-нибудь удильщики пресловутые, где здоровенная самка, и самец к ней присасывается, и прорастает, вообще паразитом становится. Есть такие, какие-нибудь аскариды, я не знаю, там еще что-нибудь такое. Но вот у нас получилось так, потому что мы приматы, потому что мы млекопитающие. У млекопитающих чаще всего самец крупнее, потому что такая биохимия, и так пошел половой отбор. Ну, чтобы вдаваться в детали, я должен тут читать целый курс про половой отбор и теорию эволюции, но проще взять и посмотреть лекции Маркова, допустим, где все это разжевано, дальше некуда.
0: Какое, на ваш взгляд, самое вероятное существенное эволюционное изменение ждет человека? Примерные сроки. Можем ли мы уже сейчас наблюдать его признаки?
1: Самое существенное – это то, что у нас мозги уменьшаются сейчас. Если вам хочется подробностей, я написал заметку на сайте anthropogenes.ru. У меня есть последняя заключительная глава в книжке «Достающее звено» во втором томе. И есть несколько альтернативных роликов, ну, более-менее повторяемых. Панель Марлок, биологическое будущее человечества, где много таких признаков разобрано и много версий разобрано. Потому что будущее предсказывать неблагодарная задача. Оно может быть разным в зависимости от того, какие будут условия, какие признаки нам будут нужны, как мы сами себя будем вести, будем ли мы менять это сознательно или отдадимся на волю естественного отбора. Но поскольку наш главный признак, видоопределяющий, такой специфический, это головной мозг, то, наверное, самое существенное изменение – это изменение мозга. Пока они у нас вот последние 25 тысяч лет подряд эволюционируют скорее в сторону уменьшения в среднем по планете. И как-то хочется верить, что все-таки это будет выправлено и снова будут мозги расти и усложняться. Но что-то верится с трудом. Так что ждем. Ну и для того, чтобы это было хорошо, умные, плодитесь, размножайтесь. Бестолочи, не плодитесь, не размножайтесь. Тогда да, отбор пойдет в сторону увеличения. Да, примерные сроки. Примерные сроки зависят от жесткости отбора и от того, насколько важен признак, насколько условия подходящие, неподходящие, насколько этот признак актуален, и есть ли подходящие удачные мутации, которые тоже вообще не обязаны появиться. Сроки могут гулять от нескольких поколений до миллионов лет.
0: Какие были зачатки медицины у пятикантропов?
1: Ну, судя по всему, никаких на самом деле. То есть надо думать, они жевали какие-нибудь лекарственные листочки, как это делают шимпанзе. Но насколько они это делали сознательно, гигантский вопрос. Вообще про бытовую, обыденную, вот, ежедневную жизнь пятикантропов мы практически ничего не знаем, надо сказать. То есть начиная с гейдельбергенсов, там еще как-то более-менее внятно все появляется. Про австралопитеков понятно, что это обезьяна, которая шляется и жует. И, в общем, как бы там не особо чего интересного от нее ожидать не приходится. А с пятикантропами вопрос, потому что вроде как они уже не обезьяны, но как-то вот и мы не знаем, чем они занимались. Так что про медицину пятикантропов мы ничего не знаем.
0: Какой, на ваш взгляд, фильм, либо фрагмент фильма, наиболее адекватно может показывать жизнь первобытных людей?
1: Про фильмы, показывающие жизнь первобытных людей, Александр Соколов сделал шикарнейший обзор и сделал видео на эту тему, где все подробно разобрал, всех отсылаю туда. На мой личный взгляд, самый лучший фильм – это «Борьба за огонь». Старый фильм, где, конечно, немножко утрировано, но очень хорошо и лучше, чем во многих более новых фильмах, все это показано. Сейчас вот был трейлер в 17-м и в начале 18-го года какого-то фильма, который должен вот-вот сейчас выйти, название я не помню, естественно, про одомашнивание собаки, но я его не видел, он еще не вышел, может быть, он оправдает надежды, но вот пока, на данный момент, из тех, что я знаю, это «Борьба за огонь», старый фильм. У Кубрика в «Космической Одиссее» полный бред. Не смотрите это. Ну, фильм, может, сам по себе ничего, а вот то, что начало, это чушь собачья.

0: Воспринимают ли обезьяны фразы на еркише в перевернутом виде?
1: Без понятия. Я не учил обезьян на еркише и не переворачивал ни обезьян, ни еркиш. Ну, в принципе, им, наверное, без разницы, как смотреть, но надо проверить. Не знаю, честно говоря. Может быть, вот Зорина, она вот чуть подальше по коридору сидит, ответила бы, я не знаю.
0: Как появилась музыка? Как выглядела музыка в палеолите, если она была?
1: Появление музыки теряется во мраке времен. Древнейшие музыкальные инструменты известны со времени примерно 40 тысяч лет назад. Самый древний – это дудочка, найденная в Хёльфёлс в Германии. Вот как раз с датировкой 40, ну, может быть, там до 35 тысяч лет назад. Там же, кстати, древнейшая Венера, статуэтка женская найдена. Но как она появилась, никто не знает, потому что, в принципе, обезьяны реагируют на ритмические звуки, даже собаки реагируют и подпевают. Но что там было у австралопитеков, у питекантропов, у гидельбергенцев, мы не знаем. Может, они стучали палками по костям и пням каким-нибудь. Может быть, они зубами клацали, может быть, они там в голове чесали с треском. Неизвестно это науке. Какой-то практической сугубой ценности музыка, в общем-то, очевидно, не несет. Но как-то вступает в какую-то ритмику с нашими какими-то там нервными процессами. И всем понятно и приятно современных людей. И у всех групп современного человечества, какие бы дикие дикари там на островах, в джунглях ни были, у всех так или иначе хоть какая-то музыка есть. Есть такие группы, где нету, например, музыкальных там духовых инструментов, но ударные какие-нибудь есть практически у всех, какие-нибудь трещотки, там, ну, что-нибудь так, какие-то там сипелки, все время что-нибудь да есть, свистульки. Появилось, ну, скорее всего, как побочный продукт слишком большой разумности. То есть в тот момент, когда мозг стал настолько сложный, настолько хитрый, что начал выдавать какие-то глюки, вот это и стало искусство. Ну и что характерно, оно появляется примерно синхронно и изобразительное, и музыкальное, и, видимо, еще какое-то танцевальное, там, мимическое, что-то такое. Но вообще, строго говоря, мы не знаем. На эту тему написаны толстые книжки, но все они с потолка. Да, как она выглядела? Известно, начиная от 40 тысяч лет назад, довольно много музыкальных инструментов. Ну, первое, я сказал, это дудочки. Потом есть трещотки, такие кости с насечками, по которым можно какой-нибудь другой штуковинкой водить, и будет такой шур-шур-шур, как бы, треск такой. Есть свистульки из фаланг лошадиных, например. Есть гуделки, такие плоские штуковины, которые если на веревке над головой крутить, они гудят. Ну, вумеры, это у австралийских аборигенов до сих пор такая штука есть. Ну, вот что-то такое примерно. Наверное, были и другие, которые не сохранились, потому что, скорее всего, большинство было деревянные, как это все всегда и делают.
0: Уважаемый Станислав Владимирович, как вы считаете, если бы не существовало запрета на клонирование человека, с развитием генной инженерии смогло бы человечество исправить или хотя бы сгладить проблемы, возникающие в эволюции современного человека из-за неработающего отбора или работающего, но в негативную в человеческом понимании сторону?
1: Конечно, естественно, и даже более того, это неизбежно будет реализовано. Потому что уже сейчас пытаются каким-то образом с помощью генной инженерии исправить врожденные заболевания. И как 100% будет, ну тут я пророком прям могу быть, я думаю, я такой не один. Вначале это будет касаться исправления каких-то тяжелых генетических заболеваний, типа там какой-нибудь синдрома Дауна. Никто не хочет, чтобы родился ребенок с синдромом Дауна. Да? А что бы там не убрать лишнюю хромосому, все будет хорошо. Потом это будет касаться исправления каких-то уже не таких критичных недостатков. Ну, допустим, у меня астигматизм врожденный, да, и там деформированная грудная клетка. Ну, что бы не исправить, там взяли, исправили. Вот, а допустим, потом, ну вот у меня с мускулатурой тоже как-то фигово. И там, не знаю, горбинка на носу мне, допустим, не нравится. А что бы не исправить, взять, там, сделать из меня Геркулеса там, или хотя бы Аполлона для начала. Ну, вот, а потом, допустим, что бы не сделать мне там три руки, потому что мне не хватает иногда, чтобы, допустим, координатным циркулем какие-нибудь высоты мерить, да. Вот, а еще одной, чтобы записывать, четвертую, а еще одной, чтобы в голове чесать, а третий, допустим, бутерброд в рот запихивать. Ну, а чтобы еще параллельно лекцию читать, еще одну, один голосовой аппарат параллельно сделать. Ну и тут уже, если есть техническая возможность, чтобы все это не реализовывать, и до этого мы дойдем, если не вымрем. Тут вопрос в том, насколько мы адекватно распорядимся планетой, ресурсами и общением между собой, чтобы не вымереть раньше, чем мы сможем все это, все эти чудеса реализовывать. Ну, сможем, сможем, не сможем. Туда нам и дорога, освободим место каким-нибудь там, не знаю, руконожкам, которые сделают новую цивилизацию.
0: Есть ли учебники антропологии, четко описывающие магистральный путь развития от, допустим, австралопитеков до сапиенсов, где все описано, как в таблице Менделеева у химиков?
1: Читайте мою книжку «Антропогенез», изданную в издательстве «Архе». Такая книжка есть, и там четко по пунктам очень сжато, все описано. Я специально так и сделал, специально для этого такую книжечку, где в таблице Менделеева все, и табличка там даже прилагается, расписано очень внятно, по пунктам, очень занудно. Это такой жмых, такой квинтэссенция антропологии. И я думаю, я не один такой написал, но на русском языке, насколько мне известно, такая книжка вот только моя. А так за рубежом таких полным-полно учебных пособий.
0: В большинстве случаев африканские и европейские находки препалеантропов относят в один вид под названием «человек гейдельбергский». Но на эволюционном дереве вашего сайта африканские и европейские ветви эволюционируют независимо и происходят от разных подвидов эректуса. При таком обстоятельстве африканские находки должны быть отдельным видом. Как такое возможно? И возможен ли вариант, при котором находки группы Далидзиньюшамаба сближались с Кабве и другими африканскими эрдозийцами?
1: Да, это проблема, потому что, с одной стороны, представители вот этих условных гейдельбергенсисов, африканских, европейских, азиатских, не так уж сильно отличаются, чтобы можно было однозначно их описать как разные виды. Ну, допустим, человек из Араго, если как разные виды, ну, допустим, человек из Араго, из Франции, если бы

0: и его нету ни слова в языке, там у каких-то 4 даже слова в языке, а у нас 1000 слов в языке, да, и вот между этими там тремя словами и тысячами слов есть плавный постепенный переход, который вот где-то возникал. Ну, если хочется все-таки каких-то реперов, то где-то там от 3 до 2 миллионов лет назад у ранних хомо это начинало появляться, где-то порядка 400 тысяч лет назад у гейдельбергенцев, наверное, они уже более-менее что-то внятно говорили, ну и где-то 50 тысяч лет назад, как я искренне считаю, у сапиенсов уже у всех было, потому что у всех современных людей есть языки, и у всех сложные на самом деле, хотя вот они разбрелись из Африки порядка 50, а то и раньше тысяч лет назад, и с тех пор мало пересекались чаще всего. Причины, почему возникла речь, многообразные, опять же, читайте книгу Светланы Бурлак. Ну, сложность жизни, надо было передавать много информации, надо было привлекать, обманывать, ухаживать, взаимодействовать, и там масса аспектов, но одной причины нет точно, их масса, гигантское количество.
1: Есть ли у высших животных, не приматов, самосознание, аналогичное человеческому? Где находятся границы между полностью неразумным интеллектом и личностью? У моллюсков точно ничего подобного нет, а у волков и медведей есть характеры и желания.
0: У моллюсков точно такое есть, потому что есть такие осьминоги, которые есть у них самосознание, и у них есть чувства, они выражают это даже формой цвета, своей формой тела, цветом они умеют менять цвет. Известен, допустим, замечательный прецедент, когда в каком-то там океанариуме жил осьминог, и какой-то работник океанариума что-то этому осьминогу нехорошее сделал в жизни. И после этого осьминог его запомнил, и когда тот подходил к аквариуму, высовывался наружу, и сифоном своим брызгал на этого чувака, который вот этот уборщик, который ему что-то нехорошее сделал. Или не уборщик он был, неважно. То есть есть у них чувства, ну и есть ли чувства, наверное, есть самосознание. Другое дело, что у них это не может развиваться, потому что у них нет передачи знаний в следующее поколение. И самосознание у собаки точно есть. Это любой вам владелец собаки скажет. Но оно не такое, как у нас. Опять же, нет четкой грани. Нету такого момента, когда вот этот бессознательный, а этот сознательный. Даже у муравьев есть индивидуальность. Насколько это сознание, можно назвать вопрос. Но наблюдения за муравьями показали, что есть муравьи умные, интеллектуальные, которые как-то вот круто себя ведут и становятся в итоге разведчиками. Разведчиком каждый хочет быть. Вот. Есть такие немножко туповатые, которые становятся рабочими и потом таскают бревна все время, всю жизнь. А есть совсем, которые становятся солдатами и потом стоят гордо где-нибудь по краю дорожки и охраняют. И если что, они могут укусить. Но вот насколько это самосознание, почему они штампованные, заметьте, эти все муравьи, это клонированные экземпляры-то. Оно даже у них уже какая-то индивидуальность есть. И не было такого момента, где бы это вот строго вдруг неожиданно возникло. А возникало это постепенно, то есть грани никакой нет. Самосознание прямо-таки полностью аналогичного человеческому ни у кого нет. Это да, это факт. Мы превзошли в этом смысле всех. Ну, собственно, поэтому я вам рассказываю, вы осознаете, воспринимаете меня как личность, себя воспринимаете как личность, сопоставляете что-то такое, потом будете сравнивать и говорить, а вот другой кто-нибудь там сказал совсем иначе, и Дробышевский фигню спорол. Ну, наверняка, да, такое тоже бывает. И у нас это круче, то есть здесь все же сидит не осьминог перед вами, и не муравей, да, и не руконожка, а сидит Homo sapiens, ну, как бы, надеюсь, и слушает меня тоже он.
1: Известно ли, каким родом деятельности занимались женщины в самом начале человеческой цивилизации? Бытовая деятельность, общественная деятельность. Было ли разделение прав и или обязанностей у женщин, отличное от мужчин?
0: Да, разделение труда было всегда, потому что назначение женщины, как бы не обидно было некоторым современным феминисткам, это таки рожать детей и следить за домашним очагом. Назначение мужиков, как бы, может быть, опять же кому-то было не обидно или там как-то это бегать по степям за сайгаками и таскать их домой, защищаться, отмахиваться от всяких соседей и защищать, собственно, женщин и детей. Это главное предназначение, которые появились еще, ну, как минимум, наверное, от австралопитеков, которые вышли в саванну, в опасное такое место, где надо было еду как-то хитро добывать, и хищников там хватало, и соседи тоже были недобрые. У шимпанзе уже это немножечко есть, хотя сильно меньше, чем у нас. Ну, например, у шимпанзе самки чаще используют камни для расколошмачивания орехов, чем самцы. Ну, потому что у самцов челюсти больше, он может и так разгрызть, а самки труднее разгрызть, приходится орудиями пользоваться. И, допустим, девочки-шимпанзе палочками, как куклами, играют, а мальчики-шимпанзе не играют. То есть у них уже какое-то разделение поведения есть. Ну, и вообще сплошь и рядом это есть в животном мире, у кого угодно, там, не знаю, от муравьев там, до нас. И там, ну, я уж не скажу, от амеб, у них пола нету, но от тех,

у кого пол есть, это разделение обычно есть, иногда гораздо сильнее, чем у нас, надо сказать. И у древних людей тоже это, естественно, было. Другое дело, как мы это можем уловить, и всегда ли мы можем это уловить. Но когда появляется маломальски богатая культура, мы это видим, потому что женские погребения отличаются от мужских. Бывают персонажи, когда это женщина, но у нее там мужские, у нее мужские атрибуты. Бывает мужик с женскими атрибутами. Такие персонажи встречаются, да. Но это исключение. Обычно все-таки, если это женщина, там у нее бусики, какие-нибудь там прониски, какие-то шильцы, иголочки, статуэточки женские, там еще что-нибудь такое. Если это мужик, то у него будет лежать копье, ножик, какой-нибудь там кресало, и, там, копьеметалка, жезл начальника, так называемый, который на самом деле выпрямитель для копий, и что-нибудь там, какие-нибудь мужские прибамбасы, какие-нибудь там зубы, я не знаю, пещерного льва, допустим, которого он забодал, или там когти медведя, ну, такое мужские какие-то атрибуты. Если это в Мальте, там уточки, например, неожиданно мужским атрибутом оказались. То есть было это разделение во все времена, и более того, этнография показывает, что чем проще общество, чем оно как бы ближе к природе, тем сильнее и явственнее это разделение. И никакого там ни феминизма, ничего такого в бреду никому не приснится. То есть если мужик, то это мужик. Он брутальный, он крутой, он бегает за всякими там, опять же, антилопами и какими-нибудь обезьянами по лесу. И их ловит. Если это женщина, она сидит на месте в своей молоке какой-нибудь, растит детишек, и она ресурс, в общем-то, как бы для размножения. И так было все времена. Вот. Поэтому, когда современные фильмы показывают какую-нибудь мега-брутальную женщину, которая бегает, руководит кучей мужиков, тоже что-то такое творит, с биологической точки зрения это чушь собачья. Ну, наверное, такое может быть. Да, нам известны прецеденты, когда женщины правили государствами и так далее. Но, как правило, это какие-то сложные государства. Какие-то уже сильно такие мудреные, где и такое может быть. Вот. Ну, опять же, я думаю, мой спич феминисткам очень не понравится. Но такие это реальность. Спасибо за внимание. С вами был Станислав Дробышевский. Задавайте еще вопросы, желательно какие-нибудь оригинальные, потому что те вопросы, которые задали мне сейчас, мне задают примерно каждый день. На ответы на все эти вопросы, на самом деле, уже давным-давно опубликованы в ответах на вопросы на сайте Anthropogenes.ru. Посещайте сайт Anthropogenes.ru, нашу группу во ВКонтакте, нашу группу в Фейсбуке, мою личную страницу во ВКонтакте. Старайтесь не задавать мне личные вопросы во ВКонтакте, потому что все эти ответы уже есть давным-давно везде. Есть много видюшек, есть форум «Ученые против мифов». Приходите на него, вы узнаете еще много всего интересного. До свидания.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. 2 часа дня, воскресенье, значит, с вами я, журналист, натуралист Александр Хабургаев. В ближайшие часа полтора мы с вами проведем вместе, ну, как получится, пока нас с вами не разгонят. Сегодня у нас очень интересная будет тема. Сегодня мы с вами будем говорить о цветах, об окраске животных, потому что, вот, вы знаете, я всегда с детства себе задавал этот вопрос. А вот зачем павлину такой хвост, да еще вот с этими, с такими синими глазками? Зачем бабочкам такие красивые крылья? Кстати, у павлина это не хвост. Вы мне потом напомните, я вам докажу, что это не хвост. Почему вот одни птички такие яркие, а другие такие скромные? Ну, а потом я уже учился в школе, читал книжки, находил далеко не на все свои, конечно, вопросы, ответы. Ну, вот кое-какие ответы на эти вопросы, которые я за свою жизнь нашел, я вам сегодня расскажу, объясню. Вот знаете, с чего начнем? Начнем с того, что мир прекрасен и удивителен. Чем больше я путешествую, тем больше в этом убеждаюсь. Но он еще прекраснее и удивительнее, чем мы думаем. Знаете почему? А потому что мы многого не видим, не слышим и не ощущаем. Вот посмотрите, у нас с вами только 5 органов чувств. Да? Но этого недостаточно, чтобы понять вот всю гармонию природы, всю ее красоту, всю ее мудрость. Мы не видим с вами многих цветов. Вот некоторые животные видят, например, ультрафиолетовую часть спектра, да, а мы с вами не видим, только если подсветить специальным фонариком. Об этом мы тоже будем говорить. Мы с вами не слышим очень многих звуков. Вот мы слышим от 12 до 20 тысяч герц, да, а все, что тоньше, да, ультразвуки, то, что мы еще не слышим, а то, что вот больше 20 тысяч герц, это мы уже не слышим, инфразвуки, да, мы с вами не ощущаем очень многих вещей, там, не знаю, магнитных, каких-то магнитных полей. А мы, кстати, запахи, ведь многие животные чувствуют запахи совсем не так, как мы. Они чувствуют стереоскопическую картину запахов. Они видят запахи, откуда какая волна идет запахов. Потому что я вам открою секрет. Мы видим не глазами, а мозгами. Мозг обрабатывает эту информацию. Глаза же ведь это только вот линзочки, это только объективы. Мы слышим тоже не ушами, а мозгами, потому что все вот эти сигналы обрабатывает наш мозг и дает нам вот такую вот картину. А на самом деле мир еще интересней, мир гораздо сложнее и гораздо удивительнее, чем мы о нем думаем. Ну, сегодня мы с вами будем говорить об окраске. Вся окраска, она в той или иной степени покровительственная, приспособительная окраска. Потому что окраска, она для чего-то такая нужна. Если вот нужно там лягушке жерлянки красное брюшко, кстати, она не лягушка, об этом мы тоже поговорим, значит, нужно. Если нужно зайчику, русаку не линять, как беляк лет зимой, да, не становиться белым, а оставаться таким серым, значит, это ему нужно. Тоже поговорим и тоже поймем, почему. Но начнем вот с этого дяденьки. Видите, он такой щекастенький, мордастенький, прямо так напыжился, такой весь доволен собой. Думает, он такой самый крутой. А что на нем надето-то? Посмотрите на эту картиночку. Как эта его одежка называется? Эта одежка называется камуфляж. Да? Там, по-моему, французское происхождение слова, судя по всему, не проверял в этимологическом словаре. Но камуфляж-то придумали не военные и не те дизайнеры, которые для военных эту одежду шьют, а камуфляж придумала природа. И я вам даже могу сказать, откуда срисовали. Вот посмотрите картиночку следующую, вы увидите. Видите? Кто это? Кто уже угадал? А? Друзья мои, кто перед вами? Это не лягушка, это жаба. Это жаба зеленая, буфовиридис. Потрясающее совершенно создание. У нас 2 вида в средней полосе водятся. Буфо-буфо, буфо-виридис. Жаба серая, жаба зеленая. Посмотрите, какой у нее камуфляж. Кстати, если увидите когда-нибудь жабу у себя на даче или в огороде, можете аккуратненько взять ее в руки, поднести к лицу и посмотрите, какие у нее удивительные глаза. Вы в этих глазах увидите черное небо Вселенной, и там мириады звездных галактик.
Это потрясающие глаза ужа. Но потом положите на место и обязательно помойте руки. Потому что, помните, мы с вами говорили, жаба ядовита, буфотоксин. Вот у нас через неделю будет лекция о ядах. Мы с вами поговорим и о буфотоксине, и о том, для чего жабе быть ядовитой. Ну, смотрим следующую картиночку. Вот я буду время от времени подглядывать. Я вам покажу такой листик у меня, да? Это у меня не шпаргалка, я вот как двоечник у доски. У нас сегодня 100 картинок, и поэтому, чтобы не запутаться, я вот выписал себе по номерам. Первая картинка, вторая, третья. Вот. Кто такой? Вот у нас сегодня будет такая игра. Попробуйте найти, кто здесь спрятался на этой картинке. Кто-то уже нашел? Ну, я подскажу, это змея. А теперь уже нашли, да? Вот видите, вертикальный зрачок. А помните, я в прошлый раз говорил, у кого вертикальные зрачки? У гадюк. То есть, если вертикальный зрачок, лучше с этой звездой, змеей не связываться, наверняка ядовитая. Это габонская гадюка. Ну-ка, посмотрите следующую картиночку. О, теперь ее легче найти, да, на следующей картинке. А вот чтобы у вас было полное представление, какая она габонская гадюка, вы увидите следующую картинку. Номер 5. Вот на картинке номер 5 она вся как на ладошке. Вот у нее тоже камуфляж. Это то, что вот военные, спецназовцы называют пятицветка. Это у них считается самый такой крутой камуфляж пятицветка. Вот он и есть. Срисовали его с габонской гадюки. Габонская гадюка, она такая толстая. Кстати, она очень большая. Она почти 2 метра. И при такой вот длине 2 метра у нее толщина почти 50 сантиметров в диаметре. Представляете? Вот талия 50 сантиметров. Это совсем не стройная девочка. Она очень толстая, как сосиска. Очень ленивая. Она может лежать часами. И кто-то из путешественников описывал, как местные жители могут их руками ворочить и не бояться укусов. Хотя она очень-очень ядовитая. Если она ударит своими ядовитыми зубами, мало не покажется. Но она старается не делать лишних движений. Она терпеливо ждет, когда мимо проползет что-то живое или пробежит. Делает мгновенный бросок, бьет своими ядовитыми зубами, ну а потом уже заглатывает. Вот такая она габонская гадюка. Самая спокойная, самая флегматичная и самая замечательная гадюка в мире. Кстати, она такая толстая, вот сразу возникает вопрос, а как она ползает, да? Вот она ползает не так, как змеи, да? Не зигзагообразно, а ползает она по прямой. Как это у нее получается? А потому что звери ползают на ребрах. У них ребра выполняют такую же роль, как у нас с вами ноги. Но вот когда мы с вами дойдем до локомоции, я думаю, движению мы с вами посвятим отдельную лекцию, вот тогда я вам расскажу, как это у них получается. Теперь вот следующая у нас картинка. Кто это? Похожий рисунок, да? Ну, не совсем. Это питон, это сетчатый питон. Вот если вы посмотрите мой фильм, ну, наберите в Ютьюбе, просто можно набрать Хабургаев, моя фамилия Хабургаев, в прятки с невидимками. Там мы снимали этого питона в живой природе. И габонская гадюка, и питон, они так называемые подстилочники. Габонская гадюка водится в Африке, но не в пустыне Сахара, а водится она в лесах в африканских. Там очень жарко. Там листопад постоянно, круглый год падают сухие листики, и поэтому в сухой листве, вот в этом опаде с сучками, с веточками, вы никогда не обнаружите ни габонскую гадюку, ни питона, ни многих других животных, у которых камуфляж позволяет прятаться в этом опаде. А вот теперь посмотрите следующую картиночку. Это тоже спецназовцы, такие вот они крутые, видите, при полном боевом вооружении. А на них не просто камуфляж, а на них еще, видите, навешаны какие-то тряпочки, ветошь. Это такое впечатление, что вот, видите, как будто бы какие-то лесовички, такие гномы, по лесу бегают. Они думают, что это они придумали, ничего подобного. А вот покажите нам следующую картиночку. И вы увидите, что природа уже давно такие вот защитные костюмы изобрела. Это лягушка Телодерма, она называется. Удивительные лягушки телодермы, они водятся в Юго-Восточной Азии. Вот во Вьетнаме, например, там несколько видов эндемичных телодерм. Очень милое создание. Кстати, очень любят террариумисты. И вот телодерму довольно легко
содержать дома. Вот она будет сидеть рядом с вами, вот буквально перед вашим носом, и она так спрячется вот на стволе дерева, которое поросло мхом и лишайником, что вы ее ни за что не заметите. Вот посмотрите следующую талодерму, вот видите, это немножко другой вид, но удивительный защитный костюм, который позволяет ей мгновенно становиться невидимкой. Видите, какая симпатяшка. Ну, прямо это не лягушка, это просто кусочек мха какой-то. А вот первый раз, когда я оказался в джунглях, меня знаете, что поразило? Вот мне почему-то казалось в детстве, что джунгли, это как в этих фильмах там про Рэмбо. Вот он бежит по джунглям, да, и на него отовсюду какие-то ядовитые змеи сыпятся, пауки, и над ним там проносятся обезьяны, попугаи, кругом порхают бабочки. А в джунглях никого нет. Вот попадаешь в настоящие джунгли, и можно сутками ходить по ним и не встретить никого. Ни одной букашки, ни одной таракашки. Хотя где-то там наверху в деревьях, какой-то там в верхнем ярусе гомон стоит. Щебетание, крики, какая-то жизнь идет. Но вы ничего не увидите. Почему? А потому что вокруг вас сплошные невидимки. Вот у меня была любимая книжка, она называлась «Если в лесу сидеть тихо». Вот если в лесу сидеть тихо, неважно в каком лесу, в нашем подмосковном, в каком-нибудь там дождевом лесу, в тропическом лесу, в первичном или там в муссонном лесу, вот тогда вы начинаете замечать. И уже начинаете замечать одно животное, второе, третье, вон кто-то прополз, кто-то. А еще по секрету вам скажу, если вы хотите встретить в любом тропическом лесу много животных, то приходить туда нужно ночью с фонариком. Ну что, смотрим еще одну картиночку. Вот вам продолжается такая фотогалерея невидимок тропического леса. Ну, кто это, как вы думаете? Нет у вас никаких версий? Сухие листики, да? Это, как же он, уроплатус, по-моему, его латинское название. Это мадагаскарский геккон, он называется листохвостый геккон, потому что он сам как листик, голова у него как листик и хвост у него как сухой листик. Видите, там даже есть черенок и прожилочки. Удивительно он похож на листики. Вот просто будет на расстоянии вытянутой руки от вас сидеть, смотреть на вас, и вы не заметите, что это геккон. Хотя, если будете внимательно смотреть, то заметите. Знаете как? А дело в том, что у гекконов, у них нет глазных перепоночек, нету век, поэтому моргать они не могут. Но для того, чтобы там все-таки глазик не пересыхал, влага нужна. И тогда геккон что делает? Он облизывает свой собственный глаз. У него такой длинный-длинный язык, что он его может высунуть и облизать себе сначала один глаз, потом другой. Вот у меня был друг, который мог языком достать до кончика носа себе. Ну, у него такой немножко неправильный был череп. Я не думаю, что есть хоть один человек на свете, который может кончиком языка достать до собственного глаза. Ну, если только глаз у него не вставной, тогда, конечно, можно вытащить его, лизнуть и вставить назад. Вот, а геккон может такую процедуру проделать. Удивительное животное. Для чего ему нужна такая защитная окраска? Да? Зачем ему нужен такой камуфляж? Ну, во-первых, для того, чтобы его не съели. Там очень много желающих им полакомиться. А во-вторых, для того, чтобы самому поймать какую-то добычу. Потому что геккон... хищник, но он, правда, не только хищник, он и вот именно этот уроплатус, он и спелые фрукты ест, и многие вещи другие. А вот теперь посмотрим еще одну картиночку. Вот здесь вы точно не угадаете, кто это, пока я вам не подскажу. Ну, я вам дам первую такую подсказку, наводку. Ну, во-первых, это под водой. Есть версия? Хорошо, вторая. Во-вторых, это соленая вода. В-третьих, это океан. Но еще одна подсказка – это самый-самый юг Австралии, южный берег Австралии. Вот, это бурые водоросли кругом. Помните, я как-то ошибся, со стыдом признался вам в этой ошибке. Я тину назвал бурыми водорослями, они, конечно, относятся к зеленым водорослям. А бурые водоросли – это которые в морской воде. А это и есть бурые водоросли. А в бурых водорослях спрятался
спрятался тряпичник, как зовут эту рыбку. И это лучеперые рыбки, родственник нашего карася или бычка, но больше, в большем, гораздо большем родстве, скажем так, он с морским коньком. Вот покажите нам следующую картиночку, и вы увидите. Его называют очень часто именно морским коньком тряпичником. Ну, проще просто тряпичник. Удивительное создание, правда? Вот ни за что вот так вот увидишь, и ни за что не подумаешь, что это рыба. Бог знает, что такое. Ну вот видно два глаза и длинный нос. И еще какие-то крылышки, правда? Ну, у них очень многое на самом деле, как у их родственников рыбок, которых мы называем морские коньки. У них тоже папа заботится о своем потомстве. У них папа, как заботливая мама своим малышам. Ну, и в образе жизни очень много общего. Но, правда, в отличие от морских коньков, которые цепляются своими хвостиками за водоросли, трепишник не может этого делать, у него хвостик не такой цепкий, и поэтому трепишников очень часто выбрасывает на берег. Это очень редкая рыба, их становится все меньше, меньше и меньше, и будет очень обидно, если они совсем пропадут. Но, тем не менее, классный лучеперых рыб. А еще они умеют танцевать. Когда у них брачные игры, то самец и самка, они сцепляются плавниками, они танцуют, радуются. Это такой вот танец любви. И они становятся ярче. У них вот краски сразу, знаете, становятся намного ярче. Вот как будто бы, знаешь, как вот ты вот у себя в компьютере или в телефоне иногда делаешь яркость больше или меньше. И сразу контрастные цвета проступают. Вот точно так же. О брачной окраске мы поговорим чуть позже. И о том, почему многие животные могут менять свой цвет. У них для этого есть разные механизмы. Они очень интересные и очень остроумные. Ну, смотрим дальше, кто у нас после трепишника. О, после трепишника у нас будет вот это вот, вот тот, кого вы сейчас видите. Попробуйте, во-первых, догадайтесь, кто это. Ну, хотя бы просто вот, кто это там, рыба, моллюск или что? Не получается, да? Это на дне морском, это все на дне морском. Дело в том, что вот это создание, это великий мастер камуфляжа, это великий актер, потому что он может не только трансформироваться и подражать разным животным, но он даже может пародировать их движение. Ну, не видите, да? Александр, а покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот у нас сейчас Александр, к сожалению, отошел, который руководит нашим эфиром. А, вот, можно, да? Следующую картиночку нам покажите. Вот это он в другой роли. Он как великий актер. Сейчас он исполняет роль нескольких морских змей, которые... А вот теперь и он. Ну, все, догадались, да? Это осьминог. Это осьминог, который так и называется трансоктопус или мимикус. Его еще называют. Ну, октопус – это осьминог. Октопус, то есть восемь ног. То есть осьминог – это калька с октопуса. Это удивительное животное. Причем он достаточно большой, такой октопус. Он где-то 60 сантиметров. У него размах его ног. Обитает он в Юго-Восточной Азии. Вот в Южно-Китайском море он есть. И ученые, когда столкнулись с его артистизмом, были просто потрясены, насколько он здорово умеет перевоплощаться. Причем, как великий актер, он перевоплощается и в моллюсков, он перевоплощается, он может принять форму камбалы, креветки, да? Удивительно совершенно. Это самый умный осьминог. Ну, смотрим следующую невидимку, да? Вот теперь опять попробуйте угадать, кто это. Ну, опять подсказочка, да, придется вам дать подсказку. Это опять мы все еще на дне морском. Ну, и в теплых морях мы находимся с вами. Непонятно, кто это, да? Вот совершенно непонятно, кто это у нас на фотографии номер 16. Нет, нам следующий, Александр, покажите фотографию. Это 15-я, нам 16-я нужна. Ну, кто это? Это какие-то камни, покрытые тиной, скажете вы. И будете абсолютно правы, потому что это так и называется – рыба-камень. А вот покажите нам следующую фотографию, и вы увидите ее во всей красе. Вот теперь мы видим, какая она причудливая. Она действительно, она удивительно похожа на мшистые такие камни, которые покрыты водорослями.
Это рыба, которая принадлежит к скорпенам, скорпеновые рыбы. И если помните, мы с вами уже об этом говорили, скорпеновые рыбы очень опасные. У них вырабатывается яд, они могут уколоть своими ядовитыми плавниками, и будет очень больно, а можно даже умереть. А рыба-камень, который вы сейчас видите, это самая ядовитая рыба в мире. Их еще называют бородавчатки. Она довольно большая, где-то сантиметров 50 вырастает, и вовсе не такая уж и редкая. Ну, подробнее мы с вами будем говорить в следующий раз о ядах, когда я вам расскажу о ядовитых рыбах. Вот. Ну, что касается вот этой рыбы-камень, скорпены, да, вы ее можете встретить между прочим, на курортах Красного моря, например, да, где-нибудь в Хургаде. Поэтому надо быть всегда очень осторожным. А если идете купаться, лучше купайтесь в тапочках, особенно если это не пляж, а если это какой-то вот дикий кусочек моря. Смотрим следующую картиночку. Вот следующую картиночку я вам хочу показать для того, чтобы вы понимали, что многие рыбы, они могут либо менять свой цвет, кардинально менять свой цвет. А, нет, у нас еще пока мы до рыбы не дошли, да? У нас, вот это кто у нас? Ну, догадались, сова, конечно. А следующее нам покажите. Вот видите, это все камуфляж. Это все камуфляж. Это мы с вами все говорим о покровительственной окраске, которая называется камуфляж. Это кто? Это тоже сова. Вот она сидит у входа в дупло, она собой закрыла свое дупло, вход, и вы ее ни за что не заметите. А еще одну, следующую покажите нам. А это кто у нас? Это у нас куропатка, которая сидит на гнезде. Потому что когда она сидит на яйцах, она сидит и не двигается, чтобы ее не заметили хищники. И можно пройти рядом, можно на нее наступить. Ну вот если уж совсем рядом, она спорхнет из-под ног. А так она будет сидеть до последнего, потому что малейшее движение может ее выдать. Вот. А вот следующий, давайте посмотрим, кто у нас. Это зайчонок. Дело в том, что мама-зайчиха оставляет своих зайчат одних. И вот этот зайчонок, он так и будет сидеть, терпеливо дожидаться маму, которая потом сама поест, а потом вернется и его покормит молоком. Зайчонка можно также наступить. Вот вы пройдете, вы едва ли нос ему не наступите своей ногой. Он будет сидеть до последнего, потому что у него вот такая программа забита в его внутреннем бортовом компьютере. Вот в самый последний момент он спорхнет из-под ног. Но вот что интересно. Если чужая зайчиха встретила чужого зайчонка, она его обязательно покормит. Вот такая у зайцев солидарность. Так, а вот теперь мы с вами выходим на самую знаменитую маскировщицу. Вот давайте посмотрим следующую фотографию, а вы попробуйте угадайте, что это такое. Кто это и что это такое? Это камбала. Это камбала, которая лежит на шахматной доске. Все правильно. Дело в том, что некоторые мастера маскировки, они могут не просто изменять свой цвет, они изменяют его, они срисовывают его. То есть они как художники, они смотрят, какой фон, и они пытаются, то есть они из своей собственной кожи делают картину. На этой картине они пишут окружающий фон. Ну, поскольку у нее линейки нету, чтобы расчертить эти кубики, то видите, клеточки у нее получились очень неровные. Но она очень старалась. А вот если она попадет на какое-нибудь морское дно, где будет галька, то она очень четко срисует камушки, вы ее там не увидите. А потом она переплывет чуть дальше, там галька кончилась, и уже пошло песчаное дно. И она тут же станет незаметна на песчаном дне. Вот посмотрите следующее. Картиночку. Как же у нее это получается? А ей помогают специальные клетки, несколько слоев клеток, которые называются хроматофоры. Хроматофоры – это в переводе с греческого хромо – это цвет, да, несущий цвет, скажем так. Вот она, видите, нашли очертания камбалы. Как работают хроматофоры? Ну, тут придется переключить на меня, наверное, камеру, потому что я буду объяснять на пальцах, как они работают. Ну, вот давайте так. Вы можете сейчас на цветном принтере распечатать любую картину, правда?
и там будут разные цвета, яркие краски, полутона. Но когда вы заправляете чернила в принтер, вы заправляете всего лишь навсего, сколько там, по-моему, 4 баллончика, да? Черный, синий, желтый и красный. И вот этих четырех красок хватает для того, чтобы изобразить вам любую картину, которую вы будете печатать на своем принтере. Почему? А потому что принтер смешивает эти краски, правильно? Вот что происходит с хроматофорами, когда животному нужно изменить свой цвет или изобразить на своем теле какой-то рисунок, да? Вот представьте, что у вас есть, вот как цветной, как краска в принтере, что у вас есть там 5 или 6 пятнышек разного цвета. Ну, одно пятнышко черное, другое белое, третье красное, четвертое синее, пятое желтое, да? И вы оказались на желтом фоне, ну, слегка оранжеватом. Что произойдет? А дальше желтое пятнышко расширится, а остальные сузятся. А потом животное посмотрит, скажет, что-то я слишком желтое, надо немножко красненького прибавить. И тогда красненькая клеточка чуть-чуть тоже расширится, и у нас будет широкое-широкое желтое в этом пучке и небольшая красненькая. И вот так каждый пучок. А все вместе это будет выглядеть как слегка оранжевый цвет. А если нам нужен будет зеленый, а какие у нас пятнышки загорятся в нашем пучочке, все остальные сожмутся, да, в щелочку так, чтобы их не было видно. Ну, что нам надо смешать, чтобы получить зеленый цвет? Правильно, синий и желтый. Вот синий и желтый два рядышком открываются, и мы это видим как зеленый. Таким образом, хроматофоры удивительным образом позволяют, вот как цветной принтер, печатать на теле животного совершенно-совершенно любую картинку. Ну, не любую, конечно, но, тем не менее, этого достаточно для того, чтобы изменять свой цвет. Ну, смотрим дальше, что у нас после камбалы. Вот после камбалы у нас будет еще одна рыба. Ну, не все так, как камбала, уже дошли до такого мастерства, что могут даже шашечки изобразить. Почему я взял эту рыбку птерогоплихта? Птерогоплихт, птеро. Помните, что такое? Птеро – это крыло. Птеродактиль, липидоптерология, наука о бабочках. У него такие длинные плавники грудные, что они похожи на крылья. Это очень популярная аквариумная рыбка, это сомик такой. У меня просто очень много друзей с птичьего рынка, которые раньше занимались продажей аквариумных рыбок. И вот многих аквариумных рыбок сажали набирать цвет, как это называлось. Что значит набирать цвет? Ну, например, сажали в аквариум, где дно было красного цвета. И вот эти рыбки лежали, набирали, набирали красный цвет. Потому что несколько дней надо рыбки для того, чтобы вот хроматофоры поработали. Ну, не у всех же они такие чувствительные, как у камбала, да? И потом можно было продать уже яркую-яркую-яркую рыбку. А на птичьем рынке давно, лет 30 назад, вас еще тогда на свете не было. Ну, тогда, кстати, и рыб было не так много. У нас был железный занавес, за границу очень мало кто ездил. Рыбок из-за границы, кстати, привозили. Космонавты, спортсмены привозили, артисты. Сергей Александрович Образцов, который создал кукольный театр, вот, кстати, он был заядлый такой рыбовод, очень многих рыбок привез именно он в Советский Союз. Но рыбок было не так уж и много. Мы их практически всех знали наизусть. Ну, что там, ну, 100 видов, ну, может быть, 200 можно было купить в магазинах на птичьем рынке. И вот был один такой дяденька на птичьем рынке, такой не очень приветливый, у которого были потрясающие красоты рыбы. У него были жемчужные гурами. Ну, обычно вот жемчужные гурами, знаете, такие лабиринтовые рыбки, они как конь серый в яблоках, и у них такое оранжевое брюшко, животик оранжевый. Так вот, у этого дяденьки, у него они были не просто как конь в яблоках, они были лунного цвета, как в алмазах, действительно, как в жемчугах все. Просто вот каждая жемчужина, она переливалась каким-то вот таким лунным цветом. А брюшка у этих гурами были такого карминно-красного цвета и с белоснежной оторочкой плавники. И я все время ходил и спрашивал у друзей, ребят, слушайте, а как он умудряется? Что он делает? Почему у него такие красивые рыбы? И все смеялись, говорят, ну, сейчас он тебе расскажет. Значит, он знал какой-то секрет. Он знал какой-то секрет, либо он добавлял что-то в корм рыбе, что придавало этот окрас, либо вот как-то он делал так, что рыба этот цвет набирала. Ну, а о том, почему
краски кое-какие должны попасть в организм извне, мы с вами еще поговорим чуть позже. Но сейчас посмотрим, кто у нас следующий будет после Птерогу Плихтов, да? Это будет самый, наверное, знаменитый изменщик. Это будет животное самое знаменитое, чье название уже стало нарицательным. Хамелеон, да? Но это йеменский, по-моему, хамелеон, судя по такому шлему на голове. Тут очень интересная история получается. Хамелеон стало действительно таким вот нарицательным словом. Помните, у Чехова даже, у Антона Павловича, есть такой рассказ «Хамелеон» про полицейского, который то добрый, то злой, в зависимости от обстоятельств. Но вот ведь какая штука. Дело в том, что хамелеоны никогда не меняют свою окраску в зависимости от окружающего фона. И это глубокое заблуждение, это миф, который появился очень-очень давно, по-моему, где-то 240-й, 250-й год до нашей эры. В Древней Греции был такой Антигонес Користы, сочинитель истории. Вы что думаете, тогда не было желтой прессы? Была. Тогда тоже была желтая пресса, тогда тоже были такие вот сочинители, которые сочиняли не весь что. И вот этот Антигон, он и придумал эту историю, что будто бы хамелеон, он такой мастер изменять свой цвет в зависимости от окружающего фона. Еще лет за 100 до него Аристотель, который, в отличие от него, серьезно занимался наукой, но он уже прекрасно знал, что хамелеоны, да, действительно меняют свой цвет. Но в зависимости от настроения, а если хамелеон стал зеленым на зеленом кустике, ну, значит, это просто такое совпадение. Если хамелеон злится, он становится черного цвета. Он меняет цвет, если он встретил прекрасную самочку, прекрасную незнакомку. Он меняет свой цвет, если он подрался с другим хамелеоном, это мой куст. Он меняет свой цвет. Они, кстати, будут разного цвета. Вот один победил в этой схватке, да, в этом турнире, а другой проиграл. И они будут абсолютно разных цветов, потому что краски на теле хамелеона – это его эмоциональное состояние. Вот он не может врать. Это мы с вами можем притвориться, что тебя спросят: ты рад? Да, да, я рад, конечно. А хамелеон так соврать не может, потому что краска выдаст его. Рад он действительно, или он испугался, или он очень зол. Ну, давайте посмотрим еще одного хамелеона. У нас их, по-моему, там несколько, да? Где моя шпаргалка? Да, у нас есть еще один хамелеон. Да, у хамелеонов, конечно же, тоже несколько слоев этих клеток, хроматофоров, которые работают и которые меняют его цвет. Кстати, хамелеонов содержат в домашних террариумах. Ну, я не могу сказать, что это очень простое животное для содержания в террариуме, но содержат, содержат. А вот следующее животное очень похоже на хамелеона, очень похоже, так похоже и по поведению, по всему. Кстати, о хамелеонах. Вот было же масса заблуждений в древнем мире. Ну, например, древние те же греки, они заметили, что хамелеон может часами сидеть, не двигаясь, и многие думали, что он просто питается воздухом и ничего не ест. Но ведь это заблуждение к нам не перекочевало, а вот то, что он мастер подделываться под окружающую обстановку, вот это почему-то такое самое живучее заблуждение. А вот это вот рептилия, которая очень похожа на хамелеона, такая же медлительная, такая же неспешная. Это хамелеолис. Но хамелеоны у нас где водятся? Правильно, они водятся в Африке, на Мадагаскаре. Кстати, я встречал хамелеона, настоящего хамелеона, хамелеолис, большого, красивого, зеленого, да, целых двух мы нашли тогда на острове Мальта. Можно сказать, Европа, да, Средиземное море. А хамелеолисы, они водятся в Южной Америке, на Кубе их очень много. И вот хамелеолисы, они гораздо удобнее, гораздо, их гораздо проще содержать в своих террариумах. И, конечно же, хамелеон.

севернее Воронежа, извините, она южнее Воронежа, и туда дальше Краснодарский край, это квакша. Совершенно очаровательная зелененькая лягушка. Вот, кстати, у нас есть целый фильм. Можете набрать «Хабургаев в натуре», и там целый фильм про царевну лягушку. Как мы ищем эту квакшу, мы ее нашли в Дагестане, мы там сняли такую еще квакшу, да, там вот брачная церемония, все это у нас там было снято. Очень хорошо, можете посмотреть. Удивительная лягушечка, они тоже зеленого цвета. Они зеленого цвета, на листике будет квакша сидеть, ты ее никогда не заметишь. Но она может буквально на глазах слегка менять свой цвет. То есть квакши точно так же, как хамелеоны, в зависимости от своего настроения, они могут чернеть, могут темнеть, могут светлеть, могут становиться лимонно-желтыми, в общем-то, по-разному. А вот следующая квакша, это уже американская квакша, она называется красноглазая квакша. А у нее не просто покровительственная окраска, видите, не только камуфляж. У нее красные глазки, у нее голубые-голубые ножки, и у нее еще на брюшке, видите, белые полосочки. Ну, это уже двойная роль. Ну, во-первых, это камуфляж, потому что в джунглях Латинской Америки, где она водится, там столько много ярких красных всяких цветов, там же и бромелии, и орхидеи, все цветет вокруг, что в глазах рябит, и никогда ты такую пеструю лягушечку не заметишь. Но у меня была мысль. Дело в том, что в Южной Америке водятся самые яркие и самые ядовитые лягушки-треволазы. И у меня как-то была такая мысль. А может быть, вот эта красноглазая квакша... Мы о древолазах будем говорить в следующий раз, когда о ядах будем говорить. И у меня была мысль, а может быть, это она еще такая яркая, чтобы все думали, что она древолаз ядовитый. И я позвонил своему другу, герпетологу Олегу Шумакову, и сказал: «Олег, слушай, ну ведь квакша-то у нас ядовитая, там ранотоксин-то есть». Рана – это лягушка. Ранотоксин – это вот буфотоксин, буфа-жаба. Он говорит: «Ну да, есть, конечно, немножко». Я говорю: «А насколько она ядовитая?» На что Олег Владимирович сказал: «Ну, как тебе сказать? Ну, если ты оближешь ее, вроде ничего не будет. А вот если ты ее себе в глаз будешь тыкать, ну, наверное, пощипят немножко». То есть она достаточно безобидная лягушка, но тем не менее яркая. Зачем же ей такая яркая расцветка нужна? А это еще сигнальная окраска. Это не только камуфляж. Если она видит опасность, она прижалась к листику и стала зеленой. Ее не видно. А если она видит вдалеке еще какую-то лягушку, она подняла брюшко, как флажочек, мы это увидим дальше, вот эту сигнальную окраску. Этот листик занят, здесь я живу, ку-ку, сюда не надо, здесь я охочусь. Ну, смотрим следующий. Следующая картинка, это у нас каракатица, вы ее узнали, да? Каракатица – удивительный головоногий моллюск. И вот некоторым головоногим моллюскам как раз свойственно такое вот удивительное явление, которое называется биолюминесцентность. То есть они становятся ходячей цветомузыкой. Вот покажите следующую фотографию. Это каракатицы, это осьминоги, некоторые другие. Особенно у каракатиц с осьминогами. То есть вы когда увидите, это просто какая-то фантастика. По ним начинают бегать огни. Яркие огни, вот как неоновые витрины, да, в магазинах мы видим. Причем эти огни бегают. Они бегают волнами туда-сюда. Вот как это удается? Удивительно. Это уже другие клетки. Они называются фотофоры, да? Это клетки, в которых уже живут бактерии. То есть там уже очень сложный механизм, гораздо сложнее. Вот такое биолюминесцентное свечение, оно свойственно, конечно, не только головоногим моллюскам в природе. Грибы светятся, кстати. Светятся некоторые скорпионы, но у них другой механизм. У них нет вот этих фитофор, а у них просто в покровах есть вещества, которые светятся под ультрафиолетовым источником. То есть, если посветить на них синим фонариком, то они сразу начинают светиться, скорпионы. Вот ночью можешь выйти с таким фонариком, посветить, и скорпион сразу засветится, ты его тут же издалека увидишь. Еще светятся некоторые черви. Вот в Австралии живет огромный двухметровый червяк. Это олигохет. Они бывают малощетинковые черви, как наш дождевой червяк, и многощетинковые. Многощетинковые называются полихеты, много
щетиночек, да, много волосиков, а малощетинковый называется олигохеты. Так вот, это олигохет, он родственник нашего дождевого червяка, только двух.

двухметровой длины, представляешь, как кровать у взрослого человека. И вот этот червяк, он оставляет за собой светящийся след такой слизи. А в Новой Зеландии, говорят, есть дождевые червяки, которые светятся так ярко, что при этом свете можно даже книжки читать. Ну, я не знаю, я их не встречал. Смотрим следующую. Следующую смотрим картинку. Это у нас плотва. Для чего нужно? Ну, как для чего? Во-первых, это обозначение места. Да? Это, кстати, там еще есть такой интересный момент. Некоторые кальмары, они могут заставлять свое брюшко светиться, нижнюю часть тела. То есть, если хищник смотрит снизу вверх, наверху-то светло, правда? Там уже свет, поэтому вода наверху светлая. И брюшко у него тоже светится и сливается вот со светлым верхом, поэтому его не видно. Ну и, конечно, брачные. Брачные игры – это тоже брачный ритуал, когда они просто становятся как цвета музыка. А вот давайте теперь посмотрим на скромную рыбку, которая называется плотва. Ну, плотвичек-то вы все встречали наверняка. Кто же их не видел, кто же их не знает, кто же их на удочку не ловил. А вот посмотрите, как эта плотва окрашена. Видите, у этой плотвы у нее белый низ, темный верх. Вот такая окраска, она называется скрадывающая противотень. Ну, зачем это нужно, вы уже догадались, да? Если на плотву сверху смотрит какая-то птица, ну, цапля, например, да, или чайка, то сверху вода темная, и темная спинка на темном фоне незаметна. А вот если снизу наверх смотрит щука или окунь, то брюшко серебристое, светлое, отражает краски вокруг. И таким образом плотва сливается с окружающим фоном. То есть вы видите какие-то, вот идет стая плотвы, вы просто видите какие-то мельтешения теней. Но очень трудно взглядом поймать рыбку. Вот посмотрите следующую картинку. Вот вы видите, опять же, пример скрадывающей противотени. Вы не забыли взять, да, ручку, карандаш, потому что время от времени я, как всегда, упоминаю какие-то термины и объясняю их значение. Вот это вот скрадывающая противотень, скрадывающая окраска рыб. Вот он, идет косяк рыб. Ну, те из вас, кто где-нибудь на курорте, в Черном море или в Средиземном море ныряли с маской, вы, наверное, заметили, да? Вокруг вода чистая, но такая легкая-легкая муть, да, легкая дымка под водой. И вдруг в этой дымке прямо перед твоим носом материализуется какая-то рыбка. Посмотрела на тебя удивленно и опять пропала. Вот это скрадывающая противотень. И не только рыбки так могут делать. Вот посмотрите следующую, да, картиночку. Это кальмар. У кальмара тоже может быть скрадывающая противотень. И не только у кальмара. Она может быть у некоторых клопов. У водяных клопов, которые живут в воде. Вот если будете где-нибудь на берегу прудика, там наверняка есть мосточек, лягте на этот мосточек, свесьте голову вниз и внимательно-внимательно посмотрите, что происходит в пруду. Это было мое любимое занятие в детстве. И вы увидите там столько интересного. И в том числе вы увидите огромное количество водяных клопов, которым помогает быть невидимками вот такая вот окраска, скрадывающая противотень. Ну, давайте пойдем немножко быстрее, потому что, ох, мы с вами уже 45 минут говорим, а дошли только до 36-й картинки. А вот следующая картинка у нас голомянка. Когда я первый раз побывал на Байкале, мне рассказывали про эту рыбку. Это прозрачная рыбка. Абсолютно прозрачная рыбка, голомянка. И рыбаки говорили, что а вот когда ты ее поймаешь и кинешь баночку, она растворяется, и только одни глаза черные остаются. Но это, конечно, байка. Она просто настолько прозрачная, что ее практически не видно в воде. Вот видите, наверху это вот такой косячок маленьких рыбок, голомянок. А есть рыбы, которые совсем прозрачные, как стеклянные. Вот посмотрите следующую картинку, номер 37. И такую рыбку вы наверняка видели, потому что это популярная аквариумная рыбка. Она называется стеклянный окунь. Она настолько прозрачна, что, видите, у нее даже видно каждую косточку, видно желудок и даже видно содержание этого желудка. Голодный этот окушок или он уже что-то съел. Ну, теперь перейдем к следующему типу окраски. Это у нас все, между прочим, такая приспособительная окраска. Вот давайте посмотрим следующее животное. Это у нас животное называется чепрачный тапир. Вот он. Видите, красавец. Ну, чепрак – это такой безрукавочка беленькая. Вот зачем ему такая белая безрукавка? А, между прочим, она ему помогает стать невидимкой. Вы уже догадались, почему? Правильно.
Потому что этот тапир, ночное животное, он живет в джунглях Южной и Юго-Восточной Азии, во влажных джунглях. Он держится около воды. И вот представьте себе, ночь, яркая луна, которая освещает стволы деревьев, да, какие-то камни. И хищник, он никогда не поймет, что это он. Кстати, тапир очень большое животное, он больше, чем свинья. Он, знаете, какой он ростом, ну, с пони, наверное. Это есть другой тапир, который живет в Америке. Так вот, чепрачный, он больше, чем тот серенький. Мы его сейчас увидим. И вот в таком лунном цвете хищник будет думать, что вот там что-то тень какая-то, это ствол дерева или что-то еще. Это так называемая расчленяющая окраска. А вот этот оперёныш, это детеныш этого чепрачного тапира. Посмотрите, как он раскрашен, да? Вот такая раскраска, разбивка контура, она называется разбивка контура, да? Или расчленяющий рисунок. Она характерна и для взрослых, и для малышей. Но у малышей это так называемая ювенильная окраска. Что такое ювенес? Помните гимн был? Гаудамус игитур, ювенес дум сум, ювенес. Веселитесь, пока вы молоды. Ювенильная окраска – это окраска малышей. С ювенальной юстицией не путайте. Это совершенно другое. Вот. Когда этот малыш вырастет, у него будет точно такой же чепрак, как у его родителей, который будет спасать его ночью в джунглях. Кстати, вот покажите нам следующую картиночку. Вот, семья тапиров. Видите? Это уже будут у нас другие тапиры, но у них точно такой же малыш, он как пунктиром. Это уже азиатские, американские тапиры. А видите, у него малыш точно так же окрашен. А кто еще у нас так? У кого еще такая ювенильная окраска? Ну, это вот у наших животных, которые у нас водятся. Ну, покажите, покажите нам это животное. Это будет следующее. Ну, узнали этого хрюнделя, да? Ну, конечно, это маленький кабанчик. Вот он у нас, следующая картинка будет. Маленький кабанчик. 41 номер, да? Вот он. Видите, мама кабаниха, она такая серая, лохматая. А у кабанчиков точно такая же ювенильная окраска, которая позволяет им быть невидимками. Да. Кстати, точно такая же окраска не только у кабанчиков. Дело в том, что у копытных, у них же, когда малыш рождается на свет, вот мы с вами как родились на свет, да, и сначала мы кричали, вопили, нас пеленали, носили на ручках, мы даже есть сами не могли. А у копытных или у водковых птиц, у таких как утки, куры, да, страусы, у них малыш, как только появляется на свет, он уже может сам двигаться, он может бежать за мамой. Поэтому ему нужна сразу маскировка. Если мама далеко, мама кабаниха, она, конечно, защитит от кого угодно. А если мама далеко, вот чтобы его не слопал хищник, ему нужна хорошая, надежная маскировка. Поэтому очень у многих выводковых птиц, у тех же страусов, например, помните, взрослый страус, черный, с белоснежными перьями, да? А малыши страусят очень похожи по цвету на этих кабанчиков. Это ювенильная раскраска. Ну, дальше. А вот дальше будем в загадки играть, разгадывать загадки. Ну, кто это? Смотрите и отгадайте. Раньше я в таких случаях говорил: дети мои. Но поскольку некоторые взрослые, они протестуют, говорят: вы что, священник? Я говорю: нет, я не священник, я их просто люблю, это мои друзья. Поэтому я их называю дети мои. Кто это? Никого не увидели? Ну ладно, это я специально сделал, увеличил. Теперь мы уменьшим немножко картинку. Александр, покажите нам следующую картиночку. Вот, ну, кто это? Картиночка номер 44. Ну, теперь кто-то стал проглядываться? А, да, конечно, вот теперь мы увидели. Это тигр. У тигра вертикальные полоски. Это все та же самая расчленяющая окраска, расчленяющий рисунок, да, которая разбивка контура. Именно поэтому вертикальные полоски. А помните, я вам как-то говорил, что если тигра побрить на лысо, взять вот бритву и побрить его, то лысый тигр будет точно такой же полосатый. То есть там, где сейчас желтая, будет светлая кожа, а там, где черные полоски, там будут черные такие пигменты. Ну, черный пигмент, меланин,
будут черные полосочки на лысой коже. И у леопарда такая же история будет. Давайте посмотрим следующую картинку, потому что тигр – мастер камуфляжа. И, конечно, заметить его очень тяжело. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Это у нас какой будет? 45-й номер, да? Вот видите тоже, как он спрятался. Вроде лежит себе спокойно, а пройдешь мимо, ты и не заметишь, если он не даст себя знать. Вот он. Даже не видно. Ну, присмотрелись. Вот теперь видно глаза, да? Даже видно хвост. А вот некоторые спросят, хорошо, ну, с тропическими тиграми все понятно, которые там водятся в Индии, во Вьетнаме или где-нибудь, непонятно, там в Малайзии в какой-нибудь. А как быть с нашим дальневосточным уссурийским тигром зимой? Он же будет полыхать, как костер на снегу. А вот, Александр, покажите нам следующую картиночку, я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что зимой, а зимой линяют, помните, как песенки? А зимой линяют разные звери, не линяют только солнечный зайчик. И тигры наши тоже линяют. И у них выпадают вот эти ярко-рыжие волосочки-то. И вот вам, пожалуйста, вот она зимняя картина. И точно такая же расчленяющая окраска тигра очень здорово спасет. Ну, дальше смотрим. Угадай, кто это. Давайте посмотрим дальше, кто это. Это у нас какая будет картиночка? Это у нас будет картиночка номер 47, да? Вот, кружочком вам обвели специально, никого не видите. Хорошо, приблизьте, пожалуйста, картиночку. 48. Поближе, тоже ничего не видно. Вот там какие-то пятнышки. Это леопард, друзья мои. Вот картиночка номер 49, и вы сразу его увидите. Вот так вот выглядит леопард, который недалеко от вас в распадке лежит, в горах, да? На горном склоне. И никто его не видит. Но хорошо, если какой-то чуткий зверь с наветренной стороны его верхним чутьем учует. А то ведь может и не учуять. Это все тоже расчленяющий рисунок, разбивка контуров. Только в данном случае это делается не широкими мазками, как у тапира, не вертикальными полосками, а за счет пятнышек. Ну, давайте следующую тогда посмотрим. Видите, это леопард на стол. Уникально. На самом деле, это универсальный камуфляж. Он позволяет быть невидимым и в жухлой траве. И вот, пожалуйста, ствол дерева. Тоже ведь пройдешь и не заметишь, правда? Себе на беду, если он на тебя не прыгнет. Ну, а теперь давайте посмотрим следующую картинку. Это у нас будет 51. Ну, сразу найдете спрятавшегося хищника. Давайте картиночка номер 51. У меня просто она идет с некоторой задержкой. Секунд 5. Вот она. Но это уже не леопард, это ягуар. Видите, у него другие немножко пятнышки. У леопарда просто черное пятнышко, да? А у этого каждое пятнышко как цветочек. Из нескольких лепестков и черной середочки. Это ягуар, конечно же. Тоже опад, желтая листва, его совершенно не видно. И даже если это листва зеленая, все равно это вот тень, которая падает от сучков, от листиков, он сливается с этой вот с тенью, с это мозаичный рисунок, который на мозаичном фоне делает его невидимку. Ну вот, давайте следующего посмотрим. Тоже еще одна большая кошка. Ну-ка, глянули на кошку. Это уже барс. Это барс. У него тоже, видите, такие же пятна, которые совершенно не виден. Это горный зверь, который водится в горах, охотится на копытных. И ему, конечно же, нужен хороший камуфляж. Ну, вот еще одна кошка, но уже не такая большая. Это кошка небольшая. Росточком она с нашу домашнюю кошку. Только покрепче. И зубки у нее раза в два побольше. Это ману. Удивительно милое создание. Мне довелось видеть манулов в живой природе. Мы даже снимали фильм. Можете его найти в интернете, там же в Ютубе наберите. «Не гладь в манулах. Бургаев в натуре». Мы снимали его в Даурском заповеднике на Дальнем Востоке. Фантастический совершенно зверь манул. И один из инспекторов заповедника показал руку, как его манул цапнул. Это страшные шрамы. Конечно, домашний кот, он нас так не цапнет. Что у нас? Нету манула, Александр? Что-то задержка у нас какая-то идет по картинке. Или ребята его видят сейчас? Ага, сейчас скажу. Манул, манул, манул, манул, манул, манул, манул. Это 53-й номер, манул.
Сразу после Барса. Барс 52-й, следующая картинка. Вот он. Видите? И вот эти пятнышки у Манула на голове, это тоже разбивка контура. Это вот он зимой. Это вот он зимой лежит, а надо сказать, что Манул, он очень плохо бегает. Мы во время съемок, у нас один Манул убежал, и вот Вадим, директор заповедника, он сказал, говорит, да не переживай, он сейчас 100 метров пробежит и сдохнет. И действительно, через 100 метров Манул упал изневожденный, даже я мог пробежать побольше, да? И мы подошли, его уже там аккуратненько сеточкой накрыли, для того, чтобы можно было снять все под чутким руководством работников заповедника. Манула так полюбили люди, что лет 10 назад была такая манула-мания, которая захлестнула весь интернет, такой мем был «поглать манула». Но манулы совершенно не приручаются. Было очень много попыток приручить манула. Ни одна не увенчалась успехом. И был такой миф, что якобы кровь манула доливали персидским кошкам, чтобы вывести вот эту персидскую породу, потому что у манула очень широкий ареал. Вот этот степной ареал огромный, от Дальнего Востока и туда до Передней Азии почти. Да? Но я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что держать дикого манула, да он бы этого кошку так бы подрал бы, что я думаю, что вряд ли бы удалось как-то вот долить его кровь. Но маленькие манулы – это, наверное, самые симпатичные котята, которые только могут быть. Вот нам следующую покажите картиночку. Это будет следующий манул, 54, а потом будет 55-й мануленыш. Это удивительно симпатичные создание. Вот он, видите, манул. Гордость и краса московского зоопарка. Очень мало зоопарков мира, которые могут манулами похвастаться. И вот он, маленький мануленочек. Следующее. Так, а вот теперь мы переходим к серьезной части разговора. Уже час почти говорим, а у нас впереди очень много интересного. Итак, следующий у нас зебра. Вы увидели зебру, да? Нет, она тоже сливается. Та же самая. А, нет, это каты. Извините, это лемуры. Вот у лемуров полосатый хвостик. Зачем он им нужен? Как вы думаете? Вот следующую картинку можно посмотреть с катами. Это мадагаскарские кошачьи лемуры. Они, кстати, не так часто лазают по деревьям. В основном они ходят по земле, в высокой траве. И вот в высокой траве вот такими трубами торчат их полосатые хвостики. Зачем? А это сигнальная. Это уже сигнальная окраска. Видите, я здесь, мало того. Вот каждый такой хвостик, он как паспорт. То есть по колечкам на этом хвостике можно определить, кто это. Вот для нас, для всех, это вот одинаковые совершенно хвосты. Я не удивлюсь, что если даже количество этих черных полосок будет одинаковое, если мы их пересчитаем у каждого лемура. Но ведь одно колечко толще, другое тоньше, да? Где-то больше белого, где-то больше черного. И вот чуткий глаз лемура, он цепляет вот эти вот, ну, малейшие-малейшие различия, и любой лемур, он тут же даже по кончику хвоста определит, кто это, Вася, Петя или Машенька. Сразу же, мгновенно. Вот для чего нужна такая окраска лемура. Это сигнальная, коммуникационная окраска. Вот, а вот дальше давайте посмотрим. После кат у нас пошли зебры, должны у нас идти. 58-я картиночка, номер 58, это зебры, да? Ну, понятно, что если зебра зашла в голые кусты, то вы ее там не увидите. Но для чего же ведь зебры нужны полоски? Ведь она же не все время в кустах пасется, правда? Это же животное саванн, открытых саванн. Там не так много деревьев. Покажите следующую картиночку с зебрами. Ну, у вас уже рябит в глазах, да? Посмотрели? А теперь следующее посмотрите. Это зебра Греви, по-моему. Кстати, очень часто задают вопрос, а зебра черная в белую полосочку или белая в черную полосочку? Вот ученые долго бились над этим вопросом, а потом все-таки решили, что зебры черные в белую полосочку. Видите, как рябит в глазах? И вот сейчас вот сожмурьте немножко глаза, прищурьте. И видите, невозможно определить, где кончается одна зебра, где начинается другая зебра, да? Это сплошное какое-то месиво. И вот то же самое будет перед глазами хищника, когда он увидит такой вот месиво зебр. А дело в том, что тут, Александр, на меня перейдите, я должен объяснить одну вещь. Вот смотрите, ребята, можете сделать такой эксперимент. Возьмите круг, вырежете из бумаги, из белый круг, и проткните его по центру дырочек, сделайте. Ну,
хотите, вы можете увидеть это в фильме «Покровительственная окраска» Хабургаев в натуре. Я там делаю этот эксперимент с детьми. Хотите, можете сделать его сами. Так вот, а теперь на этом белом круге нарисуйте вот такие вот черные-черные полоски, как на зебре. А теперь наденьте на иголочку и покрутите. И что будет? И полосочки сольются. Вы не увидите этих полосочек до тех пор, пока не остановится круг. Так вот, глаз хищной кошки, главного врага зебры, устроен таким образом, что если зебра делает мгновенный прыжок, то вот эти полоски, они сливаются, и они дезориентируют хищника. Он не понимает, в какую сторону она дернулась. То есть она на этот момент, на какую-то секунду становится невидимой. Но этой секунды зебре достаточно для того, чтобы выиграть эту секунду, и значит выиграть свою жизнь. То есть дальше она оторвется, убежит от преследователя. Люди, когда разгадали загадку вот этих зебриных полосочек, кстати, там есть еще один секрет. Полоски у зебры – это как отпечатки пальцев у людей. Нет зебры с одинаковыми полосками. И зебреныш, малыш, он по любому фрагменту ноги, крупа, бока, он моментально отличит свою маму от других зебр. Потому что вот мы не заметим с вами вот разницу в этих расположениях полосочек, а он заметит. Он сфотографирует, запечатлит на уровне импринтинга, это называется, раннее запечатление, да? Он запечатлевает образ своей мамы, и даже одной полосатой ноги будет достаточно для того, чтобы он сказал: «О, это мама!» или «Нет, это не моя мама». А вот теперь начинается самое-самое интересное. Покажите нам, пожалуйста, следующую картинку, да? После зебры. 61-ю. Ну, и что это? Что это такое? Ну, ясно, что-то на воде, вот там люди стоят. А что это на воде, да? Это пример так называемого ослепляющего камуфляжа. Люди, когда поняли смысл зебровочек полосочек, они задумались над тем, а что бы не сделать невидимками наши корабли? Вот покажите следующую картиночку. И тогда корабли стали разрисовывать разными черно-белыми узорами. Для чего это делалось? Делалось это для того, чтобы сбить с толку артиллеристов. Вот вам еще один пример. Видите, этого ослепляющего камуфляжа. Давайте вернемся в студию. Здесь нужно объяснить одну очень важную вещь. Дело в том, что раньше вот первые такие опыты стали проводить в начале прошлого 20 века, перед Первой мировой войной. Почему? Потому что тогда не было таких точных уникальных приборов, какие сейчас есть в вооруженных силах, в военно-морских силах. И тогда для того, чтобы пушки могли прицельно бить по неприятельскому кораблю, нужно было знать точное расстояние. То есть были такие приборы, дальномеры. Была такая специальная башенка на боевом корабле, в которой сидел специально обученный офицер. Первое, что он делал, он мерил расстояние до неприятельского корабля, который мы сейчас будем расстреливать, быстро передавал эти сведения уже канонерам, и дальше они уже устанавливали планочку на прицеле и могли бить прицельно. И вот тогда они попадали в этот корабль. Если бы они не знали точного расстояния, сколько там миль, сколько кабельтовых до корабля, они не смогли бы точно попасть. Помните беспримерный подвиг русских моряков? «Врагу не сдается наш гордый варяг». Помните, да? Гордый варяг, наш крейсер «Варяг», он оказался заперт в бухте японским флотом. И тогда только-только началась русско-японская война, и к капитану Рудневу японцы сказали: «Вы можете сдать свое оружие, все, и убираться». Но русские гордые моряки сказали: мы не сдадим оружие, мы не сдаемся, и они пошли на прорыв. Там стояла целая японская эскадра, а они были варяг и еще канонерка, лодка рядом была небольшая. Так вот, первым же залпом японцев снесли вот эту надпалубную постройку, в которой была дальномерная станция. Погиб мичман, который этим занимался. И наши моряки, они оказались ослеплены. То есть они не могли прицельно бить, потому что они не могли точно определить расстояние до японских кораблей. А японские корабли уже расстреливали наших. То есть мы шли, наши моряки, они шли под градом снарядов. Это был беспримерный подвиг. Очень многие погибли. Так вот, когда на горизонте появлялось вот такое вот чудо-юдо, непонятно какое-то, то было невозможно
приборы сразу не могли определить расстояние. Во-первых, было непонятно, что это такое. Одно дело, представляете, стоит на мостике Вахтина и смотрит. И он тут же видит, что это. Это линкор, это крейсер, или это эсминец, да, или это тральщик. А тут вот следующую нам покажите фотографию, Александр. Тут вообще непонятно, что это такое. Это один корабль, это несколько кораблей. Где у него перед, где у него зад, в какую сторону он плывет. То есть вот такая вот ослепляющий камуфляж. Вот видите, вот он смотрит в подзорную трубу. Одно дело, если он видит нормальный корабль, и другое дело, когда он видит вот такой вот, как зебра такая, стадо зебр на горизонте. Друзья мои, что делать будем? Ну, а потом дальше больше люди поняли, что можно добавить красочек, да? Ну, зебра черно-белая, а ведь можно еще и красочек добавить. И тогда мы совсем собьем с толку противника. Покажите нам следующую картиночку. Это будет у нас 64 уже, да? Видите? Совсем непонятно что. Вообще непонятно, что это такое. Просто какая-то вот декорация, да? Какой-то вот художник-абстракционист написал какой-то, на Малевича чем-то похоже, да? Или Кандинский, нет, наверное, все-таки Малевич. А вот следующую картиночку нам покажите. Видите, корабль стоит на рейде, но этот корабль расписан в стиле ослепляющий камуфляж, и его вообще не видно. То есть непонятно, что это корабль. Он на фоне горы сливается, он невидимка. И тут, друзья мои, я когда об этом узнал, впервые давно достаточно, да, я очень удивился. Я очень удивился, почему это перестали применять военные моряки. И я позвонил своему другу, хорошему Артему Савину, он военный историк, он сам бывший флотский офицер и такой страстный профессиональный историк. Если вы пойдете в музей «Бородинская панорама», если вам повезет, он будет вашим экскурсоводом, он там работает, вы не пожалеете. И я его спросил: Артем, слушай, а скажи, а почему вот перестали-то уже во Второй мировой войне таких кораблей-то не было со ослепляющим камуфляжем? Артем не ответил, а я себя стукнул по лбу и подумал: господи, ну почему же я сам-то не догадался? Ну, а вы догадались, почему? Ну, подумайте, а почему сейчас-то так не раскрашивают корабли, чтобы они стали невидимками? Ну, правильно, потому что есть радары, есть другая техника, которая позволяет обнаружить даже то, что мы не видим вооруженным глазом. И на очень-очень большом расстоянии. Поэтому перестали так раскрашивать корабли. Едем дальше. Что у нас будет следующее? Дальше у нас будет продолжение разговора, который мы начали в самом начале. Это к тому, что когда мы говорим об окраске, не стоит забывать, что мы все по-разному, мы все, я имею в виду, мы все животные. Мы же все, мы же тоже с вами животные. Мы все по-разному воспринимаем окружающий мир, потому что у нас по-разному устроено зрение. Вот это фасеточное зрение, это бабочка, да? И она видит совершенно по-другому. Вот у нас два глаза, два зрачка, да? Есть два типа. Вот у нас с вами монокулярное зрение. Вот, Александр, покажите мне, я сейчас покажу ребятам. Монокулярное зрение – это когда одну точку вы видите двумя глазами. Вот у нас глаза смотрят вперед. Бинокулярное зрение, извините, все перепутал. Бинокулярное, как бинокль. Вот бинокль, да? Вот наши глаза, как бинокль, это называется бинокулярное зрение. А бывает монокулярное, монокль. Знаете, что такое монокль, да? Это один глаз, моно. Это вот очень часто лошадь, да, или птица, для того, чтобы на вас хорошенько посмотреть, она поворачивает голову и смотрит на вас одним глазом, потому что она не может фокус двух глаз на вас навести. А бывает зрение фасеточное, как у насекомых. Это когда этих глазиков тысячи. И каждый, он тоже передает информацию. И поэтому вот такими глазами насекомое видит все совершенно по-другому. Она не видит четких контуров. Ей ему совершенно ни к чему. Вот покажите нам следующую картиночку. Мы с вами увидим мозаичное зрение. Картинку, которую получает тот, кто пользуется мозаичным зрением, да? Видите? Она совершенно другая картинка бытия. И тут я вам могу рассказать, как можно обмануть насекомых, у которых мозаичное зрение. Вот видите, вот это бабочка-перламутровка. Я сейчас не помню какая, но Пандора похожа. Хотя нет, наверное, не Пандора. Мы ее видим четкую. А вот, скажем, муха или другая бабочка будет видеть вот такую вот мозаичку.
Вот, а теперь, Александр, покажите, пожалуйста, меня, а я своим ребятам расскажу, как можно фотографировать бабочку, прямо приблизиться к ней вплотную так, что она не испугается и никуда не улетит. Я очень горжусь тем, что я этот фокус-покус изобрел сам, многим рассказывал, и все, кому я рассказывал, они им пользуются до сих пор. Вот смотрите, вы видите бабочку, которая сидит на цветочке, и вам надо эту бабочку сфотографировать, да? Для чего вы берете там телефон, а лучше всего фотоаппарат. Если вы подойдете к бабочке, она видит вот такое вот облако, движущееся облако. У нее нет четких границ предмета, который она видит. Она, скорее всего, улетит, потому что она реагирует на приближение. Но она, правда, видит другие вещи, которые мы с вами не видим. Но бабочка не реагирует на то движение, которое вокруг в природе. А теперь мы ее обманем. Мы сделаем вид, что мы кустик. И будем вот так вот качаться. Да? Вот они, мы качаемся. Мы качаемся, качаясь. На ветру. Мой кустик. Я не человек. Я не Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Я кустик, который качается наверху. И вот так качаясь, качаясь, я приближаюсь ближе, ближе, ближе к бабочке. А потом и она сначала раскроет крылышки, готовы улететь. Потом смотрит, нет, все хорошо. Это качается, это куст, это не человек. И она их опять сложит на цветочки. И а потом вы уже приближайте совсем близко и делайте свой снимок. Только ловить не надо. Я вас не для этого учил. Так, ну, смотрим. Смотрим дальше. Какая у нас следующая фотография? Ух ты, смотрите, мы уже больше часа с вами говорим. У нас только 68-й рисунок. Вот. А дальше мы ее называем пугающая окраска. Потому что очень часто животным надо испугать врага. А чем испугать? Вот почему-то животные больше всего реагируют на глаза. Глаза – для них это главный символ живого существа. Чем больше глаза, тем страшнее то, кому эти глаза принадлежат. Да? Вот действительно, видите, какие-то удивленные глаза. Чего? Кто это? И сразу хочется бежать. На самом деле, это пяденица, по-моему, какая-то. На самом деле, вот такой глазчатый рисунок, он есть у очень многих бабочек. Вот покажите нам следующую фотографию. И у многих, вот у павлиньего глаза, у нашего обычного, дневного павлиньего глаза, у него целых 4 таких глаза, да? А у многих бабочек эти глаза должны появляться внезапно. Вот, это глазчатый бражник. Действительно, какая-то морда на собачку похожа, да? Или что-то такое. У глазчатого бражника верхние крылья складывается домиком, да? И тогда глазиков не видно. Вот покажите нам следующее. По-моему, у нас там был где-то бражник домиком. Но если вдруг что-то его встревожило, он видит, что-то к нему приближается, он открывает резко верхние крылья, и оттуда на вас смотрят глаза. Вот это вот работает лучше. Птица или кто-то, она шарахается в сторону, и этого достаточно выиграть секунду. Выиграл секунду, выиграл жизнь. Это ночной павлиний глаз или сатурний, да, как их еще называют, павлиноглазки. Очень большое семейство красивых ночных бабочек. Есть ночные бабочки, а есть дневные бабочки. Дневные бабочки еще называют, дневных бабочек называют булавочно-усые бабочки. У них усики как булавочки, такие тоненькие, с шариками на конце, да? А это ночные бабочки. Ночных бабочек легко узнать по таким вот перовидным усам пушистым. Есть очень большие сатурнии, очень красивые. Хотел вам рассказать интригующую историю, почти что научно-фантастическую, но, боюсь, в этот раз не успею, да? Про своего друга, про профессора Леонида Владимировича Каабака. Это человек, который собрал удивительную коллекцию бабочек. Он их ловил везде. В Африке, в Америке, в горах, на Памире. Где только не ловил. У него трехкомнатная квартира. Не квартира, это сплошная коллекция бабочек. Там десятки тысяч. И на Дальнем Востоке он очень часто слышал про гигантскую сатурнию, вот такую вот огромную. Там много сатурний, много павлиноглазок на Дальнем Востоке, они очень красивые. Я их видел, я помню, как-то осенью был массовый лед этих павлиноглазок. И у нас на кордоне, мы на заповеднике жили, кедровая пать, у нас кот ловил этих бабочек, вот таких здоровых, приносил павлиноглазок. А вот покажите, кстати, следующую картинку. Это будет гигантский ночной павлиний глаз. Это гигантский ночной павлиний глаз, которого, если вам повезет, вы можете встретить, он к вам может на свет прилететь где-нибудь в Краснодарском крае, вот в Сочи, в Южной Европе. Они встречаются, редкая бабочка. Самая большая наша бабочка, он вот такой вот огромный, видите, он на руке сидит.
Есть книжка про насекомых. Жан-Анри Фабр был такой французский натуралист 19 века. И он там описывал, как на запах самки к нему в дом слетели сотни этих бабочек гигантских, которые носились по дому. Это было феерическое зрелище. Так вот, Леонид Владимирович Кабак много слышал о том, что на Дальнем Востоке живет таинственная огромная павлиноглазка, огромная-огромная, гигантских размеров. И вот он за ней охотился много лет подряд. И однажды даже был такой случай, когда они с напарником ждали в засаде на световой ловушке. Леонид Владимирович заснул, ну, ему сейчас уже 85 лет, он совсем не молодой человек. А напарник вот чуть было не поймал, но эта бабочка таинственно улетела. Так что вот когда ты вырастешь, бабочки — это очень заразно, это безумно заразно. Я вот сам грешен собирал бабочек, ловил их одно время. Это такая страсть. Если ты вырастешь, если ты заболеешь бабочками, может быть, ты полетишь на Дальний Восток, будешь там путешествовать, там удивительные края. Может быть, тебе повезет, и ты поймаешь эту таинственную гигантскую Сатурнию. Если окажется, что это не миф, если она там живет. А бабочек я перестал собирать. Перестал собирать 30 лет назад. В мой дом пришла моя жена будущая. Мы только-только собирались пожениться. Она посмотрела кругом, там висели вот такие вот коробки с бабочками. И она вздохнула, сказала: «Ой, сколько же у тебя тут трупиков-то?» И вдруг вот мое сознание перевернулось. И вдруг я услышал, как хрустят под пальцами их нежные хитиновые тельца. И я вдруг подумал, сколько же я невинных душ загубил. Мне стало страшно, стыдно. И с тех пор, вот уже 30 лет, я не ловлю бабочек. Так, это было лирическое отступление. Мы с вами едем дальше, потому что мы с вами говорим о покровительственной окраске. Вот такие глазчатые рисунки. Значит, глаза бывают, конечно, у самых разных насекомых. И вовсе не только у бабочек. Вот здесь, смотрите, видите, две бабочки сели так, что кажется, что это маска такая, которую прямо на карнавал можно надевать, да? Очень любопытная фотография. Смотрим следующую фотографию. Это уже не бабочка. Это уже цикада, фонарница. Но видите, она тоже использовала этот рисунок. Этот глазчатый рисунок на задних крылышках. Покажите нам следующую, 73-ю. Вот она, фонарница. Это... Следующее, Александр. Ага, вот, да. Кстати, это очень большая фонарница, она вот таких размеров. Кто такая фонарница? Это цикада. Но фонарницы, они не совсем обычные цикады, они очень отличаются от обычных цикад, но точно так же, как у других цикад, у них долгий метаморфоз, у них личинка под землей живет очень-очень долго, до 12 лет. Там 8, 9, 10, 12 лет живет вот эта вот личинка под землей. У разных цикад по-разному. И вот конечная стадия, ребята, вы помните, как эта конечная стадия называется, половозрелое насекомое, имаго. Вот стадия имаго – это очень короткий период жизни цикады, буквально несколько дней. Вот она вылезает из земли, она вылезает из своей шкурки хитиновой, расправляет крылышки, и дальше у цикады есть всего несколько дней для того, чтобы найти таких же цикад, спариться, отложить яйца и умереть. Все. А для этого что нужно? Первое нужно – громкий голос. «Вот она я здесь, а вы где?» Поэтому цикады так «дзук-дзук-дзук-дзук-дзук» так громко всегда стрекочут. И второе – для этого нужны быстрые крылья, чтобы услышала там вдали цикада, успеть до нее долететь. А еще что нужно? Отпугнуть хищника, которого ты встретишь по дороге. Вот для этого ей нужна такая краска. Для этого ей нужны такие глаза. Смотрим следующую. Это еще один вариант, но уже без глаз. Потому что иногда бывает достаточно испугать просто каким-то ярким цветом. Ну, дальше мы с вами увидим несколько бабочек-пяденец. Я их очень люблю. Вот смотрите. Видите, домик такая. Вы никогда в жизни такую бабочку не заметите. Вот она сидит на коре и не заметите. А птица, пролетая мимо, остановится. И что это? Не бабочка ли это сидит? И тут бабочка что делает? Она резко поднимает передние крылья. Покажите нам следующую картиночку. Да? Там обнажаются ярко-красные ленты. Такой алярм. Птица на секундочку буквально бывает ошеломлена. Но, как всегда, этой секундочки
хватает для того, чтобы спасти свою жизнь. Вот у этой бабочки, это красная орденская лента, она так и называется. Не путайте, есть еще дневная бабочка, ленточница, тополевая ленточница, да? Это ночная. А, видите, вот у нее как орденская подвязка. А есть еще синяя орденская лента. Покажите нам следующую бабочку. Она еще больше. Красная тоже не маленькая. Она вот такая вот красная. Она самая распространенная красная ленточница. Синяя еще больше, раза в полтора. Мне как-то друг звонит из Суздаля, говорит: я для тебя бражника мертвую голову поймал. Приезжай быстрее. Ну, я удивился, что в Суздале мертвая голова. Но у Саши там пасека, а мертвая голова, бражник, очень часто прилетает на пасеку за медом. И я поехал, а это оказалось не мертвая голова, это оказалось как раз синяя орденская лента. Ну, тоже большая, очень красивая бабочка. Красная книга стала очень редкой. А еще реже встречается желтая орденская лента. Вот покажите нам желтенькую. А потом уже я попал на Дальний Восток. И там, на Дальнем Востоке, я увидел совершенно потрясающих ленточниц Дальнего Востока, эндемичных, которые встречаются только там. Поэтому, если начнете собирать бабочек, это, знаете, как вот у марок есть серии, да? А здесь есть виды одного семейства. И собрать полную коллекцию видов так же увлекательно, как собрать полную серию марок. Так, смотрим, кто у нас дальше. А вот дальше это сигнальная окраска. Вот все, о чем мы с вами говорили, это сигнальная окраска. Смотрим дальше. Дальше у нас будет дракон. Вот он, самый настоящий летучий дракон. Ну, на самом деле, это очень маленькая. Вот такая вот ящерка, которая бегает вверх-вниз по стволу, а потом прыгает, расправляет крылья и планирует. Но, вот покажите нам теперь следующую картиночку. Эти ящерицы водятся в Юго-Восточной Азии, в тропиках азиатских, летучие дракончики. Кстати, фильм «В прятки с невидимками», мы там снимали летучих дракончиков. Но вот что интересно. Для того, чтобы планировать, он раздвигает такую перепоночку на ребрах, да? Складка, реберная складка, и она... Как вот называется? Ну, ребят, вы лучше знаете. Вот есть вот такие бэтмены у нас летают, у них такие плащи, как у белки-летяги. Вот это тот же самый эффект. Но как только такой дракончик приземлится на ствол дерева, он тут же начинает сигнализировать флажком. Видите, у него такой ярко-ярко-красный флажок. Он складывается и выдвигается, складывается и выдвигается. Ну, кричать этот дракончик не умеет. Но зато он может сигнализировать всем остальным дракончикам: это мой ствол, все, я сюда сел, теперь я здесь буду охотиться, и поэтому на мой ствол, пожалуйста, не садитесь, летите дальше. Вот, кстати, следующая фотография, вы увидите, у него и флажок открыт, и крылья, да, но не крылья, а складки реберные. Видите, какой он красавец? Вот он. И вот этот вот флажок, он выдвигается, убирается. Очень забавно над ними, за ними наблюдать. Теперь следующее, покажите нам фотографию. Дело в том, что вот такую сигнальную окраску используют, конечно же, не только дракончики, но и многие другие животные. Кстати, не только рептилии, не только ящерицы. Но вот следующее у нас должна быть агама-бабочка. Видите, у нее тоже... Реберная такая же складочка раздвигается, но она не летает, правда. А вот следующий, да, вот этот, вот оставьте нам следующий, да, вот агама-бабочка у нас была, 81-я, а 82-й это уже будет коричневый анолис. И у коричневого анолиса, дальше, Александр, вот через одну после нас. Да, вот, 80, вот, вот он анолис. На бабочку мы уже посмотрели. Видите, это та же самая сигнально-коммуникационная окраска. Вот он, флажок. Это, знаете, как моряки, раз уж мы с вами о флоте говорили, у моряков же, у них, во-первых, есть сигнальная азбука, флажками они могут переговариваться, да, а могут вывешивать разноцветные флажки на мачтах, и тот, кто знает вот эту морскую азбуку, он по... сочетанию флажков может прочитать послание, которое там вывешивается. Да? Вот так же и животные. То есть они могут сигнализироваться, сигнализировать друг другу. И еще это называется сигнально-коммуникационная окраска. Есть еще оптическая окраска. Но это мы с вами дойдем дальше. Вот 83-й номер. Покажите нам, пожалуйста. Это будет рыбка и листый прыгун. Вот в фильме
В «Прятки с невидимками» мы прыгунов тоже снимали. Причем самое интересное, что мы прыгунов снимали прямо под тем деревом в мангровом лесу, где снимали дракончиков. Вот стояло огромное дерево в манграх. Знаете, что такое мангры, да? Мангры – это такие болотистые берега морские, которые заросли манграми. Мангры – это такие кусты. И там в манграх очень интересная жизнь, прямо вот кипит. Жизнь очень интересная. С одного ствола на другой перелетают летучие дракончики, а по илу и по мангровым кустам ползают рыбки, илистые прыгуны. Они, представляете, вот рыбка, которая даже умеет по деревьям лазать. У нее липкое брюшко, липкие передние плавники, и за счет этого она может передвигаться и прыгать очень высоко. Они прыгают, даже сальто делают. А вот теперь покажите нам следующую картинку, почему мы взяли илистого прыгуна. Точно так же, как летучий дракончик, он может сигнализировать, что эта территория занята. Только делает он это, конечно, не складочкой, а делает это своим плавником, спинным плавником, видите? У некоторых видов этот плавник даже окрашен. Ну, вот здесь два прыгуна выясняют отношения друг с другом. Чья это территория, чья это лужа? И здесь у них дыбом подняты вот эти вот флажки. Сигнальное, коммуникационное такое вот приспособление. Следующую фотографию нам покажите. Это 84, значит, 85-й у нас будет, да? 85-й – это тоже мангровый житель. И у него тоже мы найдем пример сигнально-коммуникационной окраски. Это, видите, это краб-сигнальщик. Он так и называется, краб-сигнальщик. И у него яркая клешня. Причем одна клешня, та, которую он ей все время вот так вот манит. Как бы, идите сюда, сюда ко мне, ко мне. На самом деле, конечно, он ей не манит, а он ей сигналит. Он сигналит другим крабам, что вот он, я здесь, что это моя территория, все то же самое. Сигнально-коммуникационная окраска. А если до кого-то не дошло, то дальше следующая фотография, вот там сцепились два краба. То есть, у него эта клешня, она еще выполняет функцию турнирного оружия. То есть, в природе это называется турнирное оружие. Видите, вот они теперь выяснят отношения, но потом разбегутся. Так, а вот следующее как раз это у нас уже будет оптическая окраска. Это морфиды. Бабочки-морфиды – это уникальные, неповторимые, потрясающие бабочки Южной Америки. Вы покажите нам, Александр, этих бабочек. Вы их наверняка видели в коллекциях, в музеях. Вот в зоологическом музее, где прошло все мое детство, главная жемчужина коллекции, это была вот эта морфа киприда, около которой я стоять мог часами. И знал ли я тогда маленький, что я вырасту, и у меня будет такая собственная в моей коллекции. Так, почему эта морфа называется киприда? Как вы думаете? А? Ребята, кто из вас помнит легенды, мифы Древней Греции? Кого звали Кипридой? Кипр. Остров такой, помните? Ну, вот эта морфа на Кипре не водится. Она водится в Южной Америке, в джунглях. А кто у нас родился на Кипре из морской пены? А? Кого называли Кипридой? Правильно, богиня любви и красоты. Афродита. Вот в честь нее Афродиту часто называли Киприда. Вот в честь нее эту бабочку назвали, она красивая, как богиня. Поэтому она называется Морфа Кипрус. Дело в том, что вот эти бабочки, морфиды, почему оптическая окраска, они не выцветают. Вот за счет чего мы, вот за счет чего у животные бывают цветными? Да, за счет пигментов. То есть пигменты – это красящие вещества. Да, вот меланин – черный пигмент, например. Да? Или, ну вот, например, мы дальше уже о каротине, мы дальше с вами поговорим. Но вот что удивительно. Вот эти бабочки, и морфы, или урониды, да, другое семейство есть, у них нет цветов. У них, почему бабочки называются чешуекрылыми? Потому что у них на крыльях мелкие-мелкие чешуйки. И вот каждая такая чешуйка, она как колбочка, как стеклянная прозрачная колбочка. Но зато каждая колбочка, она преломляет лучи солнечного цвета и преломляет под определенный только вот спектр. Да? Вот эти вот, они преломляют синюю часть спектра. Поэтому крылья у морф, они яркие,
Они горят пламенем, и когда бабочка летит, ее видно издалека. Вот теперь покажите нам следующую морфу. Это самая большая, самая красивая, как мне кажется, морфа следующая будет. Она называется Елена. Она еще больше... Ну, и Кипрус-то большая бабочка, вот такая вот где-то, да? А Елена, она еще больше, и у нее такой густой синий цвет. А почему она Елена называется? Это опять Древняя Греция. Вообще, ребята, вы знаете, почему я увлекся бабочками и Древней Грецией? Потому что среди названий бабочек огромное количество персонажей, легендов и мифов Древней Греции. Там Агриппина, Камилла, Пандора, Аполлон, Дискобол. Вот вся вот это вот, весь пантеон греческих богов и героев, он весь перекочевал в определитель бабочек. Вот. А здесь мы видим самку и самца. Видите, вот самец морфа, он такой яркий, переливается металлическим блеском. А самочка, она серенькая, она такая синевато-коричневая. Вот это вот различие между самкой и самцом в природе, да, называется половой диморфизм. Только морфа мы с вами знаем. Морфа – это внешний вид, да, это облик. А диморфизм – это двоеобличие, да? Диморфизм, половой диморфизм. В таких случаях говорят, половой диморфизм ярко выражен. Или бывает не выражен половой диморфизм у некоторых бабочек. Они одинаковые, самку от самца не отличишь. Абсолютно. Или у рыбок бывает выражен, бывает не выражен диморфизм. Бабочки морфа, вот что значит сигнальная окраска? Их даже ловят на живца. Вот есть, был такой в старину еще прием, использовался при ловле морфид. Брали голубую тряпочку, синюю яркую тряпочку, привязывали за веревочку к удочке и махали где-нибудь на лесной просеке. И другая бабочка морфа видела эту тряпочку и летела-летела туда, попадала в сачок. Вот такая вот она коммуникационная окраска. Так, ну, наверное, нам пора уже закругляться. Следующий у нас. Вот мы с вами начали говорить про половой диморфизм, да? Нужна окраска еще для того, чтобы отличить самку от самцов. Следующий у нас будет гуппи. Смотрим на гуппи. Рыбки гуппи. Ну, кто же не знает рыбок гуппи? Ну, вы знаете, как выглядят самцы гуппи, ковровые гуппи, да, у которых не хвост, а персидский ковер какой-то. И вот они, самочки, серенькие-серенькие. У меня есть друг, он... Ну, он такой супер-аквариумист, Андрей Белов. Ну, сейчас он бизнесмен, он занимается поставкой аквариумных рыбок из разных стран, из Юго-Восточной Азии, из Китая, из Вьетнама, Малайзии, Сингапура. Ну, сказать, что он хорошо разбирается в рыбках, это ничего не сказать. Он просто вот бог, он знает абсолютно все. И как-то мы с ним пришли на выставку «Мир аквариума» такой был. Там сидел Игорь Иванович Ванюшин. А Игорь Иванович Ванюшин – это уже такой человек очень пожилой, пожилой аквариумист. Ну, он в аквариумистике, я не знаю, как Менделеев в химии. То есть классик, живой классик. Игорь Иванович говорит: «Андрюшенька, как дела?» Ну, говорит, спасибо, хорошо, Игорь Иванович. «А чем ты сейчас, Андрюшенька, занимаешься?» И Андрей Белов говорит: «Да стыдно сказать, Игорь Иванович, гуппи, гупяшками». «Молодец», – улыбнулся Игорь Иванович, патриарх, дорос. Ну, взрослые, наверное, оценили этот юмор. Так вот, что интересно, ребята. Конечно, вот этих гуппи уже вывели. Исходная форма, она немножко другая. Ну, там тоже самец, конечно, отличается от самки, но вот этих всяких ковровых гуппи – это уже породы, которые выводили селекционеры. Но как-то раз, несколько десятилетий назад, кто-то, а может быть не раз, может быть два или три раза, выплеснул гуппи в Москва-реку из аквариума. И что бы вы думали? В Москва-реке гуппи выжили. Это удивительно, но это так. Дело в том, что в Москва-реку сбрасывают не только нечистоты из всяких там заводов и фабриков, но и горячую воду, да, которая что-то охлаждала. И вот там, где горячая вода выплескивается в речку, там эти гуппи выжили. И что бы вы думали? Они стали потихонечку приходить к своей первичной дикой форме. То есть, во-первых, они стали больше. А во-вторых, они стали терять вот эти краски, они стали больше серыми. У них появилась вот эта скрадывающая противотень, о которой мы с вами говорили. А почему, ребята?
Ну, правильно, конечно. Вы сразу это поняли. Потому что те, кто был слишком цветастенький, тех быстро поели наши окушки из Москва-реки. Вот такая интересная метаморфоза. Видите, то есть природа, она сама очень четко регулирует. Ну, например, потому что у рыб тоже есть клетки хроматофоры. Вот вы возьмете карася, есть клетки хроматофоры. Вот вы возьмете карася, да, поймаете его.

Одна вот такая темно-синяя, почти черная, другая желтая. Но это самец и самка одного и того же вида. У цихлид, это, кстати, очень... Цихлиды – это вот такое огромное семейство цихлид, очень популярные аквариумные рыбы. Рыбки, хотел сказать. Не рыбки, там есть и крупные рыбы. Цихлиды, вот цихлиды Великих озер Африки очень популярны. Цихлиды озера Танганьика, озера Малави, озера Виктории, Хаплохромисы. Да? Очень популярный. И вот очень часто у цихлид самка совершенно не похожа на самца. То есть это половой диморфизм, это пример полового диморфизма. О цихлидах мы с вами поговорим отдельно, там удивительные истории вам про них расскажу. Это будет отдельный, конечно, разговор. А сейчас мы с вами смотрим дальше. Вот брачная краска, да? Дело в том, что когда начинается брачный период, животному нужно быть очень ярким, очень заметным, чтобы привлечь самочку. Вот эта горбуша. Ну, мы с вами сколько раз покупали в магазине горбушу, да? И горячего копчения, и сырую. Совсем она не горбатая. Но зато в нерест, когда вот перед спариванием самец горбуши, он становится вот таким горбатым и наливается цветом, ярким-ярким красным цветом. Это перед нами брачная окраска. Она свойственна не только рыбам, ну, например, многим птицам. У глухаря или у тетерева у него наливается красная бровь над глазом, например, да? А вот дальше посмотрим еще. Еще одна будет картинка, тоже очень любопытная. Каждую весну, дело в том, что я очень часто отвечаю на вопросы. Вот, например, в Инстаграме телеканала «Живая планета» мне сейчас приходится каждый день писать там по 5-6 роликов, отвечать, что это за цветочек, что это за жучочек, что это за мушка, что это за блошка. И каждую весну обязательно меня кто-то спрашивает, откуда у нас в Подмосковье голубые лягушки? Ребята, ответьте за меня, я уже охрип. Откуда у нас в Подмосковье голубые лягушки? Конечно, это брачный сезон. Остромордая лягушка, самец, вот он становится вот такой яркий, голубой. Его можно встретить на краю леса, в луже, вот таких вот поющих, квакающих голубых лягушек. Смотрим дальше. Это пример брачной окраски. Но самая яркая, самая бесподобная брачная окраска, как мне кажется, будет у нашего следующего персонажа. Посмотрите. Это малоазиатский тритон. Вот, ребята, вы видели тритонов, да? Ну, если вы их встречали, тритон большую часть своей жизни, хотя он земноводное, тритон большую часть своей жизни он проводит на суше. И только во время размножения, вот когда нерест, перед нерестом, он залезает в воду и живет там вот в воде. И в это время у тритона появляется гребень. У него появляются яркие краски, ну это понятно для чего, да, чтобы женщины на него обратили внимание, тритонихи. А вот зачем ему понадобился гребень? А гребень ему, ребята, понадобился для того, чтобы увеличить площадь своего тела. Дело в том, что земноводные дышат еще и кожей. Кожа – это орган дыхания. Мы с вами тоже, кстати, частично дышим кожей, не только легкими. Но, знаете, вот у нас будет как-нибудь лекция про дыхание, и вот там мы об этом поговорим подробнее. Так, смотрим следующую картиночку. Вот еще один пример полового диморфизма. Это всем известные снегири. Ну, самку от самца сразу можно отличить. Самочка серенькая такая, да? А у самца ярко-красная грудь. А вот откуда берется краска у снегирей для того, чтобы раскрасить грудку, правда? Хороший вопрос. Рябина. Если вы обратили внимание, что снегири в основном сидят зимой либо на рябине, либо на ясене, да? Рябиновые ягоды они очень любят, а в рябиновых ягодах содержится каротин. А каротин – это краситель. Каротином, кстати, красят сливочное масло, чтобы оно было таким желтеньким. Это тоже каротин. Ну вот у самок он не усваивается, а у самцов он усваивается и дает им такую краску хорошую, насыщенную. Если не кормить снегиря рябиной, то у него не будет такая насыщенная красная грудка. Но она будет такая розоватая, но не яркая. А вот покажите следующую картинку. Это огненный фламинго, дитя заката. Огненный фламинго ярко-ярко-красного цвета. Видите, прекрасная птица. Рябину не ест фламинго, потому что там, где он живет, рябины нету. Он живет на озерах. Это фильтратор.
у

Он фильтрует воду, ест всякую мелочь, которая туда попадет, и в том числе мелких рачков красного цвета. Но вот какая интересная штука. Как-то много лет назад, тогда еще в московском зоопарке руководила пресс-службой Наталья Ивановна Истратова, и мы с ней заходим, вот где пруд на главной территории, да, и смотрю, там что-то готовят, еду какую-то, и принесли здоровую корзину с красным болгарским перцем. Я говорю: «Наталья Ивановна, а это для кого?» Она говорит: «Ну как для кого? Это для фламинго». Так вот, оказалось, чтобы им было где брать эту яркую красную краску, рачков-то нет, им добавляли вот этот яркий, сладкий красный перец. Его мелко терли, сушили, добавляли в еду. И тогда они набирали вот этот насыщенный красный цвет. Ну и апофеоз такой, конечно, это Турухтан. Следующая картинка – брачные краски. Такой невзрачный куличочек. Посмотришь на него и не заметишь, да. Но во время тока трухтаны, самцы, они становятся как цветки, как хризантемы. И все разные. Вот покажите следующую фотографию. Нет двух похожих трухтанов. У одного белое жабо, у другого черного, у третьего рыжее. То есть там все цвета, палитры играют. И вот это удивительный пример таких брачных нарядов у пернатых, когда такая полиморфность, это называется полиморфность, да, многообразие, что просто глаза разбегаются. Поэтому ток турухтанов – это удивительное зрелище. Если вам когда-нибудь повезет, вы увидите. Ну, пора закругляться. Давайте вот еще у нас будет шалфейный тетерев. Следующая фотография, 99-я. Это тоже ток, токующий тетерев. Кстати, вот почему тетерев я вам показал. Ребят, здесь есть очень большой смысл. Ведь самка выбирает самого яркого самца не потому, что он самый красивый, а потому, что он самый здоровый. Если у него нормальный метаболизм, обмен веществ, если он ничем не болеет, то у него цвета яркие, чистые. Ну, это можно проверить двумя способами. Либо брачный турнир, как у некоторых животных, либо внешний вид. Ну, лучше внешний вид, чем драка, правда? Ну и самое последнее, покажите нам короля брачных токов, брачных раскрасок, да, и это павлин. В самом начале, если помните, я вам обещал раскрыть главную тайну. Вот наверняка у вас в школе, в вашем классе есть такая воображалистая какая-нибудь отличница круглая, которая все знает, да, какая-нибудь Машка Поганкина. И вы ее спросите: «Маш, а у кого из птиц самый длинный, самый красивый хвост?» И она вам скажет: «У павлина». А вы скажете: «А вот и нет. Это совсем даже не хвост. Это крылья над хвосте, а хвост у павлина коротенький и совсем некрасивый, потому что когда вот этот токующий павлин повернется к вам боком, то вы сразу увидите, что это крылья над хвосте, а вот за этим веером торчит такой маленький ободранный хвостик. Вот это и есть хвост павлина». Ну, все на сегодня, ребята. Наверное, все. Александр, успеем мы на вопросы ответить, если будут? Время закончилось, ребята, на вопросы тоже, к сожалению. Ну, ладно. Так, ребята, тогда давайте так договоримся. Вы вопросы свои все-таки присылайте. Кстати, вы знаете, что можете сделать? Вот каждую нашу такую встречу потом вывешивают в YouTube. И там в YouTube, там идут комментарии. И очень часто мне в комментариях задают вопросы. Я их выписываю. Эти вопросы обязательно. А потом вот мы устраиваем такие ответы на вопросы. Вот прошлые выходные, прошлое воскресенье мы целый день отвечали на вопросы. Вопросы были очень интересные, поэтому это было не скучно. Так что вы присылайте. Через эфир мы это сделаем. Вот Александр подсказывает. Значит, договорились. Следующее воскресенье у нас с вами что будет? У нас с вами будут яды, по-моему, да? Будем говорить про ядовитых животных. А через воскресенье ответим на все ваши вопросы. Ну, всего доброго. Рад был вас всех видеть. Любители природы. До встречи.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Внегалактическая астрономия занимается другими галактиками, другими по отношению к нашему Млечному Пути. Где-то лет 200-300 назад люди еще не знали, что существуют другие галактики, другие звездные системы, которые находятся вне Млечного Пути. На небе видели некие туманные пятна, составляли каталоги, но называли их туманностями. Так были составлены каталоги Месье в XVIII веке, и с тех пор до нас дошли наименования галактик, начинающиеся с буквы М. Туманность Андромеды, например, в каталоге Месье значится под 31 номером, М31. Но близко или далеко к нам находятся эти туманные объекты, тогда не знали. И вот в конце XIX, начале XX века разгорелся спор, являются ли эти туманности объектами нашей галактики или они лежат за ее пределами. Почему мы далекие объекты, далекие звездные в основном системы, видим как такие вот туманные размазанные пятна на небе? Потому что когда звездная система находится от нас очень далеко, мы ее не разрешаем на отдельные звезды. Атмосфера земная дрожит, поэтому в наблюдениях звезды размазываются до конечных размеров. Типичный размер – это одна угловая секунда. И поэтому, когда у далеких систем звезды расположены очень тесно, то, размазавшись в нашей атмосфере, до нас изображения доходят как вот такие смазанные туманные пятна, в которых невозможно разглядеть отдельные объекты. И только в начале XX века было доказано, что многие из этих туманностей находятся очень далеко, являются очень массивными звездными системами, содержащими до 100 миллиардов отдельных звезд, и что они во многом похожи на нашу собственную галактику, на Млечный Путь, то есть являются такими дисками, ну, на чечевице похожими звездными системами, размером до 20 килопарсек по радиусу, это будет примерно 60 тысяч световых лет. Вот. И ближайшими к нам такими галактиками являются вот как раз туманность Андромеды М31 и еще туманность в треугольнике М33. Так же, как и наша собственная галактика Млечный Путь, это дисковые галактики. М33 – маленькая дисковая галактика, М31 – гигантская дисковая галактика, примерно в два раза больше, чем наша, но по структуре все они очень похожи. В дисках каждой из них видны спиральные ветви, состоящие из молодых звезд и облаков молекулярного газа. Также видны пылевые прожилки. Состав галактик, в основном видимый состав галактик – это в основном звезды. Если смотреть по массе, то барионная масса типичной спиральной галактики – это где-то на 90-95% это звезды, и 5-10% – это газ. Пыли еще меньше, пыли, как правило, 1% от массы газа. Мы можем исследовать эти далекие звездные системы как фотометрически, так и спектрально. Фотометрическое исследование – это исследование изображений. Если в XIX и в XX веке изображения далеких галактик получали путем фотографирования, изображения получались на фотопластинках и после этого разглядывались и измерялись, то сейчас уже изображение галактик получается на ПЗС-матрицах. Такая матрица стоит у каждого из вас в фотоаппарате. Мы получаем сразу цифровое изображение галактики, которое поддается измерениям. Ну вот просто считаем, можно сказать, в каждой точке галактики, сколько туда упало фотончиков. И таким образом можем оценивать поверхностную яркость галактики и переводить поверхностную яркость в поверхностную плотность звездного населения. Таким образом можно исследовать структуру галактики, распределение звездной массы по диску. Спектральное исследование – это в первую очередь использование так называемого Доплер-эффекта. Если мы получаем спектры, спектр – это радуга, это распределение электромагнитного излучения по длинам волн. Если мы получаем спектры от разных областей галактики и видим там разное красное смещение линий поглощения и линий излучения, то по этому красному смещению мы можем исследовать скорость. Если это красное смещение линий поглощения, то скорость звездного компонента. Если это красное смещение эмиссионных линий, линий излучения, то это скорость газового компонента, скорость ионизованного газа. В свое время, в 20-е, опять же, годы 20 века, было обнаружено, что галактики в массе своей, в большинстве, от нас удаляются. Так было открыто расширение Вселенной. Практически все галактики имеют по отношению к нашей галактике красное смещение линий в спектрах, то есть скорости у них положительные. Но если мы будем смотреть по телу галактики, то красное смещение может быть разным. С одной стороны, от ядра галактики может быть больше, с другой стороны меньше. И, как правило, это означает, что диск галактики вращается. Диски галактик вращаются с чудовищной совершенно скоростью. Допустим, Солнце вращается вокруг центра нашей галактики со скоростью 220 км в секунду. Но поскольку галактики огромные, то время оборота при этом может составлять несколько сотен миллионов лет. И вот типичные скорости вращения дисков галактик – это как раз десятки и немногие сотни, 200-300 км в секунду. Таким образом, мы можем исследовать скорости вращения и по скоростям вращения определять массу галактик, поскольку всем известно, что по Ньютону круговое вращение, скорость кругового вращения, квадрат скорости кругового вращения, деленное на расстояние до гравитирующего центра, дает нам центростремительное ускорение, которое можно пересчитать в массу гравитирующего вещества как раз вот внутри радиуса. Таким образом, измеряя скорости вращения дисков галактик, мы измеряем их массы. Вот два метода исследования основных, фотометрический и спектральный, для галактик требуют, конечно, телескопов, фотометров и спектрографов. Для близких галактик достаточно небольшого телескопа. Допустим, ГАИШ сейчас ввел в строй 2,5-метровый телескоп недалеко от Кисловодска, на Кисловодской горной обсерватории. И вот этот 2,5-метровый телескоп как раз вполне годится для того, чтобы исследовать вращение близких галактик. Но если мы хотим исследовать далекие галактики, которые находятся на большом красном смещении, то тогда нам уже нужны, конечно, очень крупные телескопы, которые сейчас в основном сосредоточены в Чили. Это 8-метровые телескопы Южной Европейской обсерватории, или на Гавайях, там стоят большие американские телескопы. К сожалению, в нашей стране таких крупных телескопов с диаметром зеркала 8-10 метров пока что нет. Самое большое, что у нас есть, это 6-метровое зеркало в специальной астрофизической обсерватории на Кавказе, но и оно на данный момент находится в нерабочем состоянии, там проходит модернизация. Так что пока что с наблюдательными средствами в нашей собственной стране у нас не очень хорошо обстоит. Но близкие галактики, да, мы можем изучать и нашими средствами.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас сегодня нейробиолог, научный руководитель музея мозга Илья Мартынов. Илья, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Очень хочется с помощью вас разобраться, как начать новую жизнь с понедельника, как говорится. Ну, о привычках пойдет речь с научной точки зрения. Скажите, пожалуйста, правда ли, что вредные привычки, ну и всякие такие, назовем их, глупые вещи, быстрее укореняются в нашем головном мозге?
3: Ну, тут надо понимать, что такое вредное и невредное, да, для кого-то, может быть, что называется, покушать что-нибудь на ночь и невредно, если у него истощение какое-нибудь или очень быстрый метаболизм, ему нормально. Если, конечно, вы склонны к полноте, то для вас покушать что-нибудь на ночь, а уж тем более ночью, это будет не очень полезно. Но, с другой стороны, вполне природно, да, потому что человек изначально находился в дефиците калорий, и вкусная, жирная или углеводистая пища, она, конечно, для мозга очень соблазнительна, и пока она есть, ее надо хватать и кушать быстрее. Вот. Поэтому, конечно, в целом, да, эволюционно наш мозг заточен на то, чтобы потреблять как можно больше калорий, пока они плохо прибиты, да, гвоздями и, как говорится, лежат везде вот вокруг нас, и ешь, хватай, бери, и пока не отобрали, как говорится, как можно больше. Да. А дальше разберемся. Потому что изначально наш организм жил в конструкции постоянно меняющихся условий среды, и, в общем-то, конечно, с этой позиции как можно больше всего скушать, это, в общем, очень-очень для него хорошо. Вот если говорить про такую привычку.
2: Но вот с другой стороны, почему эволюция не позаботилась о том, чтобы от того же торта ночью, да, или даже от сигареты, мы бы не балдели, не успокаивались, а наоборот становились более несчастными, нервными. Но ведь это какая-то справедливость, мозг-то должен, как наш орган, стоять на защите нашего здоровья.
3: Ну, это и такая иллюзия, он никому ничего не должен, мозг вообще изначально...
2: Как же так? Он мой, он моя собственность.
3: Тут такая штука, конечно, тоже, которая может не очень понравиться нашим слушателям. Дело в том, что на самом-то деле, вообще, вот если посмотреть сейчас по генетическим программам, мы с вами запрограммированы до 30 лет жить хорошо, замечательно, все прекрасно. А потом программа не прописана. А потом организм не знает, что делать на самом деле. Вот да, вот по последним молекулярным генетическим данным, похоже, что программа написана 30 лет, а дальше, ну, как повезло. Вот, поэтому в эти 30 лет ты можешь есть все что угодно, метаболизм быстрый, и мозгу все равно, сколько ты съел, потому что в целом мы раньше бегали много по саванне, да, там, за всякими там разными животными или от разных животных, и поэтому все это сжигалось, и поэтому такого механизма, который бы делал бы принятие пищи, а уж тем более лишней, как говорится, неприятным, да, это странно было бы, да, это совершенно нелогично было бы для мозга делать. Вот, а по поводу, например, сигареты, да, выкуренной, то, в общем-то, действительно есть вот такие данные, что, в общем-то, вот этот табак может немножечко влиять на систему внимания, и некоторые люди, у которых там есть ряд, скажем так, нарушений, да, внимания, они временно, очень важно, ну, там, 20 минут, 30, как будто бы ощущают себя внимательнее. Для мозга это тоже хорошо. То есть он говорит, ну вот, получил такой допинг своеобразный, классно, буду использовать. И немножко, да, там, опять же, когда человек еще курит, у него есть ощущение такого, знаете, субъективного контроля ситуации. Сейчас, вот, а сейчас особенно, да, мир постоянно меняется, очень быстро все меняется. А когда ты вышел куда-то покурить, ты держишь эту сигаретку, и ты как будто бы контролируешь ситуацию. Это тоже очень соблазнительно. Поэтому мозг и не пытается это окрасить в какую-то негативную такую, да, коннотацию, не пытается нас вывести в негатив. Вот. Но на самом деле в мозге, надо понимать, есть постоянное противоречие. Потому что мозг, конечно, он, с одной стороны, работает какими-то сиюминутными программами, очень короткими циклами, а с другой стороны, он понимает, конечно, да, что если табак курить очень много, да, много есть всего такого сладкого и жирного, то понятно, что будешь себя чувствовать в итоге плохо. И поэтому у него есть целая структура, так называемая поясная кора, которая вот постоянно взвешивает сиюминутные какие-то приобретения, да, их вот выгоду, и вот какой-то глобальной цели. Скажем, если вы ставите глобальную цель похудеть или бросить курить, и вот она оценивает, насколько сейчас выкурить сигаретку полезно или насколько съесть пироженку там, или там, выпить лимонад какой-то. И на самом деле есть разные люди, у которых по-разному немножко эта вот структура мозга работает. У кого-то она лучше, скажем так, отсеивает это сиюминутное желание, но у кого-то вот она просто генетически чуть послабее, и поэтому человек срывается и, в общем, бежит к холодильнику или хватается за сигарет. Но ее можно тренировать, на самом
2: деле. Подождите про тренировку. Это интересно, конечно, но я хотела бы притормозить. То есть мы сделать можем такой вывод. Все люди разные, мозг у них тоже разный. И получается, есть люди, у кого мозг стоит на защите здоровья, да, генетически так сложилось, что он мужественнее и сильнее. А другой, соответственно, может и поощрить какой-нибудь грешок, потому что, ну, что уж у тебя, генетически все слабенько. А что значит вот эта генетика? Это как? Это у меня что, дед по материнской линии был каким-то, я не знаю, стойком, я не знаю, покорял какие-то там просторы заснеженные? Вот это как, в каком отделе искать эту генетическую предрасположенность к более стойкому мозгу?
3: Считается, что, конечно, генов будет очень много, и тут большая совокупность, да, совокупность генетических разных элементов будет складывать ту или иную структуру мозга. Она будет завязана, собственно, на том, как мозг построен, на том, как работает его тонкая биохимия, да, потому что вот у кого-то, например, там ферменты, разлагающие дофамин, активнее работают, и поэтому этот человек, например, он там меньше, ему будет сложнее держать мотивацию, просто потому что у него быстрее работает фермент, и быстрее истощается дофамин, да. А у кого-то этот фермент хуже работает, и у него подольше, что называется, у него поустойчивое внимание, мотивация, как ему там действовать. Соответственно, он может также долго сохранять какую-то мотивацию, долго, да, доводить какие-то, ну, скажем так, долго вести себя к какой-то цели. Это вот, ну, записано на уровне генетики. И с этим, к сожалению, ничего не поделаешь, просто надо понимать свои какие-то особенности. Да, дед запросто мог там быть покорителем новых географических, как говорится, широт, открывать что-то новое, быть там, не знаю, сподвижником Миклуха Макла и так далее. Но тут понимаете, какая история, что зачастую же мы переоцениваем, у нас еще есть когнитивные искажения, мы переоцениваем свою силу воли. Мы думаем, что мы справимся, а на самом деле надаем кучу обещаний, а на самом деле, по факту, к сожалению, еще выйдя в интернет и увидев, что большое количество с такой же проблемой не справились, мы очень быстро откатываемся назад. И это, кстати, тоже проблема вот в целом современных цифровых медиа, да, что они нас зачастую, наоборот, демотивируют. Несмотря на кучу, казалось бы, да, всяких мотивирующих видео, фото и прочее, парадоксальный получается эффект, что человек начинает выходить на форумы, читать отзывы других людей и разочаровывать своей силой воли, видя, что другие люди тоже не могут что-то достичь. Mm-hmm. И, соответственно, он откатывается. Поэтому тут скорее важнее как-то комплексно к этому подходить. То есть важно окружать себя нужными людьми, очень правильными, которые будут вас мотивировать.
2: Очень интересно. Вот про дофамин вы меня как-то смутили. Мне казалось, что логика такова, что если я, собственно, если у меня дофамин разрушается быстрее, то я и, наоборот, склонна сразу же возобновить эту порцию дофамина, съев лишний, ну, там, я не знаю, выкурив лишнюю сигарету или выпив там лишнюю рюмочку. Ну, не буду в более какие-то серьезные грехи сваливаться в своих примерах. А вы говорите наоборот, что если он разрушается, то я более какая-то стойкая к вот этим соблазнам. Правильно я поняла вас?
3: Ну, вы не обязательно прям стойко к соблазнам. Это значит, что вы, по крайней мере, можете дольше удерживать концентрацию и свою, как бы, ну, то есть из-за того, что, да, фермент менее активный, дофамин задерживается больше, да, в синаптических контактах, в синаптических щелях, и, соответственно, у нас человек, скажем так, дольше идет к какой-то цели. То есть, у него внимание не скачет с одного на другое, ну, так, теоретически. Вот. А, конечно, когда у вас истощается, например, дофамин, то, соответственно... Но зато у вас, кстати, переключаемость лучше. То есть вы можете переключаться с одного процесса на другой быстрее и не залипать на чем. То есть тут, как бы, понимаете, нету, понимаете, универсального
2: салфа. Нету идеальной версии.
3: Да, угу. Абсолютно точно. Вот это, кстати, я пытаюсь всем донести до людей. Они, знаете, хотят быть какими-то швейцарскими ножами. Я не понимаю, зачем. Понимаете, зачем вы хотите быть швейцарским ножом? Понимаете, вот швейцарский нож, у него много функций, но ни одна из них не работает полноценно. Уж лучше, говорится, и знать, что у тебя есть какие-то пары, да, там 3-4 сильных когнитивных функции, на них делать ставку, ну а другие иметь в виду, что они слабые, ну как-то немножечко с ними работать. А не пытаться там, знаете, угнаться за всем на свете. Потому что и переключаться, и держать устойчивость внимания очень долго, ну, это практически невозможно. Потому что одно другому как бы противоречит. Да, и это вот, в общем-то, во многом психогенетическая особенность.
2: Уважаемые слушатели, я вам напомню, что дофамин – это так называемый гормон удовольствия, да, то есть вот балдёж. Слушайте, ну вот для мозга есть разница, мы балдеем или напрягаемся, совершая какие-то поступки или действия?
3: Ну, конечно, огромная разница, потому что самое ужасное для мозга – это напрягать свой интеллектуальный аппарат, то есть думать. Поэтому думать вообще для людей – это болезненно. Причем, кстати сказать, вот есть даже такие косвенные данные, что когда человеку предстоит долго напряженную интеллектуальную работу делать, у него активируются те же области в мозге, отвечают на боль в теле. Вот, и то есть мозг как бы внутри себя генерирует такой сигнал боли божьего, да, сколько я потрачу энергии. Потому что это очень много сжигает энергетических ресурсов, глюкозы в первую очередь, кетонных тел там, и так далее. И, конечно, мозг как энергозапасающий такой орган, ну, то есть он пытается сберечь вообще энергию всего организма, для него это боль. Да? То есть это как, не знаю, отдать последние сбережения, там, да, то есть поделиться там, не знаю, последним куском хлеба, да, там, для него это вот примерно вот такая.
2: Ну, какой-то
3: история.
2: Диверсант у нас, Илья, внутри нас, прямо мозг этот наш. Вот, ну, не работает он на Ниву, в нашу пользу. У меня такое ощущение, что он сам по себе, а мы для него просто вот коробка, которая его носит и обслуживает. Вот сейчас такое впечатление складывается.
3: Ну, у меня была вот одна коллега, ее, кстати, тоже вот Мария зовут, она одно время занималась мозгом, а потом она пришла к выводу, что мозг – это паразит в нашем теле, и перестала заниматься, и ушла вообще в молекулярную биологию. Ну, это такая, конечно, это настоящая история, из разряда такой вот полуюмора, ну, в общем, да, некоторые, вот видите, сходятся на таком вот мнении.
2: Мы прервемся на несколько мгновений и продолжим говорить о привычках. Нейробиолог Илья Мартынов сегодня в передаче данных.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Передача данных.
2: Что делать, если ты каждый понедельник мечтаешь начать жизнь заново и каждый понедельник терпишь фиаско? Поговорим об этом во второй части передачи данных. У нас сегодня в гостях нейробиолог, научный руководитель Музея мозга Илья Мартынов. Илья, скажите мне, пожалуйста, можно ли сделать вывод, что если мы делаем что-то не в строго определенной последовательности, то это сломает нашу привычку?
3: Дело в том, что строгая определенность, строгая последовательность, как правило, характерна для инстинкта. То есть вот инстинкт, скажем, да, там животное, да, запускается каким-то его поведение ключевым стимулом. Ну, например, там, я не знаю, наездник видит, да, когда личинку, у него активируется определенная программа генетическая, которая заставляет его там откладывать яйца, вот, там, личинку, гусеницу и так далее. Все-таки у человека, конечно, да, есть определенный паттерн, да, то есть набор последовательности действий, но все-таки мы с вами не наездники. Действительно, вы правильно сказали, что если программу действий поменять, то меняется привычка. Так, собственно, и работает эта павловская система, павловский подход, то есть мы разрушаем последовательность действий, например, внедряя в нее что-то, перестраивая ее, заменяя. Ну, например, человек курил, да, у него какая была последовательность действий? Открыть пачку, вынуть оттуда сигарету, положить в рот, да. Теперь мы заменяем, например, на жвачку никотиновую. Берем пачку, она выглядит так же, как при пачке сигарет, вынимаем оттуда что-то, похоже, может быть, да, цилиндрической формы, кладем в рот, но чем жевать, а не курить. То есть мы заменили. И плюс, да, там попали определенные вещества, там в зависимости от того, как она устроена, эта жвачка. И как бы вроде бы у мозга похожая, да, очень последовательность действий, но уже есть подмена. Вот так меняются привычки, да. Вот это, кстати, наше отличие от животных. Потому что у нас нет инстинктивных программ. То есть люди считают, что у нас инстинкт самосохранения, там, инстинкт там, выживания, материнский инстинкт. Этого нет. У этого человека вообще нет никаких инстинктов. Потому что инстинкт – это всегда строго фиксированная последовательность действия, которая воспроизводится всегда одинаковым образом и никогда не может быть никаким образом изменена.
2: А у нас вот эти вот…
3: Ни одной.
2: А мы дюжеумные, чтобы у нас это срабатывало автоматически. Мы вечно себе мешаем, как говорится, еще у классика «горе от ума» это называется.
3: Горе от ума, да.
2: Да. Скажите, пожалуйста, сколько нужно на самом деле времени, чтобы привычка сформировалась? Но ведь есть же этот расхожий миф про 21 день, кажется, вот что-то такое в этом духе.
3: Вы знаете, я нигде не встречал в серьезной научной литературе, сколько нужно времени, но считается, что, да, опять же, такой, мы здесь понимаем под привычкой, да, то есть там покурить или там, я не знаю, почистить зубы тоже можно считать привычкой, да, там съесть что-то, да, то есть у для кого-то привычка, не знаю, что-то обязательно съесть на ночь, да. Считается, что в зависимости от специфики, да, самого этого действия, ну, там от 2 до, там, n-го числа повторений. То есть тут скорее по количеству повторений. То есть вы, не знаю, покурили одну сигарету, вам не понравилось, не сформировалась привычка. А когда, например, вы курите там месяц-два за компанию с друзьями, да, там 5-6 повторений, потом это уже может стать привычкой. Зависит, опять же, от ваших индивидуальных особенностей и от специфики самой привычки. сказать, что прям есть какой-то там, знаете, 21 день этот пресловутый. Да, пытались психологи все время привязать, но я бы не сказал, что это можно привязать ко всем прям привычкам. Это, ну, не очень научно.
2: А вот здесь вы интересную фразу сказали за компанию с друзьями. То есть, значит ли это, что скорость закрепления привычки зависит вот от приятной, так скажем, атмосферы вокруг тебя? Ну, если ты поедаешь какие-нибудь вредности или выпиваешь какие-нибудь крепости в ресторации, и вокруг тебя все так красиво, в общем, все как мы любим.
3: Да, какие-то даже вот я видел все время исследования по этому поводу, что культура, где принято совместно, да, принимать пищу, ну, то есть это более такие восточные, например, культуры, то зачастую там люди, ну, то есть склонны больше, например, вот иметь такие привычки переедания. Потому что чем дольше ты разговариваешь, ты просто не замечаешь, когда разговор если затягивается, то человек параллельно, практически бессознательно еще кладешь что-то в рот, еще, и просто из этого
2: люди, питайтесь в одиночестве, не будьте рабами своего мозга. А сколько нужно, чтобы привычка расформировалась?
3: Ну вот тоже зависит, опять же, от самой привычки, от индивидуальных особенностей. Бывает такое, что и вообще никак ее не расформировать. Опять же, да, некоторые там наркозависимость, да, ее приходится лечить. То есть это уже, это как бы такая, знаете, вот смотрите, еще есть такая вещь. Иногда я слышу, что психологи совершенно неправильно определяют, они считают, что, скажем, такие вредные, ну это уже не привычки, это аддикции, да, вот как табакокурение, алкогольная зависимость. Это на самом деле не совсем привычка, это уже аддикция, как бы такое помешательство, да, приклеивание к этому процессу. В чем это отличается от привычки? Привычка – это просто закрепление на уровне нейрофизиологии, а аддикция – это динамический стереотип, который происходит на фоне патологического изменения биохимии мозга.
2: Ну, то есть разрушение то неких есть... центров, да, как у алкоголика, центра удовольствия, допустим,
3: там много что. Угу. Там и нарушение в работе центра, и в работе передачи сигналов между клетками, и алкогольный синдром, да, когда у нас уже идет интоксикация тканей, и так далее, и так далее. И, конечно, это болезнь, это заболевание, которое лечится.
2: Про алкоголизм я это понимаю. А вот если акцентировать на табакокурении, на переедании, ну, то есть пищевая зависимость, да, это тоже диагноз, и он уже утвержден.
3: Так, какое, да, расстройство пищевого поведения, mm-hmm. да, совершенно верно.
2: Игромания, мы сейчас говорим даже не о азартных играх, а о компьютерных. Yeah. Азартные запретили, и как-то вот это, видимо, заместилось. А это тоже надо лечить с помощью медикаментов? Это тоже разрушение? Некую химию нашего головного мозга, вот перечисленные мною вещи?
3: В некоторых случаях, да. Расстройство пищевого поведения действительно приводит к метаболическим синдромам, да, к нарушениям, конечно. Там иногда могут уже требоваться бежать. Это может быть диабет, например, как краевая стадия. Это может быть, например, анорексия, да, потому что в обратную сторону человек не доедает. У него привычка. Знаете, что там происходит? Там, когда человек, например, не доедает, у него увеличивается количество кетонных тел, а они, так знаете, такое создают такое ощущение, ну, некоторой такой эйфории легкой. И человек, как бы не доедая, он как бы закрепляет это вот ощущение такой легкости, даже, знаете, вот ощущение парения, такое люди вот описывают, что такое вот, как будто я парю, мне вот очень легко. И это тоже, знаете, вот ощущение, это очень такое соблазнительное состояние для мозга, он к нему может стремиться, да, как привычка, да, как стереотип стремиться к такому состоянию. Конечно, и там уже, да, зачастую нужна медикаментозная терапия, наблюдение врачей и психиатров.
2: Ну, да, это ладно, это то, что мы внутрь, а вот, допустим, игромания, там тоже нужны таблетки?
3: Игромания, там часто просто бывает, возникает депрессивный синдром, когда человек не получает то, что хочет, то есть постоянно идет, как бы не... У нас же ведь есть такой цикл, да, действие, предвосхищение, да, и награда, да, то есть как бы мы, соответственно, у нас идет постоянное ожидание, да, награды, и когда эта награда не приходит нам, то она может приводить к тому, что уровень дофамина сильно падает. То есть, например, смотрите, как подсаживается человек на игру. Он подсаживается определенным образом. Как правило, он либо видит, что другие выигрывают, его это поощряет, либо он сам выиграл сколько-то раз. Ну, так казино работает. Они дают выиграть небольшой куш, да, там сорвать там, 1000 рублей, 5000 рублей. И у человека из-за того, что он, может быть, не ожидал выигрыша, у него идет всплеск дофамина. Дофамин всегда у нас выбрасывается в большем количестве, когда вы получаете неожиданное вознаграждение. Вы не ожидали, а получили. А потом казино начинает вам сокращать выдачу денег, а потом вообще, да, вас лишает. И как только вот происходит дофаминовая яма, то есть идет провал дофамина, это, к сожалению, может приводить в том числе и к смещению других холаминов, других биохимических молекул, связанных с нашим настроением, например, серотонина. И у человека возникает просто депрессивный синдром, который нужно уже лечить медикаментами, да, антидепрессантами.
2: Сила воли, она существует? И если да, то где ее искать?
3: Ну вот сила воли, конечно, такое, знаете, очень размытое понятие. Ученые не любят такие вещи, они любят более какие-то определенные моменты.
2: Родители очень любят и такие вещи.
3: Да, родители. Ой, да родители вообще ко мне приходят и говорят, со мной все в порядке, ребенок поломан, давайте чините его. Вот примерно такое механистическое зачастую представление о ребенке и о мозге. Вот я все время говорю, что не надо так смотреть, все-таки ребенок живое существо и со своими какими-то желаниями, потребностями, слабостями, сильностями и так далее. Но вот по поводу силы воли, тоже во многом генетически сильно она определена, то есть это завязанная на гены во многом характеристика. Но, как я сказал, вот эту, например, да, структуру такую, как поясная кора, передняя поясная кора, ППК, ее можно тренировать тем, что, например, ну, где-то отслеживать, то есть да, создавать себе систему шпаргалок, помощи, находить людей, которые будут вас поддерживать в вашем начинании. Вы хотите, вы там сбросите вес, да, начать бегать, найти партнера, который будет бегать с вами, да, то есть какого-то напарника по пробежке, потому что когда у вас есть человек, на которого вы ориентируетесь, вам уже сложнее, да, съехать с этой истории, да, проснулись с утра, побежали, да, на пробежку. Или, да, там люди, там, пойти к специалисту, который вам составляет диету, и вы отчитываетесь по ней, да, то есть когда есть какой-то вот направитель. Есть еще, кстати, такая история, что сила воли истощаем. То есть это ресурс не бесконечный. Ну, например, скажем, у вас стоит задача похудеть, бросить курить, выучить английский или немецкий, там начать бегать и миллион-миллион всего. Вот чем больше вы ставите себе задачи, тем как бы больше у вас ресурс размывается, потому что отвечает одна структура за это, и она не понимает. Она говорит, слушай, что мне делать-то? Что ты от меня хочешь? Мы бросаем там пить, курить, начинаем бегать, или мы учим французский, или мы еще что-то делаем, понимаете?
2: В общем, вот либо такая... жри торт, либо бросай курить. Третьего не дано.
3: Очень похоже на правду. Тут я, пожалуй, с вами соглашусь. Действительно, имеет смысл как бы разнести во времени вот эти привычки, потому что вы сорветесь. Вот практически, вот, ну, это исследование показывает, что если вы 10 начнете новых дел делать, то есть изменять 10 своих привычек так по-простому, то вы сорветесь где-то. Вот, потому что лучше, как говорится, вот, знаете, довести одно до ума и потом взяться за другое. Ну, или там максимум 2 каких-то, да, процесса вести.
2: Слушайте, ну что же, мы выяснили с вами главное. Наш мозг – наш враг. Нейробиолог, научный руководитель Музея мозга Илья Мартынов сегодня был в передаче данных. Благодарю вас от всей души.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сегодня речь пойдет не о танцоре, телеведущем или актере, но, безусловно, о человеке искусства. Он не стал фокусником, но поражал своих друзей буквально чтением мыслей на светских встречах. Он не стал великим математиком, но всегда возил с собой и перечитывал старый потрепанный учебник. Он был хозяином и завсегдатаем огромного количества балов, но было за них в немилости. Речь пойдет о человеке, который мог стать известным художником своего времени, если бы не стал его героем. О графе Диарбекире, Маёшке, Степанове, Скотте Чурбанове, но мы его знаем под другим именем. Москва, 1814 год. Юрий Петрович, молодой и счастливый муж, заботливо отвозит свою беременную жену в Москву, беспокоясь за ее здоровье. В ночь со 2 на 3 октября в молодой семье родился сын, под присмотром опытных врачей. Спустя полгода семья возвращается в родовое имение жены в Пензенской губернии. В планах скорой крестины счастливый отец уже выбрал имя, будет Петром Юрьевичем. Так началась история, но не Петра, а Михаила, Михаила Юрьевича Лермонтова. И мы с вами прекрасно знаем, кем стал Лермонтов, но кем он был. Когда мы начали создавать сценарий к этому фильму, то считали, что расскажем о талантливом поэте. Но по мере изучения источников мы поняли, что нужно рассказать прежде всего о человеке. Ведь за свою короткую жизнь он успел проявить свои таланты там, где даже мы не предполагали. И я надеюсь, вы убедитесь в этом вместе с нами. Меня зовут Лёша.
2: Меня зовут Паша.
1: И как бы мы ни старались,
2: мы все равно останемся дилетантами.

0: Сразу стоит оговориться, что идиллии в молодой семье не было. Достаточно властная бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева, была недовольна выбором своей дочери.
1: Даже имя Лермонтова – это спор отца и бабушки. Изначально Юрий Петрович хотел назвать сына Петром, однако бабушка настояла на своем и стала даже крестной матерью для своего внука. Мама маленького Миши погибает, когда ребенку только исполнилось 2 года. Разногласия между Елизаветой Алексеевной и Юрием Петровичем разрешить уже невозможно. После похорон отец покидает семейное поместье и оставляет сына на попечение бабушки, которая обещает обеспечить его достойным образованием и сделать своим наследником. Елизавета Алексеевна держит свое слово. Домашнее образование у Лермонтова было действительно на высоком уровне. С ранних лет мальчика окружает огромное количество преподавателей. Он изучает несколько языков, обучается живописи, лепке из воска и даже имеет свой потешный полк. И такое разностороннее обучение совсем скоро принесло свои плоды. Мишель, так его ласково называет бабушка, унаследовал от матери слабое здоровье, поэтому Елизавета Алексеевна делает все, чтобы поправить самочувствие внука. В 11 лет она отправляет его на минеральные воды в Пятигорск, где он проявляет свой талант. Однако не поэта, художника. Он снимает с натуры, то есть рисует небольшой пейзаж Пятигорска акварелью, который, кстати, сохранился и до наших дней.
2: Мало кто знает, что великий поэт, второй после Пушкина в русской литературе, Михаил Юрьевич Лермонтов, но он замечательный художник. Не было в Тарханах человека, который мог бы дать ему азы рисунка, живописи. Но позднее Елизавета Алексеевна приглашает для него учителя рисования, да и сам талант Лермонтову был дан велик от рождения. Очень рано начинает рисовать и продолжает заниматься этим всю свою жизнь. Если бы Лермонтов не отдал свою жизнь неблагодарному кумиру литературе, он стал бы истинным художником.
0: Уже в 14 Миша играет на фортепиано, флейте, скрипке и семиструнной гитаре. Знает греческий, латынь, немецкий и французский языки, а также заканчивает работу над своей первой поэмой «Черкесы» и вовсю занимается стихосложением. В 13 лет Лермонтов покидает родные Тарханы и переезжает на обучение в Москву. В 16 лет, после неоконченного обучения в московском пансионе, Мишель поступает в отделение нравственных и политических наук Московского университета и, кроме прочего, обучается в группе людей, одаренных способностями к математике. В те годы молодой Михаил Юрьевич еще не был известен как поэт, а в своих письмах расписывался как Лермонтов через «А». Это не ошибка. Изначально считалось, что род Лермонтовых восходит к испанским герцогам Лерма.
1: 1832 год. 18-летний Лермонтов гостит у семьи Лопухиных и весь вечер бьется над решением математической задачи, которая все никак ему не дается. Не дается настолько, что во время ее решения он засыпает и во сне видит предположительно того самого предка, герцога Лерма. Предок диктует Лермонтову решение задачи, а восхищенный потомок с радостью просыпается в ночи и все конспектирует. Озаренный своим успехом, Лермонтов решает нарисовать портрет своего предка ночью, восстанавливая черты его лица по памяти. Холста рядом не оказалось, поэтому он решает сделать набросок прямо на стене, углем, в чужом доме. Через некоторое время хозяева семейства сообщают Лермонтову в письме, что портрет на стене пришлось закрасить из-за готовящегося ремонта. На что Лермонтов в ответном письме сообщает, что готов снова нарисовать этот портрет по памяти, но уже не на стене, а на холсте, и подарить его хозяину семейства. Портрет через несколько месяцев был действительно готов, а позже был передан семье Лопухиных. Картина дошла и до наших дней.
0: Сам же Лермонтов любил математику и всегда возил с собой старый учебник авторства своего университетского учителя, вплоть до последнего дня. Да и было у Михаила Юрьевича еще одно увлечение, косвенно связанное с его аналитическими способностями.
3: Загадайте любое число. Умножьте его на 2, прибавьте к нему 8 и разделите на 2. Вычтите из него изначально задуманное число. Умножьте это на 5, разделите на 10, а факториал полученного числа снова умножьте на 2. Если что, я могу подождать, пока вы перепроверите свои вычисления. Там 4 получится. И тогда, и тем более сейчас мы понимаем, что это просто математический фокус, который можно было красиво решить на глазах у публики.

0: она была впервые...
1: И считается...
2: И существовать в каким-нибудь апфтекским государством, если бы не инфекции, которые были принесены испанскими конкистадорами. Сразу вслед за вторжением конкистадоров в Новом Свете вспыхивают подряд несколько эпидемий. Какие именно это были эпидемии, сейчас думают историки, сейчас думают биологи. Однозначно это была оспа. Черная оспа, которая буквально выкосила население Нового Света. Это, скорее всего, была корь и аналогичные заболевания, то, что мы называем детскими инфекциями. И, кроме того, недавняя теория постулирует, что это еще была сальмонелла, инфекция, родственная брюшному тифу, тифоподобные заболевания. Это уже бактерии, то есть вирусные инфекции и бактериальные. Целый букет инфекций буквально опустошил американский континент, опустошил целые империи коренных американцев, которые там существовали. И, кроме того, не пощадил людей от низов до верхов. Мало того, что погибло много простого населения, погибли императоры, такие как Уайна Капак. Многие государства оказались просто обезглавлены. Это сыграло роковую роль. Фактически, те инфекции, которые привезли с собой испанцы, сыграли роль такого невольного биологического оружия, которое фактически уничтожило полностью те государства, которые существовали на этой территории, сломило волю к победе, просто уничтожило то войско, которое должно было противостоять испанцам. В итоге испанцы заняли эту территорию практически без потерь для себя. Ну и что произошло дальше, мы примерно представляем. Мне бы сейчас не хотелось углубляться, собственно, в историю колонизации Нового Света, а хотелось бы вывести один важный вывод. Он звучит и в книге Даймонда, и этому даже посвящена одна глава. Но, тем не менее, Даймонд рассматривает с позиции истории, а не биологии. В биологии он углубляется слегка. Мне бы хотелось, наоборот, развить биологическое направление. Итак, то, что оспа, корь и некоторые другие инфекции так распространились среди американских индейцев, показывает, что эта популяция, то есть население Нового Света до Колумбовой Америки, то есть до 1492 года, то есть 15 век, было абсолютно неиммунным к тем инфекциям, которые давно были знакомы жителям Европы, оспе, кори и, возможно, некоторым другим. Это означало, что этих инфекций в доколумбовой Америке просто не было. И это на самом деле поразительный факт. Потому что все мы понимаем, что население Европы 15 века и население доколумбовой Америки это, по сути дела, люди современного типа. То есть это не какие-то разные биологические виды. Это одинаковые практически по биологическим моментам люди, собственно, вышедшие в свое время из Африки, заселившие Америку через Евразию, через Азию, то есть прошедшие через тот континент, с которого впоследствии через море вторглись конкистадоры. То есть на момент, когда разделилась та часть людей, которая в дальнейшем заселит Евразию и останется в ней, и та часть людей, которая заселит Америку и останется до прихода конкистадоров, люди уже оформились как биологический вид. Это одни и те же люди, по сути дела. Но факт остается фактом. На тот момент не было многих тех инфекций, которые знакомы были европейцам 15 века. Не было оспы, не было кори. Иначе бы все пошло бы по-другому. Если бы оспа и корь и некоторые другие инфекции существовали на тот момент, когда разделились популяции, которые заселят Евразию и заселят Новый Свет, все пошло бы по-другому. В Новом Свете тоже были бы оспа, корь, сальмонеллез, многие другие инфекции, которые так опустошили континент при приходе конкистадоров. Циркуляция этих инфекций создавала бы иммунную прослойку. В итоге эта иммунная прослойка, иммунная резистентность популяции была бы примерно такой же, как в Европе, плюс-минус. И

такого депопулирующего эффекта, такого опустошающего эффекта эти инфекции бы не вызвали, не произвели. То есть вторжение конкистадоров на самом деле показало такой момент, что некоторые инфекции, которые нам хорошо знакомы, появились в нашей жизни только после уже разделения, так сказать, ветвей человечества, после того, как Берингийский мост оказался перекрыт, после того, как разделились те ветви, которые пойдут, останутся в Евразии и которые пойдут заселять какие-нибудь острова в Тихом океане. То есть не всеми инфекциями мы болеем с начала времен. Некоторые инфекции пришли к нам уже во вполне историческое время. И это на самом деле может многим показаться поразительным фактом, потому что даже, так сказать, рассказы ученых, статьи о животном происхождении коронавируса, как и статьи о происхождении ВИЧ-инфекции, такие надежные данные воспринимаются в штыки. Как это так? От какой-нибудь летучей мыши пришел вирус. Но вторжение конкистадоров показало, что многие другие вирусы тоже, по всей видимости, не наши. Они откуда-то взялись впоследствии. Откуда? Давайте разбираться. Но сначала хотелось бы немного ознакомить вас, уважаемые слушатели, с той методологией, которую применяют ученые для того, чтобы понять, как возникли те или иные инфекции. То есть, так сказать, как мы изучаем историю заразы. Итак, здесь на слайде я показал импровизированную ленту времени, правда, без временной привязки, просто лента времени с какими-то событиями, мы где-то здесь, допустим. А вот где-то здесь, то есть много столетий или даже тысячелетий назад, была какая-то пандемия, которую я показал как кластер вирусов. То есть появился какой-то вирус, и дальше вызвал эпидемию, вызвал или даже пандемию, вызвал какой-то мор, который остался в летописях, в хрониках. Этот вирус впоследствии, спустя годы, возвращался, остался с нами до наших дней. Сейчас, допустим, этот некий вирус тоже циркулирует. И вот как историки и биологи изучают вот это событие, вот эту пандемию? Как они пытаются понять, что это было? У нас есть три больших группы источников. Во-первых, это исторические источники. То есть, если это время было уже историческим, то есть уже была письменность, уже были государства, уже были города, то есть уже была цивилизация. Остались какие-то письменные источники, какие-то упоминания об этом событии. И, собственно, чаще всего именно из исторических источников мы знаем, что была какая-то эпидемия, что был какой-то мор, моровое поветрие. Подробности писания этого поветрия может варьироваться в зависимости от источников и в зависимости от периода. Надо сказать, что подробность это оставляет иногда желать лучшего. Скажем, во времена Авиценны или до Авиценны врачи вполне могли не различать оспу и чуму, чуму и холеру, то есть те заболевания, которые для современных врачей кажутся абсолютно различными даже на первый взгляд. То есть, скажем, перепутать чуму с холерой ни один инфекционист не сможет, просто потому, что эти инфекции имеют абсолютно разную клинику на всех этапах своего развития. Если, скажем, можно перепутать коронавирус с гриппом, или коронавирус с банальным ОРВИ, или холеру, скажем, с сальмонеллезным гастроэнтеритом, то чуму с холерой уж ну никак, наверное. А вот врачи в древности, врачи древнего мира вполне, наверное, могли. До определенного времени многие заболевания просто не различались. Кроме того, в древних источниках зачастую не приводится дифференциации, скажем, кожных заболеваний, то есть такое заболевание, как псориаз, или такое заболевание, как проказа или лепра, могли в определенные периоды времени просто не дифференцироваться. До XVIII века люди, ну и врачи в том числе, в принципе, не различали ветряную оспу и оспу натуральную. Хотя, в принципе,
И в наше время даже, вернее, ну, может, несколько десятилетий назад, как рассказывают инфекционисты старой школы, бывали случаи ветряной оспы очень тяжелые, которые действительно приходилось дифференцировать с оспой натуральной и даже брать специализированные анализы на натуральную оспу, хотя тот вирус уже был уничтожен благодаря прививкам. Но, тем не менее, обычно все-таки для любого врача в наше время вполне ясно, как должна выглядеть натуральная оспа, если, не дай бог, с ней придется столкнуться, и как выглядит ветряная оспа. И увидев ветряную оспу, современный врач точно не будет думать, а это черная оспа или это оспа ветряная. Даже если бы черная оспа на данный момент существовала как заболевание, все равно вряд ли бы кто-то перепутал. Ну а вот до 18 века их не различали. Поэтому, то есть, даже на уровне описания симптомов все по современным меркам могло быть вполне плачевно. Поэтому, когда современные ученые читают исторические источники о тех эпидемиях, которые случались в прошлом, в древнем мире, в средние века, информация получается довольно ограниченной. Но, в принципе, что мы можем оттуда подчерпнуть? Мы можем ответить на два принципиальных вопроса. Вопрос «когда?», то есть «когда возникла та или иная эпидемия?», «когда пришел мор?». И вопрос «как?», имеется в виду, как он выглядел с точки зрения современников, как все происходило, то есть описание этих событий, как они выглядели извне. Исторические источники, к сожалению, не дают ответ на один важный вопрос, вернее, на два. Первый вопрос – это, собственно, кто был возбудителем? То есть в современной медицине самый главный вопрос, когда дело касается любой инфекции, это возбудитель. Кто был возбудителем? И вся современная медицина, касающаяся инфекционных болезней, можно сказать, построено на том, чтобы выявить возбудителя. Скажем, если сейчас человек обращается, вот в нашем 2021 году обращается в поликлинику с симптомами ОРВИ, то в первую очередь врач задается вопросом, это коронавирусная инфекция или это, допустим, сезонная ОРВИ. Если речь идет об эпидемии гриппа, то будет ставиться вопрос, это грипп или это просто банальное какое-то ОРЗ. В свою очередь, сами ОРВИ тоже могут быть дифференцированы. Это, скажем, аденовирусная инфекция, риновирусная и так далее. То есть возбудитель – это самый главный вопрос, и в том, чтобы разгадать историю тех эпидемий, которые были раньше, это тоже принципиальный вопрос. Для некоторых эпидемий мы до сих пор не знаем возбудителя. Например, загадочная эпидемия, которая терзала Тюдоровскую Англию и называлась английский пот, сопровождалась лихорадкой, проливным потом и большим процентом летальных исходов. До сих пор неизвестно, кто был возбудителем. Предполагается все, что целый спектр от вирусов гриппа до вирусов, родственных возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Но никаких молекулярных следов, к сожалению, эта эпидемия не оставила. А может, к счастью, может и хорошо, что этот вирус вымер, хоть одним вирусом меньше. Но, тем не менее, если современные ученые не могут установить, какой возбудитель вызвал ту или иную эпидемию, они начинают чувствовать себя неуютно. Поэтому ставится вопрос, кто был возбудителем. И это помогает ответить на второй вопрос, а какова была истинная симптоматика болезни? Потому что, конечно, в древних хрониках она может быть как-то искажена. Но зная, кто возбудитель, мы можем провести параллели с теми возбудителями, которые существуют в наше время, с другими эпидемиями, для которых уже установлены возбудители, и сопоставить с историческими источниками и воссоздать более полную картину, чем же в итоге болели люди и как они болели, чем защищались, чем пытались лечиться и так далее. И тут у нас есть две группы источников. Первая группа источников – это, собственно, тела тех несчастных, которые погибли от этой эпидемии.
Разумеется, когда историки что-то изучают, они изучают и погребения, и захоронения, то есть любое историческое событие, любая историческая эпоха, в том числе, разумеется, эпидемии, оставляет после себя не только какие-то письменные свидетельства, но и тела тех людей, которые в это время жили. А если речь идет об эпидемии, то тем более. Каждая эпидемия сопровождается погибшими, сопровождается гибелью людей. И, конечно, ученые изучают тела тех людей, которые от этой эпидемии погибли. Какую информацию нам могут дать захоронения, сохранившиеся останки? Ну, во-первых, на них, на самих останках могут сохраниться какие-то следы воздействия эпидемии. Все зависит уже от сохранности. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Скажем, на египетских мумиях сохранились следы, которые напоминают следы воздействия вируса оспы на некоторых, в связи с чем предполагается, что оспа существовала уже в Древнем Египте. Но аналогичные следы могли оставить и какие-то другие инфекции. Понятно, что все-таки, несмотря на мумификацию, за тысячи лет сохранность все-таки оставляет желать лучшего, чтобы можно было с точностью восстановить те высыпания, которые существовали на лице у фараона. Поэтому в основном в захоронениях и в останках ищут какие-то молекулярные следы, которые оставил после себя вирус или после себя оставила бактерия. Первый метод – это, можно назвать его палеовирусологией, хотя приставка палео обычно касается периода доисторического, но за неимением лучшего. В общем, вирусологический метод. То есть в останках людей, погибших от древней эпидемии, вполне могла сохраниться ДНК вируса или бактерии. И ее можно попытаться прочитать, секвенировать, и иногда это удается. И вот мы видим вирус, отмеченный красным цветом, и спустя столетия, тысячелетия мы прочитываем ДНК, да, она соответствует вот этому вирусу. И мы можем восстановить облик этого вируса, его характерные черты, идентифицировать его. В общем, первый момент – это анализ ДНК. Это генетика, это вирусология. Второй метод – менее распространенный, если честно, я не знаю, как он проводится. Это сероархеология. Понятно, что этот метод довольно ограниченный, то есть пытаться искать сыворотку крови у скелета, который остался с 16 века или вообще с 1 века до нашей эры, это довольно странно. Единственное, что осталось, это, наверное, кости. Максимум какие-то, может быть, истлевшие фрагменты тканей. И, конечно, то, что существовало в сыворотке крови, компоненты сыворотки, найти в таком захоронении не представляется возможным. Но если речь идет, скажем, об эпидемии, которая возникла в начале 20 века или в конце 19, то от того момента, то это уже то время, когда медицина была, не на современном этапе, но уже на более-менее вменяемом, уже медики коллекционировали для будущих исследований какие-то фрагменты тканей пациентов, погибших от той или иной инфекции. Если речь идет не о препаратах крови, то хотя бы препаратах мозга, легких, сердца и так далее. И в этих тканях можно попытаться найти, скажем, антитела. Вот я показал антитела на слайде. То есть мы можем попытаться в тканях, которые остались от умерших людей, найти следы антител, которые существовали в их сыворотке. Антитела вырабатываются в ответ на какую-то инфекцию. Соответственно, мы можем таким косвенным методом понять, а чем они болели незадолго до смерти. И если идет некий пласт останков, пласт тканей от пациентов, погибших от достоверно существующей эпидемии, и мы там видим антитела, сплошь антитела к какому-то возбудителю, можно, наверное, думать о том, что именно тот возбудитель и стал причиной эпидемии. Но, к сожалению, ДНК не всегда удается прочитать. ДНК имеет свойство распадаться.
И, конечно, что тут говорить, когда даже когда начиналась пандемия коронавируса, ученые серьезно работали, серьезно думали над тем, как улучшить чувствительность тех тестов, которые используются для выявления коронавирусной инфекции у живого человека. То есть тесты, которые были сделаны первыми, не всегда показывали достоверный результат, не всегда засекали вирус в мазке, взятом от живого человека, даже зараженного. Их приходилось улучшать. Приходится и поныне, разрабатывая новый тест, проверять его на чувствительность. И, к сожалению, даже производимый в современных условиях тест может при проверке оказаться недостаточно чувствительным. То есть это означает, что даже не все тесты, которые производятся сейчас, могут выявлять инфекцию у живого человека. То есть какие-то тесты приходится отбраковывать и на рынок, в клиническую практику выпускать только те, которые удовлетворяют критериям чувствительности. То есть даже с производством тестов для выявления инфекции, которая существует сейчас у живых пациентов, не все так просто. Хотя у живого пациента можно собрать материал как подобает. Взять правильно мазок, взять кровь, если эта инфекция может быть выявлена в крови, взять какие-то другие биологические жидкости. То есть, казалось бы, вот живой пациент, вот тест ПЦР. Но оказывается, что не все так просто, и тест ПЦР, который разрабатывается, предлагается к внедрению, может оказаться недостаточно чувствительным. То есть ПЦР это не все, это не так просто. Что уж тут говорить про останки, которые пролежали в земле несколько сотен лет. Понятно, что количество ДНК, сохранившееся, может оказаться настолько малым, что ни один тест, даже самый совершенный, его просто не прочитает. Что касается серой археологии, я уже объяснял ограничения метода. Если речь идет о захоронении какого-нибудь первого века до нашей эры, пытаться искать следы антител там уже бессмысленно. Все это давно разложилось. И остается

консервативные у многих вирусов. Если речь идет о бактерии, то у многих бактерий. Загружаем и строим модель, которая называется филогенетическим деревом. То есть специально с помощью

Все понятно, что слушатели будут требовать коронавируса от меня, как в свое время римляне требовали хлеба и зрелищ. Конечно, такую лекцию в нашем 21-м году следует начать именно с коронавирусов. Ну, что касается SARS-2, то, в принципе, про него сказано уже много, и на нем я останавливаться не буду. Просто не буду. Многие моменты касательно него еще окончательно не выяснены. Но что мы можем точно сказать? Что все коронавирусы, которые заражают человека, пришли к нам от животных. То есть эти коронавирусы не сопровождали человека с момента его появления как вида. То есть когда мы были австралопитеками, людьми умелыми, людьми прямоходящими, когда мы впервые вышли из Африки, этих вирусов с нами просто не было. А они появились гораздо позже, когда уже люди сочиняли романсы, писали литературные произведения, строили города и дрались на рыцарских турнирах. У человека выявлено три коронавируса с высокой пандемической опасностью. Это SARS-1, 2002 год, MERS от 2012 года по наше время, SARS-2, и четыре коронавируса сезонных, имеющих сезонный характер, которые вызывают обычную простуду. Два из них, согласно филогенетическим исследованиям, пришли к нам в конечном итоге от летучих мышей. И два

грызунов. Это не должно удивлять, что летучие мыши, что грызуны – это два крупных резервуара для занозных инфекций. Летучие мыши уже в 20-21 веке успели удивить мир вирусами Эбола, Марбург, Хендра, Нипах. Уже такой послужной список вирусов, которые пришли от летучих мышей и были открыты только в наше время. Грызуны тоже много чем прославились, в представлении не нуждаются. Особенности биологии как рукокрылых, так и грызунов благоприятствуют тому, чтобы вирусы, которые существуют у них, перебрасывались на другие виды. Скажем, что известно о коронавирусах, которые пришли от летучих мышей? Два штамма вызывают чаще всего обычную простуду у современных людей. 229Е и NL63. По поводу вируса 229Е есть молекулярно-филогенетические свидетельства, которые позволяют думать, что этот вирус мог, так скажем, начать свой путь, то есть перепрыгнуть от летучих мышей на какого-то промежуточного хозяина, а впоследствии на человека, всего несколько столетий назад, то есть, условно говоря, в средние века или в раннее новое время. То есть, когда человечество уже было вполне сознательным, когда уже цивилизация была вполне, так скажем, вполне оформленной, а ее сотрясали многие исторические события, к нам пришел новый вирус. Но нет никаких свидетельств о вызванной им пандемии. Почему? Ну, во-первых, по тем причинам, о которых я уже говорил, что много свидетельств о тех или иных болезнях оставили нам прошлые века, но не все могут быть однозначно идентифицированы. Если до XVIII века оспу и ветрянку не различали, то понятно, что какой-нибудь коронавирус от чумы, наверное, люди тоже могли не отличить. И если недавно, скажем, по Европе, незадолго до этой эпидемии прошла какая-нибудь черная смерть, он был бы просто незамечен средневековыми хронистами и был бы просто не описан. Хотя впоследствии, может быть, историки откроют какие-то новые документы, биологи тоже постараются, и мы скажем, опс, а вот мы не знали вируса, возбудителя вот этой эпидемии, которая была описана в каких-нибудь хрониках, а вот на самом деле это было то самое. Но пока таких свидетельств нет. То есть мы знаем, что вот этот вирус перескочил на нас от животных, через кого мы точно не знаем, нашли у альпак. Это ламы такие, обитают в Южной Америке, но вряд ли это такой хороший кандидат на роль промежуточного хозяина, который мог заразить человечество. Но вполне возможно, что был еще какой-то другой промежуточный хозяин. NL63 мы в принципе не знаем, что, когда. Мы знаем, что тоже пришел от летучих мышей. А вот то же самое мы не знаем про HQ1. То есть этот коронавирус пришел к нам от грызунов, тоже пришел столетия, тысячелетия назад. То есть это тоже относительно новое приобретение, но когда и как, мы ничего не знаем. А вот насчет вируса OC43, который вызывает сейчас тоже, по сути дела, обычную простуду, мы знаем, как нам кажется на данный момент, немножко больше. Мы знаем, что этот вирус пришел к нам от грызунов через посредство крупного рогатого скота. То есть про этот вирус мы знаем уже чуть больше. И самое главное, мы знаем, когда примерно он пришел. Филогенетические исследования этого вируса показали, что его интродукция в популяцию человека произошла около 1890 года, плюс-минус. Понятно, что точность здесь может варьироваться в пределах как минимум нескольких лет, а то и десятилетий, если мы говорим о событии, которое произошло больше века назад. Но
относительно этого периода у нас есть преимущество. Гораздо больше исторических источников, и мы можем попытаться поискать, а не было ли в 1890 году какой-нибудь подозрительной пандемии? Ответ – была. Была очень подозрительная пандемия, которая осталась на страницах старых журналов. К сожалению, из общественного сознания, из какого-то популярного дискурса ее вытеснила пандемия так называемого испанского гриппа или испанки, которая случилась несколькими парой десятилетий позже. То есть 1918 год, испанка, это во многом перекрыло то событие 1890 года, более мягкую пандемию, но тем не менее пандемия была. Тогда ее считали пандемией гриппа. Ну, больше ничего, собственно, не знали. Поэтому ее называли русским гриппом. Почему русским? Потому что, как нынешний коронавирус вышел из Китая, и сейчас многие страны, правительства, простые люди ругают Китай, что упустили, так или иначе не приняли противоэпидемических мер. Там на рынке это было, или где-то там все-таки кто-то в лаборатории заразился, или в пещере какие-нибудь спелеологи, или там в ресторане кто-то съел какого-нибудь панголина, бурундука или летучую мышь. Мы пока не знаем кого. В общем, не приняли мер. И это все привело к тому, что мы сейчас имеем. К сожалению, Российская империя тоже в свое время, так скажем, отличилась. Но понятно, что вряд ли в те времена можно было что-то предпринять. Тогда еще мир особо и не знал о том, что такое вирусы. Но опять же, в 1889 году в Санкт-Петербурге вспыхнула эпидемия какого-то гриппоподобного заболевания. А пришло оно из Средней Азии. То есть оно, по сути дела, прошло половину империи, пока не попало в крупные города, в том числе в тогдашнюю столицу, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – крупный город, но тут и началось. Дальше этот вирус распространялся со скоростью примерно 300 километров в неделю сначала по территории Европы, потом за океан. И это все привело к настоящей пандемии, которая сейчас известна как русский грипп. Хотя, учитывая, что мы сейчас говорим о коронавирусе и неспроста, сейчас все-таки ее, допустим, на страницах Википедии переименовали в пандемию 1889 года. Итак, это довольно подозрительно, что филогенетические свидетельства говорят о том, что в 1889 году плюс-минус на человека перескочил новый коронавирус от грызунов через крупный рогатый скот. И то, что историки говорят, а в 1889 году была пандемия какого-то гриппоподобного заболевания. Первое, самое резонное, согласитесь, предположение, что это был вовсе не грипп. А тогда, в 1889 году, мир, по сути дела, столкнулся с ковидом, только не ковидом-19 и ковидом-89. Самое подробное изложение этой гипотезы, хотя эта гипотеза сейчас активно обсуждается, это не маргинальная гипотеза, сейчас она находит все больше сторонников среди ученых. Это статья Энтони Кинга в журнале New Scientist. Как ни странно, вот такой полупопулярный журнал, но тем не менее издательство Elsevier по договоренности с PubMed выложило его даже в коллекцию по новым патогенам. То есть эту статью, вот такое научное признание этой статьи, потому что она хоть и краткая, хоть и популярная, но наиболее полно описывает вот эту гипотезу и ту проблему, над которой сейчас думает весь научный мир. Итак, почему мы думаем, что пандемия 1889 года была вызвана коронавирусом? Во-первых, совпадение филогенетических данных и исторических, то, о чем я говорил в начале. Кроме того, Энтони Кинг в своей статье упоминает еще один момент. Коронавирус ОЦ-43, так, минуточку проверю,
тот же там, да, ОЦ-43. И поныне среди других коронавирусов отличаются большей частотой неврологических нарушений. И пандемия 1889 года тоже была сопряжена с большим процентом неврологических нарушений. Тогда, конечно, это все списали на грипп. Но теперь мы имеем некий опыт ковида. Сначала ковида уханьского штамма, потом ковида дельта, и британского штамма. И мы можем сказать, что да, неврологические нарушения для этого коронавируса, по крайней мере, достаточно часты. Ну, даже вспомним потерю обоняния. Это считается тоже неврологическим проявлением. И то, что была пандемия, которая очень подозрительна на коронавирус, и при этом еще сопровождалась неврологическими нарушениями, это еще один плюсик в пользу этой гипотезы, что это был не грипп, это был ковид. Кроме того, в некоторых препринтах упоминается еще высокая смертность среди пожилых людей. Но я не случайно отметил красным шрифтом: «Осторожно, информация до конца не проверена». В статье Энтони Кинга, я ее читал полным текстом, я не нашел подробных ссылок на исторические источники. Я пытался проверить вообще, на чем Энтони Кинг основывал описание неврологических нарушений, но не нашел ссылок. Но как популяризатор науки, что могу сказать? Я в этой презентации тоже расставил не все ссылки. Некоторые статьи я, конечно, скопировал, поставил, но далеко не к каждому факту я поставил ссылку. То есть в популярной литературе мы позволяем себе больше вольности, и в отличие от научного текста, где мы должны ставить ссылку буквально к каждому предложению, в популярном тексте где-то это опускается, и многое остается на усмотрение автора и редактора. Поэтому, наверное, здесь, ну, чтобы выяснить правду, следовало бы, наверное, связаться с самим Энтони Кингом и спросить у него, но, как бы, возможно, в дальнейшем я или кто-то из нас так и сделает, или посмотрит по другим источникам, но пока такого не сделано, поэтому пока это остается под вопросом. То же самое касается высокой смертности среди пожилых. Это тоже либо в популярных журналах было опубликовано, либо в препринтах, то есть в тех статьях, которые еще не прошли рецензирование. Поэтому нужно относиться ко всему этому с осторожностью. Но, тем не менее, эта гипотеза выглядит уже сейчас довольно весомой. Тут еще есть важный психологический момент. Что нам дает знание о том, что, чем была эта пандемия? Ну, был это грипп, казалось бы, или был это коронавирус. Но сейчас-то какая разница? Сейчас уже этой пандемии давно нет. Сейчас мы имеем дело с другой. И до нее было много других эпидемий, пандемий и других происшествий. Но, тем не менее, психологический момент здесь очень значителен. Мы до сих пор находимся в состоянии некоторой неопределенности. Мы не знаем, чем закончится та пандемия, которая существует сейчас. Останется этот вирус с нами навсегда, или он уйдет, и мы о нем забудем, как о страшном сне. Должны мы будем долгое время соблюдать какие-то ограничительные меры, или мы сейчас по-быстрому провакцинируемся, и это позволит расправиться с проблемой раз и навсегда, и как бы и вирус больше нас беспокоить не будет и превратится в обычную сезонную простуду. И, конечно, если бы мы точно знали, что пандемия 89 года – это коронавирус ОЦ-43, мы бы были сейчас гораздо более спокойны, потому что мы бы точно знали, что один коронавирус точно превратился в дальнейшем в простую сезонную инфекцию. И у нас было бы основание предполагать, что наш коронавирус, тот, который сейчас, точно также превратится в сезон, в обычную простуду и больше беспокоить нас особо не будет. Ну, учитывая филогенетические данные, есть основания так думать. Но, к сожалению, так как это тот случай, о котором я рассказываю, это единственный, на который мы могли бы опираться, а по нему еще не все понятно, все эти прогнозы остаются весьма спорными, и понятно, что еще до конца ничего не ясно, что в итоге будет. Прогнозы могут быть самыми разными, то есть
Поэтому, конечно, к этой гипотезе человечество сейчас прибегает как к некоему психологическому лекарству, к надежде, что раз тогда коронавирус C43 превратился в обычную простуду, может, это от нас отстанет. Но вот это как раз в науке это очень опасный момент, когда какая-то гипотеза психологически для нас более привлекательна. Она может исказить нашу оценку, заставить подсознательно игнорировать какие-то факты. Поэтому пока все-таки нам нужно относиться осторожно ко всем этим фактам и ждать каких-то новых подтверждений. Но хотелось бы процитировать статью, которая описывает эту пандемию как грипп. То есть это статья 2010 года, все-таки в 2010 году эта пандемия все-таки связывалась с гриппом. Но тем не менее, что там написано? Что быстрое распространение пандемии 1889 года, пояснение от автора, за 4 месяца она обошла весь мир, продемонстрировало, что более медленные по сравнению с современным этапом темпы передвижения людей были достаточны для распространения пандемии на всю Европу и Соединенные Штаты Америки. И второе утверждение. Важный предиктор скорости распространения пандемии не абсолютное число пассажиров, путешествующих между городами, а связанность сети городов. Ну, то есть наличие путей сообщения между ними. Это математическое понятие, связанность сети. Ну, можно представить именно как число возможных путей с точки А в точку Б, так упрощенно, из одного города в другой. В общем, исследователи, которые писали эту статью, заключили, что если бы эта пандемия произошла в наше время, то закрывать авиасообщение было бы бессмысленно. Поэтому знание о том, чем была эта пандемия, это не праздный вопрос и даже не вопрос психологии. Это еще и вопрос эффективности тех или иных ограничительных мер. То есть, если бы мы точно знали, что это был коронавирус, похожий на COVID-19 в эпидемиологическом плане, и знали бы, что тогда не было самолетов, люди ездили только по железным дорогам, на пароходах, но тем не менее вирус распространился очень быстро, возможно, какие-то ограничительные меры можно было бы пересмотреть. То есть сказать, что самолеты здесь особой роли не играют, надо, наверное, наземные границы закрывать или, в принципе, там повальное тестирование, ну или что-то в этом роде. То есть это позволило бы скорректировать ограничительные меры. Поэтому эволюционный вопрос, и исторический, может оказаться очень ценным для нас в плане нынешних и будущих пандемий. Как себя вести? Как с этим бороться? Ну, в общем, здесь некий вывод по этой пандемии. Не делаем поспешных выводов, ждем новых данных. Теперь, что еще из заболеваний, которые нам хорошо знакомы, связаны с животными? Конечно, грипп. Здесь показаны картинки, которые, в принципе, могли бы нам напомнить нашу современную эпоху, нашу текущую пандемию. Вот этот госпиталь для солдат, зараженных гриппом и испанкой, очень напоминает временные коронавирусные госпитали, ну, в том же Ленэкспо, или временные госпитали на ВДНХ, то есть вот в таких временных павильонах чем-то, то есть вот большое открытое помещение, койки, то есть тоже такие решения существовали тогда. Ну и маски. Масочный режим, так нам уже до боли знакомый, до тошноты. Да, тогда это тоже было. В трамвае, в общественный транспорт пускали только в масках. И, собственно, ношение медицинских масок для профилактики заражений в обществе, вне медицинских учреждений, началось именно тогда, в 1918 году, в пандемию гриппа испанки. До этого медицинские маски существовали, но их носили только хирурги на операциях. Собственно, на английском языке медицинская маска и называется surgical mask, то есть хирургическая маска. Поэтому, в общем, история во многом повторяется.
то есть около 100 лет назад мир столкнулся с жуткой эпидемией, от которой пришлось открывать временные госпитали и носить маски. Ну, сейчас мы примерно с тем же самым столкнулись. И, конечно, интересно посмотреть, чем была вызвана эта пандемия. Что здесь следует отметить? Грипп – это инфекция, которая многим известна не понаслышке, и она славится довольно частыми пандемиями. Если коронавирус для нас диковинку, то пандемии гриппа хорошо знакомы любому современному человеку. Это и пандемия птичьего гриппа, и пандемия свиного гриппа. Это и гонконгский грипп, это и русский грипп в 20 веке, это и та же испанка. Но здесь следует что отметить, что практически любая пандемия гриппа была связана с животными, либо со свиньями, либо с водоплавающими птицами. И в любом случае это был либо перескок штамма гриппа с того или иного животного, либо событие, которое называется реассортацией. И тут я немножко поясню, углубившись в молекулярную биологию вируса. Вирус гриппа, как можно увидеть на этом слайде, отличается от других вирусов не только характерным устройством оболочки, которая устроена по-другому, нежели, допустим, коронавируса или герпес-вируса, но и генетическим материалом. Если у большинства вирусов геном представлен единой молекулой ДНК или РНК, то есть как бы одной хромосомой, как у бактерий, то у вирусов гриппа геном представлен несколькими молекулами нуклеиновой кислоты, несколькими молекулами РНК. То есть, грубо говоря, несколькими маленькими хромосомами, которые внутри, как бы, грубо говоря, навалены внутри этого вируса, свалены в кучу, вот вирус, и внутри него группа молекул нуклеиновой кислоты. И, конечно, когда этот вирус попадает в клетку человека или животного, какого-то восприимчивого организма, те молекулы нуклеиновой кислоты, которые находятся внутри него, распаковываются и выходят в цитоплазму клетки. И что происходит, если одну и ту же клетку заражают два вируса гриппа разных штаммов? Ну, я их нарисовал как красный и как синий, голубой. В клетке оказываются одновременно разные типы нуклеиновых кислот от одного вируса и от другого. Но так как они изначально, по сути дела, у этого вируса как лапша, то есть нуклеиновые кислоты вперемешку, то зачастую внутри клетки они просто перемешиваются, и новые вирионы выходят из клетки уже со смешанным составом. То есть, условно говоря, включая в себя несколько молекул от синего типа, несколько молекул от красного. Эти вирионы могут оказаться жизнеспособными, и, конечно, так как молекулы РНК относятся к разным типам, то и поверхностные антигены, и внутренние белки будут тоже чередоваться, то есть какие-то от одного типа, какие-то от другого. Это называется реассортацией, то есть как бы перетасовкой. Это явление уникальное для вирусов гриппа именно в плане строения генома. Для того же коронавируса, в принципе, аналог тоже может быть, рекомбинация, но у него одна молекула РНК, поэтому чтобы появился вирус химера, нужно, чтобы эта молекула разорвалась где-то в момент пребывания в клетке хозяина, а потом склеилась с молекулой от другого вируса. Вероятность этого ниже. А вот вероятность того, что два вируса гриппа просто перемешаются в клетке хозяина, на порядке выше. Поэтому вирусы гриппа часто образуют не то что химерные штаммы, для них это просто в порядке вещей. И теперь смотрите, а что будет, если реассортация произойдет между человеческим вирусом гриппа и вирусом гриппа от какого-нибудь животного, от водоплавающей птицы или от свиньи? Правильно, получится такой человеческо-животный вирус, такой вирус химера.
И вот именно такие вирусы химеры являются причинами наиболее разрушительных пандемий гриппа. Пандемия испанки, предположительно, была вызвана именно таким вирусом. Правда, ученые до сих пор спорят, между чем и чем произошла реассортация. То есть, была это реассортация между человеческим гриппом и свиным, или человеческим и птичьим. То есть, пока еще споры не утихают, есть разные версии. Но так или иначе, произошла реассортация между человеческим и животным гриппом, появился грипп-убийца. Но так или иначе, животные тут тоже были замешаны. Это не тот грипп, который существовал неизвестно сколько в человеческой популяции. Это то, что, так скажем, перескочило с животного на человека, с человека на животного, на животное. Аналогичные... события происходили в начале других пандемий гриппа. То есть, что тут следует сказать? Грипп – это, в отличие от того же коронавируса, это прирожденный пандемический возбудитель, именно из-за своей способности к реассортации. И в качестве его девиза можно назвать такую фразу «перескакивал, перескакиваю и буду перескакивать». Но то есть, здесь мы можем сказать, от кого? Но здесь мы не можем ответить на вопрос «когда». Мы не можем ответить на вопрос «когда человек столкнулся с первым вирусом гриппа», именно потому, что такие перескоки происходят постоянно, между человеческими штаммами происходит реассортация. Это значительно затрудняет какие-то филогенетические исследования. Поэтому здесь сказать, когда была первая эпидемия гриппа, мы не можем. Был грипп с человеком, начиная с прародины Восточной Африки, или он появился вообще где-то в новое время, в эпоху где-то великих географических открытий, или он, скажем, ровесник собора Парижских Богоматерей, или он ровесник Юлия Цезаря. Мы не можем. То есть это тайна покрыта мраком. Но вот с вирусами, у которых строение генома более простое, скажем, в случае с возбудителем кори, все более понятно. Они лучше поддаются филогенетическому исследованию. И следующий герой нашей сегодняшней лекции – это вирус кори. Один из морбилливирусов. Морбилли по латыни – корь, поэтому группа вирусов, родственных возбудителю кори, называется морбилливирусами. Что такое корь, большинство из присутствующих знают. Я напомню, что это острое инфекционное заболевание, характеризующееся крайне высокой контагиозностью, и протекающие с высокой температурой, ухудшением общего состояния, выраженными катаральными явлениями, высыпаниями на теле и довольно частым развитием осложнений, таких как коревая пневмония или коревой энцефалит и рядом других осложнений. Это тяжелая инфекция. Она условно причисляется к так называемым детским инфекциям, потому что поражает в основном детей. Но взрослые, если они не привиты или не переболели корью, тоже восприимчивы, и у них инфекция тоже будет протекать тяжело. Поэтому, конечно, от кори надо прививаться. Благо, вакцина есть, она хорошо себя зарекомендовала, она давно испытана. В общем, здесь каких-то страхов нет, это давно используется. В общем, вакцинируемся, чтобы не получить уже пандемию кори. И вот на рисунке показан возбудитель кори, морбилливирус. Чем-то похож на вирус гриппа, но вот молекула... нуклеиновой кислоты, РНК, у него как у коронавируса. То есть это одна молекула. То есть с ним работать проще с точки зрения биоинформатики. Морбилливирусы существуют не только у человека. Морбилливирусы поражают широкий круг млекопитающих. Во-первых, есть морбилливирус тюленей. Есть морбилливирус собак.
И, собственно, собачий морбили-вирус вызывает такое заболевание, которое известно людям как чумка собак или чума хищных млекопитающих. В общем, правильнее, наверное, было бы называть эту болезнь собачьей корью, а не чумкой собак. Раз человеческий морбиливирус – это корь, то, наверное, морбиливирус собак должен быть не чумкой, а, наверное, корью собак. Но, тем не менее, за ним закрепилось именно название чумка. А, собственно, все морбиливирусы животных, в русском, по крайней мере, языке, называются и чумой или чумкой. В частности, вирус чумы крупного рогатого скота. Это тоже морбиливирус. И вот сюрприз. Это ближайший родственник вируса кори. Более того, филогенетические исследования надежно показывают, что именно от этого вируса происходят наши вирусы кори. То есть человек когда-то получил корь от крупного рогатого скота, от коров. На человека когда-то перескочил вирус чумы крупного рогатого скота. Следует отметить, что благодаря вакцинации и противоэпидемическим мерам на скотоводческих хозяйствах вирус чумы крупного рогатого скота больше не существует. Он уничтожен и стерт с лица земли, так же, как черная оспа. Ну, я думаю, что как черная оспа, его тоже где-то сохранили в каких-то лабораториях. Во-первых, для изучения, во-вторых, для создания вакцины, ну, а может быть, и из геополитических соображений, то есть из соображений сдерживания, чтобы не было какого-то искушения применить в качестве биотерроризма, биооружия. Может быть, и, ну, в общем, так или иначе, вирус уничтожен, и если он где-то и сохранился, то в чьих-то надежных руках. А так в природе его больше нет. Что нельзя сказать о вирусе кори? Всемирная организация здравоохранения ставила такую задачу, но, к сожалению, антипрививочное движение это немножко подпортило. И у крупного рогатого скота мы этот вирус уничтожили, у себя уничтожить не можем. Но так или иначе, корь – это не наше. Это тоже заимствованная от животного болезнь, а именно от крупного рогатого скота. В пользу этого говорит еще одно неоспоримое утверждение. Математическое моделирование показывает, что для того, чтобы циркуляция вируса кори поддерживалась, популяция должна быть достаточно большой. Первобытные общины, включавшие в себя несколько десятков, максимум несколько сотен человек, никак не могли поддерживать циркуляцию вируса кори. В таких маленьких популяциях, если вспыхивает эпидемия кори, то она быстро затухает, либо потому что те, кто мог умереть, умирают, те, кто выживает, приобретают иммунитет на всю жизнь, поэтому вирусу больше некого заражать. Либо умерли, либо иммунизировались. Поэтому вирус из популяции исчезает. Поэтому поддерживаться он в человеческой популяции смог только тогда, когда человек перешел к оседлому образу жизни, к сельскому хозяйству и, больше того, начал формировать города, начал формировать крупные поселения, государства. То есть уже во вполне историческое время. В доисторические времена вируса кори у человека быть не могло. Поэтому вирус кори пришел к нам во вполне исторические времена. Но вот когда? На этот счет существуют две разные точки зрения. Причем не просто точки зрения, исходя из того, что пришло, так скажем, на ум, но точки зрения, связанные с филогенетическими реконструкциями. Это филогенетическое дерево, вам уже знакомо, я показывал его в начале презентации. РПВ – это вирус чумы крупного рогатого скота, сокращение от Rinderpest Virus. МЕВ – это Measles Virus, это вирус кори. Ну и здесь еще такой вирус с латинским, с французским даже названием Pest des Petits Ruminants, не знаю, как по-французски произносится. Это вирус чумы таких животных, как овцы, козы и так далее. То есть тоже близкий родственник, но тем не менее ближайший родственник – это вирус чумы крупного рогатого скота.
Итак, первое филогенетическое исследование, опубликованное в 2010 году в журнале Virology Journal, показывает, что разделение вируса кори и вируса чумы крупного рогатого скота могло произойти приблизительно в 12 веке. Но говоря о каких-то реконструкциях, мы всегда говорим не о конкретной точке, потому что мы ее точно не можем высчитать. Это просто невозможно, исходя из существующих статистических методов. Мы всегда говорим о доверительном интервале. Это понятие знакомо многим статистикам, математикам, да и вообще всем, кто занимается естественными науками. Любое измерение, в принципе, должно сопровождаться каким-то доверительным интервалом. Вот здесь доверительный интервал для реконструкции времени возникновения вируса протягивается примерно от 5 века до 17 века, то есть практически на всю эпоху Средневековья. Поэтому первая версия, вытекающая из этой реконструкции, что корь возникла в Средние века. И вроде бы история это подтверждает, потому что первые исторические свидетельства об эпидемиях, которые мы можем точно идентифицировать как корь, относятся к 12 веку. Лингвистические данные относятся где-то к 5, 6, 7 веку уже нашей эры. Что за лингвистические данные? Подробно не рассматривал. Но здесь все касается реконструкции тех или иных проязыков и изучением того, были ли в том или ином проязыке, скажем, про германском, про славянском, про индоевропейском упоминания о той или иной болезни. То есть, или вообще, более широко говоря, о том или ином предмете. То есть, опять же, немножко увлекусь, уйду от эпидемиологии в лингвистику. Для проиндоевропейского языка, например, реконструируется слово «собака». Мы знаем, что в проиндоевропейском языке существовало слово для обозначения собаки. Кстати, наше слово «собака» этому слову не родственно, зато ему родственно русское слово «кутенок», обозначающее щенка. В общем, это значит, можем заключить, что у проиндоевропейцев собаки были. А вот слово для обозначения кошки не реконструируется для проиндоевропейского языка. Слово «кошка» в русский язык заимствовано из латинского, а в других языках, которые не заимствовали это слово, кошки называются какими-то другими словами. Это следует заключить, что у проиндоевропейцев кошек не было. Поэтому тут пример, скорее всего, было нечто похожее, то есть лингвисты реконструировали проязыки, существовавшие в 5-6 веке нашей эры, и искали, было ли в них слово для обозначения кори. Если оно не реконструируется, значит, кори, наверное, тогдашние люди не знали. А вот если оно реконструируется, значит, да, значит, все-таки кори тогда уже была. Но в другой статье уже 2020 года была сделана попытка более точной датировки. Если в этой статье исследователи взяли только вирусы кори и вирусы чумы крупного рогатого скота, существующие на наше время, то здесь ученые подстраховались и взяли образец 1912 года. Образец легких девочки, умершей от кори. Вот, собственно, этот образец, препарат легких. Как многие из вас, наверное, знают, вирус кори поражает не в последнюю очередь легочную ткань. Он размножается в легких, и поэтому из легочной ткани он может быть выделен. Это дало дополнительную точность реконструкции. Кроме того, ученые воспользовались более точным методом определения вот этих точек бифуркации, другим методом калибровки филогенетических деревьев, и получили уже другую дату, примерно 6 век до нашей эры. Но это, в принципе, тоже вполне историческое время, то есть, так скажем, период античности, то есть не средние века, а, наверное, период античности.
Вот, то есть все немножко сдвинулось, но тем не менее это не доисторическое время. Но самое это интересное, что ученые здесь собрали еще данные о росте городов в Европе и в Месопотамии, в Восточной Азии, в Южной Азии, и сопоставили вот с этой временной картой. Здесь, кстати, мы тоже можем видеть вот этот розовый колокол, это как раз наш доверительный интервал, когда произошло разделение двух линий вирусов, вируса чумы крупного рогатого скота и кори. И мы можем видеть, что вот этот интервал полностью практически перекрывается с тем временным интервалом, когда численность городов бурно росла и перескочила вот через этот порог, обозначенный пунктирной линией. Порог численности, когда такое заразное заболевание, как корь, может поддерживаться в человеческой популяции самопроизвольно и не затухать. То есть версия номер один – корь пришла к нам из средних веков, версия номер два – как только появились более-менее крупные города, появились и корь. Обе версии с исторической точки зрения очень интересны, поэтому обе заслуживают внимания, но и в принципе пока точно нельзя сказать, кто прав. Здесь, наверное, будущие исследования все-таки как-то покажут более точно, какой версии следует придерживаться. Но, по крайней мере, на чем сходятся обе группы исследователей, что корь пришла к нам уже в вполне историческое время, и она перепрыгнула на нас от коров. Кстати, за сегодняшнюю лекцию это уже второй случай, когда какая-то зараза перепрыгивает на нас от коров. То коронавирус на нас от коров перепрыгнул, скорее всего, в нашей России, то на нас перепрыгнула корь вообще, какой-то вирус, который впоследствии стал детской инфекцией. Кстати, это один из тех вирусов, которые я зашифровал в анонсе лекции, то есть вот первая эпидемия, которая как бы вспыхнула в средние века, в средневековой Европе, и осталась с нами впоследствии навсегда. Ну, во-первых, не факт, что в средневековой Европе, может быть, где-то в античном мире, и мы, к сожалению, не знаем, насколько это была разрушительная эпидемия, пандемия, но как бы некие записи об этих эпидемиях все-таки сохранились, начиная с XII века. Было ли это такое повальное заболевание, которое можно сравнить с какой-нибудь черной смертью, то есть было ли это то, что прямо выкосило целиком некоторые тогдашние популяции, или это было нечто более локальное, мы, к сожалению, не знаем. Но, тем не менее, скорее всего, интродукция этого вируса тоже сопровождалась эпидемией, потому что и в современное время вспышки кори – это довольно такое сильное событие, достаточно много беспокойства, причиняющее эпидемиологам и врачам, и простым гражданам. И, кстати, одна маленькая ремарочка. Если в случае с коронавирусами мы говорим, что коронавирусы, перескочившие от животных много веков назад, сейчас уже стали вирусами обычной простуды, то корь перескочила много веков назад, и тем не менее она сохранила свою опасность, заразность. И это никак не обычная простуда, это очень тяжелое заболевание. То есть не все вирусы, которые перескочили на человека много веков назад, впоследствии становятся легкими, легко переносимыми. Это далеко не факт, это довольно упрощенная точка зрения. Вирусу не хочется стать более легким, не хочется стать более гуманным. Вирус – это как дементор в Гарри Поттере. Вирусы не ведают пощады и не умеют прощать. Вирусу нужно распространяться. А вот какую стратегию он использует, зависит от многих факторов. Какому-то вирусу вполне достаточно распространения с тяжелым течением заболевания. Например, вирус кори,
распространяется больными в последние дни инкубационного периода, когда они еще хорошо себя чувствуют и не знают, что больны в первые дни болезни, в продроме, когда еще состояние хорошее. Кстати, современный коронавирус тоже славится вот такой чертой, как вирус кори или вирус ветрянки, то есть распространение в конце инкубации, в продроме. И это наводит на мысль, что, может быть, он не станет более гуманным, более мягким, и нам придется изобретать какие-то методы, чтобы его таковым сделать. Ну, например, вакцинация или противовирусные препараты. То есть это опять же к чему мы возвращаемся? К тому, что эволюционные исследования тех вирусов, которые на нас когда-то перепрыгнули, помогают ответить на вопрос, чего ждать от новых пандемий и как себя вести. Следует просто сказать, ай, ладно, это само пройдет у всего мира, у всей планеты, у всего человечества. Или сказать, нет, ничего подобного, это само не пройдет. И как мы корь побеждаем вакцинацией, так, к сожалению, коронавирус придется. В общем, но здесь еще один вывод по кори. Существование двух версий хорошо иллюстрирует тот момент, о котором я говорил. То есть филогенетические датировки, к сожалению, могут быть неточными. И это своеобразный камень в огород версии о коронавирусе 1889 года. То есть, если мы можем говорить о разбросе в несколько веков, десятки веков, то что тут говорить о реконструкции, о попытках реконструкции с точности до лет и десятилетий? Вполне возможно, что какие-то будущие исследования коронавируса ОЦ-43 покажут, что дивергенция с коронавирусом крупного рогатого скота произошла, скажем, не в 1889 году, а, скажем, в 1840-м. И тогда уже это все перевернет. Пока мы, конечно, говорим о тех данных, которые есть по состоянию на сейчас, но это еще одно напоминание, что ко всем данным надо относиться осторожно и понимать ограничения современных методов. Следующая эпидемия – коклюш. Да, это вторая инфекция, которую я, скажем, загадал, закодировал в анонсе лекции, которую назвал великим кашлем. На самом деле, конечно, не великий кашель. Просто в сербской Википедии мне попалась вот такая статья по коклюш. На самом деле, конечно, великий по-сербски это не великий, а большой. То есть коклюш, сербы называют коклюш большим кашлем. Ну, или ослиным кашлем. То есть коклюш в переводе с французского это петушиный крик, а вот такой вот надрывный кашель сербы сравнивают, получается, с криком осла. Наверное, для пациентов и их родственников не очень, конечно, хорошее сравнение, но тем не менее, ну вот не мог все-таки удержаться и вот такой эпитет не привести. Возбудитель коклюша, в отличие от предыдущих инфекций, это бактерии рода Бордетелла. То есть это не вирус, это бактерия. В общем, этим он отличается. Здесь на данном слайде показан ребенок с коклюшем, то есть характерной чертой этого заболевания является надрывный, навязчивый кашель, который, собственно, и причиняет беспокойство больному. Но это в том случае, кстати, если человек не вакцинирован. Вакцинированные могут заражаться коклюшем, могут его переносить и заражать других. Но у них это заболевание протекает просто как какой-то ОРВИ с кашлем. Поэтому ну, тоже плюсик в вопрос вакцинации. Кстати, этим коклюш чем-то схож с новым коронавирусом дельта-штаммом. То есть дельта-штамм вакцинации не защищает полностью от заражения, только снижает риск.
Но если все-таки заразишься, перенесешь легче. Ну, с коклюшем примерно так же. То есть эта вакцина создает иммунитет, защищающий именно от такого выраженного течения. А переносить вакцинированные, к сожалению, эту бактерию могут. Поэтому не следует надеяться, что все вокруг вакцинированы, ребенка вакцинировать не будем. Вакцинироваться надо. Но сегодня мы говорим не о вакцинах. Сегодня мы говорим о том, откуда это вообще взялось. И отсюда, и здесь следует отметить, что исторические свидетельства о коклюше появляются, на удивление, поздно. Описание коклюша в Европе датируется только XVI веком. Только XVI век. 1578 год. Эпидемия в Париже. Кроме того, филогенетические исследования, филогенетические деревья, к сожалению, не показываю, не влезли, показывают, что дивергенция современных штаммов коклюша началась как раз примерно в XVI веке. То есть ученые предполагают, что именно несколько столетий назад, то есть вообще на границе нового времени, считайте, где-то плюс-минус эпоха Возрождения, только тогда появился коклюш, по крайней мере, на территории Европы. До этого его просто не было. Но здесь что следует отметить? Здесь у нас нет внешней опорной точки в виде какого-то бактерии, поражающей какое-то животное. Поэтому мы не можем здесь точно установить временную границу дивергенции. И поэтому вот эти все хронологические реконструкции здесь следует не под одним знаком вопроса ставить, а под двумя. Потому что, то есть, нужно относиться с большей осторожностью. Потому что, к сожалению, никто не знает, откуда взялся коклюш. Эпидемия неизвестного происхождения, болезнь неизвестного происхождения. Мы знаем, что до 15-16 века в Европе его не было, скорее всего. Но вот откуда он там взялся? Перескочил тоже от какого-то другого животного, или это как-то эта бактерия эволюционировала из какой-то другой бактерии, вызывающей другое заболевание, или вообще живущей как симбионт, или вообще где-то в почве. Мы вообще не знаем этого. В общем, единственное, что мы можем сказать, что в 15 веке коклюш, вернее, возможные случаи коклюша описаны в Корее. То есть, вполне возможно, что Бордетелла пертусис, возбудитель коклюша, долгое время существовала за пределами Европы в каких-то ограниченных популяциях, скажем, на Востоке. И то, что мы, те хронологические свидетельства, которые касаются появления в Европе в XVI веке, это уже свидетельство реинтродукции инфекции, которая долгое время сосуществовала с человеком. Есть филогенетические свидетельства, которые позволяют так думать. То есть именно о реинтродукции, о той бактерии, которая сосуществовала с человеком очень долго. И здесь следует отметить, так скажем, промежуточную станцию. В статье 2015 года в журнале The Lancet Infectious Diseases описаны исторические свидетельства эпидемий коклюша в Персии, которые случились между 1484 годом и 1495 годом. Авторы считают, что эти эпидемии были составным звеном своеобразной пандемии коклюша, которая в 15-16 веке захлестнула мир. Здесь мы на слайде можем видеть границу тогдашней Персии. Она гораздо больше, чем современный Иран. Здесь мы видим и территорию современного Ирака,
и территорию современной Армении, Ереван, и территорию современной Грузии, Тбилиси, и территорию современного Азербайджана, Баку. В общем, на этой территории свирепствовала в свое время эпидемия заболевания неизвестного происхождения, видимо, сопровождавшегося тяжелым кашлем, которая впоследствии осталась с нами и теперь известна нам как коклюш. Но откуда оно взялось, мы не знаем. Вот такая вот загадка. Знаем когда, но не знаем откуда. Но знаем, что если он и был с нами всегда, но, видимо, в каком-то, может, другом состоянии. Может быть, эта бактерия была менее патогенной или была распространена только в отдельных географических регионах. Но почему? Этот вопрос тоже ждет своих исследователей. И, наконец, да, я уже читаю почти 2 часа, пора заканчивать, но не сказать об оспе тоже было бы преступлением. Это как раз изображение коренного американца, страдающего от оспы, а это уже фотография 20 века, девочка из Бангладеш, которая страдает от того же заболевания. Видны характерные пустулы, крупные, с пупкообразным вдавлением, особенно осыпающие все лицо. Эта болезнь сильно уродовала человека. То

который выделен из нескольких видов песчанок. Вот песчанка Кемпа, которая является носителем вот этого вируса. И можем увидеть, что эти ветки находятся очень близко друг к другу. Поэтому от кого перескочил этот вирус, мы абсолютно не знаем. Но применительно к оспе мы можем использовать те же соображения, как и кори. То есть такое заболевание, как оспа, то есть либо убивающее своего пациента, либо оставляющего его на всю жизнь иммунным, не могло долгое время существовать в маленьких популяциях, которые, в виде которых человечество жило в доисторический период. Оспа могла распространяться только уже тогда, когда существовали города, государства, торговые пути, когда ей было где циркулировать, когда вирус мог найти наивную популяцию, неиммунную, в которой мог бы переждать какое-то время, и вернуться впоследствии в ту популяцию, которая им уже переболела, когда уже появятся дети, которые не имеют еще антител. То есть требовалось, то есть некий барьер численности тоже должен был быть пройден. Но вот здесь реконструкции менее точные. Вообще ученые, которые этим занимаются, называют дату 3-4 тысячи лет назад. То есть примерно 2000 лет до нашей эры. Ну что я могу сказать? То есть возможно, что оспа это ровесница государств Месопотамии, это ровесница древнего Египта, вполне возможно, что как раз оспины на лице египетских мумий, это все-таки свидетельство оспы. Но так или иначе, оспа, скорее всего, тоже перешла к человеку во вполне историческое время. В пользу этого еще говорит то, что человек болеет оспой животных, причем не одним вирусом. Собственно, именно этот момент сыграл на руку Эдуарду Дженнеру, когда он создавал свою первую вакцину от оспы и вообще первую вакцину в истории человечества. Он заметил, что доярки заражаются коровьей оспой. Кстати, опять коровы, опять рогатый скот всплывает в нашей сегодняшней лекции. Что-то, каким-то вирусом от рогатого скота опять мы заражаемся. Доярки заражаются оспой от коров. Правда, к счастью, коровья оспа у человека протекает легко и доброкачественно. А кроме того, люди заражаются оспой обезьян. Ну, странно было, если не заражались, если оспой коров заражаются, чего от обезьян не заражаться. Оспа обезьян у человека протекает почти так же, как черная оспа. К счастью, это редкий случай, она особо не передается между людьми. Но сам тот факт, что человек может заболевать оспой от животных, например, от обезьян, заставляет быть начеку. То есть то, что произошло 3000 лет назад, может однажды повториться. Конечно, раз это произошло всего раз в несколько тысяч лет, надеемся, что вероятность этого события в будущем довольно низкая, тем не менее нельзя исключать и того момента, что какой-нибудь очередной вирус оспенной группы, поксвирус, выскочит из природного очага. То есть, и будем мы уже думать, это был акт биотерроризма с сохранившимся вирусом черной оспы, или это же выброс из природного очага какого-то животного вируса. Ну, в общем, так или иначе, вирус оспы тоже не наш, вирус оспы тоже позаимствован нами от животных. И пора подвести некий итог. Во-первых, что мы можем заметить, исходя из сегодняшней лекции? Очень многие перескоки через межвидовой барьер между животными и человеком произошли, как ни странно, от крупного рогатого скота, то есть от тех животных, с которыми у человека на протяжении столетий был постоянный контакт. Это, возможно, поможет понять, как это происходит, и немножко уложить в своей голове, как вообще происходит преодоление вируса межвидового барьера и почему коронавирус, который мучает нас сейчас, мог его преодолеть, почему другие вирусы, которые могут нам угрожать в будущем,

0: будущем тоже могут это сделать. Дело в том, что в популярной культуре, ну, например, в тех же анекдотах, очень часто циркулируют такие шутки, что про китайца, съевшего летучую мышь. Доктор, я съел летучую мышь. Я умру? Ну, все когда-нибудь умрут. Господи, все умрут. Что ж я наделал? И, в общем, какие-то другие похожие события, другие какие-то похожие анекдоты тоже циркулируют. И в любом случае в них фигурирует какой-то один человек, с которого все началось, который по своей небрежности съел какое-то не то животное или там, проконтактировал с ним воздушно-капельным путем или вообще каким-то другим разделал его, там, повесил у себя на кухне и из-за этого заразился, и все люди потом заразились. На самом деле, так обычно не происходит. Межвидовой барьер все-таки не шутка. Рецепторы вируса приспособлены к своему виду. Поэтому здесь на картинке я схематично отметил, как это происходит. То есть вначале вирус распространяется между животными одного вида, ну, допустим, крупным рогатым скотом. А попытки, скажем, перескочить, он делает много раз. То есть люди контактируют на протяжении долгого времени в разных местах с животными этого вида. И эволюция вируса постоянно идет, и вирус делает, и иногда происходят случаи заражения тем или иным вирусом человека от животных. Но далеко не всегда. Вирус идет дальше, переходит вот в некую вторую стадию, когда идет передача от человека к человеку. То есть вирусу, чтобы стать человеческим, нужно пройти не один шаг, перейти межвидовой барьер, а два. Не только научиться перейти межвидовой барьер и научиться передаваться от человека к человеку. И на самом деле многие вирусы уже успешно переходят межвидовой барьер, но не переходят вот этот второй барьер, передачу от человека к человеку. Это вирус коровьей оспы. Вот он застрял где-то здесь. Надеюсь, дальше и не пойдет. Но вирус оспы верблюдов или вирус оспы каких-нибудь тушканчиков 3000 лет назад прошел вот эту вторую стадию, что не дает нам все-таки поводов для беспечности. Коронавирус МЕРС. SARS-2 все перешел обе стадии. Коронавирус МЕРС, который передается человеку от верблюдов, тоже застрял где-то здесь. То есть многие попытки перейти межвидовой барьер обрываются на первом зараженном, и дальше вирус не идет. Соответственно, вторая стадия наступает только тогда, когда вирус начинает приобретать способность передаваться от человека к человеку. Но здесь, собственно, возникает следующий момент, что вот эта вторая стадия во многом зависит от той социальной структуры, в которой существует общество. Мы уже говорили о размере популяции, то есть для некоторых вирусов важно существование крупного поселения. А для вируса, который поразил человечество в 1890 году, было критически важно наличие связности сети этих поселений. То есть не только, чтобы существовали крупные города, но чтобы между ними существовали связи, между ними существовали пути сообщения, чтобы сеть городов была связанной. И в этом плане можно сделать некий глобальный вывод, что, и здесь я уже перехожу к выводам, что вирусы и, возможно, бактерии с давних времен перепрыгивали на человека от животных. Никаких страшных американских, китайских или инопланетных лабораторий, там, каких-то еще, тогда не было. Новые инфекции сопровождают нас постоянно. Но они возникают не просто так. Оспа, корь, возможно, коклюш, перешли и некоторые другие, наверное, инфекции перешли к человеку тогда, когда человечество перешло от жизни маленькими группами, маленькими поселениями к городской жизни, к формированию государств и торговых путей. А когда мир стал более связанным, более глобальным, между этими городами стали формироваться связи, в том числе транспортные. мы столкнулись, можно сказать, с новой эпохой таких перескоков. И в этом плане это поможет, если не прогнозировать какие-то новые вспышки, ну хотя бы уложить у себя в голове, что они возможны, и это часть нашей истории. Перескоки вирусов и бактерий от животных на человека – Это часть практически всей человеческой истории. Это не что-то экстраординарное. Конечно, это неприятно, это для многих людей, к сожалению, фатально. Это сопровождается высокой смертностью, высоким процентом инвалидности, то есть это очень плохо. Но тем не менее, это часть истории, это часть нашего мира. И у меня есть такая надежда, что наша сегодняшняя лекция вряд ли, конечно, сделает из слушателей эпидемиологов за одну лекцию, но хотя бы как-то примирит их с фактом того, что и коронавирус мог перескочить от животного, и некоторые другие вирусы, и те вирусы, которые угрожают человечеству сейчас, это вирусы Хендры, Непах, это филовирусы Эбола и Марбург, то есть хотя бы научит... Что? Вот, хотя бы, может быть, даст некое умение, если не прогнозировать какие-то вспышки, то хотя бы, когда мы сталкиваемся с новой эпидемией, думать прежде всего о природном происхождении и только во вторую очередь о какой-то лабораторной утечке. Это имеет важное прагматическое значение. Я снова возвращаюсь к прагматике. Перед лицом будущих пандемий и нынешней тоже пандемии и вообще инфекционных заболеваний человечества должно все-таки объединяться. Это глобальная проблема, причем объединение должно быть не только на уровне государств, не только на уровне правительств, но и на уровне каких-то неправительственных организаций, которые занимаются глобальными проблемами, на уровне ученых и, конечно, понимание, что природный фактор представляет опасность, по крайней мере, не меньшую, чем лабораторный, способствует сплачиванию, сплочению перед общей опасностью, а не наоборот, распространению какой-то вражды и недоверия. В этом плане, наверное, такая стратегия может оказаться более правильной, более выигрышной. Поэтому цель сегодняшней лекции – это может не только научить пониманию, как происходят перескоки вирусов от животных к человеку, но и, может быть, поспособствовать общему делу мира во всем мире. Завершу я лекцию теми словами, которыми ее завершал мой преподаватель биохимии Юрий Николаевич Боринский. Будьте здоровы. Ну, это самое главное, вполне способствует тематике сегодняшней лекции. Картинка тоже в тему, как раз, и, кстати, показывает, что надо делать, когда возникает новая эпидемия. При доступности вакцины, конечно. Ну и по опыту прошлых лекций я часто сталкиваюсь с тем, что потом возникает необходимость у людей написать, какую-то обратную связь оставить, с каким-то вопросом обратиться, поэтому я оставляю на этом слайде на всякий случай мои контакты, чтобы никто не искал по просторам интернета. Вот, в общем, можно мне писать на e-mail, ВКонтакте, в Фейсбуке, если вдруг есть какие-то вопросы или, может быть, предложения о новых проектах, сотрудничестве, потому что такое было. Уже с этим сталкивался, и люди, к сожалению, вынуждены были искать мои контактные данные. Ну, на этом я, собственно, совершаю эту лекцию и жду ваших вопросов.
1: Георгий, большое спасибо вам за лекцию. Пока вопросы мы ожидаем, я задам два вопроса, точнее, это один вопрос из двух частей. А, слышите меня, да?
0: Да-да.
1: Стоит ли нам бояться вирусов неземного происхождения и вирусов из вечной мерзлоты, которые сейчас находятся у нас где-то там в Сибири или в Антарктиде? Они намного могут быть страшнее, чем тем, что, с чем мы уже сталкивались? Или это, в принципе, то же самое?
0: Что касается вирусов инопланетного происхождения, то здесь уже мы уходим в поле астробиологии, а по астробиологии можно читать отдельную лекцию. Я думаю, что, кстати, лекторию архе астробиология тоже была бы интересна. Но факт остается фактом, что жизнь на других планетах может быть основана даже на других биохимических принципах, нежели на Земле. То есть мы, люди, по привычке страдаем неким, как говорят биохимики, белковым шовинизмом. То есть мы считаем, что если есть жизнь, она по-любому основана на белке, она похожа на нашу земную, то есть есть белки, есть нуклеиновые кислоты, есть липиды, и ничего другого природа придумать не могла. Но на самом деле на других планетах жизнь может быть совсем иная. И даже если она основана на тех же принципах, на которых основана земная жизнь, то все-таки строение тех структур патогенов, которые существуют на других планетах, может быть настолько отличаться от таковых у земных вирусов, у земных бактерий, что они просто не будут подходить к рецепторным структурам на организме человека. Ну, это какую аналогию привести? Ну, не знаю, как скажем, маленькую какую-нибудь замочную скважину пытаться открыть большим ключом от, скажем, от гаража или от чего-то такого большого. То есть мало того, что ключ не подходит к замку, так он еще абсолютно другой, он в замочную скважину влезть не может. Вот я думаю, что в случае с инопланетными вирусами мы, скорее всего, столкнемся именно с таким моментом. Очень мала вероятность, что вирус, прилетевший с другой планеты, будет к нам приспособлен. Что касается вирусов из вечной мерзлоты, демонстрация экрана не остановлена, да? То есть экран по-прежнему виден. Сейчас сверну. Я вернусь к этому слайду. Дело в том, что... Сейчас, с текущего. Вот. Как происходят перескоки? Дело в том, что вопреки, опять же, распространенному мнению, когда говорят, что кто-то там съел летучую мышь и от нее заболел. На самом деле, как я уже говорил, межвидовые перескоки зачастую требуют не одного контакта, а постоянного контакта на протяжении многих лет, а дальше уже теория вероятности срабатывает, что какое-то заражение вдруг сопровождается мутацией вируса, и он становится способным передаваться уже между людьми. В этом плане гораздо более опасен контакт с живым носителем, с животным, которые носят в себе этот вирус, которые способны им болеть и заражать другие виды и себе подобных. Если же мы имеем в виду дело с какой-то неживой массой, с какой-то неживой материей, то есть вечной мерзлотой, какими-то останками, то здесь уже трудно сказать, будет ли это опаснее каких-нибудь летучих мышей в пещере в Китае или какого-нибудь крупного рогатого скота на ферме, где не соблюдаются санитарные условия. Я боюсь, что как минимум опасность будет сопоставима, если не меньше, в случае вечной мерзлоты, потому что здесь нету именно постоянного контакта с живым носителем. Здесь есть контакт с неким массивом вируса, который к тому же может к нам просто не подойти, к нашим, условно говоря, замочным скважинам, к нашим клеткам. И вполне возможно, что опасность не такая, не так, конечно, велика. Но, с другой стороны, вот есть скотомогильники, хорошо известная так вещь с сибирской язвой. Все знают про опасность таких мест, но здесь следует отметить, что речь идет о бактерии, которые уже много лет может заражать человека, и на момент, когда скотомогильники образовались, она уже была для человека опасна. Если же мы говорим о вечной мерзлоте, то, наверное, здесь все-таки речь будет идти о тех вирусах, которые, может, существовали, когда человека в этих местах не было, и которые, возможно, к нему не приспособлены. И тогда, наверное, все-таки опасность этих патогенов будет на порядок ниже. Но тем не менее, конечно, моя позиция как ученого, ее, наверное, разделяют коллеги, что при планировании любого эксперимента надо учитывать безопасность. Вспомним, опять же, группу ЦЕРН, Европейского центра ядерных исследований, перед запуском Большого адронного коллайдера, которые не стали игнорировать опасения общества, не приведет ли это к разрушению Земли или даже Вселенной, а опубликовали доклад, где перепроверили возможные опасения, возможные опасности, не могут ли в процессе этих экспериментов образоваться какие-то опасные объекты. Ну, то же самое касается биологических экспериментов, и даже в большей степени. То есть, планируя какой-то эксперимент, в процессе которого могут высвободиться патогены, с которыми мы раньше не контактировали, следует задуматься о его безопасности. Поэтому все-таки моя позиция такая, что если идут какие-то раскопки в вечной мерзлоте, наверное, вопросы микробиологической безопасности должны быть как минимум рассмотрены соответствующей экспертной группой, которая будет в дальнейшем координировать эти исследования. Возвращаясь, собственно, к лекции, те эволюционные исследования других вирусов пока не дают четкого ответа на вопрос, уйдет он или не уйдет, и вообще станет ли он вообще каким-то безобидным. Вирус кори возник в современном виде или в начале нашей эры, или до нашей эры, или в средневековье, но он и не ушел, и не стал, наверное, более мягким. Поэтому тут, к сожалению, сложно что-то сказать. Но так или иначе, конечно, тема самого коронавируса надоедает. Люди возвращаются к сфере своих интересов. Если весной 2020 года весь мир был парализован и было одно слово «коронавирус», «коронавирус», то сейчас люди так или иначе возвращаются к обычной жизни. Все привыкают жить с вирусом. Так или иначе, с ним придется жить какое-то время. Будет он мягче, будем мы его побеждать фармакологическими методами, нефармакологическими. К сожалению, жить с вирусом придется, а вот сколько, это, конечно, другой вопрос.

0: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Альтернативная медицина, уфология, конспирология, фолк-хистори, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения. Андрей Туторский, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ, руководитель Северной этнографической экспедиции.
1: Андрей, добрый день.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Есть такое заблуждение, точнее, может быть, это даже не заблуждение. Некоторые люди используют термин палеоконтакт, когда, точнее, каргокульт, когда говорят о палеоконтакте, мол, якобы инопланетяне строили свои какие-то там энергетические установки в виде пирамид. И начали местные наши аборигены, то есть египтяне, это копировать, и это называют каргокультом. Как вы считаете вообще, вот каргокульт в этом смысле применимый термин или нет?
2: Ну, давайте попробуем разобраться. Каргокульт – термин сложный, и нужно немножко поговорить об этом. Все, что мы знаем о каргокульте, как правило, сводится к двум ярким картинкам. Первую вы видите на экране – это полуголые темнокожие люди, которые маршируют под реющим американским флагом. В руках они несут бамбуковые винтовки с выкрашенными красными штыками. И вот для чего-то они это делают. Сама эта картинка вызывает недоумение. Другая картинка – это самолеты, сделанные из каких-то растительных веществ, из листьев, из палок, возможно, связанные, сплетенные из каких-то прожилок. И эти самолеты стоят на взлетно-посадочных полосах. На этих взлетно-посадочных полосах также есть вышки, в которых сидят радисты, у которых есть такие же сплетенные из листьев и палочек наушники, подают какие-то сигналы, и вдоль этой полосы сидят люди, которые ждут того, что к ним прилетит настоящий железный самолет с настоящим карго. Под карго обычно понимаются консервы, да, что-то необычное, что-то относящееся к европейской культуре. Вот эти две картинки, эти два сюжета мы обычно знаем, о них мы обычно разговариваем, и на основании именно этих двух образов мы строим какие-то дальнейшие свои мнения о каргокультах. Я постараюсь предложить немножко иной взгляд. Да? Мой взгляд – это взгляд этнографа или социального антрополога. Нашу науку называют по-разному. Но суть в ней такова, что мы серьезно относимся к тому, что нам говорят люди. Мы не можем просто сказать «это глупость» и отмахнуться. Мы должны подробно записать и попытаться понять, вот почему люди к этому пришли, почему люди так считают, почему люди так думают. И, соответственно, применительно к каргокульту я постараюсь показать, почему так получилось. И, естественно, когда мы понимаем, какие процессы привели к появлению того или иного феномена, мы, как в зеркале, очень часто видим себя. Когда мы с вами смотрели на плетеные самолеты, нам казалось, ну нет, нет, вот мы не такие, мы совершенно другие. Но если разобраться в сути этого явления, то оно будет напоминать зеркало. Итак, я остановлюсь на трех вопросах или трех проблемах. Первый – почему каргокульты приобрели те очертания, которые мы знаем, почему мы постим фотографии с самолетами, почему люди маршируют под поднятым американским флагом где-то в Меланезии. Это первый вопрос. Второй вопрос – это то, как слово «каргокульт» живет своей отдельной жизнью. В науке социальная антропология – это слово считается некрасивым, мы его почти не употребляем. А вот в интернете оно продолжает жить и прекрасно себя чувствует. Ну и, наконец, третий вопрос или третья проблема. Я немножко расскажу о том, как движение Джона Фрума, да, поскольку мы договорились не употреблять слово «каргокульт», живет сейчас, и как его последователи реагируют на новые вызовы. Да? У них есть интернет, они уже водят лайнеры и крупные корабли, но тем не менее они все равно принадлежат движению Джона Фрума. И так как же появились каргокульты и как же сложилась та стереотипная картинка, которой мы располагаем? Для этого нужно немного рассказать о жизни до контакта с европейцами. Меланезийцы жили, нельзя сказать, что в окружающей среде, которая их не баловала, но им нужно было постоянно работать, чтобы добывать пищу. Они ловили рыбу, выращивали ямс, разводили свиней, охотились на диких животных. И постоянная работа, они получали свою пищу, свой хлеб насущный. При этом, что очень интересно, они живут в мире с духами. Для нас мир сверхъестественного и мир материальный разделены. Да? Мы предполагаем, считаем большинство из нас, что существует только материальный мир. Некоторые считают, что можно уйти в церковь и там обратиться к вопросам духовным. Да? Миры разделены. Мир меланезийца – это мир, где духовное и материальное сплетено. Нет ни одного действия, которое меланезиец делает без оглядки на мир духов. И нет ни одного разговора о высоком, который меланезиец ведет, не раздумывая о чем-то материальном, что он получит в итоге. Вот это смешение, соединение, неразрывная связь материального и мира духов очень важна для понимания Меланезии. Дальше у нас наступает контакт. Дальше появляются белые люди, которые меняют представление о мире. Да, еще раз повторю, белые люди – это люди, которые были намного богаче меланезийцев, это люди, у которых было больше еды, чем у меланезийцев. И парадоксальным образом две фигуры, которые оказали самое большое влияние на представление о европейцах, эти люди не работали. Первой фигурой были миссионеры. Это люди, которые ехали проповедовать Слово Божье в отдаленные концы нашей планеты. Они много разговаривали с местными жителями, они выспрашивали у них, как они живут, они давали какие-то советы, но они не работали. Они знали, да, как нужно молиться, как нужно правильно считать, о чем нужно думать и о чем не нужно думать, но вот постоянной работой они не занимались. И, соответственно, представление меланезийца, который смотрел на белого человека и думал, как же мне получить такое же богатство, как мне стать похожим на него, да, оно менялось. Менялось в сторону вопросов о духовном. Затем появились солдаты, американские морские пехотинцы в первую очередь и летчики во время Второй мировой войны. Эти люди тоже не работали. Большую часть времени они проводили либо маршируя под флагом, либо отдыхая. И это тоже очень сильно изменило представление меланезийцев о том, как надо жить и что надо делать. В их представлении военные, летчики, морские пехотинцы были людьми, которые постоянно получали много пищи, к ним постоянно прилетали самолеты, поскольку большая часть меланезийцев видела базы снабжения, которые разворачивались на Соломоновых островах, на острове Новая Гвинея, на новых гибридах. И, соответственно, большое количество богатств, которое внезапно начинало прибывать на острова, их тоже поражало. До этого они такого не видели. И, увидев эту картинку, они также стали раздумывать, что, наверное, эти люди знают какие-то правильные действия, они живут в мире с духами, и именно поэтому богатство к ним прибывает. И, наконец, последняя фигура, которая завершает это путешествие в мир традиционной меланезийской культуры, это антрополог или этнолог. Он появляется после военных, после миссионеров. Этот человек пытается работать, он постоянно ходит, путешествует, что-то записывает, уточняет. И для этого человека, как правило, этнологи второй половины 20 века, антропологи второй половины 20 века, были люди нерелигиозные. Для них вот все эти разговоры, которые меланезийцы вели с миссионерами, были странными. Это были разговоры о чем-то непонятном. И когда они фиксировали эти разговоры, вот эти отголоски разговоров с миссионерами, с военными, они удивлялись, как много меланезийцы уделяют внимания потустороннему и божественному. И вот так у нас появляется идея карго-культа, да, идея неких действий, направленных на потустороннее, идея неких действий, которые повторяют бездумно действия белых людей. Но если мы обратимся к другим этнографическим данным, которые собирались в конце XIX века, в конце XX века, на других островах Меланезии в течение XX века, то окажется, что вот эта картинка самолетов и людей, марширующих под американским флагом, это не единственная картинка, которая может возникнуть. Ну, например, первые культы, первые движения, похожие на то, что в дальнейшем будет называться карго-культами, возникли в конце XIX, в начале XX века на островах Фиджи. Движение называлось «Движение Тука». На южной части, на южном побережье Новой Гвинеи движение называлось «Безумие Вайлалы». И эти движения не предполагали ожидания карго, не предполагали, что прилетят самолеты. Они предполагали объединение людей и создание организации, которая позволит противоречить колониальным властям. В частности, «Безумие Вайлалы» включало, например, в себя такую ситуацию, когда человек впадал в транс и мог противоречить каким-то колониальным чиновникам, которые его заставляли что-то делать, да, и делать что-то по-своему. Другой пример. Питер Лоуренс, один из классических исследователей карго-культов, писал, что для миссионеров, например, вообще понятие карго-культ часто оставалось невидимым. Да, вот папуасы молятся, да, они просят у Бога тушенку, а не спасение души. Да, они хотят, чтобы эта тушенка прибыла на самолетах, а не, там, условно говоря, на пароходах. Ну, вот это, скажем так, небольшие ошибки, которые, в принципе, дозволяются людям, которые стараются молиться. То есть для них, для миссионеров, да, карго-культа и не существовало в ряде случаев, а для них существовали вот такие ошибки в религиозной жизни. Ну и, наконец, собственно, понятие карго-культ – это понятие, которое родилось в среде австралийской колониальной администрации, среди людей, которые не понимали вот этой вот неразделенности материального мира и мира духов у меланезийцев, и для них любые непонятные для них действия получали название культ. Да? Но еще раз повторю, что для меланезийца любое действие направлено на общение с духами, поэтому любое действие является культовым. А с другой стороны, с нашей точки зрения, культ – это определенная последовательность действий, которые не имеют следствия в реальном мире. Но для меланезийца любая последовательность так называемых культовых действий будет иметь последствия в реальном мире. Поэтому слово «культ» невозможно применять к вот тем движениям, которые назывались в середине XX века карго-культы. И, наконец, если говорить о самолетах, то самолеты появились после 1942 года, да, и исчезли к началу 70-х годов, когда вот эти все базы обеспечения были переведены на другие острова. Таким образом, самолеты и американские флаги – это один из кадров в долгом-долгом фильме о том, как меланезийцы подражали европейцам, как они пытались понять этих непонятных белых людей. Таким образом, если подвести итог первой части, карго-культы существуют у нас с конца XIX века, а не с середины XX. Эти действия, эти движения нельзя назвать культами, потому что для меланезийцев все предметы обладают сверхсилой. И, собственно, карго-культ – такое колониальное понятие, которое изначально включало колониальные отношения, когда мы определяем этим понятием что-то, связанное с менее развитыми людьми. То есть это изначально понятие было не научное, а таким немного презрительным. Если мы с вами обратимся к жизни слова «карго-культ» в европейском контексте, в больших городах Европы и Америки, то окажется, что это слово живет своей жизнью. Одним из первых эту отдельную жизнь понятия «карго-культ» открыл американский антрополог Ламонт Линдстром. Он тогда работал в Гавайском университете. Он написал книгу «Карго-культ. Странная история желаний». И начинает он ее с такой ситуации. Где-то в американском городе человек, который зарабатывает достаточно много денег, пьет свой утренний кофе, читает газету, и в этой газете узнает, что где-то, неизвестно где для американца, на островах Меланезии, какие-то люди поднимают американский флаг и поклоняются ему. Собственно, здесь можно поставить точку и сказать, что эта история настолько же важна для человека, живущего в Америке, да, он знает, что где-то его стране, его флагу поклоняются. Настолько же важна, насколько важно здесь и описание того, что происходит на островах. И если описание того, что происходит на островах, мы вдруг уберем, то эта история все равно сохранит смысл. Ее все равно будет иметь смысл публиковать в газете, да, чтобы ее читали бизнесмены и рабочие люди. Если мы обратимся к русскоязычной Википедии, то мы там найдем не очень много информации о том, как живут меланезийцы, что они почитают, когда это началось и что происходит с каррикультом сейчас. Но мы найдем там такие тезисы, что одним из первых слово «каргокульт» сделал известным обществу ученый, физик Ричард Фейнман, который назвал науку, которая только внешне соответствует каким-то научным параметрам, но по сути не открывает ничего нового, наукой самолета поклонников, и уподобил ее каргокульту. То есть для Фейнмана, в общем-то, не важно, что делают меланезийцы. Для Фейнмана не важно, какой смысл вкладывали в плетеные самолеты меланезийцы. Для Фейнмана важно, что есть подражание, теряющее смысл. И вот именно этот смысл каргокульта, да, что кто-то подражает, но не понимает, зачем он подражает, он и использовал, и именно с таким значением слово вошло в употребление. Другой пример, уже совсем российский. Политолог Екатерина Шульман предложила понятие обратного каргокульта, которое связано с странами второго эшелона, странами с догоняющим развитием. И говорится о том, что лидеры политические в этих странах считают, точнее убеждают своих последователей, убеждают свой электорат, что на самом деле везде самолеты сделаны из палок, везде тушенка имитируется, но где-то, как в странах первого эшелона, она имитируется чуть лучше, и самолеты там чуть более похожи на металлические, хотя они все равно из палок. А где-то в странах второго и третьего эшелона имитируется хуже, и проще понять, что самолеты не настоящие. Но на самом деле самолеты не настоящие везде. Вот такое понятие обратный каргокульт, которое в основном применяется каким-то политическим явлением. Если мы посмотрим на нашу культуру и будем пытаться ответить на вопрос, насколько мы не похожи на меланезийцев и так ли у нас все по-другому, то окажется, что у детей, да, вот этот вот мимезис и повторение распространено очень широко. Любому известно, как ребенок берет детали от конструктора, представляет, что это машинка, представляет, что это телефон, из книжек строит крепость, да, и употребляет предметы не по их прямому назначению, да, имитируя какую-то деятельность. Да. Для нас это не кажется странным. Но обычно мы считаем, что на этапе взросления это необходимо. Да? Например, ребенок, который разговаривает по телефону, одновременно может выучить, например, этикет разговора по телефону. Да? Он научится здороваться, представляться, называть человека, которому он звонит по имени или имени-отчеству. И тем самым параллельно с игрой он обретет какие-то полезные навыки. Но по мере взросления подражание проходит. Это тоже не совсем так. Есть замечательный анекдот эпохи 90-х про новых русских, когда один из людей, который покупает Мерседес, внезапно сталкивается с проблемой, что машина не заводится, он выходит, бьет ботинком по колесу, затем протирает тряпкой фару, у него опять машина не заводится, он звонит своему другу, говорит, не заводится машина, друг говорит, а ты пробовал бить сапогом по колесу? Он говорит, пробовал, а фары пробовал протирать? Он говорит, пробовал, ну тогда, брат, ничем помочь не могу. То есть здесь перед нами в этом анекдоте предстает не просто мимезис и повторение, но предстает целое движение людей, которые думают, что повторение этих действий – это правильно, и, собственно, так и нужно делать. Конечно, мы можем сказать, что это повторение, это характерно для глупых людей, да, для людей, которые не очень понимают, что они делают. Но вспомните, когда у вас не загружается компьютер, наверное, каждый из вас машинально крутил мышкой кругами по экрану, Или, например, включал и выключал компьютер много раз, пытаясь наладить его работу. То есть то, что для специалиста имеет действительный смысл, допустим, перезагрузка компьютера, да, с какой-то проверкой данных и программ, для обычного человека становится таким повторением, не всегда с полным пониманием. И это присутствует в жизни каждого человека. Нельзя сказать, что только глупые люди так делают, а умные люди так не делают. Почти каждый так делал. Таким образом, если говорить о жизни понятия карго-культ, то можно сказать, что оно живет вполне своей особой жизнью, никак не связанной с тем этнографическим или антропологическим материалом, который породил это понятие в регионе Меланезии. Причем это понятие карго-культа востребовано в Америке, да, где рассуждают о почитании американского флага, востребовано оно в политологии, где рассуждают о политиках как подражателях. И это понятие и там живет своей жизнью. Во-вторых, идея о том, что мимезис или повторение не всегда захватывающая суть явления, характерна только для глупых людей или детей, тоже не совсем правильно, не совсем честна. Все мы с вами когда-то что-то повторяли. Например, другой пример. Очень часто говорят, что какие-то вредные привычки связаны с тем, что в юношеском возрасте люди склонны больше повторять за какими-то взрослыми. Но эти явления есть, и если мы сравниваем самолеты плетеные с самолетами металлическими, это выглядит странно и смешно. Но если мы сравним вот эти самолеты или вертолет, который вы видите здесь, с песчаными или ледяными скульптурами, то сравнение уже будет не таким смешным, и общего будет гораздо больше, чем отличий. Несколько слов о том, чем живут последователи движений, которые назывались карго-культами сейчас. Во-первых, они в значительной степени сохранились. Они изменились. Наверное, движение, которое в большей степени сохранило элементы традиционных карго-культов, это движение Джона Фрума. Вот перед вами фотография 2018 года из пригорода столицы республики Вануаты, города Порт-Вилла, где создан специальный дом, такой мужской, на Камаль, где собираются последователи движения Джона Фрума и обсуждают какие-то проблемы. Сейчас они почти не говорят о карго, карго ушло в прошлое. Сейчас их главная проблема – это единство. А одна из главных идей – это идея четырех углов, что мы можем людей со всех островов Меланезии поделить на четыре части: те, кто приехал с юга, те, кто приехал с севера, с востока и с запада, и таким образом всех этих людей объединить. Поменялись идеи, поменялись смыслы, но движение живет. Сохранилась и вера в флаг, но она тоже очень сильно изменилась. Современные пророки, как их называют, движение Джона Фрума, считают, что первый флаг, который был поднят в 40-е годы, это был красный флаг. Что же такое флаг? Вот на этой фотографии вы видите флаг. Да? Он имеет форму креста. Почему же современные пророки говорят, что красный флаг – это красный крест – это флаг? Потому что флаг – это символ независимости, это символ движения, символ единства его движения, единства движения, его сплоченности. Когда американские морпехи поднимали флаг над своей базой, они, с одной стороны, демонстрировали этот флаг, а с другой стороны, этот флаг был символом автономии этой базы, того, что там американская юрисдикция, и они никому не подчиняются. Вот крест или поднятие какого-то другого флага над поселением сторонников движения Джона Фрума – это тоже заявка на автономию, это тоже заявка на самостоятельность, это тоже символ независимости. И в этом смысле крест, как красный флаг, крест, как американский флаг, по сути, правильно повторяет, да, то, что обозначал американский флаг в 40-е годы. Хотя по форме вновь он выглядит очень странно, и зачем называть красный крест красным флагом, когда можно называть крестом. Наконец, еще одно изменение связано с тем, что карго воспринимается больше не как груз, который доставляют самолеты и пароходы, а как общий поток денег, который приходит на острова. И, как сказал во время экспедиции один из вождей, да, мы раньше думали, что, когда Джон Фрум делал свое пророчество, что будут времена, когда наши черные братья будут водить самолеты, когда мы будем независимы, и карго будет прибывать на остров, мы думали, что оно будет прилетать с самолетами. Но теперь наши черные братья действительно водят самолеты, мы независимы, и карго действительно прибывает на остров. Но оно прибывает не с самолетами, а это деньги, которые привозите вы, туристы. Вы, туристы, и есть карго, сказал этот вождь. И он отчасти прав. Потому что все так и происходит. И если возвращаться к вопросу о палеоконтакте и пирамидах, то в одной из шуток говорится, что пирамида – это одно из лучших вложений денег, которое кормит потомков их строителей даже через несколько тысячелетий. Да? Поэтому сходство, конечно, определенное есть, если не брать и убрать из этой схемы инопланетян, конечно. Культ Джона Фрума или движение Джона Фрума не только сохраняется и меняет смысл, но и развивается. Например, в 2008 году у движения Джона Фрума появился посол. Это, правда, такая очень типичная для Южных морей история, когда женщина с 16 разными гражданствами вызвалась представлять интересы этого движения в Океании и затем исчезла при непонятных обстоятельствах. Но сам факт, что старейшины собрались и назначили посла своего движения и делегировали ей какие-то полномочия, это совсем не похоже на людей, которые ходят с бамбуковыми ружьями и поднимают американский флаг. Это некий другой уровень. Фрумистский электорат, сторонники движения Джона Фрума, и через 70 лет, 80 лет после его основания составляют единое целое. Если какой-то политик на Вануату хочет получить верные 5% голосов, ему нужно договариваться со старейшинами. Он едет и договаривается. И фрумистский электорат свои проценты дает. И, наконец, в 2009 году на островах Вануату появилась мобильная связь, появились мобильные телефоны, мобильный интернет, и местные жители погрузились в мир глобальной культуры. Они увидели фильмы, они увидели фотографии вот той самой Америки, которой они когда-то поклонялись. И они увидели кадры, связанные с событием 11 сентября 2001 года. И очень интересно они их трактовали. Они решили, да, что Америка больше не является вот тем государством, которое представляет собой некий идеал. Почему? Потому что американцы отказались от традиции. Они обозначают это словом «кастом». А Усама бен Ладен, которого они называют Усама Джон Фрум, наказал их за это. То есть жизнь меняется, появляется интернет, появляются новые знания, а миф живет. И миф оказывается гораздо более устойчивым. Итак, если подвести итоги, то карго, богатство, груз, который прибывает на самолетах, это важный элемент послевоенной веры, который характерен для 50-х, 60-х, самого начала 70-х годов, но затем эти элементы уходят на второй план. И на первый план выходит идея единства, идея кастома, послов, каких-то новых легенд, но про кастом сейчас меланезийцы вспоминают с улыбкой. Во-вторых, карго-культ – слово не очень корректное, оно появилось как презрительная характеристика того, что делают меланезийцы со стороны колониальной администрации, и именно в этом смысл попало в европейскую культуру. Когда мы с вами говорим карго-культ, мы в первую очередь подразумеваем, что это что-то глупое, неправильное, несуразное. Да? Но при этом движения и действия, основанные на повторении, на обезьяничении, они распространены по всему миру, и есть замечательный фильм Жана Руша «Безумные подражатели», где он заснял африканских жителей, которые подражают военным парадам и построениям. Ну и, наконец, слово «карго-культ» живет своей отдельной жизнью. В общем-то, больше никому не интересно, как живут там те люди, которые строили когда-то взлетно-посадочные полосы. А интересно, да, что такое карго-культ в науке, стоит ли писать статьи самолетопоклонников, да, что такое бездумное копирование, нужно ли это. И получается, что понятие карго-культ имеет две совершенно отдельных жизни. Одну в Меланезии и одну в нашей с вами культуре. На этом я закончу. Спасибо.
1: Спасибо большое. Я отдельно отмечу, как ведущий научно-популярных исторических программ, вот эту вот шутку про пирамиды как капиталовложение, которое кормит потомков. Это круто. Буду использовать. Мне кажется, что сейчас где-то я слышал грохот разрушенных вообще представлений о чувстве собственного превосходства. Очень интересно и неожиданно, что, оказывается, к карго-культу можно относиться не только как к штуке, над которой можно смеяться. Но есть подозрение, что все может быть еще сложнее, и, может быть, зря вы так обвиняете нас, современных цивилизованных жителей, в карго-культизме. И сейчас мы про это узнаем, когда на сцену выйдет ваш вредный оппонент.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Доктор филологических наук, профессор Центра социальной антропологии РГГУ, директор Центра типологии семиотики и фольклора РГГУ, ведущий научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС, автор 4 монографий и более 200 научных статей. С удовольствием послушаю, надеюсь, вашу перепалку, потому что хочется сделать это явление еще сложнее.
3: Спасибо большое. Здравствуйте, зрители, уважаемый лектор. Я хочу спросить, конечно, когда карго-культе говоришь, то любой вопрос будет вредным. Ну, наверняка так. Ну вот, кто такой Джон Фрум вообще? Что это такое? Это местный житель или это какой-то американец? Почему его так зовут?
2: Об этом нет однозначного мнения и у ученых, и у местных жителей. Самая распространенная точка зрения, что это некий американец,

0: было одним из тьмы полосы, это тоже сложный вопрос. Потому что если мы смотрим на них глазами австралийской администрации, если вы построили полосу, вы ждете самолета, ни шага влево, ни шага вправо. Но, может быть, да, они ждали что-то другое. И, опять-таки, мы не можем считать, что вот тот термин «карикульт» применялся правильно. Соответственно, мы не можем ни его размазывать, ни говорить, что дети делают по-другому, потому что это сравнение двух неизвестных, да, X и Y. И мы не знаем ничего про X и почти ничего про Y. Вот они могут быть как равны, так и не равны.
1: Идем дальше. Геннадий Евтушенко спрашивает. Карго-культы в обществе обычно ассоциируют с Меланезией и далекими южными народами. А существуют ли какие-то аналоги в нашей стране, кроме бутылки виски в баре, который упомянул Михаил Гельфанд?
0: Да, это очень хороший вопрос. Вот на него так сразу ответить сложно. Я знаю, что пытаются организовать конференции, чтобы найти вот такие явления, похожие на карго-культы. В частности, могу сказать, что, например, во второй половине XIX века на многих кустарных изделиях, производимых как в Центральной России, так и даже в каких-то дагестанских аулах, на месте каких-то орнаментов, которые имели особый смысл, стал появляться двуглавый орел. Вот что это такое, не очень понятно. Да? Очевидно, что это не карго-культ, но явно, что здесь тоже какие-то элементы мимезиса и повторения есть. И в строгом виде, вот как строительство самолетов или, не знаю, подражание чему-то такому, что мы можем однозначно сказать, что вот это подражание взлетно-посадочным полосам. Наверное, таких явлений может быть не очень много, но подражание в широком смысле, конечно же, есть, и таких примеров очень много.
1: Я думаю, что после вашего доклада вообще будет очень много вопросов именно про подражание и разницу между подражанием и карго-культом. Вот один из них. Астислав, если это не опечатка, из Санкт-Петербурга, спрашивает, адекватно ли называть карго-культом слепое перенятие и повторение каких-либо практик без понимания зачем? Вот пример хороший он приводит. Увидел практику организации труда в Google и потащил ее в свой стартап, хотя она не подходит для маленьких команд.
0: Хороший вопрос. Если мы не понимаем и что-то делаем, да, это, безусловно, карго-культ. Однако, да, когда мы что-то делаем, мы не подключаем туда сверхъестественное. Поэтому называть карго-культом это не совсем правильно, не потому что, по сути, это не явление одного порядка, а потому что само слово карго-культ, оно очень-очень специальное и такое пежоративное. Вот, если вы хотите кого-то обидеть, да, вот такой простой ответ. Вот если вы хотите кого-то обидеть и сказать, что то, что он делает, это полная глупость, скажите, что это карго-культ. Но если вы хотите подчеркнуть какие-то сущностные идеи, лучше это слово не употреблять. Я бы, наверное, так ответил.
1: Хорошо, тут пришел еще один вариант, когда можно кого-то, видимо, обидеть как раз этим словом. Реал Москву Проджект спрашивает, можно ли считать мышление миллионера, пропагандируемое всякими гуру обучения успешному бизнесу, да, разновидностью карго-культа?
0: Мне кажется, да, это как раз можно, тот пример, потому что мы подражаем чему-то тому, что мы не понимаем. Вот в этом смысле это безусловно так. Но при этом, ну, на самом деле, да, цели у нас достаточно четкие. Мы хотим стать миллионерами, если мы подражаем этому человеку, как и меланезийцы хотели быть как европейцами. И, в общем-то, за 50 лет подражания они стали намного более европейцами, чем были в 40-е и 30-е годы.
1: Отлично. А вот тут сейчас есть несколько более-менее похожих вопросов на этот, с разными модификациями того, что можно было бы обозвать карго-культов. Но этот подход мне нравится. Александр Молотов спрашивает. Одним из тезисов критики научной популяризации заключается в том, что научпоп дает иллюзию понимания, поскольку популяризаторы, стремясь упростить информацию для широкой публики, упускают важные нюансы и технические подробности. А потому это приводит к ошибкам, когда люди пытаются делать далеко идущие выводы, исходя из поверхностных знаний. Это подходит под определение карго-культа в европейском понимании, но есть ли более корректный термин для этого явления?
0: Ну, я вот употребляю слово мимезис и подражание. Что касается популяризации науки, то если вы не останавливаетесь на популяризации, вы узнаете какие-то факты, а потом сами что-то читаете, то, с одной стороны, это на определенном этапе это подобно карго-культу.

0: А потом вы проходите эту стадию, и к вам, как к жителям острова Тана, начинают ехать туристы и везти вам карго, собственно говоря, если вы дальше продолжаете обучение и читаете книги научные. А вот если вы только ограничиваетесь этапом популяризации и только усваиваете вот эти вот простые мысли, которые в ограниченное время выдают лекторы, наверное, да, вот возникает что-то, что еще больше похоже на карго-культ.
1: Еще один есть вопрос, тоже с другим подходом к тому же самому, поэтому он интересен. Денис Солонин спрашивает, не является ли карго-культом откат наших современных людей ко всякому мракобесию? Якобы так жили предки, без понимания в точности того, как и почему предки, собственно, так делали.
0: Это очень хороший вопрос. Вот, на мой взгляд, это совсем не имеет отношения к карго-культам. А все-таки карго-культ – это нечто видимое, то, чему вы подражаете. Когда мы создаем традиции, да, которых мы не знаем, но знаем, что они должны быть хорошие, это совершенно другое явление. Да, есть специальный термин «выдуманные традиции», предложенные Брубейкером. И это нормально. Да? Чтобы собрать воедино многих людей, нужно их сделать похожими. И нужно им создать что-то общее. Вот создаются традиции. Любая большая группа, она традиции выдумывает. На мой взгляд, нет традиций, которые там, не менялись тысячелетиями. Поэтому мы всегда будем выдумывать традиции, мы всегда будем пытаться ориентироваться на предков или на будущее. Но это не есть плохо или хорошо, это естественное явление. Выдуманные традиции могут стать хорошими, а могут оказаться абсолютно бессмысленными.
1: Есть еще один хороший вопрос. Мне кажется, это совсем другой поворот событий. Артем Эдуардович спрашивает, я немножко дополню этот вопрос. Что известно про духов меланезийцев? Ведь, мне кажется, надо понимать, во что они верили, если к ним так легко прилип вот этот поворот веры.
0: Про духов меланезийцев известно достаточно много, и самый главный факт, что мы не очень их понимаем. Ну, например, есть разные духи, есть духи, которые обладают агентностью, которые что-то могут делать, то есть духи, которые приходят из вечного мира, да, вот этого мира мифов, и в нашем мире, а наш-то мир конечный, да, где есть будущее, прошлое, и все заканчивается, и что-то здесь делают. Есть духи, как раз тотемические духи, которые не обладают агентностью. Они скорее являются такими обобщающими научными понятиями. Да, то есть, вот, не знаю, это дерево, этот человек, эта гора относятся к, не знаю, тотему кенгуру. Да? А вот это озеро, вот эта лодка, они относятся к другому тотему. То есть перед нами классификации. Поэтому мир духов – это не только сверхъестественные существа, это еще и формы познания мира. И боюсь, что сейчас в рамках вот этих вопросов я не смогу достаточно подробно и внятно об этой ситуации рассказать. Она, правда, сложная. Но вопрос о том, что если быстро появился карго-культ, это плохо, я могу также попытаться парировать, что это хорошо. Вот они увидели людей, которые лучше их, и они тут же стали подражать. Это называется гибкость мышления, способность меняться и все те позитивные термины, которые применяются к сотрудникам, да, которые, когда там сменяется какой-то уклад на работе, не говорят, ну что такое, вот мы тут всю жизнь так делали, нормально получалось, а вы что-то тут устроили, непонятно что. Они приспосабливаются к новому укладу. Поэтому с этой точки зрения меланезийцы молодцы, они приспособились. Вот белые пришли, делать нечего, они стали учить культуру белых.
1: Пользуясь положением, задам от себя вопрос, как человека, который интересуется историей, мне было бы любопытно узнать, вот мы говорим про карго-культ как современное явление там, в 20 веке, а есть ли какие-то примеры, что-то похожего, возникающего на карго-культ в более древние времена, в древности или в средневековье? На другом уровне развития технологий, когда они были не столь...
0: Спасибо большое. Это очень хороший вопрос. И, наверное, я тоже на него не смогу развернуто ответить. Но суть в том, что вот долгое время карго-культы не изучались, где-то до середины 20 века. Считалось, что кто кому подражает, вообще зачем ученым об этом писать. Потом возник такой феномен карго-культа, и все стали, вот когда самолеты как раз стали строить из тростника, и все стали об этом писать. В Берлинском музее этнографии в Далемдорф я видел... доспехи жителей островов Кирибати, которые тоже сплетены из, вот как самолеты, из значит, прожилок, из листьев, меч, где к деревянному основанию приделаны акули и зубы, который очень напоминает доспех самурая. Эти доспехи существовали в самом начале 19 века, в 18 веке и ранее. И, судя по всему, это вот какое-то культурное заимствование, наверное, каких-нибудь там 16-18 веков. Но специальной публикации об этом я пока не видел. Но куратор музея говорил, что такое заимствование было возможно, и, возможно, это вот что-то похожее на каргокульт.
1: Отлично. Спасибо большое. Заметили ли вы какой-то вопрос, который хотели бы отметить нашим призом, который уйдет человеку?
0: Но мне больше всего понравился вопрос, он прям совпадает с моим научным видением проблемы, про то, что можно назвать каргокультами в современной России. Вот мы говорим о Меланезии, а можно ли что-то назвать в России такое же?
1: Геннадий Евтушенко, который задал этот вопрос, поздравляю вас. Секундочку. Мы отправим вам книгу «Берег Маклая. В дневниках и записках этнографов» издательства «Алитея». Специально от Андрея Туторского. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо.
1: Давайте посмотрим на результаты голосования. Как наша аудитория оценила вредного оппонента Ольгу Христофорову? 287 человек посчитало ее интересным собеседником, а это уже немало, особенно учитывая, что вы практически-то согласились вместе с ней, что вся человеческая культура, в принципе, при желании может быть названа карго-культом. Еще раз вас благодарю. Примите сувениры от нашего форума. И наш классический скетч от Юлии Родиной о том, как она увидела ваше выступление.
2: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
3: В июне 2020 года, это не оговорка, проводилось сравнительное исследование отношения к будущей вакцинации в 19 странах, и выяснилось, что Россия, сюрприз, оказалась самой неготовой к вакцинации. 41% опрошенных говорили, что они категорически не будут вакцинироваться, и это был наибольший процент среди всех 19 стран.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Александрович Володин, доктор биологических наук, сотрудник Московского государственного университета, кафедры зоологии позвоночных. Что это означает? Это означает, что мы будем говорить о сигналах животных, об их звуковой коммуникации. Вот обычно животные кричат в разных ситуациях, когда им нужно там, позвать партнера или предупредить о присутствии врага, или просто кричат от боли. И вот все многообразие звуков, которые издают животные, изучает такая наука, которая называется биоакустика. Вот мы о биоакустике и поговорим. А Илья Александрович в последнее время увлекся исследованием биоакустики оленей. Казалось бы, про это все известно, и что нового можно тут открыть, я вот совершенно не понимаю. Может, поделитесь с нами, Илья Александрович?
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Что касается оленей, то да, крики благородных оленей, они изучались, ну, где-то начиная с 80-х годов, весьма интенсивно. Сначала одним из основателей биоакустики Тембраком, немецким ученым, потом, соответственно, российским исследователем, который первый стал изучать звуковое поведение млекопитающих, Александром Александровичем Никульским. И, собственно говоря, про звуковое поведение оленей, особенно самцов, к последнему времени было довольно много известно. Было известно, что благородные олени Европы и Америки кричат совершенно по-разному.
2: Да, ну, Илья Александрович, можно я вас остановлю немножко? Я поясню для радиослушателей, что изучались крики во время брачного периода, да? Ну, все мы эту картинку примерно представляем, когда ходит такой олень, откидывает голову, рога кладет себе на холку, начинает громко кричать, а потом он дерется с другими оленями за право обладать гаремом, а к нему на зов сходятся самки. Вот я такую вот картину перед глазами вижу, если она правильная или неправильная. Правильно, Илья Александрович поправит меня.
3: Ну да, она правильная. То есть она на самом деле растиражирована огромным количеством популярных фильмов, и это правда так.
2: Угу.
3: Вот, то есть самцы оленей во время гона громко кричат, стараясь отпугнуть соперников и привлечь самок. Эти крики, гонные крики самцов, они входят в комплекс брачного поведения. Есть экспериментальные работы, которые показывают, что правда самцы, которые кричат, ну, с наиболее низко расположенными формантами, такие низкие по звучанию, они более привлекательны для самок, чем самцы, которые кричат, ну, на более высоких частотах.
2: Но вы мне как-то объясняли, что низкие частоты, они, как правило, свидетельствуют о мощи, да, животного, ну, самца в данном случае, о том, что он сильный, что он очень уверен в себе, вот низкие частоты, ну, даже мы вот понижаем голос для того, чтобы казаться увереннее в себе, да, как правило. Ну, то же самое, наверное, касается и оленей.
3: Да.
2: Но есть же хитрецы и клептостратеги, которые не орут вообще там, а тихо воруют самок и не демонстрируют уверенность в себе никак. То есть, как бы получается, что можно кричать, а можно и не кричать.
3: Ну, для оленей таких вот клептостратегов не обнаружено. Довольно много есть исследований в природе,
2: да,
3: с этим видом. Нет, там все по-честному. Тот, кто, соответственно, крупнее, тот, кто ниже кричит, тот и больше самок имеет, и больше спаривания.
2: Ага.
3: То есть, тут прямая корреляция. Но это все первое для европейского оленя. Дело в том, что европейские олени кричат низко, примерно на частотах вот нашего человеческого голоса, где-то 200-300 Гц, в то время как олени, живущие в азиатской части, ну, России, и в Америке, куда они попали по Берингийскому мосту, кричат существенно выше, раз в 10 выше. То есть на самом деле у них это не рёвы, у них это такие свистоподобные крики, которые американцы назвали буглями.
2: Угу.
3: Вот, они на рёвы, ну, совершенно не похожи. Причем наблюдается удивительная закономерность с этим самым благородным оленем. У всех нормальных млекопитающих, чем более крупное животное, тем ниже оно кричит.
2: Ну да.
3: У взрослых оленей ситуация обратная. Самые крупные – это вопите. Американские вопити самцы весят по 450 килограммов, а кричат они на частотах более 2000 герц. А какие-нибудь азиатские маралы, которые весят под 400 килограмм, кричат 1200-1500 герц. Европейские самцы, ну, порядка 200-230 килограмм взрослые, кричат на частотах 150-200 герц. А островные олени, к примеру, корсиканский подвид, который, ну, один из самых маленьких оленей, там самцы взрослые весят около 80 килограмм, кричат крайне низкие крики, где-то на уровне 50 герц. Вот эта вот удивительная обратная закономерность, в общем-то, до сих пор толком не очень понятна.
2: Ну, а большим-то чего доказывать? Он и так здоровый, сильный, вот это все видит, а маленькому надо себя проявить, поэтому он старается перед своими девушками казаться мощнее, более грозным, что ли, более сильным, более уверенным в себе.
3: Это нарушение закона физики, потому что чем крупнее зверь, тем крупнее у него звукопроизводящие структуры, тем ниже звук они должны издавать. А здесь мы видим, что самые малыши...
2: Они стараются больше просто, Илья Александрович. Ну, стараются.
3: Толком не очень понятно, почему это так происходит. То есть просто никто не смотрел ни анатомию, ни физиологию вот этих островных оленей.
2: Угу.
3: Что касается вапитии и европейских оленей, тут более-менее понятно. Они просто используют разные способы продукции звука. Опять же, европейские олени кричат на связках, а вапити и маралы переходят на свистовые крики. У них остается продукция на связках, но она подчиненная. То есть там мы видим вторую частоту низкую в их криках, но в основном они свистят. Но опять же, почему они начали издавать свистовые крики, уйдя от кричания на связках, это не очень понятно, потому что и место обитания, и, соответственно, ситуация, в которых издаются эти крики, она совершенно одинаковая для всех подвидов.
2: Ну а чем они свистят-то?
3: Чем они свистят, непонятно. В отличие от мышей и крыс, и хомячков, для которых ну, хоть какие-то есть экспериментальные работы, с оленями их тоже делали, но найти источник свиста так и не сумели. Но то, что связки вопите рвутся выше частоты где-то примерно в 250-300 герц, это факт. А кричат они больше 2000 герц. То есть явно не связка. Тут еще есть интересный момент. Дело в том, что долгое время изучали только самцов. А по самкам и по детям сведения были крайне отрывочны. Поэтому считали, что вот такое разнообразие гонных криков у благородного оленя и вопития, оно является следствием полового отбора. Что самки повлияли на самцов, заставив их кричать на тех частотах, которые ну, привлекательны для самок.
2: Угу.
3: Как самка павлина, собственно говоря, выбирая самцов все более и более длинным хвостом, заставляет этих самцов отращивать хвост неимоверной длины.
2: Ну, звонкоголосые певцы разные там на гитарах и прочие там итальянские арии.
3: Мы стали смотреть самок. И оказалось удивительно, что самки разных вот этих подвидов и популяций благородного оленя кричат на тех же самых частотах, что и самцы. Самки вапити кричат крики более 2000 герц. Самки маралов кричат неотличимые частоты по сравнению с самцами. Крики, короче. А частота криков та же самая. Вот эти вот островные самки корсиканского подвида кричат крайне низкие крики. Даже по сравнению с самками, которые живут на материке в Европе.
2: А зачем они это делают-то?
3: Вот это непонятно. Самки как бы следуют за самцами.
2: То есть самцы, вот классическая история, да, вы только, Илья Александрович, запомните, что вы мне хотели сказать, а то я вас сбиваю вечно, вот. Ну, пока уточняющий вопрос. Вот классическая картина, да, есть олень, вот я ее в самом начале нашей беседы обрисовал. Значит, он ходит, кричит, громко кричит, приходят другие самцы, они выясняют отношения, к ним самки приходят любопытствовать, да, выбирают
3: да.
2: Того, кто помощнее, да, ну, тот, наверное, у кого частоты ниже, тот, наверное, и побеждает, потому что, ну, по факту он более уверенный в себе, а в битве двух животных, как правило, побеждает даже иногда не тот, кто сильнее, а тот, кто больше мотивирован и кто больше уверен в себе. Да? Ну, вот так вот обычно. А иначе зачем? Да, казалось бы, вот эти все как бы факторы или признаки, зачем они эволюционно закреплялись? В общем, уверенный в себе всегда имеет преимущество животное. Ну, в этой ситуации вообще совершенно, мне, например, совершенно непонятно, зачем кричать самкам, когда на них никто не обращает внимания. Самцы заняты собой.
3: Да, вот достаточно там поставить звуковую ловушку, мимо которой будут ходить самки, и вы услышите огромное многообразие криков. Чего делать в гареме? Только трепаться. Это раз. Они всегда что-то между собой делят, самки. Они ходят группой, самцы их шпыняют, держаться заставляют кучкой, и у них всегда какие-то разборки. Просто их крики очень тихие.
2: А, вот в чем дело. А,
3: вот. И второй ситуация. Самки кричат, когда они ходят с детьми. Точно так же они ходят небольшими группами, у них свои взаимоотношения, и самки друг друга поколачивают в этих группах. А кроме того, они все время должны подзывать детей.
2: Ага.
3: И крики, которые они используют и для общения между собой, и для подзыва детей, они одни и те же. Так называемые контактные крики. Короткие, достаточно тихие. Но частота этих криков, высота голоса самок, она крайне вариабельна. От очень высоких криков у вопитий и моралов до очень низких у европейских оленей. И она прямо один в один попадает в те же самые частоты, которые используют их самцы. Вот это удивительная вещь, которая раньше не была известна. То есть получается, что у нас идея о том, что разнообразие криков у благородного оленя является следствием полового отбора, неверна. Получается, что отбор действовал на оба пола, и на самцов, и на самок сразу.
2: Ну, я не понимаю тогда, на самцов-то он как действовал? Если им все равно, если они практически самок не слышат, потому что они заняты сами собой, то при чем тут половое? Значит, они ничего не выбирают и самок не заставляют никак меняться в эту сторону.
3: Получается, что частота голоса самцов, она, если и работает, то только как бы внутри конкретных подвидов популяций. Ну, скажем, у европейского оленя нашли ключи акустические, которые привлекательны для самок.
2: Но это самка выбирает, правильно? Самка выбирает. Но это половой отбор.
3: У вопити этого нет. Там вообще крики очень высокие. Там никаких низких частот нет. Там уже всякие разные другие идеи, во многом завиральные, сейчас тестируются. Ну как, не тестируются, они как бы выплескиваются в научное сообщество, потому что проверить это достаточно сложно. Потому что олени – это не лабораторные там мыши-крысы, с которыми можно провести хорошо контролируемые эксперименты. То есть это должны быть фермы, где эти звери довольно много держат. А, соответственно, вот если баралов где-то держат, то вопить, к примеру, не держат нигде, в неволе.
2: Ну, Илья, я все равно не понимаю. Ну, даже если они кричат не для того, чтобы произвести впечатление своей уверенностью на других самцов или даже на самок, даже если они кричат, как маяк, так сказать, освещает мореходам путь во тьме, да, около побережий, также вот эти громкие крики оповещают самок о том, что здесь находится самец, и это все равно будет половой отбор. Значит, тот, кто громче орет, больше привлекает внимание.
3: Да, но какие характеристики криков, соответственно, используются для этого, до сих пор не очень понятно. Какие характеристики более привлекательны? Дело в том, что оказалось, что половой отбор не ответственен за разнообразие криков у вопития и благородного оленя. Вот за вот эти удивительные различия в частоте кричания, в высоте криков. То, что одни кричат очень высоко, а другие кричат очень низко. Вот за это половой отбор, судя по всему, не ответственен. Это следствие естественного отбора.
2: Угу.
3: Не очень понятно какого, потому что живут и баралы вопити, и европейские олени примерно в одних и тех же местообитаниях. Это такие разреженные леса. Будь то горные, будь то равнинные, будь то парковые леса Приморья, в которых ходит изюбрь. Не очень понятно, почему одни стали кричать очень высоко, а другие очень низко. Но это не половой отбор. Половой отбор, если и работает, то в пределах вот отдельных популяций. То есть, безусловно, эти крики, это гонные крики, они входят в комплекс брачного поведения и должны, ну, просто вот по своему предназначению быть привлекательными для самок и отпугивающими для самцов. Но какие характеристики этих криков за это ответственны, непонятно. Для европейского оленя, да, частота криков, а для других подвидов мы ничего не можем сказать.
2: Но тем не менее, да, тем не менее, вы этим занимаетесь. А по самкам-то вот что вы установили? Что...
3: Такое же безумное разнообразие высоты голоса. Совершенно было неочевидно, что, соответственно, самки вопичи будут кричать, как вопичи. А самки европейских оленей будут кричать на тех же частотах в 10 раз ниже, как и их самцы.
2: Ну, может быть, тут дело вот уже в генетике в какой-то. Вот эти популяции ведь, наверное, разделились довольно давно, да?
3: Европейские и азиатско-американские олени, да, разделились очень давно. То есть это, ну, минимум 1,5 миллиона лет назад.
2: Ого! Так они вообще, по идее, разные виды уже генетически.
3: Ну, в общем, сейчас их и относят к разным видам, но очень близким, тем не менее.
2: Ну, понятно. Но это как, наверное, касатки, да, которых вроде как экотипам разным относят, а по существу это разные виды, да, вот, ну, скажем, я имею в виду и тихоокеанских, и антарктических, и тем более атлантических касаток, там, 700 тысяч лет назад, если они разошлись, о чем мы можем говорить, да?
3: Тут интересны другие эволюционные преобразования, которые произошли на гораздо более коротких временах. Ну, к примеру, моралы вопити. Морал живет в азиатской части России, а вопити живут в Северной Америке.
2: Ну да.
3: Вот совсем последние работы, прошлогодние, показали, что колонизация оленями Северной Америки произошла совсем недавно. Лет 10-12 тысяч лет назад. Во время последнего мощного вот этого берингийского оледенения олени, также люди, собаки и все прочие перешли в Северную Америку, и больше контактов не было. И вот за эти какие-то 10-12 тысяч лет крики вопити стали в два раза выше криков морала.
2: А у меня как бы возникла сразу мысль еще даже до того, как вы обозначили временные рамки. Ведь может быть такое дело, что они разошлись-то еще в Евразии. Ведь ледник – штука интересная, да, ведь он мог эти популяции обособить, да, и видообразование вот этих самых вопити произошло еще в Евразии. А потом они перешли, ледник отступил, они либо растворились, либо были вытеснены моралами в Евразии.
3: Да, и следы-то остались, даже не следы. Вот совсем свежая работа, которая вышла там в декабре этого года, это Ольги Голосовой и Марин Холдовой из АПЕ. Значит, они показали, что в Якутии существуют как бы две генетических формы морала, одна из которых близка к моралам Алтая, Красноярского края, а другая была близка к вопите, генетически. Как они кричат, мы не знаем. Якутии никаких там геоакустических исследований не делали. Но, собственно говоря, это само по себе ужасно интересно. То есть получается, что какая-то часть моралов, которые жили, ну, примерно в тех местах, где сейчас Якутия, она ушла в Америку и там расцвела, радиировала, а какая-то часть осталась и живет вот параллельно с другими моралами, которым она генетически даже не очень-то и родственна.
2: Ну, а вот как звучат-то они? Может, они в опите подобно звучат?
3: А не знаю.
2: Не знаете.
3: С Якутии там отдельные были просто вещи. Дело в том, что там и сейчас идет вторичное заселение. Где-то лет 30 назад почему-то все олени в Якутии вымерли, ну почти все. И сейчас идет вторичное заселение, оно уже произошло, уже олени дошли до Якутска.
2: Угу.
3: Вот, с более южных регионов, так постепенно, ну, в связи с потеплением климата, благородные олени идут все дальше и дальше на север, в Якутии. Поэтому, соответственно, откуда они идут? Из зоны Изюбри, из зоны Барала. Долгое время даже оставалось непонятным. Но сейчас вот показали, вот ребята, что это все-таки моралы, это никакие не Изюбри. И возможно, что эти моралы, вот что интересно, они полиморфны по своей генетической структуре. То есть там как бы есть две генетических морфа. Одна как бы настоящая моралья, а другая вот такая более близкая к вопите. И это очень интересно.
2: Да, это прежде всего интересно вот именно с позиции эволюционной, да, что ли, экологии, я не знаю, эволюционной систематики, потому что вот таким образом мы вообще можем понять механизм или представить себе механизм, каким образом происходит вот это расселение, в том числе изучая звук. И если вот эти звуки настолько разные, да, то возникает вопрос, может быть, это какая-то случайная мутация, закрепившаяся там в каком-то отдельной взятом регионе популяции, которая была в свое время отделена ледником, да, или это какие-то вот экологические условия каким-то непонятным образом давят на ту или иную популяцию при возможности как бы свободного скрещивания, а может и все и другое, и то и другое вместе взятое, да, или чего-то третье.
3: Вот экологические условия как бы не особо просматриваются.
2: Угу.
3: Один единственный ген, ну всяко может быть, конечно. Но уж больно на многое он тогда влияет, потому что он как бы влияет на очень сложные поведенческие демонстрации, потому что просто так не крикнуть оленю.
2: Ну, может, это вот та самая вот мода, да, там, традиции, которая даже у дрозофил была показана, да, что вот вдруг начинает какое-то что-то новое, да, появляется мутация, и вдруг оказывается, что это нравится самкам. То есть, ну, просто потому что это новое, да, начинает привлекать внимание.
3: Получается, что разным самкам разное нравится. Самкам в опите нравится одно, европейским другое. Но здесь
2: да,
3: интересно.
2: Извините, да, сейчас запомните, пожалуйста, мысль. Я к тому, что, ну, в каком-то изоляте понравилось одно самкам, и вот эти крики эволюционировали в одну сторону, в другом изоляте, в другой изолированной популяции возникло другое, и самкам тоже нравилось. И вот они как бы каждый в своем котле варились, да, потом из одного котла вылились в другое место, там перешли по Беринговому мосту в Северную Америку. Вот, ну, вот так вот как-то. Ну, варились в том плане, что вот эта культурная традиция, если она становится, скажем, вот этот какой-то признак модным, то и, соответственно, дальше уже самки начинают его выбирать, и он закрепляется, и так далее, и тому подобное. Вот у меня такая версия, например.
3: Что касается благородного оленя, то вот как бы таких данных по выбору самками разных подвидов, сильно отличающихся по кричению, к сожалению, нету.
2: Нету.
3: Но есть по близкому виду, по пятнистому оленю. То есть пятнистого оленя около 100 лет назад заселили в Европу,
2: угу,
3: как охотничий вид. А теперь не знают, как от него избавиться. Потому что он вовсю гибридизирует с благородным оленем, и, соответственно, он, ну, как бы портит охотничьи популяции. А как происходит такая гибридизация? Дело в том, что у пятнистого оленя крики у самцов вообще 4000 Гц, у европейского благородного 200.
2: Угу.
3: И вот тут стали проводить эксперименты, смотреть в том числе и выбор самок. Вот оказалось, что самкам пятнистого оленя абсолютно все равно, как кричит самец. Они идут на крики любого подвида и на крики гибрида в том числе, которые промежуточные по частоте. Вот, абсолютно никакого выбора нет, лишь бы кричал. Вот для самок благородного оленя свой подвид предпочтительнее, а для самок пятнистого нет. То есть вот видите как, то есть получается, что даже видовые особенности, очень сильно различающиеся между видами, а пятнистый олень, благородный олень – это вид, и никто не оспаривает видовую принадлежность, они не являются как бы преградой для выбора самок.
2: То есть они, получается, что случайным образом выбирают?
3: Они не показывают никакого предпочтения в экспериментах. То есть если им дают парный стимул, они с 50% вероятностью идут, скажем, направо и налево. С одной стороны 200 Гц, с другой стороны 4000. Вот так.
2: Так может это сейчас? Вот в настоящее время, а не 12 тысяч лет назад и не 14.
3: Ну да, это, конечно, сейчас. То есть тут можно оспаривать такие эксперименты, но желательно бы получить побольше данных.
2: Да уж.
3: Пока имеем вот такие данные. Очень интересно.
2: Очень. Я согласен. Да. Это вообще увлекательная тема, и ведь мы же даже не затронули, как бы мы углубились вот в этих оленей и даже забыли про то, что есть и много других интересных животных, которые тоже кричат, и у которых тоже есть гаремы. То есть это явление не уникальное, но руки у вас, видимо, пока не доходят. Илья Александрович, спасибо вам большое, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили с доктором биологических наук Ильей Александровичем Володиным, который пытается вместе с коллегами разгадать загадку, зачем олени кричат. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго. До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет, с вами Кристина Егорова. И сегодня у нас на связи Клим Жуков, и мы ответим на самые интересные вопросы к фильму «Капитана Латристе». Начать хотелось бы с главного. В начале фильма показывают карту, и там на месте России Тартария. Есть недовольные тем, как мы этот эпизод преступно обошли в нашей программе. Как так вышло, почему такая карта, и почему ты и другие историки преступно эту Тартарию замалчиваете?
1: Да, мне тоже не нравится. Это правильно. Я, честно говоря, ее просто не заметил за все разы просмотра этого фильма. Эту самую Тартарию. Но теперь понимаю, о чем речь. Ну, это совершенно обычная тема. Взяли старую карту 17 века. И там в самом деле есть здоровенный кусок, который называется Тартария. Потому что европейцы, в то время будучи не сильно осведомлены в географии касательно нашего этого самого Среднего Востока, Заволжья и прочее, все это называли Тартарией, потому что помнили, что оттуда в 13 веке пришли татары или тартары. Это давно уже разобрано по полочкам 10 раз. Не вижу в этом никаких загадок. Это, повторюсь, от неосведомленности в географии 17 века. Вот все.
0: Также упрекают нас, что мы путаем варягов с викингами. Далее процитирую. «Все нормальные археологи и историки знают, что варяги имели славянский пантеон богов. Говорили на понятном

0: Тщательно совершенно можем только что-то предполагать. Потому что мы с ними, ну, не общались мы с ними, мы их знаем только в переложении нарративного источника. То есть того, как люди представляли каких-то других людей. Поэтому реконструкция, которую предпринял режиссер, на мой взгляд, она вполне в духе эпохи, ну, ничего плохого в этом не вижу. По крайней мере, если сравнить с современным отечественным кино, которое спекулирует на исторических каких-то моментах, ну, когда видишь, например, новые «Азори здесь тихие», там, когда тети, извините, обколотые ботоксом, с такими губами, лазят по лесу в ушанках, кидают гранаты. Ну, где вы такие лица видели в 1941 году? Ну, вы бы их загримировали, что ли, как-то. Ну, потому что это девочка из клуба, которую зачем-то переодели в гимнастерку. Зачем-то. Она не умеет ее носить. Она на ней не сидит. Она не умеет ползать по-пластунски. Она вообще ничего не умеет. Она не выглядит так, как будто она прошла там 1, 2, 3 года войны. Это просто девочка из клуба. А вот тут вот, в «Алатристе», такого нету. Там, если загримировали, так загримировали. Костюм, да, он не историчный. Но он сидит на человеке так, как будто он в нем живет, в этом костюме. Это круто, это молодцы. То есть мне вот создание выпуклого, рельефного образа героев очень понравилось. На мой взгляд, твердая пятерка, снимая шляпу.
1: А есть ли пример использования наемных армий в отечественной истории и насколько они были удачными?
0: В отечественной истории с наемными армиями всегда было очень плохо. Потому что в России, на Руси было мало денег. Это было для нас, с одной стороны, большая проблема, с другой стороны, огромный плюс. Почему? Потому что национальные армии, не наемные, они, конечно, совершенно по-другому мотивированы. Потому что если вся Европа, за редким исключением, редкое исключение это Швеция, в основном воевала при помощи наемных армий, шведы тоже их нанимали, но все-таки у них основой боевого распорядка всегда была национальная шведская армия, то у нас, конечно, всегда основная масса армии, что конница, что пехота, неважно, это были наши люди, не наемники. Это были служилые люди по отечеству, то есть дворяне, дети боярские, и это были служилые люди по прибору, например, стрельцы. Или если мы говорим про 17 век, солдаты нового строя, солдатские полки, выборные полки и так далее. Хотя контингенты наемные у нас тоже всегда были. То есть нельзя сказать, что русская армия не использовала наемников. Использовала еще как. Например, в 17 веке, о котором рассказывает нам фильм, основа офицерского солдатского корпуса была иностранная, конечно. То есть иностранцы обучали наших офицеров, будущих офицеров. Вот. А так, ну, например, использование наемного контингента, это, конечно, не 17 век, а 16-й, 1572 год. Это очень знаменитый прям момент, это 1572 год, это битва при Молоди, использование 300 немецких рейтар против крымско-татарской и ногайской орды под командованием Юргена Франсбека, или он же Юрген Фаренсбах, если правильно говорить по немецкому образцу. Вот да, их использовали против татар и с огромным успехом использовали. Но их, правда, было всего 300 человек из примерно 22-24 тысяч, которые составляла русская армия.
1: Сразу несколько вопросов от подписчика. Первое, почему Испания не дала полноценно реализоваться идеи Священной Лиги и почему бургундский проект оказался нежизнеспособен? Основные причины.
0: Это вопрос сложный, я думаю, что мы его в рамках передачи не осветим, потому что вот один из этих вопросов, первый и второй, это двухчасовая лекция, две двухчасовые лекции, то есть мне нужно 4 часа рассказывать о крушении идей Священной Лиги и о том, что такое бургундский проект, если очень коротко. Священная Лига имела проблемы конкретные, а именно территориальную разобщенность и происходящую из территориальной разобщенности известную политическую разность. То есть у них были разные устремления в политике. Не во всем, конечно, но кое в чем. И из-за этого они очень часто друг другу не помогали. Ну а бургундский проект – та же самая проблема. Испания не имела прямых границ с Нидерландами. Кроме того, Нидерланды, то есть часть Бургундии, нижние земли,

0: Нидерландс. В то время, это что это? Первая страна в Европе, где по-настоящему бурно развивается капитализм. А капитализм равно формирование политической нации современного типа. То есть вдруг люди, которые говорили по-голландски, с огромным удивлением стали думать, а почему нами командуют испанцы, которые говорят по-испански? Мы же совсем другие. У нас другая религия, мы протестанты, мы говорим на другом языке, немножко по-другому выглядим, по-другому одеваемся, а это понаехавшие чурки, которые с нас почему-то берут налоги, причем много. А может быть их на лыжи поставить? И так как испанцы, будучи строго феодальными людьми, они вообще не понимали о том, что происходит в тот момент времени. То есть, какой капитализм, какая политическая нация, это мы теперь знаем, используя ретроспективный взгляд. Они этого не знали. Они пытались поступать с Нидерландами, внимание, уже Нидерландами, как с частью Бургундии собственного наследного феодального владения. И не понимали, откуда это противодействие. Из-за чего оно вообще? Они же испанцы. Строго по букве закона, были абсолютно правы, потому что это была их земля, наследная земля испанской монархии. А там были с той стороны мятежники, которые, ну, с точки зрения феодальной, просто непонятно, из-за чего подняли голову, что они хотят. А хотели-то они ровно одного, национальной независимости, которая была объективно обусловлена развитием экономического базиса общества. А вот испанцы не успели прыгнуть в эту электричку. Поэтому опоздали, и Испания утратила вскоре свое всемирное историческое значение.
1: Наталья Антонова интересуется, по какому принципу ставили в первый ряд воинов. Это были добровольцы, самые опытные воины, или это было просто пушечное мясо?
0: Если мы говорим про 17 век, о котором фильм, там такого не было. Это уже армия практически регулярная. Там не стоит вопрос, опытные, неопытные, там все примерно одинаковые. И кто будет стоять в первом ряду, уже не сильно роляет, скажем так. То есть это не средневековая армия, это армия нового времени, это армия-машина, армия-механизм, где каждый человек – это функциональная шестеренка или винтик, не более того. Вот, наверное, все смотрели, ну, кто не смотрел, посмотрите фильм «The Wall» – «Стена» на известный альбом Pink Floyd, да? Там, где марш этих молотков, там идут молотки такие, имея в виду, что все люди, значит, под гнетом капитализма одинаковые. Да, так оно и есть. Вот эта армия нового времени – это люди-молотки, люди-винтики, люди-шестеренки. Там один человек не значил вообще ничего. Поэтому в первый ряд ставили тех, кому положено быть там по расписанию, по уставу. Вот и все. Это не значит, что он будет более опытный, менее опытный, все равно.
1: Автопиком вопрос про штык. Кто его придумал, как он появился? Так как, получается, первые упоминания о нем приходятся примерно как раз на время, которое описывается в фильме.
0: Ну, штык это тогда не штык был, это был багинет. Это кинжал, который или нож, который рукоятью вставляли в ствол аркебузы. Ну, вообще, конечно, до появления штыка в массовом использовании еще очень-очень много лет. То есть, это даже если мы посмотрим на битву при Рокруа, это нужно прибавить еще, наверное, лет 40-50 до массового применения штыка. Очень-очень-очень не скоро, это совсем другая уже история. К тому времени почти полностью, почти во всех странах мира отойдут пикинеры. И стреляющей пехоте придется иметь какое-то длинное оружие, которым можно отбиваться от кавалерии и участвовать в рукопашной схватке. И вот тогда догадались, что, точно, у нас же есть такое замечательное изобретение, как совмещение кинжала и аркебузы. И вот их совместили, получился штык. Хотя, например, шведская армия еще в Северной войне против России, которая закончилась аж в 1721 году при Петре I, в полный рост использовала пикинеров. Просто почему? Потому что пика в рукопашной схватке гораздо эффективнее ружья со штыком. Она длиннее, а оттого безумно опаснее.
1: Нам напоминают о термине «алькабала». Во многом за этим понятием, видя основную причину упадка Испанской империи. Расскажи немного об этом испанском виде налога и правы ли те, кто видит в нем основную причину бед Испании того времени.
0: Алькабала – это это нормальный феодальный налог совершенно. И более того, он был довольно прогрессивный. Если бы его смогли применить так, как его собирались теоретически применить. То есть, десятая часть доходов. Это единый подоходный налог. То есть, то вообще-то, к чему пришли все цивилизованные страны. Что налог один, не 150 разных налогов, как у нас сейчас в Российской Федерации. А один налог. Все, один подоходный налог. Есть доход, десятину платишь. Точка. Это огромный шаг, просто невероятный шаг вперед. Другое дело, что в феодальной державе эта алькабала в нормальном состоянии, как я ее описываю, в идеальном виде, была просто невозможна. То есть это еще в 16 веке уже это не получалось делать. При, скажем так, начале неспокойствия в Голландии, потому что есть алькабала, но есть и другие налоги одновременно, то есть старые феодальные поборы. И вы вместо одного налога получаете еще один налог, куча предыдущих, что просто убивает торговлю. И, конечно, алькабала привела не к краху испанской монархии, это неправда, но к краху, однозначно совершенно, к краху испано-голландских отношений. То есть голландцы – это торговая нация. Если бы к ним применяли нормальную торговую политику, они бы никогда не восстали. Они бы жили под Испанией еще непонятно сколько лет.
1: Просят разобрать фильм «Суворов» 1940 года. Было тебе это интересно? И как в целом относишься к этому уже очень малоизвестному предвоенному фильму?
0: Отлично отношусь. Фильм реально классный. Таких теперь больше не снимают. Это очень обидно. Я вообще очень люблю фильмы 30-х, 40-х годов. Разобрать, посмотрим, будет время, разберем.
1: Спрашивают, насколько годным историческим документом является «Молот ведьм», и что бы ты посоветовал почитать по истории Инквизиции?
0: «Молот ведьм». «Молот ведьм» — это как пособие по ведению дознания, хороший, он один из... Да, в 15 веке написанных книг по этому поводу. Хорошая книга, почитайте, интересно. По истории Инквизиции я специально никогда вообще не занимался. Не специалист, поэтому врать не хочу, не буду.
1: Также спрашивают, что посоветуете прочитать о гильдии наемников и про испанскую пехоту. И какую художественную литературу, схожую с капитаном Алатристе, могли бы посоветовать нашим зрителям?
0: Вот тут как раз у нас наступает совершенно обратное значение. Вот тут я как раз специалист. И я навскидку просто не могу отдать предпочтение чему бы то ни было, просто потому что написано столько, просто нереально столько написано. Начните с классики. Я всем всегда рекомендую начинать с классики. А именно, берете книжку Ганса Дельбрюка «История военного искусства». И вот там в третьем томе, если не ошибаюсь, который посвящен средним векам, и четвертом томе, который посвящен новому времени, как раз описано очень хорошо, конечно, на начальном этапе, это нужно понимать, именно на начальном этапе очень хорошо описано формирование воинских корпораций, классических, там в том числе пехоты. Вот другое дело, что это только начало, то есть не нужно на этом останавливаться, нужно читать дальше. Но дальше там просто сотни книг и статей, я не могу их сейчас все перечислить. Просто хотя бы потому, что я не все названия наизусть помню.
1: Сомневаются в организаторских способностях Оливареса. Напоминаю, что его реформы не были реализованы. И также говорят, что, может, он и умным был, но как руководитель и организатор он был очень посредственный. Насколько ты согласен с такой оценкой?
0: Это, знаете, через 400 лет очень легко говорить, господи, какой Оливарес был болван. А что вы знаете про этого Оливареса, дорогой вопрошающий? Вот у меня такой вопрос. Вы, может быть, на испанском читаете, можете на латыни читать. Вы его какие-то документы, распоряжения читали. Они же в архивах-то все есть. Если читали, давайте с вами поделимся нашими мнениями по этому поводу. Оливарес был... Это все... Факты познания, что реформы Оливареса не удались. Вы знаете, например, империя Александра Македонского распалась сразу после его смерти, через два года все, уже не было никакой империи. Значит ли это, что Александр Македонский был бестолковый военный? Мне кажется, нет. Александр Македонский был вполне толковый военный. Так вот, Оливарес, он самое главное, он поспешил родиться со своими реформами. Они просто были невозможны в том виде, как он их задумал, в Испании, современной ему. То есть он мог придумать их в 10 раз лучше и в 20 раз лучше организовать, но все равно противодействие на местах убило бы любую инициативу, которая исходила бы сверху, которая шла бы вразрез просто текущей реальности. Потому что феодальное дворянство и феодальная аристократия все хором не могли вообще пойти на подобные, на принятие подобных мер, по крайней мере в 100% их выражении. Что, конечно, и закончилось чем? Да тем, что непобедимый, непотопляемый граф-герцог Гаспар де Гусман и Пименталь пошел ко дну, потому что его сожрали просто перед глазами императора, короля Испании. Ну, потому что все говорили, он неправильно себя ведет, он попирает наши права, а мы основа трона. Это, кстати говоря, была правда. Почему? Потому что король это такой же феодал, как и все остальные его подчиненные. Таким образом, попирая права простых феодалов, этот Оливарес попирал и права монарха. И, конечно, монарх его, в конце концов, от себя удалил, какой бы он ни был толковый, умный и, самое главное, его друг.
1: Спасибо, Клим. Я надеюсь, что это наша последняя встреча в удаленном режиме. В следующий раз мы встретимся в студии. Ждем твоего возвращения.
0: Спасибо, Кристина. Спасибо вам, товарищи, кто нас смотрит. Вот у нас, да, у нас из-за всей этой ерунды с пандемией получилось теперь встречаться только удаленным способом. Надеюсь, скоро мы это победим. Но все равно приятно хоть так увидеться.
1: Пока.
0: Счастливо!

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Спасибо, что, несмотря на такой хороший вечер, пришли меня послушать. Да, сегодня я буду говорить о галактических окрестностях Солнечной системы. Что я конкретно имею в виду? Дело в том, что у меня, как, наверное, у большинства астрономических лекторов, есть лекция, в которую я попытался впихнуть всю астрономию. Я ее назвал «Галактическое краеведение». И она у меня состоит из двух частей. Одна часть — это Солнечная система, а вторая часть — это то, что Солнечную систему окружает. Но поскольку Солнечная система очень большая и интересная, на вторую часть у меня времени практически никогда не остается. И я подумал, что она заслуживает отдельного разговора. И вот этот разговор я сегодня попытаюсь вам представить. Конечно, пока у нас была геоцентрическая система мира, древнегреческая, ни о каких окрестностях речи не шло, потому что была Земля, были планеты и была сфера неподвижных звезд. Но наступил 16 век, Коперник предложил свою гелиоцентрическую систему, сдвинул Землю из центрального положения, и уже это заставило и его, и других ученых задуматься о том, что там, на небе, среди неподвижных звезд, мы должны видеть какие-то события, которые отражают орбитальное движение Земли, то есть мы, наблюдая небесную сферу из разных позиций орбиты, должны звезды видеть немножко по-разному. И если мы это видим, это доказывает, что Земля действительно вращается вокруг Солнца. Если мы этого не видим, значит, у нас есть какие-то проблемы. С философской точки зрения об окрестностях тоже начали говорить примерно в это же время. И здесь я показываю картинку из трактата Рене Декарта, трактат о свете, где он довольно свободно фантазирует о том, как устроена Вселенная. Вот эти вот странные фигуры — это небеса. То есть вот есть Солнце, есть другие звезды, каждая звезда окружена собственным небом. Что уж он под этим понимал, сказать сложно. Ну вот эта извилистая линия, например, это его представление о том, как из одного неба в другое летит комета, у нее вытягивается хвост, потому что она в новом небе тянет за собой вещество из предыдущего неба. В общем, все это было очень красиво и непонятно, но уже это была мысль о том, что Солнце со своей планетной семьей не одиноко, что есть что-то вокруг, и это что-то, скорее всего, похоже на то, что мы имеем и в Солнечной системе тоже. Научное осмысление нашего звездного дома и положение Солнца в этом звездном доме началось, как и многое другое, в 18 веке. К этому времени относятся уже такие внятные попытки осмыслить устройство распределения звезд и вокруг Солнца, и на больших масштабах, поскольку, начиная с Галилея, начиная уже с начала 17 века, было известно, что Млечный Путь — это на самом деле большое количество звезд, которые мы просто глазом не разделяем на отдельные объекты, потому что они слишком близко друг к другу находятся. И тогда было сформулировано такое утверждение «Млечный путь – эклиптика для звезд». То есть люди понимали, что если мы на Солнечную систему посмотрим в плоскости эклиптики, то есть в плоскости земной орбиты, мы увидим вот такое вот довольно-таки плоское образование. И если мы смотрим на небо, на Млечный путь, и тоже видим плоское образование, это говорит о том, что наша звездная система, она очень плоская и похожа по своему строению на Солнечную систему. Облечь это все в числовую форму попробовал Вильям Гершель, который во второй половине 18 века построил вот такую вот крокодилу. Это первая карта распределения звезд в Солнечной окрестности. Карта, как мы сейчас знаем, неправильная и слишком маленькой показалась ему наша звездная система. И, в общем, очертания не совсем справедливые, потому что Гершель не знал главного параметра, который необходим для построения карты, он не знал расстояний. И он предполагал, что все звезды одинаковы, и расстояние мы можем определить по такому простому принципу, что тусклые звезды — это звезды далекие, яркие звезды — это звезды близкие. Но главную характеристику нашей звездной системы он ухватил, у нее один размер существенно больше другого. То есть она сплюснута, он эту конструкцию называл Жернов. Еще одно важное открытие в звездном мире, которое тоже было сделано в 17 веке, одно открытие — это звездная природа Млечного Пути. А второе открытие было связано с тем, что звезды, неподвижные звезды, неподвижными не являются. Эдмунд Галлей, сравнивая координаты ярких звезд, современные ему, с теми, которые были указаны в каталоге Гепарха, обнаружил, что яркие звезды посъезжали со своих мест. У неподвижных звезд есть собственные движения. На сегодняшний день мы знаем, что самым большим собственным движением обладает так называемая звезда Барнарда, которая находится в созвездии Змееносца и которая за год проходит по небу путь в 10 угловых секунд. Ну, чтобы было более как-то наглядно, диаметр лунного диска звезда Барнарда проходит за 173 года. Это, конечно, не очень большая величина, но тем не менее это вот было такое удивление, понимание того, что звездные окрестности Солнечной системы, они еще и как-то меняются со временем. Было понятно, что звезды с большим собственным движением должны быть звездами близкими. То есть мы можем предположить, что реальные скорости движения звезд примерно одинаковые, и если какая-то звезда быстро летит по небу с большой угловой скоростью, это означает, что она близко. И именно такие звезды стали первыми успешными целями для определение годичного параллакса, вот того самого смещения звезд на небе, которое связано с орбитальным движением Земли. Вот есть у нас две звезды, одна звезда яркая, другая тусклая. Мы можем предположить, что тусклая звезда — это звезда далекая, она, ее положение на небе из-за орбитального вращения Земли практически не меняется. И определяя координаты яркой звезды относительно этой тусклой звезды, мы можем увидеть, как яркая звезда совершает кажущееся движение по небу. Кажущееся, потому что на самом деле это движение параллактическое отражает орбитальное движение Земли. Очень многие ученые пытались это движение измерить, и их интерес был, как я уже сказал, не в том, чтобы определить расстояние до звезд, а в том, чтобы доказать вращение Земли вокруг Солнца. Например, этим занимался Тихо Браге, знаменитый астроном, и он не смог измерить это смещение и пришел к выводу, что на самом деле Земля находится в центре мира, потому что его измерения казались ему настолько точными, что уж, конечно, любое движение они бы заметили. Но, тем не менее, угломерные инструменты совершенствовались, а определить это параллактическое смещение не удавалось. И впервые это было сделано только в первой половине 19 века. Три человека определили параллаксы звезд. Параллакс — это как раз вот этот угол, на который звезда смещается из-за орбитального движения Земли в течение года. В 1837 году Василий Яковлевич Струве определил параллакс Веги, и он оказался очень маленьким. Он оказался существенно меньше одной угловой секунды. В 1838 году параллакс звезды 61-й Лебедя определил Бессель. Его современное значение примерно 0,3 угловой секунды. Интересно, что реально самая близкая звезда, то есть звезда, самая близкая яркая звезда, то есть звезда с самым большим параллаксом, оказалась в этом списке только третьей по времени, хотя, казалось бы, ее параллакс измерить проще всего. Но тут была довольно сложная история. Струве и Бессель использовали метод, который был предложен еще Галилеем. Суть этого метода состоит в том, что нам гораздо проще измерять разницу углов, чем угол. И поэтому, согласно этому методу, предлагается измерять не параллактическое смещение одной звезды, а параллактическое смещение двух разных звезд, которые в разных местах неба расположены. И мы вместо параллактического угла одной звезды по ее измерениям определяем параллактические углы двух звезд, проводя измерения двух этих звезд. Вот Струве и Бессель использовали этот более точный метод, и им удалось измерить даже такие маленькие параллаксы. А Гендерсон на самом деле измерил параллакс Альфа Центавра еще в 1834 году, но ему казалось, что это настолько безнадежное дело, что обработка данных будет настолько сложной, что он отложил это все, был занят какими-то другими делами и вернулся к этой проблеме только когда узнал, что Бессель уже вот-вот объявит о измеренном параллаксе 61-й лебедя. Начал обрабатывать данные, но не успел. Бессель его опередил, и поэтому Альфа Центавра оказалась третьей в этом списке. Но теперь она уверенно является самой близкой из ярких звезд. Вот видите, параллакс у нее крохотный, всего 75 сотых угловой секунды, и это ближайшая к нам звезда. Это расстояние соответствует расстоянию чуть больше светового года и расстоянию в 1,33 парсека. Вот эта единица измерения, парсек, она как раз из параллактического метода и вытекает. Парсек — это параллактическая секунда. Это расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом в одну секунду. Ну и вот мы теперь понимаем, что ни одной звезды нет, с которой бы хотя бы под одной секундой можно было радиус земной орбиты увидеть. Это совершенно чудовищная величина, 41 триллион километров. Вот это вот изображение я здесь вставляю из соображений хвостовства. Это моя фотография Альфа Центавра. Я думаю, что она несколько хуже тех изображений, на которые смотрел Гендерсон в 1834 году. Ну вот, это было очень важное открытие, вручая Бесселю золотую медаль. Джон Гершель, сын Вильяма Гершеля, сказал: «Стена, отделявшая нас от Вселенной, была пробита сразу в трех местах». Это действительно очень важное достижение, потому что расстояние — это один из самых важных параметров в астрономии, будь то астрономия Солнечной системы или звездная астрономия. Но эти открытия показали, что мы имеем дело с расстояниями, совершенно непредставимыми до того времени. То есть вот тот же Тихо Браге предполагал, что звезды располагаются гораздо ближе, и поэтому он надеялся измерить их параллакс. Но вот энтузиазм Громозеки, он, в общем-то, может быть, когда-нибудь потом это станет для нас действительно ерундой, но пока вот даже ближайшая звезда, это 40 триллионов километров, это величина, которую мы представить себе не в состоянии. Метод тригонометрических параллаксов остался с тех пор главным методом определения расстояний до звезд. Хотя, конечно, уже сейчас этим не занимаются индивидуальные астрономы. Сейчас этим занимаются специальные спутники. Первый проект, астрометрический, очень важный проект, это был проект Хипаркас, который начал работать в 1989 году. Там у него была такая хитрая система. В его телескоп при помощи зеркал одновременно попадал свет двух звезд, разделенных на небе углом 58 градусов. И можно было в одном поле зрения определять углы между этими звездами очень точно. То есть вот можно было определить угол между двумя звездами, добавить к нему еще 58 градусов. И в течение года контролировать, как меняется взаимное расположение этих звезд. Из-за их собственного движения и из-за параллакса, из-за вращения Земли и спутника вместе с Землей вокруг Солнца. Гипаркас определил точно координаты примерно 118 тысяч звезд. Это число может показаться очень большим, но оно совершенно меркнет по сравнению с достижениями другого астрометрического проекта. Это проект Гайя, который был запущен в 2013 году и работает до сих пор. Идея там та же самая, то есть вы в течение года, а на самом деле на протяжении многих лет, измеряете углы между очень большим количеством звезд и смотрите, как эти углы меняются в течение всего этого времени и из-за собственного движения звезд, и из-за их параллактического смещения. Результаты работы Гая совершенно ошеломительные. На сегодняшний день определены координаты почти 2 миллиардов звезд. У Гиппархоса 118 тысяч, здесь почти 2 миллиарда определены координаты. У 1,5 миллиардов измерены их параллаксы, то есть расстояние до них и их собственные движения. 1,5 миллиарда объектов классифицировано, то есть выяснено, что это такое. Лучевые скорости, то есть скорости движения по лучу зрения у 33 миллионов измерены. Ну, в общем, я вот забыл там вот этот заголовочек разъяснить. Рассказывали, что когда Гайя готовилась к запуску, и уже было понятно, что результаты ее работы будут вот такими, астрометристы спешно завершали свои проекты, чтобы успеть их закончить до запуска Гайя, с пониманием того, что после запуска Гайя они будут уже не нужны. Ну и вот была даже такая шуточная фраза, есть ли у астрометристов жизнь после Гайя. Ну, конечно, на самом деле есть, но проект этот, можно сказать, распахнул наши глаза на устройство не только Млечного Пути, но и всей и Солнечной системы, и окружающей Вселенной. Но давайте немножко вернемся в прошлое и поговорим о структуре нашей галактики. Почему в прошлое? Потому что еще в 19 веке люди догадывались, что наша галактика может быть похожа на спиральные туманности. Почему? Потому что спиральные туманности мы видим под разными углами, и иногда мы догадываемся, что мы смотрим на такую систему с ребра. То есть вот тут мы видим то, что называется плашмя, здесь мы видим под небольшим углом, а здесь мы смотрим на систему с ребра, и она очень похожа на Млечный Путь. И это вселяет в нас мысль, что если мы на нашу звездную систему посмотрим сбоку, мы увидим что-то вот такое. Но если это так, то тогда сверху мы можем ожидать в нашей звездной системе увидеть что-то вот такое. То есть наша галактика относится к таким же вот спиральным туманностям. Каково расположение Солнца в этой звездной системе? Гершель, безусловно, помещал Солнце в центр, и эта идея существовала практически до начала 20 века. Вот эта картинка показывает модель нашей галактики, которая в 1922 году была построена знаменитым астрономом Якобом Каптейном, и в ней тоже Солнце находится не так, чтобы в центре, вот оно, но, в общем, где-то неподалеку. Вот еще тут в качестве курьеза я привожу картинку из статьи астронома Истона 1900 года, где он уверенно помещает Солнце не в центр нашей звездной системы, где он уверенно рисует спиральные рукава, как они проходят. И это можно было бы считать гениальным провидением, если бы он почему-то, по непонятным причинам, не поместил центр галактики в направлении созвездия Лебедя. Это угол примерно 90 градусов от истинного направления на центр галактики. То есть что уж у него там были за фантазии, это непонятно. Так вот, еще в начале 20 века вполне можно было публиковать модели, в которых Солнце находится примерно в центре нашей галактики. Но на самом деле, как мы теперь знаем, Каптейн очень сильно ошибался. И это было связано с тем, что он не учел очень важный фактор. Он не учел межзвездное поглощение света. Когда мы смотрим на Млечный Путь, мы видим, что его светлая полоса укрыта вот такими вот черными кляксами. Это пыль, межзвездная пыль, которая закрывает от нас излучение звезд. И поэтому Гершель-то получил вот такую вот очень маленькую картинку. Он не видел далекие звезды, потому что их излучение закрывалось межзвездной пылью. И преодолеть эту преграду удалось Харлоу Шепли. В 1917 году он избрал несколько необычный способ исследования структуры галактики. Он воспользовался исследованиями звездных скоплений. То есть у нас звезды, не все, как наше Солнце, существуют в одиночестве, они иногда образуют вот такие вот группы, которые называются рассеянными звездными скоплениями. Иногда они образуют вот такие вот плотные группы, которые называются шаровыми звездными скоплениями. И Шепли обратил свое внимание на шаровые звездные скопления. И здесь важно было два факта. Во-первых, вот эта поглощающая материя, пыль, она в основном сосредоточена в плоскости Млечного Пути. Она мешает нам видеть объекты непосредственно в плоскости нашей галактики. А шаровые скопления от этой плоскости отстоят довольно далеко, и они хорошо видны, потому что межзвездное поглощение света в этих направлениях существенно меньше. И они видны на существенно больших расстояниях. А во-вторых, Шепли обратил внимание на то, что шаровые скопления видны преимущественно в одном направлении. В направлении, центр которого совпадает с созвездием Стрельца. Он определил расстояние до шаровых скоплений и обнаружил, что они образуют вот такое вот сферическое облако, центр которого очень далеко отстоит от центра Вселенной Каптейна, то есть от положения Солнца. Таким образом, Шепли осознал, что Солнце не находится в центре галактики. Вот Коперник убрал из центра Землю, но была надежда, что может быть хоть Солнце в центре Вселенной. Нет. Мы находимся от центра галактики на очень большом расстоянии. Ну, Шепли его переоценил, но тем не менее оно действительно оказалось очень большим. Мы теперь знаем, что мы находимся от центра галактики на расстоянии примерно 8000 парсек, 25 тысяч световых лет. Но интересно, что для Шепли вот эти колоссальные размеры галактики, которые он определил, стали доказательством того, что других галактик во Вселенной быть не может. Потому что наша галактика такая огромная, что нет места для чего-то еще. В 1920 году уже стало ясно, что это не так, и к чести Шепли надо сказать, что он очень быстро отказался от этого своего заблуждения и очень активно продвигал исследования других галактик. Так вот, что мы теперь знаем. Наша галактика действительно очень плоская. Да, почему галактика? Галактика — это Млечный Путь. Лактоза, лактация, галактика — это однокоренные слова. То есть галактика и Млечный Путь — это одно и то же. Основная часть нашей галактики — это так называемый тонкий диск. Это действительно вот такая очень плоская, очень тонкая, вращающаяся звездная структура, которая содержит в себе примерно 10 в 11 степени солнечных масс. В тонком диске находится большая часть светимости галактики. В общем, неудивительно, что к тонкому диску относится и наше Солнышко. Но вот, как я уже сказал, мы находимся примерно в 8 килопарсеках от галактического центра и примерно в нескольких десятках парсеков над плоскостью симметрии галактического диска. Помимо этого, у нас есть еще вот такая вот более сферически симметричная составляющая, которая называется гало, к которому принадлежат шаровые звездные скопления, и благодаря именно вот такому сферически симметричному распределению Шепли удалось определить параметры, удалось определить расстояние до центра галактики. Но есть еще два компонента, балч и толстый диск, на которых я не буду останавливаться. Мы теперь знаем уверенно, что у нашей галактики есть спиральная структура. То есть это не фантазии 19-го, начала 20 веков, это уже данные современных измерений, но, к сожалению, эти измерения и по сей день не дают нам толком в этой структуре разобраться. То есть мы знаем, что она есть, но вот красиво ее нарисовать у нас не получается, потому что мы сидим внутри. И мы, сидя внутри, мы вот в одном направлении смотрим, и мы видим всю галактику в этом направлении, и как рассортировать это вещество на отдельные спиральные рукава, это, в общем, задача непростая. Мы знаем, что мы находимся вместе с Солнечной системой между двух крупных спиральных рукавов, это рукав Стрельца и рукав Персея, они названы так по названиям созвездий, в которых они наблюдаются, но есть еще вот какой-то тут непонятный рукавчик, который называется рукавом Ориона, я о нем скажу несколько позже. Да, ну вот тут несколько увеличенная картинка. Внешне наша галактика, вероятно, похожа на туманность Андромеды. Это не близнецы, они по многим свойствам расходятся между собой, но вот что-то похожее мы увидим, когда однажды взлетим над нашей галактикой. Вот они, спиральные ветви, вот оно, поглощающее вещество пылевое, разнообразные туманности. Тоже, наверное, это очень красиво. Но теперь давайте уже конкретно поговорим о звездах. Значит, вот мы смотрим на небо, мы видим звезды, что мы можем из этого взгляда узнать. Первая характеристика звезд, физическая характеристика звезд, была введена еще во втором веке до нашей эры, была введена Гепархом, это звездная величина. Гепарх все звезды разделил на 6 категорий. Первая категория, первая величина, самые яркие звезды, шестая, самые тусклые звезды, как мы теперь добавляем, видимые невооруженным глазом. И эта система единиц сохранилась. В астрономии это, наверное, самая старая физическая величина, которая в науке используется. Ну вот Солнышко — это примерно минус 26, полная Луна — минус 12, Венера, которая, может быть, даже в окошко скоро будет видна в максимуме блеска, это где-то минус 4. Ну вот полярная звезда, почему-то полярная.

звезды сросек. Это очень мало. В богатых звездных скоплениях плотность звезд может достигать 10 в 4, 10 тысяч звезд на кубический парсек. То есть, если бы мы жили в таком скоплении, у нас бы на небе звезд было в 100 тысяч раз больше. Но мы бы этому не радовались, потому что нас бы не было. Поскольку самые распространенные звезды во Вселенной — это красные карлики, неудивительно, что именно красным карликом оказалась ближайшая к нам звезда. Открыта она была существенно позже, в 1915 году, астрономом Ричардом Инесом. И он проявил чудеса изобретательности, предложив для ближайшей звезды название «ближайшая». Но чтобы было с выподвертом по латыни «проксима». «Проксима» — это просто ближайшая звезда. Ближайшую звезду назвали ближайшей звездой. Вот эта малюсенькая точечка, она не видна невооруженным глазом, хотя это ближайшая к нам звезда. Расстояние до нее чуть-чуть меньше, чем до Альфа Центавра. Вот она, Альфа Центавра. Это расстояние между ними примерно 13 тысяч астрономических единиц. Но тем не менее измерения показывают, что это связанная система. То есть Проксима является частью тройной звездной системы, где есть вот парочка звезд Альфа Центавра и Проксима. Нам повезло исключительно. У Проксимы есть как минимум две планеты, а может быть три. И одна из этих планет — это планета земного типа в зоне обитаемости. То есть если нам когда-то приспичит осуществлять межзвездные перелеты, очень далеко ближайшая звезда. Но там есть на что приземлиться. Если мы еще немножечко подождем, ну явно, что мы полетим на звезды не завтра, то нам станет еще лучше, потому что Проксима к нам приближается. Вместе со всей системой Альфа Центавра, вот примерно через 30 тысяч лет Проксима и Альфа Центавра подлетят к нам на 3 световых года, то есть лететь будет еще меньше. Но, конечно, поскольку все находится в постоянном движении, Солнечная система испытывает сближение и с другими звездами, и можно примерно посмотреть в прошлое, посмотреть в будущее, посмотреть, что нас ожидает. Вот самое близкое взаимодействие со звездой нас ожидает примерно через 1,3 миллиона лет. Звезда Глиза 710, ну вот по последним расчетам, у нас в Санкт-Петербурге много этим занимаются, Вадим Вадимович Бобылев и Аниса Толгатовна Байкова, вот они посчитали, что на 0,02 парсека подлетит к нам эта звезда. Ну вот про Проксиму я уже сказал, тут вот тоже очень романтическое имя, через 0,5 миллиона лет подлетит к нам на 0,3 парсека. В прошлом такое, конечно, тоже происходило. И самое тесное сближение — это звезда Шольца, из известных сближений, 80 тысяч лет назад, на 1/3 парсека она к нам подлетала. Но здесь есть вот еще одно прошлое сближение — это Алголь. Расстояние большое, то есть больше, чем расстояние до Альфа Центавры было у этого сближения, но звездочка не маленькая. Звездочка примерно 6 масс Солнца. И много людей рассуждают о том, что вот такие тесные сближения не проходят бесследно для Солнечной системы. Они могут нам как-то возмущать движение малых тел в Солнечной системе и, например, обеспечивать воздействие гравитационно на кометные ядра, обеспечивать их активное выпадение на Землю. Но расчеты как-то вот внятного ответа не дают на этот вопрос. Вот это теоретические расчеты увеличения потока комет в сторону Земли, в сторону центра Солнечной системы из-за взаимодействия с Алголем. Ну вот видно, что даже максимальный темп, он не очень велик, не очень сильно повысилась кометная бомбардировка, ну и растянуто это все по времени очень сильно. То есть звезда пролетела, а возмущение ее действует на протяжении нескольких десятков миллионов лет, и мы, скорее всего, что ничего не заметим. Вот. И то же самое можно сказать, в общем-то, и про будущее звезды Глизы 710. Тоже очень протяженный по времени эффект на десятки миллионов лет. Так что ну просто в массовом сознании такое представление, что вот звезда пролетела, и сразу полетела толпа кометных ядер, за полчаса на Землю выпала, и все умерли. Ну нет. Межзвездное вещество.

0: вещество тоже присутствует в наших окрестностях. Как мы можем об этом узнавать? Мы можем наблюдать либо собственное излучение межзвездного газа, либо мы можем видеть признаки наличия межзвездного вещества в звездных спектрах. То есть вот звезда находится на каком-то расстоянии, ее излучение проходит через это межзвездное вещество, и в спектре звезды появляются признаки не только химического состава самой звезды, но и того вещества, которое попалось на дороге. Плотность межзвездного вещества очень маленькая. И вот здесь я поставил такую картинку. Вот плотное межзвездное вещество, это плотные межзвездные облака. Менее плотное называется диффузным веществом. Наконец, горячее межзвездное вещество. Вот это его плотности в граммах на кубический сантиметр. И это на 20 порядков ниже, чем плотность, например, воды, чем плотность вещества Земли, чем средняя плотность Солнца. То есть, когда мы говорим о плотном межзвездном веществе, нужно понимать, что вот здесь, в этом, концентрация воздуха примерно порядков на 15 выше, чем в плотных молекулярных облаках. Но, тем не менее, оно тоже может как-то воздействовать на Солнечную систему. Оно тоже в основном сосредоточено в плоскости Млечного Пути, в этом вот тоненьком нашем диске, но распределено очень неоднородно. То есть есть вот такие очень плотные сгустки, они так и называются, облака, межзвездные облака, и есть пустое пространство между ними, заполненное очень горячим газом. Это мы особенно хорошо видим, когда смотрим на другие галактики, может быть, не очень ожидаемо, но туманность Андромеды, структуру туманности Андромеды мы знаем лучше, чем структуру нашей галактики, потому что мы смотрим со стороны. Но это вот не туманность Андромеды, это галактика NGC 628. Ну и вот это распределение межзвездного газа. Вот эти вот облачка тут видны. Они бывают большие, с массой до нескольких миллионов масс Солнца. Размеры десятки парсек, один объект. Ну, температуры очень низкие, плотности. Вот это называется плотное межзвездное вещество. На самом деле это практически вакуум. От взаимодействия с межзвездным веществом нас защищает солнечный ветер. Вообще вот не звезды, а именно межзвездное вещество. Это тот компонент галактики, с которым Солнечная система взаимодействует непосредственно. Но солнечный ветер выдувает вокруг Солнечной системы большой пузырь, пропущу, который называется гелиосфера. И внутрь гелиосферы межзвездное вещество попадает очень плохо. С одной стороны, это хорошо, это очередная защита от всяких превратностей судьбы, но с другой стороны, нам довольно сложно, кажется, что межзвездное вещество рядом, но определить его параметры нам оказывается не очень просто. Но тем не менее, это можно сделать, и оказывается, что мы находимся сейчас в системе вот таких вот не очень плотных, но очень горячих межзвездных облачков. Здесь температура высокая, порядка 8000 градусов, а плотность очень низенькая, порядка 0,1 частицы на кубический сантиметр. Ну вот здесь шкала в световых годах, где-то порядка нескольких десятков световых лет эти облачка тянутся. Есть такое волокно, которое отделяет нас от Альфа Центавры, то есть даже на пути к Альфа Центавру уже какой-то газ подмешивается, на пути к Сириусу что-то есть. Мы влетели в это облако несколько десятков тысяч лет назад, а еще несколько десятков тысяч лет будем по нему лететь. На большем масштабе структура у нас оказывается более занятная. На большем масштабе, на масштабе уже порядка нескольких сотен парсек, мы находимся в гигантской пустоте. Эта пустота по свойственной астрономам оригинальности была названа местным пузырем или местной полостью. Природа этой пустоты до сих пор нам не очень понятна. С одной стороны, вот таких вот дырок в распределении межзвездного газа довольно много. И по соседству с нами вот это вот местный пузырь, а это куча других пузырей. И в общем-то кажется, что причина понятна. Есть массивные звезды, они взрываются в конце жизни как сверхновые, раздувают вокруг себя гигантские оболочки и получаются вот такие пузыри. Все очень хорошо, но мы не видим, чтобы это могли быть за сверхновые, которые образовали нам местный пузырь. Дело в том, что массивные звезды не образуются поодиночке. Они всегда живут в скоплениях. И даже после того, как самые массивные звезды повзрывались как сверхновые, скопление никуда не делось. Мы его должны видеть. Вот у нас никаких похожих скоплений в местном пузыре нет. Ближайшие к нам скопления, которые могут быть источником вспышек сверхновых, это вот такая группа ассоциаций Скорпиона-Центавра. Но это расстояние порядка 130-150 парсек. И это за пределами местного пузыря. То есть как они могли образовать местный пузырь, если они не в нем находятся. Поэтому некоторое время назад, в 2021 году, была высказана гипотеза, что местный пузырь возник не под воздействием вспышек сверхновых. А есть у нас такая звездочка, эпсилон Большого Пса. Это ближайшая к нам горячая звезда, спектральный класс B, температура порядка 20 тысяч градусов. Ее излучение достаточно может быть мощным, чтобы нагреть газ вокруг себя, а горячий газ, он начинает расширяться и тоже раздувает пузырь. То есть вспышки сверхновой нет, есть просто горячая звезда и ее излучение. И вот два этих специалиста, Джефф Линский и Сет Редфилд, это очень крупные специалисты в местной межзвездной среде, предположили, что именно такую природу, никак не связанную со сверхновыми, имеет местный пузырь. У них статья носит название, которое мог статье дать только астроном. Вот они эту структуру назвали сфера неправильной формы. Сфера, но неправильной формы. Можно еще представить себе куб неправильной формы. Вот с астрономической точки зрения это норм. Но с этой идеей согласились не все. Вот в 2022 году была опубликована довольно большая работа. Кстати, вот этот коллектив авторов, можно посмотреть их статьи, они их всегда сопровождают очень красивыми картинками, трехмерными, которые можно вот крутить, с разных сторон рассматривать. Тут вопрос, насколько это все реалистично, это отдельный вопрос, но красиво. Так вот, они предположили, что если мы возьмем данные Гайя, это у нас сейчас ответ на все вопросы, данные Гайя, и посмотрим, как звезды в окрестностях Солнечной системы двигались последние несколько десятков миллионов лет, то мы увидим, что у нас звезды в оболочке местного пузыря в основном движутся наружу. Местный пузырь расширяется. Дальше, если мы посмотрим, как в прошлом двигались звезды ассоциации Скорпиона-Центавра, то мы обнаружим, что 15 миллионов лет назад они были аккурат вот здесь. Где-то. Нельзя сказать, что в центре местного пузыря, потому что его тогда еще не было. Но эти звезды проэволюционировали. Там взорвалось несколько сверхновых, примерно 15 штук. Они раздули вот этот местный пузырь, а ассоциация Скорпиона-Центавра, она продолжала двигаться, уцелевшие звезды, и они сейчас где-то вот здесь находятся. Солнце в этот пузырь влетело, согласно этой картине, примерно 5 миллионов лет назад. 5 миллионов лет назад мы движемся вообще по безопасной области галактики. Но возникает вопрос, а как же в этой картине, какое находится в этой картине место поясу Гулда? То есть мы-то вот думали, что это вот звезды, их движение этих звезд связано с расширением пояса Гулда, а не с расширением местного пузыря. А пояс Гулда это немножечко более ранние времена, порядка 50-60 миллионов лет назад. На этот вопрос тоже есть ответ. Никакого пояса Гулда не существует, считает та же группа авторов. Опять они берут данные Гайя, смотрят положение газовых облаков в окрестностях Солнечной системы и видят вот такую странную картину, что у нас газовые облака, молекулярные облака, по которым в том числе мы отслеживаем положение пояса Гулда, образуют вот такую забавную структуру. Вот это мы на нее смотрим сверху. Вот это мы на нее смотрим с торца, а это мы на нее смотрим сбоку. И у нас вот такая вот странная синусоида возникает, и вот эту ее часть мы ошибочно воспринимаем как часть пояса Гулда. Назвали они эту структуру волна Редклифф. У нас ее называют волна Редклиффа, но я покопался по литературе, в общем, такое впечатление, что названа она в честь колледжа, колледжа Редклифф, а колледж назван в честь некой особы женского пола. То есть склонять это название все-таки, наверное, не надо. Так вот, говорят они, что пояс Гулда – это все наваждение, а у нас на самом деле есть вот такая вот структура. Мне это объяснение не кажется вполне удовлетворительным, потому что объяснить происхождение расширяющегося кольца все-таки немножко проще, чем объяснить появление вот такой вот странной синусоиды. Но, может быть, дальнейшие измерения и модели что-то нам это покажут. Ну, еще пара слов в завершение. Сейчас у нас все вокруг тихо и спокойно. То есть какой бы там ни породил катаклизм местный пузырь, какой бы катаклизм ни породил пояс Гулда, это все произошло в прошлом. И благодаря этим событиям мы сейчас летим в очень спокойном месте. Межзвездного газа вокруг практически нет. Звезд массивных, которые могут нам чем-то угрожать, нет. В общем, одна мелочь. Но Солнце движется по галактике. То есть так было не всегда и так будет не всегда. Мы вращаемся вокруг центра галактики с периодом около 200 миллионов лет. Мы движемся относительно плоскости галактики. Помните, я говорил раньше, что мы находимся примерно на высоте нескольких десятков парсеков над плоскостью симметрии галактического диска. Так вот, через несколько десятков миллионов лет мы будем с противоположной стороны. Но я уверен, что в то время тоже будут говорить, что мы находимся над плоскостью галактического диска. Потому что мы не можем быть под. Есть некие идеи о том, что Солнце и по радиусу смещалось. То есть вот на 8 килопарсеках мы, может быть, сидели не всегда. В общем, Солнце странствует по галактике, странствуют и все звезды. Вот это, опять же, по данным Гая, скорости звезд, вот эта вот скорость вращения, скорость движения по азимуту, а цветом показана скорость радиальная. Ну и вот эти вот, вот это разноцветие показывает, что очень сложные движения звезд в окрестностях Солнца, и само Солнце, вероятно, тоже участвует в очень сложных движениях. В общем, когда-то мы куда-то можем прилететь в не очень хорошее место, но единственное, что утешает, что такие события уже должны были происходить в прошлом Земли. Есть романтически настроенные люди, которые пытаются привязать вымирание, оледенение, например, с прохождениями Солнечной системы через спиральные рукава, потому что спиральные рукава — это то место, где все это кучкуется, где сосредоточены массивные звезды со своими вспышками и со своим ультрафиолетом, где сосредоточен плотный газ. Ну и вот, в общем, получается не очень хорошо. Ну вот, например, эпохи оледенений, да? Вот тут вроде есть, а это, вот здесь серым показаны прохождения через спиральные рукава. Вот вроде тут есть совпадение, тут есть совпадение, тут нет совпадения. Ну и потом нужно еще учитывать, что даты всех этих событий и оледенений, и вымираний, и прохождения через спиральные рукава датируются очень плохо. И на самом деле вот биологи смеются, что вы можете взять данные и получить все, что вы хотите. Хотите — будет совпадение, хотите — не будет совпадение, хотите — будут периодические совпадения. Ну, в общем, любой вопрос, любой ответ. Но в целом, еще раз повторюсь, мы находимся в очень спокойном месте нашей галактики, и в связи с этим формулируется такое понятие, как галактическая зона обитаемости. То есть вот тот факт, что мы находимся в спокойном месте, насколько он связан с тем, что мы вообще существуем. Даже некоторые люди говорят, вот мы в пустоту, вот местный пузырь, влетели 5 миллионов лет назад. Вот 5 миллионов лет назад стало вообще все спокойно. И начал развиваться Homo sapiens. Совпадение? Трудно сказать. Ну вот на этом я, пожалуй, завершу. Да, ну эта картинка символизирует примерно наше теперешнее положение в галактике. Такая малоэтажная застройка, природа, все друг друга знают, без боязни выпускают детей погулять по вечерам. Но кто знает, может быть, точечная застройка тоже нас когда-то настигнет и там тоже. Спасибо.
1: Большое спасибо за лекцию. У нас время вопросов. Поднимайте, пожалуйста, руки, я буду подходить. У нас идет видеозапись. Задавайте вопрос в микрофон.
2: Большое спасибо за лекцию. Вопрос. Угол в 58 градусов в Хипаркусе. Чем был обусловлен? На первый взгляд, цифра не очень удобная для расчетов.
0: Я не могу сказать, но я думаю, что это какими-то техническими особенностями было обусловлено.
2: То есть это... Его устройством конструкции.
0: Да.
2: Спасибо.
3: Да, Дмитрий Зигфридович, вот такой вопрос. А значит, вот у нас, ну, вы показывали, что шаровые звездные скопления находятся в Гало, нашей галактике. Большинство звезд, они выровнялись, видимо, ну, как бы по, ну, как-то орбитальным движением выстроились в плоскость, как бы. А почему шаровые скопления до сих пор не как бы их орбиты не упластились, или как бы не пришли в соответствие с общим движением?
0: Тут, вероятно, ситуация такая, что уплощился газ, из которого потом сформировались звезды. Газу выстроиться в регулярную структуру существенно проще, чем звездам. А шаровые скопления образовались в то время, когда газ еще был распределен сферически, ну, более-менее сферически симметрично. Вот они там остались. Звездам устаканиться гораздо сложнее. Это гораздо более долгий процесс.
4: Здравствуйте. Мне не совсем было понятно про сближение. Вы показывали график, что через несколько миллионов лет к нам приблизится какая-то очень крупная звезда. А, насколько я знаю, Вселенная не сжимается, и звезды и тела в космосе, они сближаются под действием силы притяжения. Но Солнце — довольно маленькая звезда. Я не понимаю, где находится объект настолько большой массы, что он может этого гиганта, если это гигант, сдвинуть ближе к Земле. Или это какая-то другая сила, которая... Ну, вы не могли бы
0: рассказать? Это гравитация. Но это гравитация, которая исходит от галактики в целом. То есть вот представьте себе, вот галактический диск, он утыкан звездами. И суммарное гравитационное поле очень сложное. И звезды движутся... то есть вот сближение звезды и Солнца — это не задача двух тел. Что вот есть... звезда, есть Солнце, вот они друг к дружке притягиваются. Нет, они как-то вот по этому гравитационному потенциалу пробираются, и иногда случайно их траектории сходятся. Не потому, что они притягиваются друг к другу, а просто потому, что вот это вот их блуждание их приблизило, а потом они разойдутся. То есть вы видели, там картинка-то вот такая. Прилетело, улетело, все.
4: Понятно, спасибо.
0: Я заметил.
5: Вопрос также в связи с вот этим блужданием звезд и прогнозами на будущее и, наоборот, в прошлое. А насколько эти прогнозы сильно зависят, вернее, их точность от длительности, на которую мы смотрим? Если это 1 миллион лет, возможно, можно все достаточно точно просчитать. Но если это десятки миллионов лет, какова там будет уже погрешность?
0: На десятки миллионов лет никто просто считать не будет, потому что там... Погрешность будет вот такая. Это очень сильно, конечно, зависит от времени и от точности исходных данных. Вот эту Глизе 710, ее пересчитывали уже несколько раз. То есть понятно, что сближение будет, потому что, ну вот, примерно мы видим, что траектории сходятся. Но ну, момент тоже примерно более-менее понятен. Она вот расстояние, оно меняется в очень широких пределах. То есть вы совершенно правы. И там... На большие времена просто никто считать даже и не будет, потому что это бессмысленно.
5: Ну и получается, что все вот эти периоды массовых вымираний, они отстоят в прошлое настолько далеко, что там действительно, как вы сказали, уже погрешность колоссальная.
0: Да, и... да, то есть, во-первых, мы не можем там ничего четко по времени сказать. А во-вторых, вот я показывал, что даже если какой-то отклик есть, это не одномоментный отклик. Это какое-то там событие, растянутое на десятки миллионов лет. И ну, вот если у нас там сейчас Челябинский метеорит падает один раз в 100 лет, а пролетит звезда и будет их падать два в 100 лет, сильно это на нас скажется? Ну, вряд ли. То есть это все очень так... Это... Да, и тут еще важно, что вот в этих вопросах, что когда будет падать, гораздо большую роль играют события, которые в Солнечной системе происходят. То есть вот сближение со звездами, ну, интересно на них посмотреть, конечно. Но вот прямо сейчас начинать готовиться к ГЛИЗа 710, наверное, еще рано.
5: Понятно, спасибо.
0: Так, вот там был вопрос раньше.
6: Еще раз спасибо за лекцию. У меня такой более практический вопрос. Вот вы говорили, что хорошо, что у нас окрестности тихие, и в частности нет большой плотности горячего межзвездного газа. Но его даже большая плотность такова, что мы же его просто не заметим.
0: К сожалению,
6: в чем
0: нет.
6: Практика?
0: Как показывают расчеты, вот если мы налетим на молекулярное облако, там концентрация 10 тысяч частиц в кубическом сантиметре, да, ничто. Вот у нас здесь сейчас 10 в 19 частиц в кубическом сантиметре, там 10 в 4. Но расчеты показывают, что этого достаточно, чтобы у нас гелиосфера ушла под орбиту Земли. И Земля окажется лишена этой защиты. И на нас начнет выпадать это вещество. Это молекулярный водород. Молекулярный водород будет вступать в реакцию с кислородом, превращаться в воду. Вода будет оседать вниз. Ну и все, до свидания, кислород. Или прощай. Много ли чего?
7: Много ли ты воды образуешь?
0: Ну, вот люди считают, что ее образуется достаточно, чтобы оставить нас без кислорода. Ну, опять, это не завтра. То есть, тут еще, понимаете, это вот сидит там 1-2 человека, они это считают. Потому что интересно считать то, что можно проверить. То, что нельзя проверить, считать тоже интересно, но не так сильно. Потому что, ну... Это игры разума уже какие-то получаются. То есть тут я не могу сказать, что это очень хорошо исследованная тема. Но вот те расчеты, которые есть, они говорят, что в общем это может быть довольно серьезно.
3: Дмитрий Зигритович, еще вопрос такой. Вот известно, что в составе межзвездного вещества есть, встречается и органика определенная. А не подскажете, а в каких местах она синтезируется? Это вот где происходит?
0: Органика может синтезироваться, во-первых, есть звезды, называются они проэволюционировавшие звезды. Это звезды, вот гиганты, да? Что значит гигант? Это значит, звезда расширилась. Расширилась, значит, она остыла. И у нее внешний слой имеет все еще достаточно высокую плотность, но уже не очень высокую температуру. Там порядка 1000 градусов. Вот если вы хотите узнать, что происходит с углеродом при этой плотности и температуре, найдите машину с плохим дизелем. И вот этот вот черный дым, это органика, которая синтезируется в этих условиях. Вот это процесс космический, который мы легко воспроизводим на Земле, даже когда не хотим этого делать. Дальше. То есть вот звезды. В них там что-то синтезируется, потом выбрасывается давлением излучения в межзвездную среду. По всей видимости, в молекулярных облаках эти процессы могут происходить. Образование органических соединений, там они идут не быстро, но Вселенной спешить некуда. И за сотни тысяч, за миллионы лет тоже синтез доходит, наверняка доходит до простейших аминокислот. Это... магия этого слова, не нужно этой магии поддаваться. Аминокислота не означает, что там есть жизнь. Это просто вид молекул. Вот простые аминокислоты там могут образовываться. Может быть еще что-то более сложное. Потому что оказалось, что низкие температуры не препятствие для органического синтеза. Если у вас есть много времени на него. А потом это все из молекулярных облаков попадает в формирующиеся планетные системы. И может быть какая-то часть вот прямо тут сейчас присутствует.

0: Скажите, пожалуйста, а с чем связано, вот, если сравнивать Солнечную систему и галактику? То есть и там гравитация, и центробежные силы. Но вот если Солнечную систему можно упростить до Солнца и Юпитера, то распределение масс по расстоянию от Солнца, то вот в галактике как бы получается совсем другое распределение.
1: Абсолютно другое.
0: С чем это связано?
1: Разные сценарии формирования. То есть вот галактики как формируются, мы пока не очень себе представляем, но это вот формируется некая затравка. Потом на эту затравку начинает стягиваться газ. А газ, он очень... Почему из газа может сформироваться плоский диск? Потому что газ очень легко сбрасывает энергию. То есть вот для того, чтобы превратиться в более компактную конфигурацию, он должен избавиться от энергии. Вот газ от энергии избавляется очень плохо, но при этом, поскольку система вращается в направлении перпендикулярно оси вращения, сжатию мешает центробежная сила. В направлении, совпадающем с осью вращения, центробежной силы нет, значит, все уплощается. Но вот в случае галактики это формирование одномоментное вот этого большого диска. В случае звезды, правда, тоже мы тут не очень до конца это все себе представляем, но все-таки сначала формируется центральный объект, а из остатков вещества формируется диск. И вот уже в этом диске, масса которого существенно меньше массы центрального объекта, формируется что-то свое, сформируются планеты. Ну, то есть, вот в общих чертах звезда формируется как бы в два этапа, а галактика в один.
2: Вот хотелось бы просто про будущее немножко. Я задумываюсь, и хочется, вот что будет раньше, и наши потомки, если они это увидят, раздуется ли наше Солнце, ну, до красного там гиганта и схлопнется в нейтронный...
1: Белый карлик.
2: В карлик, да, в нейтронный, не дотянет до масс. Да. Либо Андромеда сойдется с Млечным Путем. Что произойдет раньше?
1: Вообще, судя по...
2: И выживут ли люди в каком-либо...
1: По моделированию, примерно это произойдет одновременно. Но вот слияние с Андромедой – это будет событие, которое не затронет отдельные звезды. Потому что расстояния между звездами настолько велики по сравнению с их размерами, что даже при слиянии двух галактик, столкновений звезд и даже близких сближений будет не очень много. Оно там вот так вот все будет проходить. Вот. Так что нам надо по большей части озаботиться судьбой Солнца и судьбой.
2: Я поэтому и думал, что если бы мы могли как-то отодвинуться, то мы могли бы увидеть интересное зрелище на небе.
1: Понимаете, там какая
2: из двух эклиптик.
1: Вот это вот взаимодействие двух галактик, оно приведет к тому, что значительная часть звезд будет выброшена. Ну и, в общем, нет никаких причин не быть выброшенному Солнцу. То есть мы вполне вероятно можем оказаться на большом расстоянии. Другой вопрос, будет ли у нас в то время настроение любоваться этой картиной. Потому что проблемы с Солнцем начнутся у нас существенно раньше.
2: Смотря какие технологии к тому времени.
1: Ну, вот тут сейчас, если начать фантазировать про технологии, то... Мы все сможем.
3: У меня тоже вопрос про будущее. Есть ли такая вероятность, что, ну, насколько я знаю, есть планеты-сироты, вроде, у которых нет своих звезд. Вот. Есть ли вероятность того, что в какой-то момент, там, через сотни тысяч, миллионы лет, такая планета залетит в нашу систему? Ну, и останется тусить с нами, как бы в нашу систему пристроиться.
1: Нет, смотрите, тут есть та хитрость, о которой я говорил. Чтобы планета прилетела к нам и застряла, она должна будет куда-то деть свою энергию. есть она летит со своей кинетической энергией, она просто через систему нашу пролетит и улетит дальше. Чтобы застрять, она должна эту энергию куда-то деть. Вот у таких объектов, как звезды, как шаровые скопления, как вот эти планеты-сироты, у них возможностей для сброса энергии очень мало. И поэтому с огромной вероятностью она просто пролетит мимо. Ну, другое дело, что она тут может как-то гравитационные возмущения какие-то устроить, позбивать с путей со своих наши планеты. Это нам тоже радости мало от этого. Вот. Но вероятность этого события настолько мала, что нам о нем тревожиться не нужно. Опять вот есть люди, которым это интересно, которые считают, вот, что будет, если застрянет в планете. А если она по Земле шандарахнет? Вот начинают считать, за сколько мы ее увидим, что мы сможем сделать. Но это настолько маловероятное событие, что... Ну, вот как, это, как здоровый образ жизни, его надо чем-то ограничить. Вот этот страх каких-то катаклизмов, его надо где-то остановить. Вот это не стоит нашего внимания.
3: Спасибо.
4: За этим пойдем к Леониду Владимировичу. Еленин.
1: А, ну, да, вот он нас, по крайней мере, предупредит. Может, не спасет, но предупредит своевременно. Почему последний?
5: Пока вы обсуждали будущее и всякие интересные штуки, я вот о чем подумала. Вы сказали, что если даже случится такая штука, как слияние Андромеды и еще чего-то там второго...
1: На нашей галактике.
5: Да. То планеты пройдут как бы вот рядышком. Звезды, да, не суть, небесные тела. В моем представлении должен быть огромный взрыв, который поглотит или просто сожжет другие небесные тела, которые по массе меньше. А вы сказали, что звезды буквально будут высвобождены. Я не совсем понимаю, как это будет происходить, то есть какая сила будет действовать во время вот этого слияния. Это опять же сила гравитации, притяжения.
1: Гравитация. На таких масштабах рулит гравитация.
5: А почему они просто не сгорят? Масса, огромная температура.
1: Не-не-не, подождите. Другой вопрос. Почему они сгорят?
5: А почему они не должны сгореть?
1: Не-не, подождите, подождите. Причина должна быть у события, а не у отсутствия события. Почему они сгорят?
5: Потому что температура 30 тысяч градусов.
1: Нет, вот эта температура 30 тысяч градусов, она у звезды. Чтобы произошел какой-то катаклизм, одна звезда должна налететь на другую.
5: Но вот они должны произойдет. Столкнуться.
1: Вероятность этого события, это может быть там где-то 3 штуки, 4 звезды столкнутся в процессе на многие сотни миллиардов. Но вот смотрите, расстояние у нас до ближайшей звезды 41 триллион километров. Размер Солнца 1,5 миллиона километров. Это вот вероятность столкновения звезд. Размер к расстоянию между ними. То, что добавятся звезды Андромеды, увеличит эту вероятность в 2 раза. То есть вероятность столкновения все равно останется ничтожно малой. Это вот опять будет вот это вот совокупное гравитационное поле. Поле туманности Андромеды, поле Млечного пути. То есть гравитационный потенциал еще больше усложнится. Звезды начнут двигаться еще более сложно. И... Ну вот как мы знаем по шаровым скоплениям, например, когда такие вещи происходят, когда звезды начинают немножко двигаться ближе друг к другу, у них может происходить такой обмен гравитационной энергии, что у вас одна звезда затормозится, а зато вторая приобретет скорость очень большую и улетит. Это мы видим в нашей галактике, в других галактиках есть звезды, которые летят со скоростями, там я сейчас не помню, но что-то в районе 1000 километров в секунду. Это признак какого-то прошлого гравитационного взаимодействия. Вот когда будет 2 галактики, таких взаимодействий будет больше. Но это взаимодействие будет на расстоянии. Это не будет прямой контакт. То есть вот оно там как-то перемешается, что-то улетит, что-то осядет к центру.
5: То есть просто произойдет перераспределение вот этой гравитации.
1: Да, да, да.
5: Все, я поняла, спасибо.
1: даже уже название придумали.
4: Слияние двух сверхмассивных черных дыр не будет коллапса такого?
1: Ну вот смотрите.
4: Или они просто сольются?
1: Миллиарды долларов, многие миллиарды долларов потрачены на установки, которые регистрируют слияние черных дыр. Это такой жутко слабый сигнал, что вот, ну вот жутко сложные установки, и еле-еле мы что-то фиксируем. То есть они там сольются себе, превратятся в еще более сверхмассивную черную дыру. И вот немножечко так что-то...
4: Бабаха не будет.
1: Бабаха не будет. То есть
4: Бабах
1: там...
4: Будет.
1: А?
4: Бабах будет, там внутри
1: Бабаха. Нет. Слияние двух черных дыр электромагнитного излучения не порождает. То есть там не будет рентгена, ультрафиолет, ничего нет. Вот то, что они какое-то вещество будут с собой тянуть, аккреционные диски. Вот эти аккреционные диски сольются, но это тоже будет какая-то ерунда. Милкомеда. Milky Way и Андромеда. То есть мы уже начали готовиться, название придумали.
6: Спасибо большое за лекцию. У вас была картинка с облаком Аорта. Я хотела спросить. Я знаю, что это гипотетическая вещь. Никто не знает, есть оно или нет. Но если есть, то оттуда прилетает, считается, комета. Оно с нами в этом пузыре, про который вы рассказывали, и она где-то дальше. Как предполагается, на каком она расстоянии от нас?
1: Нет, ну, оно, конечно, гипотетическое, но, как вы сказали, кометы откуда-то прилетают. Угу. Ну вот давайте это откуда-то называть облаком Оорта.
6: То есть нет ни предположений, ни расстояний, ни места?
1: Нет, ничего. Предположение есть. Почему? Мы же знаем афелии этих комет. Это десятки, может быть, сотни тысяч астрономических единиц. То есть по самым смелым прогнозом это половина расстояния до Альфа-Центавра. А местные межзвездные облака это до Альфа-Центавра 4 световых года. Местные межзвездные облака, вот эта вот мелочевка, это десятки световых лет. Местный пузырь это сотни парсек, то есть ну, многие сотни световых лет. То есть это все глубоко внутри и местных межзвездных облаков, и тем более местного пузыря. Это маленькое компактное образование, которое большое только по сравнению со внутренней частью Солнечной системы.
6: Спасибо.

0: Спасибо вам.
1: Да, вопросы очень интересные. Спасибо большое, Дмитрий. Мне кажется, что мы сегодня от этой лекции получили огромный терапевтический эффект. То есть, понятно, да?
0: Нас дальше пугают будет все хуже.
1: Время пугают, да. Вот, но пока вот на ближайшую перспективу мы можем жить спокойно. Извне нам ничего не угрожает. Нам нужно сохранить то, что внутри. Вот это, наверное, важнее. Спасибо еще раз огромное. И я хочу отметить высочайший уровень лекторского мастерства как популяризатора. Здесь же не студенты сидят и не научные сотрудники, люди, которые имеют отношение, может быть, к науке, но все-таки не все специалисты. Но мне кажется, количество вопросов как раз и говорит о том, что было интересно, понятно, и именно это вызывает, да, интерес и столько вопросов. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Я думаю, что мы на очень хорошей ноте заканчиваем наш сезон. Надеюсь, мы с вами ненадолго расстаемся, потому что летом будет работать лекторий на открытой площадке в парке «Небо» у нас. Следите за нашими объявлениями. На сайте, да, будет информация о летнем лектории. Он так и называется, летний лекторий. Начнет с мая месяца работать астроплощадка. Ну, а в звездном зале у нас премьера состоялась 10 апреля. Детский фильм, что бывает довольно редко. Правда, зарубежного производства, но неплохой. Называется «Экзопланеты в поисках новой Земли». Ну, для детей, для младших, средних школьников. Так что, если у вас есть такие, приходите, приводите. Ну, и сами тоже всегда вы можете прийти на все наши фильмы, программы, которые мы вам готовим. Что же, желаю всем всего хорошего, до новых встреч, до свидания.
0: До свидания.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и дорогой гость у нас сегодня.
2: Добрый вечер, представим зав. Кафедры термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович.
1: Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, сегодня у нас... «Мифы и легенды Атлантического океана».
1: Ну, такая вообще, тема. Мы даже откроем небольшую тайну. Мы хотим несколько передач сделать про Атлантический океан, потому что он большой. И начать вот как раз хотим с мифов и легенд.
2: Но прежде чем знакомиться с океаном, надо познакомиться с нашим гостем. Расскажите немного о себе, Владимир.
3: Ну, я закончил тот же институт, в котором сейчас являюсь завкафедрой, по специальности «Физика моря». И вся моя жизнь в том или ином варианте была связана с физикой моря. Атлантический океан был для меня первым океаном, в котором я ушел в рейс, в научную экспедицию. И в этом океане я провел что-то порядка 10 экспедиций. Ну, а общее количество экспедиций у меня штук 15. Общее такое время, проведенное в море, хоккейное время, ну, где-то 3,5 года.
1: Ничего себе. А экспедиция, она насколько долго длится?
3: Вот в те времена, когда я начинал, самая маленькая экспедиция была 3,5 месяца. Следующая – 4 месяца. Потом шла 6.
1: Угу. По нарастающей как бы.
3: По нарастающей, да.
2: На келдыши ходили?
3: Да я ходил на всех кораблях. И на келдыши тоже.
2: Ничего себе. А какие еще корабли? Мы кроме келдыши ничего не знаем.
3: Дмитрий Менделеев, академик Курчатов, Витязь, потом вот знаменитый Келдыш, академик Мстислав Келдыш, он, это полное его название. Потом академик Юфе, академик Вавилов, профессор Штокман. Угу. Вот на всех я.
2: Как выглядит научный корабль изнутри? Это спартанские условия или пятизвездочный отель?
3: Это пятизвездочный отель все-таки. Там хорошо. Хорошо кормят, чисто очень. Но приходится работать круглосуточно. И если бы не были хорошими условия, то работать было бы трудно.
1: Скажите, а физика моря, что подразумевается, ну, может быть, если кратко, под этим?
3: Вот в океане есть много всяких явлений. Вот те, которые относятся к физическим явлениям, это течение, температура, вихри всякие, все силы, которые там действуют на частицы, вот описание этих явлений, все волны – это физика океана, физика моря. Mm-hmm.
1: То есть вы специалист и по цунами тоже, и по гольфстримам всяческим и
3: но
1: так далее.
3: В широком смысле – да. Но у меня есть узкая специализация. Я по волнам специалист, по вихрям.

0: Рим. Ага. Значит, это, во всяком случае, мои две диссертации, кандидатские и докторские, были посвящены этим.
1: Я предполагаю, вы выходили в море непосредственно в шторм, чтобы попасть в эти вихри все?
0: Ну, как придется. Мы выходили в море по расписанию. А дальше, если попадали в шторм, то это был шторм. Но вот в своей жизни я был в очень двух крупных штормах. Один около остров Кергилен есть такое. Это циркумполярное течение около Антарктиды в тех краях. И один около Исландии. Там крупнейший шторм был. Всю жизнь их помню.
1: Там 10 баллов прям настоящие.
0: 12.
1: 12 даже. А сколько вообще шкала?
0: 12.
1: 12, да? 12 из 12.
0: Да.
1: Ничего себе. Вы привязаны были к палубе?
0: Нет, мы не привязаны, но ходить было почти невозможно.
1: Невозможно. И вода заливалась, да, прямо на палубу?
0: Конечно. Она заливала на палубу, на уличную часть палубы, ну, так, толщиной 1-2 метра.
1: Угу. А где проще пережить шторм, ну, чисто вот физически? Где меньше укачивает? Внутри корабля или снаружи?
0: Внутри корабля есть центр тяжести, вокруг которого вся качка и происходит. Это как это под водой, ну, примерно в центре корабля, под водой там 3 метра, наверное.
2: И все собираются, наверное, в этой точке.
0: Не все. Вот когда я был молодой, и мне было интересно, в качку я выходил, наоборот, чтобы покачаться.
1: Ух ты, на нос прям, да?
0: Прям на нос, да. Но если только не заливало, да, самая большая амплитуда действительно на нос.
2: Но там же волны, не знаю, там по 10 метров могут быть, да, больше, наверное.
0: Ну, конечно, на такие волны меня не выпускали. Mm-hmm. И вообще тогда все закрывается, все двери задраиваются, и можно только на самой верхней палубе.
2: Но это же жуть, это же какая морская болезнь должна быть сильнейшая при таких вот волнах. Я просто чуть-чуть знаю, потому что я дайвер, и часто плаваю на разных кораблях не очень больших. И иногда просто перед тем, говорят, сегодня погода будет не очень хорошая, съешьте таблеточку, пожалуйста, перед выходом в море, потому что иначе вам просто будет нехорошо. Это даже на маленьких кораблях. Представляете, на больших что происходит?
0: Вот на больших проще.
2: Проще, да?
0: Да. Но прежде всего, вот морская болезнь, она действует не на всех. Очень малое количество людей, может один, может два, действительно никак не могут привыкнуть к качке. Очень небольшое количество людей, но уже заметно больше, им все равно, будет качка или не будет. А остальные, они прикачиваются. И несколько дней, 3 дня, происходит привыкание, после чего уже качка не действует.
2: То есть вестибулярный аппарат как-то адаптируется?
0: Слепо. Абсолютно верно.
1: Интересно как. Мы что-то в науку сегодня пошли. Да, давайте оставим это на субботу. Да, ведь мы в субботу будем работать за понедельник, когда снова будут тайные океаны. А сегодня давайте войдем в Атлантический океан в дверь, где мифы рассказывают.
2: Я, кстати, тоже сейчас только понял, что у меня тоже Атлантический был первым.
1: Нормально. А какие мифы и легенды существуют в Атлантическом океане?
0: Ой, их достаточно много, но вот есть одна из них, самая древняя, это легенда о Атлантиду.
2: Атлантида – это именно Атлантика.
0: Ну да, это логично. Слово, конечно, я только не знаю, откуда произошло слово Атлантида, или из Атлантического океана, или Атлантический океан из Атлантиды. Потому что очень эта история просто очень древняя. А вот человечество ее знает по имени древнегреческого философа Платона, который впервые описал некое общество людей, которое жило на острове под названием Атлантида. Они были сильные и владели всем миром. Но тогда слово «мир», видимо,
2: пару островов, да?
0: Да, это было очень-очень такое ограниченное. А время, о котором шла речь, это где-то 9,5 тысяч лет до нашей эры. Mm-hmm. То есть это время конца ледникового периода, вот тот, к которому можно привязать время существования. И, конечно, сам Платон, он всего этого не видел. Он тоже это описывал из каких-то рассказов, откуда-то свою информацию брал. То есть
2: бабушка друга Платона рассказала.
0: Ой, там много было бабушек. Чувствуется, что там много-много было рассказов.
2: Мойры.
0: Да. И вот по легенде у бога морей Нептуна было, было какое-то количество сыновей.
2: У них у всех много 10, было очень.
0: Да. И вот от них пошел вот этот род сильных людей, рост их вот 3 метра был. Вот так это все описано.
2: Атланты, которые?
0: Атланты, да. И вот они завоевали мир. А мир это был Греция, Египет и Азия. Но что под словом Азия, я тоже не понимаю, потому что куда их знания распространялись. Uh-huh. Ну вот тогда это был весь мир. И сам Платон описал войну греков с этими атлантами, в которой якобы греки побеждали, но до конца не смогли победить, потому что вдруг остров этот погрузился в воду вместе со всеми войсками и атлантами, и с греками. Mm-hmm. Ну вот после чего война прекратилась сама по себе, греки остались, и в этом смысле войну выиграли.
1: А остров-то где был?
0: А вот это одна из интриг. Мы не знаем, где остров был. По названию следовало бы ожидать, что он где-то в Атлантиде находится. А сам Плутон...
2: Платон.
0: Сам Платон описывает, что это остров был около Геркулесовых столбов. Это где-то на выходе между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Да. И непонятно, то ли он был в Атлантическом океане, то ли наоборот в Средиземном море. И до сих пор мы этого не знаем.
1: Давайте сейчас сделаем небольшую передышку. Мы общаемся с завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлабораторией морских течений Института океанологии имени Шершова РАН. Все правильно?
0: Правильно.
1: Доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур у нас в гостях. Говорим об Атлантиде в данном случае.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, и мы продолжаем наш разговор о тайнах Атлантического океана, пока говорим о мифах, о легендах, и первая, самая большая, крупная легенда — это Атлантида, и мы вот остановились, что, вероятно, она, по тому, что писал Платон, Атлантида находится где-то между Средиземным морем и Атлантическим океаном, около Геркулесовых столпов. Правильно ли я все?
2: Столбов.
1: Столбов, да. Да. А правильно ли я все излагаю?
2: Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. И вот до сих пор вопросы, где же была Атлантида, волнуют как ученых, так и просто обыкновенных людей, потому что вопрос необыкновенно интересный. Вот один из таких моментов, была найдена такая подводная гора Ампер, которая находится прямо на выходе из Средиземного моря в Атлантический океан. На ее поверхность, такая плоская поверхность, были найдены, похожи на останки города. И один из вариантов, что вот это был там. Но доказательств нет никаких, да и откуда они могут быть, столько лет прошло.
1: Я помню, у меня один из самых, наверное, ярких впечатлений детства был такой фильм, назывался «Вожди Атлантиды». Что на самом деле Атлантида существует. И находится она где-то в Бермудском треугольнике, и там есть подводный мир, где до сих пор живут люди.
2: Ну, это еще одна из интригующих территорий Атлантического океана, Бермудский треугольник. Вот я в этом треугольнике был 5 раз.
3: О, ну мы до него доберемся буквально через несколько минут. Просто хочется с Атлантидой разобраться. Да, что в итоге случилось с Атлантидой? Что-то там плохо асфальт положили, она провалилась?
2: Ну, предполагается, что была какая-то подвижка земной коры. В результате часть земной коры просто ушла под воду вместе с островом. Вот так думается. Потому что до конца, конечно, мы этого не знаем и уже и не узнаем.
1: Ну почему? Может, найдем еще все. Может
2: быть. Правда, есть еще некие рассуждения интересные, связанные с тем, что атланты были настолько развитой нацией, и что они сами себя же и погубили своими знаниями, своей техникой и воздействием на природу. Вот если мы посмотрим, смотрите, вот мы обсуждаем время, конец ледникового периода. В это время про Россию, территорию России, там просто ничего не было. Европа была пустой, леса были одни. Ну, можно сказать, что очень слабая была развита цивилизация. За это время, за 10 тысяч лет, вот мы поднялись почти от дубины, от копья, поднялись до уровня, когда мы сами можем разрушить планету. Сколько времени? 10 тысяч лет. А человек сколько существует? Человек существует 3 миллиона, от 5, говорят, до 3 миллионов лет. Вот возьмем просто миллион лет. 100 раз 10 тысяч лет умещается в одном миллионе. Значит, 100 раз могло произойти явление, когда человек, общество развелось настолько, что они могли погубить мир. Так было, такая возможность была 100 раз. Так что, возможно, они действительно себя погубили, и, возможно, такое происходило многократно.
1: Ну, то есть история Атлантиды – это, в общем-то, возможно, история апокалипсиса.
2: Да.
1: Когда атланты были настолько развиты нацией, что они изобрели, ну, условно, не знаю, ядерное оружие и разрушили всю планету.
3: Бозон Хиггса нашли.
2: Ну, дыру сделали черную.
3: Точно. Да, и никак вот не найти теперь их, да, вообще?
2: Вряд ли, потому что даже если найти то место, где они реально были, мы не сможем ни понять, ни доказать этого.
1: Что
2: это реально.
1: Но предположим, что там, не знаю, через 10 лет у нас будут такие классные подводные корабли, лучше всяких подводных лодок, что мы можем и путешествовать, и развивать, и искать. И если это действительно была же какая-то развитая цивилизация, то, наверное, под водой мы найдем что-то отличающееся, ну, от тех. Условно говоря, если это будет город 10-тысячелетней давности, но будет выглядеть как современный Нью-Йорк или Москва, мы же поймем, что это она, Атлантида, что это что-то другое, чего не могло быть в то время.
2: Да, мы это обязательно поймем, но представьте, что египетским пирамидам 5000 лет, а Атлантида 10 тысяч лет назад была. Так что вот такие строения, как пирамида, конечно, должны устоять. А более мелкие вряд ли. Так что там мы, скорее всего, не найдем. Даже если будет Нью-Йорк, мы найдем какие-нибудь развалины.
3: Верхушки.
2: И верхушки, да, и все.
3: Не докопаешься.
2: Да.
1: То есть хорошо. Может забыть про Атлантиду, да?
2: Думаю, можно
3: забыть. Давайте забудем про Атлантиду.
1: Была надежда, последняя оставалась.
3: И вспомним про еще одну интригующую легенду. Это легенда Бермудского треугольника, в котором наш гость побывал неоднократно.
2: Вот. Да, я действительно там бывал 5 раз. И моя первая экспедиция была в том районе. И удивление, которое мы все испытали, вот молодые, тогда еще студенты, что это абсолютно тихое место, без всяких... без всего. Вот тишина и все.
1: Ну вот давайте, может быть, совсем примитивно начнем, прям со снов. А что считается, какая территория считается так называемым Бермудским треугольником? Что это вообще такое?
2: Так, это действительно треугольник, в вершинах которого находится Майами, собственно, Бермудские острова и остров Пуэрто-Рико. Угу. Значит, вот такой треугольник. Это часть Атлантического океана. Севернее проходит Гольфстрим, и севернее, и западнее проходит Гольфстрим, а в этом месте довольно тихая такая зона с точки зрения всяких движений. Но вот штормы там бывают регулярно, там зарождаются циклоны, антициклоны, тропические циклоны, это все там есть.
3: И вы там были в шторм?
2: Да, я и в шторм бывал там тоже, но штормы, там были так себе штормы, это не было серьезным чем-то. Вот сама эта легенда началась в конце 1945 года, сразу после войны, когда 5 американских самолетов вылетели из Флориды и двинулись в сторону океана. И они пропали.
3: А с какой целью они выдвинулись?
2: Это тренировочный полет был. Причем руководил ими очень опытный летчик. У них... судя по переговорам, это все, что осталось от них, это переговоры по радио, которые фиксировались, и это все многократно обсуждалось. Они полностью потеряли ориентацию в пространстве. Они не понимали, куда они летят, и где находится там запад, север. Вот этого они просто не понимали. Они блуждали по морю, несколько раз меняли курсы, но в конце концов у них кончилось топливо, и они просто упали в море.
3: Давайте продолжим сразу после новостей изучать тайны Атлантического океана. Добрались мы до Бермудского треугольника, и сразу после новостей мы продолжим. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш дорогой гость.
2: Заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович.
1: Да, и мы говорим сегодня о тайнах Атлантического океана. Мы пока еще находимся на мифах и легендах. Прошли мы уже Атлантиду и находимся в Бермудском треугольнике. Уже поговорили о том, с чего все началось в 1945 году.
2: 5 самолетов пропали.
3: Да. После чего стали обращать внимание на вот этот треугольник, ну, на эту территорию побольше, и периодически стали пропадать корабли. Вот по современным представлениям, примерно 100 кораблей в год там пропадает. Но это корабли включают абсолютно все. И плотики небольшие, и лодки, и реальные корабли. Но вот что касается кораблей, то их действительно там бывали, что они пропадали, но их пропадает достаточно мало. Например, с проливом Ла-Манш. В Ла-Манше огромное количество по сравнению с тем...
1: Ну, там что... и трафик больше, наверное.
3: Там и трафик, там необыкновенно большой трафик. И вот больше всего в Подоколе, самая узкая часть Ла-Манша, там больше всего. Но там видно, там слишком много свидетелей, и поэтому они не пропадают бесследно. А вот в треугольнике там малая судоходная территория, и там они пропадают. Пропадать они могут, ну, вот по нашим представлениям сейчас, по многим-многим причинам. Ну, я так попробую их так вот быстренько сконцентрировать в нескольких пунктах. Угу. Первое. Волны-убийцы. Это такая огромная волна, уединенная. И корабль, когда, если эта волна попадает на его середину, он просто разламывается. И все, мгновенно тонет.
1: Но это типа цунами что-то, нет?
3: Это хуже цунами.
1: Хуже цунами.
3: Хуже цунами, да. Просто высокая и узкая волна. Ее ширина меньше размера корабля.
2: Их не видно, эти волны, со спутника, например?
3: Видно.
2: Видно?
3: Видно. Они реально есть, их... Только они редкие, и так, чтобы она попала на корабль, это действительно редкое событие. Но бывает.
1: Но они часто именно случаются в тех широтах, да, в Бермудском треугольнике, или они...
3: Нет,
1: настолько же часто может, они... не знаю, в другом каком-то месте быть, в Тихом океане, в Антарктиде, еще где-то.
3: Где угодно они могут быть. Это не связано с территорией. Угу. Это где угодно. Дальше, что еще может быть? Вот одно из таких... распространенных представлений, куда может деться корабль, когда описано явление, что он просто проваливается в воду, и все, и с концами. Вот это может происходить, когда вода становится такой газировкой, газированная вода. На дне океанов полно всяких хранилищ, природных хранилищ метана. И вот если по какой-то причине этот метан выходит, землетрясение произошло, подвижка какая-нибудь, то он может выйти на поверхность и там начать вести себя как шипучка, как шампанское. И тогда корабль, конечно, тонет вот в этой... в этих пузырьках.
1: А почему в пузырьках тонет?
2: Воздушную яму проваливается?
3: Да, как воздушная яма. Он просто проваливается. Там плотность маленькая. И он просто проваливается, и вода смыкается сверху, и все.
2: Ничего себе. Это предсказать невозможно.
3: Невозможно, невозможно. Хотя вот эксперименты подобные были, и действительно удалось потопить вот небольшие такие суденышки прямо вот с помощью вот этой вот шипучки. То есть такие эксперименты были, так что мы считаем, что это возможно.
2: Угу. А что в итоге вот с этими 5 самолетами? Почему они потерялись? Как они сбились с курса?
3: У них, я думаю, что это был человеческий фактор. Приборы несовершенны, и у командира корабля прибор вышел из строя. Значит, он отвечает за все, он их вел. У остальных они работали, они ему говорили, что наши приборы показывают совсем не то. Но он упорствовал и вел их по своему сломанному прибору.
1: Mm-hmm. Вот, ну, а как же вот эти вот...
2: А их нашли потом на дне?
3: Нет. их до сих пор не нашли.
1: А как же эти легенды о том, что вот в Бермудском треугольнике именно прибор начинает себя вести черти как, может быть, такая там магнитная аномалия и так далее? Ну, отчасти как одна из версий, почему там пропадают корабли, самолеты и так далее.
3: Магнитной аномалии там нет, потому что их бы просто бы нашли бы современными приборами. Угу. Если они появляются, внезапно исчезают, ну, это вот относится к полностью неизвестным для нас явлениям. Мы этого не знаем. Не знаем, почему. Если это есть, то мы не знаем, почему. Ну, возможно, там какие-нибудь сильные токи вдруг в Земле. Тогда магнитное поле начнет меняться. Но токи должны быть очень сильные.
1: А можно ли сказать, что в Бермудском треугольнике, ну, по сравнению с какими-то другими местами, больше все-таки пропадает кораблей и самолетов, чем в других местах? Или все-таки это уже из области действительно мифов и легенд?
3: На мой взгляд, это все-таки мифы и легенды.
1: То есть столько же в других местах не меньше?
3: Просто не меньше. Там просто больше смотрят и больше говорят об этом. И все.
2: А откуда взялась легенда о том, что часы останавливаются, отстают, там, я не знаю,
3: вот
2: возвращаются на годы?
3: Это загадка. Я на этот вопрос ответить не могу. Мне кажется, что это просто сломанный прибор. Но если это не так... Я бы хотел присутствовать вот при этом явлении, чтобы самому посмотреть, что же это такое.
1: Вот вы 5 раз, да, были в Бермудском треугольнике, и ни разу у вас даже часы не отстали, батарейка не села.
3: Ничего, ничего. Все было настолько спокойно, что даже неинтересно.
2: А площадь этого Бермудского треугольника большая? За сколько его можно обойти весь?
3: Большая. Я думаю, что вот... Что-нибудь порядка дня на корабле хватит, чтобы вот одно ребро обойти этого треугольника.
2: Интересно. А дно исследовали вот в этом Бермудском треугольнике?
3: В этом треугольнике яма находится, Бермудская котловина. Но там ничего интересного нет, вот котловина и котловина.
1: Она глубокая?
3: Ну, как обычно, это несколько километров. И перепад там, ну, если не ошибаюсь, порядка километра. Могу сейчас...
1: По сравнению с остальным,
3: морским домом. То есть она действительно там яма. И вот что удивительно, вода из Антарктиды, которая с другой части света, вот она приходит, и здесь она теряется на берегу. Вот, и дальше мы не знаем, куда она движется. Вот она сюда уходит, и все. И там она окончательно пропадает.
2: А живность там какая? Обычная? Там обычные рыбы, как и везде?
3: Да. Там ничего удивительного.
1: Но ведь наверняка при современных технологиях можно было исследовать, и наверняка исследовали дно Бермудского треугольника. Если говорить, что там несколько километров, это даже не Марианская впадина. Это и там... спускаемые аппараты можно посмотреть.
3: Да.
1: Исследовали?
3: Исследовали, да. Исследовали и, например, просто искали вот эти самолеты. Кстати, их искали. Но находили другие. Много других самолетов и кораблей. И, наверное, будут находить. Потому что все-таки не 100 лет эта история идет с треугольником, вообще с плаванием кораблей по морям. И тонут они регулярно.
2: А ваше личное мнение о Бермудском треугольнике? Что это такое? Что там вообще происходит? Или...
3: Я думаю, что ничего не происходит. Это просто спокойное место. Ну вот, пока... По некоторым случайностям вдруг человечество просто обратило на это большее внимание, чем это нужно.
1: Это как с крысой и выдрой, да? Просто у выдры пиар лучше, вы считаете? То есть у треугольника лучше пиар, чем у остальных каких-то мест, оно поэтому стало более популярным.
3: Да.
2: Давайте тогда перейдем к третьей легенде Атлантического океана, связанной с Титаником, трагедией Титаника.
1: Тоже в Атлантике у нас, да, все было?
3: Да, но это уже не легенда, это явь, которая была...
1: Печальная быль?
3: Печальная быль. Трагедия с Титаником произошла в 1912 году, в апреле месяце. Значит, корабль, очень современный по тем временам, из Англии должен был пройти в Нью-Йорк, и не больше недели путешествия должно было быть. И владельцы хотели поставить рекорд, как можно быстрее прийти в Нью-Йорк. Для этого нужно было уйти севернее, чем раньше они до этого ходили.
2: И это была их главная ошибка.
3: Это была главная ошибка. А кроме того, было стечение многих-многих обстоятельств, которые, ну, все в одну сторону сработали, в сторону ухудшения. Угу. Значит, ну, для начала, там оказалось, что из командного состава только 5% были реально обучены тем навыкам, которыми должны были обладать.
2: Давайте здесь сделаем небольшую передышку. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Мы говорим о тайнах Атлантического океана сегодня. У нас в основном сегодня мифы, легенды и какие-то такие штуки. Мы поговорили об Атлантиде, поговорили мы о Бермудском треугольнике и сейчас остановились на Титанике. У нас гость, не сами с собой мы разговариваем.
2: Владимир Владимирович Жмур нам сегодня рассказывает о мифах и легендах Атлантического океана. Тут спрашивают у нас на WhatsApp, правда ли, что на дне Бермудского треугольника лежит какая-то маленькая пирамида с мощным излучением?
3: Нет, я про такое не слышал, но я поинтересуюсь, если там хоть что-то лежит, то хоть кто-нибудь из научного мира об этом знает.
1: Угу, хорошо. Да, там же все тайны как раз заключаются в том, что вроде бы и дно изучили, и ничего особенного там и не нашли.
2: Ну да.
1: А куда-то все пропадает, как будто засасывает их в черную дыру.
2: Ну да. Давайте перейдем к «Титанику». Итак, мы выяснили, что современный корабль пошел севернее, команда набрана была из каких-то странных людей.
1: А почему, кстати, так произошло?
2: Экономили.
3: Уже непонятно. Да, экономия там была сильная. В частности, корабль был сделан из худшей стали, чем это требовалось. Вот днище. И это тоже имело некие последствия. Теперь удивительно, что некоторые люди, конкретно порядка 50 человек, почувствовали неладное и забрали билеты. Все они были из первого класса. То есть вот богатые люди, которые побоялись. И спаслись этим. Далее. Как только корабль оказался в море, на нем начался пожар. И этот пожар в топливном отделении, загорелся уголь. Его стали тушить своими силами. Никто из пассажиров об этом не знал. И чтобы потушить быстрее, нужно было как можно быстрее прийти в Нью-Йорк. Это одна из причин, по которой они ушли на север.
2: Теперь, то есть пожар полыхал, и они его не могли потушить?
3: Не могли потушить, да. Они закрыли этот отсек, и он должен был задохнуться сам по себе.
2: Вплоть до столкновения с айсбергом он горел?
3: Я сейчас просто не помню, но просто когда столкнулись с айсбергом, про пожар уже рассказов не было.
1: Уже было не до него.
3: Не до него было, да. Теперь, что было еще интересного здесь? Вот всего было, я так чуть-чуть буду округлять, 2200 пассажиров, из них 700 уже с небольшим спаслись, и 1500 погибли. По какой-то случайности или не случайности количество спасательных шлюпок было меньше, чем нужно. Дальше...
1: Халтура, коррупция?
3: Ну, возможно. И еще одно стечение обстоятельств. Погода была такова, и ветер в те времена, что они загнали айсберги южнее обычного. И «Титаник» зашел уже в айсберги. Ему сообщали другие корабли, которые в этом районе плыли, о том, что там действительно плавают айсберги. Таких сообщений было 7 штук. Значит, 7 раз ему предупреждали. Но все равно капитан принял решение идти через эту зону, потому что у него пожар, ему нужно поставить рекорд и так далее. В те времена никаких локаторов не было. Люди смотрели, смотрящие смотрели. Удивительно, что бинокли у них оказались закрытыми в сейфе. А ключ был у человека, которого ссадили с корабля перед тем, как уходить в море. Его просто сняли с корабля. Я не знаю, в чем
1: причина. А ключ у него остался, да?
3: А ключ у него остался. Поэтому они оказались еще и без биноклей. И ночью они налетели на айсберг. Айсберг был черного цвета. То есть это был айсберг, перевернувшийся. только что перевернувшийся, еще не успевший там побелеть от того, что вода там стекла, его тоже не было толком видно. Корабль чиркнул, и обшивка лопнула или была прорезана, ну, почти по всей длине корабля. Ну, после чего он стал тонуть. К сожалению, там было три класса. Третий класс был закрыт на ключ, чтобы они не мешались садить на лодке первый, второй классы. И они, вот это те люди, которые в основном погибли.
1: А насколько долго он тонул?
3: Это продолжалось несколько часов.
1: Только несколько часов? То есть это не то, что за пять минут раз?
3: Нет, это несколько часов. Вот он столкнулся с айсбергом за полчаса до полночи 14 апреля 2012 года, а затонул уже где-то там в ночи 15-го. Числа.
1: А как же вот эта мистическая история про вот как бы невезение Титаника и его брата-близнеца Британика, который тоже там, по-моему, на минус,
3: да,
1: что ли,
3: натолкнулся? Да, был такой корабль, причем принадлежащий той же самой фирме, тем же владельцам, который точно так же с ним произошло несчастье, ну, кроме как совпадением таким несчастливым. Тут не специально же он на мину.
2: А сейчас налетел. Современные корабли ходят по этим трассам или все-таки южные
3: ходят, да? Ходят. Современные корабли ходят где угодно. Сейчас локаторы позволяют видеть и обходить, и спутниковая навигация. Очень тут сейчас все хорошо.
2: Угу. Интересно. Ждем вас в субботу тогда, Владимир Владимирович. Приходите.
3: Обязательно продолжим. Приду.
2: Завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович был у нас в гостях и будет еще в субботу.
1: Да, сегодня мы говорили о мифах и легендах Атлантического океана, ну а в субботу, может быть, поговорим чуть более научно и серьезно.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И как мы и обещали, мы продолжаем сегодня говорить об Атлантическом океане. У нас будет вторая передача. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук и профессор. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: С наступающим вас праздником.
3: Спасибо, вас также поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: В прошлый раз мы разговаривали
2: о мифах и легендах.
1: Да, вспоминали Атлантиду, Бермудские треугольники, ну а сейчас поговорим более, что ли, научно-широком смысле слова об Атлантическом океане. Ну, для меня вообще это первая любовь, потому что Атлантический океан первый, который я увидел вообще вживую. И скажите, пожалуйста, начнем с того, чем Атлантический океан отличается, в принципе, от всех остальных океанов.
3: Если мы посмотрим на глобус, то мы увидим, что два океана как-то очень похожи друг на друга. Это Тихий и Атлантический. И вот имеет смысл именно их сравнивать. Но у них есть отличия. Если Тихий океан с севера упирается практически в землю, там маленький пролив, через который мало воды протекает. А вот Тихий океан, он спокойно проникает в Северный Ледовитый, и там общение двух океанов происходит практически свободно. Это вот такое отличие.
2: Тихий, значит, холоднее.
3: Тихий, на севере он не холоднее, теплее, наоборот, на севере. Потому что туда вода не протекает.
2: Не протекает.
3: Да. А, наверное, более важная особенность – это то, что Атлантический океан – самый соленый из всех океанов вообще.
1: Но какой процент соли в нем находится?
3: 35,5 промиллей, а средняя соленость морской воды – 35.
2: Ого! 35 там... промиллей – это на ногах не держится.
1: Ну, а если сравнить, например, с Красным морем?
3: В Красном море больше.
1: Больше. Да, ну, там... Оно вообще самое соленое, по-моему.
3: Да. Вот,
2: имеет смысл еще... То есть, грубо говоря, на стакан воды это сколько ложек надо соли кинуть, чтобы получить такую модель Атлантического океана?
3: Задумался. Много, да. Я как-то тоже посчитать. С лету не могу сказать. Ну,
2: хорошо.
3: Но это точно не одна, потому что там с одной ложки на вкус еще вода будет соленая. Морскую воду пить-то очень тяжело.
1: Ну, то есть, в принципе, в Атлантическом океане довольно хорошо купаться, потому что тебя вода держит, потому что соли много.
3: Да, только не на севере, а на юге.
1: Ну, на севере это для особенно...
2: Для моржей.
3: Для моржей, да. А вот Северный Ледовитый океан, наоборот, самый пресный. И соединение двух, самого соленого и самого пресного, вот там рождает там интересные явления.
1: Какие?
3: Ну, я хотел бы чуть позже об
1: этом
3: рассказать.
1: Хорошо, ладно, давайте чуть позже, да, давайте чуть позже.
2: Так, что явление?
3: Ну, пожалуй, вот это главное такое отличие.
1: Главное отличие, да, что да. Он посоленее будет, да?
3: Посоленее, да.
2: Угу. А откуда там течения появляются? Вроде же огромные такие пласты воды должны лежать себе спокойно, и все. Течения какие-то придумали.
3: Вот все течения происходят от Солнца. Точнее, от неравномерного нагрева Солнцем поверхности Земли, атмосферы. Ну, понятно, что если мы просто северного полушария будем рассматривать, то на севере там плохо прогревается, на юге хорошо прогревается. Возникает разница температур и разница давлений между на одном и том же горизонте между севером и южными точками. В результате течение как в атмосфере, так и в океане начинает двигаться от высокого давления к низкому. Это начальный этап. Но здесь вступает влияние вращения Земли. И вращение Земли приводит к тому, что так называемая есть такая сила Кориолиса, очень такая интересная для физиков, и название красивое.
1: Да, мне кажется, завихрения какие-то.
3: Нет, это вот такая сила, которая действует перпендикулярно скорости. И получается, что вот эта сила Кориолиса, сила давления уравновешивают друг друга, а скорость перпендикулярна и тому, и другому. Угу. Вот в результате вот такого равновесия возникает течение. Но в атмосфере проще, там действительно там параметров меньше. Но если посмотреть на океан, то там еще есть соленость, температура. И эти факторы тоже влияют на давление на одной и той же глубине. В результате там тоже возникает перепад плотности, перепад давления. Начинается движение, на котором сказывается вращение Земли. И вот возникают такие вот течения. Что касается Атлантического океана, то ветер там устроен таким образом, что должны быть круговорот, такой крупномасштабный круговорот на всем северном полушарии с очень маленькой скоростью. Ну, порядка там 2-3 сантиметров, так вот, небольшая скорость. Но вращение Земли прижимает это течение к западному берегу, то к берегу Америки. И вот такое вот искаженное течение, в котором посильнее и более интенсивное течение у берега, значит, вот оно и существует. Кстати, как в Тихом океане, там точно такая же картина, так и в Атлантическом океане.
2: Вообще неспроста, что практически друг напротив друга у нас океаны расположены. Тихий и Атлантический. Это из-за того, что Земля вертится, чтобы сбалансировать систему.
3: Нет, Земля бы и так бы была сбалансирована, просто водой бы. Воды бы натекло в другом месте побольше, и она бы вращалась как положено.
1: У меня всегда был такой глупый вопрос, а это и морей тоже касалось, и океанов. А как вообще границы определяют? Ну, например, даже приезжаешь, говорит, а вот здесь заканчивается, говорит, Средиземное море, начинается Эгейское. Видишь, вода другого цвета? Да такая же точно вода. Как вы определяете, где заканчивается Атлантический, начинается Тихий океан?
3: Ну, вы знаете, здесь есть какое-то такое житейское представление, где начинается одна вода и заканчивается другое. Или географическое. Потому что географическое представление, он просто по координатам как-то проходит, эту линию проводит.
1: Ну, а кто ее придумал-то? И почему ее именно здесь провели? Вот в чем вопрос.
3: Но начиналось, когда начинали проводить, из каких-то разумных соображений проводили. Либо там какие-нибудь острова есть, которые отделяют, либо действительно вода другого цвета. Это тоже совершенно такое правдоподобное объяснение, что вода другого цвета, здесь одна вода, там другая, и вот по ней проводят условную границу.
2: И по солености, и по наличию живых организмов.
3: Да, она отличается сильно. Вот мне приходилось видеть такие границы, они фронтами называются в океанологии. Вот этот фронт, и там с одной стороны одна вода, одного цвета, одной солености, и через несколько метров другая вода. Тоже, но притекшая сюда с другого места.
2: А что питает Атлантический океан?
3: Питает,
2: ну, в смысле... реки какие-то впадают в Атлантический океан.
3: Ну, есть реки, конечно.
2: Да?
3: Конечно. Реки есть. Их, ну, Амазонка самая главная река, которая...
2: Крокодилы? В океане.
3: Ну, крокодилы, они туда не доплывают.
2: Конечно.
3: А вода очень хорошо.
2: Не всякий крокодил доплывает до Атлантического океана.
3: До середины Атлантического океана.
2: Что с ним случится?
4: Он напьется соленой воды.
2: Бедный.
4: Да, поэтому... Не, ну вообще, ведь все-таки океаны поддерживают, наверное, и Атлантический в том числе поддерживают свой уровень, ведь не за счет, наверное, рек втекающих, а каких-то подземных, может быть, в смысле.
3: Там много причин, но осадки – это один из главнейших моментов, когда из-за которых пресная вода поступает в океаны. Реки поменьше дают, а льды тающие тоже вносят свой вклад. Вот сейчас, в наше время, льды считаются одним из таких важных факторов, которые поднимают уровень.
2: Давайте поговорим о Гольфстриме, но уже сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова-РАН, доктор физико-математических наук, профессор. Прервемся, скоро с вами.
4: Краба засолить.
2: Добрый вечер, да, особенно там.
4: А в детстве хотел на море засолить краба. В соль его посадил, сверху, значит, крышку закрыл. А ему хоть бы на этому крабу, понимаешь, живет себе, живет. Он живет в соленой воде. Про крокодилы вспоминали. И вот вы сказали, что в основном океан и Атлантический океан питают ледники тающие и осадки. Но ведь если предположить, то по логике вода в океане должна становиться все более и более пресной, менее и менее соленой. Происходит это вообще, в принципе, или нет?
3: Нет, есть... Это только в поверхностном слое происходит, локально, там, где вытекают эти воды. А вода подмешивается, и нужно сказать, что вот баланс соли, он поддерживается снизу, со дна поступает более соленая вода постоянно. И эта соленая вода держит и среднюю соленость, и состав воды по минералам.
2: Угу. Мы уже выяснили, откуда получается течение в океане. Хотелось бы поговорить, наверное, о самом крупном течении, о Гольфстриме.
3: Да, это самое крупное течение.
2: Почему оно образуется?
3: Ну вот мы там несколько минут назад говорили о том, что крупномасштабная такая океаническая циркуляция из-за вращения Земли прижимается к западному берегу, ну, в данном случае, к берегу Америки. Вот это и есть Гольфстрим.
2: Ах, вот оно что.
3: Вот, да. Вот это струйное течение, с помощью которого замыкаются вот линии течения, которые идут через весь океан, входят в начало Гольфстрима или просто в другое течение, и потом постепенно эта вода выходит из Гольфстрима, размазываясь по Атлантическому океану.
2: То есть моряки чувствовали это прям по увеличению скорости корабля, если они попадают в это течение?
3: Да, там в Гольфстриме скорость 2 метра в секунду, это заметно. Даже можно этим пользоваться, чтобы... Вот если не очень быстрые, не очень быстрые пароходы там или лодки, то Гольфстрим их заметно несет.
1: Вообще это бывает и опасно. Я помню, что даже когда вот занимался там где-то дайвингом, когда попадаешь в течение, важно из него вовремя выскочить, потому что тебя может унести вообще черт знает куда, по идее.
2: А температура по сравнению с общей массой океана теплее в этом
3: течении? Теплее. Гольфстрим – это теплое течение. Вот вода прогревается в районе экватора, потом эта вода движется, там они, это еще не называется гольфстримом, а гольфстримом это же течение называется от Флориды. И вот это течение от Флориды вдоль побережья движется на север, потом около мыса Гатерас оно отрывается от берега и уходит в океан, но еще называется гольфстримом. И вот только около банки Ньюфаундленд вот это название «Гольфстрим» заканчивается. Но это название заканчивается для географов. На самом деле есть понятие такой «большой Гольфстрим», когда все теплое течение, которое начинается от реального Гольфстрима, идет на север, и там около Шпицбергена заканчивается. Да, опять, вот как, это все большой Гольфстрим.
1: Как тебя определяют граница, вот здесь закончился Гольфстрим, а там дальше уже не Гольфстрим идет, а другое течение какое-то. Как? Оно же одно и то же вроде бы.
3: Вода одна и та же. Это вот по каким-то причинам назвали его по-другому.
1: Ну, хорошо, да.
2: А чем характеризуется еще Гольфстрим? Что такое меандры Гольфстрима?
1: Меандры?
2: Меандры.
3: Вот как только Гольфстрим оторвался от берега, ушел в берег, он становится, это струйное течение становится неустойчивым. Оно начинает вилять, крутиться, и вот образует такие изгибы сильные. Эти изгибы друг к другу очень близко подходят с разных сторон и могут замыкаться, и образуется такое кольцо из воды Гольфстрима, в центре которого еще вода, фоновая вода, окружающая вода. И вот это кольцо вначале уходит на юг, это теплое такое кольцо, холодное кольцо, уходит на юг, а потом поворачивает к западу, и года через 2-3 опять выливается в Гольфстрим.
2: Как определяют скорость, через сколько, через 2-3 года? То есть неужели какие-то маркеры запускаются в воду?
3: А его видно со спутника, эти все, их штук 10-11, это ринги Гольфстрима. Называется, вот ринги вот эти отрываются.
2: Кольца, типа. Не, да. Ну, кольца, понятно, да. Но меня интересует, как в течение 2 лет вот происходит круговорот воды. Запускали какую-то бутылку с письмом или, может быть, там, я не знаю, какие-то...
3: Это просто видно со спутников. Вот идет это теплое пятно, идет в течение 2 лет, так, вот пока не исчезнет опять в Гольфстриме. Угу. Вот угу. Это видно, и их всех видно, все эти ринги видно. Угу. Значит, это очень интересное явление. Вообще говоря, вот в атмосфере мы знаем, что погоду делают циклоны и антициклоны. А что такое погода для океана? Погода для океана – это вот изменение тех параметров, которые в океане есть. Соленость, температура. Так вот, погоду в океане делают вот такие вихри. Они в России называются синоптическими вихрями. Ринги Гольфстрима к ним относятся. Но не все вихри являются рингами Гольфстрима. Есть еще такие вихри таких же размеров, которые в толще океана. Они путешествуют тоже года 2-3, начинаясь у берегов Европы. Это, они состоят из воды Средиземного моря. Вода Средиземного моря, она более тяжелая, она тонет в Атлантическом океане, попадая в Атлантический океан, скапливается там где-то на глубине более километра, и там образуется такой водяной мешок из воды Средиземного моря. Этот водяной мешок закручивается, превращается в ринг, и в течение 2-3 лет путешествует, доплывая аж до берегов Америки.
1: А как определить, что это ринг Гольфстрима или это какая-то просто вот тяжелая вода из Средиземного моря? Пришла это какое-то другое извлечение?
3: Нет, ринг Гольфстрима – это другой вихрь.
1: Другой,
3: вот,
1: да.
3: Который образовался у Гольфстрима. А вот,
1: но они чем-то отличаются или, по сути, это одно и то же?
3: По физике мало чем отличаются. Там силы одинаковые, описание очень близкое. И вот для нас, для физиков, это явление одного типа. только один поверхностный вихрь, другой в толще воды.
1: А вы вот сейчас сказали про вес воды, а ведь что, он действительно настолько отличается, что там тяжелая вода в Средиземном море, там более легкая вода в Атлантическом океане?
2: Из-за чего? Из-за минералов, которые в ней
3: находятся? Из-за солености и температуры. Значит, вот плотность воды зависит от солености и температуры, ну, два главных фактора. И они вроде бы совсем чуть-чуть отличаются, но вот это чуть-чуть таково, что аналогичная плотность в Атлантическом океане существует на глубине 1,5 километра. И вот эта вода Средиземного моря вот опускается на эту глубину и дальше путешествует.
2: А птицы, рыбы как-то используют это течение Гольфстрима? Человек как-то научился использовать? Или это просто красиво?
1: Кататься можно.
3: На границе, обычно на границах Гольфстрима, на границах любых перепадов температур много очень живности. Там рыба есть. Вот действительно граница очень такая живучая. И человек использует его как место, где добывают что-нибудь.
2: Это богатые места, в общем.
3: Богатые места,
2: там, где водится рыба. И птица тоже.
3: Да.
2: Охотится.
1: А крокодил не доплывает, как можно выяснить.
2: Крокодил нет.
1: Из Амазонки, остается в Амазонке.
2: С крокодилами мы все выяснили.
1: Мы говорим сегодня об Атлантическом океане. У нас в гостях заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович. Мы сейчас прервемся на новости, и после новостей вернемся к рассказу и обсуждениям Атлантического океана. Сейчас мы говорим о Гольфстриме, самом большом теплом течении.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Сегодня мы говорим об Атлантическом океане. В гостях у нас заведующий кафедрой термо гидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. И мы говорили о Гольфстриме. А вообще, можно ли остановить Гольфстрим? Знаете, остановите Гольфстрим, я сойду.
2: Или повернуть его вспять.
1: Да. И как рейки мы поворачивали, повернули, чтобы он пользу нам какую-то приносил.
3: Вы затронули очень интригующую тему. Дело в том, что несколько лет, точнее, в 2010 году, когда в Мексиканском заливе был разлив нефти на нефтедобывающей платформе, то все стали рассуждать и рассчитывать, что же будет в результате этого разлива. И некий итальянский физик, пользуясь своими расчетами, показал, что Гольфстрим останавливается, становится вот-вот. А это катастрофа для всего человечества. Ну, слава богу, его расчеты не оправдались, но тон рассуждений он задал. Действительно, если меняется ветер над Атлантикой, если меняется температура, то меняются и параметры Гольфстрима.
1: А почему они меняются? Ветер, почему меняется температура? С чем это? С глобальным потеплением связано?
3: Да, например, глобальное потепление, опреснение там, верхнего слоя. И даже не это страшно, что меняется там температура, а то, что у Гольфстрима есть ответвления. Эти ответвления подогревают ту или иную часть суши. Ну, например, вы знаете, что Мурманск у нас тоже обогревается одной из ветвей Гольфстрима, которая уходит в Баренцево море. Вот теперь представьте, что что-то изменилось, и эти ветви стали вести себя по-другому. В частности, вот если вдруг та ветвь, которая в Баренцево море уходит, она исчезнет, то тогда Мурманск у нас станет холодной, наша часть Европы похолодает, но южная часть Европы потеплеет, потому что вода туда уйдет теплая. Значит, у них будет более жарко, у нас более холодно. Но вообще это очень тонкое явление. Его нужно очень хорошо знать и рассчитывать. Не всегда это удается. Потому что какие-то еще другие ветви. Например, одна из ветвей уходит в Северный Ледовитый океан. И вот чуть-чуть левее, если по карте смотреть, но на уровне Шпицбергена она тонет. Это теплая вода, но более соленая, сравнивается с плотностью Северного Ледовитого океана и начинает тонуть. Там образуется такая полынья во льду. Там хорошо ловится рыба, там это используется. Но вот если чуть-чуть изменить плотность, это место затопления струи изменится. Оно может уйти дальше в Ледовитый океан, и тогда там будет теплее. Или раньше начнет тонуть, тогда

0: так много, что...
1: На любительский...
2: Он не разделял идеи художников-реалистов и не стремился следовать принципам футуризма, кубизма или супрематизма, провозглашавшего торжество черного квадрата. Леонид Пастернак, ловец мгновений, создал портрет сложной эпохи, сохранив ее светлые стороны и оставив трагичному 20 веку право на будущее, право на красоту, гармонию и счастье. «Искусство – источник», – говорил художник, «и всякий жаждущий, независимо от национальности, может утолить жажду свою из него. Придет время, эти родники разрастутся в большую реку, и потечет она на радость всему человечеству».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: В 1971 году была обнаружена уникальная находка. Два динозавра, вцепившихся зубами друг в друга. Это были протоцератопс и велоцираптор. Подобная окаменевшая схватка потрясла научный мир. И именно об этих животных наш сегодняшний рассказ.

Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала YouTube. Итак, сегодня речь пойдет о двух монгольских динозаврах – велоцирапторе и протоцератопсе. О сражении некоторых древних рептилий мы уже с вами говорили – об иностранцееве, о парейозавре. Но схватки тех времен не идут ни в какое сравнение с битвами, происходившими примерно 80 миллионов лет назад на территории Монголии. Ведь эти животные были гораздо более динамичными, они были гораздо более опасными. Но, впрочем, давайте разбираться по порядку.

Итак, давайте познакомимся с нашим первым персонажем. Перед вами протоцератопс. Ну, точнее, этот не совсем протоцератопс. Это его близкий родственник, бревицератопс. Настоящие протоцератопсы были несколько меньше размером. У них отсутствовали рога. Хотя, впрочем, что я вам говорю? Вот сейчас вы все сами увидите. Пойдемте знакомиться с протоцератопсом. Вот он, протоцератопс Эндрюс. На первый взгляд, этот кроха совершенно беззащитен. Но на деле это было далеко не так. Вес протоцератопса мог достигать 200 килограммов. Так что сдвинуть эту тушу с места было весьма непросто. Кроме того, у протоцератопса есть орудие для защиты и для нападения. Передняя часть морды украшал клюв. Этим клювом он мог не только срезать растения, но и вырывать куски мяса из своего обидчика. Также в глубине пасти скрывались зубы. Впрочем, зубы вряд ли могли защитить это растительноядное животное. Самое уязвимое его место – шею – прикрывал костяной воротник. Возможно, что этот воротник как щит защищал его. Но с другой стороны, если мы посмотрим на скелет, то мы в верхней части воротника можем заметить крупное отверстие. Так что в защитных свойствах приходится усомниться. Все-таки, скорее всего, главное предназначение воротника – это украшение для привлечения полового партнера. Как правило, протоцератопсов находили группами, значит, вероятно, они обитали стадами. Они, вероятно, строили гнезда и, как и другие рогатые ящеры, защищали своих детенышей. Думаю, что отбить одно животное от стада было весьма непросто. Так что протоцератопс вовсе не так уж беззащитен. Но его противник тоже весьма силен. Самое время познакомиться с монгольским велоцираптором. А вот и наш велоцираптор. Проворный хищник. Мы отлично знаем это животное по фильму «Парк юрского периода». Однако немногие знают, что на самом деле там показан другой раптор. Дейноних. Дело в том, что в 90-х годах велоцирапторы и дейнониха относили к одному виду, но сейчас их разделили. И американские дейнонихи были гораздо крупнее, чем настоящие монгольские велоцирапторы. На самом деле, даже тот велоцираптор, который стоит за моей спиной, слишком велик. Они были всего лишь 70 сантиметров ростом, всего лишь 1,80 м длиной и весили всего лишь 20-25 килограммов. С одной стороны, противник мог спокойно повалить такого легкого велоцираптора, но с другой стороны, эта легкость позволяла ему быть гораздо более проворным. И самое главное, что он мог высоко подпрыгивать и использовать свои когти. Конечно же, фирменное оружие рапторов – огромный коготь на задней ноге. Как известно, когда он ходил, он, скорее всего, держал его поднятым кверху. А когда он нападал, он мог как ножом проткнуть тело своей добычи. Или не как ножом. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на строение этого когтя, то мы заметим, что здесь нет острого края. Так что вряд ли он мог кого-то им резать. Скорее, он мог проткнуть что-нибудь. Скажем, проткнуть шею противника. Оружие тоже неплохое, но вот только использовалось немножечко иначе. Самое любопытное, что мы себе не совсем верно представляем облик рапторов. Совсем недавно ученые установили, что, скорее всего, все они были покрыты перьями. Рассуждения о ящерах, покрытых перьями, начались после обнаружения в Германии скелета Археоптерикса. Как вы помните, Археоптерикс долгое время считался самой первой птицей, потому что скелет его был типичным скелетом ящера, но при этом на отпечатке были абсолютно отчетливо видны перья. Позже выяснилось, что Археоптерикс вряд ли является тем самым переходным звеном, да и не факт, что он является птицей. Но обнаружение Археоптерикса навело на мысль, что многие динозавры, привычные нам, могли тоже быть покрыты перьями. А обнаружение китайских ящеров с отпечатками стали подтверждать эту версию. Причем практически все дромеозавры, к которым относится велоцираптор, были покрыты перьями. Но отпечатков тела велоцираптора ни разу не нашли. Но есть и другое доказательство. На костях можно найти небольшие бугорки на месте прикрепления самых крупных перьев. И у велоцираптора они есть.
Таким образом, вопрос о наличии оперения у велоцираптора может считаться закрытым. Велоцираптор был покрыт перьями. Итак, когда мы уже познакомились с нашими персонажами, мы можем наконец-то перейти к известнейшей древней схватке. Что удалось обнаружить ученым? Велоцираптора и протоцератопса, лежавших вместе. При этом коготь велоцираптора располагался прямо на уровне брюха протоцератопса, в то время как растительноядный ящер вцепился своим клювом в лапу обидчика. Ну, казалось бы, налицо все черты сражения. Но не все ученые согласны с подобной интерпретацией. Наши палеонтологи Виталий Георгиевич Очев и Борис Тимофеевич Янин выдвинули совсем иную гипотезу происходящего. Дело в том, что велоцираптор лежал в очень странной позе. Его шея была изогнута назад под неестественным углом. Обычно подобные трупы ящеров появлялись в условиях засушливого климата. То есть вполне возможно, что велоцираптор погиб от жажды, а протоцератопс нашел труп и решил полакомиться падалью. И вот тут-то их и накрыл какой-то катаклизм. С другой стороны, их кости лежали в речных отложениях, так что есть и такая версия, что эти ящеры вовсе не встречались при жизни, а уже трупы их снесло в одно место и занесло илом. Ну, конечно же, мне, как и многим другим людям на нашей планете, хотелось бы, чтобы эти ящеры действительно символизировали древнюю схватку, чтобы они погибли в самый кульминационный момент, донеся до нас отголоски прекрасной и ужасной эпохи древних рептилий. Ну а на этом наша сегодняшняя история подходит к концу. В следующий раз мы поговорим о рыбах, покрытых панцирем. Не забывайте подписываться на канал и до скорых встреч!

Фамилия была звучная, от латинского слова «sperare» – «надеяться». Наполеон полушутя сказал: «Государь, давайте поменяемся. Вы мне вашего Сперанского, а я вам какое-нибудь небольшое германское королевство». Финансовая реформа Сперанского привела к тому, что в кратчайший срок дефицит госбюджета был ликвидирован, доходы резко выросли казны, но врагов у Сперанского добавилось. Стремительная, невиданная, молниеносная карьера из Поповича почти в премьер-министры завершилась. Но нет. Государь как-то спросил его: а где все-таки лучше? Во Франции, в Германии или у нас дома? Сперанский сказал: в России лучше люди, а в Европе лучше установление. Мы ведь не какая-то новая Россия, нас не придумали в августе 91 года. Мы стоим на плечах титанов, на плечах Советского Союза и на плечах Российской империи.

Добрый вечер, дорогие друзья. Я обычно говорю «добрый день», но вы уж меня простите. Сегодня мы записываемся поздним вечером в пятницу, поэтому добрый вечер. Вы смотрите наши рассказы тогда, когда вам удобно. И начну я с небольшого вступления, наверное, не очень обычного. Поделюсь с вами, как говорится, сокровенным. Знаете ли, история не очень благодарная вещь. Тесное место. Всем в ней пространства не хватает. Кто попадает в первую очередь

на пьедестал, предстает перед нами в виде мемориалов, памятников на центральных площадях, названий этих самых площадей, улиц, городов. Кто занимает самые красивые, богато иллюстрированные страницы школьных учебников? Кому посвящены тысячи-тысячи книг, исследований, кинофильмов? Тем историческим деятелям, у которых яркая, богатая судьба. Тех, кто двигал армиями, государствами, основывал города, завоевывал соседние страны, расширял границы империи. Ну, в общем, люди так или иначе связаны с войной и, скажу страшную вещь, часто со смертью. Вот смотрите, сколько у нас, это в этом отношении так более справедливо, в мире еще хуже, скажу вам. Ну, как много у нас памятников врачам, тем, кто разрабатывал новые лекарства, прививки, жертвовал своей жизнью, спасая людей от смерти, на себе испытывая новые способы лечения. Много ли у нас памятников тем, кто осваивал недра, искал полезные ископаемые, тем, благодаря кому у нас дома сейчас светло, тепло, сухо и комфортно. Много ли памятников у нас известным педагогам, которые воспитывали этих людей, делавших нашу жизнь лучше? Ну и прочее, прочее. Я скажу вам честно, что мне видится в этом глубочайшая несправедливость. Мы можем все восторгаться Наполеоном, Александром Македонским и даже нашими великими полководцами. Но когда мы с вами находимся в кресле стоматолога с открытым ртом, я думаю, каждый бы из нас променял всех великих полководцев на того скромного и никому неизвестного человека, который придумал обезболивающее, которым делают вам укол перед тем, как начать лечить вам зубы. Разве не так? Но имени мы его не знаем. И было много, наверное, этих людей, которые совершенствовали препараты. И все они известны узкому кругу специалистов. Ну, а о том, чтобы вспоминать людей, которые делали лучше государственную систему, чиновничью систему, те, кто отлаживали работу в министерстве ведомств, те, кто писали, переписывали, совершенствовали законодательство, кодифицировали разные виды права, составляли законы, готовили бумаги, на основании которых люди, принимающие решения, цари, императоры, диктаторы, вписывали свои страницы в учебники истории, этих людей мы вообще забываем. Мы их, как правило, не знаем. Вообще, сама идея поставить памятник или назвать улицу город в честь скромного человека в серой шинели какого-то, ну, пусть даже высокопоставленного, но в конечном счете гоголевского Акакия Акакиевича, который где-то вот там вот таким вот гусиным пером скрипел у себя в честь какого-то столоначальника или министерского чиновника, такая мысль в голову нам не приходит. В то время как зачастую, благодаря этим людям, благодаря лучшим из этих людей, жилось лучше целым народам, миллионам, и они честно трудились. Но, правда, никого не убивали и не завоевывали. Сегодня мы поговорим с вами о таком бюрократе, чиновнике, канцеляристе, который, ну, лично на мой взгляд, внес в историю нашей страны, по крайней мере, в историю XIX века, Великой Российской империи, вклад, ну, если не несравненно больше, то точно сопоставимы наряду с самыми яркими звездами XIX века, наряду с государями, императорами, полководцами или великими деятелями культуры. А может быть, даже и больше, потому что его работу ощущал на себе каждый подданный Российской империи. Хотя в учебнике есть о нем там, полтора абзаца, я имею в виду школьный учебник, и, возможно, даже студенты ИСТФАКа могут что-нибудь рассказать о нем без подготовки в течение секунд 15-20, но в массовом сознании имя этого человека никому ничего не говорит. Вот я такую интригу вам накручиваю, потому что на самом деле, во-первых, мы очень мало его знаем. Во-вторых, жизнь его – это судьба, в общем-то, сопоставимая, ну, в наших масштабах российских, с судьбой Наполеона. Потому что вот как Наполеон, знаете, бедный корсиканский дворянин, курсант-офицер
ставший повелителем Европы, так и наш герой, о котором мы будем говорить сегодня, он вообще родился, у него фамилии не было. Он родился в потомственной семье сельских батюшек. А у сельских батюшек в Российской империи 18 века, так же, как и у крестьян крепостных, фамилий не было. Только имя. Отца его звали Михаил Васильевич. Сына тоже назвали Мишей, поэтому он стал Михаил Михайловичем. А фамилию нашему герою дали только при поступлении в семинарию. Мальчик был очень способный. Решили ему дать уже такое серьезное богословское образование. И отец устроил его в губернскую, то есть епархиальную Владимирскую семинарию. В семинарии, поскольку там не принято было как-то студентов-семинаристов записывать по имени, или тем паче по имени-отчеству, ну вот ему и придумали фамилию. Это был первый носитель этой фамилии в его роду. Фамилия была звучная, от латинского слова «sperare» – «надеяться». Фамилия звучала его «спирански». И вот наш герой сегодняшний, Михаил Михайлович Спиранский. Мальчик, у которого не было фамилии, сын сельского священника, который исключительно благодаря собственному уму, таланту, фантастической работоспособности, невероятной одаренности и образованности станет на какое-то время в Российской империи, по сути, по должности, человеком номер два после государя-императора Александра I. Ну, а вклад, который он внесет в развитие нашего государства, ну, действительно достоин отдельного рассказа. Вот говорят, Наполеон во время встречи с государем-императором Александром I в Эрфурте, во время саммита такого известного, пообщался некоторое время со Спиранским, о котором он был до этого времени наслышан, и, в общем-то, много знал об его исключительных чиновничьих и бюрократических, организационных талантах. Вот Наполеон полушутя сказал: «Государь, давайте поменяемся. Вы мне вашего Спиранского, а я вам какое-нибудь небольшое германское королевство. Лады?» Ну вот, шутки шутками, но тем не менее Спиранского называли Пушкиным русской бюрократии. Так называли его в последние годы жизни, так называли его историки, профессионалы в XIX веке после смерти. И то, что мы сегодня так мало знаем о Спиранском, в общем-то, не делает нам чести. Поэтому давайте по порядку поговорим об этом удивительном человеке, о его вкладе в нашу сегодняшнюю жизнь, потому что мы сегодня это... Мы ведь не какая-то новая Россия, нас не придумали в августе 91 года. Мы стоим на плечах титанов, на плечах Советского Союза и на плечах Российской империи, созданы такими людьми, как Спиранский. Вообще, советская историография, коль уже мы упомянули СССР, она не относилась к Спиранскому враждебно. Она относилась к нему как бы сочувственно, но с прохладцей. Говорили, да, вот Спиранский при Александре I пытался провести существенные государственные либеральные реформы. Ну, конечно, ведь не смог, потому что для реализации его прогрессивных замыслов не хватило ни команды, ни поддержки государя. И самое главное, реализовать это в условиях самодержавия, в этом наши советские историки справедливы, было, собственно, невозможно. Разберемся, как из ниоткуда, из абсолютно неродовитого от земли человека смог Спиранский дойти не только до самых вершин власти, но и, что удивительно, стать доверенным лицом сразу двух императоров. И Александра I, и впоследствии Николая I. Спиранский смог, как поется в «Интернационале», был ничем, а стал всем. Родился он, как я уже говорил, в деревне во Владимирской области. В роду его все сыновья на протяжении буквально двух столетий были попами. Отец тоже настоятель маленькой сельской церкви. Как я вам уже рассказал, фамилии у них не было. Отца звали Михаил Васильевич. И фамилию Спиранский получает только при поступлении в семинарию. В семинарию устроил его родитель. Семинария Владимирская епархиальная давала весьма неплохое образование, особенно в гуманитарной части. Начиная с этого момента, с момента, как Спиранский стал провинциальным семинаристом, в его судьбе все кардинально меняется. Потому что, начиная именно с этого момента, он берет судьбу в свои руки.
Портрет Сперанского должен висеть, я считаю, в каждой школе, в каждом институте, в каждом университете. Потому что жизнь и судьба его – это пример того, что надо учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил Владимир Ильич. Учиться надо настоящим образом. Только благодаря учебе Сперанский добился в этой жизни всего, что смог. Он становится лучшим учеником в областной семинарии, епархиальной. После этого ему удается перевестись, называя современным языком, в главную семинарию страны, в семинарию при Александро-Невской лавре, тогда еще при Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге. Это была известная славяно-греко-латинская семинария, которая готовила не просто семинаристов, а готовила преподавателей, то есть учителей, преподавателей для других семинарий. И в этой семинарии Сперанский тоже становится самым главным отличником, золотым медалистом, краснодипломником, ну, в общем, просто образцом прилежного студента. При этом программа, которую изучали в главной семинарии империи, была поразительной. Помимо богословия, там изучали еще высшую математику, физику, современную философию, включая богоборцев Вольтера и Дидро, совершенно невозможно себе представить, но их изучали в русской православной семинарии. И иностранные языки, включая французский. Что особенно пригодилось Сперанскому, и что, кстати, совершенно отсутствует в современной системе образования у нас, в школе этого мало, а в вузах, ну, с исключением, может быть, специализированных, этого тоже очень мало. В семинарии постоянно заставляли писать сочинения на разные темы. Самые разнообразные. Философские, политические, научные. И вот Сперанский отточил навык логичного, убедительного, красивого, можно сказать, письма именно там. У меня большой преподавательский опыт. Наверное, в общей сложности лет около 20. Но я вам скажу, умение письменно изложить свои мысли современным студентам категорически не хватает. Они могут довольно ярко, убедительно говорить. Наблатыкались, язык хорошо подвешен, если молодой человек или девушка начитаны и не ограничивают свою жизнь интернетом и телевидением. Но изложить то же самое письменно – это просто катастрофа. Не только с точки зрения почерка. Увы, с почерком-то у нас совсем проблемы. Мы уже привыкли только печатать. Но даже вот с точки зрения стройности, внятности, логичности изложения, чтобы второй абзац проистекал из первого, третий из второго и так далее, чтобы было вступление, а в конце заключение. Вот со всем этим у отличника-семинариста Михаила Сперанского проблем не было. Он прекрасно учился и, как лучший ученик, сразу после окончания семинария стал там же преподавать. Немного отвлекусь, как жили тогда преподаватели в семинарии, ну, собственно, в университетах примерно то же самое. Сперанский преподавал математику поначалу, получал за это 150 рублей. Потом ему добавили преподавание физики и красноречия. И еще 50 рублей. Потом философии. То есть, вот все нагружали. Классная нагрузка у него росла, росла, росла по часовкам. Потом философии. В конце концов, его в совершенно юные годы назначили префектом семинарии. Ну, префект – это почти директор. И вот с учетом административной работы и преподавания нескольких дисциплин, оклад Сперанского достиг приличные суммы по тем временам – 275 рублей. Но только не подумайте, что это в месяц. Это 275 рублей в год. Примерно 25 рублей в месяц. Много это или мало в сравнении с доходом государственного крестьянина или мелкого лавочника? Наверное, это нормально. В сравнении с жалованием хорошего чиновника, высокопоставленного, или офицера – это совсем немного. Сперанский жил скромно, небогато, но сухарем не был. Часто ходил в театр. Правда, покупал себе в Петербурге самые дешевые билеты на галерку по 25 копеек. 25 копеек – это так. При зарплате 25 рублей тоже считается. Помимо, кстати, преподавательской работы, Сперанский увлекся сам литературным трудом и поначалу писал и прозу, и даже стихи. Стихи эти, кстати сказать, сохранились. Неплохие, не бездарные. По наводке санкт-петербургского митрополита, который выделял одаренного юношу, Сперанский знакомится с одним из немногих личных друзей детства
государя-императора Павла Петровича князем Куракиным. Я рассказывал им о Куракине, о братьях Куракиных. Были очень лояльны по отношению к Павлу. Его соратники, друзья, как они пытались весьма бестолково помогать Павлу в его попытках реформировать матушкину империю. Я-то рассказывал об этом в цикле лекций о Павле Первом, повторяться не буду. Но вот что сделал Алексей Куракин. Алексей Куракин, которому представили Спиранского как талантливого помощника, устроил экзамен. Надиктовал ему в течение буквально получаса, ну, основные мысли. 11 писем на разные темы разным людям. Предполагалось при том, что разным людям в разном статусе социальном, в разном должностном положении надо писать немного по-разному. Одно дело письмо равному князю-графу, другое дело письмо поставщику-лавочнику, третье дело письмо приятелю дружеское. И вот, надиктовав примерный контент, как сейчас говорят, Куракин попросил его к утру эти письма представить. К утру Спиранский написал 11 изящнейшим, блестящим, строгим слогом писем. Куракин прочитал и сказал, что ему остается только расписаться, потому что он сам бы в жизни лучше не изложил собственные мысли. Спиранский был принят на работу таким образом, с окладом уже в 400 рублей, то есть больше, чем префект главной семинарии страны. И вот он начинает служить у Куракина. Сначала домашним секретарем ведает его перепиской. Я, честно говоря, завидую Куракину. Такие сотрудники, которые могут лучше начальника изложить собственные мысли начальника, да еще в разной стилистике и столь быстро, и сразу набело, поверьте мне, они сегодня на вес золота. Никакой искусственный интеллект их не заменит. Спиранский начинает служить у Куракина сначала секретарем, потом Куракин, он настолько ему нравится, что он поручает ему преподавать русский язык письмо собственному сыну и племяннику заодно. Почему я об этом сказал? Потому что племянника звали Сережа, а фамилия племянника была Уваров. История настолько тесная у нас. Место во всех смыслах. Сереженька Уваров вырастет довольно известным человеком. Вот будет вспоминать своего учителя русского языка первого. Это тот самый граф Сергей Уваров, который будущий министр просвещения, который будущий президент Российской академии наук и который, собственно, основоположник главного идеологического тезиса XIX века – самодержавие, православие, народность. Вот у него Спиранский был первым учителем русского языка. В конце концов, Куракин предлагает Спиранскому завязывать с преподавательской деятельностью в семинарии и переходить полностью на государственную службу. Кстати сказать, митрополит не хотел Спиранского отпускать. Контрпредложение сделал. Принять монашество и сразу начать строить церковную карьеру. Вы знаете, что в православной традиции есть белое духовенство, есть черное духовенство. Вот сельские батюшки, настоятели городских храмов, они могут заводить семью, иметь детей, кое-какое собственное хозяйство, имущество, собственность. Монах же ничего этого практически иметь не может, но самое главное, у него обет безбрачия. И только монах может в православной церкви занимать административные и руководящие должности, то есть строить церковную карьеру. Ну, сделано это, в общем-то, не без умысла, в этом есть серьезная, веками сложившаяся здравая логика, чем более высокую должность в церковной иерархии, в деле распоряжения должностями и распоряжения церковным имуществом занимает человек, тем больше у него соблазнов. У монаха, соответственно, соблазнов минимум. Никому не может то, что у него есть, передать по наследству, ну, а, собственно, что ты унесешь с собой в могилу? Как ты родился, в том ты перед Богом и пристанешь. Спиранский отказывается от церковной карьеры, отказывается от принятия монашества и делает свой выбор, переходит на государственную службу. В канцелярию сената, как бы сейчас сказали, в администрацию президента. Вот карьера Спиранского там абсолютно стремительна. Вообще ему всего-навсего 23 года. Он был очень молодым префектом семинарии. Чуть менее чем за 3 года он делает фантастический для чиновника 19 века карьерный рывок. Начинает он надворным советником, потом быстро получает следующий чин. И так за 3 года проходит ступеньки, достигнув статского советника. Статский советник – это почти генерал на гражданской службе. Спиранскому нет 26 еще на тот момент. При этом это все было не потому, что его как-то там особенно крышевал Куракин. Нет. Если бы было так, Спиранского бы после опалы Куракина при Павле Петровиче даже друзьям детства тяжело было не попасть в опалу. После опалы Куракина Спиранский никуда не делся. Он так и остался работать в канцелярии Сената,
в той же высокой должности. Почему? Потому что его примечал сам Павел I. Он отмечал документы, которые Спиранский пишет. Спиранского отличала абсолютно феноменальная работоспособность. Он вставал в 5 утра каждый день, без выходных. Этот график он будет выдерживать всю свою жизнь. В 8 утра он начинал уже официальный прием посетителей. Эталонный трудоголик. Как правило, рабочий день Спиранского длился до 18 часов. Производительность, помноженная на острый ум, прекрасную эрудицию, давала немыслимые результаты. На любом посту, который занимал Спиранский, он очень быстро становился практически незаменим. К власти приходит Александр I после известных событий, и Спиранского забирают в свою команду младореформаторы. Точнее говоря, один из младореформаторов, граф Кочубей. Тут уже все совпало. Младореформаторы, романтики, так называемый негласный комитет при Александре, они все преисполнены идей просвещения, как можно быстрее начать реформы, отменять крепостное право, ну, в общем, что-то такое делать благодушное и изящно прекрасное. И, конечно, Спиранский, опытный чиновник к этому моменту, но тоже убежденный приверженец идей философов просвещения, которых он изучал еще в семинарии, напомню, как неудивительно. Все это совпадает со временем искреннего увлечения царя и его команды проектом глобальных реформ, и 30-летний Спиранский приходится здесь очень ко двору. За несколько лет он подготовил по поручению Кочубея и негласного комитета сотни указов, писем и распоряжений либерального направления. А спустя несколько лет его ждало новое возвышение. В 1806 году министр Кочубей, к этому моменту граф стал министром, чем-то тяжело заболел. И болел довольно долго. И так получилось, что вместо него на доклады к Александру I стал постоянно ездить Спиранский. Александр I, который и до этого Спиранского знал, но не близко, пришел от него в абсолютнейший восторг. Что привлекло Александра, я думаю? Спиранский был очень не похож на других. Перед ним были люди как бы трех категорий. Первое – это воздушные такие, возвышенные, знатные романтики-реформаторы, такие как Кочубей, Новосильцев, Черторыйский. Ну, об этом, обо всем мы говорили, рассказывая об Александре I. Вторая категория – это были старые екатерининские вельможи, такие тугодумы, такие неторопливые, такие троекуровы. И третья категория – это были серые, невзрачные, исполнительные, безинициативные чиновники, которые, естественно, все у довольно молодого государя, желающие что-то изменить к лучшему, они все у него вызывали раздражение. И тут появляется Спиранский, не похожий ни на кого. Он такой же просвещенный и энергичный, как младореформаторы, такой же осторожный и взвешенный, как екатерининские старые вельможи, и знает лучше любого чиновника всю профессиональную рутину. Немного подуставший от своего окружения Александр I получает уникального человека дела, который при этом не только предлагает, что сделать, но точно знает, как делать, может написать план, график работ, поставить KPI, выражаясь сегодняшними словами, поэтапно, по дням, по месяцам, что надо делать вслед за чем, кому что поручить, взять эти поручения на контроль и, в конце концов, если ему дать полномочия и власть, конечно, добиться исполнения утвержденного прожекта. Можно сказать, что, начиная с этого периода, если у нас с военной реформой ассоциируется Аракчеев, другой человек, тоже поднявшийся практически из низов, то со всеми гражданскими реформами Александра начинает ассоциироваться их соавтор и исполнитель Спиранский. Тогда-то его Александр и берет, кстати сказать, на встречу с Наполеоном в Эрфурт. Спиранскому большое внимание уделяют французы, даже избыточно большое. Его засыпает комплиментами сам Бонапарт. И вот тогда появляется первая червоточинка. Тогда уже другие члены русской делегации начинают ревновать Спиранского не только к Александру, но ревновать его и к европейской известности. И вообще что-то там себе такое надумывать. Обратите на это внимание, потому что это еще эхом Спиранскому отзовется. После Эрфурта Александр просит уже непосредственно Спиранского представить ему план реформ, план, как там реорганизовать Рабкрин, план реорганизации империи, только без крайностей. Крайностей уже Александр никаких не хочет. Этого он наелся
еще до Аустерлица, осторожно. Такой план в мельчайших деталях, как бы сейчас сказали, с план-графиками, таблицами и целевыми показателями, Сперанский вскоре представляет. Я не буду описывать его подробно, потому что все равно запомнить сложно. Там масса нюансов, касающихся реорганизации иных учреждений, установлений, законодательства. Для того, чтобы это все понять и запомнить, надо жить в той эпохе и понимать, о чем, собственно, идет речь. Я так широкими мазками скажу основные направления. Первое, Сперанский предлагает не отменять крепостное право. Это, он говорит, невозможно. Но предлагает план поэтапного его ограничения. Далее, по сути, предлагается целый комплекс мер, который постепенно, в течение нескольких лет, этого хочет сам Александр, который превратят абсолютную монархию в монархию, по сути, конституционную. Монархию с внятным американского стиля разделением властей. Отдельно власть законодательная, отдельно исполнительная во главе с монархом, передаваемая по наследству и контролируемая монархом. Отдельно власть судебная, совершенно независимая. В общем, по тем меркам это был немыслимый прорыв вообще в уровне государственного мышления. План этот, назовем его планом реформ 1809 года или планом Сперанского, конечно, реализован не был. Александру он сначала очень понравился. Он буквально носился с этими листами бумаги, всем показывая, рассказывая, пытаясь увлечь собственную команду проектом реформирования. Но постепенно более консервативные министры, семья, окружение, я уж не буду говорить про военных, все они скопом говорили императору, что это слишком радикально. У нас близится война с Наполеоном, нам нельзя ломать сложившуюся государственную систему. Сначала надо разобраться с проблемами внешнеполитическими, потом только переходить к проблемам внутренним. И, в общем, план этот в основном остался на бумаге. Но кое-что Сперанский сделать смог. Давайте об этом поговорим. При участии Сперанского была завершена реформа образования. Лучшие достижения Александровской поры, кстати сказать, идея создания Царскосельского лицея, такого эксклюзивного, сверхэлитного образовательного учреждения, это тоже идея Сперанского. Согласно реформе, с 810 года был создан Государственный совет. У нас и сегодня есть Госсовет в Российской Федерации, но это совсем другое. А вот Государственный совет тогда, это было некое учреждение, имевшее функции, выражаясь современным языком, правительства, туда входили все министры, Совет министров. Совет безопасности, туда входили силовики и отчасти высшие военные чины. Ну и также наиболее авторитетные, уважаемые и влиятельные люди империи. Государственный совет был органом, который рассматривал все инициативы, рассматривал все серьезные законопроекты и советовал царю, как вести государственную политику. Такой совещательно рекомендательный орган при государе-императоре, на который государь может, естественно, опираться как на полноценную общеимперскую экспертизу. Кстати, Государственный совет доказал свою жизнеспособность, и если мы вспомним с вами знаменитую картину Репина, копия с нее висит у меня даже в кабинете на работе, заседание Госсовета, то это не обычное заседание Госсовета, это как раз заседание, посвященное столетию создание Государственного совета. Вот в этом Государственном совете Сперанский занимает должность статс-секретаря. Он отвечает за организацию работы Госсовета. Даже не статс-секретарь, у него должность называлась Государственный секретарь. То есть как Бурбулис был при Ельцине, вот Сперанский, только с несравненно большими полномочиями, был при Александре. Кроме того, он проводит финансовую реформу, довольно эффективную, поскольку на момент окончания первых наполеоновских войн, финансы Российской империи находятся в совершеннейшем расстройстве. Выражаясь по-простому, страна стояла на грани пропасти, на грани полного дефолта абсолютного, на грани финансового банкротства. Доходы империи в том году, в 810-м, составляли 125 миллионов рублей. Расходы 230, то есть почти в два раза перекрывали доходы. Можете себе представить, дефицит государственного бюджета 100%. Был колоссальный внешний и внутренний долг, около 600 миллионов рублей. При этом никаких резервов, никакого золотовалютного запаса, никакого фонда национального благосостояния, вообще никаких заначек у государства не имелось.
Весь этот дефицит колоссальный. Плюс еще выплата процентов по долгам перекрывалась только одним способом – печатанием денег. И можете себе представить, какая была инфляция. Если до того государство успешно продавало ценные бумаги под 3, 4, 5% годовых, то здесь инфляция могла достигать уже двузначных цифр. И, конечно, подобного рода неразберихи в российской экономике десятилетиями не было. Вот со всем этим Сперанский разобрался. Разобрался с жесткими финансовыми мерами. Он работал как наш Минфин. Секвестр бюджетных расходов. Экономить на всем. Дополнительные налоги главным образом на имущих. В первую речь шла о налоге на дворянские имения. Вот этого дворяне совершенно ему не простили. Их обложили существенным налогом. Богатые платили больше, чем бедные дворяне. Тоже никому не понравилось. Дворяне вообще в XVIII веке большую часть времени были выведены из-под налогообложения любого. Третье – это налог на винокурение. Винокурение – это производство алкоголя. Этим тоже главным образом занимались в дворянских имениях. Пришлось в данном случае любителям выпить. Поторговать на продажу спиртным – тоже раскошелиться. Ну и, наконец, прекращение выпуска бумажных ассигнаций. Более того, ассигнации, уже выпущенные, постепенно изымались из оборота. Таким образом, денежная масса сужалась. Вместо этого в оборот вводились серебряные рубли, твердая валюта. В комплексе с большим количеством других мер финансовая реформа Сперанского привела к тому, что в кратчайший срок, буквально в 2 года, дефицит госбюджета был ликвидирован, доходы резко выросли казны, но врагов у Сперанского добавилось. Самую большую, наверное, антипатию дворянства Сперанский вызвал своей реформой, он сумел синициировать эту историю, убедить в этом государя. Это реформа, в результате которой движение по карьерной лестнице, впервые, кстати, в истории нашей империи, получение новых чинов стало обуславливаться наличием образовательного ценза. Поясню. Любое производство на гражданской службе, 8-й чин коллежского асессора отныне, а 8-й чин давал личное дворянство, отныне становилось возможно только на основании специального экзамена образовательного, экзамена на профпригодность. Мы очень любим приводить в пример, как мудрые китайцы в древности не повышали в должностях чиновников, пока они не сдадут специальный образовательный экзамен. Ну вот у нас то же самое сделал Сперанский. То есть хочешь вырасти выше 8-го чина, сдай специальные экзамены, либо предъяви диплом об окончании университета. Далее, при получении 5-го чина, это чин статского советника, который на тот момент давал потомственное дворянство, опять новые экзамены, ну и дальше уже выше 5-го чина без университетского диплома нельзя вообще. Поэтому реформа данная совершенно дворянству не понравилась. Необходимо было многим людям уже в летах начинать учиться зачастую повторно. Они вроде как образованные люди, но домашнее образование. А тут надо сдавать в серьезном возрасте ЕГЭ, причем гораздо более тяжелый, потому что экзамен принимала соответствующая комиссия. Фактически отменялась придворная служба. Все придворные титулы становились просто почетными, не более того, а обладатели этих титулов, которые не имели никаких обязанностей при дворе, им просто предлагалось заняться каким-то делом, перейти на службу чиновничью либо военную. Нельзя не рассказать еще об одном успешном эксперименте Сперанского, одобренном государем-императором. После очередной русско-шведской войны, когда вся Финляндия стала территорией Российской империи, Финляндии был предоставлен особый статус. Статус, который, как планировал Сперанский и Александр, станет положительным примером для всей империи, и на территории малонаселенной Финляндии, но большой довольно по территории, можно будет отработать те будущие реформы, которые потом будут задействованы везде, по всей России. В Финляндии не было крепостного права, в Финляндии были собственные органы местного самоуправления, в Финляндии был свой парламент, в Финляндии была своя конституция, была собственная полиция и даже собственные территориальные воинские подразделения. Это была совершенно идеальная система для финнов, и, к сожалению, большому, к счастью, к сожалению, финский эксперимент не распространился на территории Российской империи, но, скажем так, благодаря Сперанскому, финны, будучи сильно беднее среднероссийских губерний, спустя 100 лет, на момент выхода Финляндии из состава
нашего государства финны в среднем жили гораздо зажиточнее, свободнее и спокойнее, чем в России. То есть за эти 100 лет, благодаря реформам Сперанского, они сильно разбогатели. О Сперанском есть такая интересная история. Там же, в Эрфурте, государь как-то спросил его: вот ответь мне, Михаил Михайлович, а где все-таки лучше? Во Франции, в Германии или у нас дома? Где жить лучше? Сперанский дал, на мой взгляд, самый остроумный, замечательный и верный при этом ответ, который никого не обидел, который отчасти польстил государю, но, с другой стороны, в общем, был правдив. Сперанский сказал: «Ваше Величество, в России лучше люди, а в Европе лучше установления, то есть лучше законы. Вот вам, как говорится, и намек, вот вам и программа действий. Надо менять установления, делать их еще лучше, чем в Европе». Ну, насчет того, что в России лучшие люди, Сперанский, безусловно, прав, мы все с этим согласимся, но не все люди. Были и завистники, и ненавистники Сперанского, причем самые разные. Сперанский всеми своими действиями порождал зависть, он, мол, выскочка, безродный, ниоткуда, порождал ревность и порождал в том числе и идеологическое сопротивление. В числе искренних врагов Сперанского были, например, такие люди, как наш замечательнейший, талантливый историк Николай Карамзин. Николай Карамзин писал, что все реформы Сперанского – это подражание пагубной Франции, подражание этому бессмысленному вольтерьянству, безбожию и революционной заразе. Среди членов семьи государя-императора Александра было много людей, которые терпеть не могли Сперанского. Говорили: посмотрите, Попович, какой он заносчив. Он разговаривает с нами практически на равных. Сперанский действительно держался очень гордо. Его еще князь Куракин в свое время научил хорошо и красиво одеваться. Сперанский был таким франтом. Когда он поступил на службу к Куракину, тот так посмотрел на этого префекта семинарии, сына сельского попа, и говорит: ладно, когда вот эту всю одежду в камин, я тебе все куплю заново, будешь ходить, как я тебя одену? Ну, можете себе представить. Сперанский был щеголем, вот носил перчатки всегда, такой вот цилиндр, как здесь. Любил красивую мебель, аксессуары. Вот у нас на столе канделябр со свечой. Вот такой вот канделябр стоял на столе у Сперанского. Это, собственно, начало 19 века. Ампир европейский. Дорого стоил, кстати, тогда. Это вам не какая-то сальная свеча в плошке, которая плавает. Чувство собственного достоинства у Сперанского было, а это, конечно, членов царской фамилии знать раздражало невероятно. Ну и в конце концов государю капали-капали, царь поначалу не реагировал. Капля камень долбит, как говорится, не силой, а частотой падения. Итогом стала отставка Сперанского, причем отставка скандальная, отставка с таким намеком чуть ли не на измену, отставка, которая была названа при дворе высокопарно падением Сперанского. Намеки были какие? Что он является агентом влияния Запада. Чуть ли не шпион. Ну, конечно, не шпион, доказательств нет никаких, но вот агент влияния. Неправильные, не русские реформы предлагает. Технически это было организовано следующим образом. Поздним вечером государь пригласил Сперанского к себе в кабинет рабочий, закрыли двери, и далее при закрытых дверях, неизвестно о чем, они беседовали около 2 часов. Сперанский, которому к этому моменту 40 лет, вышел на полусогнутых ногах, у него в буквальном смысле тряслись руки, пот катился градом, он оставил портфель с бумагами в приемной государя, стал как-то пытаться застегнуть этот портфель, портфель не застегивался, он запихал туда бумаги, потом он схватил свой цилиндр и в беспамятстве стал пытаться засунуть, смяв цилиндр тоже в портфель, туда же засунул перчатки, все это обхватил и упал в кресло. Ему бросились с водой, нюхательной солью, уж всем показал, что Сперанский сейчас просто потеряет сознание и умрет от разрыва сердца прямо на месте. Как-то его откачали, он поехал домой, а дома его ждет начальник полиции, министр Балашов, тоже известный недоброжелатель Сперанского, много лет строивший против него козни. Уже ждет с указом письменным, где предписывается немедленно покинуть Санкт-Петербург и отправиться в ссылку. Причем Сперанскому не выплатили никаких денег, жил он на жалование, приличное по тем временам, но жалование. Что у него было, сколько накоплений, взял с собой и отправился
куда-то там на Урал, в Пермь. В общем, можно было сказать, что все, финита ля комедия, стремительная, невиданная, молниеносная карьера из Поповича почти в премьер-министры завершилась. Но нет. Мы не знаем, о чем говорил государь-император со Спиранским. И мы даже не знаем, как он объяснял ему эту молниеносную отставку. Есть разные версии, разные предположения. Я думаю, что это все было объективно. Дело близилось, двигалось к огромной общеевропейской войне и к втягиванию в нее в Россию. И человек, который известен своей симпатией к Франции, к Бонапарту, к реформам, которые по французскому европейскому образцу. Человек, ненавидимый знатью и родовитым дворянством. Человек, к которому очень плохо относятся все силовики, как бы сейчас сказали. Пользуется большим благорасположением потенциального противника Франции. Конечно, такой человек рядом с государем ставил Александра в неловкое положение. Поэтому кончилось время реформ, кончилось время мира, наступило время разбрасывать камни, наступило время войны, иных военных людей, и Александр Спиранского от себя отодвигает. Но не навсегда. Война закончилась. 1816 год. Спиранского возвращают. Он не приезжает в Петербург, его сразу назначают сначала пензенским генерал-губернатором, а потом через некоторое время сибирским генерал-губернатором с резиденцией в Иркутске. Причем не просто губернатором, а ревизором. Спиранский несколько лет действительно приводит в порядок дела в Сибири, дела в Пензе. Делает это очень строго, бескорыстно, жестко. Есть много историй про то, когда Спиранский начинал как бы проверять, что там творится в Сибири. Кстати сказать, одним из его предшественников был отец Пестеля, с которым тоже там, судя по всему, было все непросто в хозяйстве. Были случаи и посадки чиновников, и громкие отставки, и даже попытки самоубийств и бегства за границу. Поэтому, видимо, не все было чисто в сибирском губернаторстве. Спиранский много улучшил. Спиранский лично вел прием населения. Спиранский был открыт для любых предложений и даже попробовал в Сибири реализовать свою идею разделения властей на отдельно судебную, отдельно законодательную, законосовещательную, отдельно исполнительную. Как смог, он там на региональном уровне это организовал. На общеимперском, как я вам сказал, не все получилось. Например, Спиранский предлагал Сенат, древний со времен Петра и крайне бестолковый орган. Никто не понимал, собственно, чем занимается Сенат. Звание сенатор почетно, а спектр обязанностей непонятен. Сенат Спиранский попробовал преобразовать в Верховный суд общеимперский, но у него тогда не получилось. А в Сибири получилось. В 1821 году возвращение в Петербург. Он становится членом Госсовета, того самого, который был создан по его предложению, и назначается управляющим комиссией по составлению законов. Эта должность гораздо больше, чем нынче министр юстиции, чем нынче начальник главного правового управления администрации президента. Это вообще самый главный человек по законодательству в империи. Но что интересно далее. После воцарения Николая Спиранского не оставляют. Нет. Спиранский становится одним из самых ближайших приближенных нового государя. Причем новый государь не испытывает никаких либеральных иллюзий. То он офицер. Он только что с декабристами расправился. Он человек самых консервативных убеждений. И автор либеральных реформ Спиранский становится его ближайшим помощником. Спиранский – автор манифеста о создании Верховного суда над декабристами. Он вошел и в состав этого суда. Он был в числе тех, кто выносили декабристам приговор. Дальше, правда, существуют разные свидетельства. Одни говорят о том, что Спиранский в этом суде занимал чуть ли не самую жесткую позицию, что, мол, люди, которые насильственным образом пытаются свергнуть власть, те, которые замышляют цареубийство, они есть худшие из врагов эволюционного реформирования постепенного, которых только можно представить, и заслуживают самого жестокого наказания. Есть и другие свидетельства, что Спиранский буквально плакал при вынесении приговора. Но так либо иначе, осудив декабристов, Спиранский, как написано было в советских учебниках, продемонстрировал свою лояльность новому курсу. И вот Николай I поручает Спиранскому создать то, чего не было в России никогда. Была попытка сделать нечто подобное сначала, сложно себе представить, еще Иваном III, великим князем московским, судебник.
потом государем Алексеем Михайловичем Романовым, отцом Петра I, уложение 1649 года, уложение законов Московского государства. И с тех пор все законодательство России – это бесчисленное число указов, законов, постановлений, решений Сената, решений уже Госсовета, ну и бог знает чего еще. Все это разбросано, все это нигде не собрано. В разных городах и весях ссылаются на разные законы, которые зачастую, естественно, противоречат друг другу. Сейчас надо было все собрать, все, что имеет смысл оставить, все, что не имеет смысла отменить, то есть провести такую настоящую судебную гильотину, состыковать это с друг с другом и кодифицировать. Ну, работа, честно говоря, неподъемная. Наполеону было проще, он мог писать гражданский кодекс с нуля. Революция все отменила. Делай новое образцовое законодательство, как хочешь. Аспиранскому нужно было проанализировать все, что было. Как мог Николай отменить то, что делал его старший брат, то, что делал его отец, бабушка, ну, не говоря уже о самом Петре I, первом российском императоре. Нет, надо было опираться на опыт поколений. И вот Аспиранский создает немыслимый по сложности и по важности документ. Полноценный, вот он у меня, полный свод, полное собрание законов Российской империи. Это не все. Это подлинник. Это том номер 11. Составляя их, Аспиранский вместе с командой работает с подлинниками. Подлинниками, писанными от руки. Это действительно титанический труд. Но фактически памятник Аспиранскому при жизни. В 1839 году, незадолго до смерти, в награду за эту титаническую работу, которая, кстати сказать, имела большой смысл, потому что она потом просто всем нашим гражданам облегчила жизнь. Судить можно было не по произволу, не ссылаясь на какие-то акты 300-летней давности, а судить, вести суд. Надо было, основываясь только на этом полноценном документе, такой гигантской, назовем это громким словом, Конституции Российской империи. Конечно, никакой Конституции это не было, но это был закон. Это была мечта Аспиранского. Не произволом, законом. Николай I наградил его и графским титулом. Он стал графом Аспиранским, Попович. Наградил его высшим орденом Российской империи, орденом Андрея Первозванного, причем сделал это публично, сняв орденскую ленту с себя. То есть он вручил Аспиранскому свой личный орден. Вершина признания. К сожалению, графом Аспиранский походил недолго. Через 41 день он скончается неожиданно, жестоко простудившись в сыром петербургском климате. И похоронен Аспиранского на кладбище Александра Невской лавры. Могила его есть там и сейчас. Вот это все было о деяниях этого замечательного человека. Но мы же с вами договаривались, чтобы нам понятнее относиться к людям, мы будем говорить не только о делах, не только о законах, о вот этих вот трудах немыслимых. Мы будем говорить с вами просто о них, как о людях. Поэтому я, с вашего позволения, немного расскажу вам о том, чего нет в учебнике истории, о личной жизни Аспиранского, о нем как о человеке. Как Аракчеев был угрюмым однолюбом, так и Аспиранский – это совершеннейший однолюб. Женился он один раз в молодости. В 1798 году женился на 17-летней англичанке. Звали ее Элизабет Стивенс. Это была дочка англиканского пастора, то есть тоже из семьи священника. Познакомились они совершенно по-современному. Вот как сейчас знакомится молодежь. Где-то обедали вместе у знакомых. Оказались случайно друг напротив друга за столом. Разговорились. Говорили они на французском. По-русски Элизабет ничего не знала. Очаровательная 17-летняя девушка. 25-летний Аспиранский специально выучит английский язык, чтобы общаться со своей возлюбленной. Счастье. Медовый месяц, у них сразу рождается дочка, и вот дальше трагедия, дочери нету и 3 месяцев. Каким-то образом юная жена Аспиранского подхватила скоропалительную чахотку и буквально сгорела. Ее смерть повергла Аспиранского в глубочайшую депрессию. Говорят, он неделю не появлялся на службе. Зная его маниакальную страсть к работе, это даже сложно себе представить.
Его нашли на одном из островов Невской дельты. Сидел у воды. Он сам признавался впоследствии, что хотел покончить с собой. Но от самоубийства его спасла только крошечная дочь, которую надо было растить. Больше Спиранский никогда не женился. Но дочь выросла. Вышла замуж. У Спиранского было много внуков, правнуков. И вот один из его правнуков в год столетия прадеда в знак уважения к заслугам последнего получил разрешение принять его фамилию, то есть именоваться не по мужской линии, а по фамилии своего знаменитого прадеда – Спиранский. О личных привычках Спиранского мы знаем немного, но то, что нам известно, ярко его характеризует. Как-то раз, когда Спиранский уже был на высочайших должностях, в силе и в фаворе, поздно вечером его посетил один знакомый профессор. Он спросил, где Спиранский. Его неожиданно провели мимо модно обставленных кабинетов в какую-то крошечную комнатушку, где хозяин дома стелил постель на простой деревянной лавке. Спать он приготовился на овчинном грязном тулупе. «Помилуй, что это значит?» – воскликнул профессор. Спиранский ответил. «А ныне ведь день моего рождения. А я всегда провожу ночь в день моего рождения таким образом, чтобы напоминать себе каждый год свое происхождение и свою старую нужду». То есть не зазнаваться. Спиранский демонстрировал исключительную почтительность своей матери, Прасковье Федоровне. Когда она приезжала в Петербург к сыну, он, не стесняясь окружающих, при всех опускался по народному обычаю перед ней на колени. Портрет его матери в скромном одеянии в золоченой рамке всегда стоял на письменном столе Спиранского. Ключевский называл его Вольтером в православно-богословской оболочке. Вообще восторгался Спиранским. Писал, что со времен ордена Нащекина у русского престола не становился другой такой сильный ум. А после Спиранского, говорил наш великий историк, я и не знаю, появится ли когда-либо такой третий. До революции к Спиранскому был довольно специфический интерес, нам не очень понятно. Дело в том, что великого реформатора называли Пушкиным русской бюрократии. Что это означало? Вполне серьезно, по мнению историков, если Пушкин реформировал русский литературный язык, также Спиранский реформировал русский бюрократический язык, сделав тексты указов, законов, распоряжения нормальными, человеческими, простыми, логичными и понятными любому законопослушному гражданину. Кроме того, надо понимать, что он был первым чиновником такого высочайшего уровня, который в открытую заявлял, что нужно создавать конституционное правовое государство, что нужно стараться обеспечивать гражданские права, нужно стараться формировать гражданские свободы. В этом отношении по масштабу своей деятельности, я думаю, что в нашей истории, по крайней мере, дореволюционной, мало людей ему равных. Ордин Нащекин, хотя что мы о нем знаем? Мало чего мы о нем знаем. В древности. Ну и, наверное, только Столыпин в начале 20 века. Вот, собственно, и все. Судьба Спиранского – это живая иллюстрация того, как нелегко живется реформатором на Руси. Не в плане карьерного роста. Тут у него, конечно, после немыслимого взлета и потом падения был второй взлет и было признание. А просто надо понимать, что Россия – особая цивилизация, которая развивается по своим внутренним законам, от которой трудно требовать невозможного, в которой нельзя провести реформы вот так вот щелчком в полчаса. Наша огромная страна имеет колоссальную инерцию. Инерцию русской жизни, которую трудно преодолеть даже таким ярким и блестящим во всех смыслах деятелем, как был Спиранский, как пытался быть Александр I, как пытались быть члены негласного комитета, как впоследствии старался сделать Александр II, Витте, Столыпин и все те, кто пытался реформировать нашу страну не революционным, а спокойным, естественным революционным путем. Надо сказать, что и Спиранский, как автор большинства гражданских реформ, так и Аракчеев, как автор военной реформы Александра I, оба они очень похожи. Они оба однолюбы, они оба произошли из самых низов. Я вам рассказывал как-то в лекции об Аракчееве, когда он приехал с отцом поступать в кадетское училище, в кадетский корпус в Петербурге, его не принимали, а у них не было денег. И они буквально на паперти милостыню просили, в фигуральном смысле этого слова, голодали в ожидании того, чтобы как-то устроиться на казенные харчи в это кадетское училище. Также Аракчеев, как и Спиранский, достиг, наверное, максимума того, что мог достигнуть не член императорской фамилии в империи того времени. Говоря об итогах жизни Спиранского, не могу
не поделиться с вами еще одним открытием. Я, кстати сказать, не знал. Узнал об этом, готовясь к сегодняшнему нашему разговору. Вот как Сперанский учил русскому языку будущего министра просвещения графа Уварова, так вот точно так же при дворе Николая I Сперанский был домашним учителем, только не русского языка, а права. Только не русского языка, а права, правоведения. Как бы вы думали, у кого?

А, все, все, вот теперь да, теперь вижу. Да. Так вот, первый класс, про который мы поговорим, это многощетинковые черви или полихета. Ну, название полихета переводится достаточно просто из греческого. Поле много, хета – щетинка. Многощетинковые черви – это, ну, по внешнему виду, наверное, самые разнообразные представители кольчатых червей. Ну, как можно догадаться, раз они многощетинковые, значит, у них много щетинок. Действительно, у них много длинных щетинок. Интересно, что, ну, это вообще характерно для кольчатых червей. Ну, у многощетинковых червей это особенно хорошо развито, что, несмотря на то, что хитиновой кутикулы у них нет, ну, если вы помните, в прошлый раз мы говорили, что представители типа круглые черви, они покрыты таким плотной такой защитной оболочкой, хитиновой кутикулой. Она нерастяжима, и они вынуждены за такую хорошую защиту расплачиваться тем, что сбрасывают ее постоянно и линяют. Вот у многощетинковых червей хитиновой кутикулы нет. У них есть кутикула, то есть твердый покров, который выделяет верхний слой кожи, но она не такая прочная, а самое главное, она растягивается во время роста червя, поэтому ему совершенно не обязательно сбрасывать ее во время линьки. Однако в их теле есть хитиновые элементы. Ну, например, часто щетинки у них бывают хитиновыми, либо у них бывают довольно жутковатые челюсти хитиновые. С такими существами мы тоже обязательно познакомимся. Так вот, возвращаясь к представителям класса многощетинковые черви или полихеты. У них действительно обычно на теле много щетинок, а также у большинства их представителей есть очень характерный признак. У них на большинстве сегментов тела есть такие парные выросты, ну, как небольшие плавнички, они называются параподии. С помощью этих выростов они обычно ползают, плавают. На этих выростах часто находятся тоже щетинки. Но, как я уже сказал, многощетинковые черви – это невероятно разнообразная группа. Поэтому мы можем увидеть как представителей с ярко выраженными вот этими параподиями, парными вдоль тела, так и представителей, у которых они особенно никак не выражены. Ну, давайте быстро пробежимся по основным представителям многощетинковых червей дальше. Ну вот здесь мы видим червя из семейства нереиды. У него очень хорошо на теле видны те самые параподии. Справа у него головной конец, а слева у него задний конец тела. Вот ближе к заднему концу очень хорошо на этой фотографии видны параподии с щетинками. Ну, черви с таким строением тела, многощетинковые, могут ползать по дну, а могут, в принципе, и плавать. Ну, это такая, если можно выразиться, самая эволюционная древняя форма строения их тела. Дальше. А вот это, как ни странно, это тоже многощетинковый червь. Вернее, его самый-самый передний конец тела. А среди многощетинковых червей есть те, кто активно ползают по дну, те, кто умеют вполне себе неплохо плавать. А есть те, кто большую часть жизни почти неподвижно, ну, то есть шевелиться они, безусловно, могут, просто никуда не ползают. Сидят, в таких трубочках, которые выделяют собственным телом, и на эти трубочки часто еще налипают всякие песчинки. А трубочки бывают, ну, достаточно большие, до, в общем, десятков сантиметров в длину. Из этих трубочек торчит только самый передний конец тела червя, на котором сформирован из вот таких вот выростов с волосками фильтрующий аппарат. То есть с помощью вот этой штуки, похожей на такой, не знаю, цветок, эти организмы просто выбирают из воды питательные вещества, ну и дальше потихоньку их переваривают. Ну, честно говоря, по внешнему виду напоминает что-то скорее из такой науки.

научной фантастики откуда-нибудь с планеты Пандора из фильма «Аватар». Разнообразие фильтрующих многощетинковых червей достаточно велико. Следующий слайд, пожалуйста. А вот тут мы видим настоящее чудовище. Я специально здесь указал его название, чтобы было легче найти про него информацию, если захочется. Это вообще-то многощетинковые черви из рода Эуница, рекордсмены по размерам среди многощетинковых червей, да, судя по всему, и среди кольчатых червей в принципе. Из малощетинковых есть те, кто с ними потягается, но об этом несколько позже. В общем, в любом случае, многощетинковые черви этого рода одни из рекордсменов по длине своего тела, они могут достигать 2 и даже 3 метров. То есть это действительно настоящие чудовища. Большую часть своей жизни они проводят, зарывшись в песок. Но, правда, они могут там активно переползать, выкапываться, закапываться в новые места. А переднюю часть своего тела они держат в песке вертикально. Но здесь другое название у них еще – червь Боббита. Вот здесь этот червь Боббита уже высунулся, а обычно эти страшные челюсти, хитиновые, кстати, вместе с головой спрятаны в самом-самом верхнем слое песка. И, соответственно, червь Боббита поджидает свою жертву, которая будет проплывать где-нибудь мимо. Дальше. На этом слайде мы видим довольно грустную ситуацию, что незадачливая рыбка все-таки попала, хочется сказать, в лапы. Но если под лапами понимать параподии, то параподиями, в общем, свою жертву червь Боббита не хватает, хватает он ее сразу челюстями, попала в челюсти червя Боббита, шансов спастись у нее практически никакой нету. Сразу могу сказать, что бояться таких существ не стоит. На мелководье, где люди купаются, они обычно не встречаются, поэтому, в общем, это обитатели, не то чтобы предельных глубин, нет, они все-таки не слишком глубоко обычно живут, но, тем не менее, обитатели таких глубин, на которые человек просто так обычно уже не заплывает, поэтому купаться можно смело, наступать на песок можно смело, никакое такое чудовище вас там не схватит в прибрежной зоне, не переживайте. Дальше. Вот это существо очень милое, гипания инвалида. Как можно заметить, у него передний конец тела с такими выростами, параподии развиты не очень хорошо, их здесь почти не видно на фотографии. Живет в таком небольшом домике из ила, как чехол. Это очень интересный червячок. Он совсем небольшой, максимум около 2 сантиметров, прошу прощения. Что в нем интересного, помимо того, что он очаровательный? Дело в том, что многощетинковые черви обитают почти только в морях. Но есть небольшое количество видов, которые живут в пресной воде. Например, в Байкале есть несколько видов многощетинковых червей. И вот гипания инвалида – это единственный вид многощетинковых червей, с которым можно столкнуться прямо в черте города Москвы, в Москва-реке, например. Или в других реках бассейна Волги. И местами она прямо даже формирует довольно такие плотные скопления. Поэтому если вы когда-нибудь на дне реки встретите вот таких неожиданных созданий, считайте, что вам очень повезло, и вы повстречались с гипанией. Что интересно, среди многощетинковых червей нет вообще наземных видов. То есть это исключительно водные организмы. Абсолютное большинство живет
в морях, ну и небольшое число видов, как вот эта вот очаровательная гипания, живут в реках и озерах. А дальше. Следующий класс, про который мы... А, прошу прощения. Тут вот еще один интересный момент. Вот эти очень милые создания, глазастенькие, мохнатенькие, это личинки многощетинковых червей, ну, так называемые трохофоры. Трохофоры многощетинковых червей ведут планктонный образ жизни, по крайней мере, на ранних стадиях, то есть их несет течением. И они действительно крайне милые. Плывут в основном за счет шевеления вот этими вот волосками на теле, но затем оседают на дно и превращаются в того или иного многощетинкового червя. Дальше. Следующий класс, про который мы будем говорить. А, опять я забыл, что еще нужно указать одну вещь. Да, тут просто немножко слайды идут с задержкой. Помимо того, что многощетинковые черви размножаются, ну, как и абсолютное большинство организмов, половым путем, в результате чего из оплодотворенных яйцеклеток зигот формируются вот те самые милые планктонные личинки, трохофоры очаровательные. А многощетинковые черви обладают еще совершенно удивительным способом размножения, который называется паротомия. Ну, томос по-гречески переводится как «резать». Собственно, что происходит? От заднего конца тела червя начинают отделяться, отпочковываться новые маленькие особи. И в результате червь выглядит, ну, как такой паровозик. То есть большой взрослый червь, от него такая вереница маленьких червячков, и к концу этой вереницы они становятся все больше, больше, больше, больше, затем в конце в итоге отцепляются, ну и становятся самостоятельными организмами. Действительно удивительный способ размножения. Честно говоря, мало у кого он еще встречается. Дальше. Ну и вот, наконец-то, мы переходим к следующему слайду. Мы переходим к следующему классу кольчатых червей. Это класс малощетинковые или олигохеты. Ну, олигос переводится с греческого «мало», хет – «щетинки». Все достаточно понятно и логично. Малощетинковые черви отличаются от многощетинковых тем, что у них мало щетинок. Щетинки эти обычно маленькие. И самое главное, у них нет развитых параподиев, вот этих парных выростов на сегменте. Ну, ярчайший представитель малощетинковых червей – это дождевой червь. А в отличие от многощетинковых, малощетинковые встречаются как в пресной воде, так и в морской воде, так и на суше. Причем, если многощетинковые черви – это почти полностью морские организмы, ну, только с небольшим числом пресноводных видов, то малощетинковые достаточно широко представлены везде, и есть огромное количество как пресноводных видов, так и наземных видов. Причем среди наземных есть как совсем маленькие, так и настоящие гиганты, тоже там, в общем, достигающие десятков сантиметров и даже больше в тропиках. А дальше. Ну, вот здесь вот изображен еще один представитель малощетинковых червей. Ну, дождевой червь – это всем известный представитель малощетинковых червей. А вот эти обаятельные существа, каждый розовый тоненький волосок – это отдельный червячок. Это трубочники, такое семейство, тубифициды. А трубочники в целом не то чтобы чем-то особенно примечательны по своему внешнему виду. Ну, такие вытянутые малощетинковые червячки, обычно маленькие. Ну, то есть, чаще всего не больше пары сантиметров в длину. А интересной особенностью является то, что, ну, во-первых, они живут в пресных водоемах, предпочитают стоячие водоемы, причем очень часто, чем грязнее водоем,
тем для них может быть лучше. Чем толще и нажористее там слой ила, тем для них более замечательные условия. И в некоторых прудах и водохранилищах на дне можно увидеть довольно пугающую картину, когда все дно, вместо того, чтобы быть такого илистого серого цвета, а ярко-розовое и шевелится, как будто такие волосы шевелящиеся. На самом деле это просто очень много трубочников. Трубочниками они называются, потому что, как и многие другие водные кольчатые черви, строят домики в виде трубочек из склеенных частичек ила и, собственно говоря, из них вот так вот высовываются. Ну, я думаю, если у кого-то дома есть аквариум, то, возможно, с трубочниками, как живым кормом для рыб, вы вполне себе сталкивались. Дальше. Ну, последний класс, про который мы поговорим, это пиявки. Пиявки, ну, наверное, самые пугающие. Конечно, если столкнуться неожиданно с червем Боббита, ну, испуг будет сильнее, пожалуй, но, как мы говорили, случайно столкнуться с ним не получится. А вот с пиявками можно столкнуться случайно. Часто столкновение с пиявками вызывает крики, вопли. Но сразу хочу сказать, что, например, в средней полосе России бояться особенно нечего. Абсолютное большинство видов пиявок, которые живут у нас в реках, прудах и озерах, совершенно безобидны. Они просто не могут прокусить нашу кожу. Есть несколько видов, которые могут, ну, самый кровожадный из них, наверное, медицинская пиявка, мы о нем чуть попозже поговорим. А абсолютное большинство пиявок вообще безобидны. Значит, что интересно с строением телом пиявок? Тело пиявок в процессе эволюции причудливо изменилось. У них появились две присоски на переднем и заднем конце тела. Передняя присоска обычно чуть меньше в диаметре. Внутри этой присоски находится рот, ну, часто с тремя такими мощными зубами, которые оставляют после себя, если мы говорим про медицинскую пиявку, такой красивый трехлопастной шрам, небольшой, по счастью. Вообще, предки пиявок, они родственники, они были родственны малощетинковым червям. Как вы можете заметить, никаких параподиев у них не видать. Но в отличие от абсолютного большинства малощетинковых червей, которые являются, ну, либо поедателями грунта или ила, в зависимости от того, живут они на суше или в воде, ну, либо что-нибудь фильтруют из воды с помощью каких-нибудь щетинок, например. Предки пиявок были хищниками, и самые древние из ныне живущих пиявок тоже являются хищниками, причем охота пиявки хищной выглядит жутковато. Вместо передней присоски у вот таких архаичных, ну, то есть древних, доживших до наших дней пиявок, такая воронка. Пиявка ползет и фактически рыскает. Так вот, ищет, кого бы съесть. И если попадается кто-то, кого она может всосать в эту воронку, она его как бы впылесошивает туда. То есть такой живой пылесос, который ползет и ищет, чтобы можно в себя втянуть. А охота таких пиявок выглядит действительно впечатляюще. Но большинство пиявок перешли к паразитизму. То есть они присасываются к своей жертве, прокусывают ее кожу и дальше высасывают жидкое содержимое. Но здесь понятно, что граница между хищничеством и паразитизмом, они очень размыты. Если медицинская пиявка присосется к вам, страшного ничего не случится. Для вас а пиявка просто поест. А если она присосется к какой-нибудь маленькой рыбке, а ей, в принципе, все равно, к кому присасываться, то она высосет ее, ну, хочется сказать, досуха, но досуха лишить жидкости внутри тела организма, который находится в воде, не получится. Но так или иначе, всю кровь из маленькой рыбки медицинская пиявка выкачает, и рыбка, безусловно, умрет. В таком случае пиявка будет, конечно же, хищником. Раз уже столько раз упомянули про медицинскую пиявку, давайте на нее посмотрим дальше.
Медицинские пиявки – существа, с которыми человек взаимодействует очень давно. По счастью, в средней полосе России они встречаются только местами и достаточно редко. Чем дальше на юг, тем чаще они встречаются. Предпочитают они обычно какие-нибудь стоячие, заросшие водоемы. В таких водоемах купаться скорее не придет в голову. Они реагируют на колебания воды. И где-нибудь у нас на юге, найдя вот такой на равнине стоячий водоем заросший, можно опустить туда руку, пошевелить пальцами и увидеть, как в фильмах ужасов со всех сторон всплываются медицинские пиявки, а плывут они очень красиво, как такие изгибающиеся ленты. А отличить медицинскую пиявку очень-очень просто. У нее по спинной стороне тела идут две желтоватые, оранжеватые, иногда даже красные полосы, так что вы ни с кем ее не спутаете. В длину она может быть до 10 и даже больше сантиметров. Все прочие пиявки, с которыми обычно у нас можно столкнуться, даже если присосутся к вашему телу, ничего страшного не сделают. А почему же эта пиявка называется медицинская? История потрясающая. Еще на древнеегипетских папирусах отмечено, что людей лечили медицинскими пиявками. А, кажется, нелогично. Однако, да, люди еще в древности заметили, что присасывающиеся вот такие маленькие чудовища при некоторых заболеваниях облегчают состояние человека. Ну, долгое время считали, что эти пиявки избирательно вытягивают какую-то плохую, испортившуюся кровь, а хорошую, наоборот, оставляют. Это не так. Эффект от медицинских пиявок достигается совершенно за счет другого. И в середине 19 века, когда медицина начала вставать на такие научные уже рельсы по-настоящему и избавляться от всяких магических ритуалов. Например, еще в 18 веке в официальных медицинских справочниках в Европе можно было найти такое вещество, как толченый рог единорога. Ну, речь шла, правда, о бивне нарвала, такое морское млекопитающее, но тем не менее. Так вот, и когда медицина стала активно избавляться от таких вот танцев с бубнами, в том числе были отмечены медицинские пиявки, считалось, что это просто какое-то средневековье, и вообще они совершенно не работают. А когда уже в 20 веке стали разбираться детальнее, оказалось, что нет, медицинские пиявки действительно работают. Но очень интересно. Дело в том, что когда медицинская пиявка присасывается к человеку, просто прокусить недостаточно тела. Вы, я думаю, обращали внимание, что если порезаться, то из царапинки, а глубина вот этого пореза, она соответствует не очень глубокой царапине такой. Кровь перестанет достаточно быстро течь, потому что она начнет сворачиваться. Этот процесс называется коагуляция, свертывание крови. Так вот, медицинские пиявки, когда присасываются к своей жертве, они впрыскивают в ее тело антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. Поэтому некоторый дискомфорт после укуса медицинской пиявки может возникнуть из-за того, что из этой ранки будет иногда до суток сочится небольшая струйка крови, в этом ничего страшного не будет. Но эти вот вещества, препятствующие свертыванию крови, они очень мощные, содержащиеся в слюне медицинской пиявки. И бывают различные нарушения работы человеческого организма, когда лучше, чтобы кровь хуже сворачивалась, чтобы она была более текучей. И вот именно при таких нарушениях работы организма медицинские пиявки помогают, плюс они на самом деле впрыскивают еще некоторые вещества, там, в общем, очень интересно. Так что действительно медицинские пиявки в некоторых случаях работают, то есть просто так обвешиваться ими не надо. Из такого примера встречи высокотехнологичной медицины и медицины, известной с древности, иногда, например, когда человеку пересаживают участок кожи, допустим, человек получил ожог, и ему пересаживают кожу с одного места на другое. Есть вероятность, что пересаженный участок кожи
может быть отторгнут телом, ну просто потому что он хуже пока снабжается кровью. В общем, там могут разные не очень приятные процессы пойти. В некоторых случаях помещение медицинских пиявок на вот этот пересаженный участок кожи и вокруг него может значительно улучшить кровоснабжение и, как следствие, ускорить приживание этого участка и вообще увеличить вероятность того, что он приживется. Таким образом, вот, известные с древности еще методы лечения иногда встречаются совсем высокотехнологичными. Дальше. Вот это существо, которого незаслуженно совершенно боятся и очень часто путают с медицинской пиявкой, обратите внимание, это действительно из широко распространенных у нас самое крупное. Пиявка, она сопоставима по размерам с медицинской, но, как я уже сказал, медицинская пиявка в средней полосе России встречается достаточно редко. Это так называемая большая лыжноконская пиявка. Обратите внимание, у нее по спинной стороне тела равномерно такой серовато-зеленая окраска, иногда с какими-нибудь бывает пятнышками небольшими, более темными, но в целом равномерно зеленовато-сероватые. На нижней стороне тела чаще всего у них в такую желтизну, но никаких полос нет. Вот большая лыжноконская пиявка, несмотря на то, что тоже может достигать 10 и больше даже сантиметров, она может присасываться, но не может прокусить ваше тело. Нет, если вы ее в рот возьмете, возможно, у нее с внутренней поверхностью щеки что-нибудь и получится. Но, скорее всего, нет. Поэтому бояться их совершенно не стоит. Можно держать их в руках. В общем, да, и вообще помните, что меньшая присоска там находится рот, большая присоска – это задняя присоска, которая не просто фиксируется где-то. Большие лыжноконские пиявки чаще всего присасываются к человеку этой большей присоской. Вот она нигде и никак не может вам причинить вреда. Что интересно, если вдруг вы захотите держать большую лыжноконскую пиявку дома в аквариуме, а они достаточно красиво плавают. Важно помнить вот что. Пиявки являются одними из самых мускулистых существ на планете. Их тело почти полностью забито мышцами, там места свободного почти что нет. А за счет этого они могут, сокращая эти мышцы, протискиваться через самые-самые маленькие отверстия. Например, если вы посадите лыжноконскую пиявку в банку трехлитровую и затянете ее сверху марлей или какой-то сеткой, она запросто может пролезть через вот такие маленькие отверстия в марле. Поэтому, если вы решите подержать ее в доме, чтобы случайно не обнаружить ее ползущей где-нибудь по комнате, надо очень плотно закрывать аквариум и делать там совсем-совсем маленькие вентиляционные отверстия. Что интересно, хотелось бы сказать еще в завершении рассказа про пиявок. Пиявки преимущественно пресноводные организмы. Они появились в пресных водах. Вообще не так много групп животных, таксономический ранг которых соответствует классу, появились в пресных водах. Чаще всего классы все-таки возникают где-то в морях. Вот пиявки действительно появились в пресных водах, а затем некоторые пиявки вышли на сушу, некоторые потом, правда, умудрились обратно в воду вернуться, а некоторые перешли к обитанию в океане. Морские пиявки есть. Это очень интересная и не до конца изученная группа. Среди них есть достаточно крупные организмы, там до нескольких десятков сантиметров. Бояться их не стоит. Они живут обычно в открытом океане. Почему я говорю, что малоизученная группа? Да потому что поймать их не так-то просто. Как вы понимаете, из любой сети они спокойно могут убежать. А ловить их вручную тоже бывает достаточно проблематично. Они, мягко говоря, неплохо плавают. Так что морских пиявок бояться не надо, хоть среди них есть и достаточно крупные. А из пиявок самыми неприятными, наверное, являются наземные пиявки. Здесь нам повезло, поскольку большая часть территории нашей страны сталкивается раз в год с зимой, мы не сталкиваемся с наземными пиявками. На Дальнем Востоке у нас они встречаются, но очень редко. А вот если вы приедете куда-нибудь во Вьетнам и решите пройтись по джунглям в сезон дождей, вы столкнетесь с неприятным сюрпризом. На почти
каждой травинке будет сидеть пиявка, которая задней присоской присасывается, например, к травинке, а передней высовывается вперед и ждет, пока кто-нибудь мимо пройдет. Могут, правда, из земли просто заползать. Дальше они цепляются вам за штаны, ползут, ищут место помягче, кусают. Страшного в этом, опять же, ничего нет, но из-за того, что они тоже впрыскивают антикоагулянты, ну, из этой ранки может очень сильно сочиться кровь. Не страшно, но неприятно. Знаете, так идешь по вьетнамским джунглям, вдруг смотришь, а у тебя одна штанина красная. А это тебя маленькая, 2-сантиметровая, и они совсем небольшие обычно. Пиявочка укусила. Причем, ну вот во вьетнамских джунглях меня несколько раз пиявки кусали. Ну, помимо того, что они, меня их там много кусало, и после экспедиции во вьетнамские джунгли, примерно год, твои ноги ниже колена в таких вот как раз очень эффектных небольших шрамах от этих наземных пиявок. Так однажды, страшно сказать, такая пиявка укусила меня под мышку, что было неожиданно, а другой раз в пупок. И вот в пупок было совсем жутковато, потому что я иду по опушке джунглей в футболке, чувствую, что-то чешется. Поднимаю футболку, и ну, вот тут прям совсем фильм ужасов. Она еще успела раздуться, такой шевелящийся шарик. Вытаскивать ее тоже было не очень приятно. Так что если вы окажетесь во влажный сезон в тропиках, пожалуйста, помните о том, что бывают наземные пиявки. И поверьте, после столкновения с большим количеством наземных пиявок комары не будут казаться вам чем-то страшным. Комары – это просто очень милые, очаровательные, деликатные существа по сравнению с наземными кровососущими пиявками. Ну что ж, наверное, давайте тогда к вопросам. Так, ну что ж, давайте с вопросами начнем. Были ли гигантские хищные черви во времена динозавров? Насколько они древние? Ну, вообще, кольчатые черви – это очень древняя группа. Они существуют, скорее всего, на протяжении всего так называемого фанерозойского эона. Ну, вот геологическое время нашей планеты делится, самой большой единицей геологического времени является эон. Вот наш эон, четвертый по счету, он длится примерно 540 миллионов лет. И вот на протяжении всего этого времени существуют кольчатые черви, тип кольчатые черви. Поэтому сами по себе кольчатые черви древнее динозавров. Многощетинковые черви, среди которых есть вот как раз такие жутковатые хищники, как червь Боббита, тоже древнее динозавров. Поэтому, да, были. Вообще, это, как я уже сказал, группа очень разнообразная, поэтому среди них всегда были и, ну, большую часть времени были и хищники, и фильтраторы. Так, что черви используют для дыхания? Это очень интересный вопрос. Вообще, большинство кольчатых червей дышат просто поверхностью тела. Как я уже сказал, их тело не заключено в хитиновую кутикулу. У них есть кутикула, но она тоненькая, растяжимая, и через нее вполне себе может проходить кислород и удаляться углекислый газ. Но здесь есть единственный нюанс, что таким образом через поверхность тела удобно дышать либо в воде, либо в очень влажной среде. Именно поэтому дождевые черви и их родственники, они обитают в почве, а если вы дождевого червя достанете и положите на солнце, ну, лучше так не делайте, он умрет в страшных мучениях, и, в общем, он очень быстро высохнет. Поэтому большая часть червей, кольчатых червей, дышит с помощью просто поверхности тела. Но среди многощетинковых есть те, у кого сформировались специальные выросты тела, которые работают как жабры. Так, возможно, на планетах океанах они эволюционируют в разумных существ. Ну, к сожалению, мы пока не знаем вообще, есть ли где-то жизнь за пределами нашей планеты. Очень хочется верить, что есть. А если даже жизнь за пределами нашей планеты есть,
даже если условия на какой-то планете абсолютно такие же, как на Земле, мы не можем быть уверены, что эволюция пойдет в том же направлении. Но если представить себе, что на какой-то планете, которая покрыта океаном, появились вот точно такие же кольчатые черви, могут ли из них появиться разумные существа? Сложный вопрос про разум и про то, почему одни существа сделали ставку на развитие нервной системы, а другие нет. Вопрос очень многогранный, но, наверное, чисто теоретически, да. Но в целом для того, чтобы иметь вероятность стать разумным, обычно это сопряжено с хорошо развитыми органами чувств и с хорошо развитым мозгом. У кольчатых червей мозга как такового нет. У них есть такое скопление нервных клеток в форме бублика вокруг глотки и дальше брюшная нервная цепочка. И им совершенно незачем иметь такой сложный большой мозг в голове при их образе жизни. Но, возможно, если бы их образ жизни как-то изменился и что-то пошло по-другому, ну, почему бы нет? Немертины – это родственники кольчатых червей. Немертины – это совершенно отдельный тип. Мы про него обязательно будем говорить. Там много интересного. Но чуть позже. Нет, немертины к кольчатым червям не относятся. Совсем. Вообще. Как мотивировать пиявку отвалиться? Пощекотать, может, или придушить? Все зависит от того, какую пиявку. Если к вам присосалась, ну, например, большая лыжноконская пиявка, которая не в состоянии прокусить ваше тело, ну, просто отдерите ее и все. Если к вам присосалась медицинская пиявка, то я бы рекомендовал делать, ну, все равно ее от себя отодрать, но делать это чуть более аккуратно. И желательно ее еще не сдавливать, потому что, в принципе, пиявки обычно не переносят никаких заболеваний, просто потому что всю кровь, которую они высасывают, они ее очень хорошо переваривают, и когда пиявка кусает следующую жертву, она не отрыгивает в ранку кровь, но тем не менее, на всякий случай, чтобы не сделать из пиявки тюбик, когда вы себе в ранку вдавите содержимое ее пищеварительной системы, лучше аккуратно взять за переднюю присоску и просто оттянуть ее. Точно так же рекомендую поступать с наземными пиявками, если вы оказались где-то в тропиках. Если проглотить кольчатого червя, желудочный сок его уничтожит или будет несколько червей? Если проглотить любого кольчатого червя, что пиявку, что много щетинкового, что мало щетинкового, вы его переварите. Могут не перевариться и остаться жить у нас в пищеварительной системе только существа с хитиновой кутикулой в основном. То есть, например, личинки мух вполне себе, несмотря на то, что, казалось бы, такое существо мягкотелое, кутикула хитиновая, личинку мухи проглотили, она может совершенно спокойно выжить в кишечнике, выжить в желудке и поселиться где-нибудь в кишечнике. Я не то чтобы запугиваю, но старайтесь не есть живых личинок мух. А поскольку у кольчатых червей кутикула не хитиновая, то, в общем, ничего страшного не будет, даже если вы проглотите. Но лучше этого не делать, потому что, как вы понимаете, на своем теле дождевой червь, например, может нести огромное количество бактерий или яиц различных паразитов, которые прекрасно поселятся. Так что не стоит этого делать. Готовить из них котлеты, думаю, наверное, не очень вкусно. Мне кажется, вкус будет достаточно землистый. Но есть интересный момент, что у пиявок иногда встречается непреднамеренный паразитизм внутри тела человека. Есть пиявки, которые, это в тропиках тоже исключительно, наземные пиявки, которые могут заползти в рот и где-нибудь в верхних дыхательных путях присосаться при не совсем неблагоприятном развитии событий. Могут даже заползти в легкие, но это, в общем, случай непреднамеренного паразитизма. То есть у пиявки такого в планах не было. Ну, вообще, если вы поехали в джунгли, то там
Много кого стоит опасаться. И пиявки, скажем так, опасаться заползания вам в рот пиявки, это, наверное, ну, одно из последних, чего там стоит опасаться. Но, тем не менее, могут ли пиявки лечить аутизм? Как мы с вами обсудили, пиявки преимущественно воздействуют на те заболевания, которые на те нарушения работы организма, которые так или иначе связаны с кровеносной системой. Могут ли они оказывать какие-то еще дополнительные действия? Вопрос сложный, и поскольку пиявки, ну, довольно много всего впрыскивают в кровь человека, это нужно изучать. Поэтому я не владею никакой информацией на тему того, как лечение пиявками сказывается на каких-то еще заболеваниях, честно могу сказать. Но, безусловно, этим, как и со всякими биологически активными веществами, с веществами, которые впрыскивают в кровь человека пиявки, могут наблюдаться различные эффекты, порой неожиданные. Поэтому изучением эффектов от медицинских пиявок занимаются, но вот на этот конкретный вопрос я просто не берусь ответить. Здесь нужно специализированные статьи почитать, если про это кто-то что-то писал. Скажите, пожалуйста, в Болгарии моя семья поймали пиявку. Она была черного цвета, без других цветов, в речке около моря. Что это была за пиявка? Ну, скорее всего, даже почти точно, если она была большая, ну, то есть сантиметров хотя бы 5, то это был какой-то из родственников большой лыжноконской пиявки. Может быть, это был кто-то из родственников малой лыжноконской пиявки, это если она была, ну, меньше 5 сантиметров. Есть еще очень интересные так называемые рыбьи пиявки, но их, правда, отличить достаточно легко. У них узенькое, почти круглое в сечении тело с большими-большими присосками, передней и задней. Если присоски не выделялись очень сильно, то это либо какой-нибудь родственник большой лыжноконской, либо малой лыжноконской. В любом случае, почти точно эта пиявка не может прокусить тело человека. Потому что, ну, как я сказал, медицинские пиявки, их, в общем, по яркости цветов ни с кем особенно не перепутаешь. Но самый надежный вариант – это, конечно, посмотреть на фотографию такой пиявки. Тогда можно будет, ну, хотя бы до рода ее совершенно точно определить. А зная место поимки, конкретную речку, скорее всего, и до вида. Так, есть ли палеонтологические данные о существовании хищных или просто червей, больше червя Боббита в древности? Больше, скорее, нет. Ну, вообще, если говорить про размеры организма, то это тоже отдельная интересная тема. Если посмотреть, то можно заметить, что представители разных типов организмов имеют, ну, некий максимальный размер, больше которого они обычно, ну, в общем, больше которого мы среди них не встретим представителей. Это объясняется целым комплексом факторов, ну, в том числе тем, что, как я уже сказал, для кольчатых червей характерно дыхание через поверхность тела. При таком типе дыхания быть очень большим не очень удобно. Даже на самом деле при дыхании через жабры, ну, которые являются не такими прямо совсем специализированными жабрами, как у рыб, а просто выростами тела, тоже не очень удобно быть большим. Поэтому, ну, я думаю, про размеры тела максимальные у разных беспозвоночных мы обязательно поговорим. Но в целом, судя по всему, это более-менее предельные размеры, допустимые для кольчатых червей. Да и то абсолютное большинство кольчатых червей значительно меньше. Могут ли пиявки убить через свой яд? Нет. Пиявки не впрыскивают никакого яда. Яд используют обычно хищники. Ну, либо хищники, либо те, кто, наоборот, не хочет, чтобы их хищники съели.
Яд имеет смысл использовать, если ты хочешь съесть кого-то целиком. Если ты хочешь просто питаться на ком-то время от времени, то тебе вообще-то нет никакой выгоды в том, чтобы этот кто-то после твоего укуса умер. Ну, потому что если мы, например, доим корову, мы же не забиваем ее

конечно, питаться могут кровью у кого угодно, но очень любят кровь теплокровных животных, прям очень. А значительно больше, чем кровь рыб, например. И лось вышел из водоема, пиявки отвалились. Вообще-то пиявкам будет хорошо, если этот лось не просто не умрет, там будет себя прекрасно чувствовать, через год приведет сюда еще каких-нибудь других лосей. Это же замечательно будет. Поэтому пиявкам просто нет необходимости эволюционной кого-то убивать с помощью яда. В общем, ничего ядовитого они не впрыскивают в тело. Почему антикоагулянты в наши дни не синтезируют отдельно, а до сих пор используют пиявок? Нет, разумеется, антикоагулянты в наши дни синтезируют. Безусловно. Их большое разнообразие. Но дальше начинается интересное. Часть истории. Дело в том, что пиявки, во-первых, умеют вводить их адресно. Это фактически такой живой шприц, причем безболезненный. А плюс они оказывают еще ряд эффектов. То есть слюна пиявок содержит некоторое количество биологически активных веществ, веществ, которые воздействуют на наш организм. И, в общем, там довольно сложный эффект, поэтому, конечно же, вещества, препятствующие свертыванию крови, существуют, синтезируются отдельно. Но, тем не менее, пиявки в качестве таких живых шприцов, которые впрыскивают вещества, до сих пор вполне себе актуальны, и они эффективно справляются с некоторыми задачами, не со всеми. То есть это не панацея от всех болезней, но при некоторых заболеваниях пиявки очень эффективны. Так, ну следующий вопрос примерно тот же. Кто является потомками этого таксона? Вопрос замечательный. Вообще про эволюционные взаимодействия, эволюционные связи, кто от кого произошел у беспозвоночных, это тоже отдельный интересный рассказ, мы обязательно про него будем говорить. В чем дело? Кольчатые черви – это первые сегментированные организмы, с которыми мы с вами знакомимся. Более того, судя по всему, это одни из наиболее древних сегментированных организмов, и долгое время считалось, что именно от кольчатых червей произошли, например, представители такого типа, как членистоногие. Ну, это тип, к которым относятся ракообразные, паукообразные, насекомые, многоножки. Многоножки так вообще похожи на кольчатого червя, на какого-нибудь многощетинкового. Именно поэтому долгое время считалось, что непосредственно от кольчатых червей произошли членистоногие животные, тоже сегментированные, с парными конечностями на каждом сегменте. Сейчас мы поняли, что, скорее всего, это не так. Это просто сходство. То есть, видимо, членистоногие возникли совершенно независимо, скорее всего. А от кольчатых червей никто дальше и не произошел. Это просто тип, который представлен очень большим разнообразием организмов, и все. Так бывает, что от типа дальше никто не происходит. Но от их родственников древних произошел еще один интересный тип. Мы про него, собственно, будем говорить в следующий раз как раз. Ну и вообще, как я уже сказал, мы отдельный обязательно рассказ посвятим эволюционным взаимодействиям между группами беспозвоночных. Так, зачем нужны черви, паразиты и пиявки? Почему их нельзя всех истребить или искоренить? Вопрос, как ни странно, очень интересный. Действительно, казалось бы, вот есть существа, которые приносят нам дискомфорт. Ну, как мы поняли, с пиявками, которые живут у нас в реках, озерах, прудах, в средней полосе России, в общем, беспокоиться не стоит о них. Медицинские пиявки используются в медицине, поэтому ладно. Но вот в тропиках, в джунглях Вьетнама, например, наземные пиявки кровососущие. Ну, это же ужас. Ну, казалось бы, надо что-нибудь с ними сделать. Дело в том, что все организмы так или иначе участвуют в работе экосистем. Экосистемы – это очень сложные взаимодействия между различными

0: организмами, объектами неживой природы. И просто так взять и уничтожить какой-то вид, это действие может привести к совершенно неожиданным последствиям, которые в конечном итоге ударят по нам. Поэтому уничтожать каких-то живых организмов – дело очень рискованное целиком. Но, безусловно, понятно, что если, например, человек хочет сделать пруд таким, чтобы в нем можно было купаться, ну, наверное, он может его спустить, немножко перестроить и сделать не очень пригодным для обитания медицинских пиявок, допустим. То есть человек и так изменяет среду обитания с тем, чтобы уменьшить вероятность встречи с неприятными соседями, а уничтожать их – слишком рискованное занятие. Как рекомендуется снимать пиявку, чтобы не навредить ни ей, ни себе? Ну, если мы говорим про медицинских пиявок, вот как я уже сказал, из абсолютного большинства пиявок, обитающих в России, в общем, никто особенно... Ну, на самом деле, есть еще в западных регионах, есть еще пиявка, которая может тяпнуть, но она не так часто встречается. Так вот, собственно, у нас из распространенных единственная пиявка, которая действительно может укусить и прокусить кожу, это медицинская пиявка. Снимать ее надо аккуратно. Лучше немножко как бы двигая из стороны в сторону за переднюю присоску, ни в коем случае не стоит ее хватать руками и сжимать, потому что тогда, ну, прошу прощения, ее может стошнить внутри вас. И вот тогда может, конечно, вероятность этого невелика, но что-нибудь неприятное может попасть вам в ранку. А так просто аккуратно за переднюю присоску ее, двигая из стороны в сторону, удалите все. То есть никаких заякоривающихся структур она в тело не вводит, как, например, клещи иксодовые. Поэтому тут, в общем, ничего страшного нет. Как размножаются пиявки? Как откладывают яйца? Пиявки размножаются потрясающе. Они откладывают яйца в таких коконах плоских, чаще всего, которые закрепляют на твердых водных объектах. И если вы в пруду попереворачиваете листья водных растений, то на нижней поверхности, ну, например, кубышек, вы с некоторой вероятностью увидите такие полупрозрачные овальчики. Ну, примерно в районе полусантиметра длиной, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Это и есть кладки яиц пиявок. Так, будет ли тема про тараканов? Ну, будет, конечно, мы будем говорить про насекомых. Так, что давать пиявке поесть в аквариуме? Вопрос непростой. Если вы решили, то есть проще всего содержать в аквариуме медицинскую пиявку. Почему? Потому что ее иногда можно кормить с собой. Ну, или запускать туда маленьких рыбок, которых она будет полностью высасывать. А если же вы хотите содержать, ну, например, большую лыжноконскую пиявку, то тут чуть сложнее. Я вообще рекомендую, если вы хотите насладиться обществом пиявок и при этом не потерять других обитателей аквариума, и, собственно, чтобы сами пиявки не умерли с голоду, я рекомендую вам некоторое время их держать, а потом выпускать. Вот. Но есть небольшие пиявки, например, улитковые пиявки, которые вполне себе могут жить в аквариуме и сами разбираться с добыванием там еды, ну, если аквариум достаточно большой, там много всех живет. Так, пожилым людям, наверное, полезны пиявки, тромбы эти их рассасывать. Как и с любым медицинским воздействием, воздействие медицинскими пиявками – это медицинское воздействие. Самолечением здесь заниматься не надо. Герудотерапия, лечение пиявками – это, ну, такое небольшое направление медицины. И если вам врач сказал, что у вас нет противопоказаний, что вам можно это делать, тогда все замечательно. А так помните, что медицинские пиявки впрыскивают достаточно сильные биологически активные вещества, вещества, которые воздействуют на наш организм, поэтому тут точно совершенно не место для самолечения. А бывают ли кольчатые черви, которые паразитируют на кольчатых? Кольчатые черви, которые являются наружными паразитами, есть среди малощетинковых червей такие, есть те, кто паразитируют на поверхности тела моллюсков. Ну, правда, не очень понятно, насколько они им причиняют вред, но, тем не менее, по крайней мере, живут на поверхности тела пресноводных улиток. Паразитируют ли они на кольчатых? Скорее, нет. Но вообще... Пиявки в целом кусают обычно кого-нибудь, в общем, других организмов. А среди многощетинковых червей паразитизм не то чтобы распространен, вот среди малощетинковых есть различные, среди пресноводных малощетинковых есть различные паразитические виды, обычно эктопаразиты, то есть наружные, которые где-нибудь селятся на теле хозяина, иногда могут попадать ему в полости тела, чаще всего непреднамеренно. Но так, чтобы они на червях других малощетинковых, я таких примеров не знаю. Ну, возможно, потому что пресноводные малощетинковые черви – это обычно существа небольшие, и, в общем, небольшому существу паразитировать на существе сопоставимого с ним размера особого резона нет. Так, мы нашли интересное животное на берегу моря. Хотим его вам показать и спросить, кто это на фото. Ну, судя по фотографии, это фрагмент медузы. А дальше вопрос, на берегу какого моря это случилось. Но почти точно это фрагмент какой-то медузы. Правда, эта медуза умерла достаточно давно, и ее немножко обтрепало. Вообще, с останками живых организмов, которые умерли некоторое время назад, затем морскими волнами об камни их обтрепало, а потом их выкидывает на берег моря, все очень интересно, потому что иногда, если речь идет о чем-то более крупном, то так вот как раз и рождаются легенды о морских чудовищах. Так, кто специализируется по лечению пиявками? Лечением пиявками занимается герудотерапевт. Ну, а так в косметологии этим пользуются достаточно широко, поэтому найти специалистов, которые занимаются лечением пиявками, проблем не составляет. Но здесь очень важно, я позволю себе повториться, может кто-то подумает, что я зануда, но тем не менее. Очень важно понимать, что лечение пиявками – это медицинское воздействие на организм, поэтому... Этим можно заниматься только в медицинском учреждении или после того, как вам скажет врач, что у вас нет противопоказаний. Это действительно важный момент. Так, а какое количество пиявок на одного человека насаживают герудотерапевты? Разное, на разные места. Но, безусловно, не очень много. Потому что все-таки у человека есть ограниченное количество крови, с которым он может безболезненно и комфортно расстаться. Вот, а так по-разному бывает. Но так, чтобы всего человека засадили пиявками, нет, так никто не делает. Так, могут ли пиявки чувствовать запахи, видеть и слышать? Да, у пиявок есть глаза. Они не то чтобы очень хорошо видят, но тем не менее видят. У них есть органы химического чувства. То есть они воспринимают информацию о химическом составе окружающей среды. Ну, понятное дело, что поскольку исходно пиявки – это водный организм, то они хорошо обладают, у них хорошо работает обоняние в водной среде, в наземной обоняние у них работает хуже, тут они скорее на движение реагируют. Вот, органов слуха, ну, в привычном нам понимании, как таковых у них нет, они реагируют на колебания окружающей среды. Да, их они воспринимать могут очень хорошо. Ну, как я уже сказал, если вы найдете какой-нибудь водоем с медицинскими пиявками, можно поиграть в заставку фильма ужасов, опустить туда руку, пошевелить вот так пальцами, и через некоторое время к вам начнут сплываться такие ленты с оранжевыми полосами.
1: Так, вопросов больше. Больше вроде вопросов не вижу.
0: Ну что ж, тогда спасибо большое за внимание и до новых встреч.

0: Давай ты, как будто я тебе рассказываю, а то я не могу этому мертвому аппарату поведать самое
1: это
0: дорогое.
1: Это не мертвый аппарат. Это 66 тысяч подписчиков и 3 тысячи, которые тебя посмотрят.
0: Ты гад. Ну, 3 тысячи – это много. Всем привет! Это утренний отбор Дарвиновского музея. Сегодняшний жанр, правильнее было бы назвать, утренний разбор. Сегодня я попробую рассказать вам про одного из самых великих исследователей, про Руаля Амундсена. Я много читаю обо всяких исследователях и путешественниках, полярных, стараюсь читать разные точки зрения на их экспедиции. И, в общем-то, они все у меня разделяются на два лагеря. Одни хорошие, другие плохие. И вот, например, Нансен, он благородный и прекрасный, а Амундсен мне представлялся до последнего времени очень неприятным человеком, который часто непорядочно поступал с другими людьми, вел себя вероломно. Ну, в общем, отношение мое к нему было очень отрицательным. Ну, еще одна такая пара, например, Кук и Пири, которые спорили, кто первый дошел до Северного полюса и дошел ли кто-то из них вообще. Я, безусловно, на стороне Фредерика Кука. Но это вообще отдельная история, это прям горячая такая. Горячая история, до сих пор люди еще не пришли к определенному выводу, кто же из них был первым. Но, знаете, чем дальше я читаю, узнаю, смотрю про Амундсена, тем меньше я его ненавижу. Может быть, это происходит от того, что к нему появилась другая пара, это Умберто Нобили. И вот по сравнению с Амундсеном, Умберто Нобили совсем в невыгодном свете предстает. Поэтому Амундсен уже как-то не такой уж отрицательный персонаж. Но если серьезно, то, безусловно, это великий человек. Прежде всего, это великий человек. И все, что я буду говорить дальше, пожалуйста, соотносите с этим моим утверждением. Друзья мои, цели экспедиций полярных, они никогда не бывают однородными. Научные цели – это обычно то, за что прячутся все остальные. Потому что на научные цели денег никто не дает, но они выглядят красиво в газетах. А денег обычно дают люди на рекорды, на разведку военную, геологическую, ну и на открытие и присвоение тому или иному государству новых земель и вод. Также и самая последняя экспедиция Руаля Амундсена, которая случилась в 1928 году, она вроде бы имела целью спасения экспедиции генерала Умберто Нобили, которая потерпела аварию на дирижабле и не вернулась с Северного полюса. Там было много всяких подводных течений, и вот некоторые из них я попробую проследить. Зачем Руаль Амундсен отправился в эту экспедицию, когда после своей успешной экспедиции на дирижабле 1926 года он всем объявил, что завершает свою карьеру вполне триумфально. Он первым открыл северо-западный проход, он первым достиг Южного полюса, и, наконец, он первым достиг Северного полюса по воздуху. Но на самом деле, да, первым, но как бы за 4 дня до того, как взлетел их дирижабль, поднялся, якобы американец Берт достиг Северного полюса на аэроплане, но потом выяснилось, что нет. Однако Амундсен в любом случае первым пересек Северный Ледовитый океан. Это был первый трансполярный перелет с Европы в Америку Северную. Но большего желать он не мог, ему было уже 54 года, если не ошибаюсь, он погиб в 56. Здоровье его было очень даже подорвано, в чем он, правда, никому не признавался. Финансовые дела кое-как пришли в равновесие, и, ну, все, большего он уже не мог желать для себя. Он мог бы читать лекции, книги писать и все такое прочее. Но он зачем-то отправился на самолете, явно не подходящем для такой экспедиции, и предсказуемо погиб. Кстати, его так и не нашли, ни его, ни останков, никого из членов экипажа. Так вот, что же его привело-то к этой экспедиции? Дело в том, что Амундсен, будучи очень честолюбивым человеком, с самого начала своей карьеры подвергался большим гонениям. Гонениям несправедливым, и не всегда он был так избалован славой, как мы привыкли думать. Например, его первая экспедиция на небольшом совершенно судне Йоа с командой всего из 8 человек, включая самого Амундсена, успешно прошла северо-западным проходом, то есть от Гренландии до Аляски. Но после этого в 1907 году Амундсен имел, я даже не знаю, как это назвать, ну, смелость назовем так, доложить об этом в Лондоне, в Королевском географическом обществе. Если вы немножко знаете историю полярных открытий, то вам известно, что северо-западный проход был целью неисчислимых экспедиций, и самая знаменитая из них экспедиция Франклина, которую как раз снарядила Великобритания, отправилась туда в 1845 году и в 1847 бесследно исчезла, то есть уже никаких известий о них не было. Они исчезли. После этого огромное число экспедиций отправилось на их поиски, сначала на спасение, потом уже поиск хотя бы останков. В общем, это была целая такая полярная эпопея в Великобритании. Но северо-западный проход так и остался непройденным. И этот гештальт был не закрыт. И тут приходит Амундсен и рассказывает, как он на маленьком суденышке и всего лишь с семью товарищами прошел за 3 зимовки этот проход вполне себе без потерь. В отличие от Франклина, огромной экспедиции, которого претерпевала ужасные бедствия, и там случились каннибалистические эпизоды, которые англичане и вдова Франклина, пока жива была, яростно отрицали, потому что это был очень даже позорной историей. Но, тем не менее, даже последние исследования доказали, что да, каннибализм имел место, к сожалению. И тут вдруг Амундсен. Его представил сам Нансен, который был представителем молодого государства Норвегия в Великобритании. И вот Амундсен все это рассказывает, каково же было англичанам. Они сделали все, чтобы об этом подвиге Амундсена в Великобритании никто не узнал. Пресса ничего не писала, в общем, они это спустили на тормоза, замолчали и вовсе даже и не воздали ему тех почестей, на которые он рассчитывал и имел право. Для контраста расскажу вам, что в 1907 году, как я вам уже рассказывала в своем ролике про Александра Борисова, русского художника, состоялась выставка этого Александра нашего Борисова, которая имела потрясающий успех. Он был награжден орденом Бани, это один из самых почетных орденов Великобритании, и с триумфом отправился в свое дальнейшее турне. А Амундсен всего это был лишен. Следующая его грандиозная экспедиция к Южному полюсу начиналась как экспедиция к Северному полюсу, как известно. И вот пока Амундсен собирался и всерьез готовился к этой экспедиции, стало известно, что Фредерик Кук, он прислал телеграмму в 1909 году, что в 1908 в апреле он достиг Северного полюса. Это был провал. Амундсен сразу потерял всякий интерес к этой экспедиции. Но вот вопрос, почему он Куку сразу поверил? Я вам скажу, почему он ему поверил. Фредерик Кук был очень порядочным человеком. И Амундсен знал его близко, потому что они вдвоем были на судне «Бельжика». Это бельгийская антарктическая экспедиция, которая тоже имела целью достичь Южного полюса, но как только судно подошло к берегам Антарктиды, оно вскоре вмерзло в лед. Экспедиция была подготовлена плохо, потому что бельгийцы, они не очень разбираются в полярных всяких условиях. Команда претерпевала ужасные лишения, у всех была цинга. Цинга была от того, что люди не могли есть сырое мясо и вообще вот этих местных животных, там пингвинов, например, просто не могли себе представить, как европейский, вот белый человек может этим питаться. Ну и поплатились они тем, что один человек скончался от цинги, все остальные были очень слабы. И только 2 человека сохраняли стойкость духа и прекрасное здоровье. Это Амундсен и Кук, потому что они оба имели опыт жизни в таких условиях, они охотились, кушали мясо свежее, взбадривали остальных членов экспедиции и кое-кого даже убедили попробовать мясо пингвинов и моржей. Вот, поэтому Амундсен прекрасно знал, что Фредерик Кук, он был там судовым врачом, это очень опытный и порядочный человек. Поэтому он нисколько не сомневался, что он мог в сопровождении двух эскимосов дойти до самого Северного полюса. Правда, потом похожую телеграмму отправил на материк Роберт Пири, который утверждал: «Не верьте Куку». Его эскимосы сказали, что никуда он не ходил. Эскимосы, конечно, знают, где находится Северный полюс, они в этом разбираются. «Не верьте ему, на самом деле до полюса дошел я только что, поэтому я герой, а Кук всех вас обманул». Но вот с этого начался этот ужасный скандал, о котором я уже упоминала. И в своих книгах автобиографических Амундсен пишет, что якобы именно известие Пири повергло его в ужас, когда он понял, что его экспедиция к Северному полюсу уже лишилась главного смысла. Но в глазах Нансена, который предоставил свой корабль «Фрам» Амундсену для этой экспедиции, никакого смысла она не утеряла. И он утешал Амундсена тем, что цель-то наша главная – исследовать движение полярных льдов. Это вообще был пунктик Нансена – выяснить, как же льды точно движутся с востока на запад. Это было вообще его открытие океанографическое, честно говоря, что льды движутся именно в этом направлении. Он сказал, что: «Дорогой друг мой Руаль Амундсен, мы же с тобой о чем договаривались, что ты специально вморозишь Фрам в лед в Берингом проливе и будешь двигаться, куда лед тебя несет. В это время вести различного рода научные наблюдения. И в этом главный смысл экспедиции. На это парламент дает деньги, король дает деньги, я даю корабль, ну и вот все такое прочее». Амундсен сказал: да, пожалуй, вы правы. Угу. Маршрут был придуман такой, что судно огибает Северную и Южную Америку, именуя мыс Горн, поднимается снова на север к Берингову проливу. Остановка была только одна – на острове Мадейра. Было еще одно условие, которое выдвинул Нансен. Он попросил обязательно взять в команду своего давнего друга Ялмара Йоханссона. Кто это такой, я тоже вам рассказывала в своем предыдущем ролике. Это товарищ Нансена по пешему походу к Северному полюсу. В свое время Нансен тоже собирался его достичь, но он был человек благоразумный, и поэтому, когда понял, что они не успевают до наступления полярной ночи достичь Северного полюса, ну, они отказались от этой мысли, перезимовали и пошли себе обратно. Так вот, Ялмар Йоханссон был очень надежный товарищ, он был прекрасный лыжник, прекрасный каюр, и у него был только один недостаток – он не мог жить вне экспедиции. Как только он попадал в обычную жизнь, где у него была семья, дети, он начинал пить. Поэтому Нансен считал своим долгом постоянно пристраивать его в разные экспедиции. Так он просто из года в год ходил в три экспедиции на Шпицберген. При этом, кстати, он был не то чтобы просто лыжник, он еще и книжки писал. Он написал и о походе с Нансеном, и о своих экспедициях на Шпицберген. Все это издано. Очень интересно это все читать. Так вот, Нансен сосватал своего друга Йоханссона и Амундсену тоже. Кроме того, он рекомендовал ему одного русского специалиста, Александра Кучина. И это интереснейшая личность. Молодой и подающий большие надежды ученый. Он тоже увлекся океанографией и серьезно ей занимался. Вообще-то он окончил в Архангельске мореходку, мореходное училище, а потом уже в Бергене занялся океанографией в лаборатории самого известного на тот момент ученого, но не Нансена, я сейчас не помню его фамилию. Вот, но Нансен был с ним знаком и рекомендовал его как научного сотрудника экспедиции. И это Александр Кучин был единственным иностранцем. Против него голосовал парламент, потому что всем хотелось, чтобы это была чисто норвежская экспедиция, национальная. Но все-таки его взяли за то, что был он отличный специалист. Пришлось его взять. К тому же он был прекрасно знал норвежский язык и даже составил русско-норвежский краткий словарь. Так вот, как только Фрам достиг Мадейры, Амундсен всем объявил, что они вовсе даже не будут огибать мыс Горн, подниматься на север, потому что они отправляются на южный полюс, а не на северный. По словам Амундсена, все были счастливы и радостно согласились. На самом деле все, наверное, было не так гладко, но тем не менее спорить было бессмысленно. С борта никто не сошел, все отправились на юг. Там на Мадейре он оставил письмо для Скотта. Скотт был английский исследователь. Тут Амундсен опять вступает, переходит дорогу англичанам. Дело в том, что на Южный полюс собиралось несколько экспедиций из разных стран. Тут начиналась такая гонка за Южный полюс. И Япония, и Германия, и Соединенные Штаты. Всем почему-то хотелось отправиться в свои экспедиции, но практически это сделала только Великобритания. И вот Скотт, замечательный исследователь, ученый, который однажды уже был на берегах Антарктиды с Шеклтоном, решил довести дело до конца и все-таки открыть Южный полюс, воткнуть в него флаг Великобритании, царицы морей и все такое прочее, Великой империи. Скотт сначала ничего не знал о планах Амундсена, как и все остальные, а письмо это получил спустя месяц после того, как Фрам уже отправился с Мадейры в Антарктиду. Он очень занервничал, конечно, но соревнования так соревнования. Интересно, что обе экспедиции базировались недалеко друг от друга в Антарктиде. Буквально 60 миль между ними было расстояние. Когда они прибыли туда, сначала расположились на зимовку. Времена года там, ну, вы понимаете, наоборот, не так, как у нас. То есть с наступлением осени там уже вот увеличивается полярный день, и ближе к зиме можно отправляться в путь. Так вот, им, обеим экспедициям нужно было перезимовать. И они устроили себе лагерь, одна и другая. И экспедиция Скотта устроила себе лагерь на материке, на твердой земле. В то время как Амундсен приказал устроить лагерь на леднике, что считалось очень опасно, потому что ледник якобы движется в любой момент, может уйти в море, обломиться и все такое прочее, поэтому он как бы рисковал. Но сам Амундсен пишет в своей автобиографической книге, что он не такой уж рисковый парень. Он изучил все материалы касательно этого самого ледника и понял, что за 70 лет наблюдений никуда он не сдвинулся ни на сантиметр. Поэтому шансы были, ну, минимальные того, что вдруг ни с того ни с сего именно в этот момент ледник куда-то денется. Почему он выбрал это место? Во-первых, было намного ближе к полюсу. А во-вторых, на материке очень сильные ветры постоянно в Антарктиде, а на леднике нет. Поэтому экспедиция Скотта страдала всю зиму от ужасных штормов, в то время как экспедиция Амундсена чувствовала себя вполне комфортно. Чтобы не скучать, они не только вели научные исследования, как обычно это принято говорить, ну и действительно так оно и есть, но и ездили в гости. И вот к норвежцам приехали англичане посмотреть, как они устроились, какое оборудование их с собой, какая амуниция, с чем они собираются двигаться к Южному полюсу. Норвежцы, по словам Амундсена, все гостеприимно им рассказали, показали, предложили даже остаться у них на зимовку, ну так, в гостях, там, побыть подольше. И все было очень мило и дружественно. Вовсе они не были такими ненавидящими друг друга лагерями противников. Но, тем не менее, приближался срок, когда пора уже двигаться. Экспедиция Амундсена, так же, как и экспедиция Скотта, делали промежуточные склады по дороге к полюсу, продовольственные, чтобы не тащить слишком большой груз с собой. Вообще про обе эти экспедиции написано и снято всяких роликов достаточно, вы можете посмотреть, все подробно узнать, но главное в чем различие? Экспедиция Амундсен, норвежская, пользовалась традиционными методами, заимствованными у коренных народов. Они знали, что самое надежное транспортное средство – это собаки. Англичане, ну, это были люди цивилизации, которые всюду сеяли добро, просвещение, поэтому они решили воспользоваться мотосанями и вместо собак взять пони, таких мохнатых, коротконогих, крепеньких пони, которые к холодам привыкли, но все-таки в Антарктиде они ни разу не бывали. Ну и этого, в общем-то, и решил исход дела. Амундсену, однако, не терпелось отправиться в путь. И поэтому уже в сентябре он решил, что пора. А Йоханссон говорил рано, потому что температуры были чудовищно низкие еще, и было сложно делать долгие переходы. Но Амундсен был главный, поэтому все отправились в путь. И вот, не дойдя еще даже до первой продовольственной своей базы, они поняли, что действительно рановато. Ну, страшная пурга, жуткий мороз, Амундсен дал команду поворачивать обратно. вернули все обратно, у Амундсена была лучшая собачья упряжка, и он пустился вовсю в лагерь, который назывался Фрамхейм. И прибыл он во Фрамхейм первым, поставил чайничек, отогрелся, стал ждать остальных. А вот Йохансен, он не стал торопиться домой, а посмотрел, не надо ли кому помочь. И нашелся человек, который отморозил себе ногу и наверняка погиб бы, если бы Йохансен его не тащил вот буквально на себе. Таким образом, через 6 часов вернулись и они. И тогда Амундсен сказал: «В чем дело, ребята, где вы были 6 часов?» И Йохансен не сдержался и высказал все, что думает о таком поведении руководителя экспедиции. И сказал, что Нансен так никогда бы не поступил. После этих слов Амундсен решил, видимо, твердо, что уж кто-кто, а Йохансен Южного полюса не увидит никогда. И не взял его в итоговую группу товарищей, которым суждено было прославиться на весь мир. А отправил Йохансена, того парня, которого он спас, и еще одного к ним примкнувшего, достигать магнитного полюса, южного магнитного полюса Земли, которого они не смогли достичь. Ну и вообще, кого интересовал этот магнитный полюс, то кроме ученых, никого не интересовал. Ну, бывают в экспедициях разные такие расхождения. В данной ситуации понятно, что Йохансен был прав, а не Амундсен. Но в защиту Амундсена что я могу сказать? Представьте себе, что вы на его месте, что вы, значит, обманули короля, обманули Нансена, всех инвесторов, отправились не туда, куда обещали, и сейчас вы еще возьмете и замерзнете тут и умрете, не достигнув Южного полюса. Вообще, кем вы останетесь в истории? Амундсену нужно было сохранить свою жизнь прежде всего для того, чтобы достичь своей цели, чтобы вернуться победителем, и победителям все прощают. Да, но это слабое оправдание, конечно, но тем не менее. Так вот, когда дело было сделано... А, знаете, что Кучин, наш Александр Кучин, он-то был первым русским, который ступил на землю Антарктиды. Он на нее ступил, однако дальше не продвинулся и провел важнейшие океанографические исследования, которые потом передал норвежским ученым, они их долго обрабатывали. И именно вот этот результат экспедиции стал оправданием Амундсена во многом, что это не было спортивным соревнованием, в чем его упрекали, а все-таки эта экспедиция была наукоемкой, что она имела смысл не только здесь и сейчас, а что это была серьезная экспедиция. Что случилось дальше с Александром Кучиным, вы скажете? У него заканчивалась отсрочка от военной службы, поэтому он вместе с Фрамом ушел от Антарктиды на север и далее через Южную Америку вернулся на родину. А там ему предложил участвовать в экспедиции Русанов в 1912 году. Я вам рассказывала про три трагические экспедиции 12 года русские: Брусилова, Русанова, а третья Седова. Вот, все они закончились трагически, но и, к сожалению, Кучин согласился. И отправившись с Русановым в экспедицию, он, так же, как и все остальные ее участники, пропал без вести. И только в 2020 году на Таймыре нашли останки, которые по косвенным данным идентифицировали как останки Александра Кучина. Такова была его судьба. К сожалению, он умер молодым. После неудачной первой попытки достижения Южного полюса в сентябре Амундсен все-таки вынужден был согласиться с Йохансеном и подождать еще некоторое время. И вот, если я не ошибаюсь, в ноябре, экспедиция двинулась в путь. Это было 5 человек, собаки и минимальный груз. В чем был главный успех Амундсена? Это в том, что он очень четко все рассчитал, сколько килограммов каждая собака должна вести, в какой день буквально эту собаку можно будет и нужно будет пристрелить, чтобы ее мясо использовать для корма другим собакам и людям. И у каждой собаки дни были сочтены. И все это точно так же и совпало там с колебаниями в один день, не больше. Таким образом, до полюса они дошли не истощенные тяжелой ноши и вполне нормально питаясь при этом. Поставили палатку, норвежский флаг и написали письмо, немного шутливое, но впоследствии казавшийся уже оскорбительным в свете последующих событий, адресованный экспедиции Скотта. Пробыв там несколько дней, норвежская экспедиция двинулась в обратный путь. И целые невредимые вернулись во Фрамхейм. Месяц спустя к Южному полюсу подошла английская экспедиция в плачевном состоянии. Мотосани быстро сломались, пони не выдерживали таких условий, они погибали. Тех, которые еще оставались живых, пришлось пристрелить. И таким образом люди на себе тащили все сани с припасами. То есть уже до полюса они дошли чуть живые. Когда они там увидели палатку и норвежский флаг, это совершенно лишило их последних сил. А когда они еще прочитали это письмо, то они еще и очень оскорбились. А в письме было нечто такое: «Ну, уважаемые джентльмены, поздравляем вас, вы достигли Южного полюса первыми после нас. Будьте любезны, тут прилагается письмо нашему королю Хакону VII. Передайте его, пожалуйста, не вскрывая, когда вернетесь на материк». На обратном пути все абсолютно участники этой части экспедиции Скотта погибли. Они не дошли всего 17 километров до продовольственного склада, который спас бы их от смерти. Организовали поиски, всех их нашли, каждый из них вел дневники. Поэтому тот факт, что норвежцы были первыми, подтвердился еще раз и в дневниках этой экспедиции английской. Ну и после этого Королевское географическое общество Великобритании выработало свою определенную совершенно позицию по отношению к Амундсену, которую они озвучили на торжественном приеме во всеуслышание. Глава географического общества поднял тост, сказал, что да, открыт Южный полюс, наконец-то, давайте же мы выпьем за главных героев этой экспедиции, за собак. Все заслуги приписали такому варварскому приему, как поедание собак, и Амундсена, в общем-то, обвинили в гибели Скотта, хотя на самом деле он совершенно был в этом не виноват. Он честно с ним соревновался, он даже ему продемонстрировал все свои способы, которые он приготовил для достижения Южного полюса. Он показал собак, он рассказал, как они будут идти. И, в общем, это только вопрос подготовки. Сейчас многие исследования пересматривают всю эту ситуацию, и уже определенно Скотта обвиняют в плохой подготовке. Дело в том, что уже Шеклтон пробовал использовать мотосани в Антарктиде за несколько лет до этой экспедиции, и было понятно, что они не годятся никуда. Но почему-то вот Скотт решил повторить этот эксперимент, и, к сожалению, окончившийся плачевно. А экспедиция Амундсена, после того, как цель была достигнута, погрузилась на Фрам, который за ними прибыл в условленное время, и отправилась на родину. В первом же порту Амундсен вышвырнул Йоханссона, уволил его с позором, предоставив ему добираться до Норвегии своим ходом, как получится. Нигде в своем отчете об экспедиции он не упоминает его, ни о каких подвигах его не пишет. И она, наоборот, дает Норвегии телеграмму, что Йоханссон устроил бунт, поэтому его возвращение не афишировать, что и было сделано. По условиям контракта никто из участников этой экспедиции не имел права три года публиковать никакие свои там записи, дневники, впечатления и все такое. Поэтому никто не мог заступиться за Йоханссона. И в глазах общественности он стал таким неудачником, который еще и бунт устроил в Антарктиде. В общем, этого не выдержал Йоханссон, и в возрасте 45 лет, почти год спустя после возвращения, он застрелился. На совести это Амундсена или нет, не знаю. Мне кажется, что... Ладно, я не буду ничего говорить дальше про это. Вся радость Амундсена, весь его триумф был отравлен вот этими обвинениями. Весь мир больше говорил о гибели Скотта, все оплакивали эту экспедицию, и гораздо меньше внимания уделяли Амундсену, который, тем не менее, достиг Южного полюса первым в мире. Он ведь совершил подвиг, это было очень тяжело. То, что он все четко рассчитал, все продумал, то, что он посмел рискнуть, украв корабль, что он убедил всех членов экспедиции в том, что это необходимо, Он принимал очень непопулярные решения, но тем не менее цель-то была достигнута. И Норвегия стала первой страной, которая водрузила там свой флаг. Но все это затушевывалось, и Амундсен не чувствовал триумфа. Он не чувствовал, что наконец достиг цели своей жизни. Он очень от этого страдал. И Скотт стал его вот черным человеком, который постоянно его преследовал. Любой его успех всегда напоминал ему смерть Скотта. Он говорил не раз, что готов пожертвовать славой, лишь бы Скотт был жив. Я не очень верю в это, но тем не менее. Короче говоря, все англичане почли необходимым ненавидеть Амундсена. И вообще, я думаю, это сказалось на отношении к Норвегии целиком. А Норвегия, не будем забывать, была очень молодой страной. Она в том смысле, что только в 1905 году она получила независимость от Швеции. Норвегии очень важны были взаимоотношения с Великобританией, дипломатические. А тут такой поступок Амундсена как-то пошатнул хорошие эти отношения. Был еще такой эпизод. Вдова этого самого Скотта была довольно известной дамой, художницей, и тут она стала такой национальной вдовой. А за ней ухаживал Фритьоф Нансен. И через несколько лет, когда уже и Нансен овдовел, он сделал предложение этой даме. А она ему отказала. Я думаю, потому что он был норвежец. Ну, еще сколько-то лет она пробыла такой вот всеми уважаемой вдовой, а потом все-таки она вышла замуж, но за англичанина. А потом, когда Амундсен вернулся с Южного полюса, Нансен его подловил и сказал, что такой честный человек, как Амундсен, конечно, держит слово, и поэтому он, безусловно, теперь отправится туда, куда сначала и собирался, в Берингов пролив. Года на 3-4, как получится. И Амундсену ничего не оставалось, как таки, да, собраться и поехать. И он стал деньги собирать на эту экспедицию. Но его спасла Первая мировая война, которая заставила все это дело отложить до лучших времен. А во время Первой мировой войны Норвегия сохраняла нейтралитет. И многие норвежцы разбогатели на этом, потому что торговый флот они свой давали кому надо в аренду. Люди покупали акции этих всех мореходных, там всяких судовладельных компаний. И в том числе Амундсен нажил аж целый 1 000 000 крон и чувствовал себя, наконец, свободным от долгов, состоятельным мужчиной. Но вместо того, чтобы жить спокойно, вот, он опять стал собираться в экспедицию. И он тогда заказал лучшему мастеру корабль по своим эскизам. Не корабль, судно. Судно! Да, ну, похоже на фрам, как обычно, то есть яйцевидный корпус, чтобы выталкивали льдины, все как полагается. Вот, кстати, там был, конечно, двигатель тоже, но в целом это было очень архаичное такое судно, смешное для тех уже времен. И мне нравится эпизод «Встречи эпох», когда, наконец, судно, которое назвали в честь королевы Норвегии, Мод. Вот когда эта Мод уже была готова к выходу, кстати, мачты выдернули из фрама, всю вот эту вот начинку полезную, все приборы, все это содрали с фрама, который уже списали, ну, уже после похода в Южные моря начал гнить и никуда не годился, и для Амундсена никакого интереса не представлял. Вот, все это закрепили на мод, набрали команду 10 человек и собрались уже выходить. Но чтобы выйти в Белое море, им нужно было найти момент, когда там не ходят немецкие подводные лодки уже. Уже подводные лодки, это 18-й год. И у Амундсена был знакомый, высокопоставленный военный в Великобритании, который подсказал ему такой момент, когда все подводные лодки отправились за продовольственными, там, за всякими, за снабжением, в общем. И путь был свободен. И тогда вот этот деревянный кораблик проследовал в пролив, не помню, то ли Маточкиншар, то ли Югорский, где они прошли в Карское море. Но, в общем, это уже тогда выглядело немножко архаично, мне кажется. Очень медленно двигался Амундсен вдоль побережья нашей Родины, которая в то время была раздираема гражданской войной. Пришлось совершить целых 3 зимовки прежде чем они добрались до Берингового пролива, откуда все должно было только начинаться. Во время третьей зимовки, надо сказать, что вообще во время этого пути команда значительно поредела, потому что два человека уже с первой зимовки ушли, и Амундсен их отпустил, может быть, чтобы денег не платить, там, экономить, не знаю почему, но в итоге два человека-то эти погибли. Они не дошли те 700 километров до берега обитаемого, и останки обоих нашли впоследствии, в 20-е уже годы. Со второй зимовки еще четыре человека попросились домой, Амундсен их отпустил, и осталось четверо, всего четверо. Но этого было достаточно для управления небольшим судном. Однако во время третьей зимовки Амундсен познакомился с чукчами, стойбище которых было вот неподалеку. Они подружились, обменивались всякими товарами, продуктами и так далее. И Амундсен подумал, что хорошо бы набрать матросов из числа чукчей, чтобы самим поменьше физически трудиться, а больше заниматься научной работой. Что и было сделано. И вот и несколько человек дополнили экипаж. А один из этих чукчей попросился в отпуск на несколько дней, чтобы сходить в соседнее стойбище, проведать свою малолетнюю дочку. Жена у него умерла, а дочку воспитывали родственники. Амундсен его отпустил, и тот через несколько дней вернулся с этой девочкой, завернутой в тулуп. Девочка была совершенно голая, пятилетняя, очень худая и в ужасном состоянии, покрытая язвами, на голове колтуны. Но явно было, что она просто умерла бы там от голода, если бы он ее не принес. И Амундсен согласился оставить ее на судне. Ребенка привели в порядок, отмыли, откормили, и стала очень веселая, общительная девчонка. В Беринговом проливе Амундсен познакомился с австралийцем. Этот странный человек решил остаться жить в Беринговом проливе, женился на местной женщине, и у них было очень много детей. Среди них одна девочка 9 лет, которую Амундсен попросил взять с собой в подружки вот этой маленькой девочки 5-летней, ну, чтобы не было ей скучно. И в своей книжке, вот в этой, например, книжке, он пишет, зачем он это сделал. Ну зачем ему в путешествии две маленькие девочки? В некоторых книгах он пишет, что он даже их удочерил. Дело в том, что, ну, казалось бы, уже это же 20-й год 20 века, но все-таки традиции быстро не меняются. И было принято из далеких путешествий привозить туземцев. Во-первых, их показывать, какие они есть, во-вторых, их изучать. И вот эти колониальные замашки сохранялись очень долго. И этот поступок Амундсена как раз вот это самое и есть. Он взял их для того, чтобы их исследовать, их умственные способности, физические возможности. И впоследствии он отдал их в норвежскую школу. Он отвез их в Норвегию. Ну, наверное, это был пансион, где они проучились 2 года. Потом Амундсен приехал их забирать. Ему сказали, что они самые способные девочки в классе. И можете себе представить состояние этих детей, когда их после 2-летнего обучения в норвежской школе отвезли обратно туда, где взяли. Что с ними стало дальше, неизвестно. Но пока мы все еще в Беринговом проливе. Деньги кончились, и Амундсен отправился через Америку в Европу, чтобы в Норвегии попросить еще. Денег ему дали. Но в Норвегии он понял, что спустя 3 года про эту экспедицию все забыли. Вообще никому это уже не интересно. То есть научный интерес она все еще представляет, но Амундсен наука, честно говоря, интересовала не очень. Он понимает, что сейчас всех интересует воздухоплавание, дирижабли, аэропланы, гидропланы. И тут вдруг он на своем деревянном суденышке где-то во льдах только что начал свою экспедицию, по сути, потому что вот только сейчас-то и должна была мод быть вмороженной в лед. Но и то этого не случилось, потому что ее надо было ремонтировать. Она, в то время как Амундсен был в Норвегии, уже находилась в порту в Сиэтле, и там ее реставрировали. И что же задумал Амундсен? Он взял эти деньги, которые дал ему парламент, и потратил их на... Как это называется?
1: Аэроплан.
0: На аэроплан! Он потратил все эти деньги на аэроплан. И за ремонт мод он не расплатился, задолжал. Ну, сказал, подождите, ребята, потом. Ребята согласились. И вот он отправился на этот, на этой мод, на север, вместе с этим аэропланом на борту, чтобы, вообще-то между нами, испробовать возможности аэроплана на льду. По дороге он познакомился еще с владельцем какой-то торговой шхуны, договорился с ним, что на нее он перегрузит этот аэроплан, а тем временем как Мот отправится к исходной точке своего плавания, к самому северному мысу Аляски. То есть команда была уже сама по себе экспедиционная, а Амундсен сам по себе. Он уже думал о другой экспедиции и начал, в принципе, ее подготовку. С тех пор он на Мот уже не возвращался, а дрейф ее продолжался еще 3 года. То есть были люди, которые все 6 лет провели на судне МОД. И среди них Отто Свердруп, бессменный руководитель, капитан, и один русский человек по имени Геннадий Алонкин, который был радистом и телеграфистом, а также и машинистом. И он верой и правдой служил все 6 лет Амундсену и этой экспедиции. Геннадий Алонкин заслуживает, конечно, отдельного рассказа. Мать его была норвежской, а отец – поморем. То есть он был билингв с детства, он знал прекрасно норвежский язык, и его очень уважали даже такие матерые полярники, как, например, Отто Свердруп, да и Амундсен тоже. Он в 20 лет попал в эту экспедицию и прекрасно себя зарегистрировал.